0: Включение предназначено для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Как отмечается, услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать сообщение. Жительница Камчатки стала жертвой дистанционных мошенников и лишилась 6 миллионов рублей, сообщили в ОМВД России по региону. По данным полиции, женщина находилась под влиянием телефонных мошенников с начала сентября. Ее убеждали, что аккаунт на госуслугах взломан, и деньги вот-вот похитят и могут направить их на финансирование ВСО. Женщину уговорили снять средства в банке. Сотрудники дважды отказывали ей в выдаче крупной суммы, но она настояла. Далее деньги она передала курьеру лично в руки. Абитуриенты российских вузов с 2027 года, согласно проекту приказа Миноборнауки, смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, которые не были использованы при поступлении в университет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Там отметили, что эта мера направлена, распространяется на направления в области математического, естественно-научного и инженерного образования и учитывает результаты сверхобязательных. Согласно действующему порядку приема, вузы могут начислять не более 10 баллов за индивидуальные достижения абитуриента. Еще до 5 баллов могут быть начислены при поступлении на целевое обучение при участии в профориентационных мероприятиях заказчика. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Начинается вечер на «Радио Спутник». И вечер этот начнем с часа, который будет посвящен внутренней и внешней политике, геополитике и ситуации на линии боевого соприкосновения, и ситуации в рамках проведения специальной военной операции, и вообще самого разного рода взаимоотношений в мире, в России и Украине, конечно, в частности. Роман Донецкий, блогер, автор телеграмма «Макс каналов Донор Ф», на прямой связи с нашей студией. Роман, рад вас приветствовать. Начнем с международных новостей, поскольку анонсированные, ну, по сути, уже официально анонсированные переговоры украинской делегации, которая отправляется в США, соответственно, 9-10, то есть завтра-послезавтра, октября, для проведения переговоров в составе делегации. Ну, состав делегации, в общем, достаточно такой, вроде бы, значительный, но здесь я начал бы, наверное, вот первый вопрос, который бы я задал. Какова, на ваш взгляд, цель с украинской стороны этих переговоров? Про США отдельно поговорим, потому что тут много новостей с американцами связанных.
3: Да, элементарное — показать, что они якобы стремятся к миру. Это основная их цель. Они сейчас вообще демонстрируют максимально, что якобы готовы к миру, но мир видят своеобразно в виде новых Минских соглашений, заморозкой по ЛБС, по линии боевого соприкосновения, и без всяких гарантий, с обещанием, что дальше, мол, когда война остановится, мы поговорим. Но это точно то же, что было в 2014-2015 году. С той поры поговорили 8 лет. Причем все переговоры украинская делегация в дальнейшем, после остановки боевых действий, тупо блокировала. То есть они хотят повторить все тот же фокус.
2: То есть ничего не изменилось, проще говоря. То есть в данном случае тот ущерб, те повреждения, то уничтожение инфраструктуры экономики Украины, не только экономики, и блэкауты, которые уже есть или будут, они вообще никак не повлияли на позицию украинской стороны?
3: Ну, на позицию Украины, если брать ее как сообщество людей, они, конечно же, повлияли. На позицию руководства Украины ни разу. Они сейчас буквально выпрашивают, вымогают, я бы применил даже слово «выклянчивают» деньги во всех стран Евросоюза. Они сейчас максимально пытаются давить на Соединенные Штаты, чтобы те увеличили помощь, даже пусть и платную. И они используют, по сути, все свои беды для того, чтобы зарабатывать все больше и больше и больше. То есть в этом плане ничего не меняется. Война для них – это бизнес.
2: Таким образом, окей, тогда давайте обратимся к позиции США в этой ситуации. Вообще она достаточно так сильно активизировалась в публичном поле. В первую очередь активизировался госсекретарь США Марко Рубио. Он в Европе и выступает с речами. И речи эти посвящены, может быть, даже не столько украинскому конфликту, сколько вообще ситуации с положением, вообще с положением дел на Западе как таковым, потому что от Марко Рубио последовали программные заявления в связи с этим. Но перед тем, как к ним перейти, все-таки сначала о том, что Рубио говорит по поводу конфликта на Украине. Он говорит о том, что, на его взгляд, конфликт рискует выйти за рамки. И вот в этой ситуации, на ваш взгляд, вот это вот своеобразное предупреждение или угроза, кому она адресована, в первую очередь? Потому что, ну, наша позиция никак не меняется, мы понимаем все прекрасно. Это для кого фраза?
3: Тем не менее, вкупе с заявлениями европейцев, а координация там есть, кто бы что ни говорил, это для нас фраза. Что если мы не хотим идти на их условиях сейчас, то может, война может стать региональной. Нужно понимать, американские внутренние дела, там приближаются выборы. До них буквально смешной срок остался. Меньше месяца.
2: Ну, а да, а чего хочет-то в этой ситуации Рубио? Ну, вот для нас хорошо. То есть нас он предупреждает, что, мол, типа, а то с Европой будете воевать. Это, то есть он, выступая в Греции, к нам обращается?
3: Им сейчас любая договоренность, во-первых, это плюс. Ее раздует великую геопобеду Трампа, который добился мира в очередной войне, что он анонсирует буквально раз за разом. А пункт два. Они, судя по всему, готовятся к новой кампании с Ираном. По крайней мере, Иран этим активно пугает. Выключить Россию из числа союзников Исламской Республики тоже очень хороший вариант. То есть, опять же, чисто по-американски сразу двух зайцев попытаться зашибить одним выстрелом. Mm-hmm. Повысить рейтинги, тем более там раздули истерию, что я именно из-за атаки на российские НПЗ в Америке подорожало дистопливо, что само по себе глупость. А во-вторых, глобально разбить сложившийся неформальный союз Тегерана, Пекина и Москвы.
2: Окей, тогда, собственно, о том, что сказал Марко Рубио относительно будущего Запада, он даже сказал не Европа, а Запада как такового, очень много говорил о национальных приоритетах, не о приоритетах Евросоюза, а о национальных приоритетах, и вообще обратил вот это вот, так скажем, особое внимание на то, что нынешняя администрация США определяет национальные интересы, таким вот, считает национальные интересы определяющим фактором, и постоянно говорит о том, что вот именно каждое, так сказать, бескомпромиссное стремление к национальной мощи, ну, понятно, так сказать, американцы стремятся, это я сейчас цитирую, вернуть контроль над важнейшими цепочками поставок, реиндустриализировать нашу, то есть их экономику, оборону восстановить, там, бороться за доминирование в технологиях, это отраслях будущего. Здесь все более-менее понятно. Но интересно то, что он сказал относительно приоритета собственного народа. Он говорит о том, что вот, мол, древние греки тоже знали, что в верности нации нет ничего эгоистичного. То есть речь не про мировое сообщество, а именно про национальные интересы. Это вот он о чем, на ваш взгляд?
3: Это очень хорошая предвыборная речь, как по мне. Очень хорошая. Что мы опять будем мировой империей, мы опять восстановим промышленность, что мы верны стране, и мы все делаем бескорыстно ради процветания Америки. Как по мне, для предвыборной речи сказано очень даже хорошо. Трамп, увы, в последнее время, скажем так, в качестве оратора не очень, мягко говоря. Вот Рубио и дополняет это дело. Он вообще, как по мне, среди публичных лиц команды Трампа в последнее время единственный действительно сильный оратор и политик. Как к нему не относись, но профессионал, он очень даже хороший и очень крепкий.
2: То есть как Рубио считаем, да, неким кандидатом в дальнейшем, ну, после ухода Трампа, который так или иначе состоится?
3: Это был бы самый разумный вариант, на самом деле, для респов. Это был бы самый разумный вариант. Другое дело, что вице-президент Венс, который явно не дотягивает своими поисками, прости господи, ангела Ведевна в виде НЛО в небе. И кого выберет Трамп, мы знать не можем. Но с точки зрения вот именно реальной политики, с точки зрения профессионализма элементарного, Рубио, конечно, на две головы, как по мне, выше.
2: Теперь про прибалтов несколько слов, поскольку они теперь у нас являются ньюсмейкерами со стороны НАТО. Даже НАТО так себя не ведет, как ведет себя руководство то Литвы, вот теперь Эстонии. Ну, так одиозная фигура Маркус Цахна, глава МИД Эстонии, теперь говорит о том, что НАТО может, причем он заявляет, мы, вот больше, что мне очень нравится, Times приводит его слова, мы можем закрыть, имея в виду НАТО, Балтийское море в течение нескольких часов. И вот тут в связи с этим два вопроса. Ну, понятно, почему глава МИД Эстонии выбран в качестве рупора, потому что, ну, прибалты сейчас вообще этим занимаются активно. А на ваш взгляд, именно как эксперта, они действительно, ну, с точки зрения реалистичности этих слов, может ли группировка из 50 тысяч опытных военнослужащих закрыть Балтийское море для России?
3: Ну, Балтийское море закрыть может только Дания. Проливы, которые выводят в Атлантику там.
2: Ну, да.
3: А вот если говорить про Узко-Финский залив, здесь есть пару вариантов. Попытаться поиграть в БЭК и БПЛА, они, конечно же, могут. Это не проблема, завез и поиграл. Химарями можно даже по квадратам пытаться лупить по морю. Другое дело, сколько это продержится в случае реального конфликта. Это будет недолго и очень болезненно для эстонцев в любом случае. А вот нагадить в плане постановок мин в мирное время с гражданских судов, это они могут вполне попробовать. И это угроза, это не закрытие моря. Нейтральный флот у нас есть, это само собой. Ну, это займет какое-то время. Это займет разминирование дальнейшее какого-то время. Но опять же возникает вопрос, в Финляндии тоже как бы есть порты в Финском заливе. Если они хотят заблокировать и Финляндию, как отреагирует НАТО на такой ход? Это явный акт войны. По сути, постановка мин в нейтральных водах – это начало военных действий, полноценное. Причем под 4-ю статью НАТО это ни разу не подпадает, потому как НАТО формально оборонительный союз. Если какая-то страна совершает агрессию самостоятельно, то все остальные страны могут отказаться участвовать в начавшемся военном конфликте. Имеют полное право. Я так думаю, эстонцев выставили как тех, кого не жалко, поговорить, посмотреть реакцию на риторику. А в случае реальных действий гордые прибалтийские тигры рискуют остаться сам на сам с русским медведем. Совсем отсюда вытекающие.
2: Ну да, то есть вот такие не маленькие тигры, не очень большие.
3: Такие, ну, плюшевые, скажем.
2: Ну да, такие тигрята небольшие, не амурские. А теперь, ну, чтобы эту тему, так скажем, вот с Прибалтикой закончить, слова Марии Владимировны Захаровой, которая, ну, естественно, отреагировала на заявление американцев по поводу таких гипотетических показаний, пока очень условных, но тем не менее, поскольку риторика это есть, о размещении войск в Прибалтике, именно американских войск в Прибалтике, чего, конечно, хочет не только Прибалтика, но и Польша, и тоже об этом многократно говорила. И естественно, что Российская Федерация будет расценивать это как эскалацию плана США, даже планы США разместить войска в Польше. Выглядит как словесная провокация со стороны, в данном случае, тех же самых прибалтов или тех же самых американцев, или в этом есть, ну, какой-то еще смысл, на ваш взгляд?
3: Выглядит как глупость полная. Условный батальон мотопехотной армии США на территории Литвы, он поможет Литве в случае реального военного конфликта примерно никак. Точнее, вообще никак. Как поведут себя Соединенные Штаты, если доведут вот эти провокации до логического финала, это вопрос очень хороший. Зная Трампа, он может заявить, что сами прибалты совершили агрессию, и это не подлежит той же 4-й статье НАТО, печально известной. И, соответственно, Америка остается нейтральной. Это тоже вполне реальный вариант. Американцы обе мировых войны долгое время сохраняли нейтралитет, стоя над схваткой и смотря, кто побеждает. Что им помешает провернуть это третий раз? Вообще, надежды восточноевропейцев на Соединенные Штаты – это довольно странная вещь. Хотя поляки в 1939-м очень надеялись на Британию и искренне, безумно себя ведя, буквально отказываясь от советских гарантий, искренне верили, что одной гарантии Англии хватит, чтобы Германия на них не напала. Ну, что-то подобное, походу.
2: Понятно. Теперь о обучениях хочется поговорить отдельно, учениях «Центр-2026», поскольку там было много образцов боевой техники интересных, и, если вы не против, поговорим о каждом из них отдельно, просто потому что, ну, это интересно каждое само по себе. И вот тут отдельно видели, даже видео было на эту тему, танк-беспилотник «Штурм», что это за комплекс штурмовой, роботизированный комплекс, если про него уже какая-то более-менее подробная информация, так сказать, зачем он нужен, как он будет использоваться и так далее.
3: Ну, эвакуация экипажа подбитого танка всегда задача довольно сложная и приводящая к потерям. Танк-беспилотник – это пока будущее. Вот на него нужно смотреть так, пока не решена проблема FPV. То танк-беспилотник, он, конечно же, позволяет экономить человеческие жизни, но при этом представлять себе танковые колонны беспилотных танков, которые идут вперед, несмотря ни на что, все равно не выйдет. Ну, это наше будущее. По сути, это вклад в будущее, который когда-то сыграет. Проблема FPV так или иначе будет решена. Не сейчас, так через год, не через год, через два. Соревнование брони и меча идет всегда. С самого начала человеческой истории. Сейчас так вышло, побеждает меч.

0: платформу. Под ЭТХ там, понятно, сверх ничего не будет. Но ведь вышло и поехал. Тоже уже плюс. Это не маленький робот эвакуационный или минер. Это танк.
1: Да, тут интересные, кстати, такие картинки. Да, тут еще одна интересная тоже такая картинка. Необитаемая, как называется, необитаемая боевая машина поддержки танков «Спиридон». Тоже любопытно.
0: А, в принципе, оружие сейчас можно делать комплексами. Танк сам по себе не воюет, его как минимум должны сопровождать САУ, должна сопровождать БМП, машина поддержки танков, действительно. Если мы делаем танк беспилотный, назовем его так, или необитаемый, тут уже как кому нравится, то мы должны делать и необитаемым весь комплекс. Вообще учение в целом, вот глобально, это массированное применение БПЛА. Эти учения продемонстрировали массированное применение БПЛА. И это наш большой плюс, вот этот опыт, дорого давшийся лет войны. Я наблюдал сейчас армия, полностью обученная по стандартам НАТО, Саудовской Аравии, воюет Йеменем. Видео разнесенных колонн. Так вот, там защита против дронов на таком уровне, что у нас, пожалуй, в 22-м был повышен. На учениях обкатываем полноценные беспилотные комплексы. Мы учимся воевать в условиях массированного применения БПЛА разных типов.
1: А
0: Нам
1: вот,
0: дал
1: говоря о дронах, как раз, да, простите, что перебил, да, пожалуйста, продолжайте.
0: нам просто мы получили огромный опыт, на самом деле огромный, и применением, и разработкой, и противодействие дронам. Мы сейчас в этом плане реально впереди планеты всей.
1: Просто говоря вот как раз о противодействии дронов, на ваш взгляд, ведь вот это противодействие дронов, оно же как бы по двум направлениям развивается. С одной стороны, это средства ПВО, так или иначе, а с другой стороны, средства защиты техники, да, там, или объектов, так или иначе, ну, пассивные средства защиты, назовем их так, которые там, и которыми оборудуются и боевые машины, и, так сказать, какие-то объекты и так далее. Вот на ваш взгляд, с точки зрения будущего, когда мы говорим, вот вы сказали, да, мы справимся с проблемой FPV, так или иначе, в свое время. А решение этой проблемы, оно лежит в плоскости защиты от них или уничтожения их, или, может быть, какой-то третий вариант, то есть антидроны, какие-то контрмеры именно, вот, то есть беспилотник против беспилотника. Что здесь, на ваш взгляд, первично, что вторично?
0: Начнем с того, что проблема дронов, она все-таки в двух плоскостях лежит. Защита неподвижных объектов стационарных – это одна задача, она решается и довольно успешно. Есть объекты, которые уже и лазерными ПВО прикрывают. Это комплексная, на самом деле, защита. Здесь и мухи, и дроны-перехватчики, и тоже лазерное оружие, все идет в ход. И работает оно довольно эффективно. Насколько я знаю, видел, рассказывали, как говорится, без деталей. Вторая проблема – защита поля боя. Здесь все гораздо хуже, просто в силу того, что противник над ним может держать целые раи в сотни FPV, в тысячи, как нам обещали в 23-м году, ни у кого так не вышло, но сотню может. И здесь даже комплексная защита помогает сложно. В принципе, скорее всего, решение тоже будет комплексным. Это подавление операторов БПЛА, подавление точек запусков. Оператора, конечно, с помощью интернет-технологий можно вынести за 1000 километров, но дрон-то запускается в радиусе 20-30 км. И это должны быть люди, которые проводят непосредственно запуск FPV дронов. Вот эти выявления и подавления этих точек, как по мне, главный рецепт решения проблемы. Возможно, что-то РЭБ новое скажет, но опять же, проблема РЭБ в том, что он быстро выявляется по мощному излучению, и на него тоже направляется атака. У нас есть РЭБ, способный очистить поле боя. Парадокс в том, что он на поле боя проживет недолго. И только подавление точек, как по мне сейчас. Хотя, в общем, тенденция получается очень даже интересная. Для того, чтобы преодолеть защиту, FPV приходится наращивать как в цене, так и в размерах, так и в мощи боезаряда. То есть он становится дороже. И каждое преодоление следующей полосы защиты, опять же, его делает дороже. Вот если посмотреть на проблему дальних дронов на крылья, то мы имеем, что у нас уже дошло до ракета-дрона Бандероли. То есть, по сути, это немножко даже ближе к ракете, чем к дрону. Опять же, нарастание соревнования брони и меча приводит к тому, что все в итоге возвращается незаметно к тем же крылатым ракетам.
1: Только, видимо, более дешевым.
0: Ну, если так будет дальше продолжаться соревнование и разработка активных средств ПВО, то, скорее всего, даже не дешевым, а стандартным.
1: Ну да.
0: А перспектива, как оно сработает по времени, мы не знаем.
1: Ну вот продолжим вот эту тему, потому что так или иначе многие новости с ней

0: связаны с темой дронов, с темой беспилотных летательных аппаратов самых разных. Вот сейчас, зная, какие колоссальные потери наносят противнику наши герани, разные там 4-5 в первую очередь, да, о них говорят в целом, да, есть, разумеется, большое количество статей в публичной прессе западной о том, что уже якобы разработаны или будут разработаны, или уже вот в процессе, ну, скажем так, испытаний самого разного рода перехватчики, которые способны поражать российские реактивные БПЛА. И в связи с этим вопрос, насколько эта информация близка к действительности о создании в массовом порядке подобных перехватчиков? И сразу задам второй вопрос, но даже если не успеем, мы продолжим во второй части. А насколько возможно сейчас на территории Украины вообще развернуть какое-либо серийное, большое, крупное серийное производство подобных перехватчиков, если они есть, если их можно производить?
1: Нет, перехватчики есть. С Геранью-2 они справлялись довольно эффективно. Здесь проблема перехватчика в чем? На первом этапе тихоходных дронов оператор мог управлять дроном-перехватчиком, подвести его к ударному БПЛА и, соответственно, поразить. С нарастанием скоростей операторы перестают справляться. Я лично общался с людьми, которые просто по 210 час пытались перехватчиком управлять у нас. Ощущения незабываемые. Сложно привыкнуть, легко промахнуться. Ты-то физически не как в самолете пилот, который чувствует машину. Ты все-таки на дистанции, а скорость даже 200-220 км в час – это уже большая скорость. Соответственно, пришлось разрабатывать дроны-перехватчики, которые будут пользоваться искусственным интеллектом, самообучающимся, машинным зрением. Это уже тоже проблема на самом деле, потому что искусственный интеллект внезапно это не сверхразум, как Трамп думает, а программа, которая может ошибаться. Она может принять за дрон облака, например. У нее есть просто заданные параметры. И опять же, наладив массовый выпуск перехватчиков, которые способны развить скорость, допустим, до 400-500 км в час, нет гарантии, что новое поколение ударных БПЛА не полетит на скорости 600 км в час или 700. То есть, опять же, выходит все та же классическая гонка щита и меча. Они выпускают порцию новых перехватчиков. Кстати говоря, применение украинских перехватчиков в Объединенных Арабских Эмиратах показало их бессилие. Почему? Потому что у иранцев нового поколения их шахедов возросли скорости. И дрон-перехватчик просто не догонял ударный дрон элементарно. И эта гонка бесконечна. Они могут налаживать поколение за поколением, но мы-то тоже идем вперед.
0: Вот да, понятно. Я просто хотел уточнить здесь. А вот в этой ситуации вот Герань-4 и Герань-5, про которые сейчас пишут, это новейшие герани или уже где-то на подходе, или уже есть, ну, я имею в виду, опять же, в публичном пространстве, или уже есть на подходе новые герани, так сказать, с другими номерами?
1: Уже в новостных лентах попадали шестерки, но насколько это, скажем так, истина, это мы посмотрим. Потому как в новостные ленты, и сами понимаете, ТТХ оружие, оно в принципе секретится, даже те публичные, которые озвучивают, они всегда подправлены в ту или иную сторону. Это нормальная практика, в отличие от той же советской практики, когда секретили вообще, сейчас предпочитают немножечко менять параметры, чтобы противнику не облегчать в принципе задачу. Ну и зачем публичной сфере все знать? Что касается второй половины вопроса про налаживание серийного выпуска. Смотря что считать серийным выпуском, сборку наладить можно даже в элементарной школьной мастерской. То есть готовые узлы привозятся, где-то подпаял, где-то подкрутил и готов аппарат. Выпуск – это выпуск процессора, это выпуск всей электронной начинки. Она посложнее, чем хорошим компьютером. Ее на Украине, в принципе, нет и наладить невозможно. Печатать сам корпус на 3D-принтере можно. Вот сбитые украинские дроны в последнее время – это деревянный винт. Это они наладить могут, понятно, это не проблема. Простейший двигатель, что-то мне подсказывает, все-таки Made in China. Дальше целлофановый пакет в качестве бензобака. То есть, опять же, корпус. Все предельно дешевое. Клепать они и печатать на 3D могут. Главное, в дроне электронная начинка – мозги. Мозги они не выпускают, это самое очевидное и понятно. Точно так же, как и в ПВ, они-то украинские, чем с той стороны гордятся, но на батареях почему-то написано Samsung.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
6: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Узнать за 90 секунд.
3: Кожа может быть не только живой, но и искусственной, сохраняющей все качества природной материи. Это доказали исследователи из Национального университета Сингапура. Они разработали водостойкую синтетическую кожу, которая автономно восстанавливается после повреждений. Задачу ученые поставили перед собой амбициозную – создать эпидермис, повторяющий водостойкую природу медуз и одновременно реагирующий на прикосновение. Для чего? Например, для создания мягких роботов или интерфейсов взаимодействия человека и различных устройств, тачпадов нового поколения. И им это удалось. В форме геля, который не боится ни морской воды, ни щелочной, ни кислотной среды. Исследователи показали, как это работает, разрезав материал напополам. В течение короткого времени он полностью сросся и смог вновь стать проводником тока. Сингапурские специалисты считают, что такая кожа, помимо прочего, поможет сохранить экологию. Обычно люди выкидывают то, что сломалось. Но инновационному чудо-материалу это явно не грозит. Он умеет регенерироваться. В России создали свою искусственную кожу на основе коллагена, но для медицинских целей она заживляет раны и бесследно растворяется.
0: «Десять заповедей знают все, но не все им следуют».
4: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: «Час Островского». Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра. На радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Вечер на «Радио Спутник».
5: Продолжаем вечер на радио «Спутник». Александр Кузьмак в студии. Роман Донецкий, блогер, автор телеграма «Макс-канала» в Дон РФ на прямой связи с нашей студией. Итак, продолжаем. Тема беспилотной авиации вообще одна из, наверное, сейчас ключевых. Ну, во всяком случае, все об этом говорят. И иностранцы говорят о том, вот в частности, ну, например, и здесь любопытно расшифровать бы вот эти слова. Экс-глава Google говорит о том, что... Зовут его Эрик Шмидт. Он говорит о том, что... Россия модернизирует вооружение с поражающей скоростью. Здесь в данном случае два вопроса хочется задать. В чем мы отставали, поскольку он говорит о том, что мы ликвидируем технологическое отставание. Ну, а во-вторых, естественно, уж коль скоро мы говорим, там, как вы сказали, о шестерках, то есть о Геранях 6, да, и вообще о новых видах вооружений в этой области, можем ли мы говорить об опережающей скорости, то есть где мы уже опережаем, скажем так, нашего прямого противника?
2: Ну, во-первых, мы действительно отставали, потому как до войны, до СВО, определялось недостаточное, как по мне, внимание применению БПЛА в целом. Они просто раньше начали. Плюс, опять же, это все глубоко философские, скажем так, вопросы. У нас сейчас дальние ударные БПЛА гораздо лучше. Но мы их запускаем 120-140 штук за ночь. Это своего рода плата за качество. Чем аппарат качественнее, тем он дороже. И тем меньше производства. У них аппараты, по сути, предыдущего поколения, но они их могут запускать по нашим же сводкам Минобороны и 800, и 900 за ночь. То есть это уже скорее идет гонка, что лучше, количество или качество. Мы в данный момент берем качество. А поражающая скорость, она самая очевидная. У них была серьезная ставка на те же дроны с машинным зрением, которые, и машинным интеллектом, которые должны были, по идее, перекрыть трассы в тылу глубоком и нанести, по сути, нам стратегическое поражение, буквально выбив всю инфраструктуру новых территорий Крыма и прифронтовых территорий пограничья. Сейчас мы применяем точно такие, ну, не точно такие же, понятно, но на тех же принципах дроны, которые наносят удары уже подобного типа и в Одесской области, и в Сумской, и в Харьковской, в глубине, в том числе по стратегическим трассам, и работали по трассе Днепропетровск-Кривой Рог, это то, что в СМИ попадало только. Они не ждали, что ответ последует буквально за месяц от силы 2. Причем массированный ответ. Для них это было своего рода шоком. На Западе вообще принято считать, что Россия – это некий такой медвежий угол, который постоянно отстает, который постоянно, так или иначе, не может быть таким же эффективным и развитым, как белые люди. Их очень шокировал наш рассвет, потому как считалось, что только Starlink, созданный американским гением, может быть эффективным, а русские до такого уровня дойти не могут. Оказалось внезапно, что это тоже большая ошибка. Опять же, противника не стоит недооценивать. У них очень сильная школа, в первую очередь американская. Если быть реалистом, конструировать, как именно должен выглядеть дрон и его аэродинамические характеристики, это, конечно, на Украине могут. Мозги дрона – это все западное, без вариантов. Это все западное, в первую очередь опирающиеся на разработки США. И вот для них сам факт, что мы на равных сейчас буквально идем, он немножко шокирующий, они этого не ждали. Расчет, если вспомнить лето, когда куча представителей европейских стран смотрит на видео атаки на Россию, снятые камерами дронов, они были искренне уверены, что мы до сентября пойдем, и что мы ответа не найдем, в принципе. Мы его нашли. Не ответ, а именно ответы. Сейчас по эффективности ударов мы даже их опережаем. Украинская инфраструктура, которую даже не готовили к отражению ударов наших БПЛА такого типа. Судя по всему, там была полнейшая неготовность. Они ждали атак Геранями 2 массированных. Они ждали, что мы будем действовать по старинке. А потом объекты двойного назначения там начали гореть. Ежедневно. По несколько в день.
5: И вот тут, собственно, как раз переходим к результатам этих самых ударов. Новость последних минут. Вот буквально я ее читаю как раз в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Все три ветки киевского метро остановлены из-за отсутствия напряжения, и вся украинская столица почти весь день сидит без света. Это вот, что называется, последнее. Но если про без света мы знали еще накануне, то есть уже появлялись фотографии темного Киева ночного, вот, то по поводу того, что все ветки метро уже остановлены, потому что нет напряжения, это вот новость последних минут. И с этим вопрос. Поскольку удары сейчас, по сообщениям самых разных средств массовой информации, идут не только по мостам, это прям отдельный уже вопрос, много раз обсуждавшийся, еще будет обсуждаться, поскольку мосты пока стоят, еще и, более того, не до конца повреждены, но имея в виду именно удары по складам, причем самым разным складам, там от фармацевтики и заканчивая, ну, то есть все склады двойного назначения, в которых что бы только там ни продавалось, мы видим и видим эти результаты. На ваш взгляд, можно ли сейчас, видите ли вы какие-то акценты, или вот сейчас, как сказал Дмитрий Песков, мы бьем наотмашь, то есть вот, что называется, все, что является предметом интереса российских, в первую очередь, беспилотной авиации, является, и не только беспилотной авиации, является, соответственно, мишенью, ну, то есть целью.
2: Ну, не все, все-таки акценты есть. Во-первых, начнем с того, что Украина военную логистику толком не разворачивала. Она использовала для военных перевозок гражданскую логистику, давно налаженную. Понятно, что любая компания имеет центральные региональные склады, имеет парк грузовиков, имеет уже логистические программы, и это очень удобно использовать для войны. Единственное, что немножко другие грузы ложатся в часть складов, и немножко другие грузы ложатся в часть грузовиков. Так что мы бьем, по сути, по самим логистическим возможностям ВСУ. Это акцент, это серьезный акцент. Продолжаются удары по ЖД маршруту Варшава-Киев через Ковель-Сарне-Короскинь. Там по этой ЖД-дороге работа идет буквально каждую ночь. Да и днем тоже уже. Идет вынос уже тыловых отдельных точек. Тут очень осторожно надо говорить. В конце концов, лично я знаю про уничтожение предприятия в городе Костополь Ровенской области, причем атаковали его 3 дня подряд, в котором проводилась сборка БПЛА, действительно проводилась, и там довольно серьезные мощности были развернутые на основе деревообрабатывающего комбината. И мощные атаки на Кировоградскую область, в том числе Александрию. Вот опять же на ВПК мы работу ведем до сих пор. Остаются в фокусе внимания, просто у нас как-то больше сконцентрированность на Киево, то, что в Запорожье 2 ночи подряд кабы прилетают по мостам, это мы слышим меньше, но тем не менее это факт. 2 ночи подряд идут атаки мостов в Запорожье. Запорожье – прифронтовой город, сейчас разгар битвы за Орехов. И снабжение ореховской группировки противника, понятно, идет именно в Запорожье. Нарушить ее, кстати, что мосты стоят, это ни разу не показатель. Антоновский мост в итоге подорвали мы сами. А даже дыры, наделанные в мосту, каждый прилет, каждое повреждение заставляет противника останавливать движение, проверять целостность мостовых конструкций. Иначе это просто опасно. То есть это остановки на часы. Так что не обязательно мосту падать, чтобы он работал, мягко говоря, плохо. Это тоже осталось. Тепловозы, мосты, перечисляем логистические возможности, акценты вполне себе есть.
5: Вот, и, Роман, я хотел уточнить, вот опять же здесь ваши слова, в связи с этим, да, по Запорожье, это же тоже мост через Днепр, я правильно понимаю?
2: Да, конечно, вот. Это мост.
5: Да, а поскольку это мост через Днепр, и вообще речь идет о мостах через Днепр, и перед этим вы сказали о логистических узлах, скажем так, связанных с транспортной магистралью в Варшаву и, соответственно, в Западную Европу, то вот в связи с этим вопрос, вот как раз когда мы говорим о поставках, о западных, можно ли, понятно, что не сию секунду, понятно, что это все диверсифицировано, и понятно, что это все такая сложная техническая задача, говорить о том, что вот именно перерезать логистику и из Западной Европы на Украину, и из правобережной на левобережную Украину, это и есть как бы на сегодняшний день вот такая вот основная цель для того, чтобы обескровить, ну, скажем, как в почти в прямом смысле ВСУ.
2: Это в прямом и есть, только перерезать это вряд ли. Примеров в историях войн тьмы, когда даже постоянное воздействие на логистические пути все равно дает возможность перевозить какую-то часть грузов. Это как груз Лаюки, ему можно не перерезать в данный момент, сузить. Кровь обязательно останавливать полностью. Можно замедлить ее ток. Все равно организм будет недополучать кислорода, и, соответственно, наступит кислородное голодание. Перерезать это сильно вряд ли. Все-таки УССР бывшая, это территория, которую тоже готовили к Третьей мировой войне, где по логистическим узлам собирались бить ядерным оружием, так на секунду. На полном серьезе. Диверсифицировано все, что возможно и невозможно. А вот ослабить мы можем. И эта задача сейчас максимально выполняется. Удары по уязвимым точкам, максимальное ослабление потока грузов – это реальная задача, которую реально выполнить.
5: В особенности, когда речь идет вот как раз об этой самой магистрали из Варшавы, да? А насколько она вообще разветвленная в этом смысле? Насколько много там железнодорожных путей, которые ведут в Западную Европу? Так сказать? И, ну, понятно, что пути разрушать, понятно, их сегодня разрушил, завтра восстановил, но я имею в виду, насколько вариативна эта история, насколько сложно с ней справиться?
2: Ну, смотрите, Без карты все-таки сложновато.
5: Ну да, пальцах. Я понимаю, да. Радио, к сожалению, все равно.
2: Это условное, построенное еще перед Первой мировой войной, как раз на случай мобилизации войны с Германией. Вторая ветка идет в Волынская, Ровенская область, на южнее сильно. Третья идет через Львовскую. Есть заезд через Молдавию и Румынию. То есть, условно, 5 потоков. Где-то 4-5 потоков. Тут на карте нужно показывать. Так как мы работаем в том числе и по тепловозам, выбран более простой, скажем так, путь работая по подвижному составу. Выбитый подвижный состав в любом случае замедляет движение и в любом случае заставляет принимать какие-то меры. Они, конечно, тоже предпринимают свои меры, это и ложные цели, списанные конкретно тепловозы, которые они выставляют более-менее в видных местах. Это и попытки прятать тепловозы на Западной Украине, ближе к границе. Понятно, чем дальше наша герань летит, тем больше шансов, что ее все-таки поразят. Тут чистая арифметика работает, никуда не денется. Ну и мы тоже свои меры предпринимаем. Так что у них уже есть проблемы, про которые они буквально орут, просят тепловозов. Но опять же, проблема ширины железнодорожных путей, и она работает за нас. Европейские не подходят. Подходят частично американские, насколько я знаю. Но их еще нужно закупить. Там тоже это целая бюрократическая процедура, причем не слабая. Привезти. Опять же, их нужно обслуживать. Это другая техника. На других принципах, другие запчасти. И нужно переобучать, пусть немного, но машинистов. Но опять же, нет гарантии, что не прилетит герань, и очередной тепловоз, чей бы он ни был, не отправится на металлолом.
5: Ну да, тут проще, да, ну понятно, да, логика понятна абсолютно точно, да, в этой связи. Теперь немножечко о власти украинской. Ну, так сказать, в данном случае, говоря о тоне и о том, что конкретно говорит Зеленский в разное время, а вот сейчас он говорит, все больше и больше срывов таких нервных видно, когда он говорит о происходящем, разными словами, причем таким простая лексика, скажем так, гораздо более простая относительно того, что происходит. Насколько на сегодняшний день централизовано управление ВСУ и вообще военной логистики, управление войсками и всего прочего, с учетом того, что, ну вот мы видим и, так сказать, распри разнообразные и в высшем руководстве Украины и так далее. Насколько эта система, эта структура по-прежнему крепка, когда мы говорим об управлении именно тем, что происходит? Потому что, судя по словам Зеленского, он как бы, он либо в ней вообще не участвует, ну, я утрирую, конечно, либо он очень сильно нервничает по этому поводу. Хотелось бы понять.
2: Начнем с того, что там как раз поставили на полную децентрализацию. Это имеет свои плюсы, конечно же, и свои минусы. Там скорее не вертикаль, там скорее команда была. А в команде минус тот, что у каждого из членов команды всегда свои интересы. Всегда свои интересы. Пока они более-менее совпадали. Сейчас за этим начинаются проблемы, если даже не лезть сильно наверх. Не так давно, на прошлой неделе, в Харькове произошла перестрелка между боевиками 3-го штурмового корпуса и бригады Нацгвардии Украины «Харти». Причем с жертвой, с 200-м. Перестрелка серьезная, ее списали на нервный срыв, но, судя по всему, там были полноценные разборки. Они про это писали очень глухо, но там были полноценные разборки. Понятно, что разборки, как говорится, рядовых, они всегда санкционируются руководством. С учетом, что ВСУ постепенно становится реальной властью. Винтовка всегда рождает власть в таких обстоятельствах, всегда. А винтовка именно у ВСУ. И не просто у ВСУ, а у неких привилегированных подразделений. Тот же 3-й штурмовой корпус, который вышел из экстремистского и террористического Азова рода. Он же, по сути, до сих пор костяк подчиняется тому же экстремисту-террористу Белецкому, которого тоже политические амбиции, мягко говоря, не слабые. Проще говоря, он с высокой долей вероятности видит себя военным диктатором Украины. Ни много, ни мало.
5: В связи с этим, кстати, любопытно, Умеров и Буданов, террорист, да, собственно, которые отправились сейчас в Америку, да, разговаривать с не знаю пока с кем, да, но там будут переговоры с делегацией США. В связи с этим любопытно, эти люди какое отношение имеют к ВСУ, и есть ли у них сегодня, потому что поехали они, и как бы так Зеленский очень так как-то аккуратно, ну, аккуратно в данном случае так неопределенно высказался о составе делегации, во всяком случае, вот то, что я вот сейчас вижу. Есть ли между ними непримиримые или какие-то назревают ли противоречия именно с точки зрения выхода из ситуации, там, каких-то переговоров или заключения каких-то соглашений, вообще стремления к какому-то общению с Россией, или это прям посланники Зеленского в данном случае?
2: Посланники Зеленского. Буданов, конечно, сделал себе неплохой пиар. Он у нас тоже, по-моему, террорист.
5: Да, конечно.
2: Он сделал себе неплохой пиар. Ну, в основном именно пиар. Все-таки то, что называется гурмо, оно ставилось профессионалами еще советской школы, а не выскочкой, который сделал карьеру в первую очередь на своей близости к спецслужбам Запада и Зеленскому. Ну, пиар пиаром, а реальный уровень контроля им вот этих структур, он не факт, что 100% и далеко. Умеров, он вообще пустота, по большому счету пустота. Без серьезной, выражаясь бандитской логикой, но там оно очень похоже на взаимодействие АПГ, без серьезной крыши, без серьезных силовых структур за спиной. Так что они люди Зеленского. В верхнем эшелоне вообще-то множество людей, которые понимают, что с уходом Зеленского им идет конец. Тот же Буданов пытается создать свой проект политический, но шансов у него не то чтобы много. Единственный из той компашки, кто смог сохранить популярность, это Залужный. В основном за счет того, что очень быстро отправился в Англию и оказался незамазанным во всем дальнейшем. Он на нем, конечно, трупов ВСУшников целый вагон. Его любимая тактика, как не крути, лобовые штурмы со всем вытекающим. При этом тогда еще не было массированной буссификации, которая очень остро травмировала украинское общество. И как бы он не ассоциируется с всем тем, что произошло дальше.
5: Он такой типа честный генерал.
2: Да, типа слуга царю, отец солдатам, который правду матку режет. Даже то, что он не совсем грамотный, точнее, совсем не грамотный, скажем так. Ну, народу всегда импонирует выходец в провинции, да еще в форме, в погонах, который простым языком говорит некие популистские вещи. Вот он, да, вот он смог отойти от этой кампании и приобрести собственный политический капитал.
5: А если иметь в виду, вот вы говорили про то, что винтовка в руках ВСУ, имея в виду, что ВСУ забирают к себе некое, я правильно же понимаю, то есть ВСУ и те, кто руководит непосредственно ВСУ, это люди все больше и больше влияния получающие, да, в силу вот этих разных обстоятельств, да, то есть можно ли в будущем предсказывать, ну, скажем так, некое противостояние, собственно, военного руководства Украины, понимающего, что происходит в реальности, и политического руководства, имея в виду Зеленского и, так сказать, и же с ним?
2: А вот тут тоже непросто. Дело в том, что армия на Украине после 91 года, она была настолько в жутком загоне и нищете, что профессия офицера считалась, ну, путем неудачника, прямо говоря. Низкие зарплаты, отсутствие нормального финансирования, отсутствие жилья, отсутствие нормальных гарантий. Это нормальных, адекватных людей от армии отталкивало, от офицерских училищ. Эффект у Залужного, он откуда взялся, по большому счету, да и прочих многих генералов. Это действительно выходцы с самых низов, потому что деваться было по тем или иным причинам некуда. Тут высшее образование, ну и какая-никакая работа. Война им дала все. Война им дала поток денег. Война им дала авторитет. Война им дала славу какую-никакую. Окончание войны приведет к тому, что с учетом реалий, ну вот даже теоретически, я в это не верю, сразу оговорюсь, допустим, война завтра остановится. Вот они поговорили, решили остановку ПЛБС. Это на автомате означает резкое снижение финансирования. Сокращение армии. Они долго такое держать не смогут. Любая, тем-то и заморозка опасна. Для них любая остановка войны – это либо короткая подготовка к другой войне.
5: Это для военных. А получается, да, а для Зеленского наоборот?
2: А для Зеленского конец войны равно смерти. Его реальный рейтинг, если бы привести, я боюсь, что там... Не, всегда есть... какой-то процент пожилых женщин, которые смотрят только телевизор.
5: Да, есть.
2: Ну вот это его электорат. Причем далеко не все, потому что многие потеряли детей, внуков. Многие с учетом, что цены украинские плюс-минус равны российским, а пенсия вполне может составлять 5-6 тысяч рублей, живут в жуткой нищете, а это прочищает мозги. А это прочищает мозги. Очень хорошо прочищает. У него нулевой рейтинг на самом деле. Единственное, на чем его держат, это на утверждении, что, мол, если свергнем Зеленского, то Украине конец. В мирное время вот это уже, это будет не аргумент. Ни разу не аргумент.
5: Ясно. То есть он это понимает и на этом спекулирует, проще говоря.
2: Ну, а что у него выбор есть?
5: Ну, нет, в общем, да.
2: Это надо быть, ну, уж совсем неразумным, скажем так, человеком. Это скорее ближе к медицинскому диагнозу. Чтобы понять реальное отношение к Зеленскому, достаточно зайти в любой украинский чат. Да, там многие ритуально ругают нас, но при этом услышать хорошее слово про Зеленского разве от платных ботов возможно? Причем, если чаты именно украинские, они такие крупные, федерального, скажем так, масштаба, то там платных ботов нет. И от Галичины, и до Днепропетровска про Зеленского пишут такое, что в эфире, пожалуй, приводить не стоит, потому как матерный словарь русского языка и украинского вместе там выкладывается в полной мере.
5: Ну да. Вот мы говорили о том, что для Зеленского мир – это смерть. А вот, возвращаясь к господину Трампу, который, с одной стороны, говорил, нет, я не претендую на Нобелевскую премию мира. Хотя вот сейчас вот он опять претендует. Вот ему хочется ее получить. Мне так просто простыми словами сдалась ему эта Нобелевская премия, что она ему даст, кроме, так сказать, какого-нибудь там сертификата, да, или чего-то там, диплома, не знаю. $1 миллион вряд ли для него это принципиальные деньги. Но, тем не менее, на ваш взгляд, а зачем Трампу вообще вся вот эта вот риторика? Ну, понятно же, что не мир его волнует, это уж точно, да, как, так сказать, награда.
2: Ну, во-первых, человеку 80 лет, он действительно хочет войти в историю, без шуток. Он вообще нарциссическая личность, и вот если взять их цели, те, что были перед президентскими выборами, по большому счету это перевернуть мир. Вот если так взять комплексно, времени тратить. Понятно, что перевернуть мир, даже Соединенные Штаты вышло, но есть, как говорится, нюанс с учетом роста цен там на энергоносители, с учетом проблемы бизнеса, то он в какой-то мере Америку да перевернул, но не туда. А Нобелевская премия, как ни крути, гарантия. Нобелевская премия, как ни крути, гарантия. Он вообще любит славу, любит внимание к своей личности. Это у него постоянно проскальзывает. Разного рода, вот меня поразил ролик, сделанный на странице Трампа, где он сгенерировал, что разговаривает с Джорджем Вашингтоном в Белом доме про новый больный зал.
5: Ну что, каждый хочет поговорить с Джорджем Вашингтоном, что уж там.
2: Нет, понятно. Чисто нарциссическая личность.
5: Конечно.
2: Важны, хотя и деньги он любит, а как ни крути, $1 миллион. Но здесь большее стремление попасть в историю любой ценой. Вот это постоянное педалирование темы, сколько он войн остановил. Объявление себя миротворцем. И так дальше. Вот уже все забыли про Совет мира и сектор газа, который Израиль регулярно бомбит и там постоянно стреляют. Но как бы ему галочка пошла в зачет, он про то, что остановил эту войну, говорит с гордостью. А тут возможность международного признания того, что он величайший миротворец.
5: Да, это, в общем, действительно стоит дорогого. Ну, то есть для него, конечно, стоит дорогого, тем более где-нибудь у него эта рамка обязательно появится. Роман, спасибо огромное за интереснейший разговор. Роман Донецкий, блогер, автор Телеграм и Макс каналов Дон РФ, провел с нами этот час в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.

Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Финансовые проблемы Франции. Контекст. Массовые протесты, во время которых на улицы городов вышло 500 000 человек, обнажили глубокую яму, в которую погружается государство. Школьники и студенты выступают не только против перегруженного расписания и туманных перспектив. Они крайне недовольны дефицитом преподавателей и медперсонала, который вызван недостаточной оплатой труда. У принявших участие в уличных акциях госслужащих схожие проблемы. Категорическое несогласие с планами властей урезать бюджет. Но проблемы признают не только условные низы, но и верхи. В Европейском Центробанке заявляют, что госдолг Франции приблизился к очень нехорошей отметке в 120% от ВВП. При этом реальный механизм по обузданию дальнейшего роста отсутствует. С учетом размеров и значения этой страны для Европы, кризис может перекинуться на все сообщество. Впрочем, финансы уже поют романсы. Суммарный государственный долг 27 стран Евросоюза перевалил за 16 триллионов евро. Безусловный лидер – упомянутая Франция. Следом идет Италия. Даже, казалось бы, в небольшой и относительно благополучной Бельгии государство должно гораздо больше, чем вся ее экономика производит за год.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Стало известно, когда состоится детское интервидение. Шеф Пентагона подтвердил проведение казни военного в прямом эфире. Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыли из-за непогоды. Подробности далее. Подготовка к детскому международному конкурсу интервидения ведется. Конкурс может состояться в следующем году. Об этом сообщил замглавы Митраси Александр Алимов. Он подчеркнул, что информация о месте проведения конкурса ему пока неизвестна. Международный музыкальный конкурс интервидения состоялся в России в прошлом году. По его завершении наследный принц Саудовской Аравии пригласил второй конкурс в королевство. Глава Росмолодежи Григорий Гуров не исключил возможность проведения детского интервидения, отметив, что в стране много активных детей. Совет Безопасности ООН проведет 9 октября заседание по Украине по запросу западных стран. Об этом сообщили в председательствующей в органе в октябре миссии Греции при Всемирной организации. Как следует из расписания работы органа, заседание по теме поддержания мира и безопасности Украины пройдет в 22 часа по московскому времени. В миссии Греции при Организации Объединенных Наций заявили, что заседание запросили европейские члены Совбеза ООН, в состав которого входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия. Режим повышенной готовности введен в Забайкальском крае из-за угрозы распространения ящура из граничащих с Россией стран. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов. Ветеринарной службе края поручено провести бустерную вакцинацию против ящура в 12 приграничных округах, держать силы и средства наготове, чтобы быстро локализовать и ликвидировать очаги, отметил губернатор. Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на импорт в Россию из провинции Монголии. Ряд животных из-за распространения там ящура под ограничения попали в том числе верблюды, ламы и альпаки. Также подчеркивалось, что запрещен ввоз крупного и мелкого рогатого скота, их молока и эмбрионов, а также свиней, северных оленей, диких видов животных, восприимчивых к лихорадке. Глава Пентагона Пит Хексет подтвердил, что казнь через расстрел американского военного не дала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе, будет транслироваться в прямом эфире. Ранее Хексет объявил, что казнь будет проходить публично, чтобы люди могли осознать последствия подобных поступков. Однако он не уточнил детали. Не дала Малика Хасана, который в 2009 году убил сослуживцев, казнят 3 декабря. Это будет первый случай казни американского военнослужащего через расстрел за более чем полвека. Сильный ветер с нагоном волны и возможным подтоплением прибрежных территорий ожидается с вечера пятницы на побережье Чукотки. Об этом сообщает региональное УГМС. Накануне аэропорт Анадыря отложил все рейсы, в том числе в Москву, из-за сильного ветра. А также в школах Анадыря отменены очные занятия. В городе отмечаются локальные повреждения. Мэрия отмечает, что получает информацию о локальных повреждениях из-за непогоды. Управляющие компании приступят к ликвидации, как только наладится погода. В данной минуте это все. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Конечно, обсудим.
8: Программа «Обсудим» врывается в эфир.
9: Почему же мы все время врываемся? Мы, мне кажется,
8: мы не
9: размеренно
8: можем входить,
9: входим, Кирилл.
8: Чинно и размеренно.
9: Ну, вот
8: у нас
9: вы видели, как вы ходите? Вы ходите элегантно.
8: Я бы даже сказал, красиво. А я думала, как Верочка сказала бы из служебного романа, как сова и заколачивает.
9: Это
8: ну, мерси.
9: Произведение искусства, можно сказать.
8: Ну,
9: врывается.
8: Что?
9: Это врывается он, пусть я не
8: Слушайте, ну для меня врывается, это, знаете, вот стремительность, волосы назад, вот что-то такое
9: вот
8: у меня.
9: То есть вы видите нас так?
8: Да, я вижу нас именно так.
9: Прежде всего себя, наверное.
8: не отделяю себя от вас, Петр Алексеевич, в этой замечательной передаче.
9: Очень красивая картинка, вам мне нравится.
8: Которая, к слову, я напомню, вдруг кто-то забыл или не знал, на следующей неделе отмечает свое пятилетие.
9: Нас пятидесятилетие, представляете?
8: Ну, пятидесятилетие
9: когда-нибудь,
8: это...
9: Когда-нибудь наступит и такой день.
8: Я надеюсь, надо стремиться.
9: Там будут другие Петр Алексеевич.
8: Почему это другие? Может быть, нас клонируют, будут те же самые.
9: Ну вот сегодня в эфире нашей радиостанции я слышал одного политолога, Евгения Минченко. И он в своих планах
8: он
9: на будущее...
8: Он даже политтехнолог, я бы сказал.
9: Политтехнолог и вообще человек замечательный, интересный очень. Он сказал, что он до 150 собирается прожить.
8: Достойно. И то же самое мы слышим от очень многих, кстати, миллионеров, миллиардеров, у которых есть деньги на биохакерство. И это сейчас такой тренд, которому, наверное, лет 10.
9: Даже не то, что биохакерство, можно же просто за собой следить как-то. И это
8: ну, не знаю, как
9: много
8: просто следить
9: помогает.
8: До 150 поможет дожить без хорошей генетики, но... Да. Если вспомнить Сороса с его опытом пересаживания сердец.
9: Но Сорос все-таки другого поколения, ребенок войны фактически. Да. Это там совсем тяжелая жизнь у него была. А у современных, может быть, как-то и нормально.
8: Нет, есть значит? Очень оптимистичные ученые, которые говорят, что да, 150 это вот якобы вообще чуть ли не базовая норма человека.
9: Я сходил на обследование, ну и в целом. Да, и в целом.
8: Профосмотр у вас был?
9: Для своих лет я вообще в полном порядке.
8: Да и не для своих,
9: есть
8: я думаю.
9: Есть небольшие там какие-то отклонения, если, но таких вот ну, радикальных проблем не существует вообще.
8: Слушайте, ну это большое счастье, потому
9: а
8: что...
9: А ведь раньше я смотрел на фотки, тут мужчина в 50 лет, там условно, в 36-м году там и так далее. Там,
8: да, это же недавно видела подборку людей одновозрастных в разные поколения. А уж если взять там тяжелый 19 век, когда люди много и трудно работали, когда солнце палящее, соответственно, тяжелые условия труда, то, конечно, ну, контраст был налицо. Поэтому в
9: слушайте,
8: этом смысле
9: кстати, тоже по
8: история фотографии, она
9: работы,
8: дает
9: пока не забуду,
8: все.
9: Интересную увидел сегодня штуку. Ничего, мы сейчас повернемся к повестке вашей.
8: Мы вернемся
9: вашей,
8: куда,
9: вас, конечно,
8: господи,
9: же.
8: Там такая повестка.
9: Потрясающий график, я, кстати, потерял его, но надо найти. Это количество часов, сколько работают в разных странах в год люди в среднем. И я был поражен, честно вам скажу. Значит, больше всего в мире работают китайцы. А меньше всего в мире работают немцы.
8: Да.
9: Да. И
8: интересно.
9: Вот интересно, что ну, примерно там, если большая экономика и ну, как бы страна находится, ну, условно, на среднем уровне развития, как Китай, например, с точки зрения благосостояния и так далее, то люди работают очень много. А Россия, кстати, тоже мы довольно много работаем. То есть мы примерно, и это поразило меня, ну, немцы...
8: Ну, у нас довольно много праздников, кстати,
9: нет, это
8: по сравнению
9: раз имеется
8: с другими
9: в виду,
8: странами.
9: Что
8: да.
9: Немцы... И вот сегодня у нас тоже раз обсуждали Южную Корею, и есть сравнить с Китаем, там рабочий день часто начинается очень рано, ну и так далее. То есть люди много работают, долгий рабочий день, вот, несмотря на наличие праздников, мы работаем тоже много. Мы примерно, там я не помню точно цифры, но мы в два раза больше, чем вот немцы, например, работают. Ну, немцы это крайний случай, они вообще там практически все время отдыхают. Но я помню, кстати, я когда работал в Швейцарии, там как-то там золотое правило. Значит, рабочий день в 9, в 5 никого нет уже. Все. И обед у них. И обед у них это вообще очень плавающий. И это как минимум там пара часов. Это все не торопясь, с бокальчиком венца. Вот, и очень все вот. Вот так что вот такие дела. Ладно,
8: в
9: давайте...
8: этом смысле, кстати, я просто сейчас вспомнила, японский трудоголизм, он, конечно, просто вошел в анналы, потому что они на работе живут, то есть они там едят, спят, иногда приходят со своими спальными мешками, и даже есть такой японский анекдот, не анекдот, но вот такая вот быль, что... Значит, в 6 вечера заканчивается рабочий день, все остаются до 9, и у них правило, пока начальник не уходит, все тоже вместе с начальником сидят. И вот вдруг, значит, в 6 вечера какой-то коллега, один из коллег встает и уходит. И так повторялось несколько дней. Ну и в конце концов все просто к нему подошли уже там в коридорах и говорят, слушай, ну как-то вот неудобно. Он говорит, ребят, ну успокойтесь, я в отпуске. То есть отпуск заключался в том, что он просто уходил в положенное время. Поэтому, конечно, вообще в азиатских странах вот этот трудоголизм, там по 16 часов и так далее, это просто притча во языцах. Люди очень быстро выгорают, высокий уровень самоубийств, кстати, из-за этого.
9: Много зависит, конечно, от уровня развития. И, в общем, там тоже западные вот эти все, так сказать, пагубные привычки отпуска брать, они набирают силу.
8: Вот, кстати, кто-то может подумать, что мы не по повестке, а ведь мы по ней родимы, да. Потому что, да, у нас первый пункт повестки – это, собственно, протесты во Франции. которые как-то сначала, по-моему, ну, не особо восприняли как нечто выдающееся, потому что Франция в этом смысле такая энергичная страна. Французы будоражные. Со времен Великой Французской революции это все знают, поэтому они постоянно выходят на какие-то протесты. Вот сейчас вот как раз десятилетие, собственно, срока президентского Макрона, скоро выборы. Весной 27-го года, и вот он только заступил на пост, началась история с вот этими лежелет-жон, желтые жилеты. Он, кстати, даже им пошел навстречу. Потом, соответственно, началась вся эта история с французскими фермерами, которые там выезжали на тракторах, которые там навозом заливали муниципалитеты. Ну, то есть люди с огоньком выступают, действительно.
9: Жгут учебные заведения.
8: Жгут учебные заведения, и вот как раз-таки про учебные заведения история. Началось все в конце сентября текущего года, и началось все не со школьников, потому что сейчас все говорят, будут школьников. Вообще проблема случилась с учителями школ.
9: Детишки которые... решили поддержать любимых
8: именно
9: педагогов.
8: Именно так, вот вы не поверите, а именно так. И в одной из школ в пригороде Парижа, в общем-то, вышли в один непрекрасный день учителя и сказали, что ну вот доколе. И их поддержали дети, все это сняли на видео, видео, как выводится, завирусилось, и все это стало просто вот по принципу лесного пожара.
9: Ну, соседние школы, мы что, рыжие, что ли? Давай тоже.
8: Ну, естественно, я вам скажу больше, там уже сейчас все эти протесты на Бельгию перекинулись, поэтому это сейчас такой тренд. В итоге, вот сегодня там на площади Бастилии был очередной сбор, у них там уже есть, так сказать, спикеры, от всей вот этой вот школьной кампании. И там действительно вот послушаешь вот этих вот преподавателей школьников, учителей точнее, конечно, ну, озабоченность их весьма понятна. И это как раз-таки очень долгий график, то есть они много учатся, много работают. При этом не хватает, собственно, не хватает людей, то есть не хватает учителей, поэтому на одних и тех же людей перекладывают, соответственно, долю ставки. Они там все там по 2-3 ставки работают. В школах очень плохие условия, то есть давно не было ремонта, в среднем вот сделали такую подборку порядка 60 лет, то есть бегают крысы размером там с собаку, значит, бегают тараканы, нет базовой инфраструктуры, не работают туалеты и так далее. Потом, значит, уже школьники начали рассказывать, что у них нет уверенности в завтрашнем дне. Потом они начали рассказывать, что в последний выпускной год у них так называемый сезон тревоги, потому что система поступления очень непрозрачная. Ну, то есть, в общем, под эту сурдинку стали вот все свои жали выдавать на гора. И вот, собственно, сейчас смотрим, как на все это реагирует правительство Макрона. Но вообще уже несколько десятков школ разрушено в том плане, что ну, вот вообще их либо сожгли, либо просто ну, там, камни на камни не оставили. Учебный процесс сорван в нескольких сотнях школ. И, соответственно, если посмотреть вот на общую ситуацию по школам во Франции, треть школ сейчас в простое и участвуют вот в этих протестах. И при этом там к протестующим, естественно, как это обычно бывает, присоединились какие-то маргиналы, хулиганы, нелегальные мигранты, все это ширится. И, конечно, вот мир очень тронули кадры с мэром пригорода Парижа, который просто пытается грудью, прям своим телом защитить этих школьников, потому что уже там есть и раненые, причем как со стороны силовиков, так со стороны школьников. Одному 15-летнему школьнику там прилетела светошумовая граната. Ну, кстати, вообще французские правоохранители, они не стесняются. То есть там слезоточивый газ, резиновые дубинки, они очень, ну, жестко.
9: Слушайте,
8: обычно
9: ну,
8: разгоняют.
9: Если эти школы жгут, то что же, смотреть стоять?
8: Конечно, ну, тоже жестко. Справедливо. У них как бы охрана правопорядка, как
9: у нас,
8: мотивация.
9: Я напомню, когда были различные выступления всяких там, значит, политических движений, у нас тоже, в общем, может быть, не так жестко без шумовых гранат и так далее. Но,
8: ну,
9: общем...
8: естественно, здесь все кричат, что ну, они же дети, они же вот маленькие, еще неразумные.
9: Ну, да,
8: хотя
9: но...
8: там разная публика, ну,
9: нужно
8: сказать.
9: Да, у них, вот я помню, интересные были эпизоды. У нас все-таки отработанная была классная технология. Некоторые потешались над тем, что российские полицейские впятером задерживают одного, значит, там какого-то тоже студента. А на самом деле это делалось исключительно для того, чтобы его не повредить.
8: Да,
9: потому что нет, потому что да,
8: ну,
9: потому что каждый берет за ногу, да, за руку и так далее. Это, во-первых, полицейским легко, угу, и этот ничего сделать не может, потому что если там драка один на один,
8: и мобилизацию такую мы делаем,
9: да, или если спецсредства, то есть это как раз было быстро, эффективно и качественно. Поэтому у нас действительно с точки зрения гуманизма, несмотря на ну, такую относительную жесткость. У нас, в принципе, все хорошо. А у них, конечно, да, вот эти взаимные обстрелы петардами, значит, технические средства, водометы, тоже так себе еще и резиновые пули. Это, да.
8: Еще все поют «Марсельезу».
9: Ну, конечно.
8: Внезапно традиция сейчас. Это, да, традиция возобновилась. Некоторые школьники, кстати, говорят, что они не хотят во всем этом участвовать. Встал учебный процесс, они готовятся к поступлению, они хотят учиться. Но сейчас уже поздно. То есть сейчас вот этот вот локомотив, он уже сошел с рельсов, он запущен. И надо сказать, что Франция сейчас, конечно, в такой предвыборной уже стадии, и, в общем-то, претендент-то основных два, ультралевый кандидат, ультраправый, центристы в лице Макрона и его партии себя, в общем-то, попробовали, и не сказать, чтобы результат был какой-то блестящий в течение 10 лет, поэтому, очевидно, будет либо левый, либо правый кандидат, и вот, собственно, от левых Меланшон выступает, и он как раз эти протесты очень поддерживает. И он уже даже там вышел вместе с этими школьниками, уже даже там кто-то ему поставил фингал, он говорит, вот, так сказать, я с молодежью и так далее. А при этом госпожа Ле Пен, которая, соответственно, от ультраправых, вот эта их партия вместе с Борделя, она говорит, что это все мне не нравится, это все уже не школьники, это уже тут все явно инспирировано, и в этом содержится некий такой вот уже некий такой сепаратистский, протестный, радикальный элемент и так далее. И, в общем-то, правые признают то, что признают и центристы в том числе, что денег-то нет. Потому что денежная масса имеет как бы ограниченный объем, и когда у вас тут помощь Украине, помощь, соответственно, каким-то там депрессивным европейским, не французским регионам, когда у вас милитаризация, когда у вас ВПК и так далее, нужно откуда-то деньги брать и куда-то направлять. Вот, соответственно, берут деньги как раз с социалки, при том, что Франция, конечно, привыкла себя считать таким достаточно социальным государством, не социалистическим, не путаем, хотя, в общем-то, социалистические, коммунистические партии традиционно сильны во Франции, но, в общем-то, у них всегда считалось, что вот образование и медицина – это вот такие сферы, которые патронируются государством, и государство обязательно дает туда дотации, и, в общем, всячески во всем этом принимает участие. Но, конечно, в последние годы прям видно, как тяжелее и тяжелее государству. У них колоссальный сейчас и дефицит бюджета, очень большой внешний долг. И в этом смысле, конечно, меня порадовал Меланшон, который просто сказал, говорит, слушайте, а давайте его спишем. То есть просто пусть вот еврокомиссары сожгут вот эти все долговые обязательства, как будет хорошо. Всегда люблю, как решаются вопросы в теории некоторыми, так сказать, левыми специалистами. От левой партии я имею в виду, то есть это ничего плохого. И при этом вот это мы посмотрели Францию, даже более, может быть, драматичные сюжеты разворачивают

0: этого жилья среднего и более низкого ценового сегмента. И если раньше она вот за эту бессрочную аренду, это пенсионерка, она еще инвалид, она отдавала половину пенсии, то они решили поднять аренду, и это полторы пенсии. Ну, то есть уже просто совсем никак, она это платить не смогла. Ее начали выселять. Три раза активисты просто блокировали дверь в подъезд. На четвертый раз все-таки ее просто выволокли. И эти, конечно, кадры, они облетели весь мир, потому что, ну, почти 90-летняя бабулечка на инвалидном кресле, ее выволакивают из жилища, где она прожила 7 десятилетий. И, конечно, это все было ужасно. Вот ее отвезли в больницу, и она там умерла на этой неделе. И, конечно, вот эта смерть, она... И она там еще как бы, ну, вот уже перед смертью сказала, что обязательно боритесь, обязательно сражайтесь. И это стало, конечно, таким символом, безусловно. И вот сейчас, ну, прям в Мадриде палаточный городок, натурально, в центре Мадрида. И по всей Испании протесты, потому что, ну, таких случаев много. И просто вот с этой вот бабулечкой это было очень резонансно. А еще несколько, оказывается, самоубийств было. Тоже в конце сентября, в начале октября испанцев, которых выселяли вот таким вот образом вот эти вот фонды. И, соответственно, вот трагедия, по сути, у испанцев, связанная с недвижимостью.
1: Была одна пожилая женщина с серьезным квартирным вопросом.
0: Петр,
1: ну... Несколько иного свойства проблемы.
0: Ну, там несколько иного свойства.
1: И квартира есть... другая.
0: Ну, понятно. Нет, ну
1: и
0: здесь...
1: жить есть где, но все равно, какой резонанс.
0: Ну, что вы сравнили? Господи, так сказать, заслуженную нашу
1: артистку.
0: Даму, артистку, да, и, соответственно, просто скромную испанскую бабушку. И тоже ровно та же самая проблема, хотя, казалось бы, здесь жилье в Испании, как такая базовая мотивация для протестов, а во Франции, ну, соответственно, вот образование, школы, все, что связано там с поступлением и прочее. Но проблема все та же, то есть некий тупик, модели развития. То есть одно дело, когда капиталистическая модель...
1: Маркс был прав. Маркс был прав, сейчас рухнет.
0: Ну, не во всем, наверное, он был прав, но в том, что, конечно, людям нравилось жить в ситуации, когда у них частная собственность, свободный рынок и в целом капиталистическая модель, но при этом святая святых вот эти сферы образования, медицина и соцгарантии все-таки не государство не бросает и патронирует, и держит, так сказать, под своим крылом, таким отеческим. Это совсем другое дело, когда вот происходит то, что,
1: ну,
0: происходит.
1: Государство не бросает, мне кажется, все-таки я бы не преувеличивал. Мне кажется, что во всех европейских, да и не только европейских странах, так или иначе, государство все эти сферы, за редкими очень исключениями, не брать там крайние меры, какие-то крайние ситуации, государство все-таки понимает, что и образование, и медицинское обслуживание – это дело государства. Другой вопрос, что во Франции, мне кажется, политическая традиция...
0: Ну как, а в Штатах, вот, например, вот эта тема, если ты не платишь страховку, то ты фактически...
1: Нет, не совсем так. Ну, там...
0: декрет пойти нельзя только за...
1: Совсем так. Ну, там...
0: декрет пойти нельзя только за свой счет. Ну, то есть, ну, по-разному.
1: Я бы сказал, что, ну да, там другая система, но если брать европейские страны, то, наверное, там все-таки везде плюс-минус государство участвует. Нет, но, послушайте, это все-таки очень... обеспеченные страны, большинство людей там, в общем, в состоянии оплачивать страховки, там какие-то медицинские всякие и прочее. Ну, не большинство, но многие. Там свои системы, я просто не считаю, что это кризис капитализма. Вот, это, ну, вполне... Франция, заметьте, вот во Франции это происходит постоянно. То есть это просто
0: школьники
1: метод.
0: Вот сейчас просто подняли статистику.
1: Это,
0: школьники,
1: да,
0: не выходили с 90-го года.
1: Да, но
0: вот так, чтобы,
1: во Франции
0: вот
1: протесты
0: сейчас,
1: это такая национальная традиция. Например, если взять Германию, там такого нет. То есть там не принято. Или, например, у нас тоже.
0: Хотя в Германии профсоюзы тоже такие живенькие,
1: я
0: бы сказала.
1: Ну, я понимаю, да, но все-таки школы не жгут. Там в разных странах по-разному. Или в Норвегии, например.
0: Хотя... немцы, они вообще очень дисциплинированы, ну, в этом плане.
1: Я,
0: да,
1: я что хочу сказать, что это, конечно, можно это сказать, что это вот обанкротилась французская, так сказать, модель. Экономические, политические.
0: А это, кстати, сами французские экономисты признают. Они просто не знают, что делать.
1: Возможно, но мне кажется, что, как и со всеми другими протестами, покричат и вернутся обратно.
0: Просто это, знаете, как система международных отношений, международного права. Все понимают, что она сыпется, как бы доживает, не то чтобы последние дни, но, скажем так, в стадии дожития находится и система права, и система отношений. Но все понимают, что

0: этот период, он может быть вообще, ну, каким угодно долгим. То есть это может,
1: ну,
0: растянуться,
1: да,
0: на десятилетия,
1: это такие
0: теоретически.
1: Вещи. Вы знаете, я с детства помню новости о том, что, значит, по всей Европе остановились поезда, потому что бастуют там какие-нибудь, значит, эти самые авиадиспетчеры, значит, или прочие учителя. Это говорит о том, что сейчас вот там будет революция, трудящиеся больше не могут. И ничего, все они могут. И я просто, на мой взгляд, это часть политической культуры. Я бы не преувеличивал там проблемы Франции.
0: Ну,
1: вот.
0: Проблема действительно, вот сейчас со школами,
1: ну,
0: проблема
1: говорите,
0: есть.
1: Ну, что там проблема? Какая там проблема, которой
0: нет,
1: ну, в любой другой стране?
0: Людям, которые составляют будущее государства Франция, не нравится то, что происходит у них в школах, это симптом, скажем так.
1: Во многих школах, во многих странах людям не нравится то, что там происходит. Один вопрос, что в одной стране принято вот такое устраивать, а в другой не очень принято. Разные культуры,
0: это
1: разные,
0: согласна, да,
1: разные
0: что политическая
1: традиции.
0: Культура
1: Вы что
0: разная.
1: Думаете, какие-нибудь государственные школы в тех же Штатах или в Европе, или в Великобритании, где-нибудь там, черт знает где, там что, прям рай, что ли, на земле? Да нет, там
0: но, кстати, вот сейчас вспомнила,
1: и преступности, и наркотики, и все остальное. У нас тоже проблем хватает.
0: Когда смотрела статистику, у них действительно вот в 90-м году были самые вот эти вот большие протесты, но вот так, чтобы треть школ прямо останавливалась, и причем как бы министр образования санкционировал остановку вообще образовательного процесса и говорил, что у нас сейчас вот десятки школ, ну просто надо с ними что-то делать, надо этих людей куда-то переводить, потому что их просто сожгли, эти школы и так далее. Это вообще
1: делать.
0: Первый раз в новейшей истории,
1: ну, понятно,
0: Франции. То есть
1: еще
0: все-таки
1: раз,
0: ситуация,
1: я
0: хочу подчеркнуть, беспрецедентная
1: это
0: в этом плане.
1: Это не знак того, что довели школы вот до такого. Это скорее политическая традиция Франции. Выливать навоз на, там, не знаю, улицы городов вообще не принято.
0: Ну, кстати, у фермеров-то были резоны.
1: Ну, вот у нас, например, давайте вспомним. У нас много проблем было там в разные годы с сельским хозяйством, там где-то еще. У нас не
0: принято.
1: У нас
0: вообще другая политическая культура.
1: Так я о чем говорю, что,
0: как
1: это,
0: ни крути,
1: что Франция сильно отличается от всего.
0: Что не исключает,
1: в
0: что проблемы
1: там,
0: есть
1: навоз,
0: у всех. И их
1: у
0: надо
1: всех
0: решать.
1: Есть проблемы, да, но просто это не символ того, что сейчас все рухнет.
0: Нет,
1: они
0: слушайте,
1: чуткие, ну, сожгли школу.
0: Кстати,
1: они,
0: вот по поводу
1: них...
0: там все рухнет. Часто вспоминают того же Шпенглера. Да,
1: просто сколько живу, столько всего у них должно рухнуть,
0: да
1: и что-то никак не
0: рухнет. Да вы не так
1: много
0: живете. Я вот сейчас вам
1: нормально,
0: расскажу про...
1: 57 лет,
0: это
1: достаточно.
0: Вообще мелочи жизни. Есть одна книжка, которой больше 100 лет. Это, соответственно,
1: даже
0: Шпенглер.
1: Не одна есть.
0: И не одна, да. Но эта книжка, она называется «Закат Европы». И вот над Шпенглером так принято иронизировать, что ой, вот слушайте, там 100 лет назад предрек закат Европы, а Европа все еще стоит, и даже вот, значит, расширяется Евросоюз. Дело в том, что, мне кажется, мы не совсем правильно вообще понимаем, что такое государство и вообще государственные общности. Они другими мыслят категориями. То есть для нас 100 лет — это очень много. Для государств 100 лет — это вообще не срок. То есть что-то может распадаться,
1: нет, ну,
0: как Римская империя, например,
1: знаете,
0: 5 веков.
1: С геологической точки зрения,
0: а с геологической
1: нас вообще
0: и миллионы
1: нету. С вами
0: лет, да, мы появились в последнюю секунду,
1: зачем,
0: да, всего того,
1: все
0: что
1: дело
0: называется,
1: поэтому
0: существование планеты Земля.
1: Нет, все-таки хочется рассуждать своими. Мы же для слушателей разговариваем, а не для Шпенглера, там, который давно помер.
0: Наши вы недооцениваете.
1: Вот. Конечно,
0: эрудитов, которые слушают программу «Обсудим».
1: Мне кажется, довольно... Нет, ну понятно, что если он 100 лет предсказал, может быть, еще через 1000 лет, а нам-то с этого что?
0: Нет, он просто сказал, что закат — это то, что начинается, и не факт,
1: ну да,
0: что
1: да,
0: мы доживем, так сказать,
1: это
0: до уже финальной фазы.
1: Так все предсказатели
0: говорят. Но уже
1: говорят,
0: видны, что... знаете, как вот есть такая фраза, что...
1: Уже видны признаки.
0: Признаки видны...
1: Это я могу вам предсказать все, что угодно. Это конец света обычно.
0: Уже
1: так,
0: как бы
1: посмотрите,
0: вот в этом
1: все же
0: вот
1: видно.
0: Мутном зеркале, понимаете?
1: Уже началось. Видите, что творится?
0: Да.
1: Все
0: шарлатаны
1: примерно так и рассказывают.
0: Дело серьезное. Значит, во второй части нам предстоит обсудить массу всего важного. А именно, у нас на повестке водоплавающие птицы, Петр.
1: Да вы что?
0: Конечно.
1: У меня
0: которые
1: есть дома
0: водоплавающий
1: кот.
0: Которые живут в водно-болотных угодьях.
1: Кот полюбил купаться,
0: у нас...
1: представляете?
0: Да вы что?
1: Сидит в раковине с водой и балдеет.
0: Он
1: и лапы,
0: исцелился,
1: и лапы,
0: кстати.
1: Пен. Ну, практически. Да.
0: Ну, слава богу. Ну, что я хотела еще сказать. Значит, водоплавающие птицы раз. Мы обсудим Квебек. И у нас и персоны не недели. В общем, не переключайтесь.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Есть такое выражение «эффект кобры». И его русская версия – «медвежья услуга». Это когда пытаются решить проблему, сделать что-то хорошее, а выходит ровно наоборот. Ситуация только усугубляется. Но при чем здесь кобра? Ответ в Но при чем здесь кобра? Ответ в колониальном периоде британской истории. В 19 веке англичане пытались наводить свои порядки в Индии. В этой стране развелось огромное количество опасных кобр, от которых следовало избавиться. Один из пришлых губернаторов решил, надо платить местному населению за голову каждой убитой змеи. Мгновенно был издан соответствующий указ. Небогатые жители восприняли новый способ заработка с огромным воодушевлением. А потом смекнули, можно змей разводить, а потом массово продавать мертвые трофеи англичанам. Сделать своего рода конвейер. Но чужаки тоже были не лыком шиты. Они разгадали замысел предприимчивых индейцев и отменили награду. Огорченное местное население потеряло интерес к змеиным фермам и выпустило кобр на волю. В результате количество этих змей в Индии многократно возросло. Они стали еще большей головной болью, чем до введения акции под условным названием «Принеси мертвую змею, получи денежное вознаграждение».
4: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
5: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
6: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Обсудим.
11: Обсудим.
12: Обсудим.
13: Обсудим.
14: Обсудим.
15: Конечно, обсудим.
0: Программа «Обсудим», вторая часть. Ну что, я... Петр, я обещала вам водоплавающий

0: птиц.
1: Давайте.
0: Пингвины. Значит, открываю сегодня новости, да, и вижу удивительную вещь, потому что редко прям такое вот обостренное, оголенное международное право попадает вот в обычную ленту новостей. А тут, значит, смотрю, что наш МИД прокомментировал выход России из Рамсарской конвенции. И,
1: ну
0: конечно, а Рамсарская конвенция, у нее название, замучаешься произносить, потому что полное ее название – Рамсарская конвенция о водных болотных угодьях, имеющих преимущественное значение главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц. Конвенция заслуженная. 71 года, Рамсар – это город в Иране, кстати, где, собственно, конвенция и была заключена. Это одно из таких ранних природоохранных соглашений. То есть в чем здесь интрига? Есть водно-болотные угодья, которые попадают на территорию разных государств. Значит, они не только сами по себе интересны, они интересны с точки зрения того, что перелетные птицы организовывают там свою жизнедеятельность, зимовку, высиживают там своих птенцов. Мне прям нравится ваше выражение лица, я прям вижу этот скепсис. Ну так вот, и государства, если хотят, так сказать, продлить жизнь водоплавающих птиц ценных на долгие-долгие годы, государства должны охранять эти водно-болотные угодья. То есть, например, если осушить какой-то значительный процент болот или озер, то этим птицам просто они прилетят, а у них разрушен дом, простите, им придется куда-то перелетать в другое место. И в целом сразу хочу сказать, что Россия очень трепетно относится к своим обязательствам по этой конвенции. Президент сказал, что несмотря на то, что в прошлом году мы из нее вышли, все обязательства мы продолжаем, как бы именно с точки зрения природоохранной составляющей, мы продолжаем их на себе нести, и там даже усилим и так далее. Но из-за чего случилась интрига? Интрига случилась из-за водно-болотных угодий, которые стали частью Российской Федерации в 2014 и в 2022 году. И Украина, соответственно, начала вот этот весь политический процесс в комитете, который как бы обеспечивает периодические встречи тех стран, которые входят в эту Рамсарскую конвенцию, и, значит, начала говорить о том, что они очень сильно пострадали, в общем, верните угодья, и, естественно, вместе с территориями, ну, то есть понятно. И мы, собственно, вот в 2025 году, в декабре вышли за 4 месяца, значит, подали заявку о том, уведомили, точнее, что мы выходим, и вот, собственно, мы из нее вышли. И вот сейчас выясняются вот эти все интересные подробности, что, оказывается, мы-то думали просто, ну, вышли и вышли. Ну, то есть периодически наш МИД пересматривает какие-то конвенции с точки зрения того, там, насколько нам интересно нести на себе эти правовые обязательства. Может быть, там пришла пора что-то пересмотреть. То есть вот эта вся история, она обновление определенное, оно происходит достаточно регулярно. А тут, оказывается, вот такая вот была интрига с Украиной, с тем, что западные страны тоже начали давить. И вот, понимаете, вот не знаешь, где встретишь международное право. Вот так вот, Петр Алексеевич.
1: Что делать?
0: Ничего, жить
1: нам,
0: радостно,
1: россиянам, с
0: защищать водно-болотные угодья, наши, нам сказать, немаленькие, оберегать жизнь и здоровье водоплавающих птиц и, в общем, смотреть в будущее и не стесняться пересматривать те договоры, которые, ну, скажем так, уже больше нерелевантны. Вот, такое как бы послание.
1: Ну, а птицы, они же, как бы это сказать, они же мигрируют.
0: Да, так в чем и речь?
1: Чьей собственностью являются находящиеся на территории страны птицы, если
0: птицы
1: они...
0: Птицы же сами по себе, вы же понимаете.
1: Ну, а их можно на них охотиться, например?
0: А это уже регулируется законодательством конкретного государства, в пределах которого осуществляется охота.
1: Ну, вот, допустим,
0: это уже законодательство каждый сам устанавливает.
1: Ну, подождите, вот смотрите, это же международный аспект тут и есть. Они, допустим, там в теплые края улетают уже на зиму, правильно? А теплые края могут быть в одной стране, угу, а летом они тусуются в другой стране.
0: Тусуются, хорошие.
1: А в той стране раз взяли их, и всех поймали и съели. И как бы
0: экологическая цепочка нарушена,
1: экологический,
0: конечно,
1: баланс той страны, которая скажет, что это у нас основная страна пребывания, потому что к вам-то наши птицы только улетают на зиму, угу, в теплые края. Вот. А вообще-то они наши исконные птицы. Там, я не знаю, какие-нибудь эти
0: утки,
1: да.
0: И сели с них.
1: Да. А те скажут, нет, это совершенно не так, потому что где птица, так сказать, зимует, там у нее и дом. Вот что говорит международное право?
0: Международное право регулирует только момент сезонной миграции. То есть вот когда их летит сразу много целыми там стаями, вот в этот период государства, члены конвенции, они обязуются спустить в природоохранные зоны соответствующие директивы о том, чтобы егери не пускали людей с ружьями, ну, чтобы вот этого массового отстрела не было. Вот это вот. То, что можно сказать международное право. Но как это все будет соблюдаться, не будет ли браконьерства, это только, ну, скажем так, суверенное государство может как-то внутри с помощью органов правопорядка как-то этим заняться и все это проконтролировать. То есть тут, ну, никто из соседей не может к вам приехать и начать там просто с мечом, может к вам приехать и начать там просто с мечом птиц ваших защищать. Ваши птицы, ваши проблемы. Вот так это все работает. Вот Петр Алексеевич. Непросто. Ну что, еще одна есть новость интересная на этой неделе. В Квебеке победила партия на выборах, которая за сепаратизм выступает. И, соответственно, ее лидер будет сейчас главой Квебека. Квебек, я напомню, это часть Канады. Но очень такая своеобразная часть. Дело в том, что это была изначально французская территория, потом ее передали Британии. Ну и, собственно, уже потом, после того, как Канада перестала быть доминионом, стала независимым государством, все это как бы вместе слилось. Но Квебек сохранил вот эту франкофонную идентичность и периодически, конечно, бузит и говорит о том, что им не по пути с Канадой, вот такой вот британской до сих пор, и, собственно, возглавляемой через генерал-губернатора британским монархом Карлом III, который, кстати, к ним недавно приезжал. И, собственно, вот из интересного то, что собираются проводить референдум. Сразу говорят, что постараются это сделать не сейчас, а через пару лет, когда уйдет Дональд Трамп. И, собственно, если посмотреть на статистику этих референдумов, их было два. Один в 80-м году, другой в середине 90-х, по-моему. И каждый раз видно, как прибавлялось количество желающих отделиться. То есть первый раз 60% сказали «нет» в 80-м году. Потом уже там разрыв был 55 тысяч голосов. То есть 50 на 50 уже было. И, собственно, вот сторонники отделения говорят о том, что, ну, слушайте, вот если, может быть, в третий раз закинул он невод, в третий раз мы проголосуем, тут уже плюс, ну, экономические добавятся всякие проблемы и как бы то, как канадское руководство к веку относится. У них там сейчас сложности из-за, собственно, американских санкций. Очень сильно из-за них поднялись цены, несмотря на то, что там пытаются вот эту вот программу развивать, значит, «Покупай канадское» и так далее. Но они вот себя все-таки считают такой вот отдельной Канадой, то есть вот особенной такой частью. Поэтому я даже не знаю. То есть мы обсуждали с вами Шотландию. И вообще
1: не отделилась
0: все...
1: еще там Шотландия?
0: Не отделилась ни Шотландия, ни Ирландия, ни Уэльс, Северная Ирландия, естественно. Медленно все. Ну, так вот мы
1: там
0: с вами выяснили, что...
1: Подписали какой-то документ уже, рассказывали?
0: Ну, такой меморандум. То есть меморандум — это напоминалка, чтобы не забыть, что мы тут подписали, как бы еще вернемся к этому вопросу. Ну, естественно, всегда вопрос реакции центральных властей. Нужно сказать, что вот по итогам последнего референдума канадские власти сказали, что при четком волеизъявлении квебекских граждан теоретически возможна ситуация проведения референдума. То есть вот если, например, смотреть на ситуацию в Испании, где страна басков и Каталония собирались отделяться, ситуация в Британии, где сейчас все собрались отделяться, кроме, собственно, Англии, и Канаду смотреть с Квебеком, я бы ставила на Квебек вот из всех трех стран, если это будет легитимный путь, имеется в виду, то есть не какие-то там гражданские войны, протесты, а вот если идти вот таким вот законным путем, но, конечно, все равно шансы минимальны. Надо понимать, что, конечно, центральная власть, ну, просто это для любого премьер-министра, это для любой правящей партии, это просто удар под дых, потому что, ну как, то есть при вашем правлении страна стала меньше, страна потеряла свою, как бы, территорию. Это все очень болезненно воспринимается.
1: Может, плюс... и другие ценности.
0: Слушайте, а у них же еще Альберта есть, еще одна провинция, которая тоже сказала, что будет собирать, так сказать, подписи и потихонечку будет с вещами на выход отделяться. Ну, в общем, это тоже любопытный момент. Не знаю, чем сейчас, так сказать, сердце успокоится. Но чем-то, наверное, успокоится.
1: Вот. Мне кажется, это, ну, это, с одной стороны, от нас далеко все очень. Потом тоже этот Квебек там отделяется тоже, я сколько себя помню.
0: Вместе с Шотландией. Потому что в 80-м году вы уже родились, поэтому вы и помните. То есть они вот начали.
1: Я родился даже раньше. Вот. На мой взгляд, если такое происходит, это такой не очень хороший, мне кажется, сигнал.

0: для международного сообщества, потому что любой сепаратизм, он, это ладно, если он у вас происходит, условно говоря, тихо, мирно, цивилизованно.
1: Что вот. Бывает очень редко.
0: А если не очень, вот даже в Испании, там, мы помним, с Каталонией, да, не совсем мирно было.
1: Да,
0: вот.
1: Было очень жестко.
0: А если эти тренды наберут, так сказать, мощь какую-то и послужат примером и руководством к действию, то, на мой взгляд, это, конечно, для многих стран будет проблемой в дальнейшем. Не нужно это. Мне кажется.
1: Нужно, не нужно, но есть какие-то вот просто объективные явления реальности, которые просто раз и происходят. То есть в любом случае мы же видим, что у нас, скажем там, ООН 45-го года 51 страна и ООН версия 2026, это 193 страны.
0: Ну, да.
1: То есть мы видим, как у нас политическая карта мира кроится и перекраивается в сторону увеличения, скажем прямо.
0: Как она кроилась даже в, казалось бы, цивилизованной Европе, там, в Югославии, например. Это все-таки...
1: Ну уж какая там была кровавая гражданская война, это не дай бог
0: как
1: никому.
0: Как сепаратизм в Советском Союзе тоже там, несмотря на то, что, в общем, могло быть и сильно хуже, но тоже есть масса примеров и с такими ужасами, что никому не пожелаешь.
1: В прошлый раз, вот как раз на прошлой программе, мы с вами обсуждали смертную казнь в США. И там был такой душераздирающий прецедент с женщиной из штата Теннесси, которую должны были казнить. Это была вот первая казнь женщины впервые за 200 лет через смертельную инъекцию. Это планировалось сделать. Она перед непосредственно этой экзекуцией, скажем так, даже уже со всеми попрощалась. Она отказалась от последнего обеда. Это такая... своеобразная американская традиция, даже есть у них фотовыставки, где фотографируют вот последний обед заключенных, приговоренных к казни, и они могут попросить, фактически какую-то свою любимую еду, и вот идут навстречу и приносят именно то, что они хотели бы съесть, а не просто то, что положено, так сказать, вот, на общих основаниях. Она отказалась от каких-то гастрономических изысков и уже вот как бы просто нацелилась умирать, и... Дважды вводили ей вот эту вот инъекцию. Она сама показывала, собственно, там, где у нее вена, куда лучше это все делать. Ну, в общем, так это достаточно все тяжело, конечно, рассказывать. В общем, смысл в чем? Мы остановились в прошлый четверг на том, что эта женщина не умерла. Ее поместили в тюремную больницу. Она до сих пор жива, она находилась как бы без сознания. Вот сейчас она пришла в сознание, спросила, как бы, где, что и что происходит. В общем, сейчас, соответственно, директор тюрем вот этих вот штата Теннесси, он за эту неделю ушел в отставку. И, соответственно, вот сейчас решают, что с ней делать, но, скорее всего, просто повторно будут избирать формат смертной казни. Но я к чему? Это как бы была история прошлой недели, а на этой неделе Дональд Трамп подписал указ, тоже такой достаточно, не то чтобы беспрецедентный, но, в общем, тут такой пример его стоит обсудить. Впервые с 45-го года будет казнен военный. Американский. И это человек, психиатр, он был в ранге майора, и в 2009 году на военной базе он начал расстреливать людей, значит, там на его совести, по-моему, 13 человек, несколько десятков раненых. И вот он с 2013 года был осужден, сидел в тюрьме. И вот Трамп, который является таким, очень планомерным сторонником смертной казни на федеральном уровне, сразу подписал указ, как только стал президентом второй раз. В общем, вот это будет сейчас в штате Техас. Вот такая вот история. И подчеркивается, что с 45-го года это первый случай именно казни через расстрел. То есть мы вот тоже в прошлый раз обсуждали, что в Америке 5 видов смертной казни, и это будет именно расстрел военнослужащего. Но еще был прецедент в 61-м году, тоже военнослужащий, он, правда, был рядовым, за изнасилование 11-летней девочки его повесили. И вот, собственно, такая вот история. То есть мы видим, что количество именно смертных казней вот в последние два года, это напрямую связано, конечно, с президентством Трампа, оно сильно увеличивается. Так что вот тоже любопытно. Просто я к тому, что вот такая прям связь. Вот на прошлой неделе мы это обсудили, и вот на этой новый прецедент. Что еще интересного? Ну как, это не то чтобы интересное, грустная на самом деле дата была вчера. Вчера же было 7 октября, и как раз ровно три года минуло с вот того, что сформировало предпосылки для нового витка арабо-палестинского, господи, палестинского, палестино-израильского конфликта. И, конечно, ну, это такой повод отрефлексировать то, что произошло за 3 года. Мы на программе обсудим, которая идет больше, чем 3 года, надо сказать. Мы на программе обсудим, много раз говорили об этом конфликте. И, конечно, общие итоги, причем и с израильской стороны, и с палестинской, они довольно грустные, потому что, ну, с палестинской, если брать палестинцев данные, 75 тысяч погибших, из них более 70% — это женщины и дети. С израильской стороны тоже несколько тысяч погибших и, соответственно, несколько тысяч раненых. Абсолютно непримиримые отношения за счет того, что в правительстве Нетаньяху там есть люди типа Бен-Гвира или Смотрича, да и сам, надо сказать, Нетаньяху, он радикал еще тот в этом плане. То есть это люди, которые вообще не... Они даже не рассматривают дипломатический путь урегулирования этого конфликта, но из неожиданных, пожалуй, это, наверное, единственное, ну, хоть сколько-то, может быть, позитивное, что можно из всей этой ситуации извлечь, это то, что с 24 по 26 год несколько десятков стран, причем среди них подавляющее большинство западных, признали Палестину как государство. И, соответственно, поскольку они признали Палестину как государство, у нее чуть возрастают шансы на членство в Организации Объединенных Наций, может быть, когда-нибудь. Но я думаю, что, конечно, при администрации Трампа это невозможно, с учетом того, что у штатов право вето в Совбезе. Но в целом сейчас, вот если посмотреть разрыв, то буквально там в меньше, чем в пару десятков, там, по-моему, на 15 единиц разрыв стран, которые признают, соответственно, Палестину и признают Израиль. То есть до 23 года разрыв был гораздо больше. Для вас какой главный итог вот этих вот 3 тяжелых объективно лет?
0: Ну, я бы уточнил просто для наших слушателей, что там можно это назвать, конечно, израильско-палестинским конфликтом, но Палестина там неоднородная тоже. Есть разные организации, есть Хамас. Это был конфликт в первую очередь с Хамас. Это организация Хамас проводила, потому что там есть же еще и официальные палестинские власти, они как бы тут вроде в стороне находятся. Ну, основное, что мы обсуждали, это, кстати, тут в эфире с Яковом Кедми, там же задачи какие ставил Израиль перед собой. Ну, первая задача – это освобождение всех заложников. Эта задача, ну, плюс-минус решена, хотя, в общем, ну, не все, там, надо говорят, сказать, что, да, там не все найдены, тела или живые, там кто-то, ну, в общем, более-менее. Вот, хотя это можно было бы, он сказал, сделать быстрее, если бы не политические там какие-то аспекты и деятельность Нетаньяху. Вот. Что касается, там другие задачи ставились, это военный разгром, полный Хамас, уничтожение этой организации, то, что Израиль заявлял, и обеспечение долгосрочного, значит, вот, урегулирования. Эти две задачи не решены, да. Вот по-прежнему продолжаются там боевые действия, так или иначе. Вот, хотя, с другой стороны, там, ну, довольно эффективно поначалу израильская армия действовала против именно непосредственно вот Хамас, но дальше там все это, значит, пошло иначе совсем, и мы видим, что происходило, и гуманитарная катастрофа, и обвинение в геноциде, и вот эти жуткие кадры сейчас, когда показывают, было-стало, разрушенные полностью города, и можно только представить, сколько там судеб.
1: Да, сектор Газа фактически просто стер с лица земли.
0: И так далее. Поэтому, ну, результат я не знаю, я не стал бы, тут смотря с какой стороны смотреть, со стороны моей, я, наверное, не вправе как-то оценивать там какие-то результаты. Вот, одно печально, что, конечно, вот этот конфликт, он не начало его, там никто не вспомнит, наверное. Вот,
1: ну, 47-й в активной конца, фазе.
0: Нет, ну, я бы думаю, что там надо лет на 1000 где-то отматывать, но есть серьезно...
1: Тогда уж на 2.
0: Ну да, то есть это прямо вот болезненная, серьезная проблема, и учитывая стратегические отношения Соединенных Штатов и Израиля, ну, никакого там вот... Были, конечно, там эпизоды, но сейчас, мне кажется, мир не в том состоянии, чтобы искать методы урегулирования какие-то и так далее. Поэтому, увы, будет продолжаться. Вот это, наверное, главный результат, что ни та, ни другая сторона не добились, чего хотели.
1: Любопытно сейчас еще, чем закончатся выборы в Израиле, потому что, ну, конечно, по сути, вот все последние годы премьерства Нетаньяху, они так или иначе связаны вот с этой ситуацией. Он выпустил там такой многостраничный доклад, где снимает с себя ответственность за вот события именно 7 октября, говорит, что это конкретно просчет военной разведки и спецслужб, но параллельно множатся вот эти вбросы о том, что там чуть ли не там подробные данные о том, как это будет происходить, давала, например, там египетская разведка, и якобы они контактировали именно с офисом премьер-министра. Ну, в общем, кто же их там разберет? Факт в том, что действительно на выборы это сейчас, конечно, сильно повлияет, и у них там вот, если посмотреть, что происходит в Кнессет, ну, конечно, ситуация любопытная.
0: Я думаю, что бы ни случилось, поддержка Соединенных Штатов Израилю, она не пропадет.
1: Стратегический характер имеет.
0: Да, никуда не денется, могут быть разные политические аспекты, может быть, выгоднее, невыгоднее там заявлять что-то одно или другое, но изменений каких-то радикальных не будет. И это, конечно, печально, потому что если посмотреть на жизнь и обычных израильтян, и обычных палестинцев, и вообще всех там, кто там, и ливанцев, и прочих, ну, ужасно это все.
1: Да, вот. Нет, так там уже, если параллельно смотреть, какие сюжеты развивались одновременно с непосредственно палестино-израильским конфликтом, то, конечно, в этот период попали и отношения Израиля с Ливаном, и Сирия, и, безусловно, иранские.
0: США, Иран.
1: Да, США, Иран, и Израиль,
0: Иран,
1: США, Израиль. То есть это как бы такой как бы треугольник
0: всего.
1: Сложный.
0: Общем,
1: да. Ну что, Петр Алексеевич, персона недели.
0: Ну, я не знаю, кто у вас персона недели. У меня, я могу назвать три персоны.
1: Даже три. Ну, да. У меня как бы один человек, но я думаю, что мы начнем с того,
0: ну, давайте, если хотите,
1: от программы обсудим. Надо все-таки, конечно, обязательно поздравить нашего президента, у которого вчера он отмечал день рождения.
0: Это правда.
1: Поэтому программу обсудим.
0: Мы
1: шлет свои поздравления,
0: его.
1: Да.
0: Я не знаю, может быть, один из моих людей попадет в ваши. Ну, во-первых, это актер Том Круз.
1: У меня писатель, я сразу могу сказать.
0: Окей, тогда никто не попадает. Значит, у актера Тома Круза, 2 минуты, оставьте я быстро. У Тома Круза вышел фильм «Диггер», где он впервые сильно загримированный, играет не Супермена, а играет, ну, такого, в общем, драматического персонажа. Фильм провалился полностью. Хотя там режиссер крутой, все круто. Том Круз сказал: вы знаете, я фильмы снимаю не для первого уикенда в прокате. И вот злая судьба, когда говорят, да, снимай супергероев, будет у тебя все нормально. Нет, вот пошел, но дай бог ему удачи. Потому что действительно попытка интересная. Второе. Сегодня 90 лет со дня рождения Леонида Куравлева,
1: да.
0: А завтра 100 лет со дня рождения вашего, кстати, земляка Евгения Евстигнеева.
1: Великие актеры.
0: Великие актеры, да. Вам оставлю 1,5 минуты.
1: 1,5 минуты у меня Юлиан Семенов, у него, соответственно, 8 октября, сегодня 8 октября, друзья мои, кто забыл, у него день рождения. Знаем, естественно, мы его по произведениям, на которые были экранизированы, это и, конечно, «17 мгновений весны», он, в общем-то, папа Штирлица, это и «ТАСС уполномочен заявить», и «Петровка-38», и он, собственно, основатель агентства «Совершенно секретно», и такой действительно яркий очень человек, он сделал фонд, который занимался возвращением культурного наследия, собственно, российского, и чего только не нашел. Последнее, что искал, но вот, к сожалению, не успели они найти — янтарную комнату. То есть очень ищущий, и там и часть наследия Дягилева-Лефаря удалось вернуть в Россию, и какие-то книги редкие. Ну, то есть в этом смысле действительно человек такой, эрудиция очень обширный, однокурсник и, кстати, друг, всю жизнь они дружили, Евгения Максимовича Примакова. Они вместе учились, и, соответственно, он знал ближневосточные всякие редкие языки, там пуштунский и так далее. Так что вот у меня вот такая персона недели. Ну что, мы выдвигаемся в юбилейную неделю, обсудим много всего и, соответственно, отметим.
2: Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Визит президента России в Туркменистан. Контекст. Республика принимает высоких гостей. В ней проходят сразу два важных мероприятия. Заседание Совета глав СНГ и Каспийский экологический саммит. Владимир Путин в числе приглашенных. Лидеры государств Содружества в год его 35-летия обсуждают результаты взаимодействия за истекший период, определяют приоритеты на перспективу и важнейшие региональные вопросы. В Кремле заявляют, Москва нацелена на дальнейшее развитие партнерских отношений в политической, экономической и правоохранительной сферах. Товарооборот нашей страны со странами СНГ превысил 110 миллиардов долларов и демонстрирует хорошую динамику. Впервые в истории Содружества на заседание в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан. Главы делегаций посетят фестиваль национальных блюд и осмотрят стенды государств. В программе Владимира Путина двусторонние встречи и подписание важных документов. В рамках Каспийского экологического саммита в планах президентов рассмотрение параметров сотрудничества прикаспийских стран и мер по предотвращению обмеления моря и сохранению его биологических ресурсов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве с Хинвали 5 утра, в Уфе 7, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Заседание по Украине пройдет в Совбезе ООН 9 октября. Школа в Бурятском селе перешла на дистант из-за выхода медведя. Названа сумма максимального пособия по уходу за ребенком в следующем году. Подробности далее. Совет безопасности ООН проведет 9 октября заседание по Украине по запросу западных стран. Об этом сообщили в председательствующей в органе в октябре миссии Греции при Всемирной организации, как следует из расписания. Заседание по теме поддержания мира и безопасности Украины пройдет в 22 часа по московскому времени. В миссии Греции при ООН заявили, что встречу запросили европейские члены Совбеза, в состав которого входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут отправиться в Москву позднее в октябре для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Это утверждает издание «Аксиос». Ранее в Белом доме сообщали, что Уиткоф и Кушнер встретятся 9 октября с представителями Украины для обсуждения нового единого предложения, охватывающего все аспекты конфликта с целью завершения боевых действий. К консультациям присоединятся советники по нацбезопасности стран Евротройки, а также представители Евросоюза и НАТО, отмечали там же. Школа в Харинском районе Бурятии, которую посещает 141 ученик, перешла на дистанционное обучение из-за выхода медведя в село. Об этом сообщила директор школы. Как отмечается, на дистант ушли также и сотрудники заведения. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял, что ситуация с медведями находится на контроле. По данным, на 6 октября в республике было ликвидировано более 350 особей, представлявших опасность для людей. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в следующем году достигнет почти 96 тысяч рублей, следует из проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на предстоящие 3 года. А в этом году максимальная величина данной выплаты составляет 83 тысячи рублей. Увеличение в 2027 составит 12,5 тысяч. При этом ожидается, что в 2028 и 2029 годах рост этой суммы продолжится. А в 2028 году максимальное пособие вырастет до 104 тысяч рублей. В 2029 выплата увеличится до более 114 тысяч рублей. Более 70 миллиардов долларов необходимо для полного восстановления разрушенного за 3 года войны палестинского сектора Газа. Об этом сообщил министр общественных работ и жилищного строительства Палестины Ахмед Бсейсо. Согласно оценке его ведомства, около 370 тысяч жилых единиц разрушены в секторе Газа в результате военных действий. В настоящее время, по его словам, министерство ведет в том числе учет и документирование ущерба. Российские фильмы и сериалы обрели большую популярность в Сербии. Об этом сообщил сербский министр информации и телекоммуникаций Борис Братина на полях глобального цифрового форума в Москве. Он добавил, что в Сербии большую популярность получил сериал «Екатерина» про российскую императрицу и комедийный сериал «Кухня». По его словам, в стране смотрят также и российские научные телевизионные программы. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше информации, фото и видеоматериалов – читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, радиослушатели, женщины, мужчины, все те, кто вообще хочет немножко отдохнуть от политики и послушать мужские разговоры. Но сегодня разговоры-то будут не мужские, потому что у нас прекрасные гости. У нас двое ведущих сегодня. Это Лука Е, он же Андрей, и Петр Ли, он же Петр Лидов. Вот, и прекрасная, очень красивая Венера. Нет, как
3: Лера. Лера Венера, да.
2: Лера Венера. А Никитина. Почему Лера Венера, скажите?
3: Кстати, когда я вообще себя так назвала, это очень здорово работала на то, чтобы запомнить быстро мое имя. Когда я всем говорила, что меня зовут Лера, мне говорили, кто Лена, Ира, как тебя там, Вика, как? А когда я говорила Лера Венера, быстро запоминалась. И вот это первый случай в истории в моей, когда это не сработало. Вот вы сейчас говорите, кто
4: наоборот,
3: Венера, как?
4: Наоборот, сработало, тебя даже на пропускном пункте записали как Венера.
2: Нет, мне сказали, что вас зовут Венера.
3: Меня зовут Лера.
2: То есть Валерия, полное имя в паспорте?
3: Да,
2: или
3: это
2: нельзя сейчас говорить?
3: Нет, можно,
2: вы
3: да.
2: Вы можете опровергнуть это?
3: Нет,
2: я же не
3: меня
2: знаю.
3: Зовут Никитина Валерия Александровна, все в порядке.
2: Число месяца рождения, размер противогаза.
3: Да, паспорт.
4: Валерия, на удивление, работает в очень необычном, я хотел сказать, месте. Не месте, ты же работаешь в пространстве. Ты продаешь современное искусство богатым людям.
3: Не только богатым людям, я в целом для всех продаю искусство, потому что искусство, в принципе, открыто для каждого человека, который хочет иметь какую-то принадлежность в истории культуры.
4: А заработать на современном искусстве, ну, кроме дилера, кто-то еще может? И художника?
3: Ну, конечно, есть такое понятие, как инвестиции в искусство. Я бы не сказала, конечно, что в молодое искусство хорошо бы инвестировать, да, и быстро зарабатывать эти деньги. Нет, конечно, это всегда риск, и молодое искусство чаще всего, можно сказать, что это не инвестиция, а инвестиция позже.
2: Лотерея в некотором роде, да?
3: Как и любая инвестиция, я считаю.
2: Слушайте, смотрите, по поводу современного искусства и молодых художников. У меня есть пара знакомых, которые там в этом шарят, и они скупают. И они как раз говорят, что да, вот это вот, скорее всего, там когда-то выстрелят, может, не выстрелят. А как вообще это определить? Вот, предположим, вот у нас есть Андрей. Он явно в современном искусстве, ну так, не особо, но денег у него много. И вот мы к нему с вами приходим. Я, допустим, художник молодой, я... Ну, нечто гениальное изобразил, с моей точки зрения, абстрактное достаточно. Но современное, с мыслью, которую мы можем объяснить.
3: С нарративом.
2: Безусловно. Слушайте, я тут просто прочитал книжку про современное искусство.
4: И перед эфиром.
2: Нет, недавно. Прям так и называется. И я проникся, и я вообще фанат. И я просто даже плачу иногда от того, какие там идеи они закладывают.
4: Ну, озвучь, что это за книга?
2: Современный, по-моему, называется «Как перестать ненавидеть современное искусство». Я могу поискать. Это классная книга, я всем рекомендую. Я поищу сейчас попозже.
4: Автор Никитина Валерия?
2: Возможно. Вот, классная книга.
3: Если я буду писать, то только манифест.
2: Там прямо все это разбирается, и ты там где-то к середине книги, в общем, начинаешь уже врубаться. И я готов пересказывать эти произведения просто потому, что там настолько гениальные идеи, потрясающие. Понятно, что современное искусство, оно про идеи. Но как вот ему, человеку с таким лицом, Лера, объясни.
4: Необремененным интеллектом.
3: Ну, у меня
2: вот
3: есть...
2: Вот мы пришли, вот у нас есть. Вот,
3: да,
2: Андрей,
3: у меня
2: посмотрите,
3: есть...
2: пожалуйста, как вам?
4: Что бы ты мне продала? У тебя, помнишь, серия рельсов была? Кто на какой машине?
3: Да. Нет, я здесь, на самом деле, если быть совершенно серьезной, то отталкиваюсь от того, что ты ищешь в искусстве. То есть, может быть, тебе надо, чтобы, я не знаю, картина соответствовала дивану, там, по цвету, да? Или, может быть, ты ищешь определенный период определенной страны.
4: Допустим, а это не зазорно, если я приду, скажу, ты не будешь считать меня быдлом? Вот мне под диван картину надо.
3: Ну, ради бога, есть разные, на самом деле, разные ветки искусства. Есть такое понятие, например, как коллекционный дизайн. Оттуда тоже очень можно много всего хорошего извлечь. Есть просто молодое креативное искусство, которое развивается, которое ищет свой собственный уникальный язык. Я считаю, тоже молодых художников стоит приобретать там, за какие-то небольшие деньги, можно себе позволить, потому что этим ты как бы вкладываешься в культуру страны своей, собственно, поэтому...
4: Но... Вот я к тебе несколько лет уже пристаю по поводу одного художника. Как, напомни мне его.
3: Ренат Валигамси.
4: Вот, Валигамси, мне очень нравится.
3: Большая Валигамси, лига. Верно, да.
4: Правильно говорю?
3: Да.
4: У меня, простите, с меня какой спрос. Там солдаты, красноармейцы курят. Стилистика времен Отечественной войны. И из бычков, из огоньков сигарет во тьме складывается большая медведица. Очень известная картина, если ты сейчас по Яндексишь. Ты найдешь.
2: Ты, наверное, после сегодняшних событий особо не по Яндексишь.
4: А, вот что не работает у меня сегодня весь день. Господи, а я матерюсь, еду по машине.
3: А я, в принципе, на них материлась недавно. Они там меня опять обанкротили.
2: Да? Политику не обсуждаем, но тем не
3: так,
2: менее.
3: Ладно,
2: пожалуйста.
4: Тебя обанкротили?
3: Они, да, меня снова обанкротили, я опять на них ругалась, я подумала сегодня. Ну,
4: тебя тоже милию списали с Яндекса?
3: Да не будем обсуждать, ладно.
2: Ладно, да, не будем обижать.
3: Потому что в любом случае это ужасная сегодня. Ситуация. Да,
2: да как, ситуация как тяжелая. Ну, не тяжелая, рабочая, ну что делать. А, слушайте, а вот сами вы Можете сказать, вот у вас что-то такое есть, что-нибудь такое вот в искусстве, в современном или любом другом, чтобы вы сказали, вот, ребята, хочу вам рассказать, вот это меня вдохновляет по-настоящему?
3: На самом деле, хороший, вот ты задал тон, ты напомнил мне про Рената. Я бы, кстати, вот тем, кто совершенно не разбирается в современном искусстве, но хочет, да, погружаться в него и хочет что-то уже начать вкладывать, какую-то определенную коллекцию собирать, явно, да, мы... как будем идти этот путь, мы будем определяться, какой период, что вообще нужно в искусстве. Но на первоначальных этапах я рекомендую, если прям хочется что-то покупать, это художников среднего поколения. Среднее поколение художников, которые формировались в 90-е и сформированы уже были в 2000-х. Почему? Потому что это такое новое поколение художников, которые работали уже на институции. Раньше институции не было, и художники, грубо говоря, писали в стол, вот были вот эти вот квартирники и так далее. А эти художники, они уже формировались на институциях. И, конечно же, они уже есть. Большинство из них есть в музеях. Это профессиональная среда, которая поддерживает это музеи, галереи, фонды, да, коллекционеры, меценаты и так далее.
2: То есть есть какой-то круг, который...
3: Да, профессиональный круг. Да. И, в общем-то, вот такие художники, они уже есть как бы в музеях, то есть их уже не стыдно собирать, можно, у них достаточно приемлемый чек, их можно начать
4: собирать.
3: Мой дорогой,
4: который я хочу.
3: Ну, твой дорогой, это.
2: Ну, ты должен себе сделать мечту, она должна быть почти недостижимой, понимаешь?
4: А я вот думаю, часы купить новые.
3: На самом деле, потому что его продает просто вот одна галерея, один как бы вот человек, он с ним как бы подписал контракт, я так полагаю. И поэтому, конечно, его как бы на рынке мало, и поэтому там их задача формировать цену.
2: Возьми Айвазовского и не парься, он там сколько хочет.
4: В конце концов, и родственник, и земляк.
2: Да. А вот хороший, кстати, вопрос, да? Вот часы купить или произведение искусства? Видно, что, мне кажется, Андрей...
4: Купит часы.
2: Делает первый шаг, ну, в таком правильном направлении некоего... интеллектуально-эмоционального развития. Но этот шаг маленький, потому что часы его пока все-таки тянут.
4: Пока перетягивают.
2: Уже он понимает, что... Как людям объяснить, что, конечно, искусство, конечно, не часы.
4: Но меня эта картина манит, прямо я на нее смотрю, он мне очень нравится.
2: Так манит, и зачем тебе часы?
3: Дело вот в чем. Вот если быть совсем, знаете...
2: Часы тоже тебя манят.
3: Отключить...
2: Видите, вы еще и часы, еще и бабы, небось, манят.
4: Да, нет, давно в прошлом.
2: Давно в прошлом.
3: Отключить вот этого продажника, конечно, нельзя сказать, что все люди обязаны быть коллекционерами. Вот, но не все. Потому что кому-то нравится. Да, да, кому-то нравится собирать искусство, кому-то не нравится. Вот кто-то идет вглубь, кому-то интересны другие, допустим, темы. Кто-то коллекционирует, например, не искусство, а какие-то другие вещи.
2: Часы.
3: Часы, например, вот, например, да. Это тоже дорогие. Своя собственная коллекция.
4: Часы точно в цене растут.
3: Просто, видите, дело в том, что... Искусство, кстати, тоже. Дело вот в чем. Ты, когда вкладываешь определенные, да, средства свои, то есть деньги тебя отражают. То есть приведи меня к себе домой, да, я скажу, кто ты. Потому что там будет примерно вот весь твой кругозор. Там будет литература, которую ты читаешь, да, там будут... картины, которые ты приемлешь, да, которые ты, точнее, приобрел себе, почему ты их приобрел. То есть можно составить некоторый эмоциональный портрет. Если я прихожу к человеку, которого там, я не знаю, условно...
4: Коллекция Бескаря, вот как у Петра.
3: Да, ну понятно, что как человек живет и чем он интересуется. Поэтому мне кажется, что здесь, конечно, ты не упрощаешься, когда ты приобретаешь. Но опять же, есть коллекция часов, извините меня, о которых мечтает любой коллекционер, да?
2: Конечно.
3: Ну, если мы будем об этом уже...
2: часы еще
3: да,
2: ведут.
3: Да, я, допустим, тяготею, да.
2: Свидетели судьбы.
4: Кукушку.
3: Вот у меня, допустим, современные часы, как будто бы это вот слишком как-то попсово и так далее. Вот если какой-то редкий вариант, я тоже соблазнюсь, безусловно.
2: Хорошо. Вот давайте опять же представим Андрея. Вот у Андрея есть, не знаю, гостиная дома, да? Понятно, что у него...
3: Вы хотите,
2: есть...
3: чтобы я ему продала что-то?
2: Нет, нет, что мы даже продавать не надо. Мы с него пока денег брать не будем.
3: Не будем, да?
2: Что бы вы расположили в этой гостиной, чтобы у людей, которые придут к нему в гости, сложилось ощущение, что он высокоинтеллектуальный, читает правильные книжки. Он, понятно, что у него там около кровати будет заветный сейфик с золотыми часами, который будет перед сном с ними прощаться. Но чтобы произвести впечатление, что нужно повесить?
4: Потому что гостиная...
2: Несколько предметов. Вот представьте его, вот он сидит, и вместо, там, я не знаю, шкуры льва на полу и головы оленя, чучела медведя, что-то ему...
4: И картина, собственно, рост меня.
2: Да.
4: В треуголке Наполеона.
3: Хорошо, да. У меня, на самом деле, появилась идея. Я бы, наверное, предложила Андрею Фрэнсиса Бэкона. Недавно я его разбирала в своих видео.
4: Я пошел гуглить.
3: Да, Фрэнсис Бэкон, кстати, это художник, который работал с темами экзистенциального кризиса. Если шутка на злобу дня.
4: Шутка дошла, да. Спасибо.
3: Да, шутка на злобу дня.
4: Мне поможет его, помогут его. Он дорогой.
3: Он очень дорогой, конечно.
4: Ничего себе, ты начала. Давай
2: что? Нет, мы тебе не продаем.
3: Слушайте, мы же фантазируем, да. Я же переспросила.
4: Я погуглил, сразу эту картину узнал.
2: Да, так я тоже погуглю.
3: Кстати, помогают мои видео образовываться в современном искусстве?
4: Ну, я листаю, смотрю. Образовываться я не могу сказать, но мне эта тема влечет. Я хочу что-то. Вот то, что мы с тобой обсуждали много. Я все-таки когда-нибудь ее куплю.
2: Давайте Бэкона повесили, а еще что?
3: Лер. Ну, я не знаю. Ну, видите, мы же тут по архетипу не подбираем искусство.
2: Скульптуру какую-нибудь поставим. Что там? Давайте поставим какой-нибудь красный куб, например.
3: Эрнста неизвестного я бы, потому что он такой мускулинный, такой мужицкий, знаете.
4: А можно немножко побюджетнее спуститься?
3: Не, ну, там можно найти побюджетнее. Да? Ну, конечно.
4: Тимати купил картину за... Тимати купил картину же недавно, безызвестного.
3: Ну, неизвестного, не то чтобы недавно, я знаю, что он как год назад, по-моему, да. Покупал. Не, он покупал Целкова, наверное, год назад, да? Про эту историю за 65 миллионов. Угу. Это, кстати, ладно, я не буду здесь говорить, но в целом это нереалистичная немножко цена.
4: Цена?
3: Ну, ты конечно.
4: Думаешь, все-таки отмывает бабки наш друг?
3: Нет, он не может отмыть деньги вот так популярно. То есть, если отмывает, отмывает, во-первых, тихо, во-вторых, без имен.
4: Подожди, а все же говорят, что все вот это искусство, это отмыв бабок. Все эти...
3: Ну, все говорят всякие глупости, гадости. Да? Если ты начинаешь, да, вникать в эту тему, тем более у нас налогообложение на искусство как бы есть.
4: В России поэтому, есть?
3: Конечно.
4: А если ты вывел за рубеж и купил там?
3: Я не разбираюсь, на самом деле, в экономике зарубежных стран, но навряд ли сейчас это работает, потому что это слишком стало уже популярным. Ну и плюс, я еще раз повторюсь, нельзя просто навариться на искусстве известного художника, известному человеку. Ну как это? Я понимаю, там Вася Пупкин купил у какого-нибудь типа художника...
4: Банан на стене за $1 миллион, а банан сгнил.
2: Он должен новый приклеить.
3: Там какие же вы агрессивные. Банане же нужно разбираться.
2: Конечно.
3: Вы понимаете, это
2: там
3: же портрет эпохи. Вы не конечно. Понимаете. Вот у меня, кстати, даже есть стих на эту тему.
4: Лер, мы поэтому тебе и позвали.
2: Давайте про банан. Можете объяснить гражданам?
3: С этими бананами. Нет, я с удовольствием. Дело в том, что я раньше, у меня прям был мотив, знаете, описать банан вот за минуту, быстро рассказать, чтобы человек все понял. И вчера, когда я думала, что вы, скорее всего, меня спросите про банан, я вспомнила одно замечательное стихотворение. Могу зачитать?
2: Обязательно.
3: Я написал портрет эпохи. Его печали, слезы, вздохи. Как пьет оно и как блюет, какие собирает крохи, и как смеется и поет. Я написал портрет эпохи, а он себя не узнает. Ну, то есть, тут дело в том, что...
4: А чье стихотворение? Твое стихотворение?
3: Нет, это не мое стихотворение. Я когда-то, где-то очень давно прочитала его на какой-то картине. Автора не знаю. И я себе его быстро записала, потому что это очень хорошо отражает вообще, в принципе, современное искусство.
4: Наши пытливые зрители, напишите в комментариях, кто автор.
3: Да, если известно, то я буду рада знать этого автора. И, в общем-то, мне кажется, в этом стихотворении очень много заложено про это. То есть мы на самом деле не видим в банане, что это есть портрет. Вот у тебя там, не знаю, там есть вот часы 50-е, а чем это отличается от банана? Ничем.
4: Они дорожают.
3: Но это в любом случае банан, это средство потребления.
4: Ну, он со мной, а банан умрет.
3: Почему? Его сразу новый наклеить, это будет...

0: Я там гениальный.
1: Да.
0: Да. Вот. И, конечно, нужна почва для того, чтобы такие идеи понимать. И когда ты их понимаешь, и понимаешь, что есть чувак, который это первый придумал, и вот таким образом это все изобразил, у тебя просто открывается, случается этот самый...
1: Катарсис.
0: Катарсис, да. И ты готов, если у тебя много миллионов долларов, один вот этому парню за вот тот самый банан отдать. И да, ты его будешь клеить заново.
2: Тут на самом деле слоями друг на другу, да, да, тут слоями друг на друга накладывается и теория, и философия искусства. Поэтому вот так вот просто быстро объяснить, это очень сложно про банан. Тут надо опираться на несколько теорий. Это теория, вот, собственно, общества потребления, да, про что писал Жан Бодрияр. И в целом, то есть как человек относится, какой он сегодня потребитель. И дело даже не в том, что он там все покупает и так далее, а то, что общество живет по экономическим меркам сверх. Да? Для чего это было? Для того, чтобы уравняться. Но, в принципе, уравнения нет, и его, конечно, не может быть в этом смысле. И на все это накладывается еще смысл того, что мы живем в систему цифровых технологий. И, допустим, человек, который купил этот банан, он стал известным на весь мир просто за доли секунд. Это все разошлось по интернету.
1: За мелкий прайс.
2: Ну, для да, него общем, это за мелкий, да, да, да, потому что
0: нет, его... Нет, да, его, по-моему, купил какой-то цифровой чувак.
2: Да-да-да. И, собственно, его крипта тут же взлетела, да, и так далее. То есть он, в принципе, бы потратил очень много
0: на пиар. Даже акт покупки этого банана, да, вот, да, этим чуваком за эти деньги, за, да, крипту, является тоже частью этого всего, да, проекта. Да, это потрясающе.
1: Но за медийную составляющую 5 с плюсом, миллион долларов, не такие большие деньги.
0: Не надо так рассматривать. Можно это рассматривать просто как вот... Это, знаешь, как
2: граффити. Просто время такое, мы такие. Такие, как, понимаешь, как и ты такой в том числе. Просто я еще раз, я вот это стихотворение прочитала не просто так, что она, я написал портрет эпохи, она себя не узнает. Неприятно.
1: Я себя узнаю. А помните, еще была акция, когда Бэнкси, я правильно произношу тоже, угу, который продавал на аукционе картину, и в момент, когда она была продана, да, включился гриндер. И...
0: Да, да. Даже это тоже круто.
1: Ну, это, кстати, было круто, потому что он не до конца ее порезал, он красивее стал.
0: Но вот характерный пример я всегда привожу, мне он очень нравится. Это, я забыл, к сожалению, скульптора, как зовут. Вот то, что у нас стояло здесь рядом, скульптура «Большая глина», которая, значит, вызывала у многих людей... ну, какие-то эти самые
2: ассоциации,
0: да, чувства, да, что это похоже отклик на нечто. Значит, там идея-то в чем? Что это глина, это несколько кусков глины, которые скульптор взял, значит, сделал первые, значит, движения, сложил их, и дальше из них будет что-то делать. Вот, похоже, это было на там, значит, что-то непристойное. И, естественно, большая часть народа говорит: да его вот все там поставили кусок, там не будем говорить, чего, да, вот это все. Да, на самом деле, смысл-то этого произведения в том, что каждый из куска глины мысленно может слепить все, что он хочет. Ты можешь слепить образ, там, я не знаю, своей матери, можешь слепить, я не знаю, там, фигуру Жириновского, можешь прекрасную девушку, можешь птицу, можешь там, не знаю, чего-то, но большая часть общества мысленно из этого слепила вот что. И вот это в каком-то смысле портрет общества. И когда его убрали...
1: Сейчас там совочек стоит.
0: Совок.
2: Я еще хочу...
0: Смотрите. Это, и вот все это действо, и даже то, что его убрали, то, что общество так отреагировало, этим надо возмущаться. Все это и есть акт современного искусства. И вот этим оно интересно, что вот за этим вот такой вот мыслительный процесс увлекательный. И это не хорошо, не плохо. Вот оно так.
1: Это,
0: да,
1: факт.
0: Да.
1: То есть, совочек тоже был продолжением всей экспозиции?
0: Конечно. Совочек, да? – это вот вам совок, наблюдайте, так сказать.
2: Я бы даже дополнила...
0: Там уже можно додумывать.
2: Я бы даже дополнила это тем, что автор, когда создавал это произведение, это просто увеличенный формат вот этой глины. У него там даже были, можно было рассмотреть, отпечатки пальцев.
0: Да-да-да.
2: То есть это, в принципе, сам акт начала творчества.
0: Да.
2: То есть как оно начинается, с каких, mm-hmm, вот каких-то... Ну, как бы, да, это вообще было про это,
0: пальцев,
2: да.
0: Вот
2: люди, конечно, увидели то, что хотели увидеть,
0: ну,
2: то, что проще.
0: Это круто. Тут у нас есть новость про Джеффа Кунса. У него есть выдающееся совершенно произведение «Пластилин», которое называется. Там еще глубже, но я уже время тратить не буду ваше, потому что у нас все-таки гости есть. Но это крайне интересно. Книжку я сейчас найду, всем ее рекомендую почитать. Там вот это все написано, подробно разбираются. Там я, правда, дошел уже до таких сложных для меня. Там, где эти полосы рисовали, это я пока еще там не очень врубился. Там вообще цвет и прочее.
1: Я помню, кто-то написал, когда эту глину положили, типа, как можно возмущаться этому куску глины, когда чуть подальше полный кусок стоит. Ну, это знаменитый...
0: Петр Первый.
1: Колумб управляет. Ну, да.
0: Ну, да, да. Вот. Это тоже справедливо.
2: Но,
0: в принципе, и скульптуру Петра Первого, если не рассматривать как бы всерьез, то она тоже является в каком-то смысле произведением современной.

0: искусство.
1: Просто немного бы ее в другое место поставить.
2: Памятником, там, скажем, эпохи той совершенно точно. Лужковско-Царетелевской и так далее. И, конечно, я как москвич, например, ну это ужас. Ну это ужас, это непропорционально. Это просто, помнишь, в фильме этот самый про электроника там был вот. Какой-то там эта скульптура, не, они город
1: дарили. Оно со всех сторон ужас.
2: Да, поэтому...
1: Даже то, что оно стоит в Москве, это ужас.
2: Но то, что, но, вот, кстати, но то, что это ужасное стоит в Москве, и это мечта была бы любого современного какого-нибудь акциониста захреначить вот такую вот хрень куда-нибудь в центр Парижа. Эйфелева башня, кстати, то же самое.
1: Ну, в свое время, да,
2: вызвала. Хотя, наверное, она все-таки посимпатичнее.
0: Ну вот по поводу литературы я, на самом деле, очень сильно рекомендую тебе и вообще всем зрителям, слушателям прочитать, на самом деле, трактат Казимира Малевича «О черном квадрате». Вот он очень хорошо, и там достаточно тонкая такая книга, очень проста, легка в чтении, и там он классно вообще, в принципе, презентует и саму идею «Черного квадрата», и в целом идею нового мира, вот «Modern Art». И мне кажется, прочитав просто эту небольшую книгу, можно закрыть огромное количество вопросов к современному искусству. И это, ну, будет таким средством углубления.
1: Он написал её после картины, я так понимаю.
0: Когда? Ну, я думаю, что она в одночасти, ну, она и выходила.
1: Квадратов,
0: да,
1: же много он написал.
0: Ну, квадратов много, но там была определенная выставка, и к этой выставке, ну, собственно, этот манифест, да.
2: Я был на экскурсии прекрасной, совершенно красной, был Малевич и много других супрематистов в Еврейском музее. Это, я не знаю, года 2-3 назад, по-моему. И когда тебе объясняют все это, что они вообще там хотели создать, почему они вот это все, и что это, ну, как обычно, это новый уровень, новый этап развития живописи, новый этап развития искусства, они, ну, потому что как бы случается что, как с, не знаю, этими, как они, импрессионистами, да, когда они поняли, что можно фотографировать, и нет смысла уже изображать просто портретное сходство, надо делать что-то другое. Искусство живопись перестает быть портретной, вот просто точность передать, потому что все.
0: Это, ой, друзья, уходит. Подписывайтесь, надо, пожалуйста, на паблики по искусству. Мне кажется, очень много сейчас инфлюенсеров арт, и кто рассказывает об этом легко, непринужденно. Там немного что-то узнал, там немного узнал. И, в принципе, у меня
1: вот
0: очень хороший блог.
1: Как я. И дальше... стала радиоведущим. Прекрасный путь, я считаю.
2: Да.
0: Плюс я провожу, кстати, лекции по современному искусству, и она онлайн. У меня более серьезная. Есть онлайн, да, и также могу как бы частные встречи планировать. Поэтому.
1: Частные встречи по современному искусству.
2: Ну, давайте мы тогда что? У нас минута, мы закруглимся с современным искусством, хотя тут вернемся. Тут вот есть у нас несколько новостей по этой тематике, и Джефф Кунц, и Сальвадор Дали. Да,
1: ты хочешь рекламу уйти?
2: И прочее. Сейчас минута осталась, еще можем немножко поговорить на эти темы. Вот. А во второй части я все-таки предлагаю, потому что многие же от нас ждут. Вот у нас Алексея Тимофеева нет с нами, а журнал Sexual Medicine, так сказать,
1: остывает,
2: его,
1: да,
2: и его новинки сезона никто не отмечал. Потом с нами красивая девушка. Мы должны ее спросить, как вообще с мужиками-то дела обстоят. Изучал мужик русский или нет? Или наоборот.
1: Я уже первый заголовок вижу и понимаю, что...
0: Так, девушки, я за всех вас сегодня буду говорить как статист. Я постараюсь никого не подвести.
1: Почему как статист? Как непосредственный участник.
0: Да, как непосредственно.
1: Все эти вакханалии, которые...
2: Хорошо, давайте уходим на рекламу. Как у нас передача называется? Словом по столу.
1: Где мы?
2: Вот, словом по столу. Я просто... Ну ладно, да. Сейчас вернемся к вам, не отключайтесь, повеселее будет во втором часу. Но современное искусство – это святое. Это надо понимать, потому что живем мы в современном мире.
3: Словом по столу. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд.
5: Его открытие перевернуло медицину и фундаментальные исследования, вызвало колоссальный резонанс в научном сообществе. А сам Вильгельм Конрад Рентген, научивший видеть мир насквозь, был абсолютно лишен честолюбия. Присуждение первой в истории Нобелевской премии не вызвало у него восторга. Напротив, лишь раздражение. Церемония отрывала его от любимой работы, которой он отдавал всего себя. Но в Стокгольм пришлось приехать. Уговорили. Награду Рентген забрал, но наотрез отказался говорить пафосную речь. С банкета тоже сбежал. Не по душе ему были светские тусовки с их вычурностью и парадом амбиций. Мало того, ученый отказался патентовать свое великое открытие. Он искренне полагал, что электромагнитные волны с очень короткой длиной волны, названные затем X-лучами, принадлежат всему человечеству, а не конкретному человеку. И открытие деньгами не измеряется. Вильгельм Конрад Рентген категорически отклонил дворянский титул «фон», который ему настойчиво, если не сказать назойливо, предлагали власти. Характер у ученого был тяжелым. Общаться с себе подобными он не любил. А ведь мог стать одним из богатейших людей планеты, если бы патент зарегистрировал.
4: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
5: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
4: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Словом по столу.
6: Мы продолжаем нашу беседу в программе «Словом по столу».
7: И что, заветный заголовок мечты,
6: Лука, да? Лукае, Лера Венера.
7: Арт-дилер.
6: Это мне тоже кликуху надо какую-нибудь. Лукае, Лера Венера.
8: Вот что оказался вот просто в толпе пацанов, знаете, вот это вот по кликухам. Вот я себе самая первая.
6: Автоген, понимаешь, что-то такое.
8: Огонек.
6: Петр Огонек. Лукае, Лера Венера.
7: Петр Огонек ты его называл?
6: Значит, у нас есть подборка новостей имени Алексея Тимофеева из журнала Sexual Medicine. И первая новость зачитывает по просьбам телезрительниц и радиослушательниц Лукае. Прошу вас.
7: Массовая... Читаю. Да? Все готовы, все держатся. Массовая одержимость эстетикой упругих мужских задниц обнаружена в западных соцсетях.
8: И на меня, да, сразу?
6: Ну, как казалось, а кому какое отношение это имеет к современному?
7: Павел Островский сбежал после прочтения этой
6: новости. Только вот здесь аккуратнее слова меняй, вот эти вот не нужно нам.
7: Какие слова менять?
6: На букву «Ж» не надо нам говорить.
7: В 80-е женщинам нравилась плоская и квадратная.
6: П. Патрика Суэйзи.
7: Да.
6: Попка.
7: А в 90-е в тренде были мягкие и плотные мужские задницы. А дальше форма мужских ягодиц вообще перестала всех волновать. Это был период забвения, видимо.
6: Но... Слушай, там есть какой-то чувак с такой вот вставленной задницей. Он там бегает.
7: Рилсы снимает, да.
6: Да, рилсы. Вот может про него речь?
7: Нет.
8: Как? Вы знаете, а я думаю, что, может быть, пластические хирурги научились мужчинам делать классные...
7: Так, подожди, почему мужчинам? Они изначально научились женщинам делать классные.
8: А теперь надо продавать мужчинам.
6: Вот, да?
8: Дайте... Просаживается, понимаете?
6: Лев,
8: здесь...
6: давайте поговорим о вас.
7: Задница со временем просаживается.
6: Давайте о вас поговорим.
8: Не-не-не, просадок у клиентских.
6: Не столько о вас, а в вашем лице, о женщинах. Вот если на Западе сейчас вот такой вот тренд, что вы можете сказать о российских женщинах? Что думают россиянки?
7: Какие задницы в тренде сейчас?
8: Мужские. Я думаю, знаете, мужчин в России мало, статистически меньше, да, чем женщин. Я думаю,
6: не
8: что
6: намного.
8: Женщины, ну, в любом случае, я думаю, что женщина смотрит, русская женщина смотрит на душу. На душу мужчины.
7: Ну ладно, ну что, на первом свидании...
6: Русские мужчины тоже смотрят на душу.
8: Нет, на самом деле, ну давайте, ладно, от лица себя.
6: Зовем Павла Островского.
8: От лица себя. Мне кажется, самое главное, чтобы был классный, харизматичный молодой человек. Достаточно образованный.
7: А в чем харизматичный? Ну, смотри, увидел ты его на пляже. Как ты оценишь харизматичность и образованность?
8: А я на пляж не хожу, вот никого оценивать. Прошу прощения, я, в принципе, никогда не нахожусь, знаете, в таком активном поиске, где я вот...
7: Да почему на поиске?
8: Там хожу где-то кого-то еще. Никогда никого не ищу. Я живу свою жизнь, а там пересечения какие-то происходят.
6: Хорошо, допустим, идут два одинаковых мужчины, но одного из них, так сказать, упругая, а у другого нет.
7: Квадратная, из 90.
8: Вот вы знаете...
6: А у кого больше шансов?
8: У меня больше другой вопрос теперь интересует меня. Почему я не помню ни одной такой ситуации? Вероятно, я не обращала внимания на...
6: Ну, можно ее представить себе, как в современном искусстве.
8: И куда бы я смотрела больше?
6: Да.
8: Да, а наверное, в небо. Еще.
7: Как бы на небо? Настоящий арт-дилер смотрит на небо.
6: Потому что там душа.
7: Да. А может, останешься на следующий эфир? Обсудите с Павлом как раз.
6: Куда смотреть? Ну, Павел там нас не слышит, слава богу.
7: Слава богу, да.
6: Ну, в общем, вот такая
7: вот следующая, история. А следующий заголовок тоже на мне?
6: Ну, про похищение Сальвадора. А,
7: нет.
6: Еще тут. Ну, давай я попробую.
7: Ну, давай.
6: Тут короткая, тут дальше какая-то ссылка непонятная.
7: Я просто про этот Гунинг вчера читал.
6: Тема не раскрыта. Ну, давай я прочитаю, а ты объяснишь, о чем речь. Значит, тема такая. С мест сообщает журнал Esquire в рубрике... значит, половая жизнь, сообщает нам, что мастурбация вместо отношений имеет место быть. И среди мужчин набирает популярность тренд под названием гунинг.
7: Видимо, свидания гунинг... стали дорогие, как куда ударение поставить в современном мире.
6: Дороги.
7: Женщины превратились в знаменитое слово.
6: Тарелочницы.
7: Так, вот, который ты любишь. И мужчины предпочитают проводить время наедине с собой и, с... ну, и не только с собой.
6: Ну, они... Тарелку-то с чем-то берут?
7: Тарелку с чем-то, наверное, берут потом. Я не знаю. Я на голодный желудок предпочитаю.
6: Нет, ну подожди, женщина, время сняла. Ты сел, футбол включил.
7: Да, вот теперь ты вместо футбола включаешь.
6: Положил себе, так сказать.
7: Ну нет, ничего не положил. Не, ну кто как любит, кого мы осуждаем.
6: Нет, ты же проводить время. То есть вместо свидания.
7: Вместо свидания, да.
6: Ну, это же не просто, так сказать, вот.
7: Ну, может, перед сном он решил.
6: Ну, это раз вместо свидания.
7: Ну,
6: вместо свидания требует подготовки. То есть ты побрился, помылся, там, как-то.
7: А тут еще все проще. И этот набирает популярность.
6: Да.
7: Онлайн же все, ты из дома.
6: Это всегда популярно было, особенно среди подростков, нет?
7: А теперь среди взрослых. Это в чем проблема? Что уже взрослые люди на работе нормально абсолютно не могли сходить.
6: На работе?
7: Ой, на нормальной работе они могли бы нормальную жизнь ходить там на свидания, встречаться с девушками. Они предпочитают вот так проводить. Так еще название этому придумали: гунинг.
6: Гунинг.
7: Да.
6: То есть у него как бы выбор есть.
7: Да.
6: У него... И он думает: пожалуй-ка, а не пойду я на свидание.
7: Но у меня сегодня гунинг.
8: А я вот в следующий раз, когда у меня парень, когда говорит: «Лер, прости, сегодня не получится», я буду представлять примерно в
7: позиции, чем. Ты ему кричи это слово.
6: А не гунинг ли это, друг мой?
7: А не гунинг ли ты часом? Ну каким часом, Лера? Минут 15 максимум.
6: Какой 15? Две.
8: Я не могу.
7: А это потому, что ты, когда два парня идут красиво, глаза в небо поднимаешь.
6: Да.
7: Вот потом вот двое...
8: Да, нет, потом,
6: подожди,
8: потом
6: давайте разберемся,
8: Лер, ну,
6: что значит вместо. То есть, допустим, ты познакомился с девушкой, договорился с ней о свидании, она пошла, идет, ну, нарядилась там.
7: Нет, ты в принципе
6: подожди,
7: даже
6: не... А ты не пошел. И ты подумал так.
7: Ну, это коварный Гунинг.
6: Коварный Гунинг. Циничный.
7: Циничный, коварный Гунинг. Нет, он, в принципе, перестал знакомиться.
6: Из-за этого.
7: Да, все нормально. Он работает, ест, смотрит футбол и занимается.
6: Ну, а как же общение душевное какое-то? Вот что же?
8: Я думаю, что...
6: Человек же интересен.
8: Дело не, собственно... в том, что сейчас общество живет в своих смартфонах и создается иллюзия того, что ты в обществе постоянно регулярно находишься. И мне кажется, современный человек ценит уединение, наверное, по такому варианту. И плюс, кстати, есть такая...
6: Мне кажется, всегда, вот я вам скажу, что...
8: В любом случае, есть такая теория, там... существует такая теория, что... то вот люди очень сильно идеализированы в социальных сетях до такой степени, что когда ты идешь на свидание с настоящим живым человеком, ты понимаешь, что он как бы там человек. Он,
7: нет,
8: там,
7: но пахнет, это вообще проблемы, да? Проблемы еще лет 15, еще когда я на свидание ходил.
8: Но это, по крайней мере, говорят про современных,
6: ну, то есть про современное ты пришла, поколение. А он не такой.
7: Или она, там фильтров столько?
8: Да, да, да. И это влияет на самом деле на то, что люди не хотят потом сближения, потому что за этим стоит настоящий человек, а он не такой идеальный, как он был на картинке. Это как раз-таки вот идея системы знаков.
6: И,
8: вот,
6: и так ты... пару раз сходил, и потом думаешь, что я пойду опять, опять то же самое будет. Я уже научен горьким опытом, смысла нет, так?
7: Ну, нет, два раза ходил,
8: я не знаю, я просто вот выдвинула некоторую теорию, которая действительно существует в мире. Это когда, вот знаете, вот смотришь там на человека, и тебе кажется, вот, он, наверное, такой, то есть ты идешь на свои ожидания, приходишь, а там самый обыкновенный человек, и он тебе может просто из-за этого не нравиться, и поэтому ты выбираешь одиночество.
6: Ну, это какая-то слабая позиция. Во-первых, человек необыкновенный, любой, он это... интересен, вот, там есть куда копнуть.
8: А современное поколение людей, вот у них есть, вот как про зумеров говорят, что у них нет, да, половых каких-то отношений, это и напрямую связано с этим.
7: Ну, это тоже, мне кажется, какую-то
8: это,
7: ложь
8: придумали.
7: Это,
8: конечно, все очень, да, все очень шуточно в культовом каком-то понимании, но тем не менее, мы же собираем несколько каких-то теорий, вот это может быть одна из...
7: А тебе не кажется, что этому придают больше пиара, нежели существует на самом деле? Или мы все... Ну, это же этот Гунинг, он в западном мире, и мы к этому тоже придем.
8: У нас такого нет.
7: У нас гугеноты.
6: Гугеноты, да.
8: Да вы что, у нас такого нет вообще?
6: У нас Гунинга нету, да вы что?
7: У нас Гунинга нет.
6: У нас по-другому называется, но оно есть.
7: В Советском Союзе Гунинга нет.
6: Ну, почему же?
7: Я не знаю, просто я как на патриотичном радио пытался помочь.
6: Нет,
7: не надо.
6: Есть Гунинг.
7: Есть Гунинг.
6: Но он наш.
7: Но он наш.
6: Наш Гунинг.
8: Наш, да.
6: Мне вообще кажется, что мы действительно тут находимся в определенном смысле в плену заголовков. Поглощаем информацию, которая вызывает... Ну, и с другой стороны, ее обсуждаем. Развлекаемся таким образом.
7: Мы развлекаемся. Но я в справедливости этому исследованию хочу сказать, что действительно знаю таких людей, которые, в принципе, не ходят на свидания.
6: Ну и что? Всегда такие были.
7: Ну, вот просто не нравится ни с кем общаться.
6: А кто-то вообще со школы, например, с одной и той же девочкой, и живет вместе, и счастлив вообще, и никуда не ходит.
8: Вы знаете, вот вы сидите рядом с таким человеком, который... Ну, совершенно не любит находить на свидания. Раньше у меня, конечно, там, когда мне было лет 20, я действительно любила, мне нравилось там что-то рассказывать о себе. А сегодня наступила такая усталость. Вот вы представляете, все-таки ходишь, вот на свидание приглашает достаточно много мужчин, ходишь и вот регулярно, заново рассказывать о себе, знакомиться с очередным человеком. Ну, это
7: плохо. Ну, ты скажи, пролистай последние 10 рилс и не задавай вопросов. Понятно. Я там все рассказал.
6: Может, не чистить просто? Ну, раз в год сходил.
8: Да? Нет, ну, раз в год можно.
6: Можно.
8: Можно, да.
7: Так к следующему свиданию забудешь, о чем говорил на предыдущем.
6: Если раз в год?
7: Да.
6: Ну, конечно, забудешь.
7: Раз в год с одним и тем же человеком или с разным?
6: Нет, сразу.
7: А.
6: Ну, познакомился,
7: так, мы, кажется, не с вами. Раз в год.
6: Ну, тут, знаешь, от задач. Что надо?
8: Да,
6: может,
8: блин, да просто работаешь, как бы времени нет, вот это вот все ходить, посиделки устраивать.
7: Мне еще жена не разрешает ходить на свидание.
8: А так
7: вы...
6: Ты не говори, зачем ты рассказываешь?
7: Неудобно мне.
6: Ну,
7: так потом
8: ну,
7: месяц Гунинга
8: нет,
7: мне
8: давай
7: ждет.
8: Не учи тут хорошего мальчишку вот этим всяким плохим делам.
7: Мальчишка. Седая борода, я сегодня в зеркало посмотрел. Думаю, когда вы вылезли.
6: Так, ну тут про искусство нам много не кидали. У нас, в общем, про sexual medicine это все. Ну хорошо, а вот...
7: Тебе так... не кажется, что Алексей с собой увез?
6: С собой увез, мне кажется, да. Но... Про Джеффа Кунса можно, ну так, он современное искусство, отец, так сказать, практически. Ну, не знаю. Ну, да, он распродает свою коллекцию. Ну,
7: а какие вот вообще яркие, на твоей памяти, яркие продажи современного искусства российских художников были? Ну, может быть, там оверпрайс ценник или прям тебе понравилась работа?
8: Ну, вот самое яркое, это, которое опубликовано, всем известно, это, конечно, что Тимати купил за 65 миллионов.
7: Так он же не в России, или он в России купил?
8: В России, да, в галерее Владей. Купил за 65 миллионов, но это оверпрайс.
7: Что купил?
8: Для Целкова, для этого произведения. Произведение Олега Целкова.
7: Да. Ну, просто мы это знаем, может, зрители не знают. Ну,
6: Олег
7: да.
6: Целков, конечно.
8: Да, да.
7: Нет, я художник этого знаю.
8: На самом деле, это вот, ну, X5.
7: Но он в себя поверил или Тимати переплатил? Бугатти, может, ему тоже дорого привезли? А вот видишь, человек из 65 миллионов художника, и Бугатти нет-нет доберет.
6: Молодец.
7: То есть можно и часы брать, и картину.
6: Ну, можно.
7: Вырасту, стану как Тимати.
6: Можно и часы, и картинку. У Тимати все-таки там размах другой.
7: Я дождусь своего
8: Целкова. В Элегамсе.
7: Я его все время Курт Ванигут хочу назвать.
8: Ой, кстати, я его недавно прочитала еще одну книгу.
7: Колыбель
8: для кошки, да.
7: Естественно, что же еще девушка прочитала.
8: А нет, а до этого я, кстати, читала «Крестовый поход детей».
6: Хорошо. Жизнь современного художника. Она... Что из себя представляет? Это человек одержимый? Или это человек, который занимается больше бизнесом? Что художник? Вот если поговорить о художниках, вообще это прибыльное дело? Это хлебная история? Или это все-таки призвание, и он может там без штанов ходить, но тем не менее писать, и если повезет, то придет Тимати и купит? Вот современный художник российский, он как вообще выглядит? Кто он такой?
8: Я здесь буду очень романтичной. На самом деле, я люблю так говорить, что в искусстве не работает, искусство служит. Вот вы знаете, я зарабатываю только на искусстве, но я могу несколько месяцев ходить с голой ягодицей, как там у вас было.
7: Но накачанной.
8: Ну, то есть ты действительно просто занимаешься тем, что ты развиваешь культуру России. Что еще раз? Я...
6: Обсуждаем культуру России.
7: Ты говоришь, я могу ходить с голой ягодицей. Я говорю, ну зато накачанный. И потом посоветовал на твои рельсы.
6: Я сказал, что я уже подписался 15 минут назад, но еще не оценил. Да.
8: Так, все хорошо. Там надо будет самые красивые ролики.
7: Не обижайся, Лер.
6: Мы любим вас такую, какая вы есть.
8: Золотой человек.
6: Да, принимаем. Любим даже.
8: Да, и кто такой современный художник? Конечно, это человек, глубоко погруженный и в историю искусства, и тот, кто, наверное, быстрее всех схватывает на метафизическом уровне то, что происходит вообще в обществе. Самые главные вопросы понимает, самые основные, которые общество еще не успело трансформировать в текста, да, или вот почему есть такой предмет, как теория искусства или философия искусства. Текст появляется позже, чем происходит определенное событие в культурном мире. И потому что ты не можешь вот сразу, да, анализировать ситуацию, которая произошла. Вот произошло искусство. Почему вот молодой художник не может, грубо говоря, написать шедевр? Да? Потому что его нужно успеть проанализировать. И на это нужно время, нужен период. То есть ты вот покупаешь молодого художника, ты никогда не скажешь, что какой у него ценный период. Ты не знаешь. Потому что
6: Как шаман, да, вот написал песню «Я русский». Сразу не оценили,
7: а потом
6: зашла.
8: Да. А я вот совершенно не слушаю.
7: Или вот как Павленский прибил на Красной площади. Вот не поняли еще?
6: Мошонку.
7: Спасибо тебе,
6: брусчатки.
8: Но это акционизм, это несколько другие вещи.
6: А в чем смысл этого акционизма? Что они хотят?
7: Я знаю, хороший анекдот, но не в эфире.
8: Вот смотрите, у кого-то...
6: можно продать?
8: Давайте так. Ну, акционизм – это больше про то, что ты говоришь. Вот перформанс – это немножко другие вещи. Дело вот в чем. Когда ты... Вот есть несколько языков. Есть английский, немецкий, русский, да. Есть кинематографичный язык, да. Есть текст. Есть вот, да, речь, мы с вами общаемся, а есть язык акционизма. Вот мне кажется, есть такие условно художники, да, которые говорят на таком языке.
6: Что им движет?
8: Ну, я считаю, это какие-то внутренние, как сказать... Внутренний какой-то потенциал что-то сказать, быть услышанным.
6: Ну, и, наверное, я просто к чему? Борьба. Что, вот, допустим, вспомнили этот эпизод с брусчаткой, да? Ну, вряд ли он сказал, друзья, я для вас готов устроить вот такой вот, значит, перформанс. Скидывайтесь там, не знаю, по 100 тысяч рублей и приходите.
8: А перформанс так
6: весело.
8: Не продается, кстати.
6: Да,
8: перформанс продается только в документалистике. То есть это фотографии, видео, арт.
6: Да, то есть потом.
8: Да.
7: А можем ли мы это говорить, что вот тот же художник поджег дверь Лубянки и спокойно акционировал?
8: Это не художники, это акционисты. Да,
7: а потом уехал в Париж и то же самое пытался провернуть и сел на 9 лет. Можем ли мы сказать, что наша страна больше открыта к современному искусству?
6: Не больше открыта, наша страна бережно относится к современному искусству. Да. Бережно.
7: Так что приезжайте,
8: прибивайте. Я бы хотела так сказать, и я надеюсь, что я когда-нибудь так скажу.
7: Ну, я пока языком фактов разговариваю. Решил.
8: Ну, в данном случае,
7: скажи, вот успешный современный художник, это больше пиар или больше талант? Может ли человек...
8: Смотря кем он стал, смотря с какими институциями он работает. Если он работает в модной какой-нибудь московской галерее, и там его продают там, за оверпрайс, ну, я не знаю, что там будем с ним в будущем, я не могу на этот счет
7: никаких доводов. А бывает же, вот Самородок сидит где-нибудь под Рязанью, творит? И потом мы узнаем и увидим все его картины, только когда он...
8: Чтобы работать современным искусством, нужно обязательно быть внутри вот этого общества.
7: В Москве? Внутри Бульварного кольца?
8: Да почему нет? Я знаю огромное количество...
6: Можно в Париже или в Нью-Йорке.
8: Я знаю огромное количество художников, допустим, из разных городов, неправда. Да. Красноярск, допустим, там сейчас вообще ярмарка Скан проходит, ярмарка современного искусства. Bollywood Family, между прочим... заняли вот эту позицию, где кто, они кто? Развивают Bollywood Family. Есть такая группа людей, у которых большое количество ресторанов. Ресторанная группа, холдинг.
7: А, Красноярск же вообще знаменит ресторанами своими вкусными.
8: Да, да и вот, вот эти ребята, нет, они занимаются тем, что продвигают современное искусство. Вообще, в принципе, в Красноярске, кстати, хочу похвастаться, был открыт самый первый музей современного искусства. И вот сейчас, на сегодняшний день в Москве, в Красноярске проходит вот Скан, ярмарка современного искусства, где поддерживают молодых художников из регионов, сибирских художников.
6: Можно слетать.
8: Конечно, это прекрасное событие.
6: В Красноярске, да, мы про ресторан, видимо, больше говорим, отзывы очень хорошие.
8: Можно на ярмарку, потом в ресторан.
6: В Москве у нас что, центральный этот самый музей фотографии, да, основной?
8: У нас огромное количество музеев хороших. Вы что?
7: Ну, Дарья Жукова уже в одно время очень нужна.
8: Гараж. Ну, да, на мой взгляд, это самый влиятельный, наверное, потому что там прошли действительно грандиозные выставки, привозили разных художников. Кстати, и Бекон был, и Ротко был, привозили. Это феноменально для нашей страны, и я считаю, что такие институции однозначно нужно поддерживать и делать все возможное, чтобы сохранить это.
7: Помогает город вообще?
8: Конечно, огромному количеству людей. Кстати, вот я хочу так сказать, что очень много меценатов, коллекционеров, арт-дилеров это являются патронами музея «Гараж». Mm-hmm. Поэтому Bollywood Family, допустим, вот как его зовут, Дмитрий Журкин. Вот он очень частый гость, кстати, гаража. И к тому же там архив огромный. Вы можете в любой момент, мне кажется, туда написать, и вам проведут классную экскурсию, все расскажут, и вы на самом деле влюбитесь в время.
7: А туда надо писать, или я могу просто прийти?
8: Ну, я думаю, что там есть определенные дни, когда открыто хранилище, например, хранение, можно прийти как гость. А так, в принципе, лучше, я думаю, связываться с кураторами, чтобы иметь какой-то пригласительный, чтобы провели экскурсию.
6: Ну, вообще, конечно, на мой взгляд, вот рецепт того, как полюбить, понять и так далее, надо, конечно, ходить на выставки на эти, и желательно ходить со специалистом, ну, с хорошим экскурсоводом, который будет объяснять, потому что это меняет полностью все представление о том, что ты видишь, даже если мы говорим не о современном искусстве, а о любом искусстве. Да, это тяжело выдерживать без подготовки, ну, трудно 2 часа слушать экскурсовода с непривычки, но, может быть, есть какие-то более такие форматы, ну, вот как, например, у Леры. Она объясняет у себя там в рилсах, да, например, не только, так сказать, демонстрирует.
8: Плюс вот мой простой совет.
6: В первом пункте мы
8: смотреть,
6: обсуждали.
8: Конечно, фильмы, которые связаны так или иначе с искусством. Искусство кино, вот есть такой термин. Я считаю, что нужно читать, конечно, книги. Философию, конечно, не поп-философию, да.
6: Да хотя бы поп-философию пусть читают.
8: Ну, я бы, наверное, брала бы больше философии, которая раскрывает общество, потому что вот как раз, когда ты смотришь на это общество, ты понимаешь, почему это общество создает такое искусство. Вот в чем дело. И когда ты это понимаешь, ты как бы любишь уже то, что ты как бы чужими руками тоже соучастник вот этого всего. И когда кто-то не понимает, хает там какой-нибудь банан, мы все соучастники этого
6: как
8: банана.
6: Андрей,
8: вот в чем дело.
6: Сегодня.
7: Я не хаю.
8: Нет,
7: я возмущаюсь цене. А посоветуй три книги для начинающего.
6: Я книжку нашел, могу сказать, которую...
8: А давайте я две, а
6: вы... Давайте. Вы можете вы три, я потом озвучу.
8: Я бы рекомендовала, на самом деле, самая простая книга, которую я бы даже рекомендовала подросткам, называется «Любопытное искусство». Там как раз начинается вот с импрессионистов, очень простым языком, очень быстро, легко читается, шрифт вот такой, книжка вот такая, поэтому очень легко, круто, классно, прям, вот я говорю, даже подросток все поймет. А второй вариант — это, конечно, «Черный квадрат» Малевича. Я неустанно всем рекомендую просто прочитать это произведение. И я бы, конечно, рекомендовала прочитать Василия Кандинского, его работу о духовном искусстве. Я считаю, что Василий Кандинский сделал огромное количество полезных открытий в контексте искусства. И
7: Кандинский, которого так грубо рисовал, да?
8: Да. И он, на самом деле, очень силен в своих исследованиях. И чтобы погрузиться, собственно, в эти исследования, мне кажется, эта книга определенным образом поможет. Опять же, это очень тонкая литература, читается за один, за два дня. Вот просто там самолет сел, прочитал, и примерно 60% понял всего того, чего ты не понимал. Это вот мои такие хайлайты.
7: А ваши книги,
6: Петр? Я только одну книгу прочитал по современному искусству. Она называется «Как понимать современное искусство и перестать его бояться». Авторы Сергей Гущин и Александр Щуренков. Безумно мне понравилось. Все понятно. Все объясняется просто с картинками и так далее. Ну, правда, я, честно скажу, не дочитал до конца. Где-то на более сложных материях игры с цветом я там притормозился, но вернусь. Просто я отложил ее и не вернулся. Классная книжка, вот тебе прям советую. Отлично.
7: Я посоветую два фильма, вернее, один фильм, один мультик. Анимационный мультик про Ван Гога. В общем, я в самолете посмотрел, сейчас летел. Мне понравился. Я, наверное, сейчас... Он, мне кажется, единственный, вы его легко найдете. И там прям мультик нарисован такими мазками, как он рисовал картины. Про его, вообще про историю Ван Гога. Ой, и второе, как-то что-то про Банкси, тоже что-то свежее, но название я сейчас не могу вспомнить. Как его искали, как вообще зарождалась эта тусовка. Он полудокументальный, полухудожественный.
8: А, я, кстати, видела его тоже.
7: Вот, тоже мне очень...
6: Одна проблема, конечно, вот современное искусство, мне кажется, и в нашей стране, и во многих других, это все-таки такая штука, которая сильно непонятна большинству людей, вряд ли когда-то будет близка. И даже не только современная, наверное, классическая музыка, да, вот много. Вот эта проблема есть, как с ней быть, сложно сказать. Надо ли с ней как-то быть?
8: Я думаю, очень мало образования, на самом деле, по современному искусству в России, особенно по срезу 20 века. Мне кажется, когда ты углубишься в этот срез искусства, тебе станет понятно все, что здесь происходит. Почему? Потому что нужно всегда идти к истокам, откуда все началось. Началось все там в 19 веке, да, но самый такой пик апогей пришелся на 20 век. И поэтому я думаю, что начать нужно с 20 века. И я в своих роликах очень много, на самом деле, говорю о художниках, и обязательно мы рассматриваем вообще всю ситуацию, которая происходила вокруг в обществе, что провоцировало на то определенное, то или определенное искусство, да, и поэтому это раскрывает несколько глубже художников. Вот. Я считаю, что, конечно, нужно всякими разными способами образовываться.
6: Лер, прощаемся мы на этом. Лера Венера была у нас в гостях.
7: Подписывайтесь на вашу прекрасную страницу, да. Изучайте современное и не только современное искусство.
6: Все, всем пока, спасибо, всего доброго.
4: Словом по столу.
9: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Йоу. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
4: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Подготовка ЕС к сценарию масштабной гибридной атаки. Контекст. Европейские послы провели ряд закрытых встреч, обсуждали кошмарный сценарий многоуровневого воздействия на регион, в результате которого могут погибнуть люди. Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макград заявил: «Демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз. В связи с этим идет усиление потенциала по их прогнозированию и выявлению».
10: Модернизируются системы раннего оповещения, обсуждаются детали развертывания групп экстренного реагирования. Подобная активность в вопросах безопасности дала импульс к возобновлению споров о том, что Евросоюз пытается заместить собой НАТО. Впрочем, политические элиты ЕС понимают, альянс без США потеряет всякий смысл. Вашингтон регулярно дает поводы усомниться в будущем так называемого трансатлантического единства. Потому изобретаются новые способы подкрепить и обеспечить другое единство – общеевропейское. Регулярные ЧП в регионе с обнаруженными дронами и взрывными устройствами на инфраструктурных объектах, которые почему-то никогда не взрываются, стали ключевым элементом в этой работе.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, столько же в Сухуми, в Калининграде 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ лишились возможности координировать свои действия на Добропольском направлении. Германия не намерена запрещать выдачу виз россиянам. Стало известно, когда состоится детское интервидение. Подробности далее. Расчеты беспилотников российской группировки войск «Центр» на Добропольском направлении уничтожили 6 ретрансляторов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Ведомстве указали, что в результате нанесенных ударов ВСУ лишились возможности управлять действиями передовых подразделений, поддерживать связь между ними и координировать их действия на Добропольском участке линии боевого соприкосновения. Германия не планирует полностью запрещать выдачу виз россиянам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник. На ужесточение визовых ограничений для российских граждан в Евросоюзе в последнее время настаивают прежде всего страны Балтии и Северной Европы. Ранее Еврокомиссия заявила, что собирается предложить странам Союза к концу 2026 года ужесточить выдачу шенгенских виз гражданам недружественных стран. Восточному Тимору важно наладить авиасообщение с Россией, но выполнять прямые рейсы между странами непросто с технической точки зрения. Об этом рассказал глава МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейтыш. Он подчеркнул, что сегодня путь из Восточного Тимора в Россию сложный, приходится добираться разными рейсами с пересадками в Индонезии и Китае. С 4 по 6 октября глава МИД Восточного Тимора посетил Россию с первым визитом в истории отношений стран. Во вторник прошли его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава Пентагона Пит Хэксет подтвердил, что казнь через расстрел американского военного не дала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе, будет транслироваться в прямом эфире. Ранее Хэксет объявил, что казнь будет проходить публично, чтобы люди могли осознать последствия подобных поступков. Однако он не уточнял детали. Не дала Малика Хасана, который в 2009 году убил сослуживцев, казнят 3 декабря. Это будет первый случай казни американского военнослужащего через расстрел за более чем полвека. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в следующем году достигнет почти 96 тысяч рублей. Это следует из проекта бюджета фонда пенсионного и социального страхования России на предстоящие 3 года. В 2026 году максимальная величина данной выплаты составляет 83 тысячи рублей. Увеличение в 2027 составит 12,5 тысяч. При этом ожидается, что в 2028-2029 годах рост этой суммы продолжится. Так, в 2028 году максимальное пособие вырастет до 104 тысяч. Рублей. Подготовка к детскому международному конкурсу интервидения ведется. Конкурс может состояться в следующем году. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Алимов. Он подчеркнул, что информация о месте проведения конкурса ему пока неизвестна. Международный музыкальный конкурс интервидения состоялся в России в 2025 году. По его завершении наследный принц Саудовской Аравии пригласил второй конкурс в королевство. Глава Росмолодежи Григорий Гуров не исключил возможность проведения детского интервидения, отметив, что в стране много активных детей. В данной минуте это все. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва, радио «Спутник», работают все радиоприемники страны. В эфире программа «Дуэль с Манучаровым». Я есть тот самый Манучаров. А в гостях у меня Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью и директор Центра социальной архитектуры МГИМО. Здравствуйте, дорогой мой друг.
3: Здравствуйте. Снова
2: здравствуйте, радостно вас видеть. Начнем с блица. А какой самый первый профессиональный совет вы дали и кому?
3: Ну, видите, я...
2: Это блиц, напомню.
3: Держи центр тела и линию атаки. Я просто профессионально начинал работать тренером по карате. Вот, поэтому у меня несколько очень бурных
2: лет. Это был какой-то ваш ученик?
3: В молодости. Ну да, моим своим ученикам.
2: Так, скажите мне, пожалуйста, главное одно, чему вы научились за последние годы?
3: Принятию. Принятию ситуации, принятию других людей. Мы живем в очень сложное время, и не надо и ко времени, и к людям создавать себе завышенные ожидания.
2: А люди меняются?
3: Люди меняются. Кто-то в худшую сторону, кто-то...
2: Но меняются, лучше. Люди могут меняться.
3: Люди могут меняться.
2: Есть книги, которые вы перечитываете?
3: Вы знаете, я раньше каждый год...
2: Напомню, это «Блиц».
3: «Война и мир» и «Библия».
2: Прекрасно. Что для вас является главной мотивацией сегодня в работе?
3: Интерес.
2: Прекрасно. С «Блицем» покончено. Вы были у меня на эфире месяца два тому назад, да?
3: Больше. Весной.
2: Весной. Это значит, до лета. Вот вас часто представляют как политтехнолога, а такая вот есть профессия, как политик? И как быстро можно стать политиком, если такая профессия есть?
3: Ну, во-первых, Макс Вебер в свое время выдал вот эту вот классическую свою лекцию «Политика как призвание и профессия», поэтому, да, конечно же, политиком можно стать. Это очень сложно, потому что политик – это, ну, наверное, вершина человеческих профессий. У нас просто к этому относятся, как к чему-то такому мерзкому, неприятному. Но вот те, кто для вас мерзкие и неприятные, они не политики, они политиканы. А политик предполагает действительно очень высокий уровень осознанности и мотивации высокого уровня. Потому что, видите, у нас в русском языке нет той разницы, которая есть в английском, между politics и policy. То есть politics – это процесс конкуренции, борьбы за власть, а policy – это политика в смысле большой какой-то стратегии. Так вот, настоящий политик, который борется за власть не ради самой власти, а ради того, чтобы реализовать какое-то свое видение. Вот таких людей мало.
2: А где же учат быть политиком?
3: Жизнь учит политиков. Не, понятно, я, конечно, мог бы сказать на семинарах Минченко консалтинг, и это действительно так. У нас в прошлом созыве было 125 депутатов из 450, которые прошли через наши тренинги. В этом году я еще не считал. Будет сопоставимое число, потому что большое обновление прошло. Кто-то там избрался из наших учеников, кто-то не избрался, кто-то из жизни ушел уже, к сожалению. Вот. А кто-то может сказать, что в специализированных учебных заведениях, ну, у нас в России вообще-то есть официальное место, где ты можешь стать политиком.
2: Это какое?
3: Это конкурс «Лидеры России. Политика». Было уже два набора. Первый в 2020 году, перед восьмым созывом, и второй в прошлом году, соответственно, перед девятым.
2: То попасть же просто с улицы нельзя?
3: Нет, вы должны пройти тестирование, вы должны получить рекомендации. Ну, то есть это конкурс, понятное дело. Но, тем не менее, после этого вас год учат. Чему учат, я не знаю, я там не преподавал.
2: А кто такой политик сегодня вообще, скажите мне?
3: Ну, настоящий политик, я уже сказал, это человек, который идет в политику ради того, чтобы реализовать какое-то большое видение.
2: А в чем тогда отличие политика от чиновника?
3: Ну, чиновник приходит просто на работу. Он же не является человеком, который предлагает видение. Он, ну, как
2: ну, как, вот, за, ну, законопроекты они делают все.
3: Ну, законопроекты делают на самом деле не чиновники. Вот так вот реалистично. Давайте так.
2: Как депутат у нас... это чиновник?
3: Нет, депутат, конечно, не чиновник, но депутаты тоже не делают законы. Ну, то есть они их делают иногда, но, давайте так, большая часть тех законов, которые поступают в нашу Государственную Думу, мы же про наш контекст говорим, да, которые поступают в Госдуму и которые потом принимаются, это законы, подготовленные исполнительной властью. Причем они могут быть как исполнительной властью быть внесены, так и внесены, например, через депутатов. Вот Вячеслав Викторович Володин, великий человек, третий раз стал спикером Госдумы, больше никто этого рекорда еще не побил. Вот, он ругался на это, что типа исполнительная власть. Вы зачем депутатами прикрываетесь? Сами ее носите, а то так позвали сюда, иди, давай, подпиши вот это, а вы это писали на самом деле. Но в исполнительной власти это тоже же возникает не из ниоткуда. Как правило, есть какие-то субъекты, которые этого требуют. Ну, например, не хватает денег в бюджете. Давайте придумаем, как изъять дополнительные средства у населения, там, у бизнеса, еще откуда-то. Соответственно, дальше там, начинают искать. Или есть какая-то отрасль, которую необходимо отрегулировать каким-то ее участникам. И они уже идут к чиновникам, иногда к депутатам, к чиновникам чаще, и дальше уже там что-то возникает. Если брать наши госкорпорации крупные, там, типа «Газпрома», так они сами для себя пишут законы, какие им нужны, или там «Ростеха», например. Вот. Поэтому я бы сказал так, что политики – это все-таки люди, которые предлагают ну, какую-то свою большую идею. У нас таких людей очень мало.
4: Угу. А вот коммунисты у вас по-прежнему ассоциируются с СССР?
3: Давайте так.
4: Или уже эта связь у них потеряна?
3: Они заявляют, что не потеряли. Они заявляют, что они наследники Советского Союза. Угу. Но, конечно, когда я слушаю Геннадия Андреевича Сюганова, угу. там большие вопросы на тему преемственности с идеологией марксизма-ленинизма. Ну, кстати, я вот могу сказать, с интересом огромным смотрел встречу представителей политических партий, прошедших в Госдуму с президентом, я могу сказать, у Зюганова было лучшее выступление. Просто лучшее с точки зрения понимания, во-первых, человека, с которым он разговаривает, а с другой стороны, с точки зрения понимания своих интересов. Ну вот он там, в частности, пролоббировал тему, чтобы вот та же самая модель выделение комитетов оппозиционным партиям, которые существуют в Государственной Думе, была бы распространена на региональные парламенты.
4: Да.
3: Вот, пожалуйста, то есть человек решает конкретные, очень четкие задачи, при этом он демонстрирует лояльность по отношению к президенту, чего его предшественники не делали. Если вспомнить поведение большевиков, например, в дореволюционных государственных думах, то оно было радикально оппозиционным. А здесь, ну, выглядит как какой-то кадет или октябрист наш Геннадий Андреевич-то. На самом деле, тем более, что коммунистическая партия отказалась от атеизма, а это один из ключевых столпов вообще-то марксизма, ленинизма, идеологии КПСС. Но они, по большому счету, это пролетарского интернационализма отказались, потому что вот эта антимигрантская кампания, к которой подключились очень многие депутаты или кандидаты от КПРФ, потому что Михаил Матвеев, самая яркая фигура в этой нише в Госдуму, не прошел. Вот, ну, в общем, тоже как бы разрыв.
4: Но вы все равно не отвечаете мне на вопрос. Он у вас ассоциируется с Советским Союзом?
3: Ну, по стилистике, да, а по факту, конечно, это буржуазная партия.
4: И получается, у страны тоже он также ассоциируется, у граждан?
3: У граждан по-разному.
4: Ну, как вы считаете, вот как он ассоциируется?
3: Не, ну, мне что считать, у нас есть социологи. Какие мотивы голосования за КПРФ? Мотив первый – верните Советский Союз. А мотив второй – я голосую за самую оппозиционную партию, кто может показать Кузькину мать Единой России. А мотив третий – пусть будет хоть какой-то балансир партии власти.
4: Угу.
3: И, соответственно, это разные мотивации. Только треть избирателей где-то на самом деле голосует за возрождение советских практик.
4: К слову, по поводу партии. Вообще, как вы считаете, вот появление новой партии вообще возможно? Есть шансы собрать голоса?
3: Да нет, конечно, всегда возможно. Понимаете, это как в анекдоте, когда цыган смотрит на своих детей, которые в луже барахтаются, и думают, этих отмыть или новых нарожать. Можно и этих отмыть, можно и новых нарожать. В общем, и то, и другое возможно. Технически партии у нас зарегистрировать можно, хотя с каждым годом все сложнее.
4: Почему?
3: Ну, потому что позиция Минюста такая. Во-первых, требования ужесточились. А во-вторых, ну, просто по факту не регистрируют новые партии.
4: А потребность вот избирателей есть в новых партиях?
3: Ну, видите, они, с одной стороны, говорят, что есть. Там до 30% избирателей говорят, что нет партии, которая выражала бы мои интересы. Ну, а с другой стороны, видите, вот на выборы приходят, и там 90 с лишним процентов уходят пяти парламентским партиям.
4: Как это вы объясняете? Ну, может быть, они что... потребности как раз электората выполняют, нет?
3: Это, понимаете, как кто-то хотел бы иметь роман с Анджелиной Джоли в прошлом, или сейчас не знаю с кем, с Марго Робби, да, или с Анни Тейлор Джой, но как бы живет с той девушкой, которая ему встретилась. Ну, вот так же примерно у нас и с партиями.
4: А какая партия, по-вашему, требуется в Государственной Думе еще?
3: Понимаете, кто у нас является человеком, формирующим запрос на партии. У нас же один человек формирует запрос. Это президент. Его эта система явно устраивает. Новая партия ему не нужна. А там разговоры там, о каких-то элитных группах, они не субъектны, они такие решения не принимают. Они могут приходить с вариантами. Ну, то есть я знаю, что года два назад приходили с вариантом раскрутить зеленых и провести их в Госдуму. Там обсуждались варианты и с очень неординарными лидерами, и, в общем, там финансирование было понятное. Сказали, нет, не время, особенно во время специальной военной операции, зачем мы будем качать тему экологии, учитывая тот факт, что сейчас мы вынуждены по факту закрывать на экологию глаза.
4: Угу.
3: Ну, потому что это стоит денег. А дальше была идея очень нестандартной перезагрузки партии «Родина». Очень нестандартная, с очень нестандартным лидером. Тоже с ней походили в прошлом году пару-тройку месяцев и отказались от этой идеи. Ну, то есть идеи-то регулярно бродят, но у нас пока, я вижу, настрой в целом все двигать по консервативному сценарию. Мы это видим и по кадрам. Ну, типа, те же самые пять партий. Там поменялся какой-то рядовой состав депутатов, но там большая часть председателей комитетов, там вице-спикеров сохраняется. Спикер сохранился впервые в современной истории. Говорили о каких-то перестановках в правительстве, там, очень бурных. Ну, вроде тоже ничего не предвещает. Вот, спокойно, как слоны. При том, что где-то весной сидели на чемоданах.
4: Ну, даже так?
3: Да, да, да. Был такой настрой, ну, вот что-то там похоже подвигается, как в администрации президента. То есть ходили различные схемы того, что будет вот эта вот любимая игра, когда люди под музыку ходят вокруг стола, вот, потом хлоп, да, и они должны сесть. Вот один стул убирают, и кому-то места не достанется. Но они уже пересаживаются. Кто там из АП в правительство, кто-то из правительства в АП, кто-то в корпорации.
4: Кто запускает эти слухи?
3: Ну, я думаю, что они часто отражают реальное...
4: Ну, почему же ничего не сбылось?
3: Ну, потому что в итоге сказали, а что, и так нормально. Mm-hmm. Как в известном высказывании руководителя АвтоВАЗа, можно, но зачем?
4: К слову, по поводу предвыборных кампаний. Вот с момента первых выборов в Госдуму, какая предвыборная кампания и чья была самая интересная вот вся эта предвыборная история?
3: Я бы сказал, что самые драматичные созывы были третий и четвертый. Соответственно, 99-й и 2003-й. Ну, 99-й решался вопрос с преемником. Была компания Лужков-Примаков.
4: Угу.
3: И был слепленный на коленке блок «Единство» во главе с Шойгу. И слепленный также на коленке «Союз правых сил» во главе с Кириенко. И эти два Сергея, этот правоцентристский блок, поддерживал Путина. Ну, а, соответственно, коалиция Лужков-Примаков двигала в президенты Примакова. И вообще никому было не важно, что первое место заняли коммунисты, потому что всем было понятно, что КПРФ здесь не игрок. А вот то, что путинская коалиция набрала больше, чем коалиция Примакова и Лужкова, привела к тому, что те сказали, ну, все, мы сдаемся. При этом надо заметить, я с одним из губернаторов разговаривал, который был в этом списке Примакова и Лужкова. Я им говорю, слушайте, а чего они у вас так мало набрали? Он говорит, ну, потому что с людьми надо нормально разговаривать. Мы когда вошли, ну, там, губернаторы такие, это старожилы, руководители, там, солидных регионов, мы думали, что, ну, это как-то наше совместное предприятие акционерное. И, соответственно, начинаем разговаривать с Лужковым, типа, ребят, ну, давайте, как там дальше, что там с властью и так далее. Те говорят, ну, вы пока посидите, а мы там все, ну, как бы, вы же примкнули к стану победителей, поэтому... Вы должны быть довольны только тем, что вы с победителями.
4: Что мы вас взяли, да?
3: Да.

0: выиграл все суды по поводу того, что его обвиняли в отношении к каким-то криминальным структурам. Все суды выиграл, поэтому только это про него могу сказать. Анатолий Петрович Быков там был.
1: А что же там было такого интересного в этой компании?
0: Ну, потому что вот все было вот так, мотылялось, было вообще ничего не понятно до самого конца. И у меня вот клиент был, он избирался по одномандатному округу, он на тот момент был офицером ФСБ, и он такой, говорит, я прямо замечаю, на встречу приезжаешь, спрашивают, типа, кого вы хотели бы видеть президентом? И я где-то там в сентябре говорил, типа, Примакова, все говорят, да, нормально, молодец. А в октябре уже я говорю Примакова, все так, типа, а что не Путина? И он говорит, я понял, народ полюбил Владимира Владимировича. Ну все, я говорю, начал говорить, я за Путина. Вот, ну я, говорит, не с Путиным, не с Примаковым, не был знаком. Ну, вот, оба, в принципе, из спецслужб.
1: Ну это получается по 99-й год, а 2003?
0: 2003 год была попытка государственного переворота. Михаил Борисович Ходорковский профинансировал три партии, ну там, КПРФ, СПС и Яблоко. Плюс еще различных одномандатников от разных партий. То есть у Ходорковского была задача получить конституционное большинство в парламенте.
1: Купить у коммунистов и у эсеров.
0: Ну, они засунули, ну, эсеров тогда не было еще.
1: Подождите, у КПРФ, а вторая партия как?
0: СПС.
1: СПС
0: и Союз правых сил.
1: А, Союз правых сил.
0: Оттуда Кириенко тогда уже ушел. Кириенко в 2000 году назначили полпредом президента, и он вышел из партии. И, соответственно, рулил там всем Анатолий Борисович Чубайс, ныне проживающий в Израиле, как известно. И вот Ходорковский давал деньги СПСу, давал деньги, ну, больше всех давал Яблоку. То есть у Яблока вообще как бы основное финансирование, насколько я понимаю, было от Ходорковского. У СПС частично, потому что там еще скидывался крупный бизнес, ну, типа там партия бизнеса. Они, видите, они убрали весь вот этот вот пафос, который им помог победить в 99-м, когда Кириенко был, что дорогу молодым, кадровые лифты и так далее, все то, что потом Сергей Владимирович реализовал, уже будучи в администрации президента. А они все просто, мы партия крупного бизнеса, там был этот ролик с люксовым самолетом, там, с богатыми белыми сиденьями, в котором летели Хакамада, Немцов и Чубайс, который прям их угробил. Ну, там много чего их угробило. Ну, в общем, Яблоко, СПС и частично КПРФ финансировались Ходорковским, плюс отдельная...
1: А что значит частично КПРФ?
0: Ну, потому что, ну, там они купили несколько мест, насколько я понимаю, и двигали своих людей. И была предварительная договоренность, что когда будем менять Конституцию с президентской на парламентскую республику, то, в общем, вы там голосуете с нами. И это все закончилось арестом Ходорковского, самого богатого человека страны, в новосибирском аэропорту, вошел спецназ, сломал дверь самолет, выволокли лицом в снег, наручники. Ну, в общем, все вот так вот. Потом, правда, были еще драматичнейшие выборы 2004 года, их мало кто помнит.
1: Это какие, имеется в виду?
0: Ну, выборы, это вторые выборы Путина. Потому что в момент, когда они подавили государственный переворот Ходорковского, они, ну, как бы, ну, ушел в отставку Волошин, человек, который был от семьи главой администрации президента. И дальше была такая история, что Ходорковский был в тюрьме, Березовский в этот момент был в эмиграции, и у них была концепция следующая, что из бюллетеня выпадают все кандидаты, кроме Путина, выборы объявляются недействительными, поскольку срок полномочий Путина закончил, то исполняющим обязанности становится премьер-министр Касьянов, ныне иноагент. И, соответственно, дальше уже Касьянов выигрывает уже повторные выборы президента. И что там сыграло свою роль? Ну, во-первых, что какие-то кандидаты... И, кстати, там смешно было. От коммунистов баллотировался Николай Харитонов в первый раз.
1: Да, это я помню.
0: Да. От ЛДПР охранник Жириновского Малышкин, которого он потом выгнал. Вот здоровенный такой кабан. Вот. И там был джокер, это Сергей Михайлович Миронов. Когда сейчас вот там люди ругаются, говорят, а что-то, кстати, это Миронову натянули вот эти 5% справедливой России. Ну, во-первых, мы не знаем, натянули или нет, но определенная благодарность, что в момент, когда была вторая попытка в течение года государственного переворота, Сергей Михайлович сказал, все, не вопрос, я в жизни не сниму свою кандидатуру, его функция была просто быть в бюллетене. И был такой кандидат

0: Иван Рыбкин, с которым произошла неприятная история. У него в штабе сидели политтехнологи от Березовского, ну, на мой взгляд, эти люди нарушали профессиональную этику, я бы даже не стал называть их политтехнологами, это какие-то проходимцы. И Рыбкин заходит в свой штаб, заглядывает случайно через плечо в компьютер вот этого своего, так сказать, присланного Березовским человеком, и видит, что тот печатает его некролог. Он совершает такой круг по комнате, аккуратненько, невзначай, выходит на улицу, ловит вторую машину. Тогда такси, как вы понимаете, не было, все ездили вот это, с руки ловили частников. На Киевский вокзал и уезжает в Киев прятаться там на какой-то хазе малине, чтобы его не убили. Ну, вот такие тоже были интересные, драматичные выборы.
1: Фантастика. Ну, а вот эти выборы сегодняшние, как вам? Что вы скажете про них?
0: Ну, я уже сказал, что это самые скучные выборы в истории выборов в Госдуму у нас в России.
1: Почему?
0: Ну, война, потому что у нас.
1: Потому что по закону военного времени или что?
0: Ну как, у нас по законам военного времени-то ограничений нет, но есть самоограничения. Ну, то есть партии вели себя, как в известном анекдоте времен моего детства, когда Чебурашка и Колобок решили подраться, и Чебурашка говорит: чур, по ушам не бить. Колобок говорит: по голове тоже. И вот ровно такая история у нас случилась. То есть каждую партию можно было за что-то там типа мочить. Но как-то никто этого не делал. То есть на самом деле с точки зрения там внутрипартийной конкуренции все было очень аккуратно. Это первое. Второе, с точки зрения критики партии власти, ну, тоже, ну, потому что, ну, как, ну, война идет, так или иначе, это правящая партия, там, получается, мы там, что, кстати, там, на украинцев, что ли, работаем, или на коллективный Запад, поэтому тоже критика была очень аккуратная, дозированная, ну, и денег мало.
1: Потому самое что все идет туда, да?
0: Да, самая недофинансированная компания.
1: Но чтобы не быть самой недофинансированной радиокомпанией, мы прервемся на рекламу, которая будет всего минута, а потом мы вернемся в студию. Не переключайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
5: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
3: Бесценное от второстепенного.
5: Просто не надо себе врать.
3: Найти баланс посреди хаоса.
5: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
3: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
5: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
3: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
6: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
7: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента «Лайф». На ней все держится. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым.
1: Мы продолжаем. 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Евгений Минченко сегодня у нас в кадре. Евгений, еще раз здравствуйте. Радостно говорить с вами про такие глубокие темы политические. То есть, возвращаясь о том, о чем мы говорили до рекламного блока, то есть все деньги уходят на СВО, поэтому как бы финансов нет никаких.
0: Ну, какие-то есть, но в принципе компании были достаточно скромными. Если сравнить с 2021 году, я думаю, объем затрат, ну, раза в два, может быть, даже в три меньше.
1: Ну, сработало же?
0: Ну, сработало, потому что, понимаете, как вот вы вышли на ринг такие бодрые и бьетесь 12 раундов по 3 минуты. Вы все чемпионы, вы подготовленные. А вот чемпионат водокачки. И 3 раунда по 1,5 минуты. Но там тоже все примерно одного уровня. Поэтому, ну да, вроде как это. Даже интрига какая-то была.
1: А вот люди по-прежнему голосуют за образ, да?
0: Нет. Люди голосуют по-разному. Во-первых, есть инерция. Ну, что, например, помогло одной из старейших партий ЛДПР. Ну, типа, я всегда за ЛДПР голосую. Да. И даже тот факт, что нынешняя ЛДПР идеологически очень сильно ушла от времен Владимира Вольфовича, ну, как бы есть инерция бренда. То же самое с КПР. А второе, люди, например, голосуют просто за то, чтобы было что-то новое. И в этом смысле новым людям повезло, они остались новыми. Мы проводили большое количество фокус-групп, и вот, ну что, вот они уже поработали срок в Госдуме, они уже не новые. Да нет, новые, они все равно, они другие, они отличаются по стилю. Вот тут, кстати говоря, то, о чем вы говорите, там голосуют за образ. Вот тут голосуют за образ, что более молодые, более яркие, более раскованные, менее официозные. Потому что у нас же большая часть оппозиционных партий хотят быть такими маленькими единоросиками. Голову в плечи. Даже причем карикатурный единорос, потому что нормальные единороссы вполне себе бодро выступают. Взять вот того же там товарища моего, там Петра Толстого, там Евгения Попова, ну вот из ваших коллег, например, по ГТРК. Да и не журналисты взять, там Андрей Исаев очень бодро выступает.
1: Но это не вопрос в том, что, может быть, как сказать, личность не того размаха, поэтому не голосуют. Понятно, что Единая Россия, повезло у них Медведев с Путиным.
0: Думаю, что основной прирост дали Путин. Два раза пришел на съезд, встретился с первой пятеркой, ну, то есть, как бы четко дал возможность всем понять, что это, да, это партия президента, это моя основная ставка. Дальше, это Собянин, потому что интересный момент тоже вот по фокус-группам. Нет вот такой озлобленности, что типа Москва жирует за счет регионов. Все-таки вот типа, ну да, Собянин, помимо того, что есть большой бюджет, во-первых, он этот бюджет как-то все-таки аккумулирует, зарабатывает эти деньги.
1: Нет, про них понятно, да, про эту пятерку понятно, даже не надо разжевывать.
0: Я имею в виду, что в остальных... На самом деле, слушайте, вот непонятно, потому что была огромная дискуссия. Давайте не светить Собянина, давайте Собянина только для Москвы. Он же на прошлых выборах в Госдуму возглавлял только московскую группу. А в федеральной части его списка его не было. У нас последний раз мэр Москвы был в списке как раз в 2003 году, когда «Единая Россия» впервые шла на выборы. И как раз тут-то история такая, что вот эта озлобленность по отношению к Москве, она пропала в регионах. Ну, или как минимум очень сильно снизилась.
1: Ну, они видят результат работы Сергея Семеновича. Да, да. Сейчас никого не хотели хвалить или, наоборот, критиковать. Вопрос конкретный. То есть вот с «Единой Россией» понятно, есть вот эта пятерка. А с ЛДПР и с КПРФ, ну, там же просто нет людей, может быть, поэтому?
0: Ну, смотрите, у КПРФ очень сильно добавил Николай Бондаренко. Он все-таки миллионные просмотры, он в архетипическом образе шута. Ну, он драйвовый, на него хотя бы смотреть интересно. И самые прикольные дебаты-то получились в этой гримерке Соловьева перед дебатами. То есть тоже это вопрос... Будь всегда готов к атаке, как учат в восточных единоборствах. А вальяжный Петр Толстой. Ну, подебатируем. Тот берет мобильник, включает камеру, говорит, ну, поехали. Давайте, коллега. И, ну, это было, конечно, неожиданно. И потом они же еще... в чем прикол? Они же и монтировали. То есть ты устраиваешь дуэль. Ну, как вот мы мне сейчас устроили, как бы не дав предварительно вопроса, да, а то же самое тут раз, ты не ожидаешь, ты ждешь, что вот ты выйдешь туда.
1: Вы считаете, это вот методы такие, как бы они, на войне все способы, ну,
0: да,
1: хорошие из этой серии?
0: Конечно, да. Ну, о чем, ну, кстати, Петр Толстой мог бы сказать, я не хочу с вами разговаривать, уйдите, отведите меня в другую гримерку. Ну, это понятно, что это была бы слабая позиция.
1: А в Америке как происходит? Они за что голосуют там? За кого? За образ или все-таки какие-то предпочтение к...
0: Ну, смотрите, история такая. Повестки. Есть конгломераты электоратов, там как бы два подхода. Подход республиканцев. Мы берем большую повестку, мы выигрываем за счет большой повестки, в первую очередь содержательной, но понятное, что дело, что кандидат это месседж. Я вот вам расскажу. Короче, 2016 год. Я поехал в Штаты мониторить выборы президента и, соответственно, побывал на митингах Хиллари и Трампа. Хиллари в Филадельфии, центр города, стадион, заполнено где-то на две трети. Начали практически вовремя. Вышли какие-то люди достаточно унылые, ну, местные эти активисты. Вышла Хиллари, выступила буквально минут на 5-10.
1: Вы можете подробно так не рассказывать?
0: Я объясню, да. Потому что это надо рассказать. Ну и, короче, потом концерт какой-то певички.
1: Угу.
0: И Трамп. Огромный ангар в поле, очередь на 2 часа, а потом 4 часа мы его ждали, потому что у него было несколько встреч, и он летал на самолете между разными точками. И вот, представляете, уже ночь, час ночи, садится самолет, из него практически сразу в ангар летает Трамп и говорит: «Ну что, привет!» И шарашит 40 минут без остановки, просто как машина.
1: Вопрос персоны.
0: Ну, это очень большое значение, конечно, имеет. И мы вышли там, мы были там с девушкой одной, она ирландский политконсультант, и она такая говорит: «Ну, ты видел и эту, и его?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Я не верю в рейтинги. Она не может победить вот это».
1: И в результате?
0: Ну, Трамп выиграл.
1: А как устроены современные элиты в России? В каких областях они существуют? Или только в одной все-таки политической? Или
0: да бизнес? Нет. Я думаю, что база все равно – это административно-экономическая элита, а политическая, особенно если брать публичную политику, она, конечно же, очень вторична. Ну вот в нашей модели «Политбюро 2.0» книжку я вам дарил. Я помню, у нас публичных политиков выше уровня членов ЦК нету, а выше них еще кандидаты в члены Политбюро и члены Политбюро. То есть вот людей, которые именно публичные политики, которые партийцы. Я Дмитрия Анатольевича Медведева туда не включаю. Он член Политбюро, но он в первую очередь не публичный политик, а зам Путина по Совету Безопасности.
1: Ну как, он экс-президент.
0: И это тоже. Но
1: как же не публичный?
0: Я бы сказал так, что вклад публичности Дмитрия Анатольевича в его ресурсность очень невелик. Ну, то есть, понятно, что есть вот эта вот прикольная тема с его этими твитами в Телеграме и, наверное, еще и в мессенджере Макс. У меня его нет, к сожалению, поэтому не знаю, что там у него. Но это скорее такая изюминка-перчинка. А главная история с Дмитрием Анатольевичем – это то, что он решил в ходе СВО две очень важных проблемы, за которые он персонально отвечал. Это набор по контракту и проблема снарядного голода.
1: Ну, мы ушли чуть-чуть в сторону. Элиты сегодня – это кто? Элиты России.
0: Элиты России – это конгломераты лично давно знакомых людей, которые вместе долго двигались к власти. Большая часть современных, ну, топа элит – это люди или из Питера, или связанные с Питером, или исторически взаимодействовавшие так или иначе с Владимиром Путиным. То есть топовая элита нашей страны, конечно же, это личная сеть контактов Владимира Путина.
1: Угу. Как удивительно. Это они сейчас только сейчас сформулировали, или это давно известно?
0: Да нет, это давно известно, но слушайте, давайте так. Человек, который прошел через несколько попыток государственного переворота. Ну, как бы, во-первых, 99-й на самом деле это тоже была попытка государственного переворота просто легальными средствами, потому что, если вы почитаете, очень сильно, конечно, отредактированное воспоминание Бориса Ельцина, то он там прямым текстом пишет, что он предлагал Лужкову стать своим преемником, стать следующим президентом. Ну, при соблюдении определенных гарантий, а тот сказал: «Я и так стану президентом. Спасибо большое, Борис Николаевич. В ваших услугах не нуждаюсь».
1: Это факт.
0: Ну, это Ельцин пишет в своей книге. Я же что могу сказать? Ну, наверное, Юрия Михайловича я об этом не спрашивал. Но он не опровергал. И, соответственно, бывший премьер-министр, действующий мэр Москвы, глава Татарстана, глава Башкортостана и еще там порядка 20 губернаторов выходят и создают политическую силу, которая заявляет себя как антипрезидентскую силу при действующем президенте. Ну, то есть, это раскол, в том числе раскол в силовой части. Давайте вспомним, какими трудами убирали, например, Скуратова, генерального прокурора. А кто помог его убрать через Совет Федерации? Кто тогда возглавлял комитет по законодательству? Сергей Семенович Собянин, на тот момент глава Думы Ханты-Мансийского автономного округа. Это к вопросу о формировании доверия. То есть вот Путин на тот момент директор ФСБ и Собянин на тот момент руководитель профильного комитета Совета Федерации обеспечивали голосование сенаторов за отставку генерального прокурора. Вот тогда формировалось это доверие. Дальше попытка государственного переворота 2003 года Ходорковский, а попытка государственного переворота 2004 года это, соответственно, там Березовский и компания.
1: Ну и к чему вы говорите, столько переворотов?
0: 2011 год, попытка государственного переворота, опять же, так называемое белоленточное движение, и во всех этих случаях Путин сталкивался с нелояльностью части государственного аппарата. Ну, соответственно, вывод какой? Если хочешь быть устойчивым, если хочешь реализовать свою историческую миссию, а я абсолютно уверен, что для Путина важно именно реализовать историческую миссию, а не власть ради власти. То есть он действительно, он человек какого-то такого большого видения. Ну, вывод какой? На ключевых позициях должны стоять лояльные люди. А как ты узнаешь, человек лояльный или нет? Ну, ты должен с ним съесть путь соли, ты должен с ним пройти кризисные ситуации. Вот Дмитрий Анатольевич побыл президентом, я отдал президентское кресло. Ну, это жест. Это...
1: Разве был вариант не отдать?
0: Я думаю, да. Более того, ну, некоторые люди из окружения Дмитрия Анатольевича прямо потом говорили, если бы мы знали, что за нас выйдет такое количество людей на улицу, мы бы, конечно, не отдали Путину власть. Это в прошлом один из ближайших сотрудников Дмитрия Анатольевича заявлял.
1: Это кто, простите?
0: Наталья Тимакова. Я не уверен, что это авторизованная цитата, там, ну, это звучало. Вот, если я не авторизованная, приношу свои...
1: Так сказать, по поводу элиты, заранее. Давайте еще чуть-чуть. Я правильно понимаю, к вам часто обращаются с просьбой попасть в эту самую элиту, а вот у кого есть шанс сегодня там оказаться?
0: Ну, давайте так. Во-первых, я бы самого себя к элите не...
1: Нет, речь не о вас.
0: Не-не-не, поймите. А кто выписывает пропуска?
1: Ну, из ваших тезисов, которые вы только что мне изложили, что это должна быть прямая связь с президентом. Ну, или косвенная.
0: Ну,
1: то есть, грубо говоря, сейчас, вот я доверенное лицо президента на трех его выборах. Я элита?
0: Ну, нет. У нас доверие...
1: А я имею отношение к нему.
0: Ну, я могу вам сказать. У нас доверенных лиц президента в прошлом и сажали, и собственность у них от меня отнимали.
1: Спасибо за прекрасный намек, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот как понять, где элита, если с ней спросить?
0: Ну, элита — это те люди, которые реально принимают решения. Ну вот, окей, давайте так. Есть 9 типов людей, которые находятся в политике. Тип первый — игрок. Это человек, у которого есть свои ресурсы. Вот он — реальная элита.
1: Дальше.
0: Тип второй — порученец. Это тот, кто по заданию игрока решает конкретные задачи с высоким уровнем такой автономности. Он себе набирает уже команды, ну, такой проектный менеджер. Ниже идет политрук. Это человек, который идет четко по скрипту, иди туда, сделай вот это и так далее. Это вертикаль, грубо говоря, внутриэлитная. Угу. Второе. Вертикаль административная. На топе стоит лоббист. Это человек, который занимает позицию в административной вертикали. А дальше он работает с разными группами, в отличие от порученца, который работает только на одну.
1: У кого есть шанс оказаться в этой элите?
0: Ну, тут вариант такой. Если игрок, ты должен быть частью какой-то команды. Как одиночка, ты никто звать тебя никак. И у тебя должен быть какой-то изначальный ресурс. Это может быть ресурс финансовый, это может быть ресурс силовой, это может быть ресурс связей. Почему говорят там типа дети и элиты? Ну, так потому как бы идут вверх. Ну, а почему? Вот человек, например, взял и описал будущего президента, сидя у него на коленях в возрасте 4 месяцев. Ну вот, этого человека, например, не посадят за то, что другие люди получают большие срока.
1: Это реальная история?
0: Ну, реальная история, конечно.
1: Какого президента?
0: Ну, это я не буду говорить, потому что это уже, ну, скажем так, есть у нас...
1: Это девочка люди... или мальчик, скажем
0: девочка,
1: так?
0: Девочка. Это
1: тогда понятно.
0: Да, это девочка, очень конкретная девочка.
1: Так.
0: Вот. Или, например, если ты жена покойного друга и учителя... то какие бы к тебе вопросы не были, ты будешь сенатором от Тувы. Это Людмила Нарусова.
1: Ну, это понятно.
0: Да. Вот. А что касается детей, ну, они тусуются среди людей, которые говорят о политике, которые, ну, просто там транслируют какие-то там знания. Они с детства общаются, как правило, тоже с детьми непростыми. И, соответственно, у них, да, у них Знания. У них вот этот вот интеллект чисто коммуникативный.
1: Девочек и бабушек.
0: Да.
1: Скажите...
0: Или ты идешь прямо вот в какую-то структуру, и ты двигаешься по пути карьерного бюрократа. Так тоже можно. Но вероятность того, что ты выпрыгнешь, она одна из тысячи. Угу.
1: Последние несколько вопросов и отдаю вас зрителям на растерзание. Какой сегодня запрос главный у общества с точки зрения политики?
0: Но последнее исследование ВЦИОМа, я тут на Валерия Федорова сошлюсь, свобода, достоинство, справедливость.
1: Ну, все то же самое, что было до СВО.
0: Очень сильно выросло. Очень выросла особенно ценность свободы и ценность достоинства, уважения, прав. То есть это прям выросло за время специальной военной операции.
1: Кто такой лидер и что нужно, любой ли человек может им стать?
0: Но я могу вам сказать очень просто. Вот помет собачек, у них нет никакого еще опыта, а еще ничего не произошло. Вот среди них обязательно будет один лидер. Я вот так, например, свою собаку выбирал.
1: Все генетическая история.
0: Я думаю, что все-таки очень многое обусловлено генетикой.
1: Угу. Мы можем сегодня уже задумываться, что будет в 2030 году с точки зрения выборов президента?
0: Я думаю, в целом надо задумываться о том, что будет в 2030 году. А главное, как дожить до 2030 года. Это полезное упражнение.
1: Ну, план этот есть уже?
0: Слушайте, ну, пока план, базовый план Путин до 2036-го. А что будет дальше, ну, будем смотреть.
1: Этот план имеется в виду как...
0: План элиты. Ну, в принципе, это консенсусный подход. Что никто никуда не идет. А Владимир Владимирович, который, ну, в хорошей форме, я наблюдал его во время встречи с лидерами партий и фракций. Ну, он прямо демонстрировал очень хорошую интеллектуальную форму, он очень четко, так сказать, реагировал к одному один подход, к другому к другой, то есть очень уважительно и подчеркнуто к Зюганову или там после выступления Слуцкого так, да, не хватает нам Жириновского, не хватает.
1: Он сказал вслух.
0: Да-да. Вот. Ну, то есть было видно очень разное отношение, очень четко схватывал, очень быстро реагировал на какие-то...
1: Ходят слухи, что одного из представителей фракции собираются заменить, это правда?
0: Я не знаю. Кого? Сергея Михайловича?
1: Нет.
0: Ну, там же вопрос со здоровьем. Вот, я думаю, это ключевое.
1: А другие фракции?
0: Не знаю, Геннадий Андреевич бодрее всех бодрых. Еще раз повторюсь, он прекрасно выступил.
1: А ЛДПР?
0: ЛДПР? Ну, что, Слуцкий молодец. У него результат лучше, чем у Жириновского был в 2021 году. Вот, он в аппаратном плане все выстроил... Вот, а так, ну, видно было, вот Слуцкий бился за две вещи, за вице-спикера для Марии Воропаевой и за комитет по международным делам или какую-то замену для себя, то есть он же так обтекаемо сказал, вот я же, между прочим, чрезвычайный полномочный посол, я бы хотел заниматься дипломатией, ну, да. Для него это более интересно, чем партия.
1: Последний вопрос, понятно, что ответа на него нет ни у кого, но тем не менее, когда закончится специальная военная операция?
0: Ну, не скоро.
1: Надевайте наушники. Вопросы от наших телезрителей. Их всего 4, но они очень важны. Прошу.
8: За кем из политиков вам интересно наблюдать?
0: Ох, много, кстати, интересных политиков в последнее время. Вот из молодого поколения много интересных политиков, девушек. Ольга Занко у «Единой России». Ксения Горячева у «Новых людей». И, кстати говоря, Анастасия Павлюченко, вот такая новая звезда. Несколько новых девушек в ЛДПР появились традиционно такой
1: традиционно там.
0: Мужской партии. Вот, поэтому вот мне в последнее время нравится наблюдать за политиками и женщинами.
1: Следующий вопрос.
8: Почему капитализм победил коммунизм?
0: Ну, я бы сказал так, что поскольку коммунизма не было, то некого было побеждать. То есть у нас скорее был госкапитализм.
1: Следующий вопрос.
8: Вы верите в светлое будущее? Или хоть какое-то будущее вообще?
0: Ну, я-то верю, конечно. Я планирую прожить 150 лет, увидеть внуков, правнуков.
1: Дай бог, чтобы так и было. Следующий вопрос.
9: Можно ли исправить негативный образ политика? И как быстро? Например, Иосифа Сталина.
0: Ну, Иосифа Сталина-то уже не избирается же никуда, насколько я понимаю.
1: Нет, но имеется в виду образ. Можно
0: ну, а, да, да, не, а проблема же в том, что уже реальный Сталин никому не интересен. А дальше это уже такой симулякр. Для кого-то Сталин – это наследник Ленина, для кого-то это продуманный двойной агент, который пришел к власти и поубивал большевиков. Ну, кстати, так говоря, так и было технически. То есть это не значит, что он был там агентом царской охранки, который, в общем, реализовал коварный план. Кто-то считает его хитрым иностранным шпионом. Ну, как бы у каждого свой Сталин, поэтому к реальному Сталину это имеет практически никакого отношения, поэтому можно как угодно это все исправлять, корректировать, что-то себе выдумывать.
1: Евгений, я вас благодарю за прекрасный эфир. Как обычно, вы невероятно красноречивы и невероятно остры. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Друзья, жду вас ровно через неделю на частоте 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Увидимся, и, пожалуйста, пусть у вас будет все хорошо. До скорого.
2: Дуэль с Манучаровым. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Духовный путь может начаться с одного вопроса.
10: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
11: Доброе утро, отец Павел.
12: Я в эфире, да?
13: Меня зовут Золотый.
11: Меня зовут Анна.
14: У меня есть к вам небольшой вопрос.
15: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Узнать за 90 секунд. Понятие «уникальный» часто используется не по делу, но не в случае с главным городом Казахстана. Астана была создана с нуля как столица за очень короткий срок. Некогда степное поселение превратилось в поражающий воображение современный мегаполис. В международном конкурсе по разработке генплана победил японский архитектор Кисё Куракава. Он предложил концепцию симбиотической архитектуры. Суть ее в гармоничном слиянии города и природы, восточных традиций и западной функциональности. Работал над проектами в Астане и знаменитый Норман Фостер. На одном берегу реки Ишим сохранились советские постройки и уютные дворики. На другом была возведена ультрасовременная футуристическая часть с небоскребами и широкими проспектами. Многие здания несут культурный смысл, символизируют те или иные народы. Народные предания и обычаи. Ярчайший пример симбиоза – Астана-опера. Она сочетает монументальный греко-римский стиль и элементы барокко с национальными казахскими мотивами. Астана сегодня – лидер в стране по объему инвестиций и развитию специальных экономических зон. И одновременно – площадка для крупных форумов, на которых представители разных религий и культур находят общий язык.
3: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Казани 7 утра, в Перми 9:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Украинские войска предприняли безуспешную попытку прорвать окружение в Харьковской области. Британские моряки учатся защищать подлодки от БПЛА пожарными шлангами. МВФ напомнил Киеву о необходимости выплатить $250 млн за октябрь. Далее подробности. Украинские войска предприняли безуспешную попытку прорвать окружение на Волчанском и Великобурлукском направлениях в Харьковской области, потеряли технику и отошли на исходные позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, в атаке участвовали две штурмовые группы отдельного штурмового полка ВСУ. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника с численностью до 2000 человек. По его словам, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости выразил уверенность, что время возвращения российского консульского присутствия в Германию не за горами. Глава дипмиссии напомнил, что власти Германии закрыли за последние годы все 5 расположенных на территории страны российских генеральных консульств. Нечаев подчеркнул, что немецкая сторона использовала абсурдные обвинения в адрес России в качестве обоснования для закрытия российских объектов на территории Германии. Британские моряки учатся защищать атомные подводные лодки от беспилотников при помощи пожарных шлангов, поскольку других средств ПВО на них нет. Сообщает газета «Сан» со ссылкой на источник. Моряков обучают использованию пожарных рукавов, оснащенных ядерным оружием от атак дронов. Струи воды выпущены под высоким давлением. Это единственное орудие противовоздушной обороны на подлодках класса стоимостью почти 5 миллиардов долларов, говорится в сообщении издания. В худшем случае планируется взять шланг и с его помощью сбить дрон с траектории или сбить его совсем, заявил газете источник. Британские ВМС, в свою очередь, заверяют, что на их базах есть несколько линий обороны, включая физические барьеры, патрули, средства наблюдения и противодействие беспилотникам. Международный валютный фонд ждал от Киева очередных выплат в общей сложности на 250 миллиардов долларов на этой неделе, следует из внутренних документов МВФ. Киев 9 октября должен был выплатить 125 миллионов единиц специальных прав заимствований, что соответствует чуть более 170 миллионам долларов США. В качестве погашения задолженности в рамках механизма расширенного кредитования следует из документов. Это крупнейший в этом месяце прогнозируемый платеж. Еще около 83 миллионов долларов МВФ ждал в понедельник. В свою очередь, Нацбанк Украины в среду сообщил о погашении в сентябре кредитных обязательств перед МВФ на 254 миллиона долларов и еще 195 миллионов долларов по госдолгу. Всего в этом году МВФ рассчитывает получить от Украины почти 1 миллиард долларов в качестве погашения задолженности. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
2: 7 часов 4 минуты в Москве. В эфире радио «Спутник Экспресса» в студии Тимофей Ви, Артем Муратов и Никит Лиховецкий. Доброе утро, ребята!
5: Ну вот же, доброе утро, наконец-то!
6: Добрейшее утро, прекрасное, столько новостей замечательных. Давайте,
2: как
6: давайте
2: у вас пятница?
6: Скорее.
2: Как у вас пятница начинается?
5: Так, начнем с эмоций, да? Все хорошо, вот так, потому что я знаю, что впереди выходные, и меня это немножечко даже...
6: А ты из тех, кто делит, да, но неделю на вот будни и вот
5: Слушай,
6: выходные.
5: Я повелся за массой, да, для меня выходные.
6: Помнишь такая письма? Каждую пятницу я там устал.
5: Да, помню. Помню. И, ну, это не про меня, но почему-то выходные у меня вот так с детства. Знаешь, когда каникулы, выходные, для меня это очень важно.
2: Но при этом выходные все равно часто приходится работать. Поэтому деление, знаешь, такое теоретическое немножко. Ну что, давайте отбивку к новостям. А сегодня, 9 октября, нас ждет проверка систем оповещения. По всей стране включат мегафоны, в эфир телеканалов и радиостанций многих заменят информационными сообщениями, будут звучать электросирены и громкоговорители.
6: Ох, и даже наш эфир тоже заменит.
2: Нет, наш, говорят, не заменит.
5: Единственное.
2: Так что спутник можно слушать.
6: Так, а во сколько это будет?
2: По всей стране не написали, во сколько,
6: кстати. То есть это сюрприз.
5: Это сюрприз, да,
2: то есть
5: будет
2: по,
5: для всех.
2: Ну, может быть, в разных регионах по-разному, кстати.
6: Я просто сколько лет живу, всегда пропускал эти проверки.
5: Да?
2: А ты в школе, когда учился, пожарную проверку у тебя была?
6: Ну, что, пожарная просто... Нет, кстати, в школе, по-моему, не было.
2: Вот у нас выгоняли, у нас был такой, не, то есть ну, все выходят.
6: Ну, ты сравнил проверку в школе и проверку по всей стране. Ну, действительно, конечно, это соразмерные события.
5: Ну, что хочу сказать, если услышите сирену, не паникуйте, а вот если не услышите, вот есть вопросики тогда. А что такое? Почему
2: есть
5: не работает?
2: Есть рядом с вами работающие мегафоны.
6: Что ты такое говоришь? Представляешь, люди будут весь день сидеть и ждать, когда же сирена, вместо того, чтобы работать в последний рабочий день. Ну, вот что это? Вот я поэтому спрашиваю, во сколько?
5: Да, во сколько это важно, кстати.
2: Ну вот
5: узнай,
2: нет информации.
5: Узнай, вот что вот новость принес и не узнал во сколько.
6: Сейчас попробуем пока быстренько найти.
2: Надо.
6: Что там еще?
2: Вот. Важно знать, как действовать, если система оповещения сработает на реальную ЧС, так как ее главное предназначение — это своевременное гарантированное доведение сигнала тревоги до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Вот. Сейчас необходимо сохранить спокойствие, включить любой общедоступный телеканал и прослушать сообщение. Угу. Так что настраиваемся, смотрим, узнаем, где в ваших регионах что может быть, но не паникуем и не волнуемся, потому что это просто проверка системы.
6: Так, я узнал.
5: Во сколько?
6: Слушайте, ну, честно говоря, ок. Не то, что прям как бы это упрощает задачу, но все-таки. Значит, общая проверка, масштабная всероссийская плановая проверка системы оповещения населения, официальное название, проходит 9 октября, перенесена 7 октября. Зачем это вообще писать? В Московской области проверка проводится с 10:30 до 12:00. Значит, в 10:30 в 12:00 общее время, 10:40 включение электросирены уличных громкоговорителей, подача звукового сигнала «Внимание всем» непрерывно в течение 3 минут. 10:43 перехват, цитирую, перехват эфира общедоступных телеканалов и радиостанций, первый мультиплекс цифрового ТВ, радиоканалы.
2: Ну, это Московская область, ты зачитываешь.
6: Ну, я так понимаю, что Москва и Московская область. То есть это все как бы одна.
5: Но мы успеваем до 10:30. Нас никто не прервет, получается.
2: Да. Ну, но на Дальнем Востоке уже 10 прошло.
6: Подожди, но может быть у них там в другое время какое-то.
2: Ну да, да. В общем, в какое бы время сегодня это ни прозвучало, не волнуйтесь.
5: Да.
2: Правильно, Тимофей?
5: Ну что?
6: Да, и не выбегайте на улицу, что самое главное. А то же все побегут, все правильно.
5: А, не выбегать? Не, ну я бы выбежал ради того, чтобы хотя бы послушать.
6: Чтобы слинять с работы.
5: Да-да-да. Я сейчас,
2: я что-то
5: слышу.
2: Надо выйти срочно.
6: Я помню, когда где-то я работал, и там были эти проверки в пожарной уже. Да, вот не в школе, правда, а вот в какой. Я такой, ребята, правила есть правила, я пошел. И на улицу.
5: Ну это легально, слинять реально с рабочего места.
2: То есть
5: хотя
2: можно
5: бы временно.
2: Так сократить сегодняшний рабочий день перед выходными.
5: Но мы под это не попадаем, опять-таки до 10:30.
2: Ну, ничего.
5: Ну, вот, давай,
2: читай, к другим новостям. Мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям украинской столицы временно покинуть город. Кличко заявил, что горожане, у которых есть друзья или родственники за пределами Киева, должны рассмотреть возможность временного переезда. При этом уточняется, что мэр столицы Украины не намерен объявлять полную эвакуацию, несмотря на то, что, по его словам, стоит вопрос о выживании города. Все это связано с тем, что Киев накануне зимы сейчас фактически переходит в режим выживания из-за того, что наши удары по объектам, собственно, украинской инфраструктуры, ну, масштабные, наносят реальный ущерб инфраструктуре. Как вы думаете, что это вообще значит-то? Я вот не помню за
6: это
2: время
6: значит, что тебя таких... свою поездку в Киев следует перенести или отменить.
2: А мне нельзя.
6: Всем нельзя, ну как
2: нет,
6: бы.
2: Нет, у меня есть специальная бумажка от Зеленского, что мне 70 лет нельзя.
6: Серьезно, у тебя запрет?
2: Я в санкциях украинских, да.
6: И на 7 минут.
2: На 70 лет.
6: 70 лет тебя прям запрещают въезжать.
2: Да, у меня там целый список, вот такой вот перечень, что мне нельзя делать на Украине. Я прям в таком ужасе, когда его увидел, я и не собирался.
5: Знаешь, а где ты эту бумажку нашел? Может, тебе сказали просто?
2: Нет,
5: прям официально
2: нет, ты прям гуглишь на сайте президента Украины, там есть указ, список, когда вносятся в санкции, вот, и там написано, что по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины, в общем, я признан угрозой, и вот мне все нельзя. Разрабатывать редкоземельные металлы в Украине нельзя, еще что-то нельзя.
6: Ну, признайся, захотелось, да?
2: Вот сразу, вот как только я этот перечень прочитал, там пунктов 15-16, по-моему, сразу сердечко застучало, захотелось.
6: Рука потянулась к лопате, чтобы редкоземельный металл выкопать.
2: Да, другие украинские вакансы. Так что вот мне нельзя.
6: Ну что ж, я думаю, ничего страшного, если ты вдруг это правило нарушишь, ничего, мы точно переживем.
2: Но мы можем заехать, скажем так, другими путями. Вот. Но в целом это же говорит о том, что наши удары, которые сейчас наносят вооруженные силы Российской Федерации, они действительно бьют по украинской инфраструктуре. И это, знаешь, мы переходим уже в такой этап принуждения к миру, потому что Украина и Киев отказываются от вменяемых договоренностей, от вменяемых переговоров, да? То есть мы помним, что те результаты, которые были достигнуты во время переговоров там в Стамбуле, да, ну, на них просто забили.
6: Это было в 22-м году, я последнюю новость, которую читал про переговоры, это то, что я, правда, так и не понял, кто кому это сообщил, но, в общем, состоялся диалог Москвы и Вашингтона, в котором было, скажем так, понято, да, что там на Украине никто на переговоры все-таки не готов. По каким-то, видимо, возрастным соображениям, в том смысле, что, типа, еще люди не выросли до взрослого разговора. И поэтому в ближайшее время их не состоится, насколько я понял.
2: Ну вот сейчас у нас этап этой челночной дипломатии, то есть американцы, наши любимые Уитков и Кушнер, они сперва едят в киевских ресторанах, потом в московских. И как, туда, обратно.
6: Ты знаешь, сложно их в этом обвинить, вот так вот по чесноку.
2: Нет, это абсолютно... Конечно. Люди нашли очень интересное хобби. Вот, например, у них есть уникальная возможность время от времени видеться с Владимиром Владимировичем в высоких кабинетах Кремля.
5: Это сейчас к следующей новости плавно переходишь,
6: Я так понимаю. А знаешь, кто еще виделся с Владимиром Владимировичем? Ну, не в кабинетах Кремля, кстати, между прочим. Ну,
2: это очень интересно. Кто? Рассказывай.
6: Господин Шрёдер, если я правильно понял. Да,
2: совершенно точно. Герхард Шрёдер, тот самый канцлер, экс-канцлер ФРГ.
6: Да, он оказался на дне рождения, президента. И я тебе могу сказать, что кроме того, что это событие было освещено в российских новостях, оно почему-то получило невероятные охваты за рубежом, особенно в Германии.
5: Прям сильно распиарили эту тему, да?
6: Нет, распиарили, когда ты целенаправленно это вот кому-то показываешь.
2: А
6: тут
2: оно само
6: органически,
2: разошлось.
6: Поэтому тут термин распиаренный, он не очень корректный. Это органически разошлось, потому что сейчас в немецких соцсетях, ну, такой тоже полыхает. Я бы не сказал, кстати, что это пожар, это скорее не в соцсетях даже, а в аккаунтах немецких политиков, которые наперебой побежали обвинять Герхарда Шрёдера вообще в предательстве, в шпионаже, в государственной измене.
2: Ну, но он же сейчас не является чиновником, кстати говоря. Гражданское лицо.
6: Понимаешь, не ищи в этом логики. Я повторюсь.
2: Я иногда озвучено, пытаюсь найти в них логику.
6: Это озвучено в политических аккаунтах политиков. Да, они не по закону, они по популизму работают. Даже не популизм, а вот в рамках какого-то нарратива, который им там установлен, значит, директором Евросоюза. И у них вообще страшнейшая реакция. Понимаешь, хуже ничего, как будто бы у них не происходило.
5: Я просто нашел логику со стороны Шрёдера. Никакие разногласия между странами не помогут не посетить бесплатный банкет. Вот и все. А банкет был действительно хорош, видя по всему.
2: Слушай, я вот, знаешь, от этой новости про Шрёдера начал ностальгировать по временам, когда в Европе были, ну, такие, можно сказать, настоящие политики. Я вспоминал Берлускони, которые были готовы к договорам, какие-то были, ну, настроены на диалог, настоящие, живые.
6: Ну, соглашусь, они были, я бы назвал их, знаешь, не настоящие живые, а самостоятельные.
2: Ну да, тоже очень хорошее подходящее слово, потому что сейчас это брюссельская вертикаль власти,
6: да, такая
2: сейчас выстроенная.
6: Урсула всем объясняет, что им как говорить. Там самостоятельность осталась только, наверное, у АФД, Марин Ле Пен и там Меланшона, да, во Франции. Как бы, а все.
2: Ну да.
6: Ну еще плюс пара евродепутатов.
2: Ну слушай, и причем это же удивительно, потому что изначально Европейский Союз создавался на принципах именно суверенитета государства, то есть это объединение суверенных государств.
6: Аппетит приходит во время еды.
2: Да, вот этот вот разросшийся бюрократический аппарат Брюсселя, он все больше и больше вот этих суверенных прав государств втягивает.
6: Да.
2: И скоро это будет, знаешь, такое политбюро настоящее.
6: Не будет.
2: А что будет?
6: Не будет, то что уже.
2: А, уже.
6: И то, слушай, там, ну, как бы, политбюро там еще как бы было... Значит, эффект некого консенсуса и обсуждения и принятия коллективных решений, потому что там хоть какие-то дискуссии происходили, ну, мне кажется, что в Евросоюзе подобной истории нет. И там есть просто некое визионерство Урсулы и ее ближнего круга, да, которое определяет, ну, уже по факту всю политику, и внешнюю, и внутреннюю, и экономическую, и какую угодно. И есть система, при которой отдельные голоса, да, даже в достаточно большом количестве не в состоянии повернуть вспять все это движение. Это ключевая история, ключевой эффект, который происходит с Евросоюзом в той юридической конфигурации, да, которую они специально создали для этого. Что если ты во главе Евросоюза каким-то образом туда пролез, кого-то там, значит, в свое время убедил это сделать, проголосовать, то тебя назначить... Тебя невозможно оттуда выковырять вообще никак. То есть там это абсолютно все должны высказаться против, и то еще и давай как бы назначить это обсуждение. Далеко ходить не надо, там, если нужно заткнуть голос, заткнут, там, бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, которая сейчас активно выступает против Зеленского и его, скажем так, авторитарного режима, рассказывая про него какие-то довольно интересные подробности и факты, она собиралась выступить в Европарламенте, так-то, секундочку, несколько недель назад. И что ты думаешь? Ее просто не пустили на входе.
2: На вас бейджик не заказан,
6: да,
2: до свидания.
6: Да, она пришла с делегацией, говорит, вот я сегодня... Говорит, сорян, до свидания, что-то тут не пропикивается паспорт, вас нет в списках, вот мы вас не пускаем. Вот так, очень просто все. Никто не церемонится, ни вот эти все разговоры про там демократические там всякие свободы и прочее, их просто нет.
2: Ну, а если вспомнить, что было с тем же Орбаном, которого, ну, нельзя назвать по-российским, но он был как бы работал в интересах венгров.
6: Он был провенгерский.
2: Да, он был провенгерский.
6: Это ровно то, что от него требовалось.
2: Вот. И, ну да, это для лидера Венгрии вполне себе хорошая квалификация. Вот. И фактически силами Евросоюза вмешались внутри выборы, раскачивали обстановку внутри Венгрии, поддерживали. То есть на уровне Евросоюза шла поддержка альтернативному кандидату.
6: А, ну,
2: что,
6: конечно,
2: что это, если не вмешательство во внутренние дела?
6: То, что они вмешиваются во все выборы свои и не свои, пожалуйста, там Румыния, Молдавия, вы отличный пример. Это уже как бы уже даже не предмет обсуждения, это уже просто медицинский факт.
2: То есть, это, конечно, ничего если какой-то голос члена Евросоюза не нравится, то они с ним борются,
6: да, конечно.
2: Не просто на уровне ЕС, а вторгаются во внутреннюю политику государства.
6: Да, конечно.
2: И там борются и делают так, чтобы победил их ставленник, который потом будет кивать, вот как текущий мадьяр.
6: Ну, конечно, конечно. Ну, именно вот так. Еще и в СМИ там помогут, там еще что-то. Ну, конечно, конечно, это так происходит.
2: И буквально несколько дней назад была у нас новость, что Еврокомиссия предложила отменить право вето стран ЕС в решениях по санкциям.
6: А вот чтобы не исходило потом таких проблем, как с Орбаном.
2: Ну вот, если кто-то не согласный появится, при том, что, опять же, право вето государства — это то, на чем изначально базировался Европейский Союз. То есть, что вы вступаете в наше объединение для того, чтобы...
6: Я скажу, что еще больше, еще интереснее, что до всех этих событий вообще все это начиналось как союз угля и стали.
2: Да.
6: Это было промышленное вообще объединение.
2: Это было сперва экономическое объединение, которое потом началось разрастаться.
6: Шенген, там еще что-то. Вот.
5: Так, а возвращаясь к новостям о Шрёдере, а вы как вы думаете, связана ли это следующая новость? Германия заявила, что продолжит выдавать визы россиянам.
2: Как-то. Ну как, власти Германии не намерены полностью прекращать оформление и выдачу виз для граждан России.
6: Потому что они как выдавали 10 виз в год, так и будут дальше выдавать 10 виз в год.
2: Ну то есть, понимаешь, какая разница формулировки?
5: Я понял, а я думал, что уже...
6: А я вот, кстати, когда пытался, мне нужно было получить при всем этом

0: абсолютно, не сказать случайные, да, но обычные люди, они когда подают на визу, им Германия почему-то дает этот статус. Вы, значит, угроза нашей национальной безопасности.
1: Ну, боятся, что у них сейчас, у премьер-министра какой там рейтинг? 10% одобрения?
0: Ну, что-то такое, у Мерца, что ли?
1: Да, да.
0: Я видел последний раз, что было, по-моему, 15 или 13%.
1: Ну вот да,
0: наверное,
1: уже
0: к 10%
1: он уже подбирается. Вот. Ну, конечно, приезд уже любого человека может столкнуть немецкое
0: просто
1: правительство.
0: Просто присутствие. Ну, конечно, ауры свои вот так вот, вот туда, да, под откос. Ну что ж.
1: Ну, так, заслуживает уважения, что?
0: Это нет, ну, скорее, это даже не знаю, как слов подобрать, у меня какие...
1: Нет, это я по отношению к тебе, что вот то, что
0: так
1: твое присутствие
0: заслуги
1: может
0: в нет. Ты пойми, мои ты заслуги в этом
1: нет,
0: что я могу своим визитом потрясти немецкое правительство.
2: То есть это... Но это ты так думаешь, видишь, они думают по-другому.
1: Они думают
0: да, что мне, а что мне до их мнения, скажи мне, вот что мне до их мнения? Ну вот.
1: Так,
0: да.
1: Самолюбие немножко потешит. Я, кстати, вот сейчас не понимаю, у нас очень много российских туристов продолжают получать шенгенские визы и выкладывать какие-то видосики из Парижа, там еще откуда-то. Вот мне кажется, что вот с тем, как сейчас европейские государства себя ведут, лучше тратить наши российские деньги в каких-то более дружественных странах. Ну, во-первых, внутренний туризм развивать, да?
2: Ну, на Дальний Восток хотя бы слетать.
0: А да? Я, вот, честно, тут не соглашусь с тобой. Есть возможность, пускай едет. Если хочет посмотреть, пускай посмотрит. Но что ты им будешь ему указывать? Что ему, что ему,
1: не,
0: где ему отдыхать?
1: Я не указываю, я скорее про свое личное мнение, что, понимаешь, вот ряд
2: это
1: государств...
2: Это ты сейчас говоришь, человек, который в Сербию летает.
1: Ну,
2: ты...
1: Это дружественное государство.
2: Да, я понимаю. Ну,
0: показывай своим примером, а вот да, кто-то и вдохновится, выкладывай красивые фоточки дружественных стран.
1: Это дело... Делаю.
0: Ну, то есть я к тому, что вот не вижу смысла людей обязывать, что фу-фу-фу, как вы посмели поехать посмотреть на Эйфелеву башню или в капеллу Бранкачи. Вот. Ну, почему? Ну, хотят, пускай едут. Могут, пускай едут. Не вижу в этом вообще никаких проблем.
1: Да, но вот мне, ну, я тебе свою позицию расскажу, почему вот мне конкретно неприятно сейчас ехать было бы в недружественные страны, потому что когда к тебе вот так вот относятся, и ты должен вот даже на этапе подачи на визу заявления доказывать 10 раз, что ты не верблюд, ну, это как-то неуважительно.
0: А вот тут самое интересное, потому что, да, неприятно проходить через вот эту всю бюрократию, объяснять, ну, это в каком-то смысле, в принципе, виза довольно унизительный процесс. Давай
1: ну,
0: так.
1: А сейчас...
0: Потому
1: то,
0: что еще 100 лет назад в мире не было виз.
1: Да.
0: Ты вообще путешествовал просто без виз. Был вообще глобальный без виз. Ты, главное, доедь. Потому что авиации-то не было, пожалуйста. Вот. Но есть другая история, что есть страны, в которых, которые пропитались вот этой антироссийской пропагандой, и ты говоришь, типа, я из России, ну, тебя действительно косо смотрят. И как ни странно, это как ни странно, но... Это страны и государства, которые находятся гораздо ближе, чем европейские государства, к большому сожалению. И есть страны, в том числе в Евросоюзе, обычным гражданам которых в целом абсолютно плевать, из какой страны ты приехал. Но есть еще один нюанс, который я все чаще вижу именно по сообщениям ну, в соцсетях, там, в Иксе и прочее, что... ты можешь действительно получить в свою сторону негатив, да, и какое-то неприятное отношение, если люди подумают, что ты приехал условно из Киева.
1: А, ну это да, это в Польше, например, негативное отношение да, к украинцам вот, сильно больше, чем к русским.
0: Да,
1: была
0: я читал про Испанию, Италию и Грецию, что там как бы вот в ответ на украинскую речь, если местные понимают, что ты из Украины приехал, они к тебе как-то начинают по-другому относиться, и, видимо, есть как какой-то накопленный эффект за эти несколько лет.
1: Ну вот туда приехали же тысячи и тысячи украинцев, и вот узнали.
0: Ну вот я говорю, есть какой-то накопленный эффект, может быть, не знаю, с чем это связано, не берусь судить, но вот, в общем, читал и такое.
1: Ну да,
2: ну,
1: да.
2: Ну, да.
1: Я тоже такое читал. Давайте еще одну новость быстренько начнем. В Америке казнь американского военного Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе Теханов, в Техасе будет публичной.
2: Ух
1: то
2: ты.
1: Есть будет прямая трансляция первой с 1945 года казни расстрелом.
0: Да, и причем важный момент, что это будет расстрел.
1: Да, то есть казнь расстрелом.
2: Страна, которая говорит о прогрессе, да?
0: Обычно, ну, в Америке это страна, в которой не запрещена смертная казнь, более того, она активно практикуется.
1: Но
2: в разных штатах по-разному,
1: укол,
2: по-моему.
1: Или
0: да,
1: электрический стул.
0: Да,
1: укол, по-моему, сейчас
0: инъекция
1: даже более...
0: Там сейчас смертельные инъекции, по-моему, везде. Там я не уверен, что электрический стул остался.

0: Остался, читал.
1: Не во всех штатах, там в некоторых запрещено, в некоторых
2: по-разному, но расстрел не практиковал уже никто.
0: 45-го года, это первый расстрел 45-го года будет.
2: Серьезно?
0: Да.
2: Пишут. Официальный расстрел.
0: Первый официальный расстрел с 1945 года.
2: Да, это любопытно, потому что я видел, что министр обороны США Пит Хексит не просто подтвердил, а еще как-то горделиво заявил о том, что это действительно так, это достоверная информация, что такая штука случится.
0: А обсудим мы эту новость после рекламы и новостей. Не переключайтесь, «Экспресса» на радио «Спутник».

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
1: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Два человека погибли и еще четверо пострадали в результате обстрела ВСУ Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Отмечается, что для обследования бригады скорой помощи доставили женщину и ребенка в медицинские учреждения города, а еще одной женщине с осколочными ранениями медики оказали помощь на месте. От предложенной госпитализации пострадавшая отказалась. Также один дом был полностью разрушен, в соседнем домовладении частично разрушена кровля, выбиты окна, а также поврежден забор. Президент Туркмении Сердар Бердамухамедов в ходе встречи заверил российского коллегу Владимира Путина в готовности к дальнейшему всестороннему многоплановому сотрудничеству на благо двух народов, сообщает местное госинформагентство. Бердамухамедов тепло поприветствовал российского лидера и поблагодарил за принятие приглашения на заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит. По его словам, участие России в этих мероприятиях имеет особое значение, пишет агентство. Российский лидер прибыл в Туркмению накануне. Порядка 100 тысяч украинцев могут лишиться временной защиты от США, пишет «Политика». По данным издания, нынешний статус для украинцев истекает 19 октября. После этого администрация должна его продлить или отменить. Тем не менее, его могут оставить без формальной отмены, что продлит действие программы еще на 6 месяцев. На позицию администрации влияют сохранившиеся сложности в отношениях между США и Украиной. Глава Белого дома рассматривает этот вопрос также в контексте урегулирования украинского конфликта, что увеличивает шансы на отмену временной защиты или на то, что украинцы в конечном итоге останутся в подвешенном состоянии. С конца февраля 2022 года около 7 миллионов жителей Украины покинули страну. Оставшиеся в Польше 87 из 50-61 памятника советским воинам находятся под угрозой уничтожения, сообщил РИА Новости посол России в Варшаве Георгий Михно. Он отметил, что польские власти постоянно наращивают темп уничтожения памятников красноармейцам. Он уточнил, что ни в одном случае польская сторона не представила документы, которые бы свидетельствовали о ранее проведенных эксгумациях и перезахоронении останков советских воинов. Израильская авиация, артиллерия и наземные армейские подразделения за минувшие сутки атаковали не менее 16 населенных пунктов и 5 районов на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. Кроме того, артиллерийским ударом подверглись долины, а также территории между поселениями Хатейда и Харис. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
5: Доброе утро. «Экспрессо» возвращается в студии «Радио Спутник». Тимофей Ви, Артем Муратов и Никита Лиховецкий.
6: Ну что, да, обсудим эту дикую новость про то, что США решили не просто сделать публичную эту казнь,
5: а это будет казнь расстрелом, онлайн, да. Первая с 1945 года, и будет она транслироваться в онлайне. Не да. Написали только, что, знаешь, а будут билеты за просмотр такое? Брать деньги.
6: Это, я сейчас только что понял, что это в чистом виде трэш-стрим.
7: Трэш-стрим.
6: Да. В чистом виде, абсолютно.
7: А помните «Лики смерти», фильм американский, документальный, который вот прям везде был? Это было давно, по-моему, в 90-х еще. Оттуда же, опять-таки, не трэш-стрим, а трэш, вот эти кассеты расходились, раскупались везде.
6: Ну вот теперь в прямом эфире. Это ужас, конечно, диву даешься, чего они там только себе не придумывают. Но опять же, Трамп, если уж мы заговорили про Америку, пригрозил, внимание, считать врагами избегающих термин суперинтеллект.
5: Их тоже будут расстреливать в прямом эфире, стесняюсь спросить. Или просто заносить в тетрадочку личных врагов Дональда Трампа.
7: Сказал не то слово, все, враг государства. Искусственный интеллект нельзя говорить теперь, да, там?
5: А вот этот Мексиканский залив тоже под запретом будет, да?
6: Да, да, на, по всей видимости. Ну что ж.
5: Надо, значит, свой словарик с терминами, которые нельзя произносить, чтобы не стать врагом Дональда Фредовича.
6: В какой-то книге я читал про похожий механизм. Было что-то такое, там вот что-то 1984, что-то там тоже было, вот какое-то запретное слово, и надо было правильные слова использовать. Удивительно, конечно, в удивительное время живем. Вот так.
5: А слово «Гренландия» можно произносить?
6: Пока да. Если речь про гренку в супе, то да.
5: А если про территорию, то уже опасновато.
6: То извините, извините, извините. Нет, ну если ты говоришь, как Гренландия-51 штат США, то, конечно уж, ладно, простим
5: надо
6: тебя,
5: надо добавлять
6: дурака.
5: В скобочку, знаешь, писать. Гренландия, 51 штат США, по мнению Дональда Трампа.
6: И суперинтеллекта.
5: Да, что подтверждается данными суперинтеллекта.
7: Да-да-да.
6: Ну, ты знаешь, с другой стороны, вот ты смотришь на все эти новости, там... Понимаешь, вот люди же умеют создавать повестку просто на пустом месте. Он говорит, он же придумал эту историю, что теперь это суперинтеллект. И поскольку в США находятся все крупнейшие, ну почти все, кроме DeepSeek, крупнейшие сервисы по работе с ИИ, там это Anthropic с Клодом, значит, ChatGPT и все остальные, они все были на этой встрече вместе с ним, и Илон Маск в том числе, с Гроком, и они все-таки, да, теперь мы будем называть это. Вот, партийная дисциплина.
5: Ну, то есть, все, он их собрал, и они все... А, я, кстати, видел, что домен .si сразу стал супер популярным, потому что начали его все скупать.
6: 40 раз выросло количество регистраций доменов.
5: Это Словения или Словакия .si?
6: Это Евросоюз, мы его уже обсудили. Да. Нам туда не светит. Вот, и ну, вот умеют же люди создавать повестку абсолютно глупой какой-то пустой новостью, и все ее обсуждают. Прям из реально воздуха. Весь мир, абсолютно из воздуха. Хотя, казалось бы, как будто там других новостей нет.
7: Я вот не помню, какое-то специальное секретное оружие, как он назвал, которое в Венесуэле использовалось?
6: Дискомбабулятор.
7: Да-да-да, что-то такое.
6: Дискомбабулятор.
7: Внесите в словарь тоже туда, пожалуйста, это.
5: Как хорошо, что я пропустил эту новость, но она меня все-таки настигла.
6: Это был почти год назад, ну, не поменьше, конечно, в январе, когда Мадуру похитили.
5: Да-да, я помню эту историю. Но вот насколько изменилось... Ты знаешь, я какое-то время назад наткнулся на дебаты то ли Никсона, то ли Рейгана... Ну, вот какие-то такие, знаешь, старорежимные американские дебаты, на которых нас учили демократии, что вот он пример высокой дискуссии, вот. И во что сейчас фактически превратилась американская публичная политика. Демократы там, по-моему, вообще, ну, скатились непонятно во что.
6: А у них дебаты есть публичные?
5: Во время выборов президента, да.
6: И там что-то происходит?
5: Ну, там обычно очень смешно. Ну, вот последние несколько циклов — это просто комедийное шоу.
7: Там были унижения просто взаимные.
5: Дональда Трампа, да. Вот
6: по нашим выборам, я так понял, что этот формат умирает потихонечку.
7: Ну, как будто бы да. Только в региональных там каналах это транслировалось, и все.
5: Подожди,
7: да,
5: по нашим выборам в Госдуму...
6: Я видел, тут мужик какой-то пришел, пел.
7: Да-да-да.
5: Да, значит, это главное дебаты. Достижение дебатов. Он пел на каждых дебатах разные песни, ты
6: да,
5: понимаешь?
6: Да, значит, в других дебатах просто никто не пришел.
5: Это на региональных был такой.
6: Вот, и я просто не знаю, они только на региональных проводятся дебаты или на федеральных тоже?
5: Нет, вот пел как раз на федеральных.
6: А, пел на федеральных.
5: А никто не пришел на региональные.
6: Никто не пришел.
5: А ты представляешь, каково виду... Слава богу, что они заменили эти дебаты, соответственно, просто каким-то эфирным временем рекламы и какими-то передачами.
6: Они имеют право это заменить? Мне кажется, нет.
5: Нет, они заменяли.
6: То есть нет такого, что они обязаны пустой стул транслировать?
5: Нет, это просто...
7: Но она
5: там
7: что-то
5: ведущая...
7: говорила, там просто никого не было. Она говорит, к сожалению, никто не пришел.
5: Поэтому сейчас будет блок политической рекламы.
6: А, вот
5: то
6: так
5: есть
6: вот.
5: Их заменили на политическую рекламу. Вот.
6: Может, ради этого все и задумывалось.
5: Но, слава богу, я просто сочувствую бедной ведущей. Ты представляешь, какой стресс, когда у тебя запланирован эфир?
6: Да какой стресс?
5: Дебаты.
6: Вообще, ну, плевать, нет?
5: Ну, я бы волновался бы.
6: Ну, она здесь, что волноваться? Она свою миссию выполнила. Всем привет, это теледебаты, никто не пришел, всем пока. Ну, то есть ей наоборот, меньше модерировать, потому что никто не пришел, меньше там что-то придумывать, что-то говорить, типа, а вот теперь выступит, блин, как его зовут. А никак не зовут, он не пришел, не надо вспоминать, как его зовут. Очень просто.
5: Ну да, действительно, упрощение жизни.
6: Конечно, что ей стрессовать?
5: Нет, но если бы ей пришлось бы одной стоять весь эфир, если бы не включили рекламу какую-то, да? Это был бы стресс.
6: Это было бы концептуально.
5: Да.
7: Смотрите, ребят, вот, возвращаясь к новости к суперинтеллекту, я вот тут сгенерировал с помощью ИИ, пока у нас так можно говорить.
6: Ты использовал отечественный сервис. Сейчас тебе Никита упрекнет.
7: Да, конечно. Трамп объявил врагами тех, кто говорит искусственный интеллект. Трамп требует называть искусственный интеллект суперинтеллектом. Осталось переименовать инфляцию в супердоходы, и экономика США станет великой. Спасибо,
6: да,
7: искусственный интеллект.
6: Супердоходы, это хорошо.
5: Это мы тестируем шутки, написание шуток ишкой, да?
7: Да-да-да, я сразу же начал. Спасибо.
6: Мне нравится у нас этот термин «иишка», потому что мне, честно говоря, вот термин «иишка» еще моя бабушка использовала, она всегда спрашивала, тебе два яйца делать или три в «иишку»?
5: Ну вот.
6: И вот, то есть для нас это на самом деле не новость.
5: Скрепа, все у нас как и есть, да.
7: Яишечка.
6: Конечно, вот, по утрам яишечку там вот это сделать, все как позавтракать.
5: А как раз новость про искусственный интеллект у нас в Италии. Применяли искусственный интеллект для того, чтобы найти самострои. Итальянские налоговики объявили охоту на незадекларированные квадратные метры. Помогают им в этом нейросети, спутниковые снимки и аэрофотосъемка. В общем-то, выявили 20 тысяч домов-призраков незаконно построенных.
7: Нейросеть сейчас везде помогает.
6: Так нет, подожди, скорее наоборот. Дома-призраки — это когда он по документам есть, а по факту его нет.
5: Нет, а здесь они посчитали, что дом есть, а по документам его нет.
6: Это не дом-призрак, это наоборот получается.
5: Это документ-призрак.
6: Документ-призрак, да.
5: Вот так.
6: Ты знаешь, любопытно, что идея применить аэрофотосъемку для сличения задокументированных строений и незадокументированных, она не нова. На моей памяти еще до СВО у нас Росреестр такие эксперименты запускал. И они, к моему удивлению, не закончились. Поправьте мне, если я ошибаюсь, но последнее, что я слышал про эту историю, это то, что в итоге не стали так делать. Я не знаю почему. То ли слишком много нашли самостроев, то ли система давала слишком много сбоев и ложных определений. Непонятно, не могла отличить условную крышу там, от песочницы, к примеру. Потому что там квадраты, там... Не знаю, честно, не знаю. Знаю, что у нас еще давно... уже да, по нашим меркам, подобный эксперимент запускали и аэрофотосъемку проводили для того, чтобы выявлять незаконные строения. И даже там что-то выявили. Новость точно была.
7: В основном цыганские, видимо.
6: Ну, может быть, да. Но я к тому, что тут в этом смысле Италия... В Италии же случилось?
5: Да, да.
6: Ну, далеко не пионеры в подобных экспериментах.
5: Ну, вот у них, соответственно, ИШКА сама не принимает никаких решений, но вот данные сгружаются экспертам, они уже проводят дополнительную проверку, то есть выезжают, наверное, на местность, проверяют, действительно ли это постройка или что-то там сверху заглючило, там облачко проявилось, как, когда искусственный интеллект только тестировали, там, отличите собачку от маффина.
6: Мне кажется, что они еще ни разу никуда не выехали, то есть 20 тысяч то, что ИШКА им нашла.
5: Это пока нашла, и да, они еще будет пока ничего проводиться не проверили. Проверка.
6: Вот сейчас пройдет проверка, они поймут, что там количество ложных срабатываний слишком высоко, и, наверное, перестанут практиковать эту историю.
5: Зная итальянский менталитет, проверка пройдет ровно после сиесты.
7: Да-да-да. До 5 вечера.
5: Ну вот как-нибудь вот в этом промежутке после сиесты и до 5 надо успеть выехать на местность.
7: Не так уж и много времени у них.
6: Видел еще новость про искусственный интеллект. Значит, американская компания Anthropic запретила пользователям жестоко относиться к своей нейросети.
5: То есть нельзя ее обижать, оскорблять?
7: Оскорблять нельзя.
6: Да, нельзя обижать, оскорблять, говорить, что она какая-то глупая, неправильная. Значит,
7: но там какой-то определенный лимит оскорбления.
6: Я цитирую, включив в них запретное, ну, обновила правила, включив в них запрет на систематическое жестокое обращение с нейросетью. И согласно документу, ограничения представляются на продолжительное, беспричинное, агрессивное, беспричинное, это важно, агрессивное поведение по отношению к ИИ.
5: А кто будет устанавливать вот эту причину, если ИИ тупит?
6: Я думаю, что другой, ну, тот же ИИ будет анализировать твой чат, а он уже делает и говорит, так, а здесь ты...
5: Беспричинно!
6: Нахамил, да, здесь ты не прав, Никит. Тебе надо было повежливее с роботом общаться.
7: Так какое наказание ждет?
6: Бан.
7: Угу.
6: Ну, забанит и все.
5: То есть не будет телефон током бить случайно?
6: Ну, пока нет.
5: Пользователя.
6: Пока нет, но уже скоро.
5: Или холодильник так отключаться сразу, знаешь?
7: Специально обычный робот с дубинкой будет приходить.
5: Нет, ты обидел искусственный интеллект, значит, робот-пылесос будет объявить забастовку, холодильник отключится. Что еще?
7: Ну, штраф какой-нибудь может быть.
6: Умный замок перестанет пускать тебя домой.
5: Да, посиди в подъезде, подумай о своем поведении.
6: Да.
7: Слушай, ну там бан вообще навсегда, или не пишется об этом? Или это какая-то временная история? Ну, то есть обидно, пооскорблял, и все.
6: Не знаю, не написано. Просто нарушение правил. Формально за нарушение правил тебя могут заманить навсегда.
7: Угу.
6: Другой вопрос. Я, честно говоря, думаю, что здесь пользователи сами виноваты. Потому
7: абсолютно.
6: Что они... Не потому что они оскорбляют и, да? А потому что они с самого начала относятся к машине по-человечески и считают правильным и разумным, допустимым писать машине какие-то оскорбления и как-то вот вести с ней как с живым человеком, даже неважно.
5: Подожди, а в другую сторону многие люди говорят, доброе утро, искусственный интеллект, помоги мне, пожалуйста, найти что-то.
7: Есть такие.
5: Да, есть пользователи,
6: которые... Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это неправильно, потому что это машина. Это, ну, как бы, это не живой человек.
7: Это инструмент, да.
5: Но многие люди не воспринимают.
6: Да, и когда ты это делаешь, ты таким образом одухотворяешь, оживляешь эту машину, да, и у тебя, конечно, там выстраивается какая-то эмоциональная связь.
7: Мне кажется, это чисто машинально происходит, знаешь, нет, воспитание. Я так воспитан.
6: Ты с пылесосом так же общаешься?
7: Нет.
6: Но... А он столько тебе хорошего делает?
7: Нет, мы же с ним не общаемся. У меня просто на автомате я так, Алис, пожалуйста, скажи, сколько время. Иногда так бывает, я с колонкой так общаюсь, а потом ловлюсь на мысли, а зачем я сказал «пожалуйста»? Просто машинально. Понятное дело, что я не отношусь как к одушевленному предмету.
6: Была новость, предваренное исследование, которая заключается в том, что человеческое общение с любыми нейросетями им вредит.
7: Да, есть новость такая. Потому что с ума сходят люди.
6: Нет, вредит нейросетям. Просто потому, что он их отравляет ненужным контекстом. Это первая история. Вторая история в том, что это увеличивает энергопотребление и расход токена.
5: То есть, анализ каждого лишнего слова тратится энергия, вода и не будет надо... засуха, если вы благодарите
6: яичко. Буквально попросили не быть вежливыми.
7: Но есть лайфхак, надо промты прописывать. Не лей мне воду, не говори комплименты, просто по делу, по существу и проверенную информацию.
6: Так это для тебя промт. Она-то тебе нормально
5: все ответит. Это тебе надо наклеить на компьютер, повесить.
6: Ну, вот наклеить на монитор, типа, не будь это, не лей воду там, давай по существу говори, сделай мне это. Ну, то есть ты же там, когда пылесос ногой включаешь, ты же не извиняешься потом перед ним, прости, пожалуйста, что я тебя ногой пнул, нет?
7: Нет, конечно, хотя могу так.
6: Ну вот, знаешь, будь последовательным, ты либо как бы вот одно, либо другое.
7: Я говорю, да, когда вот общение... Я просто представляю, сколько колонки наши высушили. Вот эти, которые... Помните, все ожидали друг друга на день рождения, на Новый год. Вот эти колонки. И я не помню, какая-то новость. Кто-то взломал там или что, и показал, сколько оскорблений слушают колонки наши. Просто невероятно. И вот текстовой документ. Непонятно, просто вот некуда излить негатив некоторым людям.
5: Электрическая табуретка, ты себя плохо вела сегодня.
7: Возможно, у нас тоже баны будут скоро.
5: Да, ну давайте к другим новостям от искусственного интеллекта к людям настоящим. Гражданин Эстонии незаконно пересек границу с Россией с деньгами. То есть он вез с собой наличные деньги. Эстонцы остановили сотрудники таможенной службы после досмотра. При нем нашли рубли и евро в наличных. А рубли в Эстонии — это вообще подсанкционная валюта.
6: Угу. Я так и не понял, у него там было много рублей или в принципе рубли? Там в чем?
5: В принципе рубли были. Угу. Вот. Таможенник сообщил мужчине, что провоз этих денег через границу запрещен, и направил его обратно на эстонскую сторону. Вместо этого эстонец побежал в сторону России.
7: Просто побежал.
5: Несмотря на попытки сотрудников таможни остановить нарушителей и закрыть ворота, мужчина смог перелезть через ограждение и попасть в Россию. Угу. Так что, как его встретили в России, пока неизвестно. Вот.
7: Ну, смотря сколько рублей.
5: Но успел.
7: Если много, то хорошо.
6: На родину наши
5: рубли, родные, русские.
6: Деревянные, да.
7: Где он их в Эстонии откопал, интересно. Вот.
5: Эстонская сторона откопала. Проинформировала российских пограничников о произошедшем. Ну, у человека прям воля оказаться в России.
6: Представь себе, вот эти вот эстонские пограничники, значит, информируют российскую сторону, типа там первый, я второй, к вам бежит человек с рублями. Будьте готовы.
5: Осторожно, рубли, санкционная валюта.
6: Да, спасибо за информацию. Друзья, как бы, да, сообщайте еще.
7: И как мотанул в сторону.
5: И заметьте, мы сдержались без единого анекдота про эстонцев. Что они медленные.
7: Подожди, надо суперинтеллект сказать, что
6: сгенерировал немедленно ворота закрывает.
5: Да, ты знаешь, ну как, он же в новости написано, что они пытались закрыть ворота, но он успел пробежать.
6: Я боюсь, что паспортный контроль прошел уже к моменту, когда они
7: ворота. Слушайте, вот суперинтеллект сгенерировал. Эстонец прорвался через пограничников и убежал в Россию. Самое удивительное, это первый случай, когда эстонец когда-то торопился.
5: Не, ну раз бежал в Россию, может, это был не эстонец, может, это был русский
6: человек.
5: Может,
6: там же не указан национальность. Да. Но совершенно точно мы под санкции Эстонии теперь попадем за такие уважительные анекдоты.
7: Это суперинтеллект, это суперинтеллект.
6: А вот, пожалуйста,
5: эти санкции против нас ведут через 20 лет.
6: Когда?
7: О, до свидания, Никит.
6: Никит, ну что такое? Сиди теперь в России. Эстонцы нормальные. Это у них руководство не очень, а сами-то они...
5: Да. Нет, это правда.
6: Ну, кстати, вот про искусственный интеллект важно здесь проговорить, что я видел эту подпись у Алисы, и, по-моему, еще у какой-то ишки российской. Там прямо написано, что довольно заметно. Потому что писать заметно для Яндекса не очень характерно, это подобные вещи. Что вы отвечаете за действия, которые осуществляет искусственный интеллект, и за контент, который он генерирует.
7: Ну, конечно.
5: Да, потому что вы же промпт пишете.
6: Да.
5: Так что вы отвечаете за то, что он выдает.
7: Пользуешься инструментом.
6: Да, так что тут...
5: Производители ложек не должны отвечать за то, как вы и бьете по лбу кому-нибудь.
7: Ну, тут про вилки надо было.
5: Ну, вот вилка и сильно болезненнее, чем ложкой. Давайте еще к новости про Канье Уэста. Все-таки завершается
7: да,
5: эта эпопея.
7: Елки, когда это уже закончится,
5: нет,
7: этот
5: вот
7: сериал
5: уже,
7: с Канье
5: вот
7: Уэстом?
5: Уже можно сказать, что последняя
7: все?
5: Серия.
7: Обещаешь?
5: Я надеюсь. Здесь как бы не я отвечаю за эти
7: что
5: события.
7: Что там с ним опять?
5: Американский рэпер Канье Уэст заработал за два отмененных уже концерта в Санкт-Петербурге порядка 20 миллионов долларов.
7: Заработал.
5: Эти деньги исполнитель, вероятно, не вернет.
6: Вот она, культура отмены.
7: Слушай, чем-то не тем мы, конечно, занимаемся. Представляешь, он ничего не сделал, заработал столько денег.
5: Агентство «Организатор шоу» обещало начать возврат средств за билеты с 12 октября.
7: Угу.
5: Ну, обещал. Надеюсь,
7: мне кажется, это слухи, это же неподтвержденная информация.
6: Там какая история, что они, понятное дело, что они все вернут, как бы тут слишком большой ажиотаж, но надо не забывать, что эти деньги, они провисели на счетах.
7: Угу.
5: Сколько? Несколько месяцев точно?
6: Полтора месяца, по-моему, или два.
7: Угу.
6: И там как бы это если процентик. Если они были на проценте. Если ты посчитаешь процентик с этих денег...
7: А скорее всего так и было.
6: Да, там, в принципе, наверное, хватит на то, чтобы Канье Уэсту затраты покрыть.
5: Ну, то есть это если организаторы были хитрыми людьми, их вовремя положили.
6: Я, кстати, не уверен, что там вот эти вот все расходы на организацию продаж билетов, на вот эту подготовку площадки, что там у них, они, очевидно, какие-то расходы понесли. На приглашение Канье Уэста, чтобы он там у себя на сайте написал, что типа он в Москву поедет. Это тоже денег стоит. Я не думаю, что... Ну, я не уверен, что процент с... тех средств, которые были аккумулированы на счетах за счет продажи билетов, он покрывает этих расходов. Не знаю. Не факт. Вообще
5: но учитывая,
6: не факт.
5: Что Канье 20 миллионов,
6: да,
5: и это... еще внутренние расходы, как минимум, внутри России...
6: Какие-то там точно были.
5: Ну, конечно, были.
6: Да.
5: Мы не знаем, скорее всего, не покроется.
6: Порядок, но надо понимать, что там не то, что это прям какой-то хитрый клондайк. Объяви к грядущему концерте, собери деньги за билет, потом честно их верни и как бы на процентик поживи. Ну, не уверен, не думаю, что так работает.
7: Ну, мутненько, мутненько.
5: Ты знаешь, здесь вопрос не в том, чтобы заработать, а в том, чтобы не потерять скорее. Потому что есть ощущение, что они и в минусе могут оказаться.
6: Да, вообще легко. Вообще легко.
5: Вот. Давайте еще одну новость. В США придумали энергетики наоборот. Для
7: ничего
5: полного
7: себе.
5: Дзена и успокоения. Американцы массово меняют кофеин на спокойствие. На полках магазинов появились напитки для релакса, которые обещают снять стресс и улучшить сон. Внутри банки магний, Л-теанин и экстракты трав вроде мелиссы.
6: Открыли для себя настойку ромашки.
5: Чай.
7: Да-да-да, ромашку. Ромашку в баночку закатали.
6: Еще много удивительных открытий предстоит сделать американскому народу.
5: Несколько лет назад в Америке все начали пить камбучу. Вообще великолепный напиток.
7: А что там?
5: Чайный гриб, да.
7: А, чайный гриб.
6: Это камбуча, это чайный гриб.
5: Это вот как у бабушек, знаешь, стоял на кухне под раковиной.
7: Так я пил камбучу, когда был маленьким, ничего себе.
5: Да, вообще ты модный хипстер.
6: Подожди, стоп. Пил? То есть тебя не заставляли, ты как бы волюнтаристски пил?
7: Мне реально нравилось. Мне реально нравилось. Вот этот кисловатый вкус. Видите, может, я гуманоид, я не знаю еще, не разобрался. Может, мне единственному нравилось.
5: Мне бабушка наливала.
6: Есть вопросики. Подожди, но, кстати, в России тоже камбуча Кокудмин стал страшно популярной и до сих пор...
5: Ну, она же теперь не в стеклянной банке живет, она теперь в таких красивых алюминиевых баночках продается везде.
6: В бутылке она живет.
5: Не, в алюминиевых баночках
6: продается.
5: Видел.
6: А, ну, в таре.
5: Да.
6: В таре, конечно, продается.
7: Ну, какой маркетинг, да? Сначала ты продаешь энергетик, чтобы взбодриться, а потом ты продаешь вторую баночку, чтобы успокоиться.
5: Мятный чай с ромашкой.
7: Как круто. Вот он.
5: А какие вот бизнес. Еще, интересно, российские такие вот вещи наши отечественные могут открыть для себя люди на Западе?
6: Они еще могут узнать, что можно пиво спить и тоже успокаиваться.
5: Не, ну пиво там есть. Слушай, вот пабы британские.
6: Возможно, они просто не знают, что оно успокаивает.
5: Друзья, может быть, вы нам наберете в эфир 8-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Расскажите, какие вот наши какие-то народные лайфхаки,
6: сейчас
5: вещи.
6: Сейчас типа рассказывают, как у нас люди расслабляются.
5: Не, ну не только для расслабления, просто вот что действительно могут
7: чтобы можно было
5: на Западе да, для себя открыть, знаешь, одеть в какую-то красивую там оберточку и реально продать на глобальной арене. Ну вот с камбучей понятно. Что еще?
7: Я даже не знаю, что есть еще такое, что... Ну, пельмешки, ну, это как их...
6: Чтобы успокоиться, пельмешки?
7: Ну, да, обычно так происходит у меня.
5: А сколько пачек нужно для успокоения?
7: Заметно же по мне, да, ребят?
6: Да, да, заметно. Уж прости, ну как есть.
7: Да, мои щечки.
5: Пиво, если что, только безалкогольное. А то Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
6: Да, конечно, безалкоголь. Я, кстати, 10 лет не пью, если что. Прям вообще. И я тебе, поверь мне, могу сказать, что сейчас безалкогольного появилось.
5: Звонок. Доброе утро.
8: Да, доброе утро, ребят. Михаил, Нижний Новгород.
5: Доброе утро, Михаил.
8: Я думаю, что вы-то точно все помните рис-кис-кис.
5: О, да, это в стоматологии, между прочим, можно его использовать для удаления зубов.
8: Да, вот можно прям туда сразу же, да. Или гудрон пожевать, тоже же зачетная тема.
5: А, вообще?
7: Да.
6: Так, здесь нам надо второе предупреждение об употреблении веществ разных. Гудрон, это, поверьте, может быть опасно.
5: Не надо, здоровье, да. А вот и рис кис-кис.
7: Смолу, по-моему, жевали.
8: Это лучше вообще. Все хорошего эфира.
5: Спасибо, хорошего дня.
7: Да, риски, это же клей для зубов, вот это вот отечественное. И риски. С которым бумажка прилипала все время.
5: Слушай, у меня пломбы в детстве прилипали к нему.
7: Да, и не только у тебя.
5: То есть это в стоматологии действительно можно использовать. Конечно,
6: пломбы, зубы прилипали целиком.
5: Не, вот зубы у меня, слава богу, не выпадали от риса.
7: И рис кис-кис.
5: Вот. Что еще? Ну, в общем, в России много таких вот изобретений нетривиальных, которые Западу еще только предстоит открыть для себя.
6: Я говорю, у них впереди очень много интересных открытий.
7: Хозяйственное мыло, например, да, 70%. Которым можно и руки помыть, и постирать все вообще.
5: Универсальный, знаешь, как это, они же сейчас все, шампуни, да, начали сухие продавать. Вот, следующий шаг, наше хозяйственное мыло. Это 100 в одном.
7: Да.
5: И для посуды, и для вещей, и для лица, и тела. Все.
7: Калоши, пожалуйста.
5: На
7: есть
5: зиму.
7: Там? Вряд, да, ли. Там сапоги какие-то все время. Вот калоши можно и хорошее летом,
5: изобретение.
7: И зимой.
5: Ну что, друзья, будем с вами прощаться. Экспресса подходит к концу. Выяснили мы, сколько всего полезного есть в России. До новых встреч в эфире, друзья.
7: Пока.
6: Пока.

0: Адрес Радио Спутник в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио Спутник.ру.
1: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Вы слушаете «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В СУ ночью вновь атаковали Белгородскую область, есть погибшие. Германия не планирует полностью запрещать выдачу виз россиянам. Стало известно, в каких сферах соискатели получают больше всего предложений от работодателей. Далее подробности. Девять человек пострадали при террористической атаке дронов в СУ на Калужскую область, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Губернатор добавил, что ночью над регионами силой ПВО были уничтожены 26 БПЛА. Погибшими в результате попадания снаряда в частный дом в Белгородской области были супруги, сообщил региональный оперштаб. Ранее стало известно, что два человека погибли, еще четверо пострадали в результате обстрела в СУ в Белгородской области. Отмечается, что для обследования бригады скорой помощи доставили женщину и ребенка в медицинские учреждения города, а еще одной женщине с осколочными ранениями медики оказали помощь на месте. От предложенной госпитализации пострадавшая отказалась. Также один дом был полностью разрушен. В соседнем домовладении частично разрушена кровля, выбиты окна, а также поврежден забор. Расчеты беспилотников российской группировки войск «Центр» на Добропольском направлении уничтожили 6 ретрансляторов ВСУ, сообщили в Минобороны. В российском ведомстве указали, что в результате нанесенных ударов ВСУ лишились возможности управлять действиями передовых подразделений, поддерживать связь между ними и координировать их действия на Добропольском участке линии боевого соприкосновения. Совет Безопасности ООН проведет 9 октября заседание по Украине по запросу западных стран, сообщили в председательствующем органе в октябре миссии Греции при Всемирной организации. Как следует из расписания работы органа, заседание по теме поддержания мира и безопасности Украины пройдет в 22:00 по московскому времени. В миссии Греции при ООН заявили, что встречу запросили европейские члены Совбеза, в состав которого входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия. Германия не планирует полностью запрещать выдачу виз россиянам, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. На ужесточение визовых ограничений для российских граждан в Евросоюзе в последнее время настаивают прежде всего страны Балтии и Северной Европы. Ранее Еврокомиссия заявила, что собирается предложить странам Союза к концу этого года ужесточить выдачу шенгенских виз гражданам недружественных стран. Соискатели в сфере продаж и обслуживания клиентов получили больше всего приглашений от работодателей за 9 месяцев этого года. Следует из результатов исследования сервиса по поиску работы. Уточняется, что на втором месте по числу приглашений оказался рабочий персонал, на третьем – транспорт и логистика, где работодатели направили соискателям более 10 миллионов приглашений. Среди соискателей от 14 до 18 лет по количеству приглашений наиболее открытой стала сфера продаж и обслуживания клиентов. Далее идут транспорт, логистика и перевозки и розничная торговля. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Стас разберется.
4: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Продолжаем, да, вот эту нашу уже заключительную, да, пятничный эфир программы «Стас разберется». Стас Васильев, Стас, а как просто, на прямой связи со студией. Стас, ну, сегодня, я уверен, тоже мы с тобой зажжем. Привет.
5: Да, не уверен. Я вообще еле встал. Вот буквально 15 минут назад выбежал. Не мог до последнего встать, оттягивал момент, когда нужно приходить в этот мир.
4: Я понимаю, солидарен в этом, по этой части. Призываем слушателей, да, писать комментарии.
5: Призываем слушателей смотреть эфир среды и четверга.
4: Ну, слушай, не, у нас тема классная, у нас есть о чем поговорить. Комментируем, да, радио «Спутник Рутюб», ВКонтакте, Макс Телеграм, пожалуйста. Ну и, как всегда, будем во второй половине программы принимать звонки. Про Европу поговорим. Я хочу, знаешь, если ты не против, объемно сегодня обсудить такие темы, можно сказать, глобальные, особенно опираясь на речь Марко Рубио. Кстати говоря, очень красивый фон, в Афинах он выступал, и вот с такой, ну, можно, наверное, сказать, разгромной речью призвал пробудиться Европу, и, знаешь, очень много намека...
5: Сократ тоже призывал, знаешь, ничем хорошим не закончилось.
4: Вот, и о чем и речь. В Афинах. Призывает, ну, по сути, к такому возвращению Европы, отдельных государств, да, к национализму. И, знаешь, ну, а кто прививал до этого историю глобализма? Кто разрушал вот эти границы? Ну, тут границы и культурные, и физические в том числе. Но разве это не с подачи американцев шло? Как ты считаешь?
5: Ну да, конечно. Сперва шло с подачи американцев, подсаживали на свое вооружение. Сейчас американцы говорят, вот давайте как бы растите сами. И тут ситуация, знаешь, на самом деле двоякая. То есть, в принципе, в чем цимис ситуации? Вышел Рубио и сказал, вот, вспомните о национализме, вы совсем про это забыли, вы забыли про то, какими великими вы когда-то были, но вопрос, а когда Европа, в принципе, это была великой там? Во времена Наполеона, ну, смотря что считать величием. И тут мы, короче, как всегда, уходим к тому, как относиться к тем или иным вещам, да? Как вот относиться к тому, что такое вообще величие? Ну, вроде бы военной мощью обычно как бы все это измеряют, но Наполеон вроде не особенно успешно-то его поход против Российской империи закончился. Так в чем по итогу-то величие? На самом деле, мне кажется, что настоящего величия ни у каких стран вообще за всю историю никогда не было. Все просто приписывают величие, потому что люди уверены, что раньше было лучше. Но это если говорить в принципе-то, да, да, о такой вещи, как величие. Но по факту, вот выступил Рубио и сказал, все, вот вспоминайте, а то вы отказались от собственной истории. А какая история? Во Вторую мировую легли под Гитлера, Советский Союз пришел их спас, и они легли под другого Гитлера под названием Соединенные Штаты Америки с ублюдком Гарри Труманом и нацистскими приспешниками, которые в итоге Америке-то и служили, и лунную их программу разрабатывали, и фабы им на горячем блюдечке привезли, из-за чего Советскому Союзу пришлось в том числе еще догонять вооружение и ядерную доктрину, и вот это вот все. И Европа, по сути, планом Маршалла была спасена, но только для того, чтобы сражаться против Советского Союза. Так что... Ну, сомнительное вообще, на самом деле-то, величие.
4: Просто когда он говорит о том, что нужно вновь разжечь тот огонь, я воспринимаю эту фразу буквально. Ну, по сути, да, страшно, знаешь, быть заложником ложных амбиций, когда ты уже давно не обладаешь вот этим мнимым величием, но пытаешься его завоевать сейчас. Вот это, наверное, самое страшное, особенно там, я не знаю, по части Британии и всех тех государств, которые занимались колонизаторством. Вот как ты считаешь, возможно ли сегодня в целом такое, как, ну, хотя вот мы видим на примере Африки, да, вот этот сценарий, наверное, уже не применим.
5: Африка, да, горит, там опять разжигаются войны, все друг с другом конфликтуют. Ну, что я могу сказать? Я, честно говоря, не совсем понимаю, чего хочет DJ Vance в этой ситуации, да, то есть для чего он все это говорит, потому что с одной стороны, я вот тут вот погуглил статистику.
4: Рубио только, да, да, Vance до этого был, да.
5: DJ Vance вице-президента, Марко Рубио нет. Вот, дело в том, что для Соединенных Штатов Америки как будто бы не очень выгодно, чтобы европейцы вспоминали о национализме, потому что я, как когда говорю о национализме или, наоборот, об интернационализме или чем-то таком, то я думаю, в первую очередь, об экономике. А на данный момент Соединенные Штаты Америки, тут опять же, знаешь, с одной стороны, рост европейских расходов на вооружение, то, что они сейчас не занимаются никак внутренней экономикой, а тратят деньги только на оружие, вырос, причем ну, на 217%, больше, чем в два раза в период с 2021 по 2025 год. Впервые за 20 лет, между прочим, Европа стала главным покупателем американского оружия. То есть они сейчас главный покупатель американского оружия в мире, и 38% всего американского экспорта оружия приходится именно на Европу. И крупные контракты заключаются, и все остальное. Но, с другой стороны, да, хотя вот если Европа покупает американское оружие, то на 20-30 лет они попадают в зависимость от американского обслуживания, потому что ты там покупаешь всякие Патриоты и прочее, ну, ты сам произвести боеприпасы для них не можешь, и обслуживать это оружие должны американские партнеры. Но с другой стороны, почему я и сказал, что ситуация двоякая, США дают 58% импорта, а раньше было 64%. То есть в процентном соотношении оно падает, но количественно оно увеличивается. То есть сейчас у них доля всего европейского экспорта 58%, а раньше было 64%. То есть все оружие, которое Европа в принципе имела, было американским. Сейчас количественно они покупают в два раза с половиной практически больше, то есть 217% рост, но при этом процентно падают, они начинают покупать и у других. И как будто бы эта модель не самого удобного капитализма, да, не самого долгосрочно прибыльного. То есть сейчас Америка с Европой выстроили такую систему, что разжигают конфликты, Европа покупает больше вооружения, но в дальнейшей перспективе, когда-нибудь через те же самые 20-30 лет, она сможет перейти на свое. То есть Европа начала заниматься импортозамещением. Вот, так что
4: да, вот, не, да, вот тут, знаешь, наверное, страшно то, что она пытается замкнуться в себе, ну, то есть по, вот именно в части Евросоюза вчера тоже обсуждали историю, межвоенный Шенген планируют вводить для того, чтобы беспрепятственно можно было контролировать поставки оружия из страны в страну, да, там, без лишней бюрократии и прочего, и в таком случае, наверное, это было бы не, как раз-таки невыгодно американцам, но Рубио, что самое, да, вот примечательное еще из его выступление, он же как раз Грецию выделил в качестве такой одной из стран, которая выполняет задачи, которые, в свою очередь, перед Европой ставят США. Ну, то есть вот эта прямая попытка сохранить свой диктат, она, безусловно, присутствует. Но здесь, как будто в политике, когда, при которой, точнее, идет курс на становление государства национально ориентированного, проще с ним договариваться тет-а-тет в двусторонних, так, в двустороннем формате без лишнего влияния Брюсселя. Как ты считаешь? Ну, да. ну вот условно придет к власти АДГ, ну полноценно в Германии. Понятно, что есть симпатии по отношению к этой партии со стороны Соединенных Штатов. Ну и вероятно, ну, они
5: слушай,
4: будут.
5: Слушай, к Мадьяру тоже были симпатии, и у нас к Зеленскому были симпатии. Помнишь, когда на наших пропагандистских телеканалах говорили, ох, какой молодой, хороший, точно будет не такой, как Порошенко. И к Мелани были симпатии, и ко всем всегда есть симпатии. Вот, я, честно говоря, не знаю, есть ли разница. Я, ну, я не смотрю там на идеологическую составляющую, важно бабло, да, то есть против лома нет приема, каким бы ты ни был, даже будь ты самый пророссийский человек в Германии, когда ты придешь к власти, тебе придется договариваться, исходя из объективной реальности, а эта объективная реальность, она заключается в уже налаженных цепочках поставок, да, и в том, что ты, в принципе, можешь сделать. Даже если, повторюсь, ты самый большой русофил за историю человечества, ты можешь хотеть перейти на полностью русское вооружение и строить там русский мир, но ты не сможешь это сделать, потому что под это ничего не настроено. А если ты резко начнешь это делать, да, то у тебя просто вся система обвалится, и будут внутренние противоречия, которые тебя просто в этом костре сожгут из противоречия. Костры разгорятся в пожар.
4: Mm-hmm. И продолжая тему, возьму еще одну цитату Рубио. По всему континенту мы наблюдаем то, что, как мы надеемся, станет началом смены поколений. Стремительный рост расходов на оборону, множество новых партнеров и программ расширения производства и выпуска продукции вслед за историческими обязательствами в сфере обороны, взятыми на себя в прошлом году на саммите НАТО. Ну, то есть в любом случае они подталкивают к выделению большего процента ВВП, но, да, видимо, к меньшему вот этому самому импортозамещению, о котором ты говоришь.
5: Да, прикольно бы так, знаешь, на пару лет отправиться пожить в 1933 или 1935 и посмотреть, как вот это, не то же ли самое происходило, а то США подталкивают весь мир вооружаться, провоцируют вот эти вот конфликты на нашем бедном уже навидавшемся кучу всего континенте, хотя, конечно, не как Африка, но, тем не менее, тоже очень такой уставший от бесконечных войн за последние столетия, а потом они же будут помогать одной из сторон, и потом вот эту вот проигравшую сторону будут не допускать. Ну, был коммунистический лагерь, сейчас можно это будет условно назвать лагерем азиатским или там, хотя и коммунистический опять обратно подойдет. Бренд уже раскрученный, скажут, все легли под Китай.
4: Ну, но если уж истории касаемся, мы помним, как Штаты фактически спонсировали, да, это же касается и Японии в том числе, до последнего, пока она не стала, значит, союзником Гитлера. И как ты знаешь, вот эти почему-то детали не вспоминаются. Ну, или их не принято вспоминать у самих Соединенных Штатов.
5: Да не, ну, просто какое-то отношение к сегодняшнему дню имеет именно с точки зрения фактов. Нам прикольно про это порассуждать, но это больше мысленный эксперимент. Если прям вот серьезно как-то анализировать, то смотреть надо на финансы, а не на то, как там оно когда-то было практически 100 лет назад. Но прикольные параллели, понимаешь? Я же параллели все эти провожу, ну, просто ради вот как бы иллюстрации, потому что прикольно, потому что это так вот литературно, и история очень смешно закольцовывается. Но если мы говорим о сегодняшней политической жизни, то надо, конечно, смотреть на цифры. И вот цифры я сейчас привел, и это единственный вывод, который я могу из всей этой ситуации сделать, из мотивации Рубио, да, то есть они хотят заработать здесь и сейчас, и мыслят как раз как капиталистическая компания, которая готова закрыть глаза на то, что будет там через 20 лет, то есть горизонт планирования минимальный, но сейчас они хотят заработать, потому что, а бог его знает, что там будет вообще через 20-30 лет. Нам главное, чтобы сейчас покупали больше, а то, что у Европы получится свое, появится свое, ну так мы потом и это сможем разрушить, будем проигрывать в честной конкуренции, перейдем к нечестной.
4: Но рано или поздно же Штаты все равно будут подталкивать Европу к конфликтам военным. Любым сейчас вообще, тут даже речь не о России, а в целом для того, чтобы, извини, продукцию военную надо реализовать. И в дальнейшем еще больше заакредитовывать страны, которые будут в этих конфликтах участвовать. Тоже же проходили эту историю?
5: В целом да, а в целом как будто бы и нет. Ну то есть как будто бы это... Действительно, то есть это 100% происходит и будет происходить, но я не уверен, что вот формулировка «Штаты будут подталкивать», опять же, я ее много раз использовал, но я просто периодически об этом думаю, и мне кажется, что это закономерно. Все-таки, если мы говорим о капитализме, то не Штаты будут толкать, а капитализм. Просто Штаты – это бренд, это амбассадор такого бренда, как капитализм, понимаешь, и поэтому мы думаем, что Штаты, ну нет, они просто самая развитая держава, и в этом их природа, в этом их суть, в этом их конституция, понимаешь? Mm-hmm. Это я вот сегодня, знаете, вот как-то вот так вот встал, когда-то не выспался. В общем, сидят 4 философа, один все понял, сидят 3 философа. Вот примерно про меня сегодня, да, то есть я вот так вот настроен на философский лад, наверное, сегодня. Вот, и, ну, когда-то не выспался... Ты такой вот начинаешь вот немножечко у себя там в абстракции какой-то находиться, и ты вот так вот мыслишь, думаешь об этом. И, наверное, такова просто природа, такова суть той системы, которую мы всей планетой дружно выстроили, и она вот к этому подводит. И США хотят заработать сегодня количественно, завтра у Европы появится свое вооружение, но что нам стоит наложить на них санкции, побороть точно так же, как когда-то побороли... Ну, ту же самую российскую космическую программу, провести, допустим, цветную революцию, какую-нибудь страну Европы развалить и потом забрать все это себе. Потому что, ну, мы сильные, нам можно, у нас спецслужбы под это заточены.
4: Mm-hmm. Здесь, кстати, вопрос от слушателя. А покупают количество оружия или тратят больше денег? Вот в чем измеряется? Как думаешь?
5: Ну, вот это, думаю, сложновато посчитать. Ну, да. Можно, да, но это надо за статистикой долго считать, сидеть. Вы все-таки поймите, что есть прямые эфиры, и прямые эфиры, да, они строятся по большей части на аналитике, исходя из уже изученных каких-то мной вопросов, да, то есть ты там днем время потратил, несколько часиков посидел, выработал какие-то тезисы и аргументы, и потом ты их уже вот транслируешь. Но в режиме реал-тайма просто нельзя, да, потому что мне надо посидеть, с самим собой поспорить, посмотреть там, может быть, какие-то материалы, которые уже есть, чтобы ничего не упустить вот, от других людей. А так вот сходу вам не скажу. Но одно могу предположить наверняка. Денег они зарабатывают больше, это 100%, чем раньше. Иначе бы овчинка выделки не стоила.
4: Ну, инфляция как минимум, да.
5: Вот инфляция, да. Инфляция, ну, количественно, да. Но я имею в виду даже прибыли. Прибыли,
4: да, ну, и количественно, и качественно, но все равно тоже, согласись, здесь, наверное, по всем
5: я
4: параметрам.
5: Я думаю, деньги количественно никто не считает.
4: Ну да.
5: Это не имеет особого значения. Если произошла инфляция, то ты вроде бы количественно заработал больше, даже ничего не делая, но процентно у тебя и расходы выросли, потому что подорожало все для тебя, как для производителя. Ты, соответственно, повышаешь цену для того, чтобы эту разницу...

0: прибыльно.
1: Слушай, Денис, ну не согласен, да. Почему? Я, конечно, тоже могу ошибаться. Мы о таких сложных материях говорим, да. Я думаю, даже если с экспертами беседуют, то там будут разные мнения. Но я думаю, что переориентировка на дронов. Она идет по чуть другой причине. Если мы говорим об Украине, это как раз-таки одно из тех немногих типов вооружения, которое может произвести Европа сама, а значит, может продать в Украину. Их очень легко транспортировать. Ну, нелегко, конечно, но по сравнению с обычной ракетой какой-нибудь, ну, конечно же, намного легче, потому что ее сложнее вычислить. Ты там везешь какие-то запчасти, да, это может быть товар двойного назначения, и Россию уже атаковать такие... Вагоны не будет, ты их дособираешь. Дроны, по итогу, если говорить об ударах на НПЗ, они обходятся намного дороже. То есть дроны – это инструмент, который нужно применять в конкретной ситуации, но не всегда он подходит лучше всего остального. И иногда по итогу, да, иногда по итогу, да чаще всего, если опять же говорить об атаках на НПЗ и какие-то такие объекты, как будто бы старая добрая ракета, она оказывается финансово намного выгоднее, потому что если дрон атакует НПЗ, каждый дрон там стоит, там, не знаю, 20-30 тысяч долларов, одна ракета стоит несколько сотен тысяч долларов, но ракета с большей вероятностью достигает цели и несет большее разрушение. Дроны, учитывая там всю эту оборону, которую выстраивают всякие способы защиты, там, дай бог, 4-5% дронов достигают цели, и те разрушения, которые они несут, они могут быть, ну, меньше, чем сделала бы одна ракета, причем намного меньше. Поэтому дроны, они, знаешь, они в этом плане один в один, как искусственный интеллект. То есть это действительно геймченджер. Mm-hmm. Это то, что меняет полностью нашу жизнь. Но сразу же находятся люди, которые хотят на этом бренде подзаработать, и в итоге раздувают, скажем так, пузырь. То есть дроны, это действительно... Ну вот... Почему?
2: Ну, плюс целеполагание. Да. Ну вот я смотрю по историю с тем, как сейчас наносятся удары по мостам. Понятно, что вынести мост еще советских времен постройки очень сложно. Там нужно каким-либо образом, да, прям настолько четко
1: должна быть наводка по опорам. А у нас там новые специальные лазеры используются. Там не только наводка, там еще и специальный инструмент, который тоже на дроны закрепляют. Я вот как бы читал, как наши инженеры это решили, но там сложная терминология, но они как будто так, знаешь, вот прожигают вот эти топоры моста и делают их все менее и менее устойчивыми, но он приходит в негодность на более долгое время, потому что после какого-нибудь прилета действительно совки строили прям на совесть. Вот, и поэтому с этим сложнее.
2: Просто как будто проще, знаешь, ударить дешевым дроном, ну, условно, да, дешевым, чтобы парализовать движение, ну, то есть в зависимости от цели, полностью ликвидировать объект или сделать его непригодным на время. И тут вот, как понимаешь, вот она двоякость.
1: Вопрос еще на какое время? То есть надо на максимально долгое время сделать. И тут уже считают, да, экономическую целесообразность. То есть война, это же исключительно про экономику. Да, просто уже из экономики вытекает все остальное, инженеры, да, то есть как ты выстраивал экономику, насколько сильно у тебя там потеряно или наоборот спрогрессировала инженерная школа, вот, поэтому вот это, и это все уже определяется там вот инженерами и людьми и всеми остальными, поэтому война это как бы сложно, так что я думаю, что от патриотов отказываются и переходят в сторону дронов, потому что снарядов сейчас мало после войны с Ираном, оказались они не такие эффективные, как всегда пиар сыграл с человеком злую шутку, но при этом они крутые. То есть тут же тоже, видите, вот сложность мышления, что у нас вот там открываешь какой-нибудь ролик, опять же там вот, ну, последнее, что я обсуждал Минаева, поэтому его приведу в пример. И там все просто. Этот мстил за брата, этот там был норм, этот был не норм, и все. А картина, она на самом деле всегда намного-намного сложнее, вот о чем бы ты ни говорил. Ну, также и здесь, то есть дроны это геймченджер, но это не панацея вообще от всего, да, там, чтобы отказаться теперь и от обычных солдат, и от всяких ракет, и от всего остального, и используют только дроны. Вот, также и здесь ситуация, так сказать, сложнее. И касательно Америки, они сейчас, скорее, не все откажутся от них, потому что, а вот видите, патриоты, они не всегда есть в наличии. Откажутся скорее по другой причине, потому что на дронах сейчас выгоднее заработать. А потом появится какая-нибудь новая вундерваффе, и они такие, опа, на этом тоже можно заработать, да, перепродавая это Украине и прочими приятными вещами, занимаясь, которыми Европа славится, и они переориентируются на это. А Америка прямо сейчас занимается тем, что пытается решить эту проблему с количеством снарядов. И Lockheed и Martin

0: уже работают над тем, чтобы максимально быстро компенсировать эту разницу. То есть они сейчас вот буквально из кожи вон лезут, лишь бы начать производить достаточно большое количество этих снарядов.
1: Я тоже помню, знаешь, было распространенное мнение достаточно от разных там экспертов военных в 23-м особенно году. Вот, мол, есть дроны, зачем дальше производить танки, артиллерию, да, уже там танковые клинья, как во времена Великой Отечественной, представить невозможно. Но вот сейчас я смотрю, этих мнений все меньше. Наверное, они вообще сведены к минимуму. Ну, потому что невозможно так или иначе полностью отказаться, да, и как говорят особенно инвесторы, не надо складывать все яйца в одну корзину. И здесь, наверное, аналогичная история. Но если ты делаешь это ставку на дроны...
0: Это критерий истины.
1: Ну, о чем и речь. А в то же время, вот мы подытожим эту историю, Рубио выступил, очень такая пламенная речь, а по итогу видим в здании Европейского парламента в Страсбурге открыли золотую статую, очень такая комичная, там изображен обнаженный Трамп с клюшкой для гольфа, и сидит он на плечах у мужчины. Ну, вот, собственно, не надо
0: здесь
1: сделать,
0: даже
1: как
0: хочется,
1: ответ,
0: знаешь, за Трампа заступиться, потому что это максимально такая терпильная логика. То есть, когда Трамп приходит на их саммит и такой: «Я здесь папочка, вы все типа никто, вы все там...» Они улыбаются, терпят максимально, да, стискивая зубы, а-ха-ха-ха-ха, нас унижают. Но потом вот так вот втихаря какую-нибудь вот такую вот статую, унижающую Трампа, поставить, это они могут. Ну, то есть ты как бы в лицо скажи, скажи мне это в лицо, если ты мужчина, да? Вот, а они вот так вот, вот такую терпильную историю сделали. Ну, не знаю, не, ну как бы Трамп-то, конечно, ну, господи, я уже не помню, какие мне слова можно употреблять в эфире обзывательские, а какие нет. Я, ну,
1: ты,
0: конечно,
1: ты
0: поняли,
1: говоришь,
0: да?
1: Скажи в лицо, если ты мужчина, а это еще сложно идентифицировать, говоря о Европе. Да? Прервемся на новости и вернемся, друзья, оставайтесь с нами.
2: Стас разберется. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Владей.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
10: Они как будто с другой планеты.
11: Подают непонятные сигналы.
12: Выглядят очень странно.
13: И, кажется, готовы объединиться против нас.
2: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
14: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин приехал на саммит СНГ в Туркменбаши, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит в юбилейный для Содружества год. В декабре исполнится 35 лет с момента образования СНГ. Российский лидер в четверг прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Заседание Совета глав СНГ состоится в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспийского моря. Здание детского сада получило повреждения в Тамбовской области из-за падения украинского БПЛА, сообщил губернатор Евгений Первушов. Там выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Уточняется, что пострадавших нет. Всего за ночь ПВО во время отражения атаки сбило 12 дронов над регионом. Тверском поселке Редкино произошло возгорание на заводе. В результате отражения атаки БПЛА пожар ликвидировали. Сотрудники не пострадали, сообщил губернатор Виталий Королев. Глава региона уточнил, что возгорание ликвидировано, добавив, что на месте работают экстренные службы для обеспечения дальнейшей безопасности объекта. Две жительницы Уссурийска фиктивно легализовали более 300 мигрантов. По версии следствия, женщина 47 и 56 лет через коммерческую фирму оформляли иностранцам фиктивную регистрацию, указывая ложные сведения об их месте проживания. Теперь обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 000 000 рублей. В Киеве начались перебои со светом после удара вооруженных сил России по энергообъекту в пригороде. В Оболонском, Подольском и Святошинском районах частично остановили движение общественного транспорта. Кроме того, вся Оболонь осталась без воды и электричества, пишут в сети. Электричество украинской столицы отключают вне графиков, уточняют в местных группах. Прилеты были также в других регионах Украины. Не менее 6 взрывов раздалось в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Украинские СМИ пишут об ударах по целям в Ивано-Франковске, Сумах, Луцке и подконтрольном Киеву-Херсоне. В Чернигове было атаковано здание эпицентра. Взрыв был в Броварах Киевской области. Почти каждый пятый россиянин признался, что не может прожить сутки без смартфона, а четверть респондентов не умеют распознавать контент, созданный искусственным интеллектом, следует из результатов исследования Российского общества знания. При этом 67% респондентов полагают, что справятся с этой задачей. Исследование также выявило, что россияне к важным жизненным навыкам относят грамотную письменную речь, разборчивый почерк, способность читать стихи наизусть и считать в уме, а также умение определять время по часам со стрелками. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Разберется?
6: Разберется.
7: Разберется.
6: Разберется.
2: Стас разберется.
1: Стас разберется. Стас Васильев, Стас, и как просто. Мы продолжаем, друзья. Наш эфир на радио «Спутник». Приветствуем всех, кто только настроился на нужную волну, подключился к онлайн-трансляции. Стас, не люблю Оруэлла, но здесь, наверное, его фраза «Война — это мир» подойдет лучше всего к следующей новости. Как ты оцениваешь шансы Трампа получить в этом году Нобелевскую 100%. Премию мира?
0: Да? 100%. Вся планета говорит: Трамп, просто забирай все, просто отстань уже от нас.
1: Но он и в прошлом году забрал, ну, правда так.
0: Ну, там Мария Карина Мачадо ему просто привезла, да, то есть это с ним поделились, но это выглядело скорее как утешительный приз. Я считаю, Трампу уже дайте и Оскара, и Золотую Малину, отдайте ему все просто премии, может быть, тогда хотя бы до конца его срока. Не, ну, конечно, вероятность минимальная, но если даже вероятность и минимальная, все равно стоит попытаться, поэтому давайте поживем нормально хотя бы сколько-нибудь.
1: Не удивлюсь, если снова увижу его с Кубком Чемпионата мира. Помнишь, это была тоже история, которую обсуждали.
0: Да, потом его будут фотошопить, убирать оттуда.
1: Да, да, да. Процитирую, настало именно то время для получения Нобелевской премии мира, но для меня было большей честью получить ее опосредованно в прошлый раз от лауреата, который заявил, что никто в истории не заслуживает ее больше, чем президент Трамп.
0: Да.
1: Но вот сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да?
0: Пусть уже переименуют в Министерство побед. Вот, мы тоже, в принципе, не против. Вот, что угодно пусть сделает, просто пусть чуть-чуть остановится Трамп. Стоп! Стоп!
1: Ну, слушай, откуда? Откуда такое, ну, не знаю, стремление вот получить вот это, я не знаю. Вот мы с тобой тоже говорили, вряд ли Трамп, ну, как фигура, которая вообще-то, безусловно, гениальный бизнесмен, вот уже дважды президент Соединенных Штатов.
0: Ну, что гениальный вор, ну, не, ну, ладно, у нас вот есть там гениальный вор, но просто Уолл-стрит, вот этот вот коммерс просто обычный.
9: У нас как бы страна таких не любит.
0: Спекулянт, коммерс.
1: Дело Мавроди живет, да, относительно Соединенных Штатов.
0: Да, Соединенные Штаты, они как будто были основаны Мавроди. Я думаю, Мавроди ими очень сильно вдохновлялся, и, по сути-то, вся заслуга Мавроди в том, что после разрушения страны не было еще выработано никаких законных норм, и он просто этим воспользовался, что никто ничего не контролирует, происходит полнейший развал, полнейший беспредел, и поэтому как бы он все это себе, скажем так, пустил на пользу.
1: Ну да. Ну, кстати, в этом же году премия отмечает свое 125-летие. Ну, тут, понятно, есть и некий символизм. Ну, кстати, есть такая категория людей, которые даже за, знаешь, шоколадную медальку готовы чуть ли не убивать. Вот это такая история. Видимо, это зависит все-таки от психотипа человека. Потому что кому-то без разницы, вот как тем же блогерам, например. Вот тебе принципиально важно, ну, понятно, что Ютуба сейчас нет, но когда дожидаются своей вот этой кнопки заветной от Ютуба...
0: Слушай, ты... если честно, не буду лицемерить, да, врать. Нет, реально важно было. Мне до сих пор очень обидно, что мне кнопку за миллион подписчиков так в итоге не прислали.
1: А предыдущую-то тебе прислали? Там же...
0: Предыдущую у меня три.
1: Вот три, да.
0: Потому что я на разных каналах набирал много подписчиков. Но мне, если честно... Ну, потому что это как бы, знаешь, как будто заслуги. Но это же не премия. Премия — это когда ты там соревнуешься с другими, когда несколько лауреатов. Это... Просто, скажем так, вот отмечают тебя, что вот ты вот так вот как бы работал у нас и достиг определенного успеха. Это такая вот фиксация, потому что это было действительно пределом мечтаний в какой-то момент. И приятно было, когда ты этот гештальт для себя закрываешь. Но все-таки, говоря вот о премиях, это всегда, ну, не то что коррупционная история, премии всегда для своих все. Вы ни одного премьера не назовете, да, все-таки там и «Оскар», и все остальные. Ну, может быть, «Золотая малина» и какие-то антипремии, это действительно исключение. Но в целом, нет, это все тупо для своих просто делается, и все.
1: Или за большие деньги, даже если ты не свой. Ну, то есть тут же, наверное, все равно.
0: За большие деньги это делается, когда это превращается в бизнес. Допустим, там экстрасенсы, да? Вот экстрасенсы, туда приходишь, платишь деньги, тебе дается премия для того, чтобы ты потом мог это использовать в своей работе и говорить: ну, посмотрите, как это там, экстрасенсорики не существуют.
1: Титулованный, вот у меня премия. Заслуженный.
0: Да, да, вот у меня премия, вот у меня награда, я добился, я сделал, так что, ну, если бы это все было неправдой, как же могли бы в стране, там, реализовать там механизм получения всех этих премий? Нет, правда. Правда, да еще какая.
1: Ой, да, экстрасенсы — это отдельная тема. Для меня вообще, честно говоря, удивительно, как до сих пор этот бизнес-проект, я не могу их назвать никак иначе, существует. Вот это единственное, знаешь, что остается. И 10-летиями, да что уже говорить, 100-летиями вообще с момента существования человечества. Но это почему-то остается темой, которая интересует людей. Вот так. Хотя бы как минимум, не знаю. Хотя вроде бы цивилизация развивается.
0: Что поделать?
1: Ну да, премия мира, значит, сколько кандидатов? 287. Среди них 208 человек, 79 организаций. Среди потенциальных кандидатов тут и Папа Римский, Лев XIV, Международный суд ООН.
0: Ну ты лев.
1: Да, но, кстати говоря, ну, а как, понимаешь, сегодня в современном мире судить, да, вот как-то выделять заслуги по части достижения мира? Вот это вот.
0: Да вот никак. Но это все, в принципе, изначально как бы бред. Это вопрос, когда премии просто вот даются своим. Повторюсь, как и все премии. А как вообще вот осудить человека, заслуживает причисления к лику святых или нет? Ну, умел он какие-то чудеса творить? Но если нужно, чтобы человек... Если политически нужно, чтобы он эту премию получил, то, конечно, сразу же найдутся люди, которые видели, как он там воскрешал кого-то, еще что-то делал.
1: Мне интересно, какая будет формулировка, но все равно за что? Ну там условно, я не знаю,
0: да за
1: гуманитарку в Газе, там еще что-нибудь, я не знаю, вот что угодно.
0: Всегда найдется за что посадить и за что наградить.
1: Ну да, это точно. Кстати, есть новость, которую хотел тоже с тобой обсудить. Как ты думаешь, вообще вот история, она циклична?
0: Эстония.
1: Эстония — это отдельная история. Но в целом, да, вот как тут, знаешь, еще немножко конспирологии, переселение душ и прочего. Меня просто что поразило. Сейчас я открою на эту новость. Гитлер Муссолини станет мэром перуанского городка.
0: Ну, если он называется как Гитлер, разумеется, он как Гитлер. Нас же интересует название, а не сущность.
1: Вот меня тут, во-первых, вопрос к родителям, а во-вторых, вообще-то он выиграл выборы, понимаешь? Вот,
0: молодец. Вот, ну, причем, небось, тупо из-за имени.
1: Вот, ну, слушай, тоже надо уметь в самокритику. До этого же тоже был, и мы обсуждали вроде эту историю, был такой Гитлер Альба, он баллотировался тоже на пост мэра Юнгара.
0: А там, по-моему, его просто родители назвали еще по времена, так скажем, там, колониализма и прочего беспредела, если я ничего не путаю.
1: Но у него лозунг был «Я хороший Гитлер». И люди, понимаешь, вот как-то на это пошли и проголосовали,
0: ну,
1: и проголосовали, и выбрали. Ну,
0: ну как, это ж троллинг. Пацаны, это весь, за кого ты проголосовал? За Гитлера. Ты что, серьезно?
1: Нет,
0: да,
1: ну слушай, нет. Когда, ну понятно, там какой-нибудь городок в Перу, наверное, многие действительно не очень-то хорошо историю знают, но ввиду того, что мало их, да, там, этот режим касался. Но для нас, например, вот такие шутки, наверное, все-таки неприемлемы. Ну, условно, вот будет баллотироваться в мэры любого там российского города человек с фамилией Гитлер. Ну, наверное, это
0: сомнительная история. Ну, у нас такое невозможно, наверное, потому что просто никто не додумается назвать. Ну да, у нас же там чувака, который в Старбаксе что-то там назвался Адольф или что-то такое, там рядом находился ветеран СВО и написал заявление, чувака сразу же приняли и отправился, как я понимаю, в места не столь отдаленные. Так что, ну, у нас, потому что у нас такое вот отношение к нацизму, потому что это мы с ними воевали, а не они, а им-то что?
1: Ну,
0: им
1: да.
0: Норм.
1: Еще немножко вводных. Гитлер Муссолини Флорес, это полное имя политика, вот, который в перуанском городке Кирапалька станет мэром. Он, кстати, очень
0: надо
1: небольшой.
0: Надо было Гитлер Муссолини Мефистофель, ну, чтобы прям вообще все собрать.
1: Кому собрали, ну. Значит,
0: в Россию ему лучше, конечно, не приезжать вообще.
1: Он левак. Сразу скажу.
0: Ну, конечно, ну, а Гитлер кем был?
1: Ну, я тебе и понимаешь, я же про ционные факты говорю, так очень аккуратно так. И очень много... А пишут о нем в основном про ультраправые СМИ. Тоже, что достаточно забавно. Выступает за борьбу с коррупцией. Введение всеобщего здравоохранения в стране. Ну, слушай, то у того-то тоже лозунги сначала были, ничего для населения, ну, там, скажем.
0: Здесь
1: так.
0: Проблема в том, что лозунги абсолютно любого популиста, они всегда будут одинаковыми. Да, да, за все хорошее против всего плохого, да все за все хорошее. А вот люди как себе думают, что там вот какой-то потенциальный Гитлер сущностный, он такой придет и скажет, ребятки, хочу, чтобы пылало. У Трампа тоже хорошие, да у всех хорошие лозунги, понимаешь? Если ты возьмешь речи Гитлера и абсолютно любого политика, ты, в принципе, их наложишь, перепишешь, и там не будет разницы. Знаешь, у меня даже было такое, что когда я дискутировал с Николаем Бондаренко, он наотрез, вот просто наотрез отказался. Я хотел ему процитировать некоторые программы партии «Новые люди», партии «Единая Россия» и его партии КПРФ. И он сразу, он даже отказался от этого участвовать, потому что он понимал, что он не отличит одно от другого.
1: Слушайте, я даже не знаю, как эту вещь комментировать, честно говоря.
0: Да, потому что все, вот они говорят об одном и том же, оно все одинаковое.
1: Да, а с другой стороны, ну как ты будешь свою кампанию условно выстраивать, если ты...
0: Никак. Это нормально, и большевики были тоже в некоторой степени использовали популизм. Вопрос-то раскрывается в программе партии, то есть цель-то у нас у всех одна. Борьба с коррупцией, борьба с социалкой, да, делание социалки, превращение социалки в нечто более доступное. Ну, в общем, все хорошее — это цели всех партий и всех людей. Но тут же отличие в том, как ты будешь этого добиваться, то есть какими способами ты будешь этого добиваться. Кто-то вам скажет, ну, так мы это как бы открываем рынки, идут инвестиции, и все хорошо. Потом, когда не получается, он начинает придумывать миллиарды отмазок, почему не получилось, кто ему помешал, что не хватало думского большинства и все остальное. Вот в этом вся суть, в принципе, политики. То есть и Навальный, там, и Единая Россия, они одинаковые цели декларируют. Но если Единая Россия там, ну, занимается протекционизмом, да, ну, что вполне резонно, я просто констатирую факт, то Навальный наоборот говорил, а мы полностью отдадимся Западу, а за это они в нас начнут инвестировать. А раз они начнут инвестировать, у нас вся экономика вырастет, и денег станет намного, намного больше. Вот вся суть. То есть они отличаются по этим моментам кардинально.
1: Mm-hmm. Ну, вот а с другой стороны, у тебя есть вполне логичный инструмент, каким образом ты можешь двигаться, потому что в противном случае, да, ты этими инструментами не обладаешь. Дабы каким-либо образом, да, свою политику, свое видение, свою программу реализовывать, ну, пожалуйста, вот тебе Государственная Дума. До этого на популистских лозунгах через разные каналы связи набираешь себе, соответственно, аудиторию
0: избирателей. Да, а потом ты приходишь в Думу, не справляешься или даже справляешься, это не важно. Приходят другие такие же молодые, они смотрят на тебя, о, да ты лох, вот мне бы, да я бы. И начинают также бороться уже против тебя, потом приходят к власти, и все это до бесконечности, по кругу, раз за разом, все одно и то же.
1: Но помнишь, вот эти все истории Зеленского, которые ему припоминают, тоже говорил, жители Донбасса, да, там, не будут знать слез там и прочего, понимаешь, вот эти все вещи, на которые, ну, действительно, многие обращали внимание и думали, вот пришел молодой политик, который будет бороться с коррупцией в стране.
0: Даже у нас-то как бы Зеленского вообще там, сейчас об этом забывают, я просто говорю, что у меня такое хобби, я в свободное время, ну, пока там в машине еду или еще что-то, пересматриваю старые вот эти вот истории все, как у нас там, в том числе и в наших передачах государственных, освещали Зеленского, ну, так вообще там чуть ли вот нам бы такого после Путина, то есть такие даже вещи были, поэтому, ну, что тут сказать.
1: Упомянули Навального, он тоже в перечне экстремистов-террористов.
0: А Зеленский пока что нет.
1: Я слышал объяснение, кстати, вот многие спрашивают, почему не объявить Зеленского экстремистом-террористом. Тогда это перекроет возможности для решения гуманитарных вопросов, обмена.
0: Ну и для дальнейших переговоров,
1: и переговоров, наверное, тоже, да. Поэтому заниматься обменом тел погибших, обменом пленных, это сразу вот это окно закрывается дипломатическое. Поэтому тут...
0: Да.
1: Да, это вот важно было
0: проговорить. С другой стороны, Украине, которая запретила переговоры с Владимиром Путин. Ну, хотя то, что они бегают за Владимиром Путиным, и то, что гуманитарный вопрос они решают с его представителями, наверное, это не является противоречием, но, конечно, смешно.
1: Очень жестко мы попали в нерв любителям экстрасенсов. Я читаю комментарии. Потому что это, во-первых, не эфирно с точки зрения там подбора слов и прочего. Но в целом попали куда надо, я тебе хочу сказать.
0: Слушай, ко мне после того, как Драган пришел, да, Константин, там я тоже такого вот просто начитался. Ну, что поделать, у меня как бы нет негатива. Люди живут, они выбрали для себя такую реальность. Да? Одни совершают одни верят в невозможное, другие совершают невероятное. Вот они выбрали для себя такую вот историю. Ну, ради бога, хотят верить. Ну, может быть, людям это помогает, может быть, им там жить так легче, да, может быть, вот это объективная реальность. Я там ухожу в супергероику, например, или в какие-то там вымышленные миры, там, не знаю, Перумова, Страуда и всех остальных, а им как бы проще вот верить вот в эту вот экстрасенсорику. Ну, если людям так проще, ради бога, как бы верьте во что хотите, я вам вообще ничего не навязываю.
1: Продолжая тему Украины, тут очередной скандал. Как легко, конечно, нарваться на эти самые скандалы. В этот раз по части Венгрии, если конкретно, тут защитник Ливерпуля высказался из-за такой, можно даже сказать, откровенной травли, попадания в список врагов Украины. История в чем? Милош Керкес, у него был конфликт с украинцами в матче Лиги наций. И тут вступился его отец. Ну как вступился? Он просто опубликовал фотографию вот этой самой стычки под песню «Russian Paradise». Вот после чего пошли вот, ну, не то чтобы отмены, но вот да, вот черный список, оскорбления, скандалы и прочее. Тут и МИД Венгрии, естественно, осудил эти черные списки, угрозы в адрес венгерских граждан. И слушай, вот когда это все сводится, ну, к таким откровенным, как тебе так сказать, даже сложно нормальных выражений-то подобрать, эфирных.
0: Это нацист.
1: Ну, помнишь с Орбаном историю, когда он сам рассказывал, как звонили ему, его семье, угрожали. Ну, разве это достойно? Тут не то, что политика в лице Зеленского, а вообще, когда страна таким образом реагирует на подобные выпады.
0: Ну, слушай, здесь я со скепсисом отношусь, в том числе и к заявлению Орбана. Во-первых, потому что где доказательства, что звонили, но это ладно. А второе, всегда звонят. Ну, что это за глупость, да? Ну, то есть, всегда тебе по умолчанию звонят, если ты там политик или кто-то еще. Не факт, что это даже было инициировано Зеленским, хотя, опять же, его призывы конкретные, да, мы помним о том, что вот мы там Орбана, и что там, домой к нему придем, но вот эти вот угрозы, да, по-другому как угрозы, это трактовать, конечно, никак нельзя. Но мы это все помним. Но другой-то момент заключается в том, что и Орбаном, и Мадьяром, и даже мелким сошкам вроде Стаса Айкак просто всегда звонят, всегда пишут. Поэтому, ну, это как бы глупо. Ну, это просто реально смешно. Другое дело, когда есть люди, которые хотят что-то сделать реально, они не угрожают. Угрозы — это про психологическую атаку, про приколы, про троллинг, про реддиты и двачи. Но это не про реально. Тебе не будут угрожать. Да? Ну, то есть, опять же, есть политическая угроза, как была у Зеленского, да, это установленный факт, опять же, можно, конечно, трактовать двояко, но если с тобой вот что-то реально хотят сделать, пусть приходят. Я вообще не боюсь угроз, я их просто игнорирую, потому что, ну, не будет тебе никто угрожать. Тебе может... Не, другое дело, если человек серьезный, ну, он тебе не по телефону будет звонить, там, найдет способ донести тебе послание, он тебе даст понять, что, как бы, парнишка, вот этого-то не делай, да? И все, у тебя не будет никаких сомнений уже. Ты потом, конечно, можешь это публикануть, и тебе как бы вообще будет не сладко со временем. Опять же, не сразу, они там будут ждать какой-то момент, чтобы еще и с ними не ассоциировали. Но, ну, помните, как это избиение иногента, экстремиста, по-моему, тоже Олега Кашина. Еще в этом Путина обвиняли, а потом оказалось, что он оскорбление в своем издании, в котором он тогда работал, написал какому-то там вообще местному политику, местный царек там отправил ребят, никто не предупреждал, никто не угрожал, просто избили и все.
1: Ну вот я смотрю комментарий, Орбану звонили из службы безопасности банка, он испугался, слабак, пишет в комментариях.
0: Да, да, да, то есть там такой, но он сразу это вот себе выкидывает, чтобы сразу люди такие, вот он какой, нашего Орбана обижают. Это даже по блогерам видно, да, то есть я опять же помню там, кому-то вот там в ответном посте что-то напишешь, человек вообще без всяких предпосылок, посмотрите, Стас Айкак просто пытается меня посадить. Ну, да. Ты такой, что? Я даже этого не подразумевал. Я наоборот говорил, чел, давай не будем там, так сказать, друг друга бычить, друг на друга бычить, просто забей все. А они такие берут и все это интерпретируют, потому что это жалость аудитории. Жалость аудитории, тебя сразу же люди хотят поддержать, они тебе сразу же закидывают донатики. Ну, да. И ты такой, да, я бедный, несчастный. Но это вот все чушь. И политики, они такие же вот абсолютно люди. Нам интернет позволил стереть все эти границы и явственно это увидеть.
1: Но с другой стороны, понимаешь, вот эти неофициальные враги Украины на сайте «Миротворец», но это вот сейчас, наверное, все вот вносят туда всех, кому не лень, при первой же возможности, хотя говорили, что да, у них синхронизируется «Миротворец» с базой данных украинского там МВД,
0: ну,
1: и так далее.
0: Это, не, подожди, но это логически вытекает, это... знаешь почему? Потому что они бы могли бы уже этот «Миротворец», от него немалое количество медийного вреда, они могли бы его убрать. Все-таки ты государство, ну, да. А у тебя какие-то частные люди берут и забирают часть функций. У нас даже с борцами с педофилами, да, разобрались достаточно быстро. Не потому, что русские любят педофилию, а потому, что люди берут на себя часть функций государства, точно так же, как и СтопХам и все остальные. А когда ты это пускаешь на самотек, у тебя появляются уже такие откровенные военизированные всякие организации. Потому что вспомним хотя бы там, как Давидыч банду ГТА ловил, да? Ловил-то, конечно, в кавычках. То есть все сделали сотрудники правоохранительных органов, эти где-то рядом поездили, потом выставляют все так, что это, ну, там чуть ли не они поймали, Давидыч бравады читает на камеру о том, какие они великие, что они там этих ГТАшников чуть ли не одни схватили. Хотя они вообще просто где-то там рядом поездили, так еще и создали проблемы обычным гражданам, да, которых они там тормозили. А тебе понравится, если тебя просто тормозит не сотрудник правоохранительных органов, а просто какой-то чел, причем они там стоят еще и вооруженные, пусть и с разрешением на оружие, и требуют с тебя, давай, с машины выходи, еще и на камеру тебя снимают, ты потом еще и в интернет кабинет попадаешь и прочее. Вот, миротворец — это абсолютно такая же история, когда граждане берут на себя часть функций государства, и опять же, есть разница большая между волонтерами, которые там просто там с советской милицией ходили и помогали, когда сил не хватало, и людьми, которые вот так вот конкретно приходят и говорят, а ну, давай там это, все, мы теперь здесь власть, а мы еще исправляемся лучше, еще и уверуют в свою непогрешимость. Я думаю, отчасти из-за этого Давидыча-то и посадили, потому что, ну, многовато на себя уже взял, и по большей части это ложно было, и никакой полезной функции реально не несло. Но потом, как знаете, все разрулили, москвич вперед, хотя, опять же, плюсы его участия в этом проекте, ну, поддаются, скажем так, сомнению.
1: Тем более, знаешь, миротворец, он же умышленно вот старается людей провоцировать, потому что меня тоже, понятно, внесли, я думаю, ты там тоже давным-давно. Но, в общем, когда я читаю формулировки, ну, я, конечно, возвышаюсь, думаю, ну, ничего себе, покушение на территориальную целостность Украины, значит, поддержка этого прочего, десятого. Ну, и как бы, а я понимаю, что, ну, эти формулировки специально созданы для того, чтобы соответствующая реакция появлялась. Я уверен, что когда вот этот футболист увидит условно свой профиль, свое досье на миротворце, там, я уверен, тоже понаписали достаточно, сами по себе формулировки вызывают вот такие эмоции. Не, знаешь, не сухая сводка какая-нибудь, обратите внимание, нарушено такое-то, такое-то, а вот в специально в уничижительной форме такой. А потом нужно отдуваться каким, ну, там, я не знаю, властям украинским, хотя им точно по барабану. Не, ну МИД Венгрии все равно, но они должны были отреагировать, как ты считаешь? Ну, ну заступиться там, я не знаю.
0: Ну, наверное.
1: Ну, как бы
0: за... Ну, не, ну, конечно, должны были все-таки, если речь идет об их гражданине, но я думаю, тут дело больше в плохих ныне отношениях Украины и Венгрии.
1: Угу. Ну, там Украина в этом плане эксперт по части ссор, мы обсуждали.
0: Но, с другой стороны, они могут сказать, ну, а мы-то что, ну, это частная, это общественная организация, мы-то тут ни при чем. В этом плане, кстати, опять же, тоже очень удобно. То есть изначально государство мыслит так вот прагматично. А, ну есть эти общественники, позволим им как бы, да. Ну есть эти нацисты, ну пусть они повоюют в Чечне.
1: Но и у них же есть все инструменты для того, чтобы историю свернуть, согласись. Прервемся на новости и вернемся. Друзья, оставайтесь с нами.

0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Ярославле 9 утра, в Бишкеке полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают уничтожать украинские объекты. Евросоюз развернет в Ливане постоянный военный контингент. Названы сферы с наибольшим числом вакансий для выпускников. Далее подробности. ВКС России авиабомбами уничтожили 3 пункта временной дислокации ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, сообщила Минобороны. Помимо этого, в Запорожской области 2 авиабомбами ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции экипажа ВКС в районе Орехова уничтожили пункт подразделения отдельной механизированной бригады противника. Средствами объективного контроля в режиме реального времени фиксировались точные попадания и уничтожение всех назначенных целей. Москва рассчитывает, что еще больше журналистов и профессионалов факт-чекеров присоединятся к народному движению по разоблачению фальсификации киевского режима и его спонсоров Бучи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Москве 17 сентября председателем Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максимом Григорьевым был представлен доклад «Наследники Геббельса. Фальсификация событий в Буче и кровавые сценировки киевского режима». В документе описывается фальсификация информации, представленной на мемориале в городе Буча, где указаны имена убитых. Уточняется, что значительное количество указанных лиц являются украинскими военнослужащими, убитыми в ходе боевых действий. Часть из них принадлежала запрещенной в России террористической неонацистской структуре «Азов». Новая военная миссия Евросоюза будет включать постоянный контингент численностью около 100 человек. За право ее возглавить уже соперничают Франция и Италия, пишет издание «Рапортер». Большая часть военного контингента Евросоюза будет базироваться в Бейруте. Развертывание сил на юге страны вблизи границы с Израилем не планируется. Франция настаивает на том, чтобы возглавить миссию на начальном этапе, в то время как Италия уже определила кандидата на должность командующего. В России больше всего вакансий для молодых специалистов с высшим образованием без опыта предлагают в медицине и промышленности, а для выпускников колледжей в ритейле, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску работы. Уточняется, что сегодня 3 из 4 компаний, активных на рынке труда, принимают на работу выпускников колледжей и вузов без опыта работы. 8 из 10 стажеров получают предложение о работе после прохождения стажировки. Для студентов-выпускников это означает, что наличие даже короткого опыта существенно повышает шансы на трудоустройство, подчеркивают аналитики сервиса. Божественная литургия началась в Троицком соборе Симферополя перед крестным ходом, передает корреспондент РИА Новости. Мощи святого Луки торжественно перенесут из Троицкого собора в кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе на время работ по реставрации монастыря. Возглавил литургию митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Крестный ход с переносом мощей святителя Луки начнется по окончанию литургии. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Разберется.
4: Стас разберется, друзья, вторая половина программы на сегодня. Это «Радио Спутник». Еще раз приветствуем всех, кто только к нам подключился. Принимаем звонки в студию. +7 495 95 95 912. Повторю, +7 495 95 95 91 2. Стас Васильев, Стас Айкак просто. Все на дорожке, на прямой связи. Все стабильно, все как надо.
5: На дорожке у нас другой человек с Украины, ну ладно.
4: Ну да. Ну ладно, буду уточнять, да, на беговой дорожке. Все, у нас традиционные ценности, у нас все классно. Я, знаешь, люблю...
3: А ходьба вообще входит в перечень традиционных ценностей?
4: А надо бы. Надо. Вот ты бы сформировал свой список традиционных ценностей. Ну, кстати, был бы.
3: Ну, я не фанат традиционных ценностей.
4: Погоди, честно говоря.
3: Ну, то есть вообще никаких. Ну, что поделать. Я за ценности выработанные. А традиционные они какие-то да, какие-то нет.
4: Мне нравится, что комментарии живут своей жизнью. Но, кстати, тема с Гитлером, который, да, Гитлером Муссолини, который выиграл выборы, она очень сильно зацепила слушателей, и большая дискуссия развернулась. Вот, например, вот я один из комментариев озвучу. К примеру, какой-то мой однофамилец совершил гадость. Я теперь свой род предать должен, поменять фамилию, своего деда, отца, всю роду, всю родню в утиль,
3: вот к этому комментатору,
4: и все, и понимаешь.
3: У меня одно обращение, да, не буду дискутировать. Посмотрите французский фильм «Имя». Он как раз-таки про то, как один человек решает своего сына назвать Адольф. И просто вот там вот все эти диалоги, все, что мы сейчас с вами будем говорить, это будет жалким комментарием к дискуссиям из этого фильма. Mm-hmm. Поэтому просто посмотрите, это моя любимая, самая-самая любимая комедия, называется «Имя». Вот просто посмотрите и все. И считайте, что мы с вами поговорили на эту тему.
4: Класс. Кстати, тоже не смотрел, надо будет.
3: Не смотрел?
4: Нет,
3: это великий фильм. Это просто, это оно как они умудрились сделать настолько смешное, но при этом настолько доброе кино. Вот я не знаю, это просто, это фантастика. Это один из моих, наверное, самых любимейших фильмов, потому что я не могу прям самый любимый выбрать. Но если бы должен был, я его раз 20 смотрел, мы постоянно пересматриваем. Это такая интеллектуальная комедия, это просто вершина вообще французского кино. Да, очень рекомендую.
4: Хотя вот я, в принципе, люблю французские комедии, ну, особенно не говоря про последние, вообще ничего не знаю. Вот, а в целом, да, вот если есть сочетание доброго, хорошего юмора и...
3: Ну, она современная.
4: Вот, современная. Я говорю, почему-то вот не слежу, может быть, да, поэтому не смотрел. Спасибо за рекомендацию. Да, гляну обязательно. Тогда без спойлеров. Да, потому что тут уже и до Зеленского дошли, понимаешь, говорят, ну, а если что, теперь всех Зеленских
3: отменять? Так у нас
4: отменять,
3: в Госдуме сидит Зеленский, причем Владимир Зеленский. Ну, как бы шутят.
4: Тоже смеялись над этим же, ну, да, тоже.
3: Да. Ну, как бы вот так вот бывает.
4: Угу. Ладно, мы тогда...
3: Слушай, я тебе скажу так, если ты как бы там совпал, тезка полная, это еще не страшно. А вот когда вокалиста одной из питерских групп задержали, потому что камера видеонаблюдения определила в нем Дмитрия Гордона, экстремиста и террориста, вот это, знаешь, уже не так смешно. Ну, что поделать теперь?
4: Да, поэтому я теперь шапку или кепку не снимаю вообще, когда захожу там в метро, по улице иду. В общем, стрёмно.
3: Я тоже кепку не снимаю, но просто потому что она помогает волосы укладывать, да. Они у меня сильно пушатся, пушистятся. Вот, а я люблю, когда они так вот приглажены.
4: Ай-яй-яй, ну ладно, поехали дальше. Еще про американцев немного поговорим. Будет касаться это выборов. Администрация президента не пригласила наблюдателей ОБСЕ на промежуточные выборы. Говорят, это первый прецедент с 2002 года. И, ну, такая формулировка, она...
3: Претендент на прецедент.
4: Да, обеспокоенность по поводу вмешательства в выборы.
3: Ну, но... конечно, все мешают. Все лезут к Америке постоянно, это известный факт. Не дают им.
4: Ну, за кого будешь на промежуточных выборах на госуслугах
3: за
4: голосовать,
3: Хантера.
4: Помнишь?
3: Да? Мне просто имя нравится, и ноутбук хороший.
4: Ну, слушай, есть, как думаешь, реально переживания у, я не знаю, у трампистов сейчас, ну, у республиканцев, правильнее будет сказать,
3: слушай,
4: за эти выборы?
3: Слушай, это удобный просто повод потом друг друга обвинить в том, что им помогал Кремль. Вот и все. Это просто стандартная риторика. Точно так же, как у нас, всем иноагентам помогает Запад. Ну, что, конечно же, при этом отчасти является правдой, да, но не каждому, кто что-то против власти говорит, помогает Запад. Но при этом помогает многим. И поэтому проецирует уже на всех. Ну, точно так же и там. У нас иноагенты, а у них тоже иноагенты.
4: Но ждать скандала, думаешь, после выборов? Но обычно это всегда...
3: Нет, это вообще даже не обсуждается. И во время выборов, и до выборов, и после выборов. Всегда ждать скандала.
4: Ну, вот мы все-таки помним штурм Капитолия. Как бы, знаешь, подобные вещи. Тут, как бы, понимаешь, вот вопрос масштаба. Одно дело
3: друг
4: друга пообвинять.
3: Да ерунда, вот когда экстрасенсы шли Пентагон поднимать воздух, вот это были восстания, да? Вот за таких экстрасенсов я бы сам голосовал, ради бога. Может, им наших отправим этого? Влада Череватова, Наталью Бантееву, пусть вот ни словом, а делом уже докажут, поднимут здание этого воздуха, и все будет нормально.
4: А думаешь, сегодня вообще возможно такое, ну, как бы, вот такого формата?
3: Да, вообще ничего не изменилось.
4: Протесты, кроме взаимных обвинений, потому что по-любому это будет, ну, 100%. Вопрос, насколько это...
3: Возможно.
4: Насколько это... Ну, возможно, да. Спасибо, что поправил.
3: И поджог... Не, я не поправлял, ты вроде правильно сказал. Я сказал, конечно, возможно. И поджог Вашингтонского Капитолия с обвинением в этом демократов или республиканцев тоже более чем возможен.
4: Ну, как будто даже странно уже не обвинять. Вот, наверное, так сейчас это работает. В любом случае, кто-то должен да не согласиться. И знаешь, в целом, как будто идет сейчас отказ от международных наблюдателей. Ну, это касается любых вопросов, и выборов, там, и климата, и там еще каких-то вопросов. Но такие тенденции есть, особенно на фоне...
3: Ну, а что вы к нам лезете? Когда мы лезем, это хорошо, к нам лезть не надо, мы сами будем решать.
4: Думаешь, нужно закрываться от всех этих... Не то, что закрываться, а, скажем так, отказаться от ваших услуг. Особенно, когда там это идет по части Организации Объединенных Наций, прочих организаций, которые, ну, всячески могут, ну, не то, что влиять, но присутствовать на тех или иных мероприятиях. Ну, вот Штаты тоже активно сейчас по этому пути идут.
3: Ну, я думаю, что это больше республиканцы парятся, потому что... А демократы их будут обвинять в недостаточном демократизме и открытости. А республиканцы парятся, потому что Европа-то, она... Если какая-то спорная ситуация, она же будет разбираться нигде, правда, все эти международные наблюдатели сразу обвинят во всем, конечно, республиканцев и Путина. Вот. И, конечно, республиканцам это не нравится. Демократам не будет нравиться, если представители какой-нибудь другой организации, хотя все международные, они как раз-таки на то и международные, что они транснациональные, а значит, отстаивать будут интересы тех, кто за максимальную открытость. А Трамп сейчас не ведет политику максимальной открытости, как и республиканцы, потому что они хотят большее количество ресурсов сосредоточить у себя. То есть здесь вопрос в том, что демократы, они привыкли зарабатывать вместе с европейцами, а вот республиканцы, на то они и консерваторы, они привыкли зарабатывать вместе со своей элитой изнутри страны. Вот. И поэтому они, конечно, ссорятся. Так что да, с этой точки зрения, ну, конечно, им правильно бы полностью отказаться от международных наблюдателей. А предлог уже может быть любым. Франция, Европа в целом потеряли национальную гордость, у них нет национализма, они слабые, все захвачены мигрантами, так что нам на них равняться, что нам их слушать, и вот это вот все, то есть абсолютно стандартная риторика. Но главное, чего они хотят, чтобы силы, которые за них были сильнее, силы, которые против них были слабее. Все.
4: Да, наш дорогой уважаемый шеф-редактор уточнил информацию по поводу Зеленского, извините. Там не полный тезка и не депутат Госдумы, а есть такой Зеленский Александр Александрович, депутат Тюменской облдумы. Ну, в общем, как бы да, зафиксировали просто, чтобы опровергнуть эту историю. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, в эфире.
5: Добрый день.
4: Здравствуйте.
5: Алло, да, меня слышно?
4: Слышно. Да, как вас зовут? Здрасте.
5: Дмитрий, город Тверь. Вопрос к Стасу у меня такой. Смотрю вам свои обзоры, получается, многие интервью и все прочее. Вот все наши, кто сбежал из страны, да, у одного интервьюера постоянно говорят то, что вот свобода, свобода, в России свободы нет и все прочее. Вот, вопрос такой, что за мифическая свобода, о которой они говорят? Или, ну, я правильно понимаю, то есть, если ты уезжаешь из нашей страны, да, то у тебя сразу свобода какая-то. Ну, мифическая в том плане, что, ну, то есть тебе не надо работать, правильно, тебе все деньги дают, тебя обеспечивают жильем, и все у тебя хорошо там. А здесь у нас нет возможности поехать куда-нибудь в любой момент, или что они считают не свободой. Слова какие-то, ну, то есть свобода выражаться, свобода слова какая-то, или же вот, как это сказать-то, свобода выбора у вас нету, да, там, или еще чего-то. Ну, не знаю, я вот этого не замечаю у нас. Ну, то есть я могу в любой момент там собраться, поехать в другой город через всю страну, или же, ну, по возможностям. То есть... Вот ребенок один появился, да, я взял ипотеку. Сейчас вот появился второй ребенок, надо расширяться, я взял вторую ипотеку. Но меня это, ну, как бы никак не сковывает абсолютно. То есть работу нашел, да, по возможности.
4: Да, да, ну, не, вопрос и мысль понятны, да, спасибо большое.
3: Да, вопрос уже начинаете повторяться.
4: Да.
3: Но это как раз-таки то, о чем мы всегда и говорим. Свобода, она вот у каждого будет свое определение. Ну, они обычно говорят, вот ты в Украину въезжаешь, там даже воздух свободный. Вот. Но, как правило, на самом деле об этом говорит исключительно креативный класс. А интерес креативного класса, он один, чтобы им не мешали зарабатывать, да, то есть чтобы не было вот этих вот как можно меньше налогов и как можно меньше преследований за слова, и чтобы им не мешали критиковать правительство. Они хотят критиковать правительство российское, просто по одной простой причине, что на этом очень легко набрать аудиторию. А когда ты набрал аудиторию, ты уже можешь начать продавать рекламу и все это монетизировать. Да? То есть ну, у них у каждого, вот если мы будем говорить о какой-то абстрактной и эфемерной свободе, у них у каждого будет свое понятие, но оно, в принципе, абсолютно у каждого человека свое. Да? То есть ты там скажи человеку там свобода, у него будет миллион там всяких объяснений, что такое свобода именно для него. Но если говорить именно о вот этом креативном классе, да, кроме креативного класса туда никто и не сбегает, то это как бы свобода заниматься спекуляцией, свобода нормально врать, чтобы тебе за это ничего не было, да, свобода клеветать, свобода выдумывать, свобода обзывать, там, унижать всяких людей на камеру, потому что, опять же, это приносит аудиторию, да, это позволяет им выставлять себя борцами с режимом, хотя, на самом деле, никакими борцами они не являются, потому что реальных действий таких, как там профсоюзная борьба или отстаивание прав, в том числе и идя в Госдуму или куда-то еще, они не предпринимают. И вот речь идет, ну, на мой взгляд, исключительно об этой свободе, о той свободе, которую мы получили в 91-м году под, скажем так, оправданием капитализма творить абсолютно любой беспредел, творить Мавроди и всех остальных.
4: Но согласись, что это лицемерие и двуличие, потому что трилоканты, которые уезжают в Израиль, почему-то я ни одного не видел в рядах израильской армии, когда, извини меня, там тоже было неспокойно. Почему, когда там, я не знаю, Андрей Бурковский, которого сейчас обсуждают, говорит, ну, я считаю себя американцем, но при этом, да, вот абсолютно никак его не волнует конфликт с Ираном, потому что они не причисляют себя к этой войне, потому что, ну, это же другое государство, ну и что, что я здесь живу, понимаешь, вот это вот какой-то уход от ответственности. Ты можешь со мной не согласиться,
3: просто,
4: конечно, да?
3: Да. Да нет, ну, это не то, что уход от ответственности. По факту вот про лицемерие и противоречия я не очень люблю разговоры, ну, то есть я их люблю, но говорить о них в общих чертах такое себе просто потому, что мы все в той или иной степени лицемеры, да, и можно подмечать какие-то противоречия, но это не значит, что мы там с вами лучше, потому что каждый человек, это вот мы просто не находимся под микроскопом, когда, ну, это условно говоря, знаешь, как вот в школе. Uh-huh. Один выходит, рассказывает стихотворение, весь класс смотрит, такие, да, ну дебил, конечно, двух слов связать не может, но это ужас. А потом ты сам выходишь, бежельме, и ты такой, о, да, конечно, я-то думал, это полегче будет. Ну, так на самом деле всегда. Но касательно там Бурковских и всех остальных релокантов и иноагентов, это все зависит, так сказать, от ценностных установок и от ответа на один вопрос, откуда берется прибыль, да, то есть что такое прибыль? Люди, которые отвечают, что это плата предпринимателю за риск и все остальное, они, конечно же, ну, будут одним методом, так скажем, оперировать. Да? Люди, которые считают, что прибыль берется из труда присвоенного, да, и откуда вообще берется ценность. Да? То есть это вот от ответов на эти вопросы будет зависеть и твое определение свободы, и всех остальных вещей, о которых с тобой кто угодно будет говорить. Вот, поэтому для кого-то свобода – это прибить яйца к брусчатке, сказать, что там Путин такой-то, такой-то, и после этого все это прекрасно монетизировать. Для кого-то свобода – это возможность хату в ипотеку взять, да? Для кого-то свобода – это возможность вообще-то просто работать и получить потом эту хату вообще на халяву, понимаете? И тут мы уже делимся, исходя вот из этого определения, там, кто-то на коммунистов, там, на правых, и прочее. Для кого-то там свобода – это вот национальная гордость, что я знаю, что там в моей стране, если у меня проблемы с каким-то выходцем из ближнего зарубежья, да, я его там ножом пырну, а мне за это ничего не будет, потому что пырнул-то я его в своей стране, а значит, все русские, они автоматом за меня, и ни о какой общей там справедливости и законности они говорить не будут, потому что у меня здесь прав больше. Да? Для кого-то свобода – это про привилегии, для кого-то свобода – это про закон, который будет работать работать одинаково для всех. И пока каждый человек там отдельно не определится со своим пониманием свободы, он не сможет примкнуть к лагерю, к одному из лагерей, в которых вот эти вот понятия и это. Но, с другой стороны, я как раз-таки вот за абсолютную свободу, да, которая выражается в законности, в отсутствии товарно-денежных отношений и всего остального. Поэтому я себя идентифицирую, гендерно идентифицирую как коммунист, допустим. Потому что я считаю, что такое определение свободы, оно наиболее универсальное, людям даст развиваться. Но тут есть проблема. В такой системе нужно трудиться, потому что ничто не возьмется из ниоткуда. А многие люди, они хотят систему обмануть, да, то есть как раз-таки они хотят чит-код. Когда ты не будешь там работать, да, работать над чем-то, но сможешь с помощью своего языка убедить в существовании ценности в том, к чему ты не прикладывал труд и над чем ты не работал. Я надеюсь, я просто понятно изъясняюсь, потому что в моей голове это все звучит понятно, а когда вот такое бывает часто тоже, да, когда вот выходишь к доске и начинаешь объяснять, ты такой, а вот, может быть, и не так я понятно изъясняюсь. То есть

0: искусственного интеллекта была бы создана какая-то вот такая фигура, возможно, даже там у нее бы не было никакой внешности, с исключительно либеральной повесткой. Вот вы бы согласились принять дебаты с такой фигурой, скажем так? Это первый момент. И второй. Все равно же она наверняка, ну, скажем так, из интернета бы черпала все обычные стандартные формулировки, которые используют. И насколько вообще она могла бы быть разнообразной, либо же все, как обычно, свелось бы к тому, что голова во всем виноват, страна без заколонка и прочее, прочее, прочее. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Это было бы как раз-таки зависело от ценностных установок, которые у нее заложены, как раз-таки то, о чем я и говорил, вот в этой части эфира после предыдущего звонившего, да, то есть смотря какие бы ценностные установки в эту нейросеть заложили, и по факту получается, что это бы зависело от того, человек с какими взглядами эту нейросеть бы писал, и, исходя из этого, она бы приводила аргументы, понимаете, в любом случае, как любая шахматная партия, она заканчивается шахом или матом, да, точнее, шахом и матом, или, ну, бывают, конечно, патовые ситуации, когда никто никак сходить не может. Такое тоже, кстати, наверное, в таком споре возможно. Но в любом случае все бы закончилось тем, что мы бы пришли к тому, чтобы спорить о том, что такое благо. Да, то есть, и в конечном итоге-то это все равно была бы тоже шахматная партия, потому что все эти аргументы-то уже разобраны, то есть фундаментальные вопросы, на них уже как бы отвечено. Каждый выбрал тот ответ, который он считает правильным, да, потому что здесь неправильных нет. Здесь зависит от того, ты себя к кому причисляешь, к большинству людей, или ты считаешь, что ты имеешь больше прав, потому что ты там какой-то особенный. Опять же, в силу разных причин ты можешь быть особенным, но по сути националисты говорят: «Я русский». А значит, я вот в России имею больше прав, чем просто человек, который не русский, приехал сюда и по временному этому работает. А капиталист, там сторонник социал-дарвинизма, скажет: я более талантливый, у меня вот есть вот эта эфемерная предпринимательская способность, а у тебя ее нет. Поэтому я имею больше прав, чем ты, потому что я для общества ценнее. Ведь я генерирую прибыль и плачу зарплаты. Эти зарплаты люди тратят в экономику и раскачивают экономику и делают ее важнее. Поэтому давайте меня как бы там и защищайте, и как только трудные какие-то периоды, делайте вот это. Mm-hmm. Кряклы скажут, что самая большая ценность — это говорить правду. Причем определение правды у них будет свое, и какие-то неудобные вопросы по поводу своей правды, например, ну, скажем так, отсутствие фактов, которые бы эту правду подтверждали, они будут игнорировать, потому что, ну, вот они, у них своя правда, они себя в этой правде убедили, и все, никакой другой правды не существует, и другой человек, если он мыслит как-то по-другому, то он просто ничтожество, и вообще можно его даже сжечь, потому что он с нами не согласен, можно его как-то убить, и жизни он не заслуживает. Именно в этом, кстати, причина того, что конфликт с Ираном Бурковского не особенно волнует. Угу. Ну, потому что они, с его точки зрения, это не особенные люди. Вот украинцы, они же были за свободную свободу, поэтому нападение на них — это, конечно, преступление против человечности. А убийство и истребление иранцев, ну а что они там, религиозные фанатики там со своим исламом, да? Ну, как-то их жизни не особенно его волнуют. Поэтому это другое, это понимать надо. Отсюда как раз-таки из этих установок и появляется вот этот мем «это другое». Я, короче, подвожу просто к тому, что даже с искусственным интеллектом, в конце концов, все будет упираться в наши вот эти вот базовые установки. Что ты считаешь важным? И абсолютно любой человек, который считает себя лучше остальных, он, конечно, будет приходить к тому, что он и такие, как он, прилегающие к этому лагерю, они, конечно, имеют больше прав. Да? Как вот говорила вот эта вот... Господи, ну опять оскорбление использовать нельзя, я уже не знаю, какие цензурные. Пиглицы не назвать, она жирная. Ну, помните это Полоскова, да, что мы типа маги, а эти маглы, как в Гарри Поттере, они нас не поймут. Да, и вот кто-то, вот это же отчасти тоже механизм, который у нас еще с детства вырабатывается, унизить другого за то, что ты лучше. А лучше ты по вымышленным тобой же критериям. То есть мы там с тобой, ну вот я там высокий, допустим, да, я всех низких буду считать там, ну, карлики, какое право этот карлик вообще имеет что-то там говорить, да, даже если у нас разница там каких-нибудь 5 сантиметров в росте. А других унизить по-другому, да, я разбираюсь в компьютерах, ты нет, ну все, для меня ты тупой, да. Ты там либерал, я там государственник, все, ты
1: кстати,
2: тупой,
1: но, кстати,
2: ты ничего не понимаешь.
1: Насчет базовой установки, вот мне интересно, если бы такой ИИ, ну как бы аватар создавали, а какую идею либерализм бы в него вкачивали как основу? Вообще-то либерализм, знаешь, 18 века и современный, это же вообще два разных либерализма, по сути.
2: Ну и да, и нет. Они же все про открытие рынков, понимаешь? И открытие рынков-то... Тут

0: Проблема-то в том, что это тоже хорошо, но вопрос-то в том, что это хорошо для какой страны? Для Америки, которая сейчас нас технологически обгоняет, это хорошо. Меняете нас местами, даете нам, да и в принципе, а что менять? Вон, Китай только технологически догнал Соединенные Штаты Америки, все, либерализм закончился, они врубили протекционизм. И закрытая до этого протекционная экономика Китая теперь говорит, слушайте, так мы же за либерализм, открытые рынки, давайте про это. Либерализм, он только про это, а все остальное, что приписывает либерализм, это уже нарощенная надстройка над просто открытостью рынков. Да? Открытость рынков всегда была выгодна странам, которые были технологически впереди. Вы нам там продавайте землю, продавайте металлы, которые из земли у вас там можно достать. А мы вам из этих металлов сделаем айфоны, вы уже эти айфоны покупаете, и все, как бы нам хорошо.
1: Потому что технологии это выгодно, при этом давать не будем, так же, как и инфраструктуру.
0: Да, технологическое отставание навязано. Не, они не то чтобы не будут, да, это уже, ну, капитализм, частная собственность, мы это защищаем, оно для этого и нужно. А с другой стороны, тут такая ситуация, что когда мы у вас покупаем металл, да, мы за него заплатили, он у нас включен в себестоимость, мы к этому металлу еще сделаем нагрузку, потом еще из этого металла произведем высокотехнологичное что-то, подпитаем собственное производство, и конечный айфон
1: не
0: вы
1: хочу
0: нам в итоге за ваши металлы
1: заплатите. Но давай на новости прервемся и продолжим, оставайтесь с нами.
2: Стас разберется. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Архимед говорил: дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
5: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
5: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
5: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
5: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Вооруженные силы России ракетным ударом поразили мост через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка на Купянском направлении, сообщила в пятницу Минобороны. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано точное попадание по мосту и его разрушение, добавили там. Горячая линия организована после атаки БПЛА на инфраструктуру Калужской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее стало известно, что в пятницу утром ВСУ нанесли удар по инфраструктуре региона. 9 человек получили ранения, из них 5 госпитализированы. Закрытие Генерального консульства России в Бонне и Русского дома в Берлине свидетельствует об отсутствии ограничителей у недоброжелателей России, заявил в интервью РИА Новости посол в Берлине Сергей Нечаев. Он отметил, что не видит смысла гадать, на какие еще действия способны немецкие власти по отношению к России. Глава дефмиссии также подчеркнул, что власти Германии закрыли за последние годы все 5 расположенных на территории страны российских генеральных консульств и выслали из Германии сотню сотрудников представительств и членов их семей. Компоненты дальнобойных систем для Украины делают страны Запада, а компания «Файрпойнт» является формальным прикрытием, заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. Он отметил, что производственная модель «Файрпоинт» изначально строилась на широкой международной кооперации, двигатели, элементы систем управления, защищенная спутниковая навигация, электроника, композиты и другие критические компоненты поступали от зарубежных производителей и через европейских посредников. Половина Киева осталась без света, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. Также обесточены два района Киевской области. Сроки ремонта власти не называют. Также остановлена работа общественного электротранспорта в трех районах Киева. В четверг местные СМИ писали, что в городе не работало метро. Свет пропал также в здании Верховной Рады. По данным украинских СМИ, в городе начался транспортный коллапс. Сообщалось также о нарушении работы систем водоснабжения и канализации Киева. Королева Таиланда села за штурвал боевого истребителя. Она самостоятельно пилотировала шведский самолет в течение 41 минуты. За происходящим наблюдал ее супруг, король страны. После приземления он встретил королеву с букетом цветов. Видео можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Разберется?
7: Разберется.
1: Прямой эфир на «Радио Спутник» продолжается. Стас разбирается. Заключительные полчаса программы на сегодня. Стас Васильев на месте. Номер телефона прямого эфира +7 495 95 95 912. Еще раз. +7 495 95 95 912. А у нас уже есть звонок в студию. Здравствуйте, в эфире.
8: Здравствуйте, господин ведущий. Стас, привет из Питера. Это четыре парня из машины, которые слушают тебя каждый день.
0: Я вас помню. Спасибо, Стас, вам, ребят.
8: Да, слушай, вопрос такой очень интересный. Мне бы, вот нам бы, хотелось бы видеть тебя все-таки в политике. И вот вопрос, не собираешься ли ты создать какую-нибудь партию, какую-нибудь «Ай да Россия», допустим, и мы бы вступили, и все.
0: Гой да Россия.
8: Ты представляешь, какую ты пользу несешь, потому что, смотри, вот наше государство нам толком ничего не объясняет. Ты нам всегда...
0: Да что оно объясняет, никто не слушает. Понимаешь, если я пойду в политику, я буду объяснять так же, как и наше государство.
8: Представь, какая у тебя сила была бы на политическая возможность рассказывать, показывать и говорить людям.
0: Во-первых, это, такое чрезмерное, Во-первых, я для начала не готов класть свою жизнь на алтарь чего-то, да. Мне как бы по кайфу просто там это, видосики снимать, это раз. Во-вторых, от такого политика, как я, будет вреда больше, чем польза. Потому что одно дело, я как частное лицо говорю то, как я считаю. Другое дело, как политик я такого говорить не смогу. А если буду говорить это как политик, то, война разгорится не сегодня, так завтра. Это можно будет использовать настолько жестко. Я вот, как вот Дмитрия Анатольевича регулярно, покритиковываю, да, потому что, нельзя такие вещи, будучи политиком, как бы говорить и писать. Просто потому, что это дает повод, да, он упрощает очень сильно задачу нашим закадычным друзьям, да, заклятым друзьям. Поэтому, да и не хочу я, зачем мне это надо? Это, как бы, я к этим играм, это же надо с детства, чтобы тебя растили, с детства во всем этом быть, знать, как с кем говорить. Я как бы человек простой, деревенщина, быдло из Астраханской области, поэтому я как бы останусь вот при этом, при своем. Вот. Так что однозначно, можете не спрашивать про политику, нет, никогда не пойду, мне это не интересно, мне вот интереснее вот так вот наблюдать, я не хочу ничего делать. Это ж меня будут критиковать тогда, вот здесь закон не принял, а тут то, а тут это, а я хочу сам критиковать других, понимаешь?
1: Я не хочу ничего делать, это лучшее, понимаешь, из ответа про политику.
0: Я мизантроп, я специфический мизантроп, я люблю человека, но ненавижу человечество, как я постоянно говорю, я не готов там ни для кого ничего делать, мне интереснее какой-то труд, вот если бы я куда-то и пошел, да, я бы вот в какой-нибудь там реальный сектор производства. Например, вот когда ты что-то создаешь, какие-то продукты для реального мира. Но с другой стороны, мне намного интереснее, ну, видосы реально делать, потому что сейчас вот мы с нейронками прям играемся, да, можно перекрыть вообще 80 или 90% видеоряда. И вот это вот круто. То есть вот мое, это вот эта вот творческая среда с достаточно какими-то моментами прагматичным подходом. И все. А политика, не, я в принципе-то и не создан для этого. Это надо определенный склад ума иметь. Не то, чтобы родиться таким, а, ну, вот у меня он не выработался. Я вот просто человек простой. Я не могу сдержать эмоции. Я там оскорбляю людей. И, мне кажется, там на Бориса Джонсона я бы вообще кинулся бы и попытался задушить, потому что, ну, это самое вообще вот ничтожество за всю историю человечества.
1: Стас, насчет твоих видеороликов. Я видел у тебя анонс грядущего, да, большого ролика про Владимира Ильича Ленина.
0: И да, на... ну, месяц, наверное, больше месяца.
1: А, вот. И, знаешь, вот это еще подвязываясь к вопросу, который был озвучен в предыдущие полчаса насчет искусственного интеллекта, аватара и так далее. Мне попался на Ютубе там несколько месяцев назад и интервью с Лениным, ну, который воссоздан ИИшкой. Я не знаю, видел ты эту историю или нет. Там у блогера немного тысяч подписчиков, но посмотрело порядка 300 тысяч. Люди в каком-то диком восторге.
0: Порядка 30 тысяч, наверное, потому вот что я 300 специально там открыл... это просмотры теперь рисуются. А, лайков вот, сколько? Да. Больше 5 тысяч?
1: Больше 10 я смотрю, и все.
0: Ну, вот не, ну тогда такая... да, тогда реальные просмотры, да, наверное, если больше 10. А то я сейчас смотрю, у нас там по миллиону просмотров у Ксении Анатольевны, а лайков по 5 тысяч, комментариев по 300.
1: И тут, знаешь, я даже в комментариях смотрю, объявился иноагент Рудой, который говорит...
0: Ой, мы не упоминаем, это ничтожество. А, это, вот это не человек, он недостойный, не упоминай ничего.
1: Прочитав много работ Ленина, могу он с уверенностью сказать, что значит интервью, вот оно каноничное. И я к тому, что вот люди, понимаешь, готовы слушать Ильича в нейронке, что уже как-то, ну, знаешь, звучит как бред. А с другой стороны, вот такие тонны проработанной информации, я уже так заранее, знаешь, комплиментарно высказываюсь о твоей грядущей работе, не знаю, насколько это правильно или нет. Но вот эти два разных подхода. Один, когда ты все отдаешь на откуп ИИшки, и люди смотрят, люди слушают и восторгаются. Другой момент, когда у тебя пятичасовой ролик. Пятичасовой же, да, вроде ты собираешься выкладывать.
0: Ну да.
1: И я, ну, вот не знаю, посмотрят ли все такой формат, готовы ли все послушать и посмотреть такой формат пятичасового ролика.
0: Ну, я не особенно парюсь-то на эту тему, понимаешь? У меня же, опять же, тоже, я не собираюсь там никого переубеждать или, упаси бог, кого-то просвещать. Мне интересна тема, я ее разобрал. Мои, ну, скажем так, единомышленники, те люди, которые также интересуются там всем этим, как и я, посмотрят, им тоже, наверное, будет интересно. Кому-то, кому будет неинтересна именно эта тема непосредственно, они пропустят. И все. То есть я как-то вот, ну, не особенно думаю обо всех этих вещах. Я же больше пришел к тому, что да, раньше, когда-то я там пытался всем все доказать, всем все объяснить, что я единственный правый, но, наверное, этот юношеский максимализм я перерос, и я сейчас больше думаю, тем более я везде удален, да, то есть у меня карьеры-то не будет, вот, и я, в принципе, решил, знаешь, как бы уйти на блогерскую пенсию, которая для меня заключается в том, что я вот та аудиторию, которую я долго наработал, кто-то, конечно, уходит, новые приходят, бывает очень мало, но в целом просто вот как-то я нашел себе круг общения, с которыми мы там на одной волне, там, на моем сайте, да, и мы как бы сидим там, кайфуем, как говорится, сидим, т.д. И мы вот просто общаемся, нам как бы прикольно вместе, мы там что-то спорим и прочее. Поэтому я вот, можно сказать, на такой, на блогерской пенсии. Но вот эта идея с ИИ Лениным, это, ну, это, конечно, круто. То есть ты сказал, и мне даже самому захотелось посмотреть, хотя одобрение от Рудова для меня это самая худшая рекомендация, потому что, ну, это ничтожество. Мне вот вообще хотелось бы попросить больше его не упоминать в эфире, потому что он все, это человек униженный, это обоссанный, это униженный Дудиной. Это, я не знаю, как описать его. Вот это интервью Дудю, это самое большое. Я его не считаю человеком, Рудова. Это
1: такой позор. Я уже понял, что тебе сложно подбирать правильное выражение в эфире. Но я услышал,
0: это предатель всего и вся. И Ленина там, и Троцкий. Он даже для троцкиста не даст. Он даже не достоин быть троцкистом. Вот вообще, вот просто, это ничто, это пустое место, это пыль.
1: Все, вот. Больше упоминать не буду. Все, договорились. А то я вижу.
0: Да, не, ну это я так, но это я ради фигуры речи, конечно. У нас в эфирах полнейшая свобода слова, кроме нецензурной брани и абсцентной лексики, поэтому ты можешь упоминать, если хочешь.
1: Я специально отправил ролик, там посмотришь, если будет время, потому что так интересно, действительно.
0: Да, да. Вот. Не, звучит интересно. То есть, мне вот тем более, как человеку, который работал сейчас над биографией Ленина, будет интересно посмотреть. Но я просто хочу сказать, что тут же зависит это от целеполагания. У меня нет никакого такого целеполагания. Мне было интересно понять про Ленина некоторые вещи. Я про Ленина многие вещи понял. Прежде всего, что это действительно был прагматичный политик. Угу. То, что он прежде всего был обычным человеком и со своими пороками там, и со всем остальным. Но главное, я понял, что Ильич — это яркий пример того, когда про человека его соратники выдумали намного больше чуши, чем даже самые заклятые враги. И этой чуши становится только больше и больше. Ну, трагичная судьба у человека. Вот не повезло генетически, да, передалось ему вот это вот заболевание. Да. Но я, кстати, крутую шутку сделал. Ты знаешь, от чего умер Ленин?
1: Но.
0: Паралич. Ну, он от паралича, у него паралич был. Это паралич. Вот. То есть, вот ради этой шутки, вообще считайте, что ради этой шутки одной сделан весь выпуск, чтобы вот так вот незаметно ее вам вкинуть и все. Так что вот, ну, как бы круто. Пусть будет мое, пусть будет его. Главное, чтобы не было Рудова вообще. На этой планете желательно уже как-то его там сжечь.
1: Стас, а скажи, пожалуйста, вот мне интересно, вот как к блогеру исключительно вопрос. Сейчас, когда мы обсуждаем регулярно эпоху вот этих коротких роликов там и так далее, что вот люди уже не переваривают там больше 2 часов контента.
0: Мы говорим всегда про большинство. Если вы сейчас посмотрите на количество... Вот люди говорят, раньше большие смотрели ролики. Если вы посмотрите на количество контента, которое было раньше, и их количество просмотров, оно будет даже меньше тогда, в золотую, как ее принято считать, эпоху Ютьюба, чем просто просмотров на таком же контенте длинном сейчас. Mm-hmm. Наоборот, оно все просто выросло, но для большинства людей оказался приемлем контент короткий. Мне тоже короткий больше нравится. Вот. То есть я вот на YouTube, если захожу, или во ВКонтакте, я смотрю исключительно длинные шоу, но на YouTube что-то самобытное, ВК — это исключительно большие шоу. Я не люблю большие шоу, они рафинированные, вырезанные. Ну, честно говоря, не одобряю вот эту деятельность. А YouTube — это маленькие блогеры. Оно, в принципе, все вернулось к этому. А большинство тех, кто хочет там бабки зарабатывать и прочее, хайп, фейм и все остальное, они, конечно же, ушли исключительно там в ТикТоке и все остальное. Оно все как бы идет своим чередом, оно все нормально и все правильно. Это просто созданное для разной категории людей. Вот и все. Mm-hmm. И я не говорю, что одна категория хуже другой.
1: Не-не, а я исключительно вот как бы и хотел понять исключительно твою позицию, да, вот почему там не там несколько серий условно, да, вот один литой.
0: Ненавижу,
1: такой
0: монолитный. Ненавижу несколько серий. Вот. У меня на самом деле, я вот из-за того, что я отказался делить этот ролик, я сейчас в нейронку и в эту, в баху денег, ну, чтобы ты понимал, мне одна серия обойдется, вот это вот пятичасовое, мне обойдется в 630 тысяч рублей, там, суммарно, со всей графикой, со всеми делами. То есть я с этого выпуска ничего не заработаю, но я заработаю с других, это все совершенно нормально. Но я бы мог даже остаться в плюсе, если бы просто разделил это на 2 серии. Но есть какие-то вещи для меня там принципиальные, да, то есть вот я в каких-то моментах не принципиальный, все скажут, мы вот здесь принципиальные. Но у меня есть вот какие-то вот такие вещи, которые я настолько не приемлю, и это разделение на серии. Я же сейчас даже аниме, вот у меня сайт есть, Catflix, да, изначальная идея в том, что я вырезаю филлерные, ненужные части в сериалах. Ну, все вы знаете, что Netflix и остальные, они выпускают сериалы, и они там такие, вот, надо проговаривать мотивацию, и, по сути, вот у тебя есть развитие сюжета, какая-то движуха, а потом они 10-15 минут сидят, вот это вот все обсуждают. Я все это вырезаю, собираю в короткие сериалы, но в случае с аниме, где ничего не вырезать, я просто беру и объединяю их в серии, вырезая опенинги и эндинги, да, и объединяю в одну серию. Потому что мне просто не нравится так смотреть. Я люблю, ты запустил ролик, да, максимум одна реклама за ролик, да, это вот моя принципиальная позиция, у меня никогда не было по-другому, реклама всегда помечена. И прочее, ну, то есть у меня вот есть какие-то такие вещи, вот, ну, совсем принципиальные.
1: Ну, согласись, большинство стримингов там уже предлагают, кнопочку нажал, заставка прошла, но это касается там сериалов, у опенингов то же самое, ну, то есть видно, что был запрос у людей, потому что надоедает банально, каким бы гениальным ни был.
0: А вообще зачем это переключение на сей? Мне вот это надоедает. И вот это, почему я должен переключать, почему я вообще должен нажимать эту кнопку? Просто вырежьте это днище, а еще уберите свои бесконечные разговоры, оставьте мне нормальный сюжет, чтобы я вот сел и посмотрел. Они хотят, чтобы я то, где часа хронометража, часа три хронометража, смотрел 10.
1: Да, я когда извне досмотрел, я понял, о чем ты тогда рассказывал.
0: А ты смотрел мой монтаж извне?
1: Я посмотрел. Я тебе честно скажу, мне понравилось больше. Потому что последний сезон отвратительный абсолютно. Да, ты ждешь.
0: Да.
1: Да, и все.
0: Да. Я последний вообще там урезал до 1,5 часов, и сейчас я думаю, что это перебор, надо его пересобрать.
1: Ну, нечего вот, смотреть, вот, как просто будет банально,
0: и все. Да, но при этом сам сериал прикольный, то есть интересно. Хотя это уже примерно понятно, что это реинкарнация. Ладно, извините, если кому сейчас чуть не спойлернул. Вот, но типа, ну я вот просто, я не мог смотреть сериал извне, я вот причем большую часть этих диалогов идиотских просто проматывал, потому что это какие-то даже не третьестепенные, а вообще просто какие-то левые персонажи, которые ни на что не влияют. И я вот вырезал, но больше всего я, наверное, горжусь работой 1899, когда 10 серий я сократил до нормального 2,5-часового фильма, который можно посмотреть за вечер. В общем, вот это вот Катфликс, я, к сожалению, не успеваю над всем работать, да, потому что я его монтирую в основном, пока в машине еду. У меня благо лишка, да. Господи, слава богу, что я рожден русским, который ездит на Лисяне. Я, короче, беру, просто подключаю через HDMI кабель, у меня там монитор висит, я еду, смотрю и сразу же вырезаю. Вот, кстати, это самый веский аргумент, зачем учить горячие клавиши монтажных программ. И я все это вот просто нарезаю, все эти сериальчики, и потом можно на Netflix все это дело посмотреть и не тратить свое время, потому что некоторые люди, они вообще не смогли смотреть извне, а потом посмотрели мой монтаж и такие: слушай, а классный сериал. Вот да, так. Причем я думаю, можешь Лос также смонтировать.
1: Вот, кстати, до него я не добрался. Ничего не могу тебе сказать, к сожалению. Еще одну тему. Давай успеем, да, ее, скажем так, запустим, активируем. И если что, у нас еще подключится наш слушатель и озвучит телефон.
0: Атакуэйшн.
1: +7 495 95 95 912. +7 495 95 95 912. Стас, такой вопрос тебе задам перед тем, как новость озвучу. Есть ли справедливая сумма алиментов? Вот так. Как ты считаешь? Или вот должен
0: Цифры
1: быть...
0: нет, проценты есть.
1: Вот. История в чем? Тут, понятно, скандал вокруг футболиста Сафонова по части алиментов. И там, конечно, удивительные, да, суммы. И он считает, что нужно устанавливать, ну, как-то вот договориться, да, определенный лимит. Потому что если это от заработка процент, это миллионы, он, в свою очередь, предлагал, если не ошибаюсь, там, ну, 300 тысяч в месяц, например, и решить этот вопрос, решить этот вопрос.
0: А что не полтос? Мне кажется, полтоса достаточно.
1: Ну вот, как думаешь?
0: Ну, здесь вот, типа, юридически, ну, если он предлагает, если он со своей, так скажем...
1: Причем по суду можно. Вот тут тоже журналисты запрашивали комментарии и прочее. Суд может устанавливать элементы в такой, в твердой конкретной сумме. Вот. Но почему-то, видишь, наверное...
0: Ну, пусть доказывает такое... тогда, там, это же как доказывается, что она там ему не помогала и прочее, наверное. Слушайте, слава богу, я как бы свой развод поборол. У нас все хорошо в итоге, и мне не пришлось разбираться в этих вопросах, так что счастливым буду, скажу, что, честно говоря, не знаю. Но мне кажется, это они должны уже между собой договариваться и все это дело решать, а суд уже пусть устанавливает, а если не смогли договориться, то пусть суд решает по закону. Но в целом, конечно, потому что алименты — это необходимо, о ребенке надо заботиться. Ну, да. И это, кстати, вот раз мы начали говорить про Ленина, это же с него все пошло. Это что, он придумал все вот эти вот декреты по поводу брака, там, венчания, все остальное. Вот. Ну, венчание, я имею в виду, он вывел из такой вот истории, да, и сделал нормальным даже гражданский брак, то есть, когда вы без венчания, если вы, допустим, допустим, атеисты, то вы женитесь, и мужик берет на себя обязанности потом о детях тоже заботиться. Ну и наоборот, соответственно, тоже. Так что вот пусть договариваются. Здесь, понимаешь, важны нюансы в каждой из, такой, ну, да. из таких ситуаций. На мировой политике мы можем там примерно говорить, потому что она такая. Она видится нам на расстоянии, и сегодняшняя конъюнктура является следствием того, что было там и 100 лет назад. Поэтому можно тут поговорить, подумать, порассуждать. А когда касается двух взаимоотношений лично, это, знаешь, как вот люди, которые очень громко разговаривают по телефону. Я вот ехал недавно в автобусе, и там парень очень громко разговаривал, и, в принципе, я был на его стороне, он выяснял отношения со своей избранницей. Но мне бы хотелось выслушать, конечно, вторую сторону, но он говорил не по громкой связи. Мне, конечно, было обидно.
1: Надо было попросить
0: конечно,
1: уже.
0: Да я думал об этом, но что-то я подумал, что это, наверное, уже перебор, там, под горячую руку к человеку лезть, сейчас нож какой-нибудь достанет. Вот. Зачем? Зачем мы будем в это влезать? Ну, конечно, я был на его стороне. Вот.
1: Ну, просто порой понятно, что девушки и женщины тоже коварными бывают. Я сейчас
0: все
1: не,
0: бывают
1: не,
0: коварные,
1: не, не
0: про мужики,
1: да, да и мужики, конечно, но вот тут, как
0: ну, женщины чаще, будем честны. Потому что у женщин есть чем брать. Это нам, ну, что мы там скажем? Я вам тогда скажу, ни одна из женщин, которой я отправлял дикпик свой, не ответила мне, ой, слушай, как классно, давай встретимся. Я потом понял, что это бесполезно, за все годы не было этого ни разу. Да, то есть, а вот если женщина мужику
1: то,
0: там да, грудь
1: отправляет...
0: Тут
1: надо понять, после какого случае ты оставил эту затею, понимаешь? Когда уже не оценивают ни первая, ни вторая, да? Но я не буду...
0: Когда скинул в случайный чат, вот, маме, вот. Но на самом деле прикол просто в том, что а вот женщина мужику там грудь кинет там или свои ну, чресла да. налитые, ладно, как я... яблоки наливные. Ты сразу такой, ух, я уже даже сейчас подумал, сразу кровь такая подошла, захотелось, знаешь, ускориться.
1: В общем, зафиксировано женское преимущество.
0: Нами просто легче манипулировать. Мы животные вот в этом плане, до сих пор инстинкты.
1: А вот экс-супруга Сафонова не менее 2,5 миллиона рублей в месяц планировала тратить на ребенка ежемесячно.
0: Ну и нормально.
1: Не, прекрасно, если ребенок может в таких условиях, когда действительно...
0: Подожди, а доход у него сколько, ты говоришь?
1: Слушай, там еще когда он в качестве вратаря Краснодара, он получал по 12,5 миллионов рублей в месяц. Уж что творится с ПСЖ, я не могу тебе сказать. Ну, понятно.
0: Не, ну, 2,5, как-то, мне кажется, многовато, но 1,5, слушайте, если ты хочешь ребенку, это звучит, как будто я зажрался, но сами понимаете, в каких условиях живем. Если ты хочешь ребенку нормальную школу, плюс еще там хоккей, плюс еще там какие-то спортивные секции, это все стоит таких фантастических денег, что да, наверное, 1,5 миллиона, если ты хочешь вырастить, так скажем, элитарного молодого человека, то, наверное, это нормально. 2,5 это как будто бы уже она и сама хочет кайфовать.
1: А вот сейчас я смотрю в ПСЖ, СМИ пишут, зарплата 250 тысяч евро в месяц. Ну, в общем, вот.
0: В рублях, пожалуйста. Мы тут евро не уважаем.
1: Но.
0: В цифровых рублях, причем, пожалуйста, будьте любезны, переведите.
1: И про налоги не забываем, да. Поехали тогда в таком случае. Ну, я понимаю, что это такая вот частная история, не очень нравится вот в это все влезать, но надо было зафиксировать, да, вот.
0: Если
1: справедливая как бы мера, сумма, или вот действительно нужно решать всегда процентом. Но мне очень понравилась другая история, как житель Петербурга объяснился в суде, почему не возвращает банку деньги. Там он задолжал 1 миллион рублей. Цитата прекрасная. Зачем платить, если можно не платить?
0: Ну, правильно, зачем? Ну, я тоже не понимаю. Ну, я,
1: это как вчера, помнишь, обсуждали, зачем выходить на митинг зимой, если дома теплее. Ну, в общем-то, да, ну, да. Я помню эту историю.
0: Я в любом случае на стороне тех, кто против банков.
1: Mm-hmm.
0: Вот.
1: Почему?
0: Ну, потому что я не люблю банки.
1: Все.
0: Потому что должен быть Центробанк, и все, и с ним мы все свои вопросы решаем. Все остальные — это посредники. А Майкл Делл, от которого я в детстве фанател, научил меня, что бизнес, в том числе и государство, надо делать без посредников. Посредники нам не нужны. Мы против ростовщиков и капиталистов, и вообще это очень большой грех, чтобы вы знали, абсолютно в любой религии. Угу. Так что, как говорится, и смех, и грех.
1: Ну, кстати, СМИ связались с этим Александром. Он сказал, что эту фразу «можно не платить» не произносил, поэтому аж подал апелляцию. Но суд решил ничего не менять. Это как, знаешь, тоже популярная вот эта история. Скачиваешь приложение банка, берешь кредит, удаляешь приложение банка, все, считай, кредита у тебя нет. Ну, как бы, не считайте это лайфхаком, потому что потом придут товарищи приставы, начнут судебное разбирательство. Но слушай, как бы не совсем понятно, насколько
0: поэтому
1: здесь...
0: Поэтому лучше занимать деньги. В банк идут, когда заняли уже у всех.
1: Ну нет, ну ты что, любую дружбу можно разрушить. Да, это деньги в долг. Любую.
0: Причем в первую очередь разрушает ее тот, кто дает.
1: Ну, вот как бы ты говоришь, я не знаю, что лучше.
0: Но, понимаете, вот здесь нет того, что лучше. Дашь в долг, потеряешь друга. Не дашь в долг, потеряешь друга. Какой же ты ему друг, если не выручил? А тут выручил, но что-то ты, сволочь, это. Ну, короче, отдаешь, ты берешь чужие, отдаешь свои. Поэтому все.
1: Ну, кстати,
0: слушайте, я с удовольствием даю в долг, ну, давал. Просто сейчас это уже превысило сумму в пару миллионов рублей, которые мне должны. Вот, и я, в принципе, с удовольствием давал в долг, потому что если можно вот так вот проверить дружбу человека, кстати, самый лучший способ проверить дружбу человека — дать в долг. И сразу все о человеке становится понятно. Возвращает он, не возвращает. А если не может вернуть, как он, просто замалчивает эту проблему или в итоге говорит?
1: А если честно сказал, да, вот как тут поступить? Как
0: бы, ну, это нормально. Да, это нормально. То есть тут же главное, мы идентифицируем, что он помнит об этом долге, а не считает, что типа раз ты богатый, то ты можешь... Я могу и сам простить, сказать, слушай, да не отдавай. Но на это тоже надо посмотреть, как человек отреагирует. Такой, о, спасибо, или скажет, нет, мне принципиально. То есть это же тоже, на самом деле, очень хороший показатель. Но если человек говорит, это же значит, что он ответственно к этому относится. А если человек ответственный и серьезно относится к деньгам, то с ним уже можно какие-то дела
1: делать. Или на что просить денег. Там одно дело ставка, а другое дело, там, я не знаю, жизненная ситуация тяжелая.
0: На ставку я бы и не дал, кто-то дурак, что ли.
1: Вот, понимаешь, как бы, да, это разные случаи. Спасибо за эфир, Стас, хороших выходных тебе, да. Спасибо слушателям, всем пока, всего доброго.

нас разберется. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 10 утра, в Саратове 11.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Российские военные продолжают успешно поражать украинские объекты. Подростку, на которого напал медведь в Алтайском крае, оказывают медицинскую помощь. В МВД предупредили о популярной схеме мошенников. Далее подробности. Вооруженные силы России поразили в порту Николаев Николаевской области сухогруз, доставивший военные грузы, сообщила Минобороны России. Ранее ведомство информировало, что российские бойцы ракетным ударом поразили мост через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка на Купянском направлении. Также ВКС России авиабомбами уничтожили 3 пункта временной дислокации ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. Сроки до 26 лет получили 39 россиян, совершивших поджоги и планировавших диверсии по заданию украинских спецслужб. Всех их завербовали в группах по поиску быстрого заработка в мессенджере Telegram, рассказали в ФСБ. Агенты рассчитывали на легкие деньги, но после выполнения заданий кураторы блокировали аккаунты подопечных либо перечисляли им значительно меньше обещанной суммы. Россия на всех уровнях решительно противодействует попыткам Германии провести ревизию итогов Второй мировой войны и замалчивать решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма, заявил в интервью РИА Новости посол в Берлине Сергей Нечаев. Он отметил, что в Германии действуют различные ограничения, связанные с празднованием Дня Победы 9 мая, а также наблюдаются попытки переписать отдельные страницы новейшей истории, включая нежелание властей признать преступления Третьего рейха и его пособников геноцидом народов Советского Союза. Подростка, на которого напал медведь в Алтайском крае, перевели в больницу Барнаула для продолжения лечения, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Ранее пресс-служба станции скорой медицинской помощи Бийска сообщала, что 15-летний мальчик пострадал от нападения хищника. Как позже сообщили журналистам в Центре управления регионом, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Краевая прокуратура проводит проверку. Украинская компания «Файрпоинт» является симбиозом неограниченной коррупции на Украине и подлости стран НАТО, всячески подталкивающих украинский народ продолжать бессмысленную бойню. Заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. По его мнению, это расширяет географию войны и ее эскалацию. Он также добавил, что организационная структура компании «Файрпоинт» доказывает прямое участие Запада в войне против России. Мошенничество под предлогом инвестирования денег в криптовалюту, акции крупных предприятий или ценные ресурсы является одним из популярных способов обмана россиян, сообщили в МВД. Обычно злоумышленники размещают в интернете рекламу об альтернативном источнике дохода и предлагают нести деньги. На самом деле, как подчеркнули правоохранители, отправленные по указам реквизитам средства поступают на счета преступников. В ведомстве посоветовали внимательно относиться к подобным объявлениям. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Пятница, 9 октября, 10 часов 4 минуты. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Лучшее утреннее шоу. Пятничное лучшее утреннее шоу. «Радио Спутник», естественно, вещает для вас. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Доброе утро. Начинаем.
3: Доброе утро, Трофим Викторович.
2: Доброе утро, Петр Алексеевич.
3: Интересное, одного я даже не знаю в лицо, кто это.
2: Сегодня гости интересные, одного я даже не знаю. Вот это прикольно. Это клинический психолог, специалист по снижению веса и коррекции пищевых расстройств Иван Алименко.
3: Оу, С докладом, в принципе, по данному вопросу. Но у меня радикальные методы, поэтому они основаны на железной силе воли, а не вот на этих всех полумерах.
2: Железный Петр.
3: В тюрьму. Вот мой подход.
2: Вот сейчас Иван, может быть... Может быть, тебя поддержит, а может, раскритикует, может, скажет...
3: Нет, меня не надо критиковать. Нет, я думаю, что надо дать людям возможность самим позадавать ему вопросы, потому что мой метод подходит не всем, так же, как и любой другой. Так что там главный принцип – понять, уловить, чтобы вам было приятно, и нам было приятно, и главное, чтобы тебе самому было приятно, обследоваться регулярно, и все будет хорошо.
2: Угу.
3: Нижний Новгород морозный и солнечный. Кстати, про Нижний Новгород. Давайте начнем с самой приятной сегодняшней новости. Девятое октября сегодня, да? 9 октября в городе Нижний Новгород, ровно 100 лет назад. Знаешь, что произошло?
2: Что произошло?
3: Родился замечательный человек. Евгений Александрович Евстигнеев.
2: Я почему-то так и подумал.
3: 100 лет ему исполняется.
2: Я не знал, что он из Нижнего. Великий, великий, однозначно.
3: Ну, может, он из области, надо посмотреть. Но, насколько я помню, из Нижнего.
2: Угу.
3: Выдающийся, великий, не знаю, как замечательный, любимый русский актер. Я сегодня думал о том, что когда смотришь на Евстигнеева, и на роли его, и на произведения, по которым, собственно, эти фильмы сняты, то вообще действительно чувствуешь себя счастливым человеком, что ты родился в России и имеешь доступ вот к таким талантам и можешь гордиться, что ты являешься их соотечественником, потому что, ну, конечно, понимать... вот эти вот замечательные, я не знаю, с чего начинать там перечислять, но фильмов можно много назвать. А напишите нам, пожалуйста, в чатах, какие у вас любимые роли Евгения Александровича Евстигнеева, в каких фильмах, может быть, в спектаклях он служил и в «Современнике», и в «Амхате». Вот, ну, действительно, выдающийся, потрясающий актер, разноплановый, очень, очень интересный. Я вот сейчас почему-то вспомнил «Зимний вечер в Гаграх». Потрясающий фильм. Вот. Много чего. Много. Очень много. Очень много замечательных ролей. Ты вчера, вспоминали Куравлёва, ты «17 мгновений весны». Вспомнил и там тоже профессор Плейшнер.
2: Так точно, да, он самый незабываемая роль. Но, кстати, вот на мой взгляд, самая мемная роль. Ведь он первым был мемным человеком, по-моему, советского кино. Именно не анекдотическим, не вспоминаемым, не цитируемым, а именно мемным. То есть, из которого мемы делали. И это товарищ Дынин, естественно, и однозначно. «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». «Митрофанова компоту хочешь?» Нет, все. Даже одно наше радио, знаменитое музыкальное, эту заставку использовала, когда диджей Митрофанова выходила к пульту. Соответственно, это еще было когда? В 90-е? Это совсем давно. Еще никаких мемов в помине не было. А Евстигнеев уже был человеком-мемом в те времена.
3: Ну, именно да, цитата. Слушай, ну а «Берегись автомобиля» про Шекспира.
2: Тоже, да.
3: За Вильяма нашего Шекспира. Вот. Отлично. «Старики-разбойники» пишут.
2: Петр Ручник.
3: Да, Петр Ручников. Ну вот родился он, значит, в городе Канавине, который тогда был самостоятельным городом, а позднее вошел в состав Нижнего Новгорода. Ну, на сегодняшний день Нижний. Вот так да. Вот.
2: Да. Мы из джаза, вот вспомнил я еще же, это же был вообще тоже «Вор Карманников», он играл там одну из главных ролей. Кстати, а у него же, ну так вот говорить, одну из главных, у него, по-моему, все роли где-то около главных. Он же настолько был велик, что даже когда он играл роль второго плана, она все равно выходила, вот как в «17 мгновениях весны», она все равно выходила в такой,
3: ну,
2: в топ.
3: Да, разные роли, но почему? Ну вот, не знаю, «Ручечник», конечно, не главная роль. Профессор Преображенский, главная ли она? Ну, наверное, одна из главных ролей. Там, наверное, главной такой прям нету.
2: Угу.
3: Вот. Кто там? Не, ну, он великий, конечно, актер.
2: А в «Красной шапочке»? Звездочёт.
3: В «Красной шапочке», да.
2: Да.
3: Ну, в общем, человек, который подарил нам, один из тех людей, вернее, который подарил нам нашу культуру и сделал нас такими, какие мы есть. Вот. И это, конечно... Памятники надо ставить. Но вот пишут, что в Нижнем Новгороде стоит памятник. Такой уличная скульптура, скорее.
2: Да, вот нам тут напоминают «Золотой теленок», «Корейка».
3: Да, слушайте, Там столько, я там думаю, что больше, наверное...
2: Гиперболоид.
3: 100 троллей точно.
2: Угу. Инженера Гарина. «Зимний вечер в Гаграх». «Старики-разбойники». Да. «Зигзаг удачи». Но я, кстати, не помню этот фильм, честно говоря. Ну, помню, но не помню, о чем он. «Карнавальная ночь». Угу.
3: Друзья, звоните. 495-95-9112. Можете пару слов сказать Евгении Евстигнееве. Можете еще о чем-нибудь. Можете подвести итоги недели. Почувствуйте себя ведущим телевизионные итоговые программы. Там великие люди и вели, и ведут все эти программы, поэтому есть на кого равняться. Вот. Так что давайте, звоните. Что за неделю самое главное? Что было важного?
2: Что запомнилось? Важно, конечно, было. И отложилось, да.
3: Без важного не бывает. Но вот я скажу, что важное было. Очень интересно было. Вот вчера, давай, например, были нанесены удары, вчера, позавчера, украинцами по... Значит, вот по танкеру, по дата-центру Яндекса, еще куда-то. Но не стреляли по Москве. А знаешь, почему по Москве?
2: Почему?
3: А потому что... Сейчас очень сложная логика. Значит, потому что на Украину, в Киев, приехали в срочном порядке группа натовских генералов в виде делегации. Это обычно происходит, когда шеф все пропало. Вот тогда туда направляют генералов, чтобы они оценили обстановку на месте. Вот, генералы обычно приезжают, значит, им там их встречает, там, я уж не знаю, кто там, Залужный, этот самый, ну, сейчас Дропатый, значит, их встретил, наверное, Дропатый, провел, значит, по объектам, показали воздушную тревогу, значит, им. Вот, тут же им показали, им надо показать, что, значит, боевая мощь. Показали детей, значит, которые зигующих там или что-нибудь там. Ну, нет, генералам нельзя зигующих показывать, просто показали детей и женщин, которые полны решимости, значит, уничтожить Россию. Ну, в общем, показали все. Те приехали, оценили обстановку, света нет, метро не ходит. Вот. Им показали удар по России демонстрационный. Вот. А для того, чтобы показать демонстрационный удар по России, то нельзя бить по Москве. Потому что в Москве очень крутая ПВО, и можно никуда не попасть. И, скорее всего, так и будет. И поэтому те 1000 дронов, которые у них есть, накопилось, они их запустили по регионам, и важно было ударить по чему-нибудь, что очень хорошо горит, и чтобы было видно вот на картинке, что вот смотрите, видите, мы тут сражаемся, поэтому все нормально. Дальше эти генералы, значит, почесали репы. И, судя по всему, кстати, я думаю, мне кажется, что они, конечно, предупреждают Россию о своем визите и просят по поездам не лупить. Но мне кажется, что это скоро закончится. Тут вот всякие слухи ходят про генерала Суровикина, они подтвержденные. Вот. Но мне кажется, что недолго осталось до того момента, когда прогрессивному Западу будет сказано, что поезда у вас больше не ходят. Вот. Хватит ездить. Но сейчас нам на руку, потому что они, знаешь, что, они приедут обратно там, куда-то к Рютте, не знаю, к фон дер Ляйен или к Макрону, и скажут, ну, ситуация, конечно, хреновая, но, значит, Дропатый полон решимости. Значит, народ готов биться до последнего. Вот нам показали детей, там они все готовы биться. И, значит, в общем, наша тактика по нанесению ударов точечных по наиболее уязвимым точкам, она правильная. Вот, например, мы видели, даже при нас был нанесен такой удар фантастический по центру Яндекса. Ну, там что-то даже легло немного, но, конечно, нанести ущерб Яндексу они не в состоянии серьезный. Вот, приедут, отчитаются, как они уже много раз делали, и скажут, что надо, в общем, мы продолжаем, ребята, продолжаем. Правда, там зарплату платить в октябре нечем, но об этом генералам не рассказали, и про экономику они вообще не сильно там рассуждают. Вот, поэтому на Москву не полетело. Вот такая логика. Звонок у нас. Слушаю вас.
2: Да.
3: Вы в эфире.
4: Ну, да.
2: Слушаю вас.
4: Трофим Викторович, приветствую. Слышно меня?
2: Да.
3: Слышно. Алло. А кто это? Знакомый голос какой-то у вас.
4: Вот. Да-да. Нет, это Роман из Тульской области.
3: А, Роман, да.
4: Посидел я в этом году.
3: Знакомый голос.
4: Ну, может, похож. Посидел я в этом году рядом с Евстигнеем на лавочке, памятник у него есть там на Большой Покровской на улице как раз. Вот, то есть сфотографировался, великий актер. Вот. У меня вопрос есть. Вот, Петр Алексеевич, вы как-то недавно была дискуссия, вы с Трофимом Викторовичем спорили по поводу коррупции в государстве и в частном секторе. Хотелось бы узнать, а как вообще дела обстоят с коррупцией в частном секторе? Большие какие-то суммы. Вот, воруют, крадут. И что потом происходит с этими людьми? Может быть, так же, как и в госсекторе? Вот, они где-то их накапливают, а потом свободно сидят и, как говорится, отсидели вот, свой срок. И также пользуются. Так какая разница тогда, государственная или частная? Вот, как вы вот, можете со стороны своего опыта сказать? Вы
3: со стороны своего опыта, да, спасибо за вопрос. Могу сказать следующее, что гораздо, ну, насколько я вижу, в частном секторе, безусловно, коррупция есть, вот, она может быть, особенно если там это все завязано на государственные какие-то задачи, вот, но в бизнесе, который с государством не особо связан, или вообще никак не связан, если у собственника начинает воровать, грубо говоря, там, подчиненный, а это именно так и выглядит. То есть он не зарабатывает таким образом деньги для собственника, то есть он условно не несет взятку там, в министерство. Это другая история, это как бы вот такая государственная. Да? А он занимается хищениями, вот это я имел в виду, хищениями у корпорации, предприятия и так далее, то там зависит. Если там есть уголовная ответственность, то она наступает. Если нет уголовной ответственности, ну, человек могут, там есть небольшие какие-то прегрешения, то могут просто уволить. Вот, там довольно эффективные механизмы. Ну, и плюс идеологическая работа довольно серьезная ведется на всех уровнях, чтобы этого не было. Но, опять же, здесь сложно, знаете, такой вот рафинированный частный бизнес выделить. Но, как правило, если вот что-то такое связанное с государством, то я бы это вот относил в сторону все-таки государственной машины. На мой взгляд, выше раскрываемость, что называется, вот мне так кажется, потому что там деньги считают лучше, очень четко считают деньги, любые расходы, за все надо отчитываться там и так далее. Вот, по просто тому, что частный бизнес, он очень внимательно следит за тем, что куда тратится, почему, какие расходы и так далее. И, как правило, процедуры носят неформальный характер. Ну, например, если, вот, например, у тебя закупки, ты закупаешь что-то, да, вот где происходит хищение там, в основном, это в закупках. То есть, если тебе для большой компании надо что-то там закупить и так далее, там, провести какую-то там что-нибудь компанию, вот, то у тебя очень четкие процедуры проведения там, тендера или конкурса, или как это называется, смотря где. Вот, и они просто менее формальные, чем в государственных структурах. И есть, например, вот в качестве еще примера, есть, например, такая процедура, что если вдруг какие-то особые у тебя какая-то ситуация, то ты можешь закупку осуществить у единственного источника. Ну, то есть, допустим, там у тебя есть какая-то уникальная задача, и нету других. И вот чтобы обосновать вот эту закупку, там 100 кругов ада надо пройти. Типа, там, тебя подозревают во всем внутренний контроль там, и так далее. И все это делается на стадии вот именно согласования. Безусловно, есть, наверное, схемы, которые позволяют там, организовать какой-нибудь левый конкурс формальный и так далее. Но это все зависит от воли собственника. И если собственник у вас в компании суров, и, так сказать, вырос, как правило, в 90-е годы, то там все очень четко, быстро и жестко происходит. Я видел это много раз. Вот, по моему опыту. А уж где там они что накопили, ну, сложно сказать. Там просто, мне кажется, быстро пресекают. То есть, нет такого, что годами человек, значит, там что-то делает. Вот, хотя я не исключу там ситуации пограничных разных, там в разных высоких сферах, в разных странах, разное законодательство и прочее. Это я говорил сейчас про российскую компанию. В международной корпорации там вообще еще хуже. То есть, не хуже, лучше. Вот хуже, я имею в виду, процедуры хуже. Очень сложно все. Вот, поэтому там прям на всех уровнях эта борьба ведется ежедневно. Не только тогда, когда... А все-таки в государственных органах это, на мой взгляд, как правило, ну, не как правило, а часто это результат того, что на кого-то вышли извне. Там ФСБ разрабатывало, допустим, кого-то одного, он дал кого-то другого, они там и вот так вот ходят. То есть не изнутри система вычищает сама себя, а здесь сама система внутренняя заинтересована в том, чтобы этого не было, потому что это потеря денег, а потеря денег – это отсутствие премий для всех начальников, недовольство акционеров, увольнение и прочее. Зачем это нам? Звонок еще один.
2: Слушаем нас.
5: Алло.
2: Да.
5: Алло. Здравствуйте.
2: Да, да, слушаем.
5: Ведущие. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Андрей из Краснодара, постоянный слушатель. Хотел бы, конечно...
3: Здравствуйте, Андрей.
5: Тему хищений в частном секторе. Просто я как бы в свое время работал тоже в некоторых там организациях, что с общественным питанием там... как ведомственные, так и государственные. И говорю, что там, конечно, надувательство очень сильно, и причем воруют как и учредители, так и, значит, посетители. Надувают там все эти схемы. Ну, это еще в советские времена было очень сильно развито, что, особенно что касается на курортах, где там вот эти рестораны там на 2-3 месяца открываются. Потом,
3: значит, в советские времена было не очень, не очень с частным сектором. Вообще, в принципе, в стране он был весь государственный.
5: Нет,
3: ну ладно, ничего страшного.
5: Нет, были такие тресты, может, вы помните тресты Геленджика, ресторанов и стол. Там еще была такая железная была.
3: Ну, все равно, это не частное государство, это же не частное предприятие. Поставили. Ну, неважно, хорошо, рассказывайте.
5: Ну, да. Там почти частная была, потому что там она была как...
3: Почти. В общем, как она может быть почти частная? Были. Она либо частная, либо не частная.
5: Какая
3: почти частная? Это, вы знаете, это почти моя машина.
5: Это смотрите, как? Там надувательство было как и посетители, так, значит, и у государства воровали.
3: Хорошо,
5: и,
3: понятно.
5: Если говорить, что это самое... Ну и сейчас тоже то же самое, особенно сильно, не там, допустим... Я работал на кухне, значит, мне дают мясорубку мыть, и там, значит, вообще ни кусочка, ни мяса, ни...

0: Воруют, я что-то вспоминаю.
1: Бороться с этим надо.
0: Не буду в эфире, хотя почему и нет. У нас был ресторатор в Петербурге такой, Евгений Викторович Пригожин, царствие ему небесное. Вот, и вот он за воровство очень жестко наказывал людей, и у него никто не воровал вообще.
1: Ну вот, да, вот это хороший пример, вернее, не хороший, а наглядный. Вот вы представьте себе, что вы что-то украли у Евгения Викторовича. Вот, или не доложили, так сказать, в Тресте, в Геленджике, так сказать, в 1983 году, там, я не знаю, котлету посетителю. Вот, мне кажется, последствия у вас будут несколько отличаться. Это лучше точно. Не доложить котлету и быть всю жизнь страдать потом морально, чем как-то Евгений Викторович было, наверное.
0: Просто... Ну да,
1: нет, ну профессионал, а чего?
0: Ты прав, да. Там жестко было. Ладно, у нас есть еще вопросы в «Изоленте плюс». Петр Трофим, чрезмерно религиозных людей не магическое ли мышление? Магическое мышление. Что такое магическое мышление? Я не очень понимаю. Магическое мышление. Объясните, Григорий, что вы понимаете под магическим мышлением?
1: Григорий, я даже не знаю, что вам сказать вообще. Магическое с какой точки зрения? Что настолько оно, так сказать, мощное, что оно из себя какую-то магию, как вот у Кашпировского.
0: Изрыгает,
1: я бы сказал. Недавно упокоенного, так сказать. Вот. Или что? Несложно сказать. Не знаю, вчера вот я был на радио, у нас программа вечерняя есть «Словом по столу», а после нас всегда Павел Островский выступает, у него своя программа, у него, кстати, и по субботам, и по воскресеньям священник Павел Островский, вот, очень веселый, замечательный человек. Я всегда с большим удовольствием вот еду как раз после того, как мы обсудили, значит, там всякие, скажем, проблемы взаимоотношений полов, так скажем, аккуратно для утра, вот, в мужском разговоре с Лукой Е, вот, и Алексеем Тимофеевым. Вот после нас как бы зачищает, знаете, нравственную поляну Павел Островский, отвечая на звонки слушателей и зрителей. Я думаю, что вы можете ему позвонить, я к чему говорю, что он принимает звонки, вот совершенно точно по четвергам в 9 часов вечера. И я не уверен, по-моему, в субботу и воскресенье еще две программы у него там тоже что-то со звонками есть. Я думаю, это к нему. Он прям разложит, он классно отвечает на вопросы. Вот, и большой молодец, и человек замечательный. С интересом всегда слушаю, хотя я, как вы знаете, человек нерелигиозный абсолютно.
0: Ну, есть люди, которые умеют так рассказать, что даже вещи, которыми ты не очень интересуешься, да, начинают тебя интересовать. Это прям, да. Так же, как и Береговой тоже прекрасно рассказывает, тоже всегда смешно и любопытно, священник. Евгений Береговой, Евгений он? Да, по-моему, Евгений. Извините, если перепутал. Вопрос еще есть. Петр Трофим. Иногда иду на работу, в воздухе запах сероводорода, понимая, что мусоросжигательный завод работает, с его постройкой в городе стало в разы чище. Так всегда и везде. Ради чистоты в городах идет ухудшение воздуха. Может, и не прав, рассудите, пожалуйста. Знаете, вот мне довелось тут быть в компании ученых людей, таких весьма ученых, вот они мне сказали, что технологии переработки мусора в мире – это технологии, которые охраняются чуть ли не на втором месте после ядерных технологий. А в Японии на переработке мусора достигается, как сказать, возобновление ресурсов, которые как бы им надо покупать за границей, а они покупают мусор, и у них есть технологии, которые они за деньги не продают и охраняют прям как военную тайну, и с помощью переработки мусора они получают большую часть энергоресурсов, которые позволяют им развивать промышленность и науку и все прочее. Вот, в каждой стране ведется, ну, крупной стране ведется разработка систем переработки мусора. Мусоросжигание, в принципе, это такая достаточно примитивная и простая технология, которая уже во многих странах сейчас в некоторых странах не применяется, потому что есть более эффективные, которые не просто сжигают это дело, а еще и делают из этого потом полезные вещи. Вот, поэтому хорошо, что сжигают. Раньше просто на полигонах складывали, если вы помните. У нас в Петербурге огромный скандал был под Петербургом. Было несколько больших полигонов, которые переполнились и начали потом протекать и заражать все вокруг себя. Начали решать эти вопросы по мере возможности, решают. Пока вот так. У нас эта технология не самая развитая в мире. Мы пытались, кстати, у нас были переговоры. У японцев хотели когда-то давно, когда у нас еще такие приличные отношения были,

купитник, нам, естественно, ничего не продали особо. Вот. Ну, в общем, я говорю, я тут наслушался про мусор и понял, что это прям целая наука, переработка мусора, огромная, мощная наука, где люди защищают кандидатские и докторские, где есть отдельные курсы в вузах, которые занимаются этим вопросом, книги пишут и прочее, прочее, прочее. Так что так просто не ответить, хорошо это или плохо. Конечно, лучше, чем валяется на улице сжигать, но есть варианты, где вот еще лучше. Я думаю, рано или поздно мы когда-нибудь к этому придем. Сейчас мы уйдем на новости, на рекламу и потом вернемся. У нас, кстати, этим тоже занимаются.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
2: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
1: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Товарооборот России и СНГ в прошлом году превысил 110 миллиардов долларов и продолжает расти. СНГ может достичь куда больших успехов, если будет идти по пути снятия торговых барьеров. Некоторые национальные ограничения только сдерживают развитие торговли в содружестве, констатировал президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе. По словам российского лидера, руководители стран ведут работу в практической сфере. Но известно, что иногда на национальном уровне вводятся ограничения. «Сами сознательно сдерживаем тот темп развития, который мог бы быть», – заключил президент. Глава государства также пригласил коллег по СНГ на традиционный предновогодний неформальный саммит в Санкт-Петербурге. Он состоится 21 декабря. Страны Евросоюза готовятся сократить предложенную Еврокомиссией бюджет на 2028-2034 годы на сумму до 200 миллиардов евро. Причем основные сокращения могут затронуть финансирование внешней политики, помощь зарубежным государствам и развитие европейской промышленности, сообщает «Политика» со ссылкой на европейских дипломатов. Еще одной возможной статьей экономии станут административные расходы европейских институтов и содержание их сотрудников. На них в проекте бюджета предусмотрено 118 миллиардов евро. Украине еще далеко до начала собственного производства крылатых ракет «Шторм Шэдоу», заявила замминистра обороны Британии по делам вооруженных сил Луиза Сандер-Джонс. Она добавила, что стороны изучают проект, который можно реализовать быстро, в частности, по вопросу ударов средней дальности. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Британия находится в шаге от того, чтобы официально стать соучастницей конфликта на Украине. В Москве безбилетник получил 1,5 года колонии за нападение на контролера. Во время проверки оплаты проезда мужчина отказался предъявить документы, ударил сотрудника транспортной службы по лицу и скрылся. Савеловский районный суд признал его виновным в применении насилия к представителю власти и назначил ему год и 6 месяцев лишения свободы. По данным столичного Дептранса, с начала года в Москве зафиксировали 39 нападений на контролеров. По этим делам вынесли 26 приговоров, 3 из них предусматривают реальные сроки. Видео инцидента можно посмотреть в Макс-канале «Радио «Спутник». Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий.

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, уважаемые друзья. Оцениваем шансы нобелевских лауреатов. Вот, делаем ставку на наиболее прогрессивных. Вот. Вообще, было бы правильно, если бы дали, конечно, Светлане Тихановской. Во-первых, она же незаконно самопровозглашенный неизбранный президент. Вот, я бы так сказал. Потому что она же как бы выиграла в первом, вот в прошлые выборы. Она там как бы выиграла, ну, легенда такая, что она выиграла, но у нее отняли победу. То есть белорусский народ, он, значит, вот проголосовал за Тихановскую, но победу отняли, потому что там, понятно. Вот, и она вынуждена была эмигрировать и там продолжать борьбу. Но во вторых-то выборах она уже не участвовала. То есть у нее срок-то кончился, даже не вот тот, который отобрали.
3: Да, да, да.
2: Поэтому она как бы вот это отобрано, но, видимо, автоматически остается. То есть у нее второй раз не отбирали. То есть он один раз отобранный, значит, и пожизненный неизбранный президент, что ли, так у них работает. Надо нового кого-то. Что-то как-то упускают, товарищ.
3: Где сменяемость власти? Непонятно.
2: Непонятно, вот где вы. Ну, да, вот.
3: Как?
2: Слушай,
3: как
2: там это? Уже выделили бюджет, там есть уже вот эта вот строка расходов, значит, и там уже вот они это все.
3: Сделай, что хочешь, похороны завтра, да, как в том анекдоте. Да. Да. У нас есть звонок. Послушаем вас, все же пытаемся. Алло.
4: Алло.
3: О,
4: алло.
3: Да, здрасте, слушаем.
2: Добрый день.
4: Добрый день, меня зовут Александр, уважаемый Петр, уважаемый Трофим. Я прошу вас пригласить в студию специалиста какого-нибудь, обсудить тему неповышения пенсионерам-силовикам пенсии с 1 октября. А также параллельно с этим обсудить тему выступления публичного депутата Бессараб, которая это повышение проанонсировала, а потом лицемерно отказалась от своих слов. Это некомпетентность депутата, тогда ему там не место в Думе. Если это провокация какая-то, значит, надо компетентным органам на нее, наверное, обратить внимание. Ну, спасибо, прошу вас обсудить эту тему.
2: Давайте обсудим. Я не знаю только, какого специалиста нам пригласить по этому поводу. Есть только депутаты Бессараб. Давайте попробуем Светлану Викторовну Бессараб. Посмотрим, что она говорила вот на эту тему. Я, честно говоря, не знаю насчет не повышения, а повышения. Обещания, действительно, если они даны, их желательно исполнять, будь то депутат или просто обычный человек. Спасибо за сигнал. Ну, давайте попробуем Светлану Викторовну пригласить к нам в эфир и спросить, что случилось с пенсиями. Угу. Вот, я поищу пока, чего тут на эту тему.
3: Да, хорошо, а у нас тут есть еще вопросы. Петр Трофим, вы смотрели ли или читали ли выступление Марко Рубио, к чему он склоняет европейцев? Я, честно говоря, наверное, упустил что-то, что он, к чему он там европейцев склоняет, что Марко Рубио там высказался. Я не всегда успеваю.
2: Слушай,
3: за американской повесткой
2: следить. Я слышал об этом выступлении, как бы так, вкратце. В пересказе. Угу. Вот. Единственное, что я запомнил, это то, что он рассказывал о том, что основы американской, значит, он во время визита в Грецию был, и, значит, он рассказывал, что основы американской культуры, они лежат в культуре Древней Греции. И, ну, понятно, да, там и Рим, и Греция, у них этого много, и символизма этого много. Но основная мысль, насколько я понимаю, заключается в том, что Европе пора приходить в себя, есть проблемы там всякие, вот, значит, нужно укреплять отношения. Ну, в общем, такая. Мне кажется, что во многом, я опять же, речь всю не читал, я слышал ее в пересказе кого-то из обозревателей, и которым я могу доверять. Смысл в том, что, мне кажется, политически он... Конечно, это речь во многом такая, как еще все сейчас у них предвыборная, Вот, понятно, что отношения с Европой и образ президента Трампа в Европе, он ниже плинтуса. И это, наверное, негативное влияние может оказать у европоцентричных американцев. Ну, или тех, кто нормально относится к Европе. То есть, там все-таки общее... Действительно, это близкие культуры, это одна западная цивилизация и так далее. Вот, мне кажется, что это вот в этом определенный смысл был. Кто-то считает, что это речь будущего президента с изложением его политической программы. Но до президентства его Марко Рубио еще довольно долго. И в прямом, и в таком в иносказательном смысле. Вот, он еще и даже не стал кандидатом. Поэтому, ну, мне кажется, это правильная обычная такая политическая речь. Ты приехал с визитом, ты говоришь о укреплении отношений, о связях исторических и культурных. Ну, и как-то на фоне злого полицейского, значит, Дональда Фредовича, который, наверное, не может такую риторику себе позволить в отношении Европы, он изображает доброго. Но, кстати, Европа, вот они там статую же установили в Европарламенте, совершенно жуткую, я не знаю, они вообще, конечно, это понятно, что там либерализм и демократия, но они совершенно оскорбительную поставили скульптуру, где Трамп голый, жирный такой, значит, голый, золотой, сидит на плечах у человека другого, скульптура высотой 2,5 метра, вот, ну, и там как-то она называется «Оранжевый ужас» или что-то такое, вот, и подпись, значит, там датский художник сказал, что я там, значит, вот очень забочусь о том человеке, который, значит, подо мной, но я с него, в общем, никогда не слезу, и вот Трамп там, но это просто скотство и оскорбление, то есть это, ну, это если представить себе карикатуру, вот там с обложки Шарли Эбдо, вот, значит, поставили там, не знаю, жесть, здание Европарламента, вот, по сути, это то же самое, то есть она оскорбительная, унизительная, и даже Роберт Фицо, премьер Словакии, высказался против, сказал, что ну вы вообще с ума сошли, как бы вы там ни относились к Трампу и его политике, ну так, конечно, тоже нельзя. Вот, поэтому вот это, вот, мне кажется, характеризует. Но это характеризует отношение к Трампу в Европе, с одной стороны, политических кругов. Потому что понятно, что там все не так однозначно, и правые набирают голоса, и, может быть, антимигрантская, во всяком случае, политика Трампа, она как раз популярна в Европе, но среди правящих кругов понятно, что отношения с ним не очень хорошие. Поэтому я думаю, что вот Рубио имел в виду вот как раз его выступление на то, чтобы все-таки отношения не ронять окончательно. Угу. Слушаем вас.
3: Понятно. Да, алло, слушаем вас.
2: Кто-то шевелится. Да, слушаем.
5: Кто-то шевелится. Это Евгения Шмелева, город Екатеринбург.
2: Евгения, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я очень рада, что продолжаю тему предыдущего звонящего. Вчера произошло 3 события. То есть крутая, ну, условно, речь Рубио, истерика Зеленского на тему того, что зашейте рот этой России, перестаньте с ней экономически сотрудничать и вообще, что это такое. Вот. Ну, а третье, как бы, как итог дня, сообщение о том, что делегация наших, так сказать, прорывных друзей, Трампа зять, еще там Трампа друг, едут сначала в Киев, где будут присутствовать еще делегаты еврокомпании, которая поддерживает Зеленского. Вот. И только потом они заедут в Кремль. Вот мне интересно ваше мнение, как это можно все вместе связать и чего мы в итоге хотим и ждем. Спасибо.
3: Да мы ничего особо не хотим и не ждем. Вы знаете, сейчас я буквально перед тем, как я или Петр, перед тем, как мы ответим, я хочу сказать, что сейчас, вот прямо сейчас в Петербурге идет проверка системы оповещения в случае опасности. Воют сирены на улицах. Не переживайте, это учебная тревога, ничего страшного не происходит. Об этом оповещал сегодня МЧС, кто не получил смс-ки, сейчас слушает радио или смотрит нас в интернете. Не переживайте, это учебная тревога. служебные сирены. Просто их по районам сейчас проверяют. Звучит, конечно, жутковато, честно говоря. Вот я прямо сейчас сижу, слышу через наушники даже. Но, тем не менее, это ничего страшного. Поэтому все оставайтесь на своих местах, как говорится. Извините за офф-топ, как это называется, у молодежи. Вот. А по поводу, чего мы ждем, мне кажется, мы ничего не ждем. Мы просто их слушаем и смотрим, а что они, как они будут дальше дергаться, в каком направлении. Вот. И продолжаем гнуть свою линию, и гнем ее, как сегодня сказал товарищ Кличко, косвенно, весьма себе успешно. Вот. Потому что у них, вот, например, сегодня 3 линии метро перестали работать. Вчера у них, я не знаю, Кличко, он там экстремист-террорист или нет, ну, неважно. Вот вчера у них там один тоже экстремист-террорист выдал им подробную инструкцию, как, например, жить в условиях отсутствия канализации. Товарищ Гончаренко, который нам не товарищ, тоже он там экстремист-террорист и прочее, прочее, прочее. Прям подробный мануал, как пользоваться туалетом, ванной, раковиной. Отсутствие канализации. Канализация вчера вечером у них приказала долго жить. Соответственно, всплыло вот это вот все, вся субстанция у них начинает там двигаться по трубам в обратную сторону. Поэтому мне кажется, что мы-то как раз ничего не ждем. Мы методично продолжаем делать наше дело, которое мы задекларировали, пообещали. Причем мы долго не хотели этого делать, вот именно в таком варианте. Но после некоторых заявлений просроченного их вот этого вот, не знаю, как его назвать, когда он собирался наши гражданские самолеты там сбивать и мешать нам всякое разное делать. Потом были удары по гражданским объектам, потом погибли дети в автобусах, потом там еще что-то. Ну, я не хронологически, я, в принципе, перечисляю события. Терпение нашего руководства, мне кажется, подошло к финалу, и мы начали делать определенные вещи, чтобы, ну, уже закончить это все как можно быстрее. Поэтому, еще раз повторю, мы ничего не ждем, мы делаем свое дело, а они там как-то суетятся сейчас нелепо и пытаются что-то нам предложить. 15 предложений мира разных уже, когда Зеленский говорит, мы согласны на любое мирное предложение. Позавчера он сказал, дословно, цитата, на любое. Ну вот, собственно говоря, это то, чего они делают. Вот. Ну, мне кажется, так. Может, я не прав, конечно.
2: Да. Процитирую Кушнера. Ну, давайте одну вещь скажу, что, во-первых, ну, Кушнер и Вытков все-таки не являются в полном смысле переговорщиками. Там, от того, куда они едут в начале, куда в конце, нам это абсолютно без разницы, потому что они скорее являются посланниками и представителями, которые пытаются передать некие вот условия, предложения одной стороне другой. Поэтому искать здесь какие-то дипломатические, значит, вот, символы здесь не стоит. Это техническая работа, и это не значит, что они нас там не уважают или наоборот. Нам, в общем, пожалуйста, мы готовы поговорить с кем угодно. Мы даже Зеленского готовы в Москве принять, если он доедет. Ну вот, вернее, если он соберется. Вот, а что касается речи, просто прочитаю, ну, один абзац красивый очень. Речь-то, в общем, ни о чем, я бы так сказал. Вот я прочитал, прежде чем Станиславу я передам слово. Но фрагменты некоторые красивые. Вот, например, о преемственности, так сказать, Европы и США. Величайшие американцы в каждом поколении несли безошибочные черты предков. Рождены в Афинах, вылеплены Римом. Это, видимо, Рубио ушастый.
3: Римлянин.
2: Вылеплены Римом. Нет, не будем, да, извините. Беру свои слова обратно перед Марко. Прошу прощения, извините, пожалуйста. Извини, Марко, прости. Заново даже начну. Все, стерли, этого не было в эфире. Значит, величайшие американцы в каждом поколении несли безошибочные черты предков. Рождены в Афинах, вылеплены Римом, крещены в христианском мире, закалены в горниле средневековой Европы, одарены английским гением свободы и перенесены через Атлантику инопланетян, это я от себя, через Атлантику, чтобы возродиться на берегах нового мира. А? Как? Вот, вот оно,
3: Михайлович. Поэт. В России больше, чем поэт.
2: Нам бы вот так вот, вот о себе, понимаешь, рождены нам в бы. Киевской Руси, или где там
3: мы рождены. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, а вот в нашем сердце, ну, дальше, вместо там сердца пламенный мотор. Вот, понимаешь, умели же.
2: Да, в общем, смысл речи Рубио сводится к тому, что все великие достижения, они сделаны европейцами, конечно, значит, от путешествия Колумба в Америку, ее открытие, что является важнейшим событием в мировой истории, и полета Аполлона-11 к Луне. Александр покорил весь мир, Цезарь, Карл Великий, Кортес, ну, короче, ладно, Станислав Обищенко.
3: Кортес почесал свой протез.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Станислав
6: Обищенко. А еще британцы, да, женились на украинских княгинях, еще хрен знает когда. Вот, я напомню, это из той же оперы. Вот, так
2: и
6: что,
2: когда они море копали, принципе, мне кажется, вместе.
6: Ну, в принципе, да, тогда же, когда вот ложку придумали и начали копать море. Вот, к сожалению, ложка была с дырочкой, поэтому проблемы у них до сих пор возникают. Вот, а с точки зрения того, что происходит, слушайте, ну, у нас тут начало принципиально, на самом деле, новой фазы стратегической операции. Да, и, похоже, кого-то будет изолировать. Кого будем смотреть, потому что, во-первых, да, Петр, действительно, Киев там погрузился в определенный транспортный паралич и там коллапс, не знаю. Если просто раньше наши ВКС действительно, там, не знаю, методично разбирали полотно там, для мостов через Днепр, да, то сегодня тактика действительно изменилась. И подстанции, распределительные сети... Я просто могу даже сказать, кто работал. Работали парни из 50-й бригады «Варяг». То есть вот все, что вы видите сейчас по Киеву, это в основном парни из 50-й бригады «Варяг». А в Киеве действительно стало метро. Причем тут нужно заметить важную вещь. Дело в том, что подземка всегда имела наивысший приоритет в энергообеспечении. Ее не отключали даже при самых жестких веерных блэкаутах в Киеве. То есть правительственный квартал, Верховная Рада тоже сейчас со сведчиками сидит. То есть действительно проблема. И Кличко действительно, вот, да, он не иноагент, а вот как раз Геращенко и все остальные иноагенты. И вот Кличко уже официально заныл, что город переходит действительно в режим выживания. Ну и фактически призвал уезжать из столицы, вот, потому что впереди черная зима. И самое главное, что мы действительно не распыляем сейчас силы свои по десяткам каких-то мелких объектов. То есть огромное количество крылатых и баллистических ракет концентрируется действительно на очень ограниченном количестве целей. Буквально там 3-4 ключевые за сутки. И если бьем, то фактически сейчас под ноль выносим объекты. Более того, мы вот запустили сейчас бюро 1440, спутниковая связь, да, и спутниковые снимки. И их появляется все больше и больше. И теперь там чуть ли не каждый день Министерство обороны публикует эти снимки разных подстанций. Вот там Трипольская ТЭС, Кременчугская ГЭС, где работали наши там, не знаю, тушки 95-е и 160-е со своими ракетами Х-101. Но, конечно же, вот плюс гераньки наша работа. Впервые, кстати, зафиксирована герань в Ивано-Франковске. Я просто напомню, это вообще Прикарпатье. Также были цели в Житомирской, там, Хмельницкой, Ровенской областях. Вот, то есть все-таки работает новый двигатель,
3: извини, перебью,
6: работает
3: тебя,
6: хорошо.
3: Больше 700 километров в час они намерили скорость,
6: да,
3: тоже впервые.
6: Да, да. Угу. То есть это вот совершенно новые двигатели стоят. Я просто напомню, там чуть ли не хитом были эти просмотры на Украине, да, когда там блогеры разбирали двигатели внутреннего сгорания у герани там второго и третьего поколения, рассказывали, какие они хреновые, и русские не умеют делать двигатели, ну, как бы ловите. Вот, главная задача — это двигателя долететь. Вот, собственно, и делают. Ну, и плюс отработали по вот этой подстанции Киев на 750 киловольт. Для тех, кто не понимает, вот это голова энергосистемы, которая связывает, получается, вот Ровенскую атомную электростанцию с центром страны. То есть, когда падает вот такой гигант, нагрузка, по сути, лавина перераспределяется на соседние разные сети или линии, и они не выдерживают, и, соответственно, начинается каскадный блэкаут. Что мы, собственно, в Киеве сейчас и наблюдаем. Еще один мощный удар, о котором почему-то мало говорят в гражданских СМИ сейчас, но который имеет достаточно такое серьезное значение, это полное уничтожение дата-центра Омега-Телеком в Киеве на бульваре там Врацлава-Гавела. И руководство компании уже официально говорит, что восстановить невозможно, там прекращена работа. Почему важно? Дело в том, что этот дата-центр был физически вшит в ключевое магистральное оптическое кольцо Киева. Вот. И через него шла вот эта оптика, которая, ну, то есть это выделенные, изолированные от обычного интернета физические линии связи. Именно вот там сидели вот украинские там силовики, крупные корпорации, там военные штабы для шифрования своей связи. Поэтому у Зеленского, кстати, случилась вот эта истерика с заявлением про необходимость выделить отдельный канал именно Старлинка для Украины, потому что по-другому уже невозможно. Ну, понятно, что там и северные и южные мосты в Киеве заблокированы, хотя их там много, я там насчитал ну, просто вот пошел по карте, посмотрел, обновил свою, знаете, память. 6 штук там действительно есть. Ну и да, сейчас киевские там коммунальщики пытаются натягивать над мостами тяжелые противодронные сетки, но против, конечно, баллистики сетка никак не поможет. Плюс Укрзалезница вот, запустила там дополнительные поезда, чтобы сообщение между берегами Днепра не только в Киеве было, да, вот вообще, в принципе, по всей Украине увеличивают. Поэтому я рассчитываю на то, что, ну вот, подход ударом будет расширен в ближайшее время. Тем более, тут же The Telegraph написали, что Суровикин вернулся, да. Вот, а я напомню, что Суровикин был первым из генералов, который сказал, что нужно логистику именно ломать на всем направлении. Хотя посмотрим, я не сильно верю.
7: Это был один отдельный вопрос от зрителей к тебе, Стас.
6: Угу. Да. Я на самом деле не сильно верю, что вот человек вернулся, потому что задач в Африке огромное количество, и то, как выстраивается сейчас там логистика, ну, как бы это вот то, что он умеет делать лучше всего. Поэтому посмотрим. Если вернулся, я думаю, будет какое-то ближайшее время встреча, когда будет совбез там или вот встреча с своими начальниками, да, у Владимира Путина. Он там делает это примерно раз в две недели. Если там будет сидеть Сергей Владимирович, ну, значит, будет. Тем более ему там вот 11 октября 60 лет исполняется, а это, знаете, как говорят наши армии, время больших дел. Вот, если действительно он вернулся, ну, как бы, я искренне не завидую именно вот той логистике, которая есть сейчас у противника. Вот, будет действительно вот изоляция определенная. Теперь по тому, куда там били, порт Николаев дополнительно еще был, там снова сухогруз был, Черноморск, Одесса, то есть наша разведка действительно работает очень хорошо. На Купинском направлении там мост сейчас уничтожен через реку Оскол в районе Петровки, есть склады боеприпасов в Краматорске уничтожены, приграничье склад в Харьковской области, это в нескольких населенных пунктах, при Луках, Черниговская область, тоже узел связи сейчас подуничтожен. Вот. Ну, а по ситуации на земле, наша группировка «Север» сейчас продолжает зачистку вот этого котла в Харьковской области, то есть вот этот Резниковский котел, так называемый. Процесс, кстати, вдруг стал тяжелее, потому что, когда уже все закрылось, когда там осталось буквально полтора населенных пункта за противником оставшийся, да, вдруг Украина начала бросать туда резервы. Ну, как бы, она же методично сжимает кольцо, там 128-я бригада 44-го армейского корпуса работает, она там освободила сейчас Анаполе и еще несколько населенных пунктов. Это такое себе, кстати, предполье Великого Бурлуга, это большой такой узел обороны ВСУ. Вот как раз мы тоже готовимся к этому. В Сумской области наши десантники, там 83-я бригада освободила поселок Киянеца и продвинулась к Степкам, тоже такой серьезный пункт. И Добропольское направление, здесь у нас успех крупный тактический, там группировка армии «Центр», это 51-я наша армия, уже в центре Доброполя, там видео уже публиковали, вот это Трёпке кричал о том, что вот смотрите, там местные жители провожают наших, да, и показывают наших военнослужащих, имею в виду, и показывают, где располагались те или иные там места обороны ВСУ, вот, потому что наши зашли сразу с двух сторон, с северо-востока от станции экономической и юго-запада, то есть морпехи Северного флота уже заняли местный там спорткомплекс, стадион, парковую зону, и под наш контроль перешло, ну, официально 82 здания, вот, я думаю, там чуть больше в этом плане, потому что, ну, некоторые здания приходится, конечно, под ноль стирать, где именно ВСУ окапываются. Тактика простая, то есть ведется отвлекающий огонь, такой, ну, очень беспокоящий, да, чтобы ВСУ в этот момент не вели никакого огня из здания, соответственно, прятались там где-то. В этот момент в здание заходят с другой стороны несколько наших военнослужащих, которые заносят туда вот взрывчатку. Соответственно, выходит через 5 минут, здание подрывается, ну и там зачастую это под ноль уничтожения. Вот. Плюс ВСУ пока что держится на севере города в районе шахты Алмазная, но их попытки деблокировать окружение, там 25-я бригада пыталась деблокировать котел Дебальцево, украинская 25-я, в общем, не получилось. Плюс на запорожском направлении наш Восточный экспресс набрал ход неплохо, там освобождено Глубоково, чуть ранее Самойловка была освобождена, и группа, вот эта зона контроля в направлении Новониколаевки тоже расширяется, и до важнейшего перекрестка огромного, участок его перекрестка трассы осталось порядка 10 километров. Противник пытался там контрударами работать, Дропат, и как-то организовывал это все дело, но угодил, собственно, там в западню, и вот уничтожено было. Там 13 контратак насчитано было за последние двое суток, вот, и, собственно, все отбиты, что приятно. И вот по поводу Рубио, да, что переговоры зашли в глухой тупик, ну, собственно, что, мы тут контролируем сейчас ситуацию, вот те контратаки, которые были от противника на стыке вот трех областей, Харьковская, Донецкая и Луганская, собственно, они прекратились, сейчас фронт выровнялся, ну и ждем подготовки, у нас сейчас идет полная подготовка для как раз таких больших-больших штурмов и продвижения снова вперед. Ну и, кстати, там Украина, опрос был, да, на Украине, 50% опрошенных заявили, что мир важнее любой победы. А напомню, в стране, где, собственно, тоталитаризм сейчас процветает, это интересные цифры.
7: Уходим на новости, на рекламу. Станислав Обищенко со своим великолепным обзором.
1: Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4000 сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 11 утра, в Самаре полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений на встрече лидеров стран СНГ. Экономика Румынии столкнулась со стагнацией. В Италии совершена крупнейшая кража элитного вина. Далее подробности. Формат СНГ позволил странам Содружества сохранить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи, которые нарабатывались веками, заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе. За 3,5 десятилетия Содружество прошло большой путь, утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, отметил глава государства. Президент подчеркнул, что одной из приоритетных сфер взаимодействия в Содружестве была и остается экономика. Страны СНГ поддерживают тесную кооперацию в торговле, инвестициях, высоких технологиях. Товарооборот России и СНГ в прошлом году превысил 110 миллиардов долларов и продолжает расти, добавил Владимир Путин. Российский лидер также анонсировал, что Узбекистан станет следующим председателем СНГ с Нового года. Видеовыступление Владимира Путина можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Часть инфраструктуры дата-центра Яндекса в Калуге пострадала в результате атаки БПЛА. Сервисы могут работать с перебоями, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в пятницу утром губернатор Калужской области Вячеслав Шапша сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре области. 9 человек получили ранения, из них 5 госпитализированы. Экономика Румынии столкнулась со стагнацией. ВВП не изменился в квартальном выражении, а за год он стал ниже почти на 2%, сообщает экономический местный портал. Если оценивать ситуацию за все первое полугодие, то ВВП на почти 1,5% ниже, чем в тот же период в прошлом году. Ранее премьер-министр страны заявил, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией. Поэтому правительство в прошлом и нынешнем годах приняло несколько пакетов мер для сокращения бюджета. Расходов и повышения налогов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. Почти каждый пятый россиянин признался, что не может прожить сутки без смартфона, а четверть респондентов не умеют распознавать контента, созданный искусственным интеллектом, следует из результатов исследования Российского общества знания. При этом 67% респондентов полагают, что справятся с этой задачей. Исследование также выявило, что россияне к важным жизненным навыкам относят грамотную письменную речь, разборчивый почерк, способность читать стихи наизусть и считать в уме, а также умение определить время по часам со стрелками. Из итальянской винодельни украли 30 тысяч бутылок элитного вина на почти 5 миллионов евро. Financial Times называет эту кражу крупнейшей в Италии и мире. Сообщается, что злоумышленники проникли на склад в Тоскане в выходные. В те дни крупная партия самых ценных вин готовилась к отправке зарубежным клиентам. 7 человек отключили сигнализацию и вывезли 1000 бутылок на 2 грузовиках. Пропажу заметили лишь в понедельник, когда сотрудники пришли на работу. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Life.
2: В наш эфир. Сейчас мы всех догоним и перегоним, как правильно сказал Петр, потому что в нашем эфире сияние, прям вспышка света. Наталья Сергеевна Шатихина вспыхнула у нас на экране. Здравствуйте.
3: Вспышка, Наталья. И сияние – это разные вещи. Вспышка – это…
2: Сначала вспышка, потом сияние.
4: Вспышка справа и вспышка
2: как
4: слева.
2: Как ядерный взрыв. Да. Вспышка справа и сияние такое.
4: Ну, там, да.
3: Дорогая Наталья,
4: Давай задавай свой вопрос, Петр.
3: Вопрос тебе, как к автору выдающейся книги «Право налево», где все разбирается, вообще все юридические вопросы, вернее, правовые, базовые, разбираются совершенно идеально и просто на понятном нам, начинающим юристам, языке. Скажи, пожалуйста, вот этот самый министр войны США Пит Хексет тут вчера объявил, что казнь американского военнослужащего, который расстрелял своих 9, по-моему, сослуживцев, 13 сослуживцев в 2009 году, значит, мало того, что будет расстрел, будет расстрельная команда, так еще он сказал, что ее покажут публично, она будет публичной. Для всех желающих можно будет, я так думаю, платную трансляцию или как-то там вот это организовать. Что ты можешь сказать по поводу публичности смертной казни? Как вообще это, что это вообще такое?
4: Слушай, это интересная достаточно тема. Вообще Соединенные Штаты возвращаются к расстрелу как методу смертной казни. Я даже думаю, сейчас, наверное, придется в связи с Кристой Пайк и со всеми остальными историями, которые сейчас есть, как к виду смертной казни. Однако вот для гражданских лиц она у них реализуется в таком же режиме, в котором реализуется вся остальная смертная казнь, то есть за стеклом, с присутствием свидетелей, в том числе представителей прессы, ну, там, адвокатов, потерпевших и так далее, ну, как вот мы обычно по фильмам, да, знаем, вот так, да, грубо говоря, реализуется и расстрел. У них были несколько случаев расстрела, в том числе и свежих, и один из штатов сейчас их вел. Что касается, то есть она условно тоже публичная, то есть там есть присутствуют, ну, представители.
3: Не для всех желающих все-таки.
4: Да, но не для всех желающих. У военных своя история. В США действительно не было публичного расстрела с 45-го, что ли, или 46-го года. Вопросы публичности смертной казни, они, как ни странно, связаны не с этическим комплексом публичности или непубличности смертной казни. Ну, то есть, так, первая, значит, история, которую хочу сказать. Идея про то, что это будет выполнять какие бы то ни было превентивные значения, развенчана, ну, то есть, ну, научением быть для окружающих. Развенчана примерно...
3: Это его аргумент, да.
4: Да, ну, это развенчано примерно с 18 века, и даже там, где практикуют членовредительские способы казни, например, в странах Ближнего Востока, где вору в толпе, значит, рубят руку за воровство, при этом в толпе, это давно описанные примеры, орудуют воришки, которые вытаскивают кошельки. И это давно уже в науке, я говорю, наверное, 250 лет примерно, вопрос устрашения, он в данном случае развенчан. То есть, когда смертная казнь перешла к функциональному лишению жизни, это примерно конец 18-го, начало 19 века, вот это, она больше превращается в потеху толпы. Поэтому от нее системно отказываются на самом деле, за исключением редких случаев. Даже вот ты знаешь, что на Нюрнбергском трибунале обсуждался вопрос по регламенту, будут ли они публично казнены, и решили, что это слишком остро. Вот последнюю в Евросоюзе публичную смертную казнь, которую проводили, в том числе в Германии, как бы в 30-е годы, она была, или во Франции, я сейчас боюсь, во Франции немецкого шпиона, по-моему, подозревавшегося в немецком шпионаже, которая такая была казнь, ее были вынуждены перенести на территорию крепости, потому что в том числе этого человека пытались там забрасывать камнями, овощами и так далее, и это нарушает право на, ну, скажем, сохранение достоинства при уходе из жизни, да, и там вопрос еще возникает с обеспечением безопасности палачей, то есть расстрельного взвода. Ну, сейчас, наверное, если это будет видеотрансляция, сохранить их анонимность возможно. Поэтому вот этический комплекс, то есть превентивных целей она не решает никогда. Даже тот же самый Китай, который это достаточно хорошо практикует, но это часть культуры. Но при этом считается, что это унижает дополнительные, причиняет нравственные страдания, унижает честь и достоинство жертвы, ну, то есть преступника в данном случае, ну, как бы его честь и достоинство, обязанность сохранить тоже на нас есть. Ну, в принципе, противопоказаний юридически к этому никаких нет. Вот, и чтобы было понятно, не существует. Это просто вопросы регламентации и экономики на самом деле этого вопроса. Здесь расстрел, кстати сказать, достаточно дорогой вид наказания, и отчасти экономически это само по себе объяснимо. Как и все публичные виды казни, они, в общем, достаточно дорогие по своей реализации, то есть и повешение, и гильотинирование, которое достаточно долгое время считалось самыми, ну, гильотинирование самым гуманным видом смертной казни, расстрел реже применялся, но достаточно дорогое удовольствие. Вот. Так что вот все, что я тебе могу сказать, я к этому спокойно отношусь, эффекта никакого не будет. Я думаю, что им надо зрелище для своих реднеков. Вот и все.
3: Угу. А реднекам
4: понравится.
3: Там будет
4: сложность, которую я, извини, вижу. Я по имени могу предположить, что он темнокожий.
3: Он, да, он какой-то, имя у него такое, да.
4: Хасан чего-то, чего-то, ну, по крайней мере, он точно не белый. Вот там будут.
3: Он, по-моему, какой-то, да. Сейчас я посмотрю пока. Ладно, ты рассказывай, а я пока гляну, какой он. Хорошо,
4: друзья,
3: спасибо.
4: Мои, значит, ну, начинаем с новостей экономики, мимо которых я не могу пройти. Суд Москвы вновь оштрафовал Google и Twitch за неисполнение обязанности по удалению запрещенной информации. Штраф Google 3,8 миллионов рублей, Twitch 14 миллионов рублей. Совокупная задолженность Google по административным штрафам в Российской Федерации, сейчас я, извините, просто должна собраться, достигла 2 ундециллионов рублей. Она продолжает увеличиваться из-за просрочки оплаты. Если вы помните, там был, условно говоря, судебный штраф, так называемый, ну, установленный, если процессуальный, который кратно умножает сумму штрафа в случае его неисполнения. Значит, Google как не исполнял, так и не исполняет, естественно. Сумма как росла, так и растет. Ну, и, соответственно, где-то в каких-то странах там коллеги пытаются получить экзекватуры, я уже про это много раз рассказывала, типа Южной Африки, ну, как это с ними скажется, непонятно, но вот если что, то с Гугла можно пробовать забирать вот два, я даже не могу, я недостаточно владею математикой, чтобы перевести это в доллары. 2 ундециллиона.
2: Там хотя рублей. Бы хотя бы косарик какой-нибудь вшивый они получили с этого?
4: Нет, вот. Нет, никто ничего не получает.
2: То есть
4: но...
2: ничего, это просто, ну вот красиво.
4: Это просто так, чтобы мы узнали, книжку. Что есть те, кто давно в школе учился, что есть такая сумма ундециллион.
2: То есть эффективная.
3: Я первый раз в жизни слышу про такое.
4: Вот, я не знаю, но я заканчивала, несмотря на то, что я училась сначала в школе с очень хорошей математикой, даже в олимпиадах участвовала по математике, потом я оканчивала гуманитарную школу, поэтому я не могу вспомнить, знала я ли я такое число. Вот теперь мы все вот это число можем знать. И Google тоже может знать это число теперь тоже. И я считаю, что это просто в образовательных целях делается в связи с общим снижением уровня образования школьного и в связи с тем, что есть люди по какой-то непонятной мне причине не способны базовую математику написать на ЕГЭ. Вот. Но это вот, видимо, в этих целях, я иначе это по инициативе Министерства просвещения, я полагаю, эти иски подаются. Я другого, у меня объяснения нет. Хотя коллеги занимаются, я прям знаю коллег, которые это способствует, так сказать, их благоденствию отчасти. Вот, поэтому мне кажется, что есть какие-то... А здесь государство уже тоже, вот видишь, приложилось. Там основной-то иск был удовлетворен, по-моему, по иску Царьграда, если мне память не изменяет, за удаление канала. Ну вот где-то... Я как юрист в целом... Инициативу такую поддерживаю. Чем больше исков, я готова тоже, вот если что-то надо, приложиться где-то, написать кому-нибудь исковое заявление, там, я не знаю, об установлении... Ну, это примерно как заявление Трампа об установлении юрисдикции на Луне. Ну, о том, что Луна будет вот, юрисдикционно американская. Ну, то есть все понимают, что Луна будет под той юрисдикцией, кто ее освоит. В общем, не больше и не меньше. Кто освоит, того и будет Луна юрисдикционно. Кто первый успеет в этой гонке, так она и юрисдикционно и распадется. Вот, друзья мои. Вот, это из хороших экономических новостей. Мы стали на ундециллион рублей богаче. То есть, как в том анекдоте про...
3: Я чисто гипотетически во всем пытаюсь найти логику. Возможно. когда компания, ну, когда закончится, я не знаю, там какое-то у нас
4: противостояние с Западом. Мы спишем все штрафы, я тебе уверяю, часть.
3: Да, я понимаю, но понятно, но когда компания Google захочет возвращаться, мы спишем все штрафы, и мы скажем, ну, посмотрите, мы же списали вам все штрафы, и это будет переговорная, ну, какой-то аргумент. Ну, или мы не все списали, вот эти списали, а этот не можем, там, ну, и так далее. Или хотя бы хоть что-то заплатить, такого плана.
4: Ну, да ладно, верните это. Деньги Малафееву, да, которые вы там у него...
3: Да, вот Малафееву верните, а остальное, ладно, так уж и быть, тогда спишем.
4: Да-да-да, мы вам спишем ваш ондицелион, да-да-да, по его иску. Друзья мои, ну, я не могу пройти мимо новостей культуры, которые очень остро переплетаются с новостями экономики. Наверное, все видели прекрасную новость. В рамках духа братства и сотрудничества в здании Европарламента в Страсбурге установлено произведение искусства, которое называется «Оранжевая чума». Как вы думаете, кому посвящена эта статуя? Некоторые, конечно, скажут, что Путину, но нет. Это...
2: Мы только что обсуждали это, Наташа, вот буквально в предыдущей рубрике нашей.
4: Да, это скульптура, если я правильно понимаю, таким образом некоторым повышается вообще, это один из способов установки ее в публичных местах, повышение, я бы сказала, рыночной стоимости современного искусства, поскольку современное искусство очень плохо, ну, особенно такое своеобразное, плохо имеет рыночную оценку, и рынок очень гуляет, это тебе не Шишкин, который квадратными метрами продается, да, ну, здесь есть стоимость Шишкина за квадратный метр. А здесь с этим сложности, это для художника всегда очень хорошо. И вот мне очень понравилась эта история, что я-то вижу в этом акционизме яркую для художника финансовую, я вас уверяю, выгоду. После установки такая структура должна быть застрахована, скульптура, и, соответственно, дальше, в силу того, что она стояла в крайне высоком публичном месте, у нее повышается, а также у других его произведений, повышается рыночная стоимость, кстати, это я вам как большой специалист могу рассказать. Вот, так что я считаю, что это новость отчасти экономическая, да, которая есть. Не такие радужные новости приходят.
3: Кому
4: у нас,
3: предложат, интересно, эту скульптуру первому купить? Я вот
4: здесь вопрос даже не в этом, потому что аналогичные скульптуры. Я с этим случаем сталкивался несколько раз, особенно когда это скульптура из какого-нибудь мусора, когда это какой-то коряга, положенная на что-то. Вот как ты ей рынок установишь? И они пользуются там всякими интересными способами, художники современные, которые занимаются... Это, в принципе, скульптура здесь хотя бы есть по Карлу Марксу, вложенный труд человека, то есть стоимость, кто плохо учил научный коммунизм. Стоимость образуется в результате приложенного труда человека. Таким образом, добавленная стоимость, да, появляется стоимость персе и добавленная стоимость. Так вот, здесь хотя бы, ну, труд есть, да, здесь есть первичный металл, а вот когда это, знаешь, набор бумажек побросанный или груда мусора лежащая, вопрос встает, как бы, как ты это оцениваешь. И здесь вот через, в том числе, провинанс о том, что у художника были выставки, в том числе, вот, добро пожаловать, в Европарламенте аж стояла фигура. Из этого формируется вот такая вот история. Друзья мои, ну, значит, вышли макроэкономические некоторые новости. Все-таки нужно, наверное, их тоже упомянуть. К сожалению, число убыточных отраслей в России выросло почти в 4 раза. Вышла статистика за январь-июль 2026 года. И с 3 до 11 число убыточных отраслей по макроэкономическим показателям появилось. Раньше там были угольщики, пассажирские перевозки, почтовые службы, которые были вот три базовые, которые рассматривались. То есть мы под почтовыми службами понимаем не только богоспасаемую Почту России, но и другие наши курьерские, в том числе службы, перевозчики различные. Очень тяжело у них было из-за ситуации, в том числе ситуации с бензином. Ну, вообще трудно, много у них вопросов, они и так там дергались. Туда добавилась металлургия, деревообработка, и я сейчас прошу прощения, автопром. Мощнейший российский автопром туда добавился. Каждая третья компания в этих отраслях завершили 7 месяцев с убытком. Ну и, соответственно, есть сокращение на 16% в годовом выражении. Хуже всего результаты металлургии. Но не очень хорошо выглядит финансовый страховой сектор, что, в принципе, меня слегка тревожит. Не критично, но, в общем, очень прилично. На 247 миллиардов произошло сжатие в отрасли. Ну и, соответственно, поскольку давление на бизнес растет, в том числе фискальное, финансовые результаты – это дорогие кредиты. Нет, не снижается ключевая ставка, понятно. Кредиты, деньги дорогие, инвестиции, соответственно, тоже снижаются, поскольку, когда происходит давление налоговое. Но это вот извечный наш диалог, что лучше это делать, как бы чуть-чуть подстегивать инфляцию или занять позицию, которую занимает Центробанк. Вот это эффект от того, что есть, да, мы все это прекрасно понимаем. Кроме всего прочего, из таких не самых радужных прогнозов вышли общие макроэкономические данные по инфляции, и она оказалась выше прогноза Банка России. Ну, наверное, многие уже обратили внимание, что после выборов главным давящим фактором, то есть при этом не происходит не то, чтобы сильно справляется в этой части Центробанк, потому что произошло из-за этого давление всего, плюс топливо, плюс все остальное – произошло увеличение и существенная индексация после выборов коммунальных тарифов. И поскольку уже по недельному росту вот делают аналитику, видно, что с 1 октября вместо 9,9 рост составил 13,4%, что, в общем, показывает динамику мощнее прогноза Центробанка, потому что совокупность факторов, которые давят на отрасль экономики, она надевается, и в конечном итоге на коммунальных, конечно, системах она выходит. С коммунальными системами у нас ситуация такая печальная. Я с организациями нашими, в том числе монополистами, сетевыми работала, хорошо эту ситуацию знаю. Там проблема ведь в чем состоит? В том, что там колоссальные утечки. То есть это, я всегда говорю, что наша отрасль, особенно сетевая, особенно поставщиков, она выглядит как памятник стерегущему. Это неразрешимая юридическая ситуация, но и в том числе, потому что на этом кормится сумасшедшая толпа народу. И в первую очередь она связана с тем, что утекает колоссальное количество денег через фактически мошенников, отказаться от которых невозможно, потому что любая компания поставщик

0: какая-нибудь помойка, прокладка, которая собирает с населения деньги, дальше никогда их не перечисляет никому и исчезает там. Ну, так или иначе, уходит в банкротство, сбрасывается на сеть, и вот они понимают. Дальше те же самые люди, за ней стоящие, безопасность это все прекрасно видит, понимает, тут, в общем, ни бином Ньютона. Делают новую контору, снова получают с ней, причем это проходит без них, аренду этой подстанции, да, то есть это через муниципалов, ну и, судя по всему, кормят на этом как бы некоторое количество людей, и, к сожалению, ничего с этим сделать нельзя, потому что, поэтому они всегда крайне убыточные, то есть они тащат, конечно, тащат, тащат, тащат все, что угодно, но остановить подачу они не могут, даже если понимают, что перед ними стоят мошенники, которые им деньги не переправят. То есть население деньги собираются, до компании сетевой они не доходят. Потому что те, кто
1: Что ты?
0: сажают на подстанцию или аренда, как правило, это никак не связано с сетевой организацией. Вот такая вот история, поэтому то, что у нас происходит с тарифами, во многом очень понятно, и от этого страдают все примерно сетевые истории. Вот без фактора сезонности считается, что есть существенный риск повышения инфляции, там был общий прогноз на 6-7, сейчас, вероятно, уже прямо в этом месячном, в ближайшем заседании будет 7-7,5 скорректирован Центробанком, это значит, что ключ по-прежнему не будут двигать вниз, потому что Центробанк достаточно жестко дал понять, что при текущих прогнозах инфляции он давать, снижать ключ не будет, деньги будут по-прежнему очень дорогими, естественно, это еще будет больше давить на экономику, ну и дальше смотри цифру 1. То есть, ну, естественно, естественно, не очень это выглядит хорошо, но пока живем, что мы делаем, что можем в этой ситуации и двигаемся. Есть вопросы? Скажите мне какие-нибудь, потому что 3 минуты, а у меня еще там есть несколько
1: Есть
0: новостей, можем с них начать.
1: вопросы, секунду.
0: Давай.
1: Так, вопрос мудрейшей Натальи. А насколько будет популярна прямая трансляция смертной казни? А, ну ты ответила на этот вопрос. В тех странах,
0: Ну,
1: где она
0: она более
1: есть.
0: популярна, люди на редкость кровожадные уродцы.
1: Так.
0: Тем более через стекло, через экран.
1: Да, почему, так, вопрос Натальи, почему Алиса с вами не согласна? Утверждение, что воры орудуют в толпе во время казни, это исторический миф, не имеющий под собой реальных оснований. Подобные рассказы часто встречаются в художественной литературе и фольклоре, как пугающий образ, подчеркивающий жестокость власти, однако в реальности такие сцены не подтверждаются историческими документами.
0: Ну, потому что текст, который генерит Алиса, это как бы отдельно высказанный бред. Действительно, не существует, я вас уверяю, задокументировав, ну, если подумать головой немножко, приложить к этому мозг чуть-чуть. Как вы думаете, непойманные карманники каким образом задокументированно существуют? Существуют свидетельства современников, в том числе мыслителей, различных, в том числе криминологов, по сути, по своей, да, криминологов и тех, кто занимался проблемами преступности, размышлениями примерно об этом, начиная примерно с 18-го, сейчас боюсь сказать, что с конца 17-го, но так или иначе, века, которые косвенно, так или иначе, об этом многократно говорят. Значит, о том, что, каким образом кара была изъята из цели наказания, догматически перешла, если вы откроете уголовный кодекс и покажете его Алисе, всем рекомендую туда как бы заглянуть, 43-ю статью, и посмотрите, как там выглядит с точки зрения целей. Это общая мировая тенденция. Кара целей наказания не является. Догматический вопрос о том, может ли кара хотя бы являться целью наказания, совершенно не то же самое, что устрашение, был разрешен к середине 20 века. Поэтому зависит от того, как вы ставите вопрос Алисе и как вы задаете, о том, что многократно философы там, и люди, которые писали работы на тему уголовного права, об этом писали, ну, собственно, жившие в ту эпоху, ну, наверное, свидетельствуют. Если вы не в курсе, то карманная кража – одно из самых высоколатентных преступлений, которые существуют. То есть это преступление данных, по которым там темное число, там что под 80 или под 90, да, там так называемое, то есть то, что не попадает в статистику. Каким образом вы хотите исторические факты на уровне 17 века или 18 века в отношении карманных краж? Карманные кражи снизились только с уходом фиатных денег за

0: Выборы президента Бразилии. Контекст. В первом туре обошлось без победителя. Все решит второй тур. В нем вновь сойдутся нынешний глава государства Луис Инасио Лула да Силва и крайне правый кандидат, сын экс-президента Флавио Болсонару. Папа отбывает длительный срок за попытку госпереворота. Разница в их возрасте почти двукратная, но шансы в процентном отношении пока практически равны. Остальные претенденты набрали по несколько процентов и отвалились от дальнейшей кампании. Возможно, их голоса перейдут к более молодому Болсонару. Тогда он станет очевидным фаворитом. Это будет вполне логично. Правые в Бразилии в последние годы укрепили позиции. Не в последнюю очередь под влиянием прихода к власти в США Дональда Трампа. Кстати, тот сказал, что внимательно следит за выборами в соседней стране. При этом бразильские СМИ пишут, что общество устало от Лулы да Силвы и его рабочей партии. Избирателям не очень нравится сложившаяся атмосфера. Кандидаты отдают предпочтение бесконечным взаимным нападкам, а не обсуждению идей, куда и как стране двигаться дальше. А проблемы копятся. И уличная преступность, и некомфортная для бизнеса налоговая политика. Второй тур обещает стать гораздо более ожесточенным.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Страны СНГ выступают за формирование справедливого многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе. Глава государства добавил, что независимая финансовая инфраструктура в СНГ позволяет решать многие задачи. Формат позволил его участникам сохранить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи, которые нарабатывались веками. Владимир Путин отметил, что лидеры стран Содружества примут отдельную резолюцию о необходимости сохранять общую историю. Военнослужащий отряда «Барс-НН» погиб при отражении атаки БПЛА в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. По словам главы региона, у погибшего осталась жена и двое сыновей. Он пообещал оказать им всяческую поддержку. А он поблагодарил отряд «Барс-НН», отметив, что это первая тяжелая утрата среди его бойцов. Евросоюз предстоящей зимой может столкнуться с нехваткой газа до 15% потребности в случае сильных холодов, ограниченных поставок сжиженного природного газа и полного прекращения трубопроводного импорта из России, следует из зимнего прогноза Европейской сети операторов газотранспортных систем. В докладе рассматриваются различные сценарии прохождения отопительного сезона в следующем году. Авторы нового исследования отмечают, что Европа вступает в отопительный сезон с исторически низкими запасами газа в подземных хранилищах при более высоких и нестабильных мировых ценах на топливо. В Черногории задержали основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Местные СМИ утверждают, что операцию провели полиция и агентство национальной безопасности страны. Вместе с ним задержали его супругу и еще троих сотрудников проекта. Ранее власти США и Великобритании обвиняли «Рыбарь» в распространении российской пропаганды и проведении операции информационного влияния. Почти 2000 нелегальных мигрантов с 1 по 7 октября проникли на территорию Великобритании на лодках через Ла-Манш, что стало рекордом для первой недели октября с начала наблюдений в 2018 году, следует из данных британского МВД. Суммарное количество нелегалов, попавших на территорию королевства с начала этого года, составило почти 21 тысячу человек. В прошлом году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Великобританию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. Американцы благодаря искусственному интеллекту смогут заработать всего 3 дня в неделю, заявил основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос. В тот же день Amazon подтвердила сокращение примерно 1000 сотрудников. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник».
0: разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Лайф.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Я уже представил вам вас. Здравствуйте. Иван Оливенко у нас в гостях. Специалист по снижению веса, психолог. Только мы вас не слышим немножко.
5: Здравствуйте.
4: Да. Слышим. Ну, давайте зачитаю новость, собственно, которая подвигла. Число людей с ожирением в России в последние 5 лет выросло почти в 2 раза. В минувшем году, в 25-м, видимо, было зарегистрировано свыше 3,7 миллиона человек с ожирением, что составляет более 2% от всего населения страны, хотя цифры могут быть и выше. Вот. Ну, понятно, что ожирение тащит за собой кучу проблем со здоровьем, жизнь становится короче, хуже и печальнее, все хотят похудеть. Как же с этим быть, что делать? Иван, посоветуйте.
6: Ну, начнем с того, что международные аналитики говорят все-таки о 27% ожирения в России, не о 2%. Вот эти 2%...
4: Ну, знаете, Минздраву-то, может, виднее, чем международным. Сейчас по нынешним временам эти международные что-нибудь там знают.
6: Да, ну как это считается? Это те, кто приходит на диспансеризацию, и у них там замеряют вес. Вот им, собственно, ставят диагноз. Процент людей, которые ходят на диспансеризацию, очень низкий. Поэтому, конечно, говорить о таком низком уровне ожирения в России невозможно. Мы видим это своими собственными глазами, особенно когда отдыхаем где-нибудь на юге. Вот на нашем Черноморском побережье, когда люди раздеваются, там все и видно.
4: Поэтому, конечно, туши свет, как сказал бы Дмитрий Юрьевич Пучков, да. Хотя на пляже свет не потушишь.
6: Эта проблема действительно очень серьезная по-настоящему. Это большая нагрузка на здравоохранение, потому что ожирение является одной из основных таких причин заболеваний, как инфаркты, инсульты, конечно, сахарный диабет, большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, на эндокринную систему. И правильно, что стали регистрировать вообще эту проблему, стали регистрировать. Как понять, есть ли у вас ожирение? С одной стороны, можно посчитать индекс массы тела, это несложная история, в интернете можно найти расчеты, но проще всего взять сантиметровую ленту и замерить объем живота. Вот не знаю, ведущие многоуважаемые знают объем живота своего, например. Вот какой у вас объем живота сантиметровой ленты?
4: Вот у мужчин, если втянуть, то один, а если наоборот...
6: Не втягивай, все должно быть честно, да. Если у мужчин больше 102 сантиметров, а у женщин больше...
4: Пойду возьму сантиметр, я знаю, где он лежит, сейчас приду.
6: Давай. Да, это будет, кстати, интересно. Так вот, если у женщин больше 88 сантиметров, у мужчин больше 102 сантиметров, это уже угроза здоровья. Это
5: независимости от роста и комплекции...
6: Да. Это достаточно большой объем живота, достаточно большой объем живота. Поэтому все слушатели могут спокойно прям взять, замерить и понять, надо ли им худеть. Если показатель, как я сказал, вот превышает 102 у мужчин, 88 у женщин, то здесь уже есть угроза здоровью. То есть и тромбы могут образовываться, и сахар может подняться, и давление может прыгать из-за такого веса. Это в животе у нас находится самый вредный висцеральный жир, который окружает внутренние органы, он внутри внутренних органов. И этот жир, который мы можем даже недооценивать. Руки, ноги могут быть стройные, спина может быть нормальная, а вот живот, к сожалению, торчит.
5: Вот вопрос
6: живот,
5: на засыпку, извините.
4: Показываю, пока вы это, я померяю сейчас.
5: Давай померяй. Вопрос, да, вот мне, например, у меня стоит хуавеевская система измерения веса, жира, там всего-всего-всего, какая-то там про-перепро, купила я себе. Она мне ставит, ожирение мне не ставит, но я, в общем, спортом занимаюсь очень активно, ставит мне избыточный вес.
4: 92.
5: Ну, у меня 96. Ну, неважно, это тоже, да, ну, как бы, это нормально. У нас с тобой, Петр Алексеевич, все нормально. Мы можем жить спокойно, более-менее. Вот, у нас нет ожирения. Вот, избыточный вес от ожирения чем отличается?
6: Ну, когда мы замеряем вот по индексу массы тела, как система замеряет избыточный вес, она не учитывает процент мышечной массы. Если вы занимаетесь спортом, то у вас может быть повышен вес, но это не жир, который вреден для здоровья. Поэтому объем живота, как ни странно, это более объективный показатель.
5: Ага, все более понял. Объективный. Хорошо объяснили.
6: Потому что он не учитывает мышечную массу, это наш живот, вот жир на животе. Там пресс у нас, мы не можем накачать пресс до 102 сантиметров, понимаете, да? Так это уже будет совсем не пресс у человека.
4: А вот вес, это бывает
6: ожирение, предожирение.
4: Бывает, говорят, такое, может быть, это не по вашей части, может быть, я вообще ошибаюсь, что вот спортсмены, которые занимаются так вот довольно серьезно, даже слишком серьезно, вот препараты качаются и так далее, там принимают и стероиды и прочее, я слышал, что у них растут и внутренние органы тоже, и поэтому вот у культуристов таких, у них живот как бы вот он немножко такой вот как бы надутый. Там-то может быть 102, наверное, нет? И это, ну, это как бы не по теме, но тем не менее.
6: У них тоже может быть висцеральный жир, это правда. Висцеральный жир у них тоже может быть, потому что они часто набирают мышечную массу, вот на этапе набора массы все равно там набирается жировая масса. Поэтому там может быть и, собственно, жир. Поэтому любой избыточный вес, он для здоровья вреден. Любой избыточный вес, он вреден. И мышечный, и жировой. Жировой вреднее, потому что жировая ткань еще гормонально активна. Она вырабатывает много гормонов. Возвращаясь к началу вопроса, да, что же делать с точки зрения веса? Если вы столкнулись с весом, как вообще к нему относиться? К весу нужно относиться максимально серьезно. По данным ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, если бы человечество избавилось от рака, от онкологии, которую мы все боимся, продолжительность жизни людей выросла бы на 3 года. Если бы от ожирения избавилось человечество, то средняя продолжительность жизни увеличилась бы на 10 лет. То есть вес действительно это серьезная угроза для нашего здоровья, очень серьезная. К сожалению, у нас не пишут там в некрологах, от чего человек там скончался, да, в плане от ожирения не пишут. Пишут сердце, пишут сахарный диабет, там какие-то другие заболевания, но от лишнего веса не пишут. Но лишний вес является очень серьезной причиной многих заболеваний, поэтому весом надо серьезно заниматься. И здесь уже включается психология. Без психологии здесь вообще никуда. Почему? Во-первых, человек с ожирением должен понять, что у него хроническое заболевание. Что ожирение, это написано в МКБ-10, это международная классификация болезни 10-го пересмотра, по которой в России ставят диагнозы. Там прямо написано, ожирение – хроническое заболевание, склонное к рецидиву и прогрессированию. То есть люди, которые сбрасывают вес, должны понимать, что они уже не будут стройными, они будут бывшими толстыми. То есть внешне они могут выглядеть как стройные люди, но риски набора веса всегда будут очень высокие. Всегда будут высокие. Почему эти риски вообще формируются? Есть такой гормон, он называется гормоном голода, грелином. Он вырабатывается у нас в желудке и отвечает за пищевой поисковый инстинкт. Австралийские исследования 16-17 года показали, что когда люди набирают большой вес, у них увеличивается синтез гормона грелин. То есть, если человек весил 70 килограммов, его гормон голода был на 70 килограммов, когда он набрал до 100 килограммов, уровень грелина стал синтезироваться на 100 килограммов. Но большое тело надо кормить. И тело компенсаторно увеличивает синтез гормона голода. Что показали исследования? Когда люди дохудевали до идеального веса и удерживали его в течение 5 лет, уровень гормона голода не снизился. Он остался на максимальных значениях. То есть вывод такой. Если люди однажды набрали вес, они на физическом уровне будут хотеть есть больше, чем стройные люди. Даже если они похудеют и долго будут удерживать вес. И это прям проблема номер один. Понять, что теперь мне придется всю жизнь контролировать голод и режим питания. Он никогда уже, этот режим питания, не будет интуитивным. Ну, там, ем что хочу, где хочу, когда хочу и сколько хочу. Если человек будет жить в таком режиме, он будет набирать вес. И здесь нужна психология, донести человеку, что хроническое заболевание лечится образом жизни. Надо менять образ жизни в целом и мысли относительно отношений с едой. И вот этот гормон грелин, к сожалению, не дает людям держать вес стабильно. Поэтому люди идут на операции по урезанию желудка, люди идут на уколы для похудения. Но это все не спасет от рецидива. От рецидива возврата веса спасет только измененная голова, что я начинаю жить соответственно своему вот состоянию здоровья.
4: Можно люди, вопрос которые по особенно... этой теме?
6: Да-да-да.
4: Ну хорошо, а не может вот эта вот выработка вот этого собственного гормона и вследствие этого пищевое поведение измениться в соответствии с новым весом? Ну, допустим, ты 10 лет прожил в весе на 20 килограмм меньше, чем было, но по идее организм же должен перестроиться, и зачем его перекармливать?
6: Ну вот, Петр, к сожалению, на эту тему исследования еще не проводились. В науке есть такая, ну, концепция, что если пятилетние наблюдения делаются, то потом делается вывод и о дальнейших тенденциях. Больше 5 лет за гормоном грелином не наблюдали. Это достаточно свежие исследования, новые данные, поэтому пока так. Вот пока так. Надежда, конечно, остается, но если мы возьмем, например, вот мета-анализ по результатам, ну, после резекции желудка, когда желудок людям ушивают для того, чтобы они не переедали, худели, через 10 лет после операции набор веса наблюдается у 80% пациентов. 80 – это очень много. Угу. После даже ушивания желудка. Поэтому, скорее всего, нет. Исходя вот из этих данных по резекциям желудка. Вторая проблема, которая есть в лишнем весе, это, конечно, проблема склейки удовольствия с едой. В современном мире люди получают из еды удовольствие, а не только энергию и калории полезные. Гормон дофамин, гормон радости, счастья вырабатывается на сладкую и жирную пищу. И мы можем получить пищевую зависимость. Пищевая зависимость существует, она признана международным научным сообществом, но никогда не будет настоящим диагнозом. Такой диагноз никогда не будут ставить. Если такой диагноз кто-нибудь поставит из врачей, соответственно, государство должно будет начать контролировать продажу и распространение того, что вызывает зависимость. Но с точки зрения еды это невозможно. Мы это все прекрасно понимаем, что вы будете приходить на кассу, и вам будет объем живота замерять, чтобы продать вам тортик или не продать вам тортик, например. Может, вам нельзя.
5: А было бы прикольно, кстати. Подошел, живот предъявил. Пожалуйста.
4: Ну, там же не только тортик, там практически вся еда сейчас делается так, чтобы она, в общем, усилители вкуса.
6: Ну, да,
4: там,
6: да. Ну, понятно, что там куриная грудка, огурцы в целом могут быть свободной продажей.
4: Ну, и тогда этим надо только и ограничиваться в магазинах. Огурец и куриную грудку.
6: А, и к сожалению, да. И вот само пищевое расстройство, расстройство пищевого поведения, это тоже диагноз. Он у нас находится в реестре психиатрии, да. Это когда люди используют пищу с непищевой целью. Заедают скуку, заедают одиночество, усталость, тревогу. Особенно в современный момент очень много тревоги заедается сладкой жирной пищей.
5: И заедают алкоголь.
6: Разный спектр эмоций. Что-что?
5: Заедают алкоголь, когда не надо.
6: Алкоголь быть. Заедают, да, да. Алкоголь заедают дополнительно. И, кстати, употребление алкоголя, если у вас есть проблемы с весом, особенно вредно, потому что, во-первых, отечность сильная после алкоголя, люди отекают, и так килограммы лишние. А еще алкоголь истощает наш гормон серотонин, который позволяет справляться с нагрузками эмоциональными и физическими, и начинает очень сильно нести на еду в течение 3-5 дней после употребления алкоголя. Поэтому у кого проблемы с весом, прям алкоголь надо контролировать особенно. Даже не то, что я вот как закуску буду использовать, это меньшее зло. Гораздо больше из-за плохого настроения, вот этого упадка после алкогольного,
5: пойду там начинается вот другой этого, жор.
6: Да? Да, да. А чтобы не пить каждый день, люди есть начинают.
5: Угу. А Петр Алексеевич, не слышно тебя, к сожалению.
4: Не, я говорю, что когда похмелье и плохое самочувствие, люди что делают? Помимо пивка, они еще наворачивают, там, я не знаю, ведерко пельменей и супа.
5: В облачке.
4: Действительно, на еду тянет. Конечно, это правда.
5: Хорошо, в облако хорошо идет. Под пиво вообще шикарно. Извините. А там соль. Кстати, солью что делаем? Что делаем
4: с солью? Не-не, речь идет именно о том, что после, вот, когда действительно плохое самочувствие, там не вобла-то она вначале нормально, а это вот имеется в виду, много и много действительно едят люди.
6: Расскажите, от одного до пяти дней, вот, у кого-то тут за день проходит, у кого-то 5 дней этот жор держится после алкоголя, ну, так что ограничивается.
5: Да, да, да. Вопрос, кстати, не праздный. Вопрос не праздный, потому что все, кто спортом, сейчас спортом модно стало заниматься, все, кто спортом занимается, соль нам надо есть обязательно, потому что соль вымывается, я имею в виду, длинными дистанциями, там, особенно марафонскими и всякими разными вещами, триатлон и прочее, соль вымывается, без соли организм функционировать не может. Есть, кстати, гипергидрация, такой диагноз, во время марафонов, когда у людей сердце останавливается, потому что соли не хватает. Ну, в общем, серьезная вещь. Но, с другой стороны, соль вызывает отечность, соль вызывает, кстати, привыкание к еде.
4: Трофим,
5: ну,
4: марафонами все-таки, при всем уважении, метриатлоном занимаешься ты, там, еще несколько человек.
5: Это очень модно сейчас. Петр Алексеевич, ты зря не...
4: Ну, как модно? Это очень модно. Отечность, это, мне кажется, моднее алкогольная.
5: Ты попробуй на московский марафон запишись. Да.
4: Ну, это ты же не каждый день, понимаешь, а водку пьют каждые выходные и в таких количествах.
6: Короче, соль это прокомментирую обязательно. Соль прокомментирую.
4: Ну, давайте, да,
6: по исследованиям. По исследованиям, умеренно соленая пища, приятная соленая пища может снижать тягу на сладкое, то есть конкурировать со сладким. Потому что тело получает удовлетворение, мозг, да, получает удовлетворение от соли. Соль 0 калорий, мы соли не боимся. Конечно, при снижении веса обязательно солить пищу, чтобы чувство удовлетворения от здоровой еды было конкурентным с удовлетворением от нездоровой еды. Если у вас нет ограничений со стороны врачей, там, нефрологов по почкам, кардиологов по сердцу. Вы ешьте соль без ограничений. Соль, соли не бойтесь, соль – 0 калорий. От соли никто не растолстел. И, как говорится, вода дырочку всегда найдет из организма, а вот жир не находит. Поэтому если соль задержит воду, то вода и выйдет через какое-то время. А жир, к сожалению, не выходит, если мы перестаем солить пищу.
5: Хорошо, интересно. А дальше вопрос, естественно, упрощения. У нас есть большое количество людей, которые, у которых воли слабы, не такие, как Петр Алексеевич, и не могут себя заставить сделать так, чтобы начать приводить себя в форму. Они говорят, ну, давайте сейчас я что-нибудь себе вколю в живот, или пойду там что-нибудь себе отрежу, какую-нибудь липосакцию сделаю. Вот с этим что?
6: Ну, что сказать, наука не стоит на месте, и уколы для похудения, официально одобрены Минздравом для снижения веса, это действительно прорыв науки, но надо понимать их действия. Все вот эти известные уколы для похудения, где действующие вещества, там семаглютид, сейчас тирзепатид, это не название торговых марок, это действующие вещества. Что они делают? Первое, они замедляют эвакуацию пищи из желудка, то есть у нас моторика замедляется, и тело не эвакуирует пищу. То есть дольше в желудке находится еда, создавая иллюзорное чувство сытости. И, конечно, они влияют на центры удовольствия, центральное действие, так называемое, они тоже имеют. То есть снижают дофаминовый отклик, отклик гормона радости на стимулы. Конечно, это окно возможностей для людей исправить пищевое поведение и свои мысли относительно пищевого расстройства и пищевой зависимости. Просто окно возможностей. Врачи в последнее время забили тревогу, что люди на фоне уколов перестают нормально питаться и теряют мышечную массу, а не жировую. И нужно донести до всех зрителей, слушателей, что без белка животного происхождения снижать вес запрещено Всемирной организацией здравоохранения. Нельзя худеть без белка животного происхождения в достаточном количестве. Поэтому, если вам уколы назначает врач, это только должен назначить врач, то вы должны максимально следовать и пищевым рекомендациям врача, там, эндокринолога или диетолога, который взялся вас вести во время укола. Но, по сути, это будет изменение поведения с едой. То, чем должны заниматься там, психология и психотерапия. А именно изменением поведения. Укол – это просто окно возможностей. По исследованиям Стэнфордского университета, это метаанализ был проведен. Метаанализ – это исследование исследований, да, для упрощения. Так вот, что показал метаанализ по уколам? Что после прекращения курса уколов скорость возврата веса в 2-3 раза выше, чем после прекращения диет. То есть люди, с точки зрения уколов, они облегчают себе похудение, но пищевое поведение полностью распускают и развращают себя. Ну, есть не хочется, я могу вообще как попало питаться, не планировать еду, не думать о том, из чего она состоит, не добирать белок, не думать о клетчатке. И в итоге срывы и возвраты веса более радикальны, чем даже если люди просто бросили диету. Поэтому, заходя на уколы, вы должны понимать, что это очень большая ответственность за ваше пищевое поведение. Липосакция при лишнем весе не показана, потому что если вы отрежете себе живот и не измените пищевое поведение, это откачивание жира, да, липосакция, то у вас жир вырастет на коленях, на локтях, на горбу, там, где никогда и не рос. Поэтому надо сначала менять пищевое поведение, потом идти на липосакцию, если ничего вы уже себе надумали. Одно, потому что это прям мы откачали жир из живота, да, мы убрали там жировые клетки, а переедание-то осталось, жир не пойдет туда, в живот, потому что там нет жировых клеток. Но куда он пойдет? Туда, куда раньше не ходил. И люди потом сталкиваются с толстыми локтями, с толстыми коленями, такими большими.
5: Понятно, не знаю, да, что да, с ними делать. Видел такое, да, я такое видел. Вот скажите, тоже интересный вопрос. Вот этот вечный баланс, у меня даже спор один раз был с нашим одним артистом известным, музыкантом, вернее, да, что лучше действует? Увеличение нагрузки при сохранении калорий, которые ты ешь в день, либо все же снижение калорий, ну, как бы вот в этом плане, а нагрузка второстепенна. Понятно, что и то лучше снизить калории и увеличить нагрузку. Тут вопросов нет. А вот именно вот в таком соотношении, что эффективнее?
6: Ну, так как я за науку и доверяю только исследованиям, то что могу сказать? В 2013 году физическая активность исключена из методов снижения веса Всемирной организации здравоохранения. То есть физическая активность не является отдельным методом снижения веса. Ну, просто, ну, если человек не поменяет пищевое поведение и будет только двигаться, он может не только не похудеть, он может набрать вес. Потому что калорийность 100-граммовой булочки – это такая же, как физическая активность пешком 10 километров. Вот за каждую булочку надо ходить по 10 километров. Ну, понятно, что это нереалистично, если люди не изменят пищевое поведение. В 2018 году на Европейском конгрессе по ожирению были опубликованы интересные данные по физнагрузке. Взяли две группы мужчин и две группы женщин. Одной группе мужчин и женщин дали строгую диету и нагрузки интенсивные. Второй группе мужчин и женщин дали ту же самую диету и запретили нагрузки. Мужчины, которые соблюдали диету и удерживали физнагрузки, похудели быстрее, чем те мужчины, которые только соблюдали диету, которым были запрещены физнагрузки. Они тоже похудели, вторая группа, но медленнее. Поэтому спорт помогает людям, мужчинам помогает снижать вес эффективнее. У женщин оказалась другая история, что обе группы похудели с одинаковой скоростью, так как у женщин генетически меньше мышц, ну, от природы, просто меньше мышечный каркас. И КПД, да, в зале, ну, на тренировках не такой, как у мужчин. Поэтому вывод по женщинам такой. Эффективность физических нагрузок при снижении веса у женщин стремится к нулю. Вот такие новости.
5: Ничего себе. Вот это интересно. Сейчас многие женщины демотивированно ушли из спортзалов, вот прямо сейчас, которые слушали нас в спортзалах, побросали одежду. Вот
6: это будет неплохо, потому что я всегда женщинам говорю, не склеивайте спорт с похудением. Спорт – это способ снять стресс, подтянуть кожу, улучшить тонус. Но если вы начинаете склеивать, а у вас нет ускорения, то разочарование от этого будет гораздо больше. Лучше займитесь пищевым поведением. Рекомендации для эффективного похудения – высыпаться значительно более эффективно, чем спортом заниматься. Вот хотите это, кстати, похудеть, да, если у вас там уже высыпаетесь.
4: А вот давайте я вам идиотский вопрос напоследок задам. Правда, не успеем уже, боюсь, да, 30
5: секунд. Ну, ответим в интернете.
4: Давайте мы закончим, я его задам, перейдете в интернет, нас послушайте. А вот почему нельзя, например, как древние викинги после пиршества, так сказать, вызывать у себя рвоту, например, или ставить какую-нибудь клизму, или как какие-нибудь женщины, значит, они что-нибудь съедят в ресторане, говорят, я не видел такого, но идут там в туалет, и то же самое, значит, это все. То есть, вроде как и ешь, и вкусно тебе, а из желудка ты все это убираешь. Ну, либо какую-нибудь таблетку там слабительную съесть, и все опять будет выходить. И так, в общем же, можно радоваться пище и не толстеть потом.

0: Страна героев. Артур Устинов. Находящийся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.

жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полночь в российской столице, в Калининграде 11:00, в Хабаровске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Российские военные взяли еще один населенный пункт под контроль в Сумской области. Стало известно, какая категория граждан может получить пенсии досрочно. Прокуратура Аргентины запросила обвинение для врачей по делу о смерти Диего Марадоны. Далее подробности. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Киянец в Сумской области, сообщили в Минобороны. Также стало известно, что вооруженные силы за неделю поразили 14 сухогрузов и танкер, задействованные в поставках вооружения, военной техники, горючего и имущества для нужд ВСУ. Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю уничтожены более 1800 военных ВСУ, 15 бронированных машин и 134 авто. В зоне действия западной группировки свыше 1600 военных. Также за минувшую неделю вооруженные силы России нанесли один массированный и 7 групповых ударов, поразив предприятия ВПК Украины, логистические и телекоммуникационные центры. СНГ продолжит оказывать содействие в формировании новой архитектуры евразийской безопасности на основе устава ООН, говорится в заявлении глав государств-членов СНГ в связи с 35-летием организации. Они также отметили, что активизация и расширение сотрудничества региональных международных организаций на евразийском пространстве становится надежным инструментом для обеспечения безопасности и снижения напряженности в регионе. Один человек погиб и двое ранено от атак ВСУ в Запорожской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Атаке беспилотника подвергся гражданский автомобиль вблизи населенного пункта Орловка Приморского муниципального округа, в результате чего погиб водитель. Кроме того, по словам губернатора, еще двое мужчин пострадали от ударов ВСУ по гражданским машинам в селе Владимировка и вблизи села Кирпичное. ВСУ нанесли, по словам губернатора, целенаправленный удар по зданию больницы в поселке Розовка Запорожской области. Там никто не пострадал. Некоторым гражданам России можно получить пенсионные накопления досрочно. Эта сумма формировалась за счет прежних отчислений работодателей или же дополнительных взносов, рассказал член Общественной палаты Вадим Виноградов. Эксперт подчеркнул, что пенсионные накопления могут быть у граждан 1967 года рождения и моложе. За них работодатели перечисляли накопительные взносы до 2014 года. А также у мужчин с 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения, если за них такие взносы уплачивались в 2002-2004 годах. Прокуратура Аргентины запросила до 12 лет для врачей по делу о смерти Диего Марадоны. Их обвиняют в непредумышленном убийстве, сообщает местный портал. Следствие просит от 4 до 12 лет для шестерых медицинских работников и утверждает, что им было практически безразлично, останется ли пациент в живых. В обвинении также сказано, что действия врачей были некачественными и неэффективными. Марадона умер от сердечной недостаточности, при этом он мог находиться в предсмертной агонии до 12 часов, отмечает портал. Легендарный футболист, напомним, скончался в 2020 году в возрасте 60 лет. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Дневной ракурс.
2: 12:04 в российской столице. Начинаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем здравствуйте.
3: Всем здравствуйте. Здравствуйте, Миша. «Дневной ракурс» на радио «Спутник» — это значит, впереди очень много интересных и важных новостей.
2: Да, и мы начнем по традиции с анонса нашей большой темы, которую в 13 часов будем подробнее обсуждать с экспертным мнением, а тема эта невеселая. Мы обсуждали удары по дата-центрам в Киеве. Киеве с экспертами обсуждали, что от этого ожидать, какие последствия. Теперь же удары наносятся по дата-центрам компании Яндекс, уже второй дата-центр поврежден, уже в Калуге на этот раз. Сегодня несколько блоков дата-центра выведено из строя, сообщает пресс-служба компании. Вот будем подробнее выяснять, чем это грозит. У меня, наверное, главный вопрос. Мы ожидаем дальнейших ударов по дата-центрам? И как мы их будем купировать в таком случае? Вот это, наверное, основной и главный вопрос для меня лично, во всяком случае.
3: Ну да, здесь можно говорить о том, что сейчас у них там в Киеве тоже ситуация на самом-то деле очень серьезная и серьезнее, чем все, что происходит здесь. Здесь хочется порадоваться только лишь тому, что вчера мы, когда это только начали обсуждать, все вышло из строя. В какой-то момент в некоторых регионах нам слушатели тоже писали, что ничего не работали, но также они сообщали о том, что все очень быстро вернулось в строй. Будем надеяться на то, что и здесь сейчас получится сделать то же самое.
2: Какие есть возможности это восстановить и насколько быстро, это тоже важный вопрос. Григорий Л, также вас приветствуем, благодарим, что пишете. А мы переходим к актуальным новостям. Президент Владимир Путин отметил роль формата СНГ в сохранении связей между странами. Владимир Владимирович сейчас в Туркменистане находится на встрече лидеров стран СНГ.
3: Ну да, тоже интересная встреча. И здесь он говорит очень важные слова. Вот его цитата президента нашей страны, России, Владимира Путина. «За 3.5 десятилетия Содружество действительно прошло по-настоящему большой путь. Это здесь про формат СНГ говорится. И утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения. И именно благодаря СНГ, я согласен с некоторыми коллегами, которые сегодня уже об этом сказали, удалось сохранить и по многим направлениям даже нарастить наработанные нашими народами за века проживания в едином государстве, экономические, социальные, культурные, гуманитарные связи. И об этом можно сказать во всех этих поездках, которые всегда проходят в очень приятном формате и всегда приносят какие-то важные новые договоренности. Можно говорить об этом и приходя на наши форумы, которые проходят в России и за пределами России, где тоже видно огромное количество достижений, новшеств. То есть это все действительно замечательно.
2: Да, и СНГ не просто так сложился, потому что географический и фактор никто не отменял. Все мы соседи, все мы друг с другом взаимодействуем. И еще одна важная новость, которая также по мотивам вот этой встречи. Лидеры стран Содружества независимых государств примут отдельное заявление о необходимости сохранения общей истории и исторической памяти. Потому что история у нас большая, история у нас богатая. И пример Украины, которая от этой истории решила отвернуться, опять же, он очень показателен, очень ярко. Когда на протяжении поколений эту историю перевирают, начинают рассказывать про какую-то абсолютно несусветную, простите, историю украинского народа, то очень-очень-очень было бы хорошо, чтобы такого не повторялось в странах соседей, потому что мы должны понимать, знать то, как было все на самом деле.
3: Да, здесь я полностью с тобой согласна. СНГ — это не просто какая-то, знаешь, формальная структура, а это реальный механизм поддержания братских связей, который работает по факту, работает на деле. И Запад пытается переписать эту историю. Ну вот прекрасно, что мы будем создавать резолюцию, да, и это не просто документ, это наша четкая позиция по сохранению памяти, и чтобы были переданы достоверные сведения о прошлом молодому поколению, следующему поколению.
2: Да, а пока тут свежая новость на ленте информагентств пришла. Нобелевская премия мира 2026 года. Ее получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей. Я, честно, не могу сказать, что это за дама, потому что не в курсе, чем она занималась. Это сейчас нужно подробнее посмотреть, почитать, потому что новость свежая, но важная, поэтому стоит озвучить.
3: Но здесь, я думаю, в случае, если это действительно очень важно, мы в 13.04 будем еще об этом разговаривать. А вчера мы говорили про Нобелевскую премию для женщины, которая пишет книги в очень интересном формате. Имя, конечно, я сейчас, к сожалению, уже не вспомню. Это абсолютно новый автор был и для меня, и для коллег. Мы пока не знакомы с творчеством, даже созванивались с экспертом вчера по этому поводу, разговаривали. И вот говорит, что, конечно, интересно, творчество будет не всем. Но выбор пал конкретно на эту женщину, и мы хотим ознакомиться теперь с творчеством.
2: Да, вопрос от слушателя. Согласятся ли наши соседи с той историей, которую мы сейчас пишем, если не согласны с прошлой и то, что будет? Как мне кажется, история в рамках такого национального масштаба может быть разной. И согласны мы, не согласны, это суверенное государство, потому что каждое там определенное событие видит со своей точки зрения. Мне кажется, это больше в контексте каких-то значимых общемировых событий, наподобие Второй мировой Великой Отечественной войны, наподобие того, где был нацизм и как он голову поднимает, наподобие того, какие-то исторические процессы, в общем, глобальные. А по каким-то местным, локальным историям тут, безусловно, будут разночтения, они и сейчас есть. Главное, чтобы они не перерастали в нечто наподобие экстремизма и прочего.
3: Здесь, кстати, если мы вернемся к Нави Пилей, она, оказывается, организовала в своей стране бюро правовой помощи для пострадавших от нарушения прав и является одним из учредителей Международной организации по защите прав женщин равноправия, штаб-квартира, которая находится в Нью-Йорке. Ну вот это замечательно на самом-то деле. Очень правое дело, поэтому, наверное, наверняка все заслужено, и там еще больше достижений, уверенно, тоже есть.
2: Да, но тем не менее, как правильно заметил тот же Григорий Л., в мире огорчится еще один Трамп, который только недавно говорил о 8 остановленных войнах своих, вот, видимо, в расчете на это, но Нобелевский комитет все так же не на стороне Дональда Фредовича, мы ему в этом искренне, безусловно, сочувствуем. Дальше по новостям.
3: Да, поехали дальше.
2: У нас громкая новость сегодняшнего дня. Создатель телеграм-канала «Рыбарь», российский блогер Михаил Звинчук и его супруга Валерия задержаны в Черногории. Об этом пишут местные СМИ. Тоже подтвердил источник РИА Новости, который знаком с семьей россиянина, что он не выходит на связь. Значит, телеграм-каналы пишут вот что. Звинчук и команда его вместе с супругой прибыли в Черногорию не на отдых, а для того, чтобы снять документальный фильм о том, как Черногория идет по пути евроинтеграции.
3: Угу. Так, а что там еще, что-нибудь интересное говорится, какие-то данные свежие?
2: Сообщается, что, опять же, это не официальная информация. Из официального у нас есть РИА Новости, которая ссылается на источник, и заявление Марии Захаровой, которая говорит, что наше посольство будет выяснять подробности. Есть подробности от неофициальных источников, это телеграм-канала. Значит, возбуждено уголовное дело об угрозе национальной безопасности, черногорские спецслужбы расследование ведут, россиянина могли задержать через сервис бронирования отелей. Угу. Вот, то есть там выяснили данные.
3: Ну да, вот на самом деле пока что прям такие официальных источников ничего нет, никто ничего не сообщает. И здесь вот еще говорится о том, что предыдущие власти США и Великобритании преследовали рыбаря в массовой борьбе с российской пропагандой и в деятельности информационного общества.
2: И это еще раз говорит нам о том, что все наши журналисты, все наши блогеры, которые занимаются околовоенным или патриотическим контентом, находятся в...
3: под прицелом.
2: Под прицелом, да, ты абсолютно права, потому что есть очень большое опасение, что если ты там в какую-нибудь страну приедешь, ту же европейскую, то в дальнейшем вот такие действия последуют.
3: Вот еще свежая информация. Российский блогер, создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, супруга Валерия, так, не выходит
2: не
3: на связь.
2: Не выходит на связь, да. Источник РИА Новости об этом сообщает. Вот. И, опять же, по сообщениям телеграм-каналов у них изъяли телефоны, поэтому сейчас это вполне себе логично. Мы будем следить за этой ситуацией, информировать, что дальше происходит. А Михаилу, супруге и его команде желаем сил и чтобы эта история звучала благополучно.
3: Все, поехали к следующим новостям, тогда у нас получается. И президент Молдавии Майя Санду подняла вопрос объединения с Румынией, которая объясняет она это заботой о безопасности. И по ее словам, малые страны не могут выживать в одиночку, и нужен какой-то более крупный союзник. Вот сейчас она, получается, ищет у нас союзников.
2: Ну, это, опять же, это логичное продолжение истории, что спасайтесь, идет некий враг, и поэтому мы будем всячески настаивать на том, что Молдавия должна стать частью Румынии. Это последовательная политика Майи Санду, она это и в частных интервью говорит. Я не удивлен, если скоро референдум на эту тему появится.
3: Ну, все может быть, посмотрим. Здесь, конечно, нужно следить за тем, что они будут дальше говорить. Но, как мы уже привыкли, они очень любят много высказываний всяких разных говорить. И здесь нужно только смотреть на то, какие действия будут дальше предприниматься вот в связи со всеми последними событиями.
2: Да, из, опять же, официальных источников, то, что мы знаем по ситуации, Нижняя палата парламента Румынии еще в июне одобрила зарегистрированный в феврале законопроект об объединении страны с Молдавией. То есть с румынской стороны этот механизм уже запущен. Другой вопрос, как на это отреагируют граждане Молдавии, нужно ли им из независимого государства становиться частью Румынии.
3: Да, поехали к следующим новостям, и здесь можно попробовать включить отбивочку.
2: А зачем? Посол в Варшаве заявил об угрозе уничтожения 87 советников, советских памятников в Польше. Причем цифры не очень радостные, точнее, очень нерадостные. Если их был 561 памятник, то теперь осталось 87, и они находятся под угрозой, отмечает посол России в Варшаве Георгий Михно.
3: Да, и он говорит о том, что Варшава целенаправленно сносит монументы, разрушая память о подвиге солдат и отдавших жизни за освобождение Европы от нацизма. На самом деле мы это обсуждаем давно. Ты знаешь, я даже помню, когда в новостях мы снимали сюжеты, снимали ролики, показывали, как люди отчаянно борются за оставшиеся памятники, но, к сожалению, ничего не удавалось им сделать, и на них правительство абсолютно не реагировало никак.
2: Каким образом, да, осуществляется механизм? Есть статус символических памятников, которые, как отметил дипломат, еще в 2014 году изобрела польская сторона. То есть теперь, что эти памятники якобы не несут в себе ценности, и поэтому их можно демонтировать. И вот таким образом число сократилось в 5 раз и может исчезнуть вовсе.
3: Слушай, ну в итоге, в любом случае, Россия говорит о том, что будет добиваться защиты этих памятников на международном уровне и добиваться, чтобы виновные в этом вандализме понесли ответственность.
2: Да, и это лишний раз заставляет нас обратиться к истории с общей исторической памятью о том, как советский солдат Польшу освобождал, о том, что эти памятники, помимо того, что несут большое символическое значение, так они еще и зачастую расположены на местах действующих захоронений советских военнослужащих, которые там похоронены. И каждый такой случай должен быть задокументирован, и потом, соответственно, по нему должно быть вынесено решение теми ведомствами, которые у нас за историческую память и ее соблюдение занимаются.
3: Да, и переходим к следующей новости, к следующей теме, которую мы обсуждаем очень часто. На самом-то деле мы еще летом начали об этом говорить и продолжали. Ну и, в принципе, сейчас происходит то, чего следовало ожидать. По данным Политико, Евросоюз столкнется с рекордным за 15 лет дефицитом газа зимой. Вот это уже серьезно.
2: Да, соответственно, стоит либо перед перспективой зимнего дефицита газа, поскольку объем заполняемости хранилищ топлива недостаточен по нормативам той же Еврокомиссии, и в таком случае им нужно либо принудительно сокращать потребление, то есть это когда мы там на директивном уровне пишем домохозяйствам, что нынче будет на несколько градусов прохладнее у вас дома, либо же закупать газ по рыночным ценам, а сейчас это сделать будет для бюджета Европы и отдельных стран не очень-то легко.
3: И, в принципе, как мне кажется, не знаю, согласишься ты или нет, это весьма закономерный итог политики Брюсселя, который сам отказался от российского газа.
2: Да, потому что, опять же, мы были готовы, эти предложения неоднократно звучали, но российский газ нынче для Европы, во всяком случае, токсичен. Ну, посмотрим, по каким ценам они будут его приобретать уже от других поставщиков, учитывая, опять же, очень многие факторы, включая кризис на Ближнем Востоке, включая кризис с судоходством в ряде морей, включая очень-очень-очень-очень много, в общем, всего интересного. Так, вопрос от слушателя. Дефицит, медийное давление, не обозлится ли их народ внутри страны, и как они будут ее канализировать, в какую сторону? Я уже могу предсказать, что если действительно произойдет какой-то серьезный дефицит, то общественное напряжение будет сбрасываться в очень и очень понятную сторону, а именно в сторону нашу. Не знаю, каким образом они это будут объяснять. У них там на это много умных, в кавычках, организаций и людей работает. Но если мы рассматриваем ситуацию объективно, есть решение директивное там на уровне Еврокомиссии. Мы российские ресурсы не берем. ну, не берите, но кто в этом виноват-то?
3: Но мы вчера, знаешь, как раз разговаривали с Еленой Караевой в прямом эфире, как обычно, про Францию, и я привела в пример видео, которое сейчас оно гуляет по всем социальным сетям, очень часто, где его можно встретить. Сидят французы, обедают на улице, на верандочке, и рядом с ними проходит митинг. И французы, которые обедают, они абсолютно не обращают внимания на то, что происходит буквально в 5 метрах от них. То есть там пожар, там кто-то что-то в кого-то кидает, все это выглядит так чудовищно. И сначала показалось, что это постановка, но действительно есть официальные источники французские, которые говорят о том, что да, ну вот это такова реальность, она сейчас есть, и говорят о том, что сами французы к этому действительно привыкли.
2: Мне это очень напомнило, вот сейчас ты сказала, этот мем с собачкой в горящем доме, которая сидит и говорит, что у нее все хорошо.
3: Не встречала такой мем, но да, возможно, это действительно вот что-то такое. То есть люди, они, возможно, и злятся, потому что сейчас они сталкиваются везде с очень серьезной инфляцией, и об этом я, кстати, говорила уже не один раз, можно встретить даже современную литературу, встретить в книгах, где авторы говорят о том, что да, действительно, есть такая-то инфляция. Ну, то есть это не какого-то документального рода литература, так скажем, но современные произведения, где уже даже об этом говорят, что все дорожает, и все люди сталкиваются с такими проблемами.
2: И опять же, основным фактором неопределенности конкретно в этом вопросе остается, какого уровня будет зима. Если она будет холодной, будет все очень и очень печально, как мне кажется, во всяком случае. Если вот как сейчас осень у нас в центральной полосе России стоит мягко, тепло, солнечно, то тогда легче из этой ситуации выйдут.
3: Ну, двигаемся дальше. Да, я просто хотела сказать, что вопрос еще в том, что они продолжают огромные деньги отдавать Украине, но при этом вот они абсолютно не занимаются тем, что впереди зима.
2: Зима близко, как говорится в одном уже ставшем, наверное, культовым литературном произведении. Убийцу 13 человек решили казнить в США в прямом эфире, и мне это кажется, простите уж, абсолютной дикостью, которая отсылает нас к временам, когда на площади ведьм сжигали.
3: Слушай, а здесь знаешь, что еще больше меня удивило? Судить будут бывшего военного психиатра, казнить. То есть он психиатр, человек, да, который, казалось бы, должен обладать какими-то способами, по крайней мере, успокоить себя. Но видишь, чем это все обернулось? Да. Убил 13 человек.
2: Введем в контекст. Значит, ситуация произошла, точнее, не ситуация, теракт, страшный теракт, безусловно, произошел еще в 2009 году, 5 ноября. Военный психиатр до этого долгое время переписывался с одним радикальным исламистским проповедником, который... Тогда это еще было в контексте операции США в Афганистане. И тогда этот военный психиатр мотивировал свой поступок тем, что таким образом военнослужащие с американской базы в Афганистан не поедут.
3: Слушай, но здесь, конечно, не знаю, здесь вопросы к тому, о чем они думают. Потому что превращать смертную казнь в телешоу,
2: это, конечно, в духе американского менталитета, как будто бы, но все равно, опять же, вот для нас это дико.
3: С учетом того, что они оплошали недавно с

0: тех мероприятий, которые будет собирать просмотры. А если люди, государство, общество в погоне за просмотрами будет их стараться набирать, то что мы еще можем сделать? Для чего в прямом эфире? Вот в чем вопрос. Да, большой вопрос.
1: Ну вот пока Россия выбирает гуманность и справедливость, как по мне, в Штатах происходит деградация. Как это еще назвать, я даже не представляю.
0: В общем, мы лично, я надеюсь, не будем за этим наблюдать. Слушателей тоже призываю подобные вещи мимо себя пропускать, потому что ни к чему хорошему для человека это не ведет. Как это аргументирует Пит Хексет? Вот единственное, что скажу, глава Пентагона Пит Хексет отметил, что это свидетельствует о неотвратимости наказания за то, что мы, ну не мы, а некие злоумышленники будут атаковать американских солдат. Ну, как будто бы неотвратимость наказания можно было показать одной строкой в пресс-релизе. Ну, это, опять же, мое мнение.
1: Переходим к приятным новостям. Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов. И, кстати, я их замечаю в последнее время очень много.
0: Да, я у себя в университете тоже видел и вижу, учился с вьетнамскими студентами по обмену в одном потоке.
1: Ну вот знаешь, меня тогда что заинтересовало? Как раз ты имеешь связь со студентами. Здесь говорится о том, что некоторые получают обучение и на русском, и на английском языках. А как это происходит на деле? То есть есть преподаватели, которые отдельно выделяют иностранного студента и говорят с ним на английском?
0: Мне кажется, что, возможно, если этих студентов много, из них формируют отдельную группу с дополнительными занятиями. Это как бы в таком факультативном формате. Опять же, лично не видел, но это логично было бы. А на русском общаются наравне с другими студентами. Да, может быть, больше внимания им уделяют для того, чтобы все разъяснить, все растолковать, особенно если это не техническая специальность, а филология, поскольку здесь тонкости языка и все прочее тоже присутствуют.
1: И здесь еще интересно, что большинство студентов все-таки положительно оценивают условия обучения. То есть 87% респондентов довольны.
0: Да, главное, чтобы они после этого обучения тоже у нас оставались знания на пользу нашей стране шли, потому что там много и врачебных специальностей к нам приезжают учиться, поэтому вот в этом направлении было бы хорошо. Михаил Алимов, Лиса Хабалова, для вас работали. Выпуск новостей продолжится «Дневной ракурс».

«Знать за 90 секунд». Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2,5 миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез»

0: Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Изгнание и истребление нацистами мирного населения Советского Союза должно расцениваться как геноцид, следует из заявления глав СНГ. Страны Содружества намерены укреплять всестороннее сотрудничество. СНГ будет и дальше помогать в формировании новой архитектуры евразийской безопасности на основе устава ООН. А русский язык играет важную роль в гуманитарном взаимодействии как язык межгосударственного и межнационального общения, говорится в заявлении. Расчеты ударных БПЛА самолетного типа «Молния» отдельного полка беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожают катера на воздушной подушке с десантом ВСУ, пытающиеся переправиться через реку в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным «Уфа». По его словам, все возводимые ВСУ переправы на харьковском направлении сразу же уничтожаются, поэтому у противника появился новый способ перемещения пехоты катерами на воздушной подушке. Украинские войска нанесли в ночь на пятницу удар по продуктовому магазину в городе Спутники Запорожской АЭС «Энергодари», сообщил мэр города Максим Пухов. Произошло возгорание, пострадавших нет. По словам мэра, очередной удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением против мирных жителей. В Эстонии на фоне высоких цен на дизельное топливо на 50% выросло количество краж горюче-смазочных материалов. С начала года их зарегистрировано уже более 2000, сообщает местная телерадиокомпания. Уточняется, что только с одной заправки за несколько десятков раз украли почти 67 тысяч литров дизельного топлива. В Эстонии за год цена на бензин выросла на 34%, а на дизельное топливо на 58%. В конце сентября цена на дизельное топливо в Прибалтийской республике выросла до рекордного уровня в 2,5 евро за литр топлива. Полиция и прокуратура уже уделяют основное внимание повторяющимся кражам. Они наносят наибольший ущерб компаниям и осуществляют взаимодействие с автозаправочными станциями. Команда телеграм-канала «Рыбарь» заявила о легальности поездки в Черногорию, комментируя задержание владельца и его соратников. Команда проекта находится в контакте с российским МИД, который занимается разрешением ситуации. Ранее стало известно, что российский блогер Михаил Звинчук и его супруга были задержаны в Черногории. Нобелевскую премию мира этого года получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей, сообщил Нобелевский комитет в Осло. Он отметил ее усилия по продвижению мира и международного права. Пиллей, среди прочего, защищала интересы политических заключенных в период борьбы с апартеидом, включая Нельсона Манделу. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
4: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев. И в ближайшие полчаса на прямой связи со студией корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Астрахань. Дмитрий, мое почтение, рад приветствовать.
5: Взаимно, здравствуйте.
4: Ох, если не ошибаюсь, июль 24 года, южно-донецкое направление. Помнится, работали мы вместе, пересекались, было, и в одном месте работали. Поэтому вдвойне приятно, вдвойне рад. И поэтому, я думаю, мы легко найдем общий язык, потому что есть там да, о чем поговорить. Поговорим, да, про Киев. И сейчас, как такой один, наверное, из главных вопросов, станет ли украинская столица прифронтовым городом, понимая и заявление Кличко, и то, как Киев выглядел в прошлом году. В общем, как будто и складываются такие предпосылки. Дмитрий, какие мысли на этот счет?
5: Ну, во-первых, хотелось бы начать с того, что в последние 12 лет Украина достаточно широко и каждый раз по-новому определяет, а и определяла, да, это длительный исторический промежуток, понятие гражданских и военных целей. Фактически на сегодняшний день Украина считает, что все, почему бы не вела огонь Украина, это всегда военные цели, потому что они вот такие вот жертвы обиженные, да, поэтому им можно все. И при этом все, почему ведется огонь у них, это, естественно, гражданские цели. Это так на самом деле не работает, работать не может, потому что понятие военных и гражданских целей, при том, что оно в международном праве, да, оно достаточно трактуемое и размытое, потому что оно, ну, потому что оно прямо опирается на понятие получения тактической выгоды от уничтожения той или иной цели, но оно всегда обоюдное. Оно привязано к конкретному текущему конфликту, и оно всегда обоюдное. Поэтому, естественно, определяя разницу между военными и гражданскими целями со своей стороны, включая в них объекты экономики, объекты гражданской инфраструктуры, объекты энергоснабжения и так далее, Украина, естественно, фактически делает этот выбор, ну, в обе стороны, потому что я хочу напомнить, что еще в 2015 году Украина очень четко проговорила, что объекты водоснабжения — это военные цели, объекты энергоснабжения — это военные цели. И с первых дней СВО вела огонь по, в частности, по Зуевской и Старобешевской ТЭС в ДНР всеми доступными средствами. То есть они их не поразили просто потому, что не смогли, они, потому что не пытались на тот момент. И, собственно говоря, уничтожала объекты инфраструктуры, связанные с водоснабжением. Поэтому все, что сейчас происходит в Киеве, это буквально украинское определение того, что такое военные, что такое гражданские объекты. То есть это вот ситуация, к которой они шли 12 лет. Причем они просили, да, они шли к этому 12 лет, они обосновывали это, их представители обосновывали это в ООН, они ссылались на прецеденты, и сейчас они снова начинают там информационные кампании про то, что так нельзя, но фактически это вещь, которую они же 12 лет обосновывали.
4: Вот единственное непонятно, почему Киев идет на сознательное повышение ставок. Ну, понятно, что в горячей фазе ведения боевых действий начинали с лепестков, и это казалось уже таким, да, ну, вроде бы нарушением и конвенции, и правил, и вообще морально-этической стороны этого вопроса, морально-нравственной, точнее. А сейчас, как и Дмитрий Сергеевич Песков говорил, открыли ящик Пандоры. Ну, как бы сами на это нарвались, но понимая, что есть дефицит ракет для ПВО, реактивные герани сбивать практически невозможно, и они лупят по мостам. Вот к чему тогда такое сознательное, повторю вопрос, повышение ставок, когда ответ будет кратно сильнее?
5: Я думаю, что здесь имеется смешение, во-первых, украинского национального мифа о том, что они, как европейская нация, которую они обосновывали со времен Майдана, способны переносить те последствия войны и вести войну таким образом, который недоступен для Восточной Орды. Да? И в этом смысле они каждый раз считают, что следующее повышение ставок окажется для России критическим изнутри. они выдержат, потому что они нация. Я сейчас на украинском не буду цитировать, как у них это, ну, обозначается. Вот. Ну, новая политическая нация у них это называется. И, соответственно, они это выдержат, потому что нация может выдержать больше, чем орда. И вот это один из мифов, в котором они и сами, судя по всему, находятся все еще в плену, потому что они думали, что в России невозможна мобилизация, потому что мобилизация для наций, а не для орды. Они считали, что в России невозможно волонтерство, потому что волонтерство — это гражданское явление, да, скажем, нации, а не орды, ну и так далее, и так далее. То есть у них есть своя вот эта псевдо такая, да, квазинаука, которая это все обосновывает. И они в известной степени, судя по всему, еще и убедили в этом какую-то часть западного мира, который, видимо, как правильно, должен был иметь свою научную школу и не верить в научные изыскания украинской нации, но каким-то образом поверил в это. Поэтому это одна из сторон вот этого поднятия ставок. Они поднимают ставки, потому что они считают, что они качественно отличаются от нас. В этом смысле.
4: Ну, слушайте, я уверен, и вы видели эти книжки, которые показывают бойцы во время освобождения населенников, где с малых лет воспитывается эта история великой тысячелетней нации и государственности Украины. Все это было, все проходили. Вот этот, значит, русский солдат, варвар, там, насильник и так далее. В детских комиксах это, конечно, ужасно. Но сложно говорить о величии нации, когда есть проблемы с электричеством, отоплением. Западные СМИ пишут о возможном, да, ну как это сказать, смене дислокации своих представительств, и, по всей видимости, Рада будет готова куда-то западнее переехать. Действительно, такие предпосылки возможны, да, для того, чтобы все-таки правительственный квартал переехал туда, где побезопаснее. Как считаете?
5: Здесь просто важен второй момент. Кроме вот идеологического, да, они считают, что существует способ сделать войну слишком дорогой для России. Это как бы часть всех их планов победы там, последних лет. И поскольку мы... ну, то есть, в свою очередь, они подразумевают, что находясь на снабжении и из-за рубежа, для них война не может фактически стать слишком дорогой в деньгах, потому что это не их деньги. И пока им их дают, то есть она для них не может быть слишком дорогой. И здесь вопрос в том, что, по сути, да, единственный ресурс, которым Украина, ну, главный ресурс, которым Украина обеспечивает ведение боевых действий, это люди. Поэтому говорить про, ну, то есть вот эти тонкости, насколько там прямо в правительственном квартале, там в бункере независимая канализация или она там своя собственная в бункере, ну, тяжело, это просто надо знать, тут тяжело угадать. Но, конечно, проблемы будут большие. То есть надо понимать, что вот если, например, они все время пытались сделать катастрофы аналогичного или большего масштаба, но не смогли сделать, при этом они применяли все имеющиеся виды оружия всеми возможными способами, да, то мы могли эту катастрофу сделать и во второй там, день СВО, и в третий день СВО. Это, собственно, было бы легче сделать. Вопрос в том, что, ну, вопрос в том, что другая была на тот момент логика и проведение разницы между допустимым и между, собственно, военными и гражданскими целями.
4: Да, ну и Стамбульские соглашения помним тоже, да, и кто ответственен был за их срыв, тут тоже вопросов нет, просто важно про это напоминать. Вот в таком случае возникает вопрос, как эта история видится американцам. Понятно, что как пришел Трамп, он сказал, оружие надо продавать, а не раздавать налево-направо и бесплатно. Уитков и Кушнер встретились с представителями Украины, там достаточно такая существенная делегация. Вот есть вот личное мнение, есть опасения, будто сейчас будут продвигать идею конфликта в очередной раз, да, там заморозить, ну, идею заморозки конфликта, там не бить по энергетике, чтобы эту зиму Украина пережила. Вот вы разделяете это мнение или все-таки действительно американцы, они немножко в другом русле рассуждают?
5: Ну, мне сложно сказать, я могу только спекулировать, основываясь на, да, на понимании, на открытых источниках. Надо понимать, что в какой-то момент Байден и, ну, клан Клинтон, который, в общем-то, отвечал за Украину и Украину курировал. И тут важно, да, напомнить, что Украина как государство, не как какие-то отдельные там политики и так далее, как все государство, как весь государственный аппарат, два раза работала на избирательной кампании против Трампа. Оба президентства Трампа — это кампании, в которых страна Украина работала пиар-агентством его противников. Причем работал абсолютно без правил, ну, естественно, не подчиняясь каким-то американским законам. Но эту войну попытались как бы сделать войной Америки. Трамп об этом говорит, и ну, есть спикеры, которые об этом говорят. Поэтому для Трампа на Украине есть не просто чужая война, которую, в общем, он не хотел, и, в общем, не он начинал. Для Трампа на Украине сидят не лично какие-то вот отдельные его противники или, ну, скажем, его, не знаю, ненадежные партнеры, какие-то люди, которые ему не нравятся, да, Украина как институт вот современного украинского государства в том виде, в котором он существует, это вещь, которая вот буквально враждебна Трампу и его партии. Причем имеется и общая вражда, и личная история очень серьезных ударов, которые, в общем, ну, как бы не по правилам, да, нанесены, ну, вот скажем так. Поэтому у него, конечно, может быть очень много личных мотивов. Как бы он ни относился к России, там, какой бы там русофобией не страдали американские, как правильно, да, американский политикум там в целом, американские денежные мешки, но понятно, что у Украины к этому конфликту нет, у Трампа нет каких-то личных задач. Это чужая война, и он об этом говорит. При этом на эту войну потрачено беспрецедентное по историческим меркам количество американских денег. 350 миллиардов долларов, сумма, которую называл Трамп еще вот во время выборов, это сумма, за которую можно было просто купить себе Украину. Ее можно было не то чтобы вооружить, можно было купить и построить себе другую Украину за эти деньги. А это, видимо, еще и не полный список денежных средств. Поэтому ситуация на самом деле для него достаточно плохая. Его оставили, ну не как для него, для нас всех, да, в этом смысле плохая, потому что его оставили с наследством, под которое подведена идеологическая база. И он не может просто сказать, ребят, мы забыли там новый Афганистан, который мы 20 лет неудачно строили, и уходим, не наше дело, да? Вот. И при этом совершенно очевидно, что ему не хочется, ему и определенным, да, представителям элиты, ну, явно не хочется дальше продолжать за чужой клан, за чужие вложения, за чужой пиар вот всем этим заниматься. Это вещь достаточно болезненная. И вот как это все будет происходить, тут очень, очень сложно сказать, потому что в любой момент он может быть выставлен, да, и его партия может быть выставлена как люди, проигравшие войну, ну, если вдруг, да, если вдруг пойдет урегулирование на том фоне, на котором его могут объявить проигравшим президент, который проиграл войну. Но с другой стороны, он тоже не обязан это поддерживать. Поэтому вот тут очень тяжело мне сказать, что из этого будет выбрано.
4: Ну да, еще на промежуточные выборы посмотрим. И понятно, однозначно сейчас говорить о чем-то очень сложно. Но получается, остается надеяться на кошелек европейцев, если мы говорим, да, про поддержание Украины и ее оборонительных возможностей пронаступательные, я уже молчу. И в целом как-то я смотрю, Зеленский уже даже медийную перемогу не устраивает. И это тоже достаточно показательно. Но что из себя представляет сегодня украинский ВПК, если таковой имеется, особенно на примере скандалов вокруг Firepoint? Это сейчас распределение заводов по территории Европы? Или как это сейчас выглядит, как это функционирует?
5: Вот это на сегодня один из очень интересных вопросов. Я вот сам периодически пытаюсь в нем разобраться и периодически вот стараюсь писать на эту тему, потому что, естественно, Украина еще, опять же, с 2014 года, они поддерживают вот этот миф про «мы воюем своим оружием, мы воюем против агрессора своим оружием». Это уже часть, опять же, часть национального мифа. Теперь к нему еще добавилось про изобретательность волонтеров и инженеров, нация изобретателей, они вот могут, значит, построить там дрон из веток и обойти весь мир. При этом постоянно все это сопровождается либо указаниями при подписании тех или иных контрактов на то, что производства вынесены за пределы Украины, либо теми или иными, например, репортажами военного телевидения Великобритании, вполне официальными, о том, что происходит передача интеллектуальной собственности, и что как раз-таки вот этот изобретательский момент происходит в тех или иных институтах, причем зачастую государственных, поскольку государство передает патенты, соответственно, владеет ими. Естественно, можно вспомнить и директора Rheinmetall, который во время очередного комментария не выдержал и достаточно грубо высказался по поводу украинской легенды о бабушках, которые собирают дроны, потому что мы все понимаем, что Rheinmetall как минимум собирает часть этих дронов и даже, ну, и скорее всего имеет отношение к конструктиву и к определенным программам. И так далее, и так далее, и так далее. То есть там кроме политического и военного интереса еще, очевидно, завязан интерес на пиар проверенного в бою оружия, потому что хорошо сегодня там политически всем выгодно указать, что, например, там тот или иной вид оружия якобы украинский. Но завтра же производителям этого оружия нужно продавать оружие в третьи страны и говорить о том, что оно испытано в бою. Как это делать? То есть достаточно показательный, например, проект американской армии Flight Trap. Это циклы испытаний по малому противодроновому ПВО. На которых, собственно говоря, все те презентованные когда-то на Украине вещи и конструкции, которые заработали, вообще в итоге оказались американскими, у них американские производители, они тестируются в американской армии, и при этом ни одна из действительно независящих от США украинских конструкций, которые предлагались на независимое тестирование для дальнейших закупок, не прошла сертификацию, не просто не выбрана для закупки, не показала вообще те характеристики, которые указывал производитель. То есть, то есть там не просто в финале проиграли, а даже до возможности закупок не доведены. И понятно, что здесь как больше открытой информации, потому что это патроны, да, какие-то там ручные системы, гораздо больше открытой информации. С ракетами, например, гораздо сложнее говорить об этом, потому что там меньше открытой информации. Но я не вижу причин, чтобы с гораздо более сложными ракетами или лазерами обстановка была каким-то образом отлична от патронов к стрелковому оружию. Ну, потому что патроны, очевидно, технически проще.
4: Ну да. Просто сложно себе представить, вот когда наше Министерство обороны отчитывается о сбитых ракетах «Фламинго», да, что тоже есть в сводках, что это собирается на Украине. Ну, понятно, крупноузловую сборку никто не отменял, и вроде бы, да, эту историю обкатали. Но вот то, как разгоняется история с баллистикой, тем более, я так полагаю, тоже, да, это вот проект, который нужно отработать уже европейцам, чтобы выходить на рынок, да, ну, то есть вот в этом же ключе стоит мыслить.
5: И в этом ключе стоит мыслить. И в целом я подвергаю, например, большим сомнениям вообще наличие на Украине необходимой научной и технической школы. Какой вклад Украина, кроме боевых испытаний и боевой фиксации там, для обучения нейросетей, в этом может привносить? Они много лет занимались деиндустриализацией. Их, например, ракетные цепочки, они связаны с Россией были. То есть, наверное, какие-то дедушки, которые там в Советском Союзе всему этому учились, там где-то остаются. Но вести разработки — это же вопрос институтов. И мы бы даже до СВО, то есть мы бы знали об этих институтах, если бы таковые институты действительно работали.
4: Я вот слышал, конечно, такое мнение, оно частное, от человека, который очень ждет, когда, значит, русский солдат придет в Харьков, вот что, мол, можно сегодня с территории Украины выехать молодым парням, но если у них есть мозги, они инженеры и сразу направляются на европейские заводы, вот как раз для того, чтобы таким образом развивать там и беспилотники, и ракеты, и прочее. Да, все остальные, естественно, выехать не могут. Но я так полагаю, это мнение близкое к правде, да?
5: Я думаю, что да, но еще вопрос, опять же, который меня интересует, да, это вопрос, на какие должности? Ну, на должность младшего технолога пересчитывать винтики и документацию оформлять, или все-таки на должности, связанные с серьезным конструированием? Потому что, ну, в то, что, да, грамотный человек может поехать младшим технологом на завод и быть там лучше представителей каких-то, скажем, ну, государств, где образование находится на гораздо худшем уровне, я поверю легко, а в то, что вести научные разработки того уровня, который Европа не может вести сама, вот в это мне уже достаточно поверить сложно. Здесь нужны какие-то дополнительные данные.
4: Да. У нас остается минута эфирного времени, и не могу не спросить о мостах. Ну, все-таки, да, сейчас, я так полагаю, это такая уже регулярная работа. Вот есть какой-то такой комментарий, наблюдение на этот счет?
5: Наблюдение у меня на этот счет, я тоже с интересом слежу, с большим интересом, скажем так, да, слежу за этим. Наблюдение у меня точно то же самое, с которого мы начинали. Это то, что Украина заявила, что любые мосты являются военными целями в 2015 году. И с этого времени как бы любые украинские мосты, с моей точки зрения, являются военными целями. Я очень прилежный ученик, я слышал, что они нам всем объясняли, и внимательно это послушал, поэтому готов сослаться прямо на их же выкладки в данной ситуации.
4: Видимо, они просто уже сами начинают забывать, о чем говорили, потому что сказано было много и много всего неприятного. Вот теперь аукается, о чем говорят сейчас в том числе и наши российские власти. Дмитрий, спасибо огромнейшее. Был рад слышать. Удачи, успехов, прекрасный эфир. Дмитрий Астрахань, корреспондент МИЦ «Известия», был в эфире «Радио Спутник». Всего доброго, до свидания.

0: Страна героев. Чермен Шавлохов. Боевое охранение – термин специфический, военный. Бойцам ставится задача не допустить проникновения вражеской разведки и диверсантов в район действия своих войск и их внезапного нападения в условиях, близких к огневому контакту. Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова находился в таком боевом охранении. Контролируя местность, российские военнослужащие обнаружили украинскую ДРГ. Лейтенант Шавлохов, благодаря профессиональным навыкам, мгновенно сориентировался в ситуации, принял решение незаметно подобраться к противнику и внезапно ударить, пользуясь его растерянностью. Подразделение заняло удобные позиции и открыло шквальный огонь. ВСУшники понесли ощутимые потери. Оставшиеся в живых сложили оружие и сдались. Когда их допрашивали, те выдали геолокацию своих артиллерийских расчетов. Точность информации была проверена с дронов. Пленные не врали. Координаты Чермен Шавлохов передал в штаб вышестоящему командованию. По позициям противника был нанесен результативный авиаудар. Были уничтожены 4 орудия, 20 военных и 8 единиц автомобильной техники. Взвод лейтенанта Шавлохова избежал потерь от действий украинских диверсантов, а продвижение основных сил продолжилось. Страна героев. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Санкт-Петербурге час дня, в Иркутске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают разминировать объекты в Константиновке Донецкой Народной Республики. Дефицит бюджета Литвы растет из-за военных расходов. В России создадут суверенный искусственный интеллект в системе образования. Далее подробности. Минобороны России показала кадры из освобожденной Константиновки в Донецкой Народной Республике. На ее территории военнослужащие продолжают искать неразорвавшиеся боеприпасы. На кадрах военнослужащие южной группировки войск в закрепленных секторах города выполняют задачи по осмотру строений на территории промышленных предприятий, дворов, домов, а также автомобильных дорог на наличие неразорвавшихся боеприпасов или признаков дистанционного минирования городских улиц. Там все еще могут осуществлять тяжелые коптеры ВСУ минирования. Бойцы подразделения и закрепления уделяют особое внимание промышленным территориям, таким как металлургический завод. Операторы разведывательных беспилотников в круглосуточном режиме следят за обстановкой. Женщина погибла после удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино Белгородской области в четверг, сообщил региональный оперштаб. Всего за минувшие сутки пострадали 12 человек, от атака БПЛА в регионе. ВСУ атаковали территорию региона 163 раза. Ранее стало известно, что в Белгородском округе в результате обстрела погибли супруги. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что дефицит бюджета страны полностью связан с приоритетными расходами на оборону. Об этом он сообщил в интервью местному порталу. В следующем году дефицит сектора государственного управления Литвы может составить около 4% ВВП. При этом президент выразил уверенность, что Литва сможет обосновать Еврокомиссии превышение допустимого уровня дефицита. Ранее СМИ писали, что министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии обратились к Европейскому Союзу с просьбой предоставить им 500 миллионов евро на защиту от беспилотных летательных аппаратов. В Финляндии еще 16 европейских стран примут участие в ядерных учениях НАТО. Они пройдут в Италии с 13 по 23 октября. Уточняется, что они ежегодные и плановые, направлены на поддержание готовности сил и отработку процедур сдерживания и обороны. В ходе тренировок не будут применяться реальные ядерные боезаряды. В Подмосковье 14-летняя школьница подожгла АЗС по указанию телефонных мошенников. По данным прокуратуры, злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и под угрозой расправы над родителями вынудили девочку передать им 100 тысяч рублей. Затем мошенники убедили школьницу поджечь заправку, пообещав взамен избавить ее от уголовного преследования. Видео инцидента можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Минпросвещение России приняло решение создать суверенный искусственный интеллект в системе образования. Сейчас ведомство выбирает технологического партнера, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее лауреат конкурса «Учитель года 2026», преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов предложил президенту Владимиру Путину создать нейросеть в сфере образования. Глава государства поддержал эту идею. Кравцов, в свою очередь, пообещал, что Минпросвещение реализует предложение учителя. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 13.04 в Москве. Дневной ракурс на радио «Спутник» продолжается. Михаил Алимов или Сухобалов у микрофона. Всем здравствуйте.
4: Всем здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. И сейчас мы вернемся сразу к теме, которую анонсировали в 12 часов дня. В принципе, как обычно у нас это бывает.
3: Да, большая тема — удары по дата-центрам Яндекса. Значит, что известно на данный момент? Были атакованы два дата-центра в Сасове Рязанской области и в Калуге. Есть официальное заявление от пресс-службы Яндекса, которые говорят, что продолжают оценивать состояние инфраструктуры и пока не могут назвать сроки восстановления работы оборудования. Подчеркивается, что это самая важная задача, но, к сожалению, она непростая.
4: Ну и также они заявляют о том, что понимают, что сбои являются нарушенными планами пользователей, клиентов, партнеров, но выражают огромную благодарность партнерам и, в принципе, людям, чьи планы изменились, за терпение, сотрудничество и за понимание.
3: Да, из того, что мы знаем, опять же, у меня вчера не грузил один сайт из тех, которыми постоянно пользуюсь. Это сайт по аренде, бронированию жилья. Думаю, многие знают, что их инфраструктура тоже на яндексовской платформе расположена. И, как мы обещали, вот в 12 часов первый вопрос, кто должен защищать эти дата-центры, каким образом, в принципе, осуществляется защита подобных объектов. Мы выяснили это у члена Совета по внешней оборонной политике, участника специальной военной операции Яна Гагина. Давайте послушаем его комментарий.
5: Защита гражданских объектов и ответственность лежит на самих владельцах этих объектов. Либо они сами должны предпринимать какие-то шаги для их защиты, либо обращаться к государственным службам, если эти объекты являются частью, допустим, национальной безопасности, к примеру. Здесь можно параллель провести, допустим, с теми же НПЗ, части которых мы лишились. Речь сейчас идет о дата-центрах Яндекса. Это коммерческая организация, то есть это удар прежде всего по гражданскому объекту. Да? То есть в связи с этим где-то мы видим затруднение коммуникации для гражданских лиц прежде всего. Я вижу в этих ударах, скажем так, попытку зеркального ответа на наши удары по их специализированным дата-центрам, которые обеспечивали работу прежде всего их разведки, и коммуникацию и координацию ВСУ, а также связь с их партнерами из НАТО, да, то есть это исключительно военные были объекты.
3: Вот и здесь важное отличие, да, то, что противник бьет по гражданским дата-центрам, мы бьем по специализированным. Это не секрет, мы об этом говорим, наши официальные органы об этом тоже говорят, потому что противник не избирателен. Мы в этом отношении намного более вот в русле именно военных действий действуем.
4: Здесь слушатели задаются вопросом, если начали бить уже по дата-центрам, что будет следующее на наш взгляд? Я бы на самом деле не решилась предполагать, ни в коем случае, тем более в радиоэфире, потому что, во-первых, не хочется давать подсказок, знаешь, не дай бог.
3: Ну, то есть... Там и без нас разберутся, и наши, я уверен, вернее, я смею надеяться на то, что компании, которые, вот как правильно нам отметил эксперт, должны сами озаботиться защитой собственных мощностей, особенно тех мощностей, которые являются частью критической инфраструктуры, от которых зависит, в принципе, очень много других людей.
4: И также, пока мы обсуждаем эту тему, хочется спросить у наших радиослушателей. Вчера очень активно вы писали, огромное количество было сообщений. Писали люди из регионов, у кого что не работало, столкнулись с очень разными сложностями, с разными сервисами Яндекса, потому что сервисов там много, услуг тоже оказывают много. Напишите, возможно, сегодня вы тоже сталкиваетесь с какими-то перебоями. Если да, то расскажите нам, может быть, есть какие-то еще проблемы, связанные со связью. Пишите, мы обязательно все зачитаем.
3: Когда начнут прикрывать инфраструктуру после нанесения удара, это очень важный и сложный вопрос. Я думаю, его себе задают множество россиян, и я уверен, что руководители компаний тоже задают вопросы людям, которые, в принципе, задействованы в обеспечении безопасности. И на этот вопрос также нам ответил эксперт в области информационной безопасности, доктор юридических наук, профессор Виталий Вехов. Давайте послушаем.
6: Я хочу сказать, что дата-центры не только этих операторов, но вообще дата-центры любых организаций являются критическими объектами информационной инфраструктуры. Ну, я думаю, после таких ударов руководители и те, кто отвечает за информационную безопасность в этих компаниях, серьезно задумаются, поскольку убытки, которые понесли они и те компании, которые пользуются этими услугами, оплачивают им очень большие денежные суммы этих услуг и примут соответствующие меры, которые будут соответствовать мерам и требованиям, предъявляемых СТЭК России и других регуляторов и правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность в информационной сфере.
3: Здесь можно вспомнить очень важный законопроект от президента, который гласит о том, что если компании не будут защищать собственные мощности, то затем их могут вот временное управление передать тем, кто это делать может.
4: Да, и здесь, возможно, конечно, знаешь, срабатывает простой человеческий фактор у некоторых людей, у некоторых владельцев компаний, которые говорят о том, что... Не говорят, а вот, допустим, человек всегда думает, что с кем-то что-то случилось, но со мной ни в коем случае не случится. И вот потом пожинают плоды вот этих упущений своих.
3: И тут тоже есть, знаешь, некое отличие от тех процессов, которые были раньше. Если раньше бизнес думал следующими категориями. Там есть у нас налаженный процесс и есть незапланированные расходы. И вот когда в перечень незапланированных расходов, в перечне, вернее, незапланированных расходов продолжает оставаться безопасность, несмотря на изменившиеся внешние обстоятельства, вот это уже неправильно.
4: Здесь еще слушатели спрашивают, видели ли мы новые аэростаты, которые прикрывают НПЗ от дронов. На самом деле нет, но я вот смотрю, что только в октябре, сейчас у нас 9 октября, а здесь в октябре как раз вот этого года, 2026 года, в СМИ появилась информация о начале, только лишь о начале производства первой партии таких аэростатов, которые будут заграждать нефтеперерабатывающие заводы и разные другие объекты критической инфраструктуры.
3: Да, и если говорить конкретно про дата-центр, я тоже читал комментарии, видел варианты, видел мнения, касающиеся того, а почему у нас такая инфраструктура находится в зоне досягаемости аппаратов противника. Потому что строились они в те времена, когда аппаратов противника не было. Опять же, внешние обстоятельства меняются, и я уверен, что новые мощности будут спроектированы уже таким образом, чтобы минимизировать или вовсе не допустить подобного рода инцидентов. А что касается текущих, то это, да, остается в обязанностях собственника договариваться с профильными ведомствами, обеспечивать беспрепятственный въезд пожарных, средства пожаротушения, как-нибудь более глубоко прятать критически важные вещи, которые долго меняются. В общем, этим всем сейчас тысячи человек, я уверен, занимаются, делают, потому что нельзя недооценивать вот в этом направлении противника.
4: Конечно, здесь согласна, недооценивать ни в коем случае нельзя. Вот смотрю еще сообщение, пишут, что я видел, накрыли НПЗ, защитили, но пока что не все. Вот если видели, расскажите, пожалуйста, как это все выглядит на деле. Очень интересно нам будет с Мишей узнать. Я уверена, нашим слушателям, которые задаются этими вопросами, тоже будет интересно. И еще читаю вопросы. Некоторые задаются вопросом, а что будет, если, не дай бог, ударят по дата-центрам банков? Кстати, такой вопрос я вчера тоже видела в комментариях под статьями. Очень много кто задается этим вопросом, но надеемся, что мы просто не узнаем, какой будет ответ.
3: Да, и я вообще надеюсь, что мы, скажем так, увидим результативную работу тех служб и структур, которые эти дата-центры прикрывают. Вот тогда это будет лучшим результатом.
4: Еще, знаешь, вчера мы говорили про акции Яндекса на основной торговой сессии Московской биржи. Они ускорили снижение до почти до 4%, то есть тут 3,8% уже. А вчера было там 2-3%, но мы разговаривали с экспертом по этому поводу, и он сказал, что это не какое-то серьезное снижение, что бывает гораздо-гораздо хуже, а здесь вот в целом они держатся молодцами.
3: Да, тут и экономическая обстановка тоже зависит от того, сделаются ли выводы и насколько быстро будут предприняты решения по защите. А это мы можем понаблюдать только в динамике.
4: Да, полностью с тобой согласна здесь.
3: Ну что, двигаемся тогда к следующей теме.
4: Вот у нас еще есть вопросик тоже. Давай последний вопросик зачитаем от слушателя. Несколько лет назад на собрании задал вопрос, почему сетками не прикрыть
3: большую территорию
4: завода.
3: Какого-то предприятия. Дали четкий ответ – невыгодно. Вот это то, о чем я говорил несколько минут назад. Из перечня «невыгодно» нужно переместить этот предмет вопроса в перечень обязательных расходов, потому что, когда предприятие уничтожено, оно выгоды, в принципе, не генерирует.
4: Ну вот как раз, да, действительно, вы попали в точку, потому что мы с Мишей об этом разговаривали до начала нашего с вами эфира. Я вспоминала, что мы уже говорили, когда это только случалось со складами Wildberries, мы уже говорили с экспертами, и многие говорили о том, что некоторые предприятия не имеют возможности защитить свои заводы, потому что это очень сильно... Это очень затратно. Ну и вот здесь, конечно, нельзя не согласиться, что лучше затратно, чем вообще
3: да,
4: остаться.
3: Но только это момент, который может повлиять и на стоимость продукции, потому что расходы обычно вот вкладываются в конечную стоимость продукта. Но опять же, лучше подороже, но когда выпускается, чем когда вообще выпуска продукции не будет.
4: Ну или как раз, возможно, нас слушают люди, у которых есть свой бизнес, который нужно защищать. Если да, то вы нам еще успеваете написать, мы в конце конце эфира с Мишей зачитаем.
3: Если кто-то напишет. Пожелание, предложение, а теперь уже точно к следующей теме.
0: Дневной ракурс.
3: Коллеги из «Известий» со ссылкой на новый проект бюджета пишут, что в планах активизация работы наших судебных приставов. К 2029 году поступление исполнительского сбора, то есть это штраф за несвоевременно погашенные гражданами обязательства, в казне вырастет почти в полтора раза. 152 миллиарда рублей составит.
4: Да, это такая серьезная сумма, и мне здесь хочется понять, вот в принципе коллеги как раз задаются тем же вопросом, почему россияне, компании все чаще не справляются с платежами, и что делать, если денег на погашение долгов вот действительно нет? Что будет предприниматься в таком случае?
3: Да, с нами на прямой связи правозащитник, адвокат Михаил Салкин. Михаил Игоревич, добрый день.
7: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, вот такие планы связаны с тем, что будет большее число неплатежей, за счет чего, почему?
7: Ну, в первую очередь, за счет того, что исполнительский сбор поднялся с 7 до 12%, соответственно, это, в принципе, будет увеличение, это раз. Во-вторых, видимо, будут более оперативно этот исполнительский сбор выносить и доводить его до реального взыскания и исполнения, нежели когда, там, не знаю, вы долг свой оплатили и про вас забыли.
4: А более оперативно — это как, например, что вы имеете в виду под словами «более оперативно»?
7: Ну, смотрите, много лет назад, чтобы арестовать денежные средства на счетах в банке, нужно было бумажное письмо отправить в банк, проконтролировать, чтобы оно не потерялось. Сейчас большую часть всей этой функции делает компьютер, который автоматически каждый день может рассылать в банке запросы о счетах, а также все это анализировать о наличии, арестовывать и списывать. Более оперативно, я думаю, что это подразумевает, что они еще будут чаще взаимодействовать с должниками, а именно выходить на по месту жительства, арестовывать имущество, входить в квартиру без согласия должника, все это стимулирует все-таки погасить задолженность, нежели время от времени ждать у себя нежданных гостей.
3: То есть это означает, что если раньше там у тебя, например, с просроченным долгом было время там подскопить денег, где-то еще там перезанять, закрыть деньги, то теперь это вот тот месяц условный, я сейчас не называю точных цифр, который это письмо шло, его теперь не будет, и, соответственно, вот в этом направлении лучше гражданам перестраховаться лишний раз.
7: Да, как раз вот про письмо. Если раньше вам это постановление, чтобы исполнительский сбор назначить, нужно убедиться, что вы его получили, вы могли на почту долго не ходить, тем самым все это продлевать. Сейчас все эти уведомления приходят вам через госуслуги, вы только это открыли, и считается, что вы все получили. Соответственно, теперь, короче, вот эти сроки, и, соответственно, быстрее назначают исполнительские сборы, пополняют бюджет. Если только, конечно, гражданин банкротство не объявит.
3: Михаил Игоревич, из вашей практики до приставов сколько процентов, не знаю, можно ли это, в принципе, посчитать в количественном, доходит в вопросе просроченных долгов?
7: Ну, собственно, большинство их так изыскивают. То есть даже если компании, там, кредиторы, банки обращаются к коллекторской услуге, это не исключает того, что они при этом пытаются через службу судебных приставов что-то взыскать. Даже те, кто искупает вот эти долги у банков, они все равно активно взаимодействуют с приставами в надежде, что это как дополнительный канал воздействия.
4: А вот все-таки хотелось бы узнать, а есть какие-то меры поддержки для тех, кто, ну вот, не может вообще платить? Возможно, там рассрочка, отсрочка, что-то еще?
7: Все эти рассрочки, рассрочки нужно решать до того, как есть решение суда, по которому с вас деньги взысканы. Если оно уже есть, то отсрочку исполнения решения суда крайне сложно получить. Здесь есть только один ход. Это вы идете и подаете заявление о банкротстве. В этот момент все исполнительские действия будут приостанавливаться, и дальше уже в рамках банкротства будет выясняться, сколько у вас есть имущества. Поэтому если большие долги, не тянуть надо с этой ситуацией, потому что долг, проценты, штрафы капают, а процедура банкротства это все приостанавливает, равно как и возможность того, что пристав вам домой внезапно придет.
3: Вот в связи с упомянутым вами банкротством очень много разного рода рекламы вижу. Их как будто еще больше стало по сравнению с тем, что было там год назад. Вот эти все частные компании, которые занимаются банкротством. Насколько им можно верить, если вдруг, не дай бог, конечно, каждому гражданину в такую ситуацию попадет? Или лучше идти в МФЦ и просто сразу как на духу все говорить?
7: Слушайте, надо различать. В МФЦ вы идете банкротиться, если у вас долг не превышает 500 000 рублей, и все исполнительские производства приостановили из-за невозможности взыскания. Во всех остальных случаях надо все равно идти в арбитражный суд, а поэтому без юриста здесь не обойтись. Другое дело, что действительно на рынке очень много не совсем добросовестных компаний, которые обещают вам чуть ли не в социальных сетях, спишем вам все долги абсолютно, вот возьми кредит и потом ничего платить не будешь. Это, конечно же, обещание из воздуха, это ничем хорошим не закончится, либо вам предложат какие-нибудь фиктивные долги дополнительно на себя повесить, чтобы быстрее обанкротиться, это может окончиться печально. Либо просто вы отдадите деньги, а услугу юридическую качественную не получите. Поэтому здесь только одно призываю. Вот юридической помощи, обращаемся к адвокату.
4: А вот это очень интересно, потому что я видела даже плакаты, огромное количество, баннеры, где человек рекламирует себя и говорит о том, что я вам все очень быстро помогу списать долги и оформить банкротство. Получается, за такое тоже ведь надо как-то наказывать? То есть как-то это контролируется вообще, если это все может привести к фиктивному списанию долгов, и потом человек еще больше должен?
7: Рынок на самом деле очень плохо регулируется, никаких ограничений на рекламу нет. Я в свое время в Калужской области видел фотографии Якубовича, наверное, даже вообще не в курсе, что
3: он рекламирует какие-то вот эти организации
7: по списанию, да. Вот, и поэтому с этими компаниями никто особенно не борется, потому что формально они оказывают юридические услуги, а страдает здесь, по сути, только кредитор банка, который потом все вот эти свои убытки просто в виде процентов на других граждан возлагает.
3: Происходят подобные истории с банкротствами чаще всего из-за того, что человек свои силы не рассчитал, или внешние факторы тоже широкую масштабную роль оказывают?
7: Ну, факторы широкие, в духе работы уволили, сократили, конечно, бывает, но в большинстве случаев люди доводят себя до банкротства тем, что они думают, что они сейчас вот не могут расплатиться, возьмут сейчас следующий кредит, чтобы погасить предыдущий. Тем самым просто увеличивают свою долговую нагрузку, и у них увеличивается вот этот процент. Потому что банк понимает, что вы можете меньше платить, и у вас хуже условия, он вам повышает процент. И дальше все это доходит до беды, когда уже баснословный процент.
3: Я вот знаю, что сейчас банки под надзором, под руководством ЦБ стали жестче относиться к заемщикам. Там повышают уровень, точнее наоборот, понижают уровень нагрузки, которую они могут иметь, там учитываются только белые доходы. Это может помочь?
7: Ну, не совсем, потому что банки же сейчас придумали еще отдельную схему. Мы вам как банк кредит выдать не можем, но у нас тут есть дочерняя аффилированная микрофинансовая организация, которая вам выдаст кредит под другие условия.
4: Здесь вот, знаете, еще, кстати, Миш, если возвращаться к тому вопросу, почему там люди недооценивают свои возможности, переоценивают свои возможности. Я вот смотрю проблемные обязательства, как раз с которыми сталкиваются чаще всего проблемы, трудности с погашением потребительских суд. Это как раз платежки за коммуналку, алименты и штрафы ГИБДД за нарушения, которые зафиксированы камерами. То есть такие абсолютно бытовые моменты здесь перечисляются. Ну и кредитные карты и микрозаймы тоже в этом перечне есть.
7: Ну, вы имеете в виду, которые приставы взыскивали? Потому что я что-то не слышал истории, чтобы папа-алиментщик брал кредит, чтобы погасить задолженность под алиментом. Это, скорее всего, вопрос, что взыскивают чаще всего приставы. Большинство — это действительно вот эти небольшие штрафы, о которых вы просто забыли, что их нужно оплатить. А алименты, наверное, на втором месте, потому что они взыскиваются в первоочередном порядке. И, конечно же, самое страшное — это вот эта кредиторская задолженность, когда люди не могут расплатиться. Тем более, что сейчас можно в несудебном порядке все это просудить через нотариуса, чем банки пользуются. В общем, вы просто один раз письмо счастья пропустите, и дальше пристав начинает на законных основаниях с вас списывать деньги со всех счетов.
4: А здесь слушатели интересуются, а рассрочки в маркетплейсах считаются?
7: Да, потому что в большинстве случаев это либо идет как займ,

0: То есть это тоже такая схема для того, чтобы не платить штраф государству. Понял, понял. А тогда Лесу, ты хотела?
1: Да, нет, я вот здесь еще хотела, знаете, сказать о том, что еще и вот у бизнеса сложности тоже чаще всего связаны с налогами. И это такая новая, получается, тенденция тоже. А это действительно новая тенденция, как говорится здесь в статье. Это недавно появилось, что бизнес не справляется с налогами. Да, мы действительно об этом говорим в последнее время часто, что многие просто закрывают свой бизнес. Или, в принципе, случалось уже достаточно часто, нередко такое, что у бизнеса были с налогами проблемы.
2: Ну, если происходит какой-нибудь кассовый разрыв или предприятие останавливается, то от налогов-то никто не исключал, в том числе и налоги там на зарплату, которые надо и зарплату платить, а производства нет. Сейчас просто у налоговой инспекции очень огромный инструментарий есть самостоятельный по списанию денег с любых счетов организации, ей даже сильно приставы не нужны. И плюс там есть дамоклов меч в виде уголовной ответственности за невыплату налогов, поэтому там, наверное, собираемся в каком-то смысле чуть-чуть выше. И все равно граждане страдают в данном случае больше, потому что, ну, фирму закрыли и забыли, а гражданину, не знаю, детей надо кормить, себя кормить и так далее.
0: Да, зарплату не платят, и это тоже проблема. Благодарим вас, Михаил Игоревич, за беседу. Михаил Салкин, правозащитник и адвокат, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Михаил Алимов и Лесо Хабалова для вас работали и продолжат работать после выпуска новостей.
3: Дневной ракурс.

Новый орган США для купирования рисков от ИИ. Контекст. Директор национальной разведки Джей Клейтон возглавит структуру, призванную контролировать бурное развитие суперинтеллекта, как его окрестил Дональд Трамп. Первым делом команда Клейтона займется оценкой угроз. Затем предоставит правительству свои рекомендации, как их купировать. Руководящий состав структуры говорит о серьезности намерений Белого дома. В него вошли вице-президент Джей Ди Венс, министр войны Пит Хексет, глава Минфина Скотт Бессент, руководители кадровой службы и Федеральной комиссии по торговле, другие высокопоставленные чиновники. Вашингтон своей главной задачей видит необходимость госрегулирования отрасли без потери ее инвестиционной привлекательности. Гонка в сфере ИИ между США и Китаем – вопрос стратегический. Поднебесная предлагает более дешевые и эффективные решения. Америка в этом видит угрозу потери лидерства. При этом главы самых продвинутых американских компаний регулярно выступают с предостережениями, что ИИ может выйти из-под контроля. Власти и бизнес в США пытаются найти общий язык. Пока им удалось договориться, что корпорации выстроят несколько уровней внутреннего контроля.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил.

0: И пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года, а также планирует создание цифрового двойника Каспия с использованием искусственного интеллекта для прогнозирования изменения уровня воды в этом море, заявил президент Владимир Путин на Каспийском саммите в Туркмении. Речь идет о высокоточной виртуальной модели с задействованием алгоритмов искусственного интеллекта на базе анализа динамики испарения, осадков и речного слоя. С помощью этой модели могли бы просчитываться достоверные сценарии изменения уровня море, добавил глава государства. По словам Путина, эта модель могла бы применяться также для уточнения и корректировки навигационных маршрутов, повышения безопасности судоходства. Глава государства пригласил страны Содружества независимых государств присоединиться к этой инициативе. Председатель участковой избирательной комиссии в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области Елена Литвиненко погибла в результате ударов беспилотников 8 октября, сообщили в Центральной избирательной комиссии России. Уточняется, что Алешкинский муниципальный округ был атакован дважды. Центр избирком выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшей. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите СНГ предложил создать формат СНГ+1 для развития сотрудничества организации с Тегераном. По его словам, Иран рассматривает себя как естественную часть взаимосвязанной географии региона. И эта связь имеет не только географический характер, но уходит корнями в историю, культуру и контакты между народами. Он добавил, что это позволит развивать совместную работу в таких сферах, как транзит, энергетика, торговля, добыча полезных ископаемых, инвестиции, технологии, водные ресурсы, охрана окружающей среды, туризм, а также научные и культурные связи. В Европе потенциально на всех россиян объявлена охота. Арестовать могут каждого, кто говорит правду о западных странах и киевском режиме, заявил Дмитрий Медведев. Так зампред Совбеза отреагировал на арест российского блогера Михаила Звинчука. Ранее стало известно о его задержании в Черногории. Задержаны также его супруга и другие граждане. Уточняется, что команда телеграм-канала «Рыбарь» находилась в стране легально. В планах была съемка Цитинского монастыря. На нее ранее был подан абсолютно официальный запрос. На данный момент команда проекта находится в контакте с российским МИД, который занимается разрешением сложившейся ситуации. Московские театры представят зрителям более 70 новых постановок до конца года. С начала сезона в театрах города уже представили 26 новых спектаклей, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
1: 13.33 в Москве. Продолжаем дневной ракурс на радио «Спутник» в студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова, а также Ева Сорокина, исследователь темы образа и его влияния на жизнь, бизнес и государство. Ева, Лисо, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мы скучали. Целых две недели наши радиослушатели не знали, что им носить, Ева. А тут уже осень, понимаете? Вы летом нам еще рассказывали, да. Готовили нас ко всему. А тут осень, что делать?
2: У меня как раз не было две недели. Я вернулась в осень. У меня была надежда, что еще лето задержится с нами. Но, к сожалению, все, уже осень. И, конечно, с приходом осени возникают вопросы: что носить, что покупать, что пора выбрасывать. В целом, осень — это такой период чего-то нового, обновления, будто после лета начинается какая-то новая жизнь. Я знаю, что у многих есть такое отношение к осени. То есть не Новый год, а именно вот этот вот рубеж.
3: Что начинается новая жизнь.
2: Ну да, переход какой-то. Ведь, заметьте, культурные мероприятия также на лето мы забываем о них чаще всего. И вспоминаем осенью. Театр уходит в отпуск и возвращается к нам осенью. Также этот самый вопрос, что надеть. И я сегодня расскажу про несколько мифов, которые есть всюду, и мы будем с вами разоблачать эти самые мифы и узнавать, а где же миф, а где же реальность. И первое, осенью нужно обновить весь гардероб.
3: Весь, абсолютно весь. В нынешних реалиях, Ева, это будет немножечко невозможно. Колготки можно новые купить.
2: Шарф.
3: Ну, шарф,
2: да. Но мы с вами, если откроем социальные сети, зайдем в магазины, то, конечно, мы видим новые коллекции, манекены в прекрасном образе. И кажется, все нужно. Вот и куртку уже нужно, и плащ уже нужно, и свитер как-то прохудился, нужно поменять. По крайней мере, мысли такие возникают. Но опять же, цена вопроса, она нас немножечко останавливает.
1: Ну а как на вас посмотрят люди, которые уже из новой коллекции закупились, а вы в прошлой коллекции? Получается, вы как будто, ну не знаю, экономите на себе?
2: Кстати, вы читаете даже не то, что мои мысли, а разговоры мои с подругами. Потому что вчера я разговаривала с подругой, и она находится в такой прослойке общества, где за этим максимально
3: следят.
2: Да. И когда она появляется большое количество раз в чем-то одном, это уже наводит людей на вопросы. И опять же, мы здесь вспоминаем то, что где вы находитесь? Кто вы? Какая ваша социальная роль?
3: А какая ее социальная роль, если не секрет? Где находится? Кто
1: всё,
3: она?
1: Явки пароля начались уже.
2: Она должна выглядеть определенным образом. Прям должна.
3: Ну вот вы наводите, по крайней мере, меня и, уверена, наших слушателей на разные мысли, ну хоть намек.
2: Она находится в статусе жены определенного мужчины. И ей это нужно, в частности, для поддержания его социального статуса.
3: Интересно.
2: Это другая тема, глубинная тема. И затрагивать пока что, я думаю,
1: давайте
2: мы не будем.
1: Давайте вернемся к коллекциям,
2: да,
1: тогда,
2: коллекция.
1: В таком случае.
2: В общем, про обновление гардероба в принципе. Давайте с вами задумаемся о том, зачем вам нужен очередной свитер. Зачем вам нужно очередное платье? Чаще всего оно не нужно человеку. Человек хочет получить быстрые эмоции, хочет получить дофамин, радость, счастье. И кажется, что эта покупка поможет. Но на самом деле, конечно же, нет. Мы все это с вами прекрасно понимаем. И прежде чем потратить свои деньги на очередную новую вещь, я предлагаю людям вспомнить про инвестиционный гардероб и то, из чего он строится. А именно, он строится из кирпичиков. Кирпичиками я называю вещи, которые в прямом смысле этого слова выстраивают ваш гардероб, выстраивают ваш образ. И нам стоит задуматься о тех вещах, которые уже есть в гардеробе, и подумать, а как мы можем по-новому их использовать? Это прекрасный творческий путь и экономия денежных средств. потому что купить новый шарф или колготки куда легче, чем купить новое платье, образно говоря. Поэтому я предлагаю нашим слушателям не идти бездумно тратить деньги, а задуматься. Что у вас уже есть? Как по-новому мы можем это транслировать в мир? И вот эти недостающие элементы как раз-таки и прикупить. И отсюда возникает у нас плавно второй миф, что осень – это время темного цвета. Коричневый, черный, серый и так далее. Опять же, кто это придумал? Вот откуда это взялось?
3: А вот как раз слушатели сейчас спрашивают, какой цвет осени в моде? Этой осенью, в этом году.
2: Давайте я отвечу так, как, возможно, людям не понравится, но в моде всегда тот цвет, который вам идет. Угу. Это будет самый идеальный для вас цвет.
1: Для меня база осеннего гардероба – это хорошие кожаные ботинки.
2: А куртка кожаная?
1: Моя косуха, которая сколько, я ее купил лет 6 назад, до сих пор верно мне служит.
2: Это, кстати, очень крутая вещь в инвестиционный гардероб. Именно кожаная куртка. Не бомбер, как сейчас модно, и даже не длинный плащ. Хотя у меня, кстати, длинный кожаный плащ.
3: Ну вот кожаная куртка, Ева, у меня есть несколько. Очень холодно в них. Я хожу в стёганой куртке, потому что мне, я еду на работу рано утром, мне так теплее, мне так комфортно.
2: То есть вы хотите сказать, редко используете кожаную куртку?
3: Вот когда такая погода, как сейчас уже, то не надеваю её. Когда чуть-чуть потеплее. Чуть-чуть потеплее. Ну, кожанку
1: ношу,
3: конечно.
1: Сегодня на улице плюс 17.
2: Кстати.
3: Я их вообще не ощутила. Кстати, Ева, вы на авто.
2: Ну, ладно.
3: Вот как бы да. Начнем с этого. А Миша всегда жарко. Он вон сидит в футболке, в поло.
2: Ну, кожаная куртка – это крутая вещь, потому что она вам прослужит действительно годы. Годы. Поэтому не нужно на ней экономить. Покупайте кожзам, покупайте настоящую кожаную куртку, потому что она вам... Ну, не на века, ну вот на 6 лет минимум, да?
1: Да, и еще лет 5, я думаю, точно прослужит.
2: Мои кожаные куртки примерно столько же. Лет 5-7 ей точно уже есть, и я с ней не собираюсь расставаться. Угу. Это, кстати, тот же самый кирпичик, из которого выстраивается наш с вами образ.
1: А можно ли носить вот эти бомберы, все с капюшоном, толстовки, как я их называю, под кожанку как раз, если холодно?
3: Ну, бомбер нет, а вот худи с капюшоном, да.
2: Ну, смотря куда. Если вы собираетесь на прогулку, то почему бы и нет? Если вы собираетесь на важную встречу по работе, ну, наверное, странно это будет.
3: Наш постоянный слушатель задается вопросом, а с чем должны сочетаться перчатки? Вот это неожиданно от вас, Григорий.
2: Перчатки – это изумительный аксессуар, по крайней мере, для меня, потому что вы благодаря цвету перчаток и их фактуре можете... Можете свой образ преобразить, потому что даже если на вас стандартного цвета пальто, ну, какое-нибудь коричневое, черное, серое, ну, вот прям максимально стандартного цвета, но на вас, допустим, зеленые перчатки, желтые перчатки, красные, фиолетовые, яркого цвета, то уже ваш образ звучит иначе. Вы уже так или... Иначе выделяетесь из толпы.
3: А вот мужчина может фиолетовые перчатки надеть?
2: Почему нет, если это темно-фиолетовый цвет?
3: Темно-фиолетовый, да.
1: Мужчина даже розовый может носить.
3: Да, почему нет, конечно. И носят, и очень идет. Рубашки розовые,
2: например.
3: Представляете,
2: как красиво серое пальто, темно-серое, и розовые перчатки кожаные.
1: А вот такой лайфхак для слушателей. Будет красиво, считает эксперт. Вот, пожалуйста, пользуйтесь.
2: Однозначно. Именно... Перчатки – изумительная вещь, и также шарф. Мы с вами начали говорить о мифе про цвет, и это идеально дополняет этот миф, потому что много от кого мы слышим, вот эти темные тона, нам не нужен цвет, давайте быть в бежевом, сером и так далее. Это, конечно, чушь. Что уж тут говорить. Если вы будете в черном, сером и так далее, то... Вы на улице или кто-то другой, станет неясно. Я сегодня, когда подъезжала к вам, обратила внимание на людей вокруг, потому что встала в пробку и, конечно, смотрела. Я ужаснулась, почему все люди в темном, просто все люди в темном. Ты не понимаешь, кто из них кто, кто про что, кто о чем.
1: Потому что это практично, возможно, если там тебя по осенней грязи где-нибудь с чем-нибудь обольют, обрызгают, это можно не стирать сразу же, а потом завтра надеть.
2: Окей, но сейчас не грязно. Согласитесь?
1: Ну, да.
2: Сухо. Максимально.
1: Не везде. В Челябинске вон снег выпал, я видел недавно.
2: Хорошо, в Москве сухо.
1: В Москве сухо.
2: И даже в пригороде сухо. И поэтому даже если кто-то скажет о том, что человек едет из пригорода, то там все равно еще сухо. Но опять же, окей, вы хотите этот, допустим, черный цвет использовать. Добавьте яркий шарф, перчатки яркие, и уже это будет по-другому. Вы уже станете видны. А это очень нужно просто потому, что если ваша цель сливаться с толпой, окей, но такая цель, она у малого количества людей на самом деле есть. Каждый хочет показать себя в той или иной мере. И используйте эти аксессуары. Шарф — это недорого, перчатки — это недорого в соотношении всего образа. Поэтому цвет, он может стать акцентом. Опять же, не хотите вы убирать этот темный цвет. Свитер может быть яркого цвета. Окей, хорошо, не хотите даже яркий. Возьмите тот же самый зеленый, но приглушенный. Изумрудный, например, зеленый. Он уже не супер яркий, но он уже не серый. Он уже по-другому выглядит. То есть добавьте хотя бы одну акцентную вещь, а все остальное оставьте в одной нейтральной гамме.
3: Я, знаете, посмотрела сейчас, попыталась найти в интернете, почему люди часто носят черный цвет. И ответы интересные. Сейчас я вам их зачитаю, а вы, пожалуйста, скажите, что думаете по этому поводу. Здесь перечисляется практичность и удобство, элегантность и стиль. Черный считается классикой. Психологическая защита. Многие используют черный цвет как барьер от внешнего мира. Желание быть оцененным по делу и символ силы и контроля. В психологии черный часто ассоциируется с уверенностью, властью, внутренней независимостью и целеустремленностью.
1: Лисо, так уж сложилось, что ты сама сегодня в черном.
3: Я сегодня total black, да, абсолютно total black, это правда. Но так и вышло. Мне очень нравится черная водолазка, но это правда.
2: 100% согласна, я тоже обожаю водолазку черную.
3: Если это вечерний вариант, сюда еще красные губы было бы просто потрясающе, и все, и больше ничего не нужно. А так вот, не знаю, мне нравится черная водолазка, поэтому сегодня total black. Брюки на мне такие, знаете, удобные, сегодня комфортные.
2: Черные тоже.
3: Черные и носки черные. Я, кстати, носки люблю выбирать как некий элемент такой, знаете, он идет отдельно обычно от одежды у меня.
2: Яркие.
3: Ну, разные, да. Не такие прям супер яркие, но какие-то бордовые, да. Синие.
2: Про черные. Черные, как и белые, это не цвет, это определенная маскировка. Потому что, когда мы видим с вами человека в черном, мы достаточно сложно считываем то, о чем он сейчас. Это не мое предположение. Так устроена психика человека.
3: Ну, вот
2: так,
3: как раз барьер от внешнего мира.
2: Так устроена, да. Его реакция на этот самый цвет. Мы не понимаем, что у него внутри. Он хочет сейчас дистанцироваться. У него какое-то грустное настроение. Или черный для него это элегантность. Опять же, черный можно воспринимать по-разному. И это зависит от качества ткани. Потому что одна ткань будет транслировать элегантность, шик, роскошь. Тем более, если мы добавим красные губы, мы добавим каблук, убранные волосы, возможно, украшения. Черный совершенно по-другому заиграет. Ты увидишь определенный статус в этом цвете. То есть, почему черный используют часто для вечера? И мужчины, и женщины, кстати. Потому что, добавляя к нему определенные аксессуары, определенный цвет, кстати, у вас могут быть красные не губы, а туфли.
3: 100%. Это будет вообще роскошно, конечно.
2: Черный, он в этом плане беспроигрышный. Потому что над другими цветами на вечер нужно сильно задумываться, как они будут выглядеть, как вы будете выглядеть среди других людей. В черном платье вы об этом не задумываетесь. Совершенно.
1: А горчичный цвет или те цвета, которые делают акцент или реверанс в сторону листвы на улице, вот они как осенью?
2: Они всегда прекрасны. Тем более сейчас этот цвет изумительно трендовый. И он очень красивый. Горчица, винный, оранжевый, который чем-то напоминает с вами тыкву нам. То есть что-то такое приятное.
1: Ярковатое, но не кричащее.
2: Да, да, вы правы. А в целом я рекомендую людям, которые хотят добавить цвет, но по каким-то причинам, ну, у них есть какие-то барьеры, да? Они привыкли, возможно, к другому. Попробуйте добавлять в свой гардероб вещи природных цветов.
3: Это какие, например? Зеленый.
2: Например. И именно тот оттенок, который мы видим в природе. Потому что эти цвета, они благородные. Опять же, желтый. Но желтый может быть разный. Совершенно. Попробуйте применять тот желтый к себе, который вы видите в природе. Опять же, пожелтевшая листва.
3: Цыпленок. Считается природой.
2: Ну, в какой-то степени, да. Но все-таки будем обращать внимание на пейзаж, на растения, на листву. И, кстати, про цвета есть очень классное правило, которое я рекомендую всем запомнить. Если вы видите цвет и не можете дать ему определение, какой это цвет, не покупайте его. Ни в коем случае. Потому что вы не будете знать, с чем носить этот цвет, просто потому что это очень сложный цвет, вы не можете его описать. И с этой ошибкой сталкивается огромное количество людей, потому что они видят красивый цвет, супер, беру. Какой цвет? Ну, ты знаешь, что-то между синим, бирюзовым.
1: Серо-бурмалиновый.
2: Да.
1: Вот это он.
2: Все, и потом у тебя два варианта. Белый или черный с ним. Больше никакого. Ну, либо, если ты, конечно, супер прокачанный в стилистике человек, ты подберешь, но ты замучаешься подбирать варианты. Потому что вам нужно четко вам нужно четко понимать, какого цвета эта вещь, чтобы ее дальше комбинировать с тем, что у вас есть в гардеробе.
1: Если продолжить разговор о мифах, вот представим ситуацию. На полке в магазине или в разных магазинах висят две осенних куртки. Одна стоит 5000 рублей, другая 25 тысяч рублей. Означает ли, что куртка за 25 тысяч рублей будет лучше во всем?
2: Конечно, нет. Но за 5000 тоже не факт. Объясню, что я имею в виду. Нужно всегда обращать внимание на ткань, на крой. Например, крой в изделии – это одна из самых дорогих частей в составлении коллекции. Потому что технолог стоит дорого, тем более качественный технолог. Конструктор. У меня просто сейчас приятельница начинает создавать свой бренд. Ну, точнее, она в процессе. И она погрузилась в эту историю. И она мне рассказала о том, насколько это огромное количество деталей. Так вот, хорошая вещь не может стоить дешево просто потому, что ткань. Даже если мы берем с вами бренд, который берет это оптовиков, там другие цены, но в любом случае она не будет стоить копейки, эта ткань. Идеальный крой. Он также не может стоить дешево, потому что бренду нужно заплатить деньги людям, которые работают на него и которые придумывают этот самый крой, которые его ищут и находят тот самый. Поэтому, когда вы видите супердешевую вещь, я вам рекомендую задуматься, как долго она вам прослужит. Потому что чаще всего, когда человек покупает дешевую вещь, наверняка вы на своем опыте тоже вспомните, и наши радиослушатели уверенно вспомнят, после 1-2 стирок вещь начинает менять цвет, где-то расползаются какие-то нитки, и нитки могут расползаться даже до первой стирки. То есть вещь начинает меняться. Но опять же, когда я слышу такое, я спрашиваю про цену, мне говорят, ну там 1500 рублей. что ты ожидал от рубашки за такую цену?
3: Ну вот, кстати, бывает такое и с дорогими вещами тоже.
2: Бывает.
3: Но вот в этот момент мы с вами тоже обсуждали этот момент. И здесь уже, смотря что это за ткань, что это за вещи, зачастую такие вещи нужно относить в химчистку для того,
2: конечно,
3: чтобы это все дольше как-то прослужило.
2: Кстати, если мы с вами говорим про вещь премиального качества, то тот же самый кашемир, шерсть нельзя носить каждый день. Прям нельзя. Потому что вы должны дать вещи время восстановиться. Точнее, волокнам ткани нужно восстановиться. И если вы зайдете на сайты одежды, на сайты премиальной одежды, где есть шерстяные вещи из кашемира, в описании, в уходе за этой одеждой прямо об этом написано. Нельзя ее использовать каждый день.
3: Вот интересно.
2: Ну, я могу даже понаблюдать.
3: Нет, конечно же, я верю, просто теперь захотелось и
1: захотелось каждый день поносить и проверить, да?
3: Нет, я вот, кстати, здесь вы говорите, и тут я нашла для себя ответ, потому что у меня есть свитер тоже очень такой хороший, качественный, и для меня всегда была загадка. Я думаю, ну столько денег я за тебя заплатила, почему ты уже вот на следующий день выглядишь каким-то поношенным, изношенным, а вот тебя постираешь, и все, и ты снова в порядке.
2: Ему нужно дать время прийти в себя.
3: Да, не то чтобы я разговариваю с одеждой.
1: Но хорошие вещи, они как люди, да, требуют внимания и заботы.
3: Ну да, вопрос у меня задавался.
2: Знаете, про разговаривать с одеждой, у нас осталось с вами немного времени. Я вам расскажу о том, что закончила чтение романа «Ремарка», и главная героиня, у нее была сложная жизненная ситуация, и она спасалась именно покупкой дорогих платьев. Она с ними по-своему общалась, и они были для нее неким лучиком надежды. Поэтому одежда — это больше, чем то, чем вы прикрываете
1: свое
2: тело.
1: На этой теме мы закончили. Ева Сорокина, исследователь темы образа и влияния на жизнь, бизнес и государство, в эфире «Радио Спутник».

0: Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Луганске, Минске столько же. В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте в этом выпуске. Россия выступает за взаимодействие между странами для сбережения экологии Прикаспийского региона. Портовые мощности в Арктике планируется в ближайшие годы увеличить. Проект бюджета здравоохранения взвешенный. Подробности далее. Россия всегда будет выступать за развитие и укрепление межгосударственного взаимодействия для сбережения экосистемы Прикаспийского региона. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Каспийского экологического саммита. Он подчеркнул, что значимым направлением сотрудничества является рачительное использование водных ресурсов в Каспийском море. По его словам, Россия настроена на дальнейшую работу со всеми прикаспийскими странами по вопросам сокращения водных потерь, оптимизации методов водопользования, модернизации растительных систем и насосных станций. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил участникам саммита Содружества независимых государств Туркмении создать золотой библиотечный фонд СНГ, в который войдут образцы литературы всех стран Содружества. Он также подчеркнул роль русского языка в отношениях между странами-участницами Содружества, который способствует взаимопониманию, расширению образовательных, научных и межчеловеческих контактов. Он также призвал поддержать деятельность Международной организации по русскому языку, отметив, что у нее благоприятные перспективы. Портовые мощности в Арктике планируется в ближайшие годы увеличить на 20 миллионов тонн, почти до 67,5 миллионов тонн. Это произойдет за счет морских портов Усть-Луга, Эльга и Высоцк. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков. Он также напомнил, что на развитие Северного морского пути будет направлено из федерального бюджета порядка 253 миллиардов рублей до 2030 года, а прогноз грузооборота на этом маршруте сохраняется на уровне свыше 70 миллионов тонн. По словам Пашкова, в акватории Северного морского пути Минтранс также развивает аварийно-спасательный флот. Проект бюджета здравоохранения взвешен и сконцентрирован на ключевых проблемах пациентов. Он учитывает вызовы и долгосрочные приоритеты. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья. Он также отметил, что наблюдается положительная динамика по численности медработников. За 3 года их количество выросло почти на 5%. Кроме того, увеличение финансирования и оказания медпомощи застрахованным по ОМС идет темпами, опережающими инфляцию. Российские военные прибыли в Белоруссию для участия в учениях с миротворческими силами организации договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили в оперативном штабе ОДКБ. По прибытии в район проведения маневров военные приступили к подготовке вооружения. Кроме того, в выполнении учебно-боевых задач будет задействовано около 40 единиц военной и специальной техники. Реставрацию Троицкого собора в Симферополе, откуда перенесли мощи Луки Крымского, завершат к июню следующего года. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Крымской митрополии иерей Антоний Камальдинов. Утром в соборе прошла божественная литургия, после которой мощи святителя, которые находились в храме с 1996 года, крестным ходом перенесли в Александро-Невский кафедральный собор. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Время поговорить о здоровье на «Радио Спутник». В прямом эфире программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Григорьевич Онищенко в студии «Радио Спутник» и Александр Кузьмак. Здравствуйте, Геннадий Григорьевич.
3: Добрый день.
2: Итак, начнем с темы, которая только что была в нашем новостном выпуске. Это бюджет здравоохранения. Михаил Мурашко заявил на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья, что бюджет взвешенный. Проект бюджета еще пока сконцентрирован на ключевых проблемах пациентов. Но, если я правильно понимаю, то сама по себе сумма, выделяемая на здравоохранение, сократилась.
3: Ну, Да, действительно, 30 сентября вышло специальное распоряжение правительства о внесении проекта бюджета в Государственную Думу. Ну, собственно, и это был практически первый день начала работы 9-го созыва. Вот, то есть как бы с места в карьер. Ну и правильно, потому что в новый календарный год мы должны войти, имея бюджет утвержденный и понимая, что на что. Там три приоритета. Это прежде всего первое, и это очень важно, выполнение социальных обязательств. Это и поддержка семей, и здравоохранение, и образование, и помощь участникам специальных военных операций, обеспечение потребности в обороне и безопасности и достижение национальных целей. Вот. Весь бюджет – это 48,8 триллиона рублей. Так? Это расходы на 27-й год. А доходы 43,3. То есть 5 триллионов дефицит бюджета. Ну, это не страшная цифра. Мы практически, за исключением вот этих так называемых тучных лет, всегда жили с профицитом, а сейчас вот такая... Ну, это как бы к делу, к нашему делу это не относится, но тем не менее. На отрасль здравоохранения в 27-м году будет 7 триллионов рублей, так? Но это в бюджете. Но вот не собственно цели на 1,8 триллиона это предусмотрено в федеральном бюджете. Вот в тот, который внесли. Но параллельно с федеральным бюджетом внесли еще и бюджет по ОМС. Он отдельно рассматривается. Это считается деньги не бюджетные, а уже как бы фондовские деньги. Так? Там из этих 7 5,2 триллиона. То есть большая часть в ОМС. А всего 7.
2: Да, понятно.
3: Триллионов. Из 48, как мы сказали, 7 триллионов, это получается, ну, больше, чем... Потому что считается, что на финансирование здравоохранения оптимально 6-7% от ВВП должно быть. Это общая мировая сумма. У нас всегда было 3, 4, 5, ну, сейчас где-то вот в этих пределах тоже. Вот. Кроме этого, детский бюджет – это еще 10 триллионов. Почему я говорю о детском бюджете? Это вот те выплаты, которые идут при рождении детей. А нас это интересует с точки зрения здоровья детей. Это питание, это медицинское обслуживание, это образование и так далее, и так далее. Опять же, в детском бюджете 10 миллиардов, 100 миллиардов – это на строительство новых школ, это тоже здоровье детей, да, современные, просторные, отвечающие всем требованиям медицинским здания школ, это сохранение здоровья детей и так далее. Так что вот такие цифры. Но вот министр, в комментарии министра это не прозвучало, но когда бюджет формировался, у нас сегодня уже реально существует так называемое гражданское общество, и пациентские организации высказали тревогу. Во время, потому что когда бюджет внесен, а если 30-е, то сегодня уже у нас 9-е, практически 10 дней он уже висит везде. Его все видят, читают и так далее, и так далее. Это общедоступная информация. Так вот, у пациентских организаций возник вопрос, что по такому разделу, как развитие здравоохранения, так, в чем этот вопрос заключался? По вопросам оказания онкологической помощи. Там действительно произошла большая сдвижка. Смотрите, в федеральном проекте «Борьба с онкологией» на 2027 год заложено 3,87 миллиарда рублей именно на онкологию. Миллиарда, не триллиона, а миллиарда. Так? А в 2026 году там было аж 144,9 миллиарда. И возникает вопрос, а куда же деньги делись? Причем это не просто, а аж 141 миллиард пропал вроде бы. На самом деле никто никуда не пропал. Потому что немножко изменилась бюджетная роспись. И если цифра на онкологию показывалась как общая цифра, и она шла в бюджете, то в этом году, поскольку уже этот механизм запущен, механизм борьбы с онкологическими заболеваниями. Поэтому вот эта цифра 3,87 миллиарда рублей – это модернизация, диагностика и терапии, радиационные методы исследования, то есть то, что нужно довести. А остальное у нас, остальная сумма, лежит в ОМС. В ОМС. Причем, когда посчитали текущее финансирование на 1 сентября 2026 года, из тех 144,9, которые были написаны, да, было израсходовано только 44,9. То есть, а поскольку фонд ОМС, он, вот, допустим, если бюджетные деньги, 31 декабря пришло, все. Если ты не израсходовал, их снимают. А фондовские деньги, они идут переходящим остатком. Поэтому, кстати, этот комментарий уже был из уст министерства, что общая сумма расходов на 2027 год, она не уменьшилась. Хотя по росписи, если смотреть формально, 144 и 37,8, ну пусть 4.
2: Угу.
3: 141 вроде не хватает. Как это так? Вы все... Понимаете, даже если кто-то захотел это сделать, он бы не сделал, потому что это разрушение всей системы оказания медицинской помощи. Это не просто, знаете, такие бюрократические бирюльки какие-то. Поэтому на этот счет оснований для волнения нет. И, конечно, вопрос, связанный с такой очень серьезной темой, которая, может быть, успеем дойти еще раз, это борьба с сахарным диабетом. Так? На 2027 год 9,54 миллиарда рублей, из них сумма 5,7 миллиарда. Это на систему непрерывного мониторинга глюкоза детей диабета первого типа. Потому что там мы смотрим сахар в крови. Вот. Это и вся аппаратура, которая нужна для контроля, это и тесты, которые... Вот. Поэтому а лечение, собственно, оно тоже частично, в большей части, идет по ОМС. ОМС – это отдельный бюджет, который будет рассматриваться... Ну, он рассматриваться будет в связке с
2: федеральным,
3: но отдельно рассматривать после того, как будет принят федеральный бюджет. Вот в чем состоит. Ну, кардиология, то есть, в принципе, те бюджетные обязательства, которые берет государство, а фонд ОМС – это тоже государственный фонд, они, в общем-то, каких-то оснований для тревоги не внушают. Другое дело, что можно, как говорится, денег много не бывает, их всегда мало считается. Ну вот видите, в прошлом году даже не израсходовали ту сумму, которая была, 144. Но она не пропала, она перешла через УМС, как переходящий остаток, в...
2: В следующий бюджет.
3: Да, бюджет. Не, бюджет будет приниматься, но переходящий остаток будет учитываться. Он уже находится в фонде ОМС.
2: То есть сэкономили деньги, ну, в общем, можно так сказать.
3: Сэкономили, да, их не израсходовали, потому что, видимо, там, ну, дали ту сумму, которая не была подкреплена какими-то мероприятиями и так далее. Но она не пропала. Она ушла в переходящем остатке. Вот как бы я прокомментировал. Все остальное вроде там, ну, как обычно идет. Но вот эта сумма 7 триллионов, она еще добавляется деньгами региональными, региональных бюджетов. Потому что государство здесь берет вот основные вещи. Гарантированную медицинскую помощь в рамках ОМС, которую мы расширили за этот год. И с сентября месяца началась большая программа диспансеризации. Что, в принципе, в какой-то мере испортит показатели, потому что при диспансеризации выявляются болезни, те, которые люди не обращали внимания. Они не обращались, а раз не обращались, значит, вроде и диагноз им никто не ставил. Но этот рост заболеваемости будет давать отдачу потом, потому что если заболевание выявлено на ранних стадиях, то его легче лечить, дешевле лечить. И самое главное, что это будет идти на пользу тому человеку, который прислушается, в том числе и к нашим с вами стенаниям. Идите в диспансеризацию, она бесплатная. Найдите время, не ленитесь. Вот. Она даст людям возможность затем оценить это. Ну, во-первых, это хороший стимул обратить внимание на собственное здоровье. А самое главное, она прививает, делает хорошую, такую, будем говорить, в переносном смысле прививку, что здоровье – это... Оно само собой не приходит. Даже если оно у тебя есть, ты его должен беречь. И очень грамотно беречь, опираясь на данные диспансеризации, на индивидуальные режимные мероприятия по физической активности, по питанию, по, в том числе и по условиям работы, труда и так далее, и так далее.
2: Ну, коль скоро слово «прививка» прозвучало, самое время про прививки и поговорить. Тем более, что тема, ну, крайне горячая, и я так понимаю, что вас часто об этом спрашивают, и волнуются люди по поводу гриппа, конечно, и говорят, вот новые штаммы, вот они появились, как бы не заболеть, и, так сказать, тема продолжает оставаться горячей.
3: Она не горячая, она, это радует, с одной стороны, интерес к этой проблеме. Потому что пока у нас интерес есть, а вот охват прививками не очень большой. Смотрите, вот по данным последним данным официальных органов привилось всего лишь 11,6 миллиона человек.
2: Ну, это очень мало, да. Получается,
3: при том, меньше 10%. При том, что Минздрав закупил 56 миллионов. Мы даже еще... Пятую часть не защитили. Пятую часть не защитили от своего. Вот. Поэтому по сороковой неделе у нас в двух регионах, по-моему, отмечается. Нет, да, эти. Превышение среднемноголетнего уровня вот того коридора, потому что...
2: Заболеваемости или прививаемости?
3: Заболеваемость.
2: Заболеваемость уже.
3: Да. Но гриппа пока мало. Гриппа там единицы выявляются. А вот разговор о том, что в России выявлены новые штаммы, от которых мы защищены, ну, это повод для моих... нареканий в область журналистского сообщества. Я понимаю, что в вашей профессии сегодня заголовок играет ключевую роль в привлечении внимания, но он некорректный. Они не появились. Мы, раз мы прививаем, вот мы говорим, давайте идите на прививку, значит, у вас нет иммунитета, который нам нужен от гриппа. И высказывание, неосторожное высказывание одного нашего, моего коллеги из института Смородинцева в Петербурге было преподнесено, что вообще оказалось неожиданностью.
2: Просто половину фразы украли журналисты. Фраза звучит целиком так. В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, да, что свидетельствует о приходе новых штаммов вируса гриппа, которому у нас нет иммунитета. Они... Первую часть убрали, вторую оставили.
3: Да, это да. И получилась катастрофа.
2: Да.
3: Более того, мы каждый год говорим о том, что у нас появляются новые штаммы. И те новые штаммы, кстати, правильно сказано было, что три новых, и они все нами с вами неоднократно назывались. Для особо любопытствующих повторю, что в этом году мы в вакцину включили H1N1, вирус типа А, Миссури. А до этого был тоже H1N1, но немножко с другим названием. Почему Миссури? Потому что первый раз его выявили в Миссури. Так? Потом Дайвин H1, H3N2 и штамм Б, который называется Токио. Линия Виктории. Вот три новых штамма, которые за прошлый сезон обошли, сделали генетический дрейф, изменили свое лицо, и те антитела, которые мы выработали в результате прививок, перенесенных заболеваний, они на них уже не реагируют. Для них они непонятные, понимаете? Поэтому мы и ввели новых три штамма, которые предположительно будут доминировать в этом сезоне, сделали вакцину, и вас призываем, придите, привейтесь. Вот. Единственное, что, за что можно оправдать ваших, тех, которые извратили слова, что, может быть, испуг кого-то заставит прийти привиться. Хотя...
2: Или испуг их заставил это написать.
3: Хотя, нет, испуг их не заставил. Они сделали все преднамеренно, чтобы привлечь внимание, получить свои рейтинги и, может, даже премию. Но, я вам скажу, что здесь нарушена норма закона. В законе, который называется закон о иммунопрофилактике, у нас прописан один принцип вовлечения в прививку, чтобы прививались. Информированное согласие на прививку. И слово «напугать», «устрашить» там не присутствует. Поэтому в данном случае это закон. И я попробую вот против вашего коллеги подать в суд. И пусть попробует наше... защитить редакцию, потому что она нагнетает, заведомо извращая суть изложенного материала. Как вы считаете?
2: Поддерживаю вас полностью.
3: Вы должны возмутиться, сказать, как это так?
2: Нет,
3: где свобода слова? Потому что вы же на той стороне баррикады.

0: вот больше 2 недель идут прививки, а он вдруг заболеет. И все, зачем это? Ну, есть возможность, пойди привейся. Вот. Поэтому, ну, самое главное у нас в этом плане – это школьники. Потому что за них же решают мамы с папами. А мамы все у нас воинствующие антиваксеры. Как же так, моего Петеньку, он здоровый, а вы его прививаете. А у него там диатезик был. Сама мама, кстати, привитая.
1: Ну, конечно. Это как с заголовками. Геннадий Георгиевич, прервемся на новости. После новостей продолжим разговор. Оставайтесь на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник».

0: Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте. Две жительницы Запорожской области задержаны по подозрению в госизмене. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ России. В ходе расследования удалось установить, что женщины через приложение украинского банка переводили деньги на расчетные счета, которые использовались в интересах ВСУ. Президент Владимир Путин завершил рабочую программу своего визита в Туркмению. Глава государства сел на борт самолета специального летного отряда России, который вскоре отправится из международного аэропорта Туркменбаши. Глава государства за эти два дня принял участие сразу в двух саммитах – СНГ и Каспийском экологическом, а также провел две полноформатные двусторонние встречи с хозяином саммита, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Заявление российского лидера есть в Макс-канале «Радио Спутник». Экс-глава МИДа Австрии, руководитель центра «Горький» СПБУ Карин Кнайсель отметила стремительную милитаризацию Германии и не исключила, что европейские столицы захотят начать войну против России. Она отметила, что среди европейских стран Германия инвестирует в перевооружение больше всех, взяв курс на войну. Госбюджет и политическая повестка в Берлине теперь определяются российской угрозой, подчеркнула она. По оценке Кнайсель, вступая в конфронтацию с Россией, европейские лидеры руководствуются патологической одержимостью русской угрозой и желанием отвлечь внимание от внутренних проблем, в том числе стимулируя экономику через военную промышленность. Увеличение охвата граждан лекарственным обеспечением идет в России при сохранении прежних ресурсов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья. Он отметил, что во многом это обусловлено развитием отечественной промышленности и системы организации закупок. Мурашко также добавил, что снижение административной нагрузки фиксируется в медучреждениях России благодаря развитию современных информационных технологий. Почти 90% сотрудников уже сегодня не чувствуют ее. Словакия рассматривает возможность организации поставок газа в республику из Алжира, Азербайджана и США. Об этом сообщила министр экономики страны Дениса Сакова. Она отметила, что новый контракт на поставку газа в объеме, способном покрыть треть потребления Словакии, республике потребуется с сентября следующего года. Согласно плану Евросоюза, с января следующего года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени полностью остановят импорт российского трубопроводного газа. Словакия, которая получает российский газ по турецкому потоку, в апреле подала иск в суд Евросоюза против запрета на его импорт. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Профилактика с Геннадием Онищенко.
2: Вторая часть программы «Профилактика» с Геннадием Онищенко начинается прямо сейчас. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Григорьевич Онищенко в нашей студии. И вот во второй части вопросы профилактики будут еще более актуальны, поскольку начинаем мы с темы психического здоровья и недели психического здоровья. Она так и называется, да, неделя сохранения психического здоровья, объявлена Министерством здравоохранения с 5 по 11 октября.
3: Вот, уже идет. А первопричина этой недели – это Всемирная организация здравоохранения, и у нас есть так называемый день 10 октября.
2: Завтра.
3: Завтра. То есть мы в канун, в общем-то, события такого... знакового события в профилактике, в предотвращении заболеваний, потому что Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября. А вот почему неделя, это мы уже не раз об этом говорили, я думаю, повторить надо об этом. Наше министерство взяло правильную линию, она накануне какого-то дня... Ну, в данном случае не накануне, потому что неделя с 5 по 11, А 10-е, оно делает неделю, посвященную там кардиологическим заболеваниям. Потому что правильно, что такое один день?
2: Даже вот, если это день зарплаты, а 10-й день зарплаты, день психического здоровья.
3: Ну, это да, это такое глубокое проникновение в понимание сущности этого дня. Так не в этом дело. А когда это неделя, уже можно и нужно составить план. Нужно какие-то мероприятия провести, да? То есть больший охват населения, напомнить ему, что психическое здоровье наряду с физическим здоровьем, хотя это взаимосвязанные вещи, очень важно. Так вот, вернемся к Всемирному дню психического здоровья. Почему он есть? Ну, смотрите. Миллиард людей, а если учесть, что у нас 8 миллиардов населения, значит, каждый восьмой живут с диагностированным психическим. Диагностированным, это надо подчеркнуть. Вот. А сколько недиагностированного психического здоровья, то это цена. Ну, и то уже большая цифра. Каждый восьмой. К 75 годам каждый второй уже имеет этот. А мы говорим об увеличении возраста. И у нас возраст уже 74,5. Но вот кто подошел к этому возрасту, а у нас задача к 36-му 80 лет, да, средняя продолжительность предстоящей жизни, то есть здесь эта цифра как бы более тревожно звучит. Поэтому вот у нас сейчас открыли новую профессию долголетия, да, врач долголетия, кабинеты долголетия. Вот там как раз эта тема будет одна из актуальных, потому что каждый второй будет иметь это все. Тревожные расстройства – это самые распространенные, это одна из вариаций психического здоровья, тревожное расстройство. В течение жизни им страдает до 30% взрослых. То есть 30%, ну, это практически каждый третий уже, так? Расстройство личности – это 10% населения планеты. Так? Депрессия – это 30 миллионов человек в мире живут с этим диагнозом вот, сегодня. Так? Что касается наших данных, мы распространенность психических расстройств в мире и в России демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. То есть мы растем по этим заболеваниям, как и во всем мире, но это нас мало утешает. Давайте думать о себе. Что говорит наш Росстат, официальная статистика государственная? В России за 4 года выросла заболеваемость депрессиями, стрессовыми и тревожными расстройствами на 21%. То есть вот то, что мы идем в тенденции устойчивости, за 4 года 21%, это каждый пятый. То есть большая цифра. Общий прирост первичной заболеваемости психическими расстройствами за тот же период составил 18%. И сегодня у него на 100 тысяч населения... А, нет, это просто в абсолютах. 453,9 тысяч случаев в год. Вот это первичная заболеваемость. Представляете, 500 000 в год мы добавляем на эту показатели психического расстройства, включая шизофрению, остаются стабильными. Но это уже психиатрия, это уже не психология, а психиатрия, так? И основной прирост приходится на пациентов непсихотическими расстройствами, в том числе достигает 1,6 миллиарда в 2024 году. Это, опять же, статистика мировая. Поэтому что нужно делать? Понимаете? Поэтому сначала надо вспомнить, что такое психическое здоровье, да? Что оно для нас значит? Это нам помогает учиться, работать, принимать решения, справляться с трудностями, поддерживать отношения между собой, да, эмоциональное, психологическое и социальное благополучие тесно связано с общим состоянием организма. Это то, что я уже сказал, но более развернуто. Это значит, что физическое здоровье, оно как бы является базисом для психического здоровья. Бывает, когда человек уже психиатрия, и он физически здоров, но психического здоровья не бывает, когда нет физического здоровья. Так? Быть психически здоровым – это не означает всегда находиться в хорошем настроении. Грусть, волнение, раздражение – это естественные эмоции. Другое дело, как мы ими управляем. Да? Вот. Ну, а вот слово «стресс» – это более такая… Стресс – это естественная реакция организма на трудности, ситуации, связанные, которые требуют адаптации, и могут вызвать экзамен, новая работа.
2: Прямой эфир.
3: Переезд. Ну, прямой эфир у нас уже рабочее состояние. Она у нас может только грусть вызвать.
2: Или радость.
3: Да. Вот. Поэтому… Справляться со стрессом, да, как и проявления, кстати, это тоже немаловажно. Это и головные боли, и мышечное напряжение, и дискомфорт, даже расстройство желудочно-кишечного тракта бывает при стрессе. Нарушение сна, изменение аппетита, тревога, раздражительность, расслабленность. Вот эти все угнетённые состояния, вот, от этого это зависит не только от внешних факторов, но и зависит, допустим, ну, вот на примере от метаболизма, от обмена веществ, это может зависеть. С возрастом это все усиливается. И вот на примере такого гормона, как тестостерон, это мужской гормон, который способствует в том числе и процессу запускания новой жизни, вы понимаете, о чем я говорю. Но вот отсутствие снижение тестостерона, она как раз вот обуславливает вот эту симптоматику. Человек занимается физически, а ему это не приносит радости, да?
2: Ну, конечно.
3: Вот. У него постоянная подавленность.
2: Все эти выгорания, да?
3: Вот. Да, тревожность. Угу. Поэтому для поддержания тестостерона, как одного из факторов, приводящих к этому, что нужно делать? Это следить за своим физическим здоровьем. Это адекватная физическая активность. Это сон. Это нормальное питание. Что касается нормального питания, цинк нужен. А что такое цинк? Цинк – это я про тестостерон говорю.
2: Да-да.
3: Который является базовым условием для, в том числе, наряду с другими гормонами. Так вот, цинк – это у нас… Морепродукты – это чечевица. Чечевица – это крупа такая есть. Она тоже полезна. Но, как правило, все равно, как мы уже говорили, не сбалансируешь так питание, чтобы все было. Поэтому есть биологически активные добавки, которые в том числе, вот, допустим, есть набор витаминов. Наряду с набором витаминов идет еще и набор микроэлементов. И там четко написано – железо там есть.
2: Магний.
3: Для крови.
2: Калий,
3: да.
2: Кальций и так далее.
3: Да, и вот это все, это надо за этим следить, это надо этим заниматься, и тогда мы с вами справимся с проблемами психического здоровья, хотя одним из, кстати, рекомендаций для поддержания психического здоровья и наряду с, там, с новым режимом питания, физической активностью, снизить объем получаемой информации, особенно новостной.
2: Если это не к нам.
3: А мы с вами в первой половине обсуждали очень такую яркую тему. Да, у нас появился новый штамм грипп. Все, ребята, готовьтесь.
2: Да. Будет
3: тут-то
2: хуже.
3: Тут-то все и началось. А оказывается, все это было заранее предрешено. Вот. Поэтому давайте, мало того, что мы будем, я обязуюсь со своей стороны меньше смотреть новости, а вы со своей стороны, как журналист, обязуетесь давать их адекватными, а не устрашающими.
2: Я готов, я клянусь практически, да. И я вот очень стараюсь.
3: За все свое журналистское сообщество вы, конечно, не будете отвечать, но за себя это уже большой вклад в сохранение психического здоровья.
2: Давайте обсудим тему близорукости, потому что тема важная и очень много статистики сейчас. Правда, ну, как обычно, когда мы говорим о статистике, у нас тут скоро, тут еще Всемирный день зрения, я так понимаю, где-то назревает.
3: Нет, это просто нормально. Так, сколько?
2: Есть и такое, да.
3: Да, значит, итак.
2: Третье место в мире мы занимаем по близорукости, после Японии и Южной Кореи.
3: Это правильно вы говорите, но у японцев 86% детей и подростков.
2: И там все в очках.
3: У нас 70%, у южных кореян 73%, а мы 46%. Но это все равно очень плохо. Очень плохо. И вот здесь мы, конечно, ну, если говорить о мире, это нарушением зрения, включая слепоту, страдает 2,2 миллиарда. Мы, если мы там говорили 1 миллиард, здесь 2,2. Вот. Еще совсем недавно близорукость, или как мы ее называем по-своему, миопия, она у нас воспринималась как проблема конкретного человека. Было мало у нас близоруких, там надевали очки детям вовремя, они корректировали, вот, и всего. Сегодня, вот, учитывая эти цифры, 46% близоруких у нас, это каждый второй, без небольшого.
2: Ну да.
3: Да. Здесь это уже наша проблема общественного здравоохранения. Вот как мы говорим с вами, об онкологических заболеваниях, кардиологических, эндокринологических. Это проблема общественного здравоохранения, потому что огромное количество нашей популяции российской поражено. Вот теперь близорукость за несколько десятилетий стала именно такой.
2: Насколько это связано с... Ну, мы же понимаем, что это связано с поведением родителей, да? А сколько это связано с генетикой?
3: Ну, генетика одной из составляющих является. Одной из составляющих.
2: То есть, если у родителей кто-то близорук, то есть большой шанс, да, что...
3: Есть, но большой шанс, но если все соблюдать, это 30 сантиметров, это должное освещение, это свет слева, это...
2: Не читать лежа, вот это все.
3: Да, да, да, это все, чтобы там был колонтитул нужный, яркость нужна и так далее. Хотя, даже если наполовину это соблюдать, это уже сохранит, так? Вот. Что еще, кроме этого? Это что? Главное, как по-нашему считается, это вот, смотрите, это и гаджеты, они в том числе. Потому что
2: это же и шрифты, и вот это перелистывание скроллингом, то, что теперь называется, да, бесконечное вот это листание, особенно перед сном. Я, знаете, что хотел уточнить?
3: Не там на психологию больше влияет, да.
2: Я хотел уточнить, ведь сейчас близорукость, ну как это, можно так сказать, лечится, да, если это просто близорукость. То есть с ней стало проще. Раньше же кроме очков ничего не было, там еще 20-30 назад. А сейчас операции по лечению обычной близорукости, штука обычная же, да? То есть легко исправляют ее там минус на единицу, такие их делают быстро, насколько я знаю. То есть ситуация все-таки лучше стала и в стране, и в мире с этим. То есть можно пойти там, да, и снять очки после операции и больше никогда о них не вспоминать.
3: Можно и так, да. Можно, ну вот смотрите, у детей, может быть, еще у них же продолжается рост глазного яблока. Угу. То есть физика...
2: Работает.
3: Работает, да. Это тоже является. Ну, значительную роль, как мы уже сказали, играет генетика, так? Вот. Смартфоны. Смартфоны, тут надо смотреть на все, нагрузку, на их качество и так далее. Что еще, наверное? Ну, витамины. Потому что витамины, как говорится, кушай морковку и будет.
2: Ну, витамин А, да?
3: Да, витамин А, это вот. Вот. Гимнастика глаза, почему-то, потому что если человек сидит, постоянно читает, не делает перерыв, не дает отдохнуть, это тоже играет большую роль. Потом что?
2: То есть не критичная ситуация.
3: Ну, как не критичная? Ну зачем этого в раннем возрасте, да еще такие рекорды ставить, входить в тройку в мировую? Зачем? Ведь природа нам дала глаза не для того, чтобы мы их портили. Поэтому критичная. Давайте будем считать, что она критичная, чтобы ну, привлечь к этому внимание. Фактором еще может являться там короткий день, да, зимой. Светового дня нет, ограниченные возможности, темное время суток. Это тоже играет, но это такая, будем говорить, которая... ну, не, ну, как это?
2: Косвенная причина.
3: Косвенная причина, которую повлиять не, нельзя. Ну, там, прогулки и так далее. Поэтому прогноз, который делается для, по ухудшению, почему мы в тройку вошли? Я думаю, что это к нам сейчас, к нам с опозданием все-таки пришла вот эта массовая... даже не цифровизация, а смартфонизация общества, и наши дети. Я думаю, что если мы зарегулируем этот процесс с точки зрения время ограничим пользование детей, откажемся от, может, каких-то заранее непродуманных решений по переводу.
2: Стандарты какие-то поменяем.
3: Да. Это приведет к тому, что, ну, вот каких-то таких вот, ну, я бы сказал, решений, которые вот сегодня нас пока нет, но проанализировать все ошибки и дать возможность, потому что медицина здесь практически не виновата. Медицина просто является в данном случае констататором факта и попыткой его поправить. Но никак не... Это наш образ жизни.
2: Давайте, вот у нас осталось две минутки, уделим их железу.
3: Да.
2: Потому что очень интересная статистика. Растет потребление БАДов и лекарств с железом. Особенно у прекрасной половины человечества. Почти 15 миллиардов рублей потрачено, вот такая вот статистика, на БАДы и лекарства с железом. А есть вообще какие-то способы получать железо не через БАДы, а, не знаю, через еду, может быть, через что-то еще? Не,
3: ну, всю жизнь получали. БАДы – это явление, которое имеет четкую историческую дату. О БАДах мы заговорили, и вообще само словосочетание «биологически активные добавки» в нашу действительность пришло где-то в 94-93 году. И я об этом много раз рассказывал, что вот будут подменять лекарства.
2: Ну, где взять железо?
3: Вот. Железо есть у нас прежде всего в яблоках. Яблоки – это очень хороший. Сейчас сезон яблок, пожалуйста, ешьте эти яблоки. Но одними яблоками...
2: Не наешься.
3: Сыт не будешь. Так и не получишь все, что нужно. Поэтому сам факт биологически активных добавок, содержащих железо, он хорош. Он хорош, потому что мы в свои 2200 калорий, которые нам усредненно среднестатистическому россиянину нужны, это мы никак не наполним естественными продуктами питания. Девушки почему к этому? Ну, здесь и физиологические кровотечения, которые естественные кровотечения, которые они
2: 20
3: влияют
2: секунд у нас осталось.
3: И у женщин это, как правило, больше анемии выражены, чем у мужчин зачастую бывает. Поэтому надо заниматься, надо следить, надо принимать, но не увлекаться, потому что это опасно.
2: Спасибо, Геннадий Григорьевич. Ешьте яблоки. Это я обращаюсь к нашим
3: слушателям. Нет, нет, не только яблоки. Не надо упрощать.
2: Хорошо. Это была программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. До встречи через неделю. Оставайтесь на радио «Спутник».

Страна героев. Станислав Хохлов. Десантное подразделение под командованием подполковника Станислава Хохлова прикрывало движение колонны наших военных. В темное время суток в лесу командир обнаружил хорошо замаскированные укрепления противника. Десантники вступили в огневой контакт с врагом. Часть солдат и офицеров ВСУ была нейтрализована, часть прекратила сопротивление. В штабном помещении были обнаружены важнейшие документы, указывающие на планы и ресурсы врага. В ходе дальнейшей разведки бойцы под командованием подполковника взяли в плен две группы диверсантов. У них были обнаружены координаты позиций, механизмы корректирования огня артиллерии, телефоны с фото и видео результатов артобстрелов. Информация была ценнейшей. Уже через несколько дней Станислав Хохлов с боевыми товарищами участвовал в освобождении стратегически важного населенного пункта. Он корректировал огонь артиллерии, получил ранение, но самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил участие в бою. Результаты говорят сами за себя. Были сожжены два самоходных артиллерийских орудия и два пикапа с установленными на них минометами. Поселок был взят под контроль. Страна героев.

0: В эфире радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Мариуполе Цхинвали. Столько же. В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте в этом выпуске. Боевики совершили теракт в Запорожской области. Владимир Путин и Никол Пашинян на ногах пообщались на полях саммита СНГ. Бюджет России на следующий год покрывает расходы на льготные лекарства в полном объеме. Подробности далее. Боевики совершили теракт в Запорожской области. Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в городе Васильевка при эвакуации раненого. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона. До этого в результате удара беспилотника пострадал мирный житель. Медики повезли мужчину в больницу. В этот момент ВСУ совершили повторный удар. Пациент доставлен в местную больницу. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на ногах пообщались на полях саммита СНГ в Туркмении. Кадры короткой беседы показали армянские СМИ. На них, в частности, видно, как Путин во время беседы похлопал Пашиняна по плечу. Саммит прошел в национально-туристической зоне Аваза на побережье Каспия в Туркмении. Российский лидер в ходе своего двухдневного визита принял также участие в Каспийском экологическом саммите и провел две полноформатные двусторонние встречи с хозяином саммита, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Заявление российского лидера есть в МАКС-канале «Радио Спутник». Посольство России направило черногорской стороне запрос с требованием обеспечить консульский доступ к задержанному в стране основателю проекта «Рыбарь» Михаилу Звинчуку и другим россиянам. Об этом заявили РИА Новости в российской дипмиссии. Сегодня стало известно, что российский блогер и его супруга задержаны в городе Рисен. Посольство России в Черногории сообщило РИА Новости, что потребовало у черногорской стороны разъяснить причину задержания основателя проекта «Рыбарь». Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что российские дипломаты займутся вопросом. Бюджет России на следующий год покрывает расходы на льготные лекарства в полном объеме. Ограничений на них не предусмотрено. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья. Он уточнил, что всего на эти цели в адрес регионов законопроектом запланированы 113 миллиардов рублей в следующем году. Министр также отметил, что проект бюджета здравоохранения взвешенный, сконцентрирован на ключевых проблемах пациентов. Он учитывает вызовы и долгосрочные приоритеты. Словакия заполнила хранилище газом в необходимом для отопительного сезона объеме. Об этом сообщила министр экономики республики Дениса Сакова. В конце сентября она заверила, что словацкие потребители будут обеспечены достаточным объемом газа предстоящей зимой. Сакова также добавила, что Словакия рассматривает возможность организации поставок газа в республику из Алжира, Азербайджана и США. Она отметила, что новый контракт на поставку газа в объеме, способном покрыть треть потребления Словакии, республики потребуется с сентября следующего года. Сотрудники регионального общественного транспорта в Нидерландах начнут бастовать со следующей среды с требованием повысить зарплаты и улучшить график работы. Об этом пишут СМИ. Как отмечается, водители автобусов и машинисты будут бастовать по одному дню в неделю вплоть до Рождества. По данным СМИ, переговоры о новом коллективном трудовом договоре зашли в тупик после 8 раундов консультаций. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: «15.04 в российской столице. Начинаем информационные эфиры на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов, Лизо Хабалова. Всем здравствуйте.
3: Всем здравствуйте. Сразу хочется сказать о том, что впереди у нас целый час самых разных, актуальных и очень интересных тем.
2: Да, коллеги сообщают, что президент Владимир Путин уже завершил рабочую программу своего визита в Туркмению. Глава государства сел на борт специального самолета и затем намеревается вылететь в Россию. Вот итоги, соответственно, рабочей программы, того, что президент заявил на саммите глав государств СНГ, и еще там, в принципе, новости, касающиеся СНГ, будем сейчас обсуждать вместе с руководителем Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковедом, писателем, переводчиком, автором телеграм-канала «Восток-Запад. Правда и вымыслы» Кириллом Катковым. Кирилл Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Владимир Владимирович говорил в том числе о неких ограничениях в торговом взаимодействии между странами СНГ для того, чтобы достичь вот гораздо больших успехов во взаимной торговле. О каких ограничениях идет речь? Где еще нужно поработать?
4: Ну, вы знаете, каждая страна для того, чтобы оградить свою экономику от конкурентов, и для того, чтобы экономика развивалась, она выстраивает определенную систему протекционистских барьеров. Ну, я говорю о странах, которые хотят поддерживать свою экономику. И, значит, после того, как, собственно, появилась СНГ, значит, страны, входящие в него, пошли далеко не всегда одинаковыми путями развития и, соответственно, стали возводить определенные таможенные барьеры, вводить таможенные пошлины, ну, для того, чтобы свою экономику как-то защищать. Вот, вероятнее всего, речь шла именно об этом.
2: А баланс между как раз защитой национальной экономики и диалогом с соседями, он сейчас, с вашей точки зрения, выстроен?
4: Смотря у какой страны.
2: Ну, например, давайте про нашу страну.
4: Вы знаете, в нашей стране должна быть политика разумного протекционизма. То есть то, что мы можем сами производить, мы должны это производить по возможности сами. То, что мы пока не можем производить, ну, что поделать, приходится закупать у более развитых соседей, но ровно до той поры, пока мы сами не научимся это производить. Вот такая должна быть политика. Потому что любая страна, которая успешно подняла свою экономику, она всегда начинала с введения протекционистских пошлин. Это абсолютно нормально, так и должно быть. Полное снятие протекционистских барьеров очень быстро может привести к закабалению страны, любой причем, и превращению ее в придаток более развитой страны.
3: А также хочется понять, впервые в саммите участвует президент Ирана. Хочется понять, это что-то меняет, о чем-то нам это говорит.
4: Вы знаете, дело в том, что Иран, он граничит с странами СНГ по вот бывшей советско-иранской границе в бассейне Каспийского моря. Ну, южный берег Каспия, он входит в состав Ирана. Поскольку там в повестке заявлена тема, связанная с Каспием, то Иран в этом не может не участвовать. Там говорилось про обмеление Каспия, там еще чего-то. Поэтому Иран в этом, конечно же, имеет право принять участие.
2: То есть такой формат, он перспективен с точки зрения именно проблематики даже не столько СНГ, сколько в целом всего региона?
4: Да, с точки зрения всего региона, ну и плюс, не будем забывать, Иран – это страна, которая занимает стратегическое положение, она находится между Центральной Азией и Персидским заливом. То есть Иран всегда был перекрестком торговых путей, начиная с Великого Шелкового пути и кончая нашим временем. Поэтому участие Ирана абсолютно закономерно.
3: Еще там, конечно, очень много во всех почти статьях, которые удалось прочитать, там штук 5, наверное, я успела прочитать по этой информации, и везде говорят о том, что были закрыты для прессы заседания, вот, причем обсуждали широкий круг вопросов. Вот единственное, что сообщается, ваше предположение, как вы думаете, что могли обсудить, и, может быть, о чем-то даже успели договориться?
4: Вы знаете, учитывая то, что принимает Туркмения, а Туркмения – это страна с пятыми по величине газовыми запасами в мире и страна с уродливой монотоварной экономикой, 90% экономики газ, все, кстати, завязано на Китай, там газ законтрактован, по некоторым данным, на 40 лет вперед, но никаких открытых данных в доступе практически нет. Туркмения очень закрытая страна, с визовым режимом, с нами, кстати, тоже визовый режим. Значит, поэтому, о чем они там говорили, нам остается только гадать. Но, скорее всего, речь шла об экономических вопросах. Ну и потом, не забывайте, исполнилось 35 лет с появления такой структуры, как СНГ. Многие даже успели забыть, что это такое. И надо как-то вот этот формат оживить.
2: Говоря об экономике, тут также сообщается, президент со своей речи указал, что доля в коммерческих операциях между странами СНГ национальных валют превысила 90%. И мы продолжаем осуществлять действия, связанные с тем, чтобы на нас не повлияли в ряде вопросов иностранные недружественные организации и, в принципе, страны. Вот есть ли сейчас над СНГ некая угроза большой санкционной дубинки, которая, если мы продолжим направление в данную сторону, будет задействована?
4: Ну, вы знаете, некоторые страны, входящие в это самое СНГ, они давно уже присоединились и скрупулезно даже в некоторых отношениях соблюдают санкции, введенные против России. Так что о чем здесь говорить? Конечно, это присутствует.
2: Да, и есть ли какие-то возможности для обхода этих санкций, помимо параллельного импорта, о чем мы говорим, вот и в чем эти страны как раз нам и помогают?
4: Да, значит, они тоже этим занимаются, но не забывайте, что с их стороны это определенный рычаг давления на Россию. То есть, грубо говоря, ну, вот возьмем, например, тот же Казахстан. Значит, вся политика этой страны заключается в том, что мы как бы будем постепенно отмежевываться от России. Значит, при этом на словах мы будем заявлять о дружбе, о том, что у нас общие интересы, там, общая граница, все такое. Но вот санкциями мы будем это использовать как рычаг давления. Не только санкции как рычаг давления. Возьмите страны Средней Азии, которые, ну, лидеры которых говорят, вот забирайте излишки нашего населения, иначе у нас тут начнется второй Афганистан. Так что это тоже рычаг давления.
2: Угу. Благодарим вас, Кирилл Анатольевич, за беседу. Кирилл Катков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед, писатель, переводчик, автор телеграм-канала «Восток-Запад. Правда и вымысла».

0: Я вот задумалась, как много в последнее время происходит разного рода учений. Причем мы об этом говорим, говорим и говорим. То здесь, то тут, то там. И вот снова очередные учения.
1: Да, обстановка в мире не способствует безопасности, к сожалению. И вот с 13 по 23 октября в Италии пройдут ежегодные учения блока НАТО Steadfast Nun. В них примут участие 17 стран Альянса. Выясним, что будут испытывать, какие технологии, и к чему нам, в принципе, готовиться, насколько это для нас может быть опасно, а может и нет. Вот сейчас как раз и выясним. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин с нами. На прямой связи. Виктор Николаевич, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Подскажите, пожалуйста, учения НАТО говорят, что плановые, говорят, что все хорошо, но тем не менее ядерную компоненту там, пусть и не в виде зарядов, но все равно испытывают. Это действительно плановые действия или нам все-таки таким образом пытаются напомнить о том, что НАТО не дремлет?
2: Ну, безусловно, учения плановые, они проходят каждый год, и они проходят каждый год в тех странах, на территории которых расположено американское ядерное оружие. А это 5 стран, это Италия, это Нидерланды, это Бельгия, это Германия и Турция. Вот. И то, что они представляют для нас угрозу, это очевидно. Объясняю почему. В НАТО есть комитет ядерного планирования. Туда входят все страны НАТО, кроме Франции. Франция свое ядерное оружие со времен Деголя никому не предоставляет и в этот комитет не входит. Вот. Но тем не менее, там Албания, там Финляндия, там самые маленькие страны, которые входят в НАТО, и крупные, безусловно, Франция не входит, угу. Великобритания, Соединенные Штаты и так далее. Но надо сказать, что создание такого комитета ядерного планирования, как вы понимаете, планирование ядерное у них происходит не против Венесуэлы или не против Алжира, а против России, потому что НАТО это так называемый оборонительный союз, который проявлял агрессию против Югославии, против Ливии, против Ирака, против Афганистана, Сомали и так далее, вот, которые никогда не нападали на НАТО. Вот. И он, безусловно, готовится к агрессивным войнам против нашей страны с применением ядерного оружия. Более того, создание этого комитета – это грубейшее нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. Первый пункт которого гласит так. Страна, обладающая ядерным оружием, ни прямо, ни косвенно, ни под каким предлогом не может знакомить страны, не обладающие ядерным оружием, с его созданием, применением, эксплуатацией и так далее. Второй пункт этого договора говорит, что страны, не обладающие ядерным оружием, ни прямо, ни косвенно, ни под каким предлогом не могут знакомиться с применением ядерного оружия, созданием его, эксплуатацией и так далее. Но, как вы понимаете, все страны НАТО, кроме Франции, знакомиться с применением ядерного оружия, с планированием применения этого ядерного оружия. И даже в случае участвует в учениях по применению этого ядерного оружия. Скажу больше. Страны, на территории которых находится американское ядерное оружие, летчики этих стран подготовлены к применению этого ядерного оружия. И самолеты, их истребители-бомбардировщики, многофункциональные истребители, оборудованы специальным как бы приспособлением для применения этого ядерного оружия. Ядерное оружие, которое находится в Европе, это американские бомбы с так называемого свободного падения Б-61 12-я серия. Аэродромы в Литве, в Латвии, Эстонии приспособлены для применения этих самолетов. А вот последний аэродром под Таллином, Эмери, который называется, находится в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Сами понимаете, какая-то угроза для нашей страны. Поэтому, когда мы говорим, наши руководители, президент нашей страны, министр иностранных дел нашей страны, говорит, что война, если на нас нападет какое-нибудь натовское государство, или они попытаются блокировать нашу Калининградскую область, о чем они регулярно говорят и о захвате Калининградской области, или о блокаде Финского залива, о чем мечтает эстонский министр обороны, то это мы будем вынуждены применить все виды наших вооружений, включая ядерные, и война против них будет очень короткая, не такая, как на Украине.
1: Да, это договор, к сожалению, с точки зрения НАТО, он кому надо договор, а кому не надо, может его не исполнять. Виктор Николаевич,
2: конечно.
1: А против Китая тоже боевые действия планируются? Потому что по логике бомбы американские, Китай для Соединенных Штатов сейчас тоже противник.
2: Безусловно, Соединенные Штаты планируют боевые действия против Китая. Не случайно они на территории Филиппин, на территории Японии, на территории Южной Кореи размещают свои ракеты среднего радиуса действия «Тайфун», вот, которые летают на дальность 2500-3000 километров. Ну, спрашивается, против кого они там размещают эти ракеты? Ну, против Китая, безусловно, так. Так что страны, которые обладают ядерным оружием, ну, например, Северная Корея, могут спать спокойно, их никто не тронет. А вот Ирак не обладал ядерным оружием, Ливия не обладала ядерным оружием, Иран не обладал ядерным оружием. Вы знаете, что с ними происходит, да? И произошло. Поэтому разговоры о том, о нераспространении ядерного оружия, это и договор, это, к сожалению, пустые декларации. Тем более, что Иран когда-то отказывался категорически от обладания ядерным оружием. Я думаю, теперь после агрессии Соединенных Штатов против Ирана, они задумаются о том, чтобы выйти из этого договора о нераспространении ядерного оружия.
0: Здесь еще хочется обратить внимание на то, что это сейчас самые масштабные учения предстоят, потому что раньше 13-14 стран принимало участие, сейчас 17 государств, и присоединились, вот я смотрю, Финляндия и Швеция, сообщается о том, что присоединились.
2: Ну да, безусловно, они члены НАТО. Финнам что-то не терпится, они 80 лет были нейтральным государством, жили припеваючи, а теперь вошли в НАТО и потеряли 50% своей прибыли от того, что прекратили сотрудничество с Россией, где покупали карельский лес, не вырубали свой. Вот, молочные фабрики на территории России. Был Саймонский канал, который из озера Сайма через территорию Карелии имели выход в Финский залив. А там на Саймонском озере у них промышленность металлургическая и так далее.
1: Да, они еще и туристов сколько российских потеряли. Там целые города в экономическом плане вымирали. Да. Виктор Николаевич, огромное вам спасибо, но, к сожалению, у нас время эфирное ограничено. Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке, был с нами на прямой связи.

0: ВКонтакте обратились в суд ЕС для того, чтобы оспорить санкции Евросоюза, которые в отношении нашей компании были введены. Напомним, что сейчас, поскольку Apple, Google соблюдают требования этого законодательства, то в App Store вы теперь приложение группы компаний ВК не найдете. С нами на прямой связи адвокат, член палаты адвокатов города Москвы Айрут Айрапетов. Артур Швамуныч, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, каковы перспективы у этого иска? Насколько сейчас Европейский суд готов учесть аргументы из страны, которая сейчас, мягко говоря, в Евросоюзе не в почете?
1: Да, чтобы не было путаницы, скажу для наших слушателей, что это не тот самый Европейский суд по правам человека, как суд Европейского Союза, если говорить правильно. Этот суд призван проверять и надзирать за объединенными европейскими органами, ну, в частности, Совета ЕС. В частности, то, что сделал компания ВК, это юридически обоснованный способ защиты своих прав. Здесь важно понимать, что даже в условиях санкционной политики решения Совета ЕС не обладают абсолютным иммунитетом от судебного контроля. И уже неоднократно суд Европейского Союза в принципе, отменял для российских субъектов, значит, санкции, введенные Советом Европейского Союза. Поэтому все основания у ВК, конечно, есть. Европейское право предусматривает возможность оспаривания любых санкций, любых абсолютно санкций, которые вводятся объединенными европейскими органами. И в данном случае говорить о том, что шансов нет у ВК, я не могу, потому что преюдиция, потому что ранее российским субъектам удавалось оспаривать те или иные санкции. При этом перспективы дела будут зависеть прежде всего от того, насколько убедительно обоснованы санкции, соблюден ли принцип пропорциональности при их вынесении и не допущены ли ошибки в оценке фактических обстоятельств. Дело в том, что бремя опровержения в суде санкций, которые основания для внесения санкций, согласно закону Европейского Союза, возложено на орган Совета Европы. То есть в данном случае Совет ЕС должен будет отвечать на иск ВК и обосновывать, почему он ввел эти санкции, почему он считает их профессиональными, обоснованными и так далее. Поэтому, конечно, шансы есть, тем более, что бремя доказывания в данном случае лежит на европейских органах, в частности, Совета ЕС.
0: Меня, знаете, что во всей этой ситуации волнует? То, что компании Apple, компании Google, они же не европейские. Почему они в угоду одному рынку, конкретному европейскому, запрещают нашим гражданам пользоваться нашими же продуктами, но на площадка-то американская? Как это, в принципе, работает?
1: Ну, вы абсолютно правы. В данном случае действуют правила Совета ЕС о вторичных санкциях. Учитывая то обстоятельство, что и Google, и Apple, и другие американские компании ведут свой бизнес, в том числе в Европе, они, даже если они этого не хотят, они вынуждены подчиняться европейским санкциям, чтобы не попасть под вторичные санкции Совета ЕС. А под вторичные санкции попадают те лица, которые не соблюдают санкции, введенные Европейским Союзом. И в данном случае, конечно, и Google, и Apple, как я понимаю, вынуждены соблюдать эти санкции, даже если они введены не американскими властями, а европейскими, потому что есть опасность в отношении них, что будут применены вторичные санкции.
0: Грубо говоря, чтобы не потерять большой рынок у себя еще.
1: Абсолютно верно, абсолютно верно. Да. И этот принцип домино действует, к сожалению, по всем санкциям, которые вводятся, независимо от того, кто их вводит, американцы, Великобритания или Совет ЕС.
0: Артур Шмамонович, у нас минутка буквально остается. Вопрос такой. Какие аргументы одна и другая страна могут предоставить в пользу того, что санкции законны, незаконны? Потому что вот какой точки зрения придерживается Европейский суд в данном случае?
1: Европейский суд должен будет проверить, сказали, обоснованность с помощью пропорциональности и фактических обстоятельств. То есть, когда Совет ЕС принимал

0: эти нарушения вводить такие жесткие ограничения.
1: Благодарим вас за комментарий. Артур Айрапетов был в эфире «Радио Спутник», адвокат, член Палаты адвокатов города Москвы. Сейчас выпуск новостей, потом вернемся в прямой эфир.

Войска Эстонии на границе с Россией. Контекст. Маленькая, но гордая Прибалтийская республика поменяла стратегию нацбезопасности. Теперь она исходит из концепции активной обороны. Речь идет о сосредоточении усилий по защите эстонской территории непосредственно у границы с Россией и установка на победу с первых же боев. Для этого подразделения вооруженных сил Эстонии переводятся на новые места дислокации. В частности, военную базу на 1000 человек возводят в Нарве, расположенной в непосредственной близости от российского Ивангорода. Таллин заключил соглашение на покупку 9 американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и ракет М-57 с дальностью до 300 километров. Аналогичный контракт на 9 южнокорейских реактивных комплексов с похожими характеристиками подписан с Сеулом. Оборонные расходы Эстонии в 2026 году выросли почти наполовину, до 2,5 миллиардов евро. В тесном союзе с Вильнюсом, Ригой и Варшавой Таллин выстраивает единую Балтийскую линию обороны. Заявление Москвы о том, что Россия не планирует воевать с Европой, этой великолепной четверкой при одобрении Брюсселя игнорируются.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник».
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Россия поддерживает разработку специального протокола в рамках Тегеранской конвенции по мониторингу Каспия. Об этом заявил президент Владимир Путин на Каспийском экологическом саммите. Он отметил, что текущие экологические вызовы требуют выработки совместных шагов по сохранению экосистемы Каспийского моря. Для этого необходимо максимально использовать потенциал уже действующих международных структур, в частности, конференцию договаривающихся сторон Тегеранской.

0: конвенции. Путин добавил, что на состоявшейся недавно в Тегеране очередной сессии конференции достигнута важная договоренность о скорейшем согласовании плана действий в связи с колебаниями уровня Каспия, рассчитанной на период до 2036 года. Заявление российского лидера есть в Макс-канале «Радио Спутник». Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер обсудили с президентом США свои предложения перед встречей с представителями Украины в Майами. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид. По информации СМИ, в обсуждении принимали участие министр финансов США Скотт Бессент и заместитель советника по нацбезопасности Майкл Нидхэм. Белый дом подтвердил, что встреча состоится 9 октября. Украину в Майами будут представлять глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Литва, Эстония и Латвия в письме к председателю Евросовета Антонио Кошти и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвали запретить транзит российского зерна через Евросоюз. Об этом сообщает эстонское правительство. Лидеры трех прибалтийских стран заявили, что Россия пытается ослабить украинскую экономику и в то же время ищет новые маршруты для экспорта своего зерна, в том числе через Балтийское море. Уточняется, что премьер-министр Эстонии также планирует поднять этот вопрос на заседании Европейского совета на следующей неделе. Спортсмены сборной России за два дня до вылета не получили визы для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах. Об этом сообщает Федерация гимнастики России. Мировое первенство, на котором будут разыграны путевки на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе, пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Накануне бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила РИА Новости, что 9 октября является последним рабочим днем посольства перед вылетом российской команды. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: В 15.33 в российской столице мы продолжаем информационный эфир на радио «Спутник». В студии Лисо Хабалова, я Михаил Алимов. Всем здравствуйте.
3: Всем здравствуйте еще раз. Мы продолжаем информационный час. Впереди еще три темы, очень разные и очень интересные.
2: Да, глава Минстроя Ирак Файзуллин провел совещание, в котором принимали участие представители органов власти Москвы и области, и там рассматривались вопросы, связанные с положением дел наших любимых застройщиков, а точнее взаимодействию застройщиков и банков. Минстрой России требует от банков мобилизовать ресурсы на поддержку застройщиков, тем, которым сейчас необходимо помочь. Выясняем, кому конкретно, почему такая ситуация сложилась. С нами на прямой связи вице-президент президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Константин Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Я так понимаю, что речь идет конкретно о застройщике «Самолет». Расскажите, пожалуйста, почему ему там уже и кредитный рейтинг понизили, что сейчас происходит с крупнейшим российским застройщиком?
4: Ну, я не знаю, что с ним на самом деле происходит, но я думаю, что речь идет все-таки о поддержке всей строительной отрасли, потому что она реально в этом очень серьезно нуждается. Дело в том, что после того, как встали продажи и застройщики перестали продавать ежемесячно те объемы, которые необходимы для продолжения финансирования строительства и выполнения планов, графиков строительных проектов, ну, очевидно, что им на сегодняшний момент в этой трудной ситуации действительно нужна какая-то помощь и необходимо формировать какие-то схемы реструктуризации задолженности, в том числе рассматривать какие-то при участии правительства льготные форматы для завершения строительства каких-то проектов, которые находятся в высокой степени готовности, но при этом банки отказывают в кредитовании. Вот все эти моменты, безусловно, они требуют дополнительной проработки. И проблема в том, что у банков сейчас на счетах дольщиков находятся большие достаточно деньги, а банки реально не проявляют мотивации в части именно поддержки застройщиков. У них эти деньги лежат на счетах под 0%. И, естественно, чем дольше эти деньги у них лежат на счетах, тем банкам лучше. Поэтому получается конфликт интересов.
3: Раз говорится о том, что нужно мобилизовать ресурсы банков. Здесь хотелось бы понять, это в итоге все-таки экстренная мера или это должно было бы быть плановой поддержкой, которая не осуществляется в связи вот с тем, о чем вы только что сказали?
4: Ну, насколько я понимаю, правительство вместе с банками прорабатывало схему, при которой застройщикам в том числе предполагалась возможность выделения субсидирования на именно финансирование проектов, но, видимо, это не принесло необходимых для отрасли результатов, потому что все сейчас ожидают существенного ухудшения в отрасли, и связано это со многими причинами, в том числе некоторые из них это усложнение и снижение эффективности семейной ипотеки, поскольку в сегодняшней модели семейной ипотеки, которая вступила в действие с 1 октября, безусловно, покупателей меньше, а если покупателей по льготной ипотеке станет меньше, то у застройщиков положение, безусловно, ухудшится с продажами. А строили они, и проект строительный, он длится достаточно большой период времени, 3-4-5 лет. И вот на этом горизонте спланировать сегодняшние проблемы, связанные с сокращением объемов семейной ипотеки, несмотря на то, что она расписана до 30-го года и пролонгирована, наверное, никто не мог предполагать. И в этой ситуации говорить, что во всем виноваты только застройщики, наверное, неправильно.
3: Здесь, возможно, немножечко, знаете, не к месту, но все равно вот вы заговорили про ипотеки, а я вспоминаю свой вчерашний разговор с экспертом, и вот там как раз она рассказывала о том, что она брала 13 ипотек, которые очень быстро смогла закрыть, и мы вообще тему начали с того, что мужчина нашелся, у которого 100 ипотек.
2: Так
3: было,
2: вот
3: вообще.
2: Почему квартиру сложно купить, потому что люди все скупили.
3: Все скупили.
4: Вы знаете, на самом деле процент людей, которые брали несколько ипотек, он не такой уж обширный, это все равно менее 1%.
2: Константин Николаевич, такой может быть немного дилетантский вопрос, но если одна из основных проблем то, что не продается много построенного, возможности снизить цены вот в рамках такого публичного дискурса пока не рассматривается, если да, то почему?
4: Ну, на самом деле и банки, и застройщики хотели бы рассмотреть такую модель. Но проблема заключается в том, что застройщики 2 года назад как бы заметили, да, снижение темпов продаж существенное после того, как другая ипотека, не льготная, а вообще вот строительная ипотека под 8% была свернута программа, да, в 2 раза упали объемы продаж. Естественно, в этой ситуации они не думали, что темпы будут и дальше снижаться. А чем дольше застройщики реализуют проект, тем дороже им в итоге обходится проектное финансирование. То есть, грубо говоря, если бы они за 2 года достроили и все продали, был бы один сценарий. А если они уже 5-й год строят, вот все деньги, которые они брали на финансирование проекта, по ним они уже накопили долговые обязательства за 5 лет. И, естественно, вот эти долговые обязательства, они продолжают множиться, да, увеличиваются. И есть риски, что если они снизят еще стоимость продаж, то это приведет к тому, что этот проект станет не просто неокупаемым, а он будет строиться дальше в убыток. И вот эта тупиковая история, она как раз и создает ключевую проблему. То есть застройщик, да, даже по ценам несколько ниже, там, ну не знаю, на 20-30%, чем он сейчас продает, может, наверное, сейчас все распродать, но это придет к тому, что у него этот проект будет минус. И чем он будет рассчитываться, он уйдет в банкротство.
2: Да, и здесь необходима помощь банков как раз в связи с этим.
4: Ну, в том числе, да, в том числе, может, это приведет к банкротству застройщика. Важно, что сегодняшняя модель эскроу-счетов, она обеспечивает нашим людям
5: защиту их денежных средств, которые они уплатили на эскроу-счета. Но она, к сожалению, им не обеспечивает своевременность строительства, она не обеспечивает им качество строительства, она не обеспечивает сроков ввода в эксплуатацию. И вот эти проблемы, они еще больше усугубляют снижение спроса. То есть при отсутствии каких-либо гарантий застройщикам становится, в принципе, неинтересна эта модель. И мы наблюдаем, что жилье сегодня в начальной стадии строительства может быть при вводе в эксплуатацию стать дешевле, чем на начальной стадии строительства. Это тоже снижает количество инвестиционного потенциала и людей, желающих приобретать на начальной стадии новостройку. Спасибо.
3: Звучит все как замкнутый круг немножечко, да. Мне так кажется. Вот я вас слушаю, и будто бы ответа на решение этого вопроса однозначного нет. Но вот если очень коротко, прям вот ваш прогноз, удастся ли стабилизировать ситуацию без серьезных последствий?
5: Ну, с моей точки зрения, достаточно сложно. Надо, в принципе, менять модель проектного финансирования, с моей точки зрения. Каким образом? Нужно отказываться от 100% наполнения эскроу-счетов и переходить к траншевой ипотеке. Когда люди 10%, например, от стоимости будущей недвижимости вносят на счет, получают согласование банка на траншевую ипотеку, а следующий ипотечный объем там, на 90% от стоимости квартиры, они берут и начинают платить по нему проценты после ввода дома в эксплуатацию. Вот это единственная модель возврата значительного объема покупателей на этот рынок. Других вариантов, на мой взгляд, на сегодня нет. С учетом того, что снижение ставок по рыночной ипотеке на сегодня пока в этом году даже не просматривается. Спасибо.
2: Благодарим вас, Константин Николаевич. Константин Апрелев был в эфире «Радио Спутник», вице-президент гильдии риэлторов России.

0: Далеко от темы многоквартирных домов мы не уходим. На этот раз разберем одну из сторон, так сказать, проживания в нем. Минцифра прорабатывает требование обеспечить минимальным уровнем скорости интернета все домохозяйства в многоквартирных домах. И он должен составить не менее гигабита в секунду.
1: Ты знаешь, а мне стало интересно, почему этим вопросом озадачились. И вот не менее 1 гигабит в секунду. А сколько было раньше?
0: Сколько было раньше? Не знаю, мне кажется, что 500 мегабайтов, вот есть такие тарифы, они, в принципе, достаточно рабочий тариф, у меня и у знакомых у многих такие тарифы есть, поэтому это, видимо, задел на далекое будущее, потому что горизонт планирования
1: 10 лет, вот как раз об этом же хотела сказать, как-то прям очень далеко глядят, очень далеко... Дальноидущие планы. 10 лет, это немало.
0: У меня, знаешь, есть вот такие опасения. Я тоже с экспертами на эту тему общался. У нас сейчас, в принципе, регулировка интернет-провайдеров сильно увеличилась. Угу. Там нужно устанавливать ТСПУ специальные, которые противодействуют разного рода мошенническим и прочим вещам. Соответственно, рынок и так может просесть. Если у кого-то из операторов там через 5 лет не будет необходимых мощностей для того, чтобы... выдавать на гора вот такую скорость интернета, то тогда мы рискуем потерять еще больше операторов, и в таком случае повторится вот, например, та ситуация, которая была в пиковских, по-моему, новостройках, когда mm-hmm. там один провайдер, у которого что-то случилось, и вся многоэтажка сидит без интернета.
1: Такое тоже было, получается, представляешь? Но вообще, в целом, в последнее время я очень часто разговариваю и с коллегами, и даже с соседями разговаривали. Интернет плашает, это факт. То есть то очень может сильно замедлиться. Но здесь тоже, ты думаешь, только к провайдерам вопрос? Вот я задумывалась, чем это может быть связано еще, потому что зачастую можно там позвонить, спросить, что происходит у вас там, и они говорят о том, что, как правило, у них бывает все хорошо. Но если бывают какие-то проблемы, конечно, эти проблемы решаются. То есть причины всегда разные.
0: Да, и как будто бы автоматическое повышение скорости влечет за собой автоматическое увеличение тарифа для граждан, что тоже не очень хорошо, особенно если вспомнить там последнее заявление тоже Максуд Шадаева из Минцифры по поводу индексации тарифов за мобильную связь, которые захотели там осуществить по аналогии с тарифами ЖКХ. Вот это прям совсем нехорошо.
1: Да, а я еще, знаешь, если мы говорим о суммах, то вот на что я обратила внимание, не меньше 50% выручки оператора должно приходиться на услуги связи. 50%. А давай сейчас как раз, пока мы ждем, пока нас связывают с нашим экспертом, мы будем надеяться, что он все-таки сможет к нам подключиться, сейчас попробуем узнать раньше, какую часть выручки оператор должен был на услуги связи приходилось.
0: Да, и также важный момент, на мой взгляд, это то, что вот есть слушатели тоже пишут, что по факту, даже если в домашнем интернете заявлен тариф 500 мегабит, не дотягивает фактически даже до 100. Да, это можно, любой, кстати, прямо сейчас может, если дома находитесь, вдруг проверить, насколько хорошо у вас работает интернет. Есть платные и бесплатные приложения, которые это делают, в том числе, по-моему, даже от государства. Я недавно читал новости.
1: А вот такой. Я, кстати, не знала об этом. А сейчас как раз, пока мы ждем подключения с экспертом, наши дорогие слушатели, вы нам напишите, пожалуйста, как там у вас дела обстоят с интернетом, и если у вас есть эти приложения, о которых сейчас говорит Михаил Алимов, то вы нам тоже, пожалуйста, напишите, нам было бы интересно узнать.
0: Да, и еще из нововведений планируется повысить стоимость лицензии, привязать ее, возможно, к размеру территории, на которой работает оператор. Тоже говорит нам о том, что количество операторов интернета, оно сократится неизбежно, потому что не все способны новым требованиям будут соответствовать, что означает, с одной стороны, повышение качества, с другой стороны, уменьшение предложения, поэтому вполне возможен рост цен на тарифы. Давай тогда уже к следующей теме перейдем.

0: Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в учебной программе для учеников 5-11 классов через ДФИС появится новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Из чего может такой курс состоять? Насколько в учебном расписании у наших школьников есть место под новый предмет? Обо всем этом поговорим вместе со старшим научным сотрудником РАНХИКС Борисом Илюхиным. Борис Валентинович, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Апробация этого курса начнется уже со второй четверти этого года. Вы скажите, пожалуйста, как вы вообще к этому относитесь? Вот очень интересно ваше мнение про искусственный интеллект в школе.
1: Ну, вы знаете, давайте начнем, наверное, все-таки с информационной безопасности. Мне кажется, что искусственный интеллект – тема такая немножко, увеличенная, да, по популярности. Вот. А вот что касается информационной безопасности, очень важно прививать ребятам базовые навыки, уже начиная со средних классов школы. И это, на мой взгляд, очень правильно. Что касается искусственного интеллекта, то здесь, наверное, все-таки надо отдать право выбора содержания предмета специалистам. Это целый институт, который работает над этой проблематикой, содержание методов обучения. Но в моем понимании искусственный интеллект – это, прежде всего, такая история, которой надо учить пользоваться. Вот как появились в свое время калькуляторы, да, как появились в свое время электронные вычислительные машины, точно так же надо научить пользоваться ребенка ложкой в детском саду, вот, обуваться, завязывать шнурки. Вот, по-моему, искусственный интеллект – это примерно из той же области.
0: И я бы добавил, что нужно научить его еще пользоваться им не везде и научить делать так, чтобы вы без использования искусственного интеллекта могли тоже примерно на схожие в своей области вопросы ответить.
1: Ну, вы знаете, вот это больше история про цифровую гигиену, в моем понимании, да. К сожалению, мы с вами очень часто становимся жертвой заблуждения, что если детям о чем-то рассказывать, они будут это делать. На самом деле дети повторяют за родителями. Вот если родители с утра до вечера сидят в телефоне, то не надо потом удивляться, что дети вырастают точно такими же. Если родители по поводу и без повода используют искусственный интеллект и забывают про естественный, увы, мы рискуем тем, что наши дети тоже утратят какие-то базовые навыки. А поэтому, на мой взгляд, очень, очень важно и очень правильно, в принципе, учить, как бы пользоваться любой вещью, любым устройством, оборудованием, да, так, чтобы это приносило пользу, а не вред, прежде всего, самому себе.
2: Здесь очень важно, в новости, на которую мы как раз и опираемся, говорится о том, что в рамках дисциплины учащиеся будут узнавать не только о возможностях, но и о рисках искусственного интеллекта. Вот это тоже действительно очень важно. Надеюсь, они и этику искусственного интеллекта будут изучать, потому что сейчас очень много об этом говорится. Только вчера мы разговаривали о школьнике, подросток, который сделал дипфейк вместе со своей там одноклассницей. Не вместе, а сделал дипфейк одноклассницей. И тоже понес за это наказание. Там 2 года условно ему было назначено. И как раз вот все эти последствия уже должны знать дети, начиная со школьной скамьи. Вот здесь это будет просто замечательно, что еще и риски искусственного интеллекта будут изучать.
1: Ну да, на самом деле это очень-очень большая проблема, поэтому я и начал, собственно, комментарий с информационной безопасности, потому что это тоже элемент информационной безопасности. Безумное использование искусственного интеллекта, передача своего аккаунта непонятно кому. Вот совсем недавно, знаете, есть такие модно, там какой-нибудь новый чат образовался, да, причем посмотрел, подождал, пока там их всех поудаляли, и вдруг наткнулся на реального, то есть подростка-создателя, да, начал с ним переписываться, говорит: молодой человек, а вы вот зачем передали там свой аккаунт кому-то? А я просто играться люблю. Говорю: ну, ты же понимаешь, что за это ответственно. Ну, так вот по-доброму поговорили с ним, пообщались в соцсети. Он говорит: да, я понимаю. Говорю: ну, будь аккуратнее, пожалуйста.
2: Но здесь вот
1: Я понимаю, что это мошенники, но тем не менее.
2: Хотелось бы понять, знаете, я о чем думаю. У многих школьников, там, начиная с уже 6-7 класса, у них бывает ежедневно по 7-8 уроков. Они очень поздно возвращаются домой. Вот не перегрузит ли это школьную программу? То есть, да, понятное дело, мы сейчас с вами обсуждаем, это все очень важно, но не лучше было бы это в...
0: Математику, информатику вот, блоками просто, внедрить, да?
2: Да.
1: Алексей, вы абсолютно правы. Школьная программа не должна быть перегружена. Кстати, у 6-7-классников 8 уроков быть не может. Там, по-моему, предельная нагрузка.
2: У 7 класса 8 уроков. Это я вот прям, ну, точно знаю. У меня дочь 7-классница.
1: Ужас какой.
2: Ну, вот в 4 часа возвращается... В 4 часа не возвращается, а в 4:15 только заканчиваются уроки.
1: Ну, вот давайте начнем с того, что есть предельное время, которое можно занимать уроками, да, в неделю, часов. Вот. Все остальное – это либо внеурочная деятельность, либо дополнительные занятия. То есть очень хочется надеяться, вот мы поймем, как пройдет апробация, а потом коллеги, наверное, нам расскажут. То есть сверхучебной программы это быть не может. Либо будет так, как с обществознанием, когда количество часов на обществознание уменьшили, на историю добавили, соответственно, да, вот, либо это будет курс дополнительный, ну вот, похожий на разговоры о важном.
0: И я бы еще добавил, что лично я просто человек тоже, который со студентами общается, там и первокурсниками в том числе, очень было бы неплохо на уровне школьной программы добавить предметы, связанные с коммуникацией с другими людьми, правила ведения переписки, правила ведения деловой переписки. Вот это было бы прям очень хорошо, на мой взгляд.
1: Вы знаете, вот на самом деле и вы правы тоже абсолютно. Но мы просто с вами должны понимать, что если мы вот все, что ну, было бы еще полезно, начнем пытаться уложить в школьную программу, нам не хватит времени. А вот правила деловой переписки, мне кажется, по-хорошему надо изучать на уроках русского языка и литературы. Ну, мне так кажется, да. Вот, и вообще, а коммуникационную активность можно развивать на уроках любых практически, да. Вспомним математические бои, например, конкурс чтецов. В общем, все, что угодно, любой предмет подходит для развития коммуникативных навыков в том числе. И это очень важно. Я абсолютно соглашусь, что их надо развивать. Вот. Но вопрос, что через что, и вот представляется разумным это делать через раскрытие содержания тех или иных предметов. Чтобы это было не просто абстрактно, а прям предметно. Да?
0: Да. Благодарим вас, Борис Валентинович, за комментарий. Старший научный сотрудник РАНХИКС Борис Илюхин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». По поводу перегруженности, да, есть опасения, но надеемся, что все-таки наши люди из Минпросвещения, в том числе при поддержке научного сообщества, смогут выдержать баланс между перегруженностью наших школьников и между тем, что искусственный интеллект и, самое главное, его риски, как ты, Лесо, правильно сказала, будут там изучены. Михаил Алимов, Лесо Хабалова для вас работали. Выпуск новостей. Коллеги продолжат эфир.

Страна героев. Артур Устинов. Находящийся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев.

0: не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Самаре и Ереване 5 вечера. В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте в этом выпуске. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа скоро состоится. Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале обороны столицы Украины. Защита работающего человека не ограничивается только физической безопасностью на рабочем месте. Подробности далее. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа скоро состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также отметил, что в Кремле не знают, будет ли визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву в октябре. При этом Владимир Путин всегда рад встречам с американскими переговорщиками. Ранее стало известно, что 9 октября в Майами состоятся переговоры Уиткофа и Кушнера с украинской делегацией, в состав которой вошли в том числе глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов, и глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Основателя проекта «Рыбай» Михаила Звинчука и других россиян, задержанных в Черногории, вернут в Россию. В этом уверена главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «RT» Маргарита Симоньян. Она призвала также тех, кто не находится под санкциями, не летать во вражьи страны, к которым относится Черногория. Звинчук, его супруга и трое коллег задержаны в городе Рисен. Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова ранее сообщила РИА Новости, что российское посольство в Черногории выясняет обстоятельства задержания. Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале обороны столицы Украины от российских ударов. Об этом пишет «Страна». По мнению главы киевского режима, мэр не смог должным образом подготовить город к атакам на энергетические объекты. Сам Кличко недавно заявлял, что коррупция в окружении главы киевского режима отрицательно сказывается на обороноспособности Украины. В Киеве уже третий день тотальный блэкаут. Нет электричества в квартирах, уличного освещения. Отключено водоснабжение, не работает канализация. Остановлен общественный транспорт, в том числе метро. Украинская столица уже фактически перешла в режим выживания, заявил ее мэр. Защита работающего человека не ограничивается исключительно физической безопасностью на рабочем месте. В эту сферу входят и социальное страхование, и содействие занятости, а также меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда. В обращении к участникам Голикова уточнила, что все эти аспекты будут вынесены на обсуждение в ходе сегодняшней пленарной сессии и в целом являются ключевыми темами на площадке Всероссийской недели охраны труда. Заигрывание с искусственным интеллектом может атрофировать критическое мышление. Об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на лекции в ходе глобального цифрового форума. По словам дипломата, в таком случае, даже если человеку будет предоставлена площадка для выражения своего мнения, оно не будет услышано ни в индивидуальном плане, ни в коллективном. Таким образом, по словам Захаровой, будет убиваться критическое осмысление окружающей реальности. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимы событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Четыре минуты. Здравствуйте, прямой эфир «Радио Спутник» продолжается. Александр Кузьмак в студии. Ближайшие полчаса обсуждаем последние новости геополитики, ну, в первую очередь, геополитики, конечно. И надо сказать, что среди них есть весьма, я бы сказал, да не только интересные, а прям-таки занимательные, я бы вот так выразился. Блогер Денис Шалют у нас на прямой связи. Денис, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
2: Да, и вам спасибо, что присоединились. Кстати, у вас в телеграм-канале замечательная вот эта викторина, или как по поводу русских писателей, вот этого, героев русских произведений. Я, в общем, примерно 2 секунды я подумал перед тем, как ответить. Да, так вот, новость по поводу Нобелевской премии мира. Новость любопытная, потому что получила эту премию женщина с очень трудно произносимым именем, я сейчас не иронизирую, Наватнетхем, ну или Нави, просто Пиле, она южноафриканка, она юрист, ей 85 лет, но самое главное, что у нее она из Гарварда, Лига Плюща, все как надо, вот, и еще и судья Международного суда уголовного, отношение к которому в мире, ну сейчас, мягко говоря, поменялось и в России, и в Соединенных Штатах Америки, ну и, так сказать, и вот, ну вообще, скажем так. Вопрос вот какой, на ваш взгляд, выглядит это так, как будто не знали, кому вручить?
3: Ну, помимо прочего, она еще и бывший верховный комиссар ООН, помимо прочего, да? И да, как будто бы вручение постольку-поскольку и с какими-то своими скрытыми смыслами, не совсем поддающимися какой-то здравой логике, либо адекватному суждению.
2: Ну вот, то есть, глядя на нее, я понимаю, там были и другие кандидаты. Там был и Кулеба, в общем, не хотел даже поминать его. Там был и Папа Римский. То есть вот этот странный такой однородный ряд, который совсем неоднородный.
3: Ну да, это категорически неоднородный ряд. В любом случае, там, где присутствует Папа Римский, да, и человек, который конкурирует с Папой Римским, да, то есть и при этом ему отдают предпочтение, нежели условному папе, да. Тут очень много вопросов, и вопрос, а не политическое ли это какой-то, политический ли это какой-то выбор, да, и не какая-то политическая подоплека, и вообще зачем это было нужно, чтобы показать кому-то что-то.
2: Да, вот, ну, вообще условный папа звучит само по себе хорошо. И, кстати, в данном случае оно ведь и так и есть, потому что, ну, на самом деле странно, когда одного из руководителей одной из ветвей христианской церкви выдвигают на премию мира. То есть получается, ну, то есть уже в этом можно к этому придраться, да, и найти здесь массу каких-то таких нюансов, а почему, а что, а другие, то есть там священники, да, вот этого уровня, они недостойны, что ли? То есть странная ситуация.
3: В целом, вот эта вся премия, да, и, в принципе, все вот эти назначения и определения вот этих международных организаций, они очень часто являются крайней степени двусмысленными, да, и при этом как бы отношения в мире у них категорически разные в разных странах, то есть не все это адекватно воспринимают, не все это их признают. И то есть, ну, это реально очень спорное назначение, которое, ну, лично вызывает очень много вопросов, но... Я не понимаю, почему именно она получила премию мира. Я, честно скажу, я не погружен в вопрос именно назначений Нобелевских
2: присуждений, скажем так, будем так.
3: Да, и присуждения, да, собственно, данных премий. Потому что каждый раз я убеждаюсь, что любая такая подобная премия, да, это исключительно политика, исключительно грязная история, которая преследует свои исключительные цели. То есть, может быть, да, конечно, где-то 10 лет назад, предположим, да, где-то, может быть, этой политики и не было, да. Но за последнее время мы с вами видим прекрасно то, что и Олимпийские игры, да, то есть абсолютно политизированные, и различные международные инстанции, международные суды абсолютно политизированы от начала и до самого конца. В том числе и премия мира, да, то есть, как бы, ну, возьмем даже того же Дональда Трампа, да, который пытался использовать премию вот этого и мира, и не мира, и Нобелевские премии исключительно в своих политических целях и играх. Ну, собственно, это все элементы политики, которые просто в последнее время опошлили до невероятия и, как бы, ну, испоганили саму смысл, сам смысл, именно идею этой самой и других инстанций, других историй.
2: Да, вы знаете, вы сейчас сказали, я сразу вспомнил открытие Олимпийских игр в Париже. И вот где был Папа Римский, когда устроили эту совершенно отвратительную пародию на Тайную вечерю? Вот где должен был бы, по идее, быть глава Римской католической церкви, чтобы, так сказать, протестовать, да? Вот тогда был бы какой-то смысл, да, вот в этом во всем. Вот, а вот там-то как раз он себя никак не показал, вот, в связи с тем, что там происходило.
3: Дело в том, что, насколько мне известно, единственная страна, которая это хоть как-то в какой-то степени с точки зрения нравственной подоплеки осудила и высказала свое мнение, это была Россия. Да? Все остальные страны такие, типа, ну, мы издеваемся над религией, которую верят, то есть миллиарды людей. Ну, как бы, окей, хорошо, как бы мы закроем глаза на оскорбление, там, скажем, чувств верующих, да, что это кого-то может оскорбить. Ну, как бы это нормально, это шоу, то есть мы это воспринимаем, окей, хорошо. Но как будто бы это не есть хорошо, то есть, ну, на самом деле просто взяли и исправили такую потрясающую историю, которая для многих имеет высокую ценность.
2: Да, при том, что речь идет о картине католического художника, казалось бы, да, но тем не менее, да, никак это ни на что не повлияло. Еще одна интересная тема, сейчас я хотел бы сразу, если можно, на нее перескочить, потому что тема эта связана с соцсетями. Тут много разных тем с соцсетями, так или иначе связанных, но отдельно хотелось бы поговорить про TikTok, потому что, ну, это феномен, безусловно, с одной стороны, да, это соцсеть, и вокруг нее было сломано огромное количество разных копий. С другой стороны, вот сейчас эту сеть обвиняют в том, что она отключает функции безопасности для подростков. И они, соответственно, получают доступ к опасному контенту. Вы, как человек, который имеет отношение к социальным сетям по понятной причине, как вы вообще, в принципе, относитесь к... Ну, скажем так, не считаете ли вы это полумерами? Извините, что я, так сказать, сам, да, тут немножко свой ответ ответил.
3: Нет, ну давайте так, если человек осознанно заходит и ставит себе галочку о том, что я не хочу, чтобы была определенного рода лента рекомендаций, я хочу там определенную безопасность для себя обеспечить.
2: Самозапрет
3: и когда
2: такой.
3: Да, самозапрет обеспечить, да, и при этом платформа говорит, что да, хорошо, я обеспечиваю тебе безопасность, которой ты нуждаешься, которую ты сам хочешь, идет подлог информации, а сама не предоставляет информации и использует в данном случае некоторых отдельно взятых людей как инструмент изучения каких-то своих алгоритмов и продвижения своих каких-то коммерческих историй, ну, это же на самом деле, то есть, ну, это обман в самой жесточайшей форме, то есть, ну, такого категорически быть не должно. То есть, у людей должно быть доверие к социальным сетям. А на сегодняшний день этого доверия нету. Это, что называется, возьмем даже запрещенный в России на сегодняшний день Инстаграм, да, когда лента рекомендаций, почему он был изначально заблокирован, мы вспомним, да, потому что лента
2: запрещена деятельность компании Мета, да, давайте будем точно формулировать.
3: Вот. А почему изначально был запрет? Да, потому что людям начинало выходить в рекомендациях то, что было проплачено как реклама и выдавалось, как будто бы это реальное мнение. Начинали формировать искусственно мнение у людей, у общества, пытаться влиять на общественное сознание. Это же категорически нельзя. То есть, естественно, это было запрещено, и как бы это попало под законное ограничение. То же самое TikTok, да, извините, пожалуйста, но люди, они хотят доверять социальной сети, а они не могут ей доверять. А если нет доверия, ну как бы о каком вообще адекватном взаимодействии государства и социальной сети может идти речь?
2: Вы знаете, здесь вообще интересно, это сама по себе тема очень такая обширная и многогранная, просто по той причине, а можно ли вообще теоретически доверять социальным сетям, если они не администрируются или не регулируются таким образом, или не модерируются, я бы даже сказал, чтобы контент, который в них находится, скажем так, ну был ну, под каким-то контролем, чтобы он не выходил за пределы разумного, за красные линии и так далее. На ваш взгляд, это вообще возможно?
3: Вообще это возможно, но при условии так или иначе присутствия государства в этих историях. Почему? Не в том плане, что государство должно определять повестку и определять то, что вот люди должны смотреть и воспринимать. Должно четко быть прозрачно контролироваться то, что каким образом устроена лента рекомендаций. Нет ли навязывания чужого мнения, нет ли влияния корпораций на мнение людей с точки зрения продажи им какого-то товара без, ну, на неосознанном уровне, да? Нет ли какого-то внушения политического или религиозного, то есть тоже. Это же все можно использовать через социальные сети, то есть такое, конечно, должно быть запрещено, и нужны специальные мониторинговые агентства, которые должны это отслеживать и быть уверенными, то, что не злоупотребление вот этой безумной властью, которая присутствует у этих корпораций, которые владеют социальными сетями, потому что, ну, это же реально опасно.
2: Тут хочется еще вот с какой стороны к этому вопросу подойти. Я сразу скажу, что я не совсем согласен с посылом, который вот авторы одной из заметок дают, говоря о том, что в России, и только в России, школьники не хотят учиться из-за культа легких денег, имея в виду легкие деньги, как деньги, заработанные в интернете, да, заработанные блогерами, тиктокерами и так далее. Причем очень как раз логично, что этот вопрос я адресую вам, потому что настолько ли легкие, во-первых, эти деньги, которые зарабатываются, скажем, блогерами, да, именно в их блогерской деятельности. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот это вот самое «не хотят учиться», подозреваю, что, ну, если блогер не просто там халтурщик, а человек, который делает, так сказать, настоящий серьезный контент, у него есть образование, и весьма неплохое.
3: Нет, да, видите, тоже. Это же нужно разделять. То есть, легких денег хотят все. Все хотят быть похожими на Илона Маска, да, условного, который там миллиардер, филантроп и прочее. Да, кто-то хочет быть похожим на Павла Дурова, прости господи. Да. Кто-то хочет быть
2: похожим на Абрамовича. Но и тот, и другой не заработали легкие деньги, да?
3: Да, это не легкие деньги, да, и это спорные деньги во многом. Во многом деньги это, ну, незаконные, да. Но это просто как пример, да, то есть возьмем даже вот до простого. Хозяин автосалона где-нибудь в городе, скажем, даже в моем городе Кемерово. Многие хотят жить, которой живет он. Естественно, многие хотели бы жить, это жизнь, которая живет тот же. Это внешне это комфортная, интересная жизнь. Но нет вот этого пути, как он к этому пути дошел. То есть конечно, есть же путь. То есть, и понятное дело, что у детей, у молодых, у подростков, у них нет критического мышления, у них нет восприятия о том, что а каким образом была достигнута та или иная поставленная цель. То есть это остается за кадром. Они просто хотят так же. Им кажется, взял, то есть условно камеру, снял, стал популярным, заработал деньги, вот тебе, пожалуйста, миллионы, миллиардов. Нет обратной стороны медали. То есть это, конечно же, тоже может быть неправильно, но это есть абсолютно везде. Это есть в жизни, это есть на телевидении, это есть абсолютно во всех сферах нашей жизни. Да даже банально в тех же школах, да, то есть такие же одноклассники, которых у кого-то жизнь лучше, у кого-то сложнее, то есть тоже кто-то хочет за кем-то подражать и жить более легкую жизнь, смотря там на их родителей, еще на кого-то.
2: Да, я напомню, замечу, напомню, что Павел Дуров внесен в Росфинмониторинг в перечень террористов и экстремистов. Да, чтобы,
3: совершенно.
2: Да.
3: Потому и прости, Господи.
2: Да. Да. Вот, просто я понимаю, что, наверное, тем, кто или адресует, направляет детей в социальные сети, или, скажем так, побуждает их верить тому, что написано в социальных сетях относительно доходов, относительно того, как легко заработать, как легко приготовить борщ, там, как легко сделать все, что угодно. Вот. На самом деле, не оговариваются, что это на самом деле совсем нелегко. Вот. Но, тем не менее, вот опять-таки, возвращаясь к вопросу о соцсетях, вред, который наносится соцсетями, он виден, он лежит на поверхности. Как его, на ваш взгляд, как человеку, который этим занимается профессионально, отделить от пользы? Вот есть какой-то, не знаю, у вас свой рецепт? Это контент, это что?
3: Это очень сложно. Просто контент, видите, у каждого блогера от определенного количества его подписчиков, просмотров и охватов должна быть социальная ответственность. То есть она должна присутствовать, и возможно, это тоже надо каким-то образом регулировать, но это невозможно отрегулировать. Но это должно быть личное какое-то убеждение, то что нельзя давать чисто одну красивую картинку, нужно же как будто бы и жизнь показывать, только оно в реальности устроено. Но это во многом зависит именно от людей, потому что что в социальных сетях есть негативное влияние, что и в жизни есть негативное влияние. Но от социальных сетей есть же еще колоссальная польза, то есть...
2: Конечно.
3: Сколько людей смотрят, то есть как мастер такой ложит плитку, снимает все интересно, красиво, показывает, как он зарабатывает деньги своим трудом. Пожалуйста, то есть это миллионные охваты, то есть это безумно интересно. И ни у кого не складывается впечатление, что это очень сильно легко, но при этом все видят, что это сложно, но при этом, что это успешно. И люди, многие хотят тоже этому подражать, хотят этому следовать. То есть как бы это хороший, приятный пример.
2: Вот другая сторона этого же вопроса сегодня. Опять-таки, вот как говорят, есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Да? Статистика – штука очень лукавая. Вот есть такая статистика, говорит о том, что сейчас россияне гораздо больше ценят финансовые компетенции, умение зарабатывать деньги. Но на самом деле это ведь тоже в одной фразе, да, содержится масса всяких разных подводных камней. Потому что финансовые компетенции – это же… То есть, вернее, умение зарабатывать деньги – это нечто более широкое, чем финансовые компетенции. Но, опять, это к вопросу о биржах, не знаю, о фондовых рынках, видимо, об этом.
3: Ну, не только. А как же история о том, как не потерять деньги?
2: Вот
3: как
2: да.
3: не отдать деньги мошенникам, да? То есть тоже, это же тоже финансовая компетенция в той или иной степени.
2: Конечно.
3: Как правильно распоряжаться финансами? Да даже банально, условно, как правильно оплатить коммуналку. Это тоже финансовая компетенция.
2: Согласен.
3: То есть люди хотят уметь распоряжаться деньгами и хотят уметь их не терять. Потому что в конечном итоге, давайте так... Деньги, они не должны и никогда не являются самоцелью. Ну, это плохо, когда деньги – это самоцель, да, для достижения. Но они же обеспечивают комфортную жизнь, комфортное существование, семью, обеспечение детей. То есть это очень широкий вопрос, который нельзя загонять в какую-то очень такую узкую рамку. То есть финансовая компетенция – это очень такой обширный вопрос. И то есть люди хотят в этом разбираться, и, конечно, они хотят в этом преуспевать.
2: А вот у меня неожиданно возник, так скажем, вот эта мысль прям по ходу возникла. Если мы вот сейчас особенно говорим о том, что реальный сектор нашей экономики нуждается в специалистах, он нуждается именно там, в специалистах, да, то есть у нас огромное количество в свое время, да, и я в том числе, да, появился экономистов, по образованию имею в виду, и всяких разных подюристов, вот подобных специальностей. Потом, когда выяснилось, что их слишком много, а сейчас их, очевидно, слишком много, и много других специальностей, не связанных с реальным сектором, сейчас все экономисты говорят, что, в один голос, что экономика прямо задыхается без специалистов реальных специальностей. То есть, начиная от пресловутых сварщиков, о которых сейчас все, кому не лень, говорят, да, и заканчивая и рабочими, и другими специалистами на заводах, и прочим. Социальные сети, могут ли в этой ситуации, ну, вот сколько они нас агитировали, нас как общество, там, например, идти в одну сторону, могут ли они же нас развернуть в другую?
3: Конечно, конечно, безусловно, и даже более скажу, это работает. То есть в интернете довольно большое количество блогеров, потом, кстати говоря, среди зумеров, которые открыто говорят, что они выбрали не какой-то там успешный успех, экономичную экономику, да, то есть они выбрали путь непосредственно работы условно на заводе, и они в социальных сетях транслируют то, что это стабильность, это хорошая, нормальная, адекватная зарплата, это понятный график, это понятно, что от тебя требуется, это понятная нагрузка, то есть ты работаешь условно до 6 вечера, с 9 утра, условно, получаешь фиксированные деньги, и им это нравится, их это устраивает, и они даже транслируют в интернете, и они также набирают колоссальные просмотры, также зарабатывают колоссальную популярность. То есть это работает. Один из самых популярных блогеров на сегодняшний день в Рунете, это парень, который слесарь на заводе, и то есть просто снимает свою работу, обычную жизнь.
2: Круто, как будто здорово. Да. Это прям здорово. Действительно, ну как бы вот повара уже появились, да, вовсю, и которые сами показывают, сами снимают, это здорово. А вот слесарь, это прям действительно красиво. Две темы у нас таких больших осталось на 5 минут, вот по 2,5 так разделим. Касательно искусственного интеллекта. Опять же, статистика, ориентируясь на нее, статистику публикует одно из российских интернет-изданий, российские авторы стали реже использовать искусственный интеллект. Причем достаточно сильно, на 17% блогеры стали его использовать реже. Вы как блогер, опять же, вопрос к вам вот прямой, как к целевой аудитории. Почему? Он плохого качества? Он не нужен? Что? Как это происходит?
3: Дело в том, что, скажем, одно время все были популярные текста, которые пишутся искусственным интеллектом. Да? Но на сегодняшний день каждый второй в интернете, он спокойно отличает текст, написанный искусственным интеллектом, или текст, написанный человеком. То есть текст, написанный человеком, он больше вызывает доверие, больше вызывает эмпатии. Да? Люди в него погружаются. То же самое видео с искусственным интеллектом. Да? То есть, и это тоже наш мозг, он очень быстро учится считывать. Вы же, может быть, помните, да, раньше были фильмы с невероятной там, графикой, как казалось на тот момент, лет 20 назад. Если мы посмотрим эти фильмы сейчас, то мы отчетливо видим, и где эта графика присутствует. Да, фильм «Аватар», да?
2: Ну, вот конечно.
3: Даже там мы видим, где эта графика, где вот эти вот синие человечки, они отрисованы, где это все вот как работает. То есть мы это научились различать. Еще 20 лет назад, ну такое покажи, мы это не будем различать. То есть, и люди, они, конечно, они это очень быстро учатся считывать. У них доверие идет именно к живым людям, к живым эмоциям. И поэтому блогеры зачастую они выбирают именно живой контент, потому что это вызывает больше доверия у аудитории. И в конечном итоге это дает больше охватов и больше притока. То есть развлекательный контент в виде искусственного интеллекта, конечно, он присутствует, он есть и он будет присутствовать, но это исключительно развлекательный контент. А именно вопрос специальности, такого специалитета, узконаправленности, тут, конечно, у нас исключительно живой контент, то есть тут ИИ вообще абсолютно неприменим, и он очень быстро считывается, и он не воспринимается аудиторией.
2: Я понимаю, что в военный сектор, он в этот вопрос отдельный, там ИИ нужен для выполнения конкретных прикладных задач, здесь все ясно. А вот что касается обычной жизни, то тут возникает такое ощущение, что люди немножечко поднаелись вот этим самым ИИ.
3: Конечно, поднаелись. ИИ — это просто инструмент. То есть инструмент, чтобы взять большой массив данных, сжать его, сделать какие-то выдержки, быстро посмотреть, какие-то выводы подчеркнуть. Да, украсить, либо взять базу, от которой ты можешь оттолкнуться и пойти куда-то дальше в рассуждениях, в своих суждениях, то есть как-то сделать какие-то выводы. Но исключительно использовать его как палочку-выручалочку для всего, ну, это просто инструмент. Это просто очередной инструмент. Как когда-то калькулятор. Просто сейчас это искусственный интеллект.
2: Ну и вопрос, опять же, который всегда будет дискуссионным, потому что запретить совсем нельзя, а разрешить совсем тоже нельзя, но надо попытаться ограничить и пытаются ограничивать. Речь идет о продаже вейпов. Теперь предлагают ограничить продажу вейпов, рожденным с 2009 года. Это у нас получается сколько? 18 лет, да? Ну, будет, да, если я правильно считаю. Вопрос. Поможет, на ваш взгляд?
3: Я думаю, есть же отличная международная практика. Запрет по возрасту, то есть определенного года рождения. То есть запрещаются либо табачные изделия, либо алкоголь начинают запрещать, либо вот вейпы можно запрещать. То есть, конечно, это нужно, потому что начнем с того, что это одно дело, когда взрослый мужчина там лет 40, он всю жизнь курил сигареты, и он от сигарет решил уйти, то есть на какую-то электронку, он контролирует дозу попадаемого в него никотина, он не дудит эту дудку без остановок, то есть он контролируемый, ну, действительно идет в сторону кого-то пользы для здоровья. А другое дело, когда молодые ребята, которые впервые с этим столкнулись, у которых потрясающая зависимость, невероятная, вырастает, развивается, и они просто уничтожают свои легкие за пару лет, и потом ложатся в больницу и становятся инвалидами. Ну, конечно, это нужно запрещать, это нужно регулировать, потому что вот это, знаете, вот, сладенький дымок, который как будто бы не чувствуется никакого вреда, а уже через год у тебя просто легкие,
2: как сеточка. Ну да, сеточка, вреда гораздо больше. А, вы знаете, это, что любопытно? Да, я простите, чтобы успеть нам это еще тут прокомментировать. Тут один из юристов говорит о том, что, ну, вряд ли это получится, потому что если ты родился 31 декабря 2008, то как тебе объяснить, что твой никотин допустим, а для 1 января 2009 недопустим? То есть, может быть, с юридической точки зрения это так и работает, но в обычной жизни выглядит демагогия, откровенно говоря, на эту тему. Потому что даже если мы, так сказать, это запретим, и вот этот пограничный кусок между одним возрастом и другим мы его как бы отложим в сторонку, все равно огромное количество людей, как бы, и для них это будет ограничено, а значит, это польза. Как думаете?
3: Ну, это, да, как бы юристы говорят, что это, возможно, будет какая-то дискредитация по возрасту, возможно, ну, да. Да, какие-то ограничения, но, с другой стороны, мы же говорим о массовой пользе для общества, для общественного здоровья. То есть уже речь идет не о том, что мы тут кого-то дискредитируем или кого-то обижаем, мы заботимся о том, чтобы у нас поколение росло здоровым. Давайте, как бы, идеи государственности, да, и государственные цели, то есть как будто задачи, они, ну, чуть-чуть поприоритетнее.

0: знать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь.
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
4: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
5: «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте. Американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера всегда будут рады видеть в Москве, в том числе, если они решат поделиться итогами своих нынешних контактов с представителями Украины в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вашингтон в сентябре активизировал посреднические усилия по украинскому регулированию. Уиткоф и Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. В Белом доме ранее сообщали РИА Новости, что Уиткоф и Кушнер встретятся сегодня с представителями Украины для обсуждения нового предложения, охватывающего все аспекты конфликта, цели завершения боевых действий. Предстоящие ядерные учения НАТО не способствуют снижению напряженности в Европе, несмотря на заявления официальных лиц Североатлантического альянса об отсутствии угрозы для Москвы. Об этом заявило посольство России в Бельгии. Там добавили, что Москва принимает к сведению заявления натовских официальных лиц о том, что учения носят регулярный характер и не представляют угрозы для России. НАТО с 13 октября проведет в Италии ежегодные учения по ядерному сдерживанию «Steadfast Noon» с участием 17 стран Альянса.

0: Неонацизм в мире набирает такие темпы роста, что потом может стать совсем поздно. Об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на глобальном цифровом форуме. Дипломат подчеркнула, что Россия со своей стороны спасала и будет спасать мир от нацизма, фашизма и неоколониального гнета. Однако у других стран и народов также должна быть внутренняя сопротивляемость. Второй глобальный цифровой форум проходит в Москве с 8 по 10 октября. Премьер-министр Михаил Мишустин в приветствии участникам Всероссийской недели охраны труда отметил, что благодаря системной работе за последние 10 лет почти на 17% сократилось общее количество несчастных случаев на производстве. Глава правительства отметил, что с прошлого года полный цикл услуг по финансовому обеспечению предупредительных мер переведен в онлайн-формат, добавив, что более 80% страхователей используют дистанционную подачу документов. Отказ властей Молдавии от конструктивного взаимодействия с Приднестровьем и попытки принуждения в отношении Тирасполя являются ошибкой. Об этом заявил глава МИДа Приднестровья Виталий Гнатьев во время беседы с послом Венгрии в Молдавии Шандором Сабо. Глава приднестровского МИДа раскритиковал практику поборов Кишинева с населения и бизнеса Приднестровья, в том числе посредством так называемого фонда конвергенции. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». У микрофона ведущий Денис Воробьев. И в ближайшие полчаса на прямой связи со студией корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Астрахань. Дмитрий, мое почтение, рад приветствовать.
3: Взаимно, здравствуйте.
2: Ох, если не ошибаюсь, июль 24 года, Южно-Донецкое направление. Помнится, работали мы вместе, пересекались, было, и в одном месте работали. Поэтому вдвойне приятно, вдвойне рад. И поэтому, я думаю, мы легко найдем общий язык, потому что есть там, да, о чем поговорить. Поговорим, да, про Киев. И сейчас, как такой один, наверное, из главных вопросов, станет ли украинская столица прифронтовым городом, понимая из заявления Кличко, и то, как Киев выглядел в прошлом году, в общем, как будто и складываются такие предпосылки. Дмитрий, какие мысли на этот счет?
3: Ну, во-первых, хотелось бы начать с того, что в последние 12 лет Украина достаточно широко и каждый раз по-новому определяет, и определяла, да, это длительный исторический промежуток, понятие гражданских и военных целей. Фактически на сегодняшний день Украина считает, что все, почему бы не вела огонь Украина, это всегда военные цели, потому что они вот такие вот жертвы обиженные, да, поэтому им можно все. И при этом все, почему ведется огонь у них, это, естественно, гражданские цели. Это так на самом деле не работает, работать не может, потому что понятие военных и гражданских целей, при том, что оно в международном праве, да, оно достаточно трактуемое и размытое, потому что оно прямо опирается на понятие получения тактической выгоды от уничтожения той или иной цели, но оно всегда обоюдное. Оно привязано к конкретному текущему конфликту, и оно всегда обоюдное. Поэтому, естественно, определяя разницу между военными и гражданскими целями со своей стороны, включая в них объекты экономики, объекты гражданской инфраструктуры, объекты энергоснабжения и так далее, Украина, естественно, фактически делает этот выбор, ну, в обе стороны, потому что я хочу напомнить, что еще в 2015 году Украина очень четко проговорила, что объекты водоснабжения — это военные цели, объекты энергоснабжения — это военные цели. И с первых дней СВО вела огонь в частности по Зуевской и Старобешевской ТЭС в ДНР всеми доступными средствами. То есть они их не поразили просто потому, что не смогли, а не потому, что не пытались на тот момент. И, собственно говоря, уничтожала объекты инфраструктуры, связанные с водоснабжением. Поэтому все, что сейчас происходит в Киеве, это Это буквально украинское определение того, что такое военные, что такое гражданские объекты. То есть это вот ситуация, к которой они шли 12 лет. Причем они просили, да, они шли к этому 12 лет, они обосновывали это, их представители обосновывали это в ООН, они ссылались на прецеденты, и сейчас они снова начинают там информационные кампании про то, что так нельзя, но фактически это вещь, которую они же 12 лет обосновывали.
2: Вот единственное непонятно, почему Киев идет на сознательное повышение ставок. Ну, понятно, что в горячей фазе ведения боевых действий начинали с лепестков, и это казалось уже таким, да, ну, вроде бы нарушением и конвенции, и правил, и вообще морально-этической стороны этого вопроса, морально-нравственной, точнее. А сейчас, как и Дмитрий Сергеевич Песков говорил, открыли ящик Пандоры. Ну, как бы сами на это нарвались, но понимая, что есть дефицит ракет для ПВО, реактивные герани сбивать практически невозможно, и они лупят по мостам. Вот к чему тогда такое сознательное, повторю вопрос, повышение ставок, когда ответ будет кратно сильнее?
3: Я думаю, что здесь имеется смешение, во-первых, украинского национального мифа о том, что они, как европейская нация, которую они обосновывали со времен Майдана, способны переносить те последствия войны и вести войну таким образом, который недоступен для Восточной Орды. Да? И в этом смысле они каждый раз... Считаю, что следующее повышение ставок окажется для России критическим изнутри. Они выдержат, потому что они нация. Я сейчас на украинском не буду цитировать, как у них это обозначается. Вот. Ну, новая политическая нация у них это называется. И, соответственно, они это выдержат, потому что нация может выдержать больше, чем Орда. И вот это один из мифов, в котором они и сами, судя по всему, находятся все еще в плену, потому что они думали, что в России невозможна мобилизация, потому что мобилизация для наций, а не для Орды. Они считали, что в России невозможно волонтерство, потому что волонтерство — это гражданское явление, да, скажем, нации, а не Орды, ну и так далее, и так далее. То есть у них есть своя вот эта псевдо такая, да, квазинаука, которая это все обосновывает. И они в известной степени, судя по всему, еще и убедили в этом какую-то часть западного мира, который, видимо, как правильно, должен был иметь свою научную школу и не верить в научные изыскания украинской нации, но каким-то образом поверил в это. Поэтому это одна из сторон вот этого поднятия ставок. Они поднимают ставки, потому что они считают, что они качественно отличаются от нас. В этом смысле.
2: Ну, слушайте, я уверен, и вы видели эти книжки, которые показывают бойцы во время освобождения населенников, где с малых лет воспитывается эта история великой тысячелетней нации и государственности Украины. Все это было, все проходили. Вот этот, значит, русский солдат, варвар, там, насильник и так далее. В детских комиксах это, конечно, ужасно. Но сложно говорить о величии нации, когда есть проблемы с электричеством, отоплением. Западные СМИ пишут о возможном, да, ну как это сказать, смене дислокации своих представительств, и, по всей видимости, Рада будет готова куда-то западнее переехать. Действительно, такие предпосылки возможны, да, для того, чтобы все-таки правительственный квартал переехал туда, где побезопаснее, как считаете?
3: Здесь просто важен второй момент. Кроме вот идеологического, да, они считают, что существует способ сделать войну слишком дорогой для России. Это как бы часть всех их планов победы там, последних лет. И поскольку мы... то есть, в свою очередь, они подразумевают, что находясь на снабжении и из-за рубежа, для них война не может фактически стать слишком дорогой в деньгах, потому что это не их деньги. И пока им их дают, то есть она для них не может быть слишком дорогой. И здесь вопрос в том, что, по сути, да, единственный ресурс, которым Украина, ну, главный ресурс, которым Украина обеспечивает ведение боевых действий, это люди. Поэтому говорить про, ну, то есть вот эти тонкости, насколько там прямо в правительственном квартале, там в бункере независимая канализация или она там своя собственная в бункере, ну, тяжело, это просто надо знать, тут тяжело угадать. Но Но, конечно, проблемы будут большие. То есть надо понимать, что вот если, например, они все время пытались сделать катастрофы аналогичного или большего масштаба, но не смогли сделать, при этом они применяли все имеющиеся виды оружия всеми возможными способами, да, то мы могли эту катастрофу сделать и во второй там, день СВО, и в третий день СВО. Да, собственно, было бы легче сделать. Mm-hmm. Вопрос в том, что другая была на тот момент логика и проведение разницы между допустимым и между, собственно, военными и гражданскими целями.
2: Да, ну и Стамбульские соглашения помним тоже, да, и кто ответственен был за их срыв, тут тоже вопросов нет, просто важно про это напоминать. Вот в таком случае возникает вопрос, как эта история видится американцам? Понятно, что как пришел Трамп, он сказал, оружие надо продавать, а не раздавать налево-направо и бесплатно. Уитков и Кушнер встретились с представителями Украины, там достаточно такая существенная делегация. Вот есть вот личное мнение, есть опасения, будто сейчас будут продвигать идею конфликта в очередной раз, да, там заморозить, ну, идею заморозки конфликта, там не бить по энергетике, чтобы эту зиму Украина пережила. Вот вы разделяете это мнение или все-таки действительно американцы, они немножко в другом русле рассуждают?
3: Ну, мне сложно сказать, я могу только спекулировать, mm-hmm. Основываясь на понимании, на открытых источниках. Надо понимать, что в какой-то момент Байден и клан Клинтон, который, в общем-то, отвечал за Украину и Украину курировал, и тут важно, да, напомнить, что Украина как государство, не как какие-то отдельные там политики и так далее, как все государство, как весь государственный аппарат, два раза работала на избирательной кампании против Трампа. Оба президентства Трампа — это кампании, в которых страна Украина работала пиар-агентством его противников. Причем работал абсолютно без правил, ну, естественно, не подчиняясь каким-то американским законам. Но эту войну попытались как бы сделать войной Америки. Трамп об этом говорит, и есть спикеры, которые об этом говорят. Поэтому для Трампа на Украине есть не просто чужая война, которую, в общем, он не хотел, и, в общем, не он начинал. Для Трампа на Украине сидят не лично какие-то вот отдельные его противники или, его, ненадежные партнеры, какие-то uh-huh. люди, которые ему не нравятся, да, Украина как институт вот современного украинского государства в том виде, в котором он существует, это вещь, которая вот буквально враждебна Трампу и его партии. Причем имеется и общая вражда, и личная история очень серьезных ударов, которые, в общем, не по правилам, да, нанесены, так. Mm-hmm. Поэтому у него, конечно, может быть очень много личных мотивов. Как бы он ни относился к России, там, какой бы там русофобии не страдали американский политикум там в целом, американские денежные мешки, но понятно, что у Украины к этому конфликту нет, у Трампа нет каких-то личных задач. Это чужая война, и он об этом говорит. При этом на эту войну потрачено беспрецедентное по историческим меркам количество американских денег. 350 миллиардов долларов, сумма, которую называл Трамп еще вот во время выборов, это сумма, за которую можно было просто купить себе Украину. Ее можно было не то чтобы вооружить, можно было купить и построить себе другую Украину за эти деньги. А это, видимо, еще и не полный список денежных средств. Поэтому ситуация на самом деле для него достаточно плохая. Его оставили, не как для него, для нас всех, да, в этом смысле плохая, потому что его оставили с наследством, под которое подведена идеологическая база. И он не может просто сказать, ребят, мы забыли там новый Афганистан, который мы 20 лет неудачно строили, и уходим, не наше дело, да? И при этом совершенно очевидно, что ему не хочется, ему и определенным, да, представителям элиты, явно не хочется дальше продолжать за чужой клан, за чужие вложения, за чужой пиар всем этим заниматься. Это вещь достаточно болезненная. И как это все будет происходить, тут очень, очень сложно сказать, потому что в любой момент он может быть выставлен, да, и его партия может быть выставлена как люди, проигравшие войну, Ну, если вдруг, да, если вдруг пойдет урегулирование на том фоне, на котором его могут объявить проигравшим президент, который проиграл войну. Но с другой стороны, он тоже не обязан это поддерживать. Поэтому вот тут очень тяжело мне сказать, что из этого будет выбрано.
2: Ну да, еще на промежуточные выборы посмотрим. И, понятно, однозначно сейчас говорить о чем-то очень сложно. Но, получается, остается надеяться на кошелек европейцев, если мы говорим, да, про поддержание Украины и ее оборонительных возможностей, про наступательные я уже молчу. И в целом, как-то я смотрю, Зеленский уже даже медийную перемогу не устраивает. И это тоже достаточно показательно. Но что из себя представляет сегодня украинский ВПК, если таковой имеется, особенно на примере скандалов вокруг Firepoint? Это сейчас распределение заводов по территории Европы? Или как это сейчас выглядит, как это функционирует?
3: Вот это на сегодня один из очень интересных вопросов. Я вот сам периодически пытаюсь в нем разобраться и периодически вот стараюсь писать на эту тему, потому что, естественно, Украина еще, опять же, с 2014 года, они поддерживают вот этот миф про «мы воюем своим оружием, мы воюем против агрессора своим оружием». Это уже часть, опять же, часть национального мифа. Теперь к нему еще добавилась про изобретательность волонтеров и инженеров, нация изобретателей. Они вот могут, значит, построить там дрон из веток и обойти весь мир. При этом постоянно все это сопровождается либо указаниями при подписании тех или иных контрактов на то, что производство вынесено за пределы Украины, либо теми или иными, например, репортажами военного телевидения Великобритании, вполне официальными, о том, что происходит передача интеллектуальной собственности, и что как раз-таки вот этот изобретательский момент происходит в тех или иных институтах, причем зачастую государственных, поскольку государство передает патенты, соответственно, владеет ими. Естественно, можно вспомнить и директора Rain Metal, который во время очередного комментария не выдержал и достаточно грубо высказался по поводу украинской легенды о бабушках, которые собирают дроны, потому что мы все понимаем, что Rain Metal как минимум собирает часть этих дронов и даже, ну, и скорее всего имеет отношение к конструктиву и к определенным программам. И так далее, и так далее, и так далее. То есть там кроме политического и военного интереса еще, очевидно, завязан интерес на пиар проверенного в бою оружия, потому что хорошо сегодня там политически всем выгодно указать, что, например, там тот или иной вид оружия якобы украинский. Но завтра же производителям этого оружия нужно продавать оружие в третьи страны и говорить о том, что оно испытано в бою. Как это делать? То есть достаточно показательный, например, проект американской армии Flight Trap. Это циклы испытаний по малому противодроновому ПВО, на которых, собственно говоря, все те презентованные когда-то на Украине вещи и конструкции, которые заработали, вообще в итоге оказались американскими, у них американские производители, они тестируются в американской армии, и при этом ни одна из действительно независящих от США украинских конструкций, которые предлагались на независимое тестирование для дальнейших закупок, не прошла сертификацию, не просто не выбрана для закупки, не показала вообще те характеристики, которые указывал производитель. То есть, то есть там не просто в финале проиграли, а даже до возможности закупок не доведены. И понятно, что здесь как больше открытой информации, потому что это патроны, да, какие-то там ручные системы, гораздо больше открытой информации. С ракетами, например, гораздо сложнее говорить об этом, потому что там меньше открытой информации. Но я не вижу причин, чтобы с гораздо более сложными ракетами или лазерами обстановка была каким-то образом отлична от патронов к стрелковому оружию, потому что патроны, очевидно, технически проще.
2: Ну да. Просто сложно себе представить, вот когда наше Министерство обороны отчитывается о сбитых ракетах «Фламинго», да, что тоже есть в сводках, что это собирается на Украине. Ну, понятно, крупноузловую сборку никто не отменял, и вроде бы, да, эту историю обкатали. Но вот то, как разгоняется история с баллистикой, тем более, я так полагаю, тоже, да, это вот проект, который нужно отработать уже европейцам, чтобы выходить на рынок, да, то есть вот в этом же ключе стоит мыслить.
3: И в этом ключе стоит мыслить, и в целом я подвергаю, например, большим сомнениям вообще наличие на Украине необходимой научной и технической школы. Какой вклад Украина, кроме боевых испытаний и боевой фиксации там, для обучения нейросетей, в это может привносить? Они много лет занимались деиндустриализацией. Их, ну, например, ракетные, да, цепочки, они связаны с Россией были. То есть, наверное, какие-то дедушки, которые там в Советском Союзе всему этому учились, там где-то остаются. Ну, но вести разработки — это же вопрос институтов. И мы бы даже до СВО, то есть мы бы знали об этих институтах, если бы таковые институты действительно работали.
2: Я вот слышал, конечно, такое мнение, оно частное, от человека, который очень ждет, когда, значит, русский солдат придет в Харьков, вот что, мол, да, можно сегодня с территории Украины выехать молодым парням, но если у них есть мозги, они инженеры и сразу направляются на европейские заводы, вот как раз для того, чтобы таким образом развивать там и беспилотники, и ракеты, и прочее, да, все остальные, естественно, выехать не могут, но я так полагаю, это, ну, мнение близкое к правде, да?
3: Я думаю, что да, но еще вопрос, опять же, который меня интересует, да, это вопрос, на какие должности? Ну, на должность младшего технолога пересчитывать винтики и документацию оформлять, или все-таки на должности, связанные с серьезным конструированием? Потому что, ну, в то, что, да, грамотный человек может поехать младшим технологом на завод и быть там лучше представителей каких-то, скажем, ну, государств, где образование находится на гораздо худшем уровне, я поверю легко, а в то, что вести научные разработки того уровня, который Европа не может вести сама, вот в этом мне уже достаточно поверить сложно. Здесь нужны какие-то дополнительные данные.
2: Да. У нас остается минута эфирного времени, и не могу не спросить о мостах. Ну, все-таки, да, сейчас, я так полагаю, это такая уже регулярная работа. Вот есть какой-то такой комментарий, наблюдение на этот счет?
3: Наблюдение у меня на этот счет, я тоже с интересом слежу, с большим интересом, скажем так, да, слежу за этим. Наблюдение у меня точно то же самое, с которого мы начинали, это то, что Украина заявила, что любые мосты являются военными целями в 2015 году, и с этого времени как бы любые украинские мосты, с моей точки зрения, являются военными целями. Я очень прилежный ученик, я слышал, что они нам всем объясняли, и внимательно это послушал, поэтому готов сослаться прямо на их же выкладки в данной ситуации.
2: Видимо, они просто уже сами начинают забывать, о чем говорили, потому что сказано было много, и много всего неприятного. Вот теперь аукается, о чем говорят сейчас в том числе и наши российские власти. Дмитрий, спасибо огромнейшее, был рад слышать. Удачи, успехов, прекрасный эфир. Дмитрий Астрахань, корреспондент МИЦ «Известия», был в эфире «Радио Спутник». Всего доброго, до свидания.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов вечера, в Уфе и Астане 7. В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте в этом выпуске. На Украине призвали объявить чрезвычайное положение в Киеве. Останки замученных красноармейцев обнаружили на месте концлагеря в Ленинградской области. Протесты школьников во Франции привели к ущербу в 30 миллионов евро. Подробности далее. Украинский аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук призвал объявить чрезвычайное положение в Киеве и пригороде из-за проблем с энергетикой. В городе уже третий день тотальный блэкаут. Нет электричества в квартирах, уличного освещения, отключено водоснабжение, не работает канализация. Остановлен общественный транспорт, в том числе метро. По оценке аналитика, энергосистему невозможно восстановить из-за нехватки финансирования и запасного оборудования. Ранее Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале обороны столицы Украины от российских ударов. По мнению главы киевского режима, мэр не смог должным образом подготовить город к атакам на энергетические объекты. Останки 97 замученных красноармейцев обнаружили на месте концлагеря ДУЛАГ-102 в Ленинградской области. Как сообщили в поисковом отряде «Авангард», массовое захоронение нашли в деревне Извара. По архивным документам в лагере содержались до 2000 советских военнопленных, а охраняли его эстонские военные. В документах описываются тяжелые условия содержания узников. Ослабленных от голода людей гнали на работы, натравливали на них собак, а тех, у кого не было сил идти, могли расстрелять. Поисковые отряды продолжают извлекать останки и изучать архивные материалы, связанные с преступлениями фашистов. Фотографии с места захоронения есть в Макс-канале «Радио Спутник». Учения НАТО, в которых приняли участие 12 тысяч военных, завершились в Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Республики. Уточняется, что во время учений были проверены планы городской безопасности и гражданской обороны, усилено сотрудничество с союзниками, гражданскими учреждениями, проверены процедуры мобилизации гвардейцев и резервистов. Также было налажено сотрудничество с силами НАТО, в том числе со штабом дивизии НАТО «Север» и с объединенными силами реагирования. Протесты школьников во Франции привели к ущербу, сумма которого достигает по меньшей мере 30 миллионов евро. Об этом сообщает агентство France Press. Старшеклассники во Франции в течение нескольких недель массово протестовали из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождались беспорядками. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже полиция уже применяла против демонстрантов водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты. Согласно последним данным, задержаны почти 7 тысяч человек, большинство несовершеннолетние. К акциям школьников также присоединяются студенты, преподаватели и родители. Израильские поселенцы напали на палестинцев в ряде районов на западном берегу реки Иордан, сожгли автомобили и украли урожай оливок. Об этом сообщила пресс-служба палестинской комиссии по противодействию стене и поселениям. В некоторых районах израильские поселенцы при поддержке военных мешают палестинским фермерам добираться до своих земель и собирать оливки. Поселенческая деятельность Израиля на западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях с международным сообществом и палестинской автономии. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
2: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
4: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
5: Здравствуйте. В студии Михаил Хазин. И сегодня мой гость, социолог Константин Александрович Антонов. Александрович.
6: Александрович.
5: Да? Александрович.
6: Вот, добрый вечер.
5: Добрый вечер, да. Который очень много знает про социологию. И у меня к нему сегодня такой философский вопрос. Вот, Константин Александрович, вот мы же живем в мире, в котором нам непрерывно все вешают на уши. Какую-то лапшу. Я смотрю, что говорят люди, но они же говорят вот такими мемами, да, вот которые они слышали. Да, кто в радио, кто в телевизоре, кто в, как бы, во всяких, простите, рилсах.
6: Рилсах.
5: Да, я не знаю, что это такое, но модное слово, да?
6: Ну, сейчас вот кто-нибудь вас вырежет,
5: да.
6: Видео разместит,
5: да.
6: Вертикально где-нибудь на площадке, и будете вы, Михаил Леонидович, в рилсе.
5: А почему вертикально, а горизонтально?
6: Ну, формат такой у рилса.
5: У рилса, понятно. Ну, хорошо, ладно, пускай будет рилса. Так вот, и как в этой ситуации можно понять, чего люди на самом деле думают, и на самом деле хотят. Я просто объясню, меня это как бы волнует, я же экономист. И для меня, ну, как бы, вот, скажем, в Соединенных Штатах Америки один из самых главных экономических показателей — это уверенность потребителей. И да, ее как бы меряют уже много-много лет, используют для этого невероятно сложные методики, но я себе с трудом представляю, как это можно делать более-менее адекватно по банальной причине. Если тебе на протяжении многих месяцев объясняют, что самое великое счастье в жизни — это купить iPhone последней марки, то как, соответственно, можно оценить, что, соответственно, качество котлеты, которую ты покупаешь в ближайшем супермаркете, оно упало? Вот как?
6: Ну, мухи с котлетами соединили же сейчас, значит, и это можно сделать. На самом деле не буду загружать. Методики есть, методики совершенствуются. Банальные телефонные опросы, которые раньше были релевантны, которые приносили более-менее объективную информацию, сегодня уже таковыми не являются. Но методики есть, и они совершенствуются на самом деле. Поэтому говорить-то, наверное, не об этом надо. Меряют. И достаточно успешно, и достаточно точно. Кому надо, попадает в руки информация более чем достоверная, скажем так. Поэтому говорить о том, что, например, власть придержащие не имеют информации объективно об обществе и так далее, я бы не стал бы. Есть много источников, есть много методик. Ваш вопрос, он выходит за рамки вот этих методов, количественных, качественных методов социологических. Он, скорее всего, адресован к характеристикам общества. А что сегодня в обществе происходит такого, почему мы не можем сегодня определить, а что людям нужно? Но давайте договоримся, что базовые ценности никуда не исчезли. Базовые ценности и базовые потребности, они как были, они так и есть. Несмотря на то, что вот вы экономисты и юристы, народ пугаете с утра до ночи, во всех странах, причем мира, не только в России. Собственно говоря, мы с вами вчера говорили, и вы согласились со мной, что юристы-экономисты ни до чего хорошего мир не доведут. Поэтому надо обязательно возвращать во власть философов, социологов, художников, чтобы мир был более красивый, гармоничный.
5: Гармоничный. Я просто объясню, Константин Александрович. У меня же вопрос такой. Вот смотрите. Значит, идет массовая накачка молодежи позиций. Зачем тебе квартира, когда ее можно арендовать? Зачем тебе машина, когда вот каршеринг, опять-таки аренда и т.д. и т.п. И людей дурят. Да, а дальше выясняю, вот тебе 40-45, и ты вдруг неожиданно понимаешь, что у тебя нет ничего. А ты уже не можешь вот так вот жить. Да, и у тебя иногда дети. Иногда детей нет, потому что непонятно, где их селить. Брать ипотеку в 45 лет поздновато. Да, тем более, что ипотека всюду растет в цене. Вот.
6: Не соглашусь. Слушайте, да. Онищенко, вот недавно Геннадий Онищенко, буквально два дня назад сказал, что у нас мужчина до 90 лет отцом может быть, а вы тут ипотеку в 45.
5: Нет, отцом, нет, секундочку, дурацкое дело нехитрое. Но только быть отцом, это не только, значит, ребенка зачать. Кстати, вот сможет ли он его родить в 90? Ну, хорошо, ну, подружка его, да, в 90 понятно, лет. Да, да. Я уже сомневаюсь. Вот вы меня извините, конечно, несмотря на мнение Геннадия Онищенко, да? Ну, хорошо, ладно, предположим, что он нашел себе 18-летнюю барышню. Но дальше же надо этого ребенка выкормить.
6: Смотрите, мы с вами должны договориться об исходной позиции. Мы должны договориться о категориально-понятийном аппарате. Он у нас абсолютно разный.
5: У нас с вами.
6: Да, да. У экономистов и у нормальных людей. Значит, вы сказали, сформулировали задачу, что молодежь сегодня внушают им вот эти вот зачем тебе нужен и так далее. Слушайте, но он бы не внушался. Молодежь понимает, что он никогда в жизни не накопит на квартиру при нынешних ставках ипотечных и при том уровне заработной платы, которое общество и экономика ему предоставляет. Поэтому здесь говорить о том, что кто-то воспитывает молодежь в этом направлении, я бы не стал.
5: Константин Александрович, можно я вам скажу одну
6: вещь? Мы о контексте говорим.
5: Можно я вам скажу? Значит, я вот вырос при советской власти, которую все обвиняли в том, что, соответственно, вот как бы квартиру можно получить, ну, достаточно, ну, если ты не работаешь на каком-нибудь оборонном предприятии, очень нескоро. Да? Значит, мои родители первую квартиру свою... Мы жили в коммуналке. Получили, когда я был там, в четвертом классе. Ну вот, летом между четвертым и пятым классом. Но, когда я стал чуть постарше, я с неким интересом обнаружил, что большинство моих знакомых, у которых вот было четкое понимание, что надо, например, кто хотел машину, да, кто-то устраивался куда-то на шабашке, кто-то, кому особо повезло, устраивались в золотодобывающей артели. Но это было трудно, да? Кто-то еще чего-то. И, в общем, один мой знакомый, студент физтеха, за сезон в стройотряде купил себе машину. Правда, это был горбатый запорожец. Над ним смеялись все. Но все равно круто. Но оно... Он же есть.
6: Понимаете ли,
5: Николай Леонидович, было бы желание.
6: Ваши молодые годы трава была зеленее, а вода была слаще. Поэтому сегодня я не представляю, как молодой человек, получающий 200 тысяч заработной платы, это в лучшем случае, может купить себе квартиру за 12 миллионов рублей. Я по Москве говорю. Дешевле он ее вряд ли найдет. Поэтому говорить здесь о том, и да, и мечты о машине, мечты о каких-то там поездках и так далее, с ними придется распрощаться. Мы, наверное, должны все-таки сегодня говорить о том, как мы себе общество описываем. Вот если говорить о том, что социология сегодня может, да, это описание общества. Вот мы незаметно, абсолютно незаметно подошли к такому состоянию, когда мы живем в обществе, которое мы не знаем. Мы его не знаем. Вот вы же сейчас продемонстрировали
5: пять раз. Аналогичный случай был в городе Бердичеве в 1835 году. Да? Говорят, что Юрий Владимирович Андропов говорил, мы не знаем страны. Да? Можно то же самое говорить про западных политиков, у которых тоже регулярно эта фраза. Да, мы не знаем страну, с которой мы там...
6: Мы живем. Просто не успеваем. Мы не успеваем рефлексировать над тем, что сейчас происходит. Вот вы знаете, вот давайте вот такие метафоры. Вот что происходит сегодня, да? Вот я недавно, мне вот эта метафора в голову пришла. Это другое. Вот фраза, да? Это другое. Что означает? Вспомните Югославию. Когда Югославию раздербанили, И когда российский МИД начал говорить, ребят, ну как же, это же нарушение международного права, сказали, да это другое. Когда Крым вернулся в состав Российской Федерации, Российская Федерация сказала, ребят, вы что к нам претензии, вы что с Югославией сделали? Не-не-не, Югославия это другое. Понимаете, а вы не обращали внимания, что мы в быту регулярно это то же самое произносим?
5: Ну, конечно, естественно.
6: А что это означает?
5: Означает, что когда у меня чего-то берут, это нехорошо.
6: Конечно,
5: а когда
6: это
5: я
6: нарушение.
5: Беру, это другое.
6: Вот. С одной стороны, это можно оценить с точки зрения нравственности, да, с точки зрения этических норм каких-то, что вы сейчас сделали. А с другой стороны, можно оценить с точки зрения когнитивной. Это происходит прерывание причинности, логики причинности. Вы не замечаете, что мы потеряли способность логически мыслить и увязывать различные события? Хаос, который сегодня происходит в экономике, в геополитике, он связан именно с этим.
5: Знаете,
6: во многом.
5: Это такая совершенно замечательная. Был такой польский шутник Станислав Ежелец, у которого и был такой замечательный персонаж, пес Фафик, да, которого в «Науке и жизни», по-моему, он там его опечатали. Но вот у него была совершенно замечательная фраза. «Безвыходным мы называем положение, естественный выход из которого нам не нравится». Понимаете, я экономист, поэтому я все время, ну, как бы, тем событиям, которые происходят, пытаюсь придать простой рациональный смысл. И вот еще там году, там в конце 2011 года я сказал, что да в чем проблема в Соединенных Штатах Америки? Спешите долги домохозяйств. И все, да, и вот вам оздоровление экономики. Говорит, не-не-не, это другое, да, нельзя так делать, потому что это ты будешь обижать финансистов, потому что долги – это их активы. Я говорю, ребята, вы как бы вам ехать или шашечки? Вам оздоровление экономики или не нужно обижать финансистов? Вот так и тут. Тут как бы, как только вы начинаете смотреть на жизнь рационально, но я как раз и говорю про то, что вот вся вот эта вот штука, которая несется, да, из телевизоров, из радиов, из интернета, она полностью забивает рациональное поведение.
6: Так вот об этом-то и речь, что мир, основанный на рациональном восприятии и на формальной рациональной логике, уже не существует давно. И молодое поколение, которое вы упрекаете в ленности,
5: нет,
6: оно
5: не ленности
6: воспитано,
5: упрекаю.
6: Оно, ну, в том, что они не хотят на подработку по ночам вагоны разгружать.
5: Нет, я не в этом их обвиняю. Вот. Вы передергиваете.
6: Не-не-не, я вас правильно понял.
5: Я сразу понял, да, я вот всегда подозревал, что то, что вы работали, соответственно, в сфере пиара столько лет, оно как бы...
6: И книжку пишу, пропаганде.
5: Вот, да. Так вот, я вот объясняю, да. А должна быть иерархия целей. Если у вас приобретение машины, квартиры, стоит высоко. Это не значит, что квартира должна быть через 3 года. Просто должна быть правильная иерархия целей.
6: Вы сказали очень верную фразу. Если должна быть, если есть иерархия. Так ее нет, она не сформирована. Зачем сегодня молодому человеку машина? Стоит она, как космический корабль. Бензин, посмотрите, что происходит с этим бензином. Если брать электрический самовар, то ее фиг где заправишь. Инфраструктура еще не создана. Ее надо где-то хранить ее. В город выехать, припарковаться негде, бешеные деньги платить. Зачем человеку молодому нужна сегодня машина? Он сел на метро, доехал, куда ему надо, и все. Ну, или, может быть, он потратил лишние 10 минут, потолкался в автобусе, но он доехал. Без проблем, без забот. Вы опять пытаетесь экстраполировать свою логику, в том числе поколенческую, на сегодняшний мир. А мир тот, который вам люб, дорог, и который вы пытаетесь, как экономист, нам объяснить, а в какой-то мере навязать, его уже не существует. Мы должны сегодня принять И изменить категориально понятийный аппарат, с помощью которого этот мир мы будем описывать. Потому что мы описываем этот мир другими категориями, другими понятиями. Как это все произошло? Это спасибо, конечно, французским постструктуралистам. Вот, например, ну, посмотри, ну, Мишель Фуко, да? Вот. Кто такой?
5: Я знаю только маятник Фуко.
6: Ну, вот, предположим, рассматривает шизофрения. Как он оценивает это? Он говорит о том, что это способ конструирования реальности с помощью и навязывания реальности правящих классов. Значит, это нужно деконструировать. Или Деррида, например, когда смотрит парные оппозиции, например, мужчина и женщина. Он говорит, что первое, мужчина доминирует над женщиной, а значит, вот этот язык науки и описания мира – это язык иерархии. Значит, все это нужно деконструировать. Вот они деконструировали все. И мы не заметили, как все это деконструировали. Мы живем именно в этом мире. В логике и в языке описания реальности. Вот он вам, пожалуйста, этот язык описания реальности. И поэтому мы получаем сегодня, а это другое. Мы получаем его как феномен постправды. Мы получаем его, этот ответ, как попытку снять с себя ответственность за дальнейшие логические размышления, рассуждения, которые неминуемо приведут к причинно-следственным связям и к вопросу об ответственности. И вот здесь на причинность-то и теряется. Ну, вам другую метафору приведу. Вот я ее так придумал, сформулировал метафору «хоккеист в ластах». Вот представьте себе, вы с молодых ногтей занимались в секции в хоккейной, да, коньки, клюшка, защита, вы катались на коробке там, каждый день по 3-4 часа вы ездили, черт знает куда, на другой конец города тренироваться, и вот вы достигли такого момента, когда вам сказали, слушай, давай на следующей неделе в понедельник приезжай на соревнования. Вы приезжаете, в раздевалке одеваетесь, на коньках с клюшкой выходите, а там бац, а нету там катка-то, а там бассейн плавательный и дорожки по 25 метров. И вы говорите, слушайте, это что за дела? Я же на соревнования приехал. А вам говорят, знаешь, а изменилось вот все. Ты уж как-то приспосабливайся. И вот здесь ключевая вещь, вот эта метафора, согласитесь, она очень иллюстративная, она достаточно хорошо описывает то, что сегодня происходит в мире.
5: Это мне напоминает старый анекдот про то, как один такой старый ветеран говорит своему молодому внуку, я все-таки не понимаю, как в биатлоне можно проиграть, если у тебя винтовка?
6: Это... Нет. Это нет.
5: Вот. Почему нет? Почему
6: Любов... Нет, смотри. Вот этот анекдот, он описывает ваш мир.
5: А, рациональный.
6: Конечно. Он описывает ваш мир.
5: Ну, конечно, рациональный. У меня винтовка, конечно, а он конечно. Меня обогнал. Ну...
6: А сегодняшний мир, он другой. Он другой. Сегодня тогда он должен сказать, как можно поиграть в биатлоне, не сняв эти лыжи и не отправившись там бегом, например, или не взяв такси и не доехав до финиша на такси. То есть вот она, вот он язык описания сегодняшнего мира. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот рационально должно быть поведение и так далее, мы слишком много требуем. Мы слишком много требуем. Когда мы говорим, например, о том, а почему вот мировые лидеры сегодня поколения, вот то поколение, даже я не сказал поколение, а отдельные представители, ощущение, что они были клонированы в одной лаборатории все, потому что среди вот этого всего есть и нормальные люди, и те,
5: так
6: которые...
5: Так они и клонированы в одной лаборатории.
6: Да, которые мыслят рационально. То есть...
5: Их мало.
6: Их мало, и они сегодня не на властных... позициях, не на первых позициях во власти. Ведь они как раз и соответствуют вот этим двум метафорам. И они как раз сегодня говорят на языке деконструкции.
5: Константин Александрович, я в этом смысле человек простой, как валенок. Я всегда был простой. Я прикидываю, да, вот если вас 3-4 дня не покормить, то уровень рациональности вашего мышления сильно вырастет. Согласитесь.
6: вы опять рассуждаете с точки зрения своих поколенческих традиций. Вы употребили образ валенка. Вы знаете, сколько стоит сегодня валенок? Он стоит не те там 2 или 3 рубля, как во время вашего детства. Сегодня валенок купить, я хотел недавно, в прошлом году, купить валенок в подарок людям, которые валенки никогда не видели. Во-первых, я...
5: Мне Russia Today на Новый год подарил валенок.
6: Но видите, не у всех же есть под боком Russia Today, чтобы ходить туда за подарками. Поэтому, чтобы валенок купить сегодня, да, в сегодняшнем мире, это нужно постараться.
5: Ну, не знаю. Ну, хорошо, как, что еще можно? Ватник.
6: Если не покормить, да, можно, конечно, додуматься до многих вещей. Но это не наш путь.
5: Никак это не...
6: Но мы же все-таки с вами гуманисты.
5: Да, я, безусловно, гуманист. Я детей водил в походы. Понимаете, ну, как бы вот они там, знаете, это же дети, да? Ну, собственно, современные тоже, только другой вот, как бы уровень, возраст детей вырос там до 70 лет. Но они все равно дети, да? С ними очень просто. Ты их привел куда-то, надо делать привал. Что такое привал? Палатки поставить, костер развести, что-то там. А они, соответственно, бегают, да? И предаются разным детским играм. Там.
6: Вольностям всяким.
5: Вольностям всяким, да. Ну, и тут два варианта. Вариант первый – сделать все самому и их накормить. Тогда они так и решат, что так можно. А вариант второй – ничего не делать. Ну, хорошо, они предаются вольностям, и я предаюсь вольностям. Потом они приходят и говорят, очень кушать хочется. Я говорю, да, да что вы говорите? А кто костер разжег?
6: Мне кажется, мы маленько отошли от темы.
5: Почему? Нет, это все про то же.
6: Поскольку мы все-таки начали и поставили перед собой задачу, а что людям-то делать?

0: Это не сводимо вот к определенным инструментам влияния. Это действительно принятый язык описания. Пример привожу. Вот вчера у нас с вами было заседание клуба «Улица Правды». Очень хорошее мероприятие прошло. Я туда шел по Сергия Радонежского. Иду и обалдеваю. Маникюрный салон, название «Кутикула». И я подумал, а может быть, рядом есть парикмахерская с названием «Перхоть»?
1: Я прошу прощения,
0: понимаете?
1: Я самолично видел салон красоты под названием «Деймос». Я напоминаю, что Фобос и Деймос — это спутники Сатурна, в переводе на русский — страх и ужас.
0: Страх и ужас, да.
1: Назвать, соответственно, салон красоты ужасом — это очень грамотно.
0: А вы задумывались, почему они назвали?
1: Константин Александрович, перерыв. Вернемся.

0: пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио «Спутник». Новости».
6: В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте. Временный поверенный в делах Украины Иван Новицкий вызван в МИД Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Воронков. По его словам, поводом стала произошедшая накануне атака украинского дрона на грузовик с белорусской регистрацией в Брянской области, в результате которой гражданка Беларуси получила тяжелые увечья. Республика имеет основания рассматривать атаку как намеренную. Минск оставляет за собой право на адекватные меры реагирования. Кувейт закупит у Великобритании оснащенный искусственным интеллектом систему ПВО почти на полмиллиарда долларов. Об этом сообщила британская Минобороны. Системы оснащены средствами радиоэлектронного подавления, радарами и перехватчиками, а также центром управления с поддержкой искусственного интеллекта. В марте Британия разместила в Кувейте зенитно-ракетные установки и систему для борьбы с беспилотниками «Рапид Сентри». Трансляция казни через расстрел американского военного Нидала Малика Хасана нарушит запрет на пытки. Об этом заявило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Глава Пентагона Пит Хедсет ранее заявил, что казнь военного, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе, будет транслироваться в прямом эфире. В управлении добавили, что публичные казни представляют собой форму жестокого, негуманного или унижающего достоинства обращения или наказания. Нидала Малика Хасана, который в 2009 году убил сослуживцев на базе в Техасе, казнят 3 декабря. Это будет первый случай казни американского военного через расстрел за более чем полвека. Двойной водяной смерч обрушился в пятницу на итальянскую провинцию Трапани на острове Сицилия. Несколько человек пострадали.

0: Повреждена инфраструктура, об этом сообщают СМИ. Воронки смерчи образовались в море в районе порта Марсала, а затем стихия добралась до побережья. Дома разрушены, крыши сорваны, машины перевернуты. Повреждена школа, внутри которой находились дети и сотрудники. Кроме того, в коммуне Петрозина из-за стихии одну из машин отбросило во враг. Находившиеся внутри два человека получили травмы и были доставлены в больницу. Засуха началась в графстве Йоркшир, крупнейшем регионе севера Англии, после рекордно жаркого лета и засухи на юге страны. Это следует из заявления британского агентства по охране окружающей среды. В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании достигла 37,3 градуса по Цельсию, поставив исторический рекорд для этого месяца. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос.
4: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке?
5: Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают.
6: Почему не берут деньги с олигархов?
7: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
1: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
8: Возвращаемся в студию. У микрофона Михаил Хазин и мой гость Константин Александрович Антонов, социолог. И разговариваем мы о том, что очень сложно сегодня получить реальную картину мира, которую видит человек, потому что человек смотрит на мир иррационально.
9: Я бы не сказал бы иррационально. Нет, человек смотрит на мир нормально. Проблема в другом, как, с помощью каких инструментов и каким языком он его описывает, как он воспринимает этот мир. Вот об этом мы сегодня и говорим с вами. При этом я бы хотел вернуться к вашему примеру о молодом поколении, там, ну, так называемые зумеры, да, они совсем другие. Они, понятно, мир воспринимают совершенно по-другому. Мы начали их упрекать в том, что вот они сегодня не хотят покупать ни квартиру, ни машину, там ничего и так далее. Вот, мол, это плохо. Ну, это неплохо, это для нас плохо, для нашего поколения, для нашей культуры, для нашего традиционного отношения. Кстати, а для них это может быть нормально.
8: Кстати, Александр, я вам пример приведу. Бог с ним, пускай невозможно купить квартиру. Но вот ваши родители живут в четырехкомнатной квартире. Ну, давайте как бы на них наедем, чтобы они разменяли четырехкомнатную, да, и чтобы у меня появилась своя квартира. Что в этом плохого?
9: Это логика нашего с вами поколения. Это логика нашего поколения, но да, не их поколения. Они другие. Они могут встать, уйти и свою жизнь организовывать самостоятельно. Вот я, например, вы не видели, а я, например, видел такие семьи. Ну, правда, детей нет, вот молодые люди стали жить, у них мебели ноль, практически ноль, они спят там на матрасах, их это устраивает. Не надо это все собирать, разбирать, там, эти пылесборники и прочее, прочее.
8: Да, и одежду не надо стирать.
9: Стирают, да? Я так полагаю, да, я полагаю, что стирают. Я не говорю о том, что это идеал какой-то, я не говорю это тоже о том, что к этому надо стремиться, мир просто другой. И надо это понимать. Другое дело, что есть другие поколения, ну, типа наши или чуть помладше нас, которые воспринимают происходящее как трагедию. И для которых эта неопределенность вызывает у которых тревожность. Согласитесь, что таких людей очень много. И вот здесь эта тревожность, она отражается и в экономическом поведении. И мы это видим. Мы это видим хотя бы по тем... Косвенно, но это в любом случае мы можем сказать, что тревожность сказывается и вот на этих меняющихся показателях наличной валюты. Как социологическая категория измеряемая, это тоже этот факт может применяться.
8: Это у нас наличная валюта. Там во Франции вон это проявляется вот в этих вот бросаниях там камней или что они там делают на улице, да, в Соединенных Штатах Америки. У каждого свое, да, но вот это вот, как это называется, внутренние фрустрации, я очень люблю это слово, вот, и когнитивный диссонанс тоже очень люблю. Когнитивный диссонанс, это я просто объясняю нашим слушателям, это когда ты понимаешь, что твоя, что твое описание мира, оно как-то с объективными процессами как-то не совпадает. Ты можешь не понимать, в чем не совпадает, не понимать, как не совпадает, но само ощущение, что не совпадает, оно вызывает у тебя внутреннее напряженность.
9: Так вот об этом мы и говорим, что мы говорим сегодня о том, что фактически вот этот когнитивный диссонанс мы и фиксируем. А надо ли зацикливаться на этом? Надо ли на это обращать такое пристальное внимание? Вот вопрос. Да, вы знаете, вот я посмотрел сегодня, если у нас роботизация, технологизация процессов производственных пойдет с такой же скоростью, и если сбудутся, предположим, прогнозы о том, что останется только рынок, востребует только 20% от сегодняшней рабочей силы, возникает вопрос первый. Куда девать остальных? Второе, это будет происходить на фоне увеличения продолжительности жизни, потому что технологии будут работать. В-третьих, тогда придется полностью менять пенсионную систему, систему страховую и так далее.
8: Вы в Японии были?
9: Нет.
8: Вот я вам рассказываю, в Японии не может быть безработицы, потому что к каждой двери можно представить человека, который ее будет перед вами открывать и кланяться. А если совсем плохо, можно к каждой двери приставить двух человек.
9: И оплатить один, им кто будет.
8: И один будет открывать и кланяться, а другой будет просто кланяться.
9: Слушайте, у нас бордюры перебирают каждый год по 5 раз, следуя вот этой же самой традиции, наверное. Но я вопрос-то задаю, кто им будет платить за это?
8: А, извините меня, это совершенно другое.
9: Ведь, это как другое?
8: Давайте разбираться. Угу. Почему... Соответственно, сокращается количество рабочих мест. Потому что использование искусственного интеллекта снижает издержки. То есть это означает, что прибыль корпорации увеличивается. Увеличиваем налоги. И вместо того...
9: А кто увеличит налоги?
8: Государство.
9: А государство-то кто? Это не корпорации? Ну, или это... вы думаете, что те, которые двери открывают, кого-то изберут, таких всех замечательных, они придут и что-то увеличат с них налоги?
8: Вы собираетесь критиковать капитализм?
9: Я просто даю отчет в том, в каком обществе мы живем.
8: Я вам отвечу. Значит, я книжку написал на эту тему, называется «Лестница в небо». Как устроена власть? Любая элитная группа, которая находится у власти, она больше всего волнуется о том, как бы эту власть сохранить. И если она обнаруживает, что для того, чтобы сохранить власть, нужно поднять налоги, могу вас уверить, она налоги поднимет. То есть тут мотивация другая, а результат тот же самый.
9: Ну, даже если поднимут они налоги и будут платить какие-то денежки людям, которые двери открывают по 5 человек на одну дверь, я не думаю, что это решит каким-то образом проблему. А ваш ответ, кстати, он подтвердил мой тезис о вредности экономистов и юристов для управления миром. А ведь дело-то в том, что если произойдет вот это, если мы раньше говорили до сегодняшнего дня об отчуждении человека труда, да, то сегодня мы говорим о том, что сегодня происходит исключение человека вообще из технологических процессов, из производственных процессов, из социально-производственных процессов. Кто ответит на эти вопросы? Вот вы начали сейчас говорить про налоги и так далее. Меня этот ответ совершенно не устроил. Я понимаю, что от экономистов ждать ответов нельзя, и ответов об образе будущего, да? А какой получается ответ? Философы?
8: Образ будущего.
9: Нужны философы, конечно. И вот сегодня, то есть мы еще 2 года назад говорили, что философское образование, гуманитарное, это все ерунда, это не востребовано. Нам нужны юристы, экономисты, программисты. А сегодня мы говорим, что без философов мы обойтись не можем.
8: Не можем.
9: А и вот... заметьте, их нет.
8: Их нет, настоящих.
9: Их конечно. Нет, их нет в мире вообще.
8: А вот теперь, ты правильно, теперь, соответственно, хотят ввести, как бы во всех крупных корпорациях пытаются ввести философ. Ровно потому, что надо думать. Но я вам привожу пример. А вот, вот обращаю ваше внимание, да, вот на то, что называется токенизация, значит, введение всяких денежных суррогатов, криптовалют, там всяких стейблкоинов и т.д. и т.п. И все, значит, и все на эту тему пишут, как это хорошо, как это интересно, и т.д. и т.п. А я, как экономист, задаюсь вопросом: ребята, от того, что вы вместо золота будете использовать ракушки или серебро, или еще чего-то, у вас не изменится экономическая модель. Если вы создали экономическую модель, в которой производство нерентабельно, то вы финансовыми технологиями какое-то время можете держать ситуацию. Но вот оно сейчас начинает рассыпаться. Объективно вам надо менять экономическую модель. Но поскольку миром правят финансисты, не экономисты, финансисты, то по этой причине они вообще не понимают, о чем идет речь. Они искренне убеждены, что если они заменят доллар на криптовалюту или там на цифровой доллар, то в результате вместо, значит, плохих банков придут хорошие операторы этих цифровых долларов, и все будет хорошо. Не будет.
9: Вот смотрите, чем мы с вами отличаемся. Вот два совершенно... Я бы сказал, не противоположных, а два разных взгляда. Вот вы свой взгляд экономиста изложили, а я вот к этой ситуации отнесся бы совершенно по-другому и задал бы другой вопрос. Скажите, это какой степени сумасшествия надо достичь, чтобы энергию, которую человечество добывает с величайшим трудом, тратить на производство криптовалюты? Вот скажите. Вот это же философский вопрос. Вы, как экономист, мне сейчас объясните.
8: Нет, не объясню. Я вам отвечу. А дело в том, что ключевой вопрос... Вот нет тут профессора Савельева, он бы вам объяснил. Что ключевой вопрос... Есть несколько базовых инстинктов. Инстинкт размножения, инстинкт голода... И инстинкт
9: это уже бихевиоризм с вами
8: у человека
9: уходим.
8: Доминирование. Вот фокус состоит в том, что если израсходование энергии ведет к увеличению количества чего-то в моем кармане, что позволяет мне доминировать, то это хорошо. Понимаете, тут все на самом деле абсолютно рационально. Ну, а как бы, простите меня, а как бы, а когда там как бы люди вместе с голоду умирают, а они вместо этого ресурсы тратят на то, чтобы изготовить пушки, порох и все остальное. Это что же с рациональной точки зрения идиотизм?
9: Тогда речь идет о выживаемости.
8: Ну.
9: А в этой ситуации вряд ли инстинкты можно каким-то образом экстраполировать на социальные отношения, в рамках которых развивается в том числе и технологии, и потребность в производстве энергии.
8: Инстинкт доминирования носит ярко выраженный социальный характер. Я не знаю, у меня вот дома живет и собачки, и кошки. А кто из них умнее, это науке неизвестно, потому что кошки тебя вроде как бы игнорируют, но когда ей что-то надо, то тут-то выясняется, что она тебя слышит, понимает. Я тут со своим котом Яшей, у него там обнаружился клещ. И вот я, значит, нашел пинцет, и нужен Яша. Да, я ищу Яшу, Яша завтракает. Утром дело происходит. А Яша, когда позавтракает, он идет гулять. Ну, я ему говорю: Яша, когда закончишь есть, подходи, дело есть. И пошел в комнату, значит, за компьютер. И вот Яша, вместо того, чтобы идти гулять, что он делает всегда, каждый день утром, он неожиданно пришел ко мне. Подошел и смотрит на меня, типа: ну ты звал, ну что, в чем дело-то? Вот, так вот, фокус состоит вот в чем. А у собак подавляющая часть интересов направлена на их место в стае. Вот кто должен их слушаться, А кому они должны подчиняться? Особенно это интересно, когда собака большая, а ее как бы правильно строят. И она после этого больше не сопротивляется, все. Но она всегда проверяет по мелочи. Вот вчера мне нельзя было лежать на этом диванчике, может быть, сегодня можно. Вот коту наплевать, он придет и ляжет, да, и ты его, может, сгоняй, не сгоняй, сгонишь, он снова спрыгнет. Вот почему? Потому что собака – существо стадное, а кошка – индивидуально. Поэтому ее вообще не волнует вот эта социальная иерархия. Человек, животные стадные, ну, обезьянки. Да? Поэтому для нас эта иерархия – один из важнейших факторов. И если ты, как зумер, изображаешь, что тебе эта иерархия не важна, то ничего, кроме тяжелой депрессии, ты не получишь. Потому что железы внутренней секреции, они работают. Да, они... Не хватает там дофамина, там еще чего-то, какие там гормоны, которые счастье, да, обеспечивают. Потому что ты не как бы не лидер, а ты как бы непонятно кто. И сколько угодно можно эту пропаганду гнать.
9: Нет, ну я бы не сказал, что зумеры исключены из иерархии. Они прекрасно в нее вписываются, и они прекрасно в ней распределяются, и свои места, свои статусы они отстаивают. Как раз в той социальной иерархии, в которой они живут. Единственное, они живут несколько по-другому. И вот как раз если мы о них говорим, и это подтверждается уже и многими исследованиями, да и личным, наверное, и вашим опытом в том числе, что горизонт планирования у зумеров не очень большой. Но стоит ли их за это сегодня упрекать?
8: Вряд ли. Я сейчас говорю не про упрекать. Отсутствие горизонта планирования – это прерогатива низкоранговой особи.
9: Как можно сегодня планировать как-то свой горизонт, если, например, вот люди поступили на программистов, а к третьему курсу им сказали, нам программисты уже не нужны, ребята.
8: Я вам открою...
9: И все же это видят.
8: Я вам открою страшную тайну. Значит, я... окончил механико-математический факультет МГУ, и я, так сказать, чистым математиком не работал никогда. Я работал, так сказать, прикладным математиком в области физики, статистической физики, потом я пошел работать в экономическую статистику. Я могу вам сказать, образование – это не умение как бы складывать из... как бы буквок слова. Это культура мышления. Если у вас правильная культура мышления, изменить профессию можно за максимум, за 1.5-2 года.
9: У какого процента населения правильная культура мышления?
8: Ну, так если вы хотите получать образование, получайте. А если вы, прошу прощения, получили образование слесаря...
9: Ну, у вас какой-то эгалитаристский подход. Я все-таки говорю о массе.
8: Сантехника или электрика, и вот в массе, да, вот я могу вас уверить, получить образование электрика может почти любой человек. Почти любой. Я сейчас позлобствую, я встречал видных экономистов, у которых явно совершенно уровень IQ понижен. Да, то есть вот они как это...
9: В каком ведомстве?
8: В каком
9: ведомстве они?
8: Легкая олигофрения. В Центральном банке.
9: А, ну тогда это верится.
8: Ну, да. Вот. Я не буду сейчас имена конкретные называть, потому что не по теме, я их называл. Но дело не в этом. А дело в том, что вот как бы если вы хотите, да, зарабатывать деньги... Еще раз говорю, идите в электрике или в сантехнике. Я могу вас уверить, даже сегодня вы довольно много заработаете. Потому что это работа, которая реально нужна. А, и вообще, ну, как, я уж не говорю там, да, о всякого рода как бы работе стоматолога. Есть такая еще замечательная профессия. Некоторые к ней, правда, по молодости относятся с неким таким... снобизмом, но очень важная профессия – проктолог. Вот. Ну и так далее, и тому подобное.
9: Вы жестоки, поскольку то, что вы говорите, это относится и, собственно говоря, и к 30 годам, которые прошли. Это относится и к нашему с вами поколению.
8: К любому?
9: Абсолютно к любому поколению это относится. Но мы-то говорим о сегодняшнем дне, о той картине мира, в которой формируется сегодняшнее поколение, что их ждет. И мы говорим о том, что их горизонт планирования узок не потому, что они в чем-то ущербны, а потому что скорость изменений такова, что они просто не успевают, а где-то и теряются.
8: А,
9: и находятся как раз под воздействием своих родителей, дедушек типа вас, которые им говорят: слушай, иди-ка ты в электрике или в сантехнике, и там ты всегда сумеешь себе заработать на хлеб. А он говорит: да нет, я хочу где-то что-то творить, летать, какую-то другую, более творческую работу.
8: Ну
9: и так далее.
8: Ты твори! Ну что тебе мешает? Твори! Они же не творят, прошу прощения. Что касается планирования...
9: Мы в педагогику с вами уже.
8: Нет, это не педагогика, это отношение к миру.
9: Мы с вами мир пытаемся писать сегодняшний.
8: Мы пытаемся мир писать сегодняшний. Вот я привожу пример. Да, я уже человек пожилой, поэтому нужно заниматься физкультурой. Да, чтобы там не болели ручки, ножки, коленки. И у меня как бы есть мальчик, который меня тренирует. На самом деле, реально мальчик, ему там 24 года. Когда я с ним познакомился, ему было там... Он еще был в этом самом... Он был бакалавриат.
9: Да.
8: Потом он окончил магистратуру, сейчас он в аспирантуре. Ну, и он как бы регулярно мне рассказывает, как он живет. Да, ну, просто потому, что когда я там это физкультурой занимаюсь, а ему делать нечего, он только следит за тем, чтобы я ручками, ножками дрыгал в правильном направлении. Вот, я вижу, вот за те там 5 лет, что я его знаю, что он очень грамотно планирует свою жизнь. Причем он мне вопросы задает, говорит: а вот нужно мне там идти в магистратуру, а нужно мне идти в аспирантуру. Я ему объясняю, что вот смотри, да, а зарабатывать бизнесом, да, вот лечебной физкультурой ты можешь уже и сейчас, да, имея там диплом бакалавра. Но если ты будешь кандидат наук медицинских, обращаю ваше внимание, то в этом случае у тебя будет такса выше. Но самое главное, в этом случае ты сможешь стать там руководителем какого-нибудь центра при какой-нибудь корпорации.
9: Или понятная еще... логика. Скажите, да. Вот хорошо, вашему тренеру повезло с тем, что у него такой вот пациент попался, который он может спросить. У каждого ли сегодня молодого человека есть такой пациент, у которого он может поинтересоваться,
8: да,
9: и получить ответ?
8: Да я могу вас уверить. Было
9: второй
8: бы желание.
9: Второй вопрос у меня к вам, Михаил Леонидович. Да. Вот вы как экономист. Скажите, государство может и обязано ли сегодня формулировать вот тот запрос на рабочую силу, на структуру рабочего рынка, на полифоничность вот профессиональную, хотя бы на ближайшие 3-5 лет, для того, чтобы этих детей сориентировать?
8: Ну,
9: ведь мы же говорим о том, что сегодня мозаичность происходит и распад вот этих институциональных связей и, самое главное, ответственности государства. Мы сегодня говорим с вами об этом.
8: Ну, понимаете, как бы квалификация нынешнего государства, что немецкого, что французского, что британского, что американского, что нашего, оставляет желать. Может быть, в Китае чуть получше, но есть у меня гипотеза, что в последнее время не очень.
9: Так вот мы об этом же с вами и говорим, что происходит фактически... Если не распад, то очень коренная трансформация институтов. Происходит не деградация управленческих практик, а фактически прежние управленческие практики не в состоянии обеспечить эффективность и достижение целей, а новые их еще не создано, точно так же, как не создано новых институтов. И как вообще можно в этой ситуации говорить о каком-то образе или картине будущего, и тем более требовать от социологии, чтобы социология что-то сформулировала?
8: У нас осталось полминуты. Угу. Я сделаю окончательный вывод к нашей беседе. Если вы привыкли, что у вас утром на столе появляется бутерброд с колбасой и кружка кофе, и вдруг в какой-то момент она не появилась, то все-таки нужно пойти и их поискать в другом месте, а не ждать следующего утра, когда оно снова само собой появится. Собственно, вот клуб «Улица Правды» как раз для этого и создан. Беда состоит в том, что современное общество разучилось ставить перед собой рациональные вопросы. Где взять колбасу? Спасибо. У нас в гостях был Константин Александрович Антонов, с которым мы ругались. И я надеюсь, что всем было весело. Спасибо. Смотрите, слушайте радио.
9: Всего доброго.
8: До свидания.

0: Выборы президента Бразилии. Контекст. В первом туре обошлось без победителя. Все решит второй тур. В нем вновь сойдутся нынешний глава государства Луис Инасио Лула да Силва и крайне правый кандидат, сын экс-президента Флавио Болсонару. Папа отбывает длительный срок за попытку госпереворота. Разница в их возрасте почти двукратная, но шансы в процентном отношении пока практически равны. Остальные претенденты набрали по несколько процентов и отвалились от дальнейшей кампании. Возможно, их голоса перейдут к более молодому Болсонару. Тогда он станет очевидным фаворитом. Это будет вполне логично. Правые в Бразилии в последние годы укрепили позиции. Не в последнюю очередь под влиянием прихода к власти в США Дональда Трампа. Кстати, тот сказал, что внимательно следит за выборами в соседней стране. При этом бразильские СМИ пишут, что общество устало от Лулы да Силвы и его рабочей партии. Избирателям не очень нравится сложившаяся атмосфера. Кандидаты отдают предпочтение бесконечным взаимным нападкам, а не обсуждению идей, куда и как стране двигаться дальше. А проблемы копятся, и уличная преступность, и некомфортная для бизнеса налоговая политика. Второй тур обещает стать гораздо более ожесточенным.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В 6 вечера в российской столице, в Мариуполе и Цхинвале. Столько же в студии Ирина Гунькова. Здравствуйте в этом выпуске. 3 мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области. Свыше 140 тысяч жителей Дагестана и Чечни получили финансовую помощь после паводков. Власти Германии готовы направить до 15 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов. Подробности далее. Жители получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Боевики запустили дрон по автомобилю в селе Тулянка. Машина повреждена. Кроме того, прилеты зафиксированы еще в нескольких населенных пунктах. Повреждены дома, магазины, предприятия. Свыше 140 тысяч жителей Дагестана и Чечни получили финансовую помощь после паводков. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В Москве под председательством главы ведомства Александра Куренкова прошло заседание правительственной комиссии. Отмечается, что в регионы направлено свыше 5 миллиардов рублей для выплаты компенсации гражданам, чье жилье было утрачено или повреждено в результате стихии. В Дагестане уже завершены работы на участках автомобильных дорог общей протяженностью почти 35 километров. Столкновения произошли в Брюсселе между сотнями молодых людей и полиции на фоне массовой профсоюзной демонстрации против бюджетной политики правительства Бельгии. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. По имеющейся информации, участники беспорядков в черной одежде и масках забрасывали правоохранители камнями, стеклянными бутылками, мусорными баками и пиротехникой. На центральной площади подожгли несколько прокатных велосипедов. Над районом столкновений поднялся густой дым. Трансляция казни через расстрел американского военного Нидала Малика Хасана нарушит запрет на пытки. Об этом заявило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Глава Пентагона Пит Хедсит ранее заявил, что казнь военного будет транслироваться в прямом эфире. В управлении добавили, что публичные казни представляют собой форму жестокого, негуманного или унижающего достоинства обращения или наказания. Нидала Малика Хасана, который в 2009 году убил 13 сослуживцев, на базе в Техасе казнят 3 декабря. Это будет первый случай казни американского военного через расстрел за более чем полвека. Власти Германии готовы направить до 15 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических запасов для стабилизации рынка в рамках договоренности стран G7. Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катарина Райхе. При этом глава ведомства не уточнила конкретные сроки начала поступления топливных ресурсов на рынок. Ранее президент Франции заявил, что страны G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизельным топливом. Французские полицейские нашли картины Пьера Агюста Ренуара, похищенные из музея художника на юге страны в сентябре. Об этом пишут СМИ. Отмечается, что ранее полиция задержала 6 человек в разных департаментах, в том числе 2 предполагаемых грабителей, которые проникли в музей. Ограбление произошло рано утром 8 сентября в музее Ренуара в Кань-сюр-Мер, недалеко от Ниццы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Здравствуйте, друзья. Я не Дмитрий Пучков. Но не пугайтесь, он тоже здесь. Дмитрий Юрьевич, привет.
3: Я Петр. Приветствую, Петр. Всем слушателям и зрителям привет.
2: Мне кажется, люди, знаешь, на дальних где-то берегах Баренцева моря или, может быть, на Камчатке, настраивая на каких-нибудь коротких волнах, находя радиоспутник, частоту сквозь помехи, слышат пятницу вечер с Дмитрием Пучковым. Я им специально говорю, а я... это не Дмитрий Пучков.
4: Это не я.
2: Обидно, думают они, но ничего нет. Мы все где-то в Петропавловском-Камчатском уже, наверное, за полночь. У нас в Москве и в Санкт-Петербурге 18 часов 5 минут. И мы подведем краткие итоги недели, Дмитрий Юрьевич. Я бы начал вот с этого расстрела, который только что прозвучал вот в эфире. Международная общественность уже беспокоится. Пит Хексет, ястреб, который, кстати, тут на пробежке позорно отстал от группы морпехов, он же бегает там с морпехами.
4: Тоже мне Министерство обороны.
2: Да. Не, он молодец, он в хорошей форме, он раньше много пил, как он сам рассказывал, при этом оставался в хорошей форме. Ну, такой яркий, энергичный политик, все его знают, он министр, возглавляет Министерство войны в Соединенных Штатах. Да, и он бегает с морпехами. И вот он от них отстал, показали они. Ну, вообще, даже в его возрасте, а сколько ему лет, я, кстати, не помню, но до 50 точно, даже в его возрасте с морпехами бегать это так. Ну, в общем, молодец, что старается. Но мне понравился один из комментариев под этим видео. Это они от него убегают просто. Вот.
4: Выглядит... Добавил жару, помог парням выйти на новый рекорд.
2: Выглядит именно так, да, что он за ними гонится и не может догнать. Ну, так вот, Пит Хексет тут в интервью сначала, потом подтвердил уже официально, сказал, что казнь военнослужащего, который в 2009 году застрелил 13 сослуживцев, будет публичной в Соединенных Штатах. Как пока не уточнили, там будет расстрел, будет подразделение, взвод солдат найден. Значит, мотивировал Пит Хексет это тем, что каждый преступник должен знать, что если он поднимает руку на там, американских военных, то вот такое будет наказание. Все желающие смогут посмотреть. Не уточнили, там будет платная трансляция, как это обычно бывает с какими-нибудь боями без правил. В США, да. Да. Или как-то еще, или надо подписаться, там купить какую-нибудь годовую подписку Netflix или еще что-нибудь.
4: Скорее будет всего... ли тотализатор с первого раза застрелят или со второго, как это у них тоже принято, да.
2: Ну, в общем, да, публичная казнь. Раньше, ну, вообще любая казнь, она, конечно, проводится там в США при свидетелях. Это происходит обычно в присутствии адвокатов, естественно, врачей стороны потерпевших обычно, наверное, родственников самого, может быть, расстреливают, ну, как бы у этого самого, как сказать, которого казнят, короче. Вот, как вообще ты считаешь? Ну, народ, естественно, соберется. Тут понятно, что это будет шоу ого-го, весь мир, наверное, будет пытаться посмотреть. Как вообще к такому относиться, учитывая наше огромное информационное пространство, и вообще понятно, что народ зрелище подобное, к сожалению, любит. Надо ли делать подобные вещи публичными?
4: Ну, с моей точки зрения, есть такая это, мудрость из социальных слоев, к которым мы имеем нездоровую честь принадлежать. Жизнь дает только Господь Бог, а отнимает всякая сволочь. Вот кто этот человек, который убил 13? Кто он такой? Вот эти, наверное, которые родились, ну, у нас все верующие теперь, да, Господь так распорядился, что они родились. А кто убил? Тоже Господь. Ну, тоже как-то не верится. Господь жизнь дал, а этот отнял. В моем понимании, если ты считаешь возможным отнимать жизнь других людей, будь готов к тому, что специально уполномоченные на это люди отнимут твою. То есть смертная казнь, с моей точки зрения, в ряде случаев, ну, абсолютно справедлива. Тут вот, кстати, к вопросу о диску, а вдруг ошибка? Ну, вот вам типичная, так сказать... И тут не отпереться, 13 трупов вокруг лежит, а вдруг ошибка? Нет тут никакой ошибки. Надо ли его жизни лишить? Я считаю, что надо, потому что его содержать будут в случае чего? На деньги налогоплательщиков, а значит, матери, отцы, братья, сестры, жены, дети убиенных будут платить за содержание этой твари, чтобы ее кормили, лечили надлежащим образом, чтобы он жил подольше. Ну, на мой взгляд, вот это вот как раз несправедливо. Да, жизни надо лишить. Но вот вопрос, демонстрации этого, ну, для меня какой-то странный, честно говоря. Эдак вы сегодня будете показывать расстрелы, а завтра будете, как запрещенный на территории Российской Федерации ИГИЛ в прямом эфире, резать горло. Это зачем вообще? Кому и зачем это смотреть?
2: Разница-то небольшая, потому что у ИГИЛ там тоже свои законы, они, наверное, тоже считают их справедливыми и вполне, не сказал бы гуманными, но, в общем, адекватными, скажем так, преступлению или, и так далее, или там, я не знаю, принадлежности к какому-то другому вероисповеданию и чему угодно. Тут еще вот маленькая деталь, ну, как маленькая. До этого сам Хексет заменил, вернее, попросил президента, по-моему, даже заменить инъекцию на именно на расстрел. То есть, видимо, это такая задумка у них была. Ну, посмотрим.
4: Ну, это только что гражданку пытались усыпить, и двумя уколами не смогли, а теперь непонятно, что с ней делать. Так что да, понятно, почему так.
2: Да, ну что у нас еще на этой неделе? На этой неделе у нас много интересного по Украине. Мы уже тоже с тобой во вторник обсуждали. Ну, по Украине, во-первых, есть... интересная информация о том, что там туда приезжали группы натовских генералов в срочном порядке. У них такое случается, когда, значит, все пропало, шеф, все пропало.
4: Что-то пошло не так.
2: Надо что-то делать. Да. Но как раз этим обусловлены, говорят, удары Украины по России, такие вот демонстрационные танкеры, Яндекс, потому что надо было продемонстрировать решимость. Генералам, очевидно, показали, значит, подвели к ним, не знаю, там, женщин военных и прочих каких-нибудь местных нацистов, которые показали решительность и готовность. Вот, попросили денег. Ну, и очевидно, что генералы возвращаются, куда они там должны вернуться. Это натовская была, кстати, организация. В Брюссель с примерно, ну, как обычно в таких ситуациях, они выдают отчет такой, что да, ситуация крайне тяжелая, но мы видели людей, мы видели, как профессионально действует правительство, мы видели, какие они эффективные удары наносят по российской инфраструктуре. Да, там что-то какое-то летит в мосты, но это ерунда. Будем сражаться дальше. Дорогая Урсула, там, я не знаю, Марк, Рют или кто-нибудь еще. Вот, наверное, так, я думаю. Но это свидетельство того, что там истерические достаточно заявления Зеленского, кстати. И согласие идут по всяким линиям на любые формы переговоров тоже, что любопытно.
4: Да. В том, что будут биться, так сказать, до конца и дальше, лично у меня никаких сомнений нет. То есть количество воспитанных на Украине отморозков, оно превышает все разумные пределы. Это, кстати, обрати внимание, вот они вроде как националисты, да? Я их нацистами называю, так сказать, более точное определение, по-моему. Ну вот они националисты. А в чем сущность украинского национализма? Оказывается, подохнуть за интересы Запада. Я всегда думал, что национализм – это про то, какие мы хорошие. Вот конкретно мы хорошие, а остальные отойдите, пожалуйста, в сторонку и не мешайте нам нашу прекрасную культуру, речь там и все остальное развивать. Отойдите все, мы вот тут как-то самостоятельно без вас. А тут какой-то странный национализм, давайте подохнем ради успехов Запада. Ну, то, что Запад это спонсирует, ну, никаких сомнений не вызывает. Приехали генералы, а чего вы приехали, вы чего там? Ничего. Они его приехали подбодрить, я так понимаю. То есть то, что будут поддерживать, это не зависит от воплей с Украины. Они приехали, точнее, их прислали, его подбодрить. Ну, подбодрили, а что это меняет, собственно говоря, в том, что происходит? Ракет нет. Эти наши реактивные герани, они сами говорят, что подбить не могут толком, то есть процент сбитий вообще какой-то предельно низкий. Хороший, кстати, ролик был тут недавно, на этой неделе, как они попали в какую-то реактивную герань, она упала на здание СБУ. Хорошо получилось и взорвалась. Очень хорошо получилось. Ну, пусть и дальше. То есть я вижу положительную тенденцию. Говорят... Теперь процессами производства беспилотников рулят люди, которые на них воевали и понимают, что это такое и как это надо применять, и в каких количествах, и с весны. И вот мы видим, собственно говоря, совершенно другой результат. В Алабуге в 4 смены работают люди и выдают продукт. А что они могут сделать на Украине? Ну, практически ничего. Это отрадно. Вот электричество в Киеве отключили, вот метро ходить перестало, не говоря про троллейбусы. Я надеюсь, что вантовые мосты порушат, а когда их порушат, то это же главная артерия по поставке керосина и вооружений на восток Украины. Вот, занялись. Наконец-то. И это очень хорошо. Никакие натовские генералы, я очень сильно надеюсь, на это уже никак не повлияют.
2: Ну, там еще есть один нюанс, мы не знаем, конечно, но генералам, чтобы туда доехать, надо ехать на поезде. Интересно, предупреждают ли они российскую сторону. Вообще, мне почему-то кажется, что просят пропустить. Скорее всего, потому
4: мне
2: что...
4: Мне тоже так кажется.
2: Потому что опасно. Да. И я думаю, что наши до поры до времени пропускают, но потом могут сказать, что надоело. Потому что сейчас там еще один интересный сюжет по удары по Киеву. Там же еще есть западное посольство и западные военные. Угу. Ну и много кого западного там сидит. Вот. И, конечно, будет важным таким политическим жестом, шагом их выезд оттуда и перемещение куда-нибудь во Львов. Я думаю, что для России это важный такой элемент с точки зрения того, чтобы ну, показать действительно то, что все идет к тому, что идет. Потому что за ними отправятся, очевидно, украинские чиновники, так как они там плотно взаимодействуют. Вот. Ну, не знаю, посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, пока, как мы с тобой уже обсуждали, все это напоминает движущийся, хорошо смазанный, я уж не знаю, что каток или какой-то более серьезный аппарат, против которого
4: нет приема. Меня терзают смутные сомнения. Посольство, это вот мы помним, как они напали на Югославию и шарашили вообще по всему, почему только можно, без разбора, по всему. Помнишь тогда? В китайское посольство попали.
2: Да,
4: почему? Потому что шарашат по всему подряд. А вот нам показывают, да, удары российскими ракетами по мосту. А там стоят гигантские очереди из гражданских автомобилей. Это почему? А потому что они железно уверены в том, что русские по мирным гражданским объектам не бьют, поэтому можно садиться в машину, ехать куда тебе надо, держись подальше от военных объектов, и все будет хорошо. Ну, так и этим посольством-то чего переживать?
2: Ну, как сказать, сложно там без этого самого, без канализации будет.
4: А, ну, в этом случае может быть, да. Ну, хотя у них там генераторы стоят. В посольство все, так сказать, это задублировано строжайшим образом, не пропадут.
2: Там, насколько, как я понимаю ситуацию, вот, конечно, интересно было поговорить с представителями, кто вот городским хозяйством занимается. Значит, в текущий, вот на текущий момент там сейчас практически обесточено все, что должно питаться регулярно, метро в том числе стоит. Uh-huh. В городах отключение света уже носит хаотический характер, то есть там у них вообще есть график подачи электроэнергии в Киеве, в городе вернее. Вот, сейчас uh-huh. он не соблюдается, то есть могут отключать везде в любой момент. Вот прямо на сегодняшний момент не скажу, но вот на утро было так. И, значит, Кличко, мэр города Киева, призвал граждан покидать город, но почему он это делает, это понятно, потому что понятно, что нагрузка будет увеличиваться, там многое из инфраструктуры еще советских времен, наверное, не особо ремонтировалось и улучшалось. И, конечно, чем больше людей в городе, тем сложнее обеспечить их всеми.
4: Конечно.
2: Да, то есть им выгодно, нужно, чтобы люди ушли. Это хорошо для Украины, с одной стороны. С другой стороны, конечно, это сеет серьезные сомнения в головах населения, что если тебя из столицы людей просят уйти, уехать за город или еще куда-то. Угу. Ну, во-первых, это трудно. И если оценивать, сколько вот людей могут так взять и уехать, ну, я бы предположил, что, ну, хорошо, допустим, 20% имеют возможность поехать куда-нибудь за город или куда-нибудь в другой город.
4: Много, но
2: явно
4: не
2: много.
4: Все.
2: Не все, да. Киев большой город, сколько там, ну, 1,4 миллиона-то точно есть, это прямо проблема. Ну, в общем, последим, что там у них будет. Еще одна тема не очень приятная по Украине. Скорее.
4: Я бы добавил с твоего позволения, кусочек добавил бы, что когда нет электричества, это не только лампочки не светят. Это, например, не работает подача воды. Да. То есть воду в дома не качает. А значит, не работает канализация. А значит, когда нет воды, канализационные эти фановые трубы забьются в мгновение ока. А дальше вся эта прелесть попрет из унитазов и раковин на нижних этажах, и там жить невозможно будет. Или ломайте в подвалах эти трубы, чтобы текло в подвал. Ну, как ты понимаешь, тоже прелесть. В общем, там серьезные проблемы.
2: Ну, еще и зима, и зимой это все может начать замерзать, да. И это будет лопаться и так далее. Ну, в общем, там да, перспективы. Угу. Как говорится, как у шарика.
4: Печальные, да.
2: Да. Значит, еще неприятная история у нас вот с утра. Это вот в 11 часов новость пришла о том, что в Черногории задержан Михаил Звинчук. Это основатель канала «Рыбарь», довольно, ну, одного из ведущих каналов, которые пишут о спецоперации. Понятно, что он прогосударственный, пророссийский, часто бывал в эфире. Сам он, насколько я помню, он бывший военный, человек профессиональный. Он отдыхал в Черногории, как я понимаю, отдыхал вместе с женой и с, значит, еще тремя людьми. Значит, они там находились, может, не отдыхали, не знаю. В общем, на побережье Каторского залива в городе Ресан они находились, по сообщениям черногорских СМИ. Ну, в общем, да, вменяет ему, значит, деятельность, незаконную деятельность по подрыву безопасности в Черногории. Напомню, что Черногория член НАТО и находится в списке недружественных стран. То есть это не, там, не знаю, не Сербия, не надо путать. Это, в общем, когда-то действительно Черногория была довольно дружественной, но в последнее время курс поменяла и, в общем, входит в число недружественных. И вроде как там есть запрос США уже на даже награду, там, говорят, награду обещают за информацию о нем и так далее. Ну, в общем, печальная история, потому что МИД занимается, Мария Захарова с утра же комментарий сделала. Но, в общем, еще раз, наверное, тут хочется процитировать известного публициста Дмитрия Юрьевича Пучкова, который говорит, что за границу он не ездит, потому что его там тупо убьют. Вот. Ну, примерно так, да, говорит известный публицист. Да.
4: Ну, какие сомнения. Вот меня в 9-й пакет европейских санкций записали. Обращаю внимание слушателей. Я не государственный служащий. Я не сотрудник федеральных СМИ. Я вообще не журналист. Никто и звать никак. А тем не менее записали. Почему? Ну, совершенно очевидно, представляю угрозу для сил Запада. Какие после этого мои действия? Ну, с моей точки зрения, странно записали. Я как-то это туда самостоятельно и не езжу уже давно. Ну, может, там, ну, там рассказы про то, что будут арестованы все счета, там это конфискована недвижимость и прочих счетов за кордоном у меня нет, недвижимости у меня нет, и сам я туда не езжу и не поеду. Вот у нас есть уважаемый Виктор Бут, который выехал в Таиланд, его там заарестовали, 2 года он просидел в Таиланде, и 12 лет он просидел в США. Крепкий, так сказать, духом человек, что вернулся оттуда в здравом уме и даже относительно здоров. Ну, вот вам живой пример, друзья. Что бывает, если вы попадете на территорию стран Запада? Зачем это? Это, ну, если коварные мысли, это что, такой способ пересечь границу, что ли, с Западом? Или вы не понимаете, что вас возьмут и, например, выдадут на Украину, а что там с вами будет, я даже думать про это не хочу. Зачем? Для чего? Вроде умный человек. Для чего это сделано? Я понимать отказываюсь. Но желаем скорейшего освобождения, да.
2: Вот хорошая, ну, хотя, может, и плохая, но вроде хорошая новость пришла. Власти Черногории приняли решение о выдворении задержанных ранее авторов телеграм-канала «Рыбарь» из страны, сообщило Управление полиции МВД Республики. После проведенных криминалистических оперативных и разведывательных действий установлено, что данные лица не могут продолжать находиться в Черногории, поэтому, согласно закону об иностранцах, приняты решения о выдворении их из Черногории. Ну и хотя выдворение звучит как бы не очень, если их выдворят в Россию, то слава богу.
4: Ну, это, я тут вижу могучую руку Российской Федерации, которая изыскала какие-то способы и средства в общении с властями Черногории и смогла повернуть это вот таким вот образом, не афишируя свое участие. Что это происходит самостоятельно, я в такое поверить не могу. Но еще раз повторю, не надо никуда ездить. Россия большая, обойдетесь как-нибудь тут.
2: Ну, что ж, хорошо. Ну, дай бог, да, давайте дождемся, чтобы они нормально вернулись. В общем, действительно, это хороший... Я даже думаю, не обязательно быть в каких-то санкционных списках, просто видеть различные спецслужбы сейчас, особенно спецслужбы враждебных стран, вполне в состоянии отследить, кто вы такой, чем занимаетесь, и представляете ли вы какой-то, любой интерес для тамошних спецслужб. А там уже дело техники. Знаете, могут и подбросить что-нибудь, могут еще что-то.
4: Естественно.
2: Как-то задержать вас там в любой
4: организовать
2: стране.
4: Организовать пьяную драку, дать по башке, и все, приплыли. Как это они всегда делают в США с помощью итальянских бандитов. Все прекрасно у них отработано, все знают. Не надо ничего испытывать. Ну, что там такое в этой Черногории, без чего жить нельзя? Как-то несерьезно.
2: Ну, может быть, не знаю. Может, он там по делу ездил, кто его знает. Но с другой стороны, конечно, Черногория нам известна все-таки как курорт в первую очередь. Я был, кстати, в Черногории как-то раз.
4: Как
2: не
4: там?
2: Поверишь, в командировке, что удивительно. Ну, маленькая страна очень, там совсем действительно небольшая территория. Это, судя, как ну, исходит из названия, понятно, Монтенегро, Черногория. Это страна балканских горцев. Вот. А так как они горцы, то они, значит, на всех, так сказать, окружающих, да, балканцев смотрят вот с высоты гор.
4: С высока.
2: Немножко. Вот. А окружающие балканцы считают, что у тех нет, на это таких вот каких-то оснований.
4: Морального права, да.
2: Ну, в общем, там такой кустурица в некотором роде с неким налетом, значит. А гордость по языках... балканских народов на сербском, на хорватском, на черногорском, это все отдельные языки, будет понос. Понос. Вот, это, значит, вот очень поносный человек, это гордость. Там гордость есть. Не, ну, забавно, это, ну что, ну, это не тот понос, просто так вот переводится.
4: Да.
2: Вот, и там был, я работал в компании группы «Базовые элементы», там был алюминиевый завод в Черногории, который купил, был российским, вот его там надо было продавать, ну, короче, не суть, в общем, я ездил на этот алюминиевый завод, вот и алюминиевое производство там смотрел, но помимо этого алюминиевого производства, там, конечно, есть и прекрасное, действительно, очень красивое, ну, сочетание гор и моря, это всегда здорово, и, собственно, там красиво, конечно, там, может быть, развито не так, как здорово все, как в Хорватии, например, но красота потрясающая, это очень красивые, действительно, пейзажи,

0: хорошо завершится у наших коллег и сограждан.
1: Да.
0: И
1: они всем желаем скорейшего возвращения
0: на родину. И впредь будем все вести себя аккуратней. Не будем соваться.
1: Разумнее,
0: в страны, как минимум, которые входят в список недружественных. Ну, а мы пока прервемся с Дмитрием Юрьевичем, передохнем чуть-чуть, послушаем новости. Может, что новое там как раз и скажут, и по этому вопросу и по другим. А через буквально... Ну, может быть, 4 минуты. Мы вернемся с новым потоком мыслей, новостей, идей и юмора.
2: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте. Власти Черногории приняли решение о выдворении задержанных ранее авторов телеграм-канала «Рыбарь» из страны. Об этом сообщило Управление полиции МВД Республики. Блогер, его супруга и трое коллег задержаны в городе Рисен. Посольство России в Черногории ранее заявило РИА Новости, что потребовало у черногорской стороны разъяснить причины задержания Звенчука и других россиян, а также обеспечить к ним консульский доступ. Международный уголовный суд решительно осудил санкции США против суда как института, назвав этот шаг беспрецедентным. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении инстанции. Отмечается, что судьба МУС теперь во многом зависит от стран-участников Римского статута. США предоставили странам-участницам суда 180 дней для достижения существенного прогресса в регулировании разногласий с Вашингтоном по поводу деятельности суда. Санкции направлены на нарушение его работы и запугивание тех, кто с ним сотрудничает, суд не поддастся давлению. Украинский аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук призвал объявить чрезвычайное положение в Киеве и пригороде из-за проблем с энергетикой. В Киеве уже третий день тотальный блэкаут. Нет электричества в квартирах, уличного освещения. Отключено водоснабжение, не работает канализация. Остановлен общественный транспорт, в том числе метро. По оценке аналитика, энергосистему невозможно восстановить из-за нехватки финансирования запасного оборудования. Ранее Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале обороны столицы Украины от российских ударов. По мнению главы киевского режима, мэр не смог должным образом подготовить город к атакам на энергетические объекты. Три угольных электростанции в Германии снизили мощность выработки на фоне обмеления Рейна. Низкий уровень воды, в котором препятствует доставке угля на станции, об этом сообщает Bloomberg. Ранее агентство Reuters сообщило, что уровень воды в реке, являющейся важнейшей внутренней водной артерией Германии, вновь упал на фоне засухи до рекордно низкой отметки. Согласно сообщению агентства, одна из этих электростанций, расположенная возле города Дортмунд, предупредила о возможном снижении выработки электроэнергии из-за недостатка угля. При этом электростанция не обозначила причину нехватки топлива. Минобороны Финляндии выделил

0: Более 18 миллионов евро на строительство завода по производству тротилов в Поре. Об этом сообщило ведомство. Предприятие введут в эксплуатацию через 2 года. Минобороны ранее заявляло, что завод станет вторым по производству тротила в Евросоюзе после предприятия в Польше. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
2: Продолжаем наш эфир. Пятница вечер с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Дмитрий Юрьевич Пучков находится в городе Героя в Санкт-Петербурге. Петр Алексеевич Лидов находится в городе Героя Москва.
3: И мы на связи,
2: рады друг друга видеть. Тут вот еще про Звинчука написано вот что, во-первых, приводятся фамилии того, кого там было задержано. Все прибыли в Черногорию менее 2 суток назад, и во время проверки у них изъяли беспилотник, камеры, включая GoPro, другую цифровую технику, несколько телефонов. Ну, трудно сказать, что там за беспилотник. Вот,
3: да, обычный снимать сверху. Ну, вот у нашего общего знакомого Данилы есть беспилотник, которым мы там над моим домом летали, и еще где-то летали, и над островами в Ладожском озере летали. И нужен он для того, чтобы заснять красивые ролики. Все. Если это какое-то счесть это шпионским оборудованием, то шпионы при себе вот так не возят. Нет.
2: Хорошо. Так, ну что у нас еще? У нас еще есть... Ну, давай к легкому жанру, более легкому перейдем. Вот у нас есть дело вратаря Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова. В курсе ты, нет?
3: Нет, что-то
2: ну, отчебучил. Там идет довольно долгий процесс. В свое время Матвей Сафонов 3 года назад уехал играть в Пари Сен-Жермен. Развелся здесь с женой, у них родился ребенок до этого, и вопрос об алиментах. Если коротко, дошли до Верховного суда, если коротко, то у сторон, значит, позиции следующие. Матвей алименты выплачивает, значит, бывшей супруге, выплатил довольно приличную сумму. У него большая зарплата, большая зарплата, она, естественно, в Париже вся в белую ему платится, ну, да. Как минимум, та часть большая, да. Которую мы знаем, да. Это миллионы евро. Вот он основной вратарь одного из самых богатых клубов мира, поэтому все у него
3: молодец.
2: В порядке. Да. Это чтобы ты понимал, он выиграл 2 Лиги Чемпионов, такого в истории российских футболистов вообще никто не добивался. Ну, в общем, молодец он, классно, дай бог здоровья, хороший парень. Ну, правда, он как-то очень активно учит французский язык и в интервью говорит, как ему там все нравится. Не Овечкин, в общем, в этом смысле. Ну, ладно, это его личное дело.
3: Ну, тоже бывает, да.
2: Да, нравится. В конце концов, краснодарский парень, чего ж не это самое, Париж, опять же, так сказать, воздух свободы. Вот, дело не в этом. Ничего плохого не хочу сказать, так шучу просто. Вот, молодой, перспективный. Жене, он платит 25% от зарплаты. И это по закону так, по российскому положено.
3: Да.
2: Еще по
3: да.
2: российскому закону положено, чтобы деньги, которые платятся в виде алиментов, они использовались строго на, значит, ребенка. То есть ты не можешь...
3: На маму.
2: Да, женщина не может взять эти деньги и купить себе там бриллиантовое колье, например, или автомобиль. Ну, вернее, может купить автомобиль, но должна обосновать, что этот автомобиль нужен там, для того, чтобы возить ребенка в школу, например. Вот. Ну, такая, очень такая обтекаемая, но, тем не менее, понятно, да. Принципы понятны. Поэтому всегда, насколько я понимаю, я сам алименты не платил никогда, вот. Но, тем не менее, я думаю, что дискуссия между мужчинами и женщинами, она примерно в таком, значит, идет ракурсе, что мужик говорит, да она, значит, нехорошая женщина, так сказать, как бы не с пониженной социальной ответственности, она все эти деньги, значит, там... Ну и далее по списку. Вот. А я-то ребенка бы рад, но не хочу, чтобы вот, ну понятно. И он даже, может, действительно переживает. Она, может, там завела себе кого-то другого, чего я должен оплачивать вообще. Они там на эти деньги жируют, на мои и так далее.
3: И содержат на эти деньги, да.
2: Ну, например. Вот. А женщина говорит, что, слушай, дорогой друг, есть закон, 25%, ну, так сказать, любишь кататься, как говорится, люби саночки возить. Да, да. Вот. Я найду, как потратить их на ребенка, за это можешь не переживать, я отчитаюсь, и если уж кто из нас, так сказать, пониженной социальной ответственности, то это ты, подонок. Но это не их диалог в Верховном суде, естественно, а общую канву, как, вот, как я ее вижу, взаимоотношений полов по данному вопросу. Вот. Ну и у них примерно то же самое. То есть Матвей говорит, что, вернее, его адвокаты, что они уже выплатили порядка 90 миллионов рублей, что купили квартиру, значит, и хотели бы иметь некую фиксированную сумму, ну, условно, там, 300 тысяч рублей в месяц, что, в общем, ребенку в Краснодаре вот выше крыши вообще там на любые радости, учитывая наличие квартиры, учитывая уже полученные деньги и так далее, потому что все остальное несправедливо. Ну и до Верховного суда дошло, там позиция, я так понимаю, Верховного суда будет, что законно... Идея-то в чем, что, я не знаю, почему Верховный суд, что они от него ждут, что закон надо менять или как, или это вот настолько серьезно, какое решение. Позиции выступал сенатор Клишес, вот у нас, по-моему, тоже в эфире он говорил, да и многие другие представители президента Мезенцев, все говорят, что, ну, с одной стороны, конечно же, ну, как бы, фактически фиксируют нынешнюю ситуацию, что тут есть закон, есть 25%, есть права ребенка, они должны соблюдаться, и, безусловно, суд местной инстанции должен следить за тем, чтобы эти деньги не тратились туда, и у них достаточно полномочий, чтобы за этим следить и эти вопросы решать. То есть не надо тут нам ничего радикального решать на таком высоком уровне, идите там разбирать суд. Они, решение Верховный суд, я так понимаю, заседал, но решение еще не обнародовано, какое они вынесли. Ну, как бы не дело Долиной такое, но, в принципе, прецедент. То есть важно, что они скажут. Скорее всего, я предполагаю, что они отправят куда-то обратно туда, там, идите, разбирайтесь в низших судах. Вот. А, собственно, вот позиции сторон я более-менее, ну, как мог, в общем, изложил. Более того, есть еще такой фактор. Конечно, если ребенок жил и воспитывался на высоком уровне, ну, грубо говоря, если он вырос в богатой семье, это не значит, что ему можно, значит, по, там, я не знаю, по закупочным ценам купить прожиточный минимум, и этого будет достаточно. То есть ребенку надо сохранять привычный уровень жизни, там, он ходил там, в хорошую школу и так далее. Это все окей. Это не то, что всех надо вот, значит, как-то там теперь отправить на какой-то единый паёк. Вот, это тоже суд во внимание принимает. Что скажете, Дмитрий Юрьевич, с высоты вашего жизненного опыта? Как быть молодым? Вернее, уж я не знаю, молодые
3: тут
2: они все там.
3: Я не сильно понимаю. Вот он уехал во Францию. Он гражданство сменил, не сменил?
2: Нет, он гражданин России.
3: Если не сменил, да, и гражданин России, ну, должен платить. И да, вот так вот получилось, что теперь у тебя вот такие гигантские зарплаты. А значит, будешь выплачивать гигантские деньги. Дальше вопрос, а кто контролирует вот эти вот растраты матери на ребенка? А чем это она, так сказать, подкрепляет? Ну, допустим, ей там обламывается, возьмем условно, 100 тысяч долларов в месяц, вот, без, или там евро, без затей. Куда ты их тратишь? На что? Покажи.
2: Ну, ну я думаю, она может тратить. Их, например, открыть какой-нибудь счет на ребенка и класть их туда. Да, главное, ну, нет. Главное, чтобы она не тратила их на что-то, что не связано с ребенком.
3: Разве что вот так. Вот в городе Краснодаре это все-таки не Москва. Невозможно потратить такие деньги. Просто невозможно. Отправь в самую дорогую школу, накупи там всего самого дорогого, купи машину, найми водителя, чтобы возил в школу, возил из школы, и все равно ты столько не потратишь. Ну, естественно, у противоположной стороны все это вызывает вопросы. Но а закон вот такой, и что с этим можно сделать? Ничего. Если вы хотите договориться на некую, так сказать, фиксу, на мой взгляд, это вообще все в общественное поле выводить не надо. Никому об этом ничего не рассказывать. Вот там тихо-тихо, кулуарно решили... подписали документы на законных основаниях, безусловно, и после этого живите и дальше раздельно. Зачем это все тащат на всеобщее обозрение, для меня загадка. Деньги любят тишину. А так, вот при таких условиях, ну, придется платить, да.
2: Ну, как, сторона Матвея тащит это в суд высшей инстанции, там это подбирают средства массовой информации, и это, в общем, получает глаз. опасность. То есть это не скроешь. Поэтому... И более того, Конституционный суд, что важно, он не рассматривает конкретное дело, он рассматривает вопрос, соответствует ли этот закон нормам Конституции. И, скорее всего, он скажет, что соответствует, и это все отправится. Да, просто так как они дошли до такой же высшей инстанции, то, конечно, все довольно серьезно. Более того, она, значит, предоставляет чеки на 2,5 миллиона в месяц, все расходы подкрепляет, и, так сказать, все у нее нормально.
3: Неплохо, да. Неплохо.
2: Ну, я думаю, что это дело техники. Слушай, это же не самая конечно, большая проблема. Да. Ну, можно нанять, например, ну, я не знаю, там, Дмитрия Пучкова читать курс лекций по истории персональный, например, и возить его первым классом в Краснодар.
3: Да. Там, да. Оформить, что я сотку получаю, а со мной договориться по Алтаху откидывать.
2: Ну, почему ты сразу же, Дмитрий Юрьевич, да. Опять ты схемы какие-то предлагаешь.
3: Привычка, ничего сделать не могу.
2: Нет, а с другой стороны, вот чисто по-человечески, ну вот если ребенку повезло, и папа у него выдающийся спортсмен, зарабатывающий большие деньги, и папа ушел из семьи, что же мама должна сказать, что папа у него летчик и пропал? Нет, ну, наверное, имеет право пользоваться, так сказать...
3: Я бы с другой стороны еще посмотрел. Это ж свой сын, кровиночка твоя, так сказать. Тебе денег по-моему. На него жалко, что ли? Ну, неважно. Твой ребенок, да. Не надо за ним ухаживать. Ну, конечно, надо. А сколько бы ты тратил на крошку? Ты бы постарался устроить его в лучшую школу, отдать в школу верховой езды, игры на гитаре, песен, танцев там и всякое такое. Тоже бы старался. На это нужны деньги. Ну, как-то так.
2: Ну, тоже вопрос. Ты знаешь, ведь нужны, наверное, но логика любой семьи подскажет, что ну, ты не должен все, что ты зарабатываешь, вот если это того не стоит, вот, покупать там, я уж не знаю, там золотые шнурки и бриллиантовые, я уж не знаю, что ручки и пенал. Ну, вот. А, видимо, это для меня делает.
3: Оглашенная сумма, ну, для меня загадка. Это, ну, загрубим. Да, это 30 тысяч долларов в месяц. Вы обалдели, что ли? На одного 30 тысяч долларов в месяц.
2: Ну, может быть, она и коня купила, там, я не знаю.
3: Ну, может, да.
2: Может быть,
3: Ахалтекинца какого-нибудь. Да, да, да.
2: Ну, ладно. Хорошо, хорошая история. У нас 13 минут. Я бы хотел, ну, вот Алену там уже ждет, у нее тоже много тем интересных. Сейчас я гляну, что еще. Меня так особо больше-то ничего особо не зацепило. Ну, разве что Дональд Трамп не получил опять Нобелевскую премию, но он уже, мне кажется, его не особо рассчитывал.
3: Опять
2: он одно,
3: кинули.
2: Одно вялое заявление сделал такое на эту тему, но, в общем, сильно не требовал. Там, кстати, были случаи, сегодня утром была новость, есть такая компания Polymarket, которая сильно взлетела, они делают ставки на все и делают из этого новости, да, там, вероятность. И сегодня вдруг внезапно 37% вероятности того, что Нобелевскую премию мира было объявлено 37% вероятности, главный фаворит была Юлия Навальная. Не знаю, иноагент она или нет. Ну, давайте на всякий случай скажем, что
3: иноагент. Террорист-экстремист, да. Запишем ее везде.
2: Вот. Но вот не состоялось. Там, кстати, были другие интересные персоны. Получила, кстати, значит, Нави Пилей. Это южноафриканская юристка, 85-летняя. Ну, да, правозащитница. Не будем вникать в ее, так сказать, биографию. Да. Вот. Там были другие замечательные люди. Очень интересная была дама в качестве соискателей. Там, ну, большой список, естественно. Там, по-моему, и Папа Римский был. Но вот мне понравилось, что там была Светлана Тихановская, например.
3: Да, она... А Серегу прокинули.
2: Серегу прокинули. Вот в списке была Тихановская с большой вероятностью, кстати. Я просто для себя сделал недавно вывод, что она же незаконный неизбранный президент, потому что она же не как бы ее...
3: Ну, отобрали... За нее не голосовали.
2: Да, во вторых выборах-то она не участвовала. Вот, и как-то если она в первых, ладно, то сейчас-то она чего, на что она, почему она, на каких основаниях гранты получает, непонятно. И еще там
3: я
2: был...
3: Я больше за Серегу переживаю. Сначала он так отлично кривлялся, нес какую-то ахинею, а потом раз и пропал. Оказался не нужен такой орел, потому что жена подмяла все под себя, и Серегу оттерла от западного корыта. Да, жалко его, жалко.
2: Так а они разве не это самое, не полюбили друг друга, не это самое как-то, они вместе живут?
3: Пропал,
2: нет?
3: Я ж тебе говорю, пропал. Сначала, когда его выпустили из Беларуси, он все кривлялся, там ахинею всякую нес, а теперь пропал, нет его совсем. Разоблачает Светку потихоньку, это хорошо.
2: Ну вот как, ну ладно, что ж. Вот, еще там был среди соискателей бывший министр иностранных дел Украины Кулеба. Чем отличился этот персонаж?
3: О, Господи, этот куда?
2: Не знаю, этот тоже вот как-то попал. Но у него там, он ходит, ездит везде, выступает, у него позиция. Ага. Ну, кстати, вот тоже интересно, что на Украине на прошлой неделе экстремиста Гончаренко исключили с партии «Европейский выбор» за как раз...
3: И записали в миротворец.
2: Да, и записали в миротворец за то, что он, видимо, с горя, значит, рассказал правду. Ну, в общем, интересно.
3: Ну, это да, это кадр еще тот. Он и с георгиевской ленточкой успел побегать, и нацистов украинских поддержать. Этот на все руки мастер. Говорят, сынок какого-то сильно богатого папы, омерзительная личность.
2: Да, неприятный тип. Ладно, о хорошем, Дмитрий Юрьевич. Сегодня 100 лет со дня рождения выдающегося, можно даже сказать, великого русского актера. 100 лет уже, представляешь? Евгения Евстигнеева. Он родился 9 октября 1926 года. Ну, в Нижнем Новгороде, так будем считать. Тут, конечно, мы сегодня с Трофимом начали даже по памяти перебирать фильмы и роли, где он сыграл. И несмотря на, ну, скажем так, такую довольно, я бы сказал, как бы сказать, я не знаю, у него, наверное, нету амплуа, вот так, потому что роли очень разные, безусловно, это выдающийся действительно мастер. Но как-то действительно всегда... его герои были носителями, ну, вот каких-то замечательных таких мемов или даже там каких-то вот целых сцен, которые, ну, помнишь, там, Петр Ручечник, например, в месте встречи
3: от Ручечника до Плейшнера, какой диапазон у человека, Ой, мастер был, мастер.
2: Да, и мне почему-то сразу вспомнился, сегодня тоже утром пришел такой грустный немножко, но прекрасный абсолютно фильм. По-моему, это Шахназарова фильм «Зимний вечер в Гаграх». Очень хороший.
3: Только хотел сказать, да. Был кураж? Был? Отличный. И добрый, и умный, и вообще...
2: Берегись автомобиля, конечно.
3: Да, да. Не говоря про профессора Преображенского. Нет, берегись автомобиля, это Ефремов старший. Не замахнуться ли нам на
2: Шекспира? Нет, так там Евстигнеев, по-моему, нет?
3: Нет, фразу говорит... Эту Ефремов.
2: А, Ефремов.
3: Я так помню, да.
2: Не, по-моему, Ефремов, нет, подожди, Ефремов со Смоктуновским, они там актеры, а Евстигнеев режиссер этого театра. Он читает монолог про что сегодня в Любительский театр, он, значит, вот там, да. Вот. Ну, давайте посмотрим.
3: Прекрасен везде, да. Просто везде прекрасен. Вот куда это, к чему не прикоснется, все в золото превращается. Мастер. Надо же 100 лет с ума
2: сойти. 100 лет, потрясающе. Так, Дмитрий Юрьевич, нас с тобой когда-нибудь вспомнит.
3: Ай, не говори, да.
2: Вот. Я, пользуясь случаем, уже столько я наговорился о политике за эту неделю. Ну, не знаю, могу еще что-нибудь вспомнить из того, что было. Ну вот, кстати, президент наш отметил день рождения. Вот обычно мы все скромно об этом вот, говорим. Но меня, знаешь, что всегда радует, что он всегда, как говорится, приятное совмещает с полезным. И каждый год, вот либо в эту дату, либо в дату рядом, проходит саммит глав СНГ. И явно, ну, как мне кажется, что никто из глав СНГ, а они все-таки являются нашими ключевыми партнерами, союзниками, естественно, ну, такое даже неформальное объединение там у них, очевидно, есть, и все мы вышли из одной страны, несмотря на разницу во взглядах господ Алиева, Пашиняна, там, не знаю, и всех остальных, вот, все-таки люди одной закваски, как бы. И я так понимаю, что в связи с тем, что у Путина день рождения, никто не может отказаться туда приехать, ну, потому что как-то не совсем это будет корректно. И мне кажется, он этим умело пользуется, и единство СНГ крепит за счет собственного дня рождения, вот использует.
3: Нет правильный такого ход. Ощущения? Абсолютно правильный ход, да. Они, как ни крути, все. Они наши соседи. Ни мы от них, ни они от нас никуда деться не могут. Ну, с соседями лучше всего дружить. Вот. Слава тебе, Господи, закончились эти 90-е, пережили мы развал единой страны, ну, надо как-то опять объединяться. Политически, ну, да, как-то с разной степенью успешности с кем-то дружим. Хотелось бы еще, чтобы это все укрепилось экономически, чем, в моем понимании, Владимир Владимирович и занимается в настоящий момент. Давайте как-то это вот... Недавно ролик про Германию делал, как ее делили между восточной и западной, так там столетиями экономические связи между регионами, а теперь давайте их порвем. Здесь у нас будет ГДР, а тут будет ФРГ. Это тяжелейший удар по экономике. Ну, так и у нас. Все развалили, давайте возвращать обратно. Чтобы не только мы ездили друг к другу переселяться миллионами из Средней Азии в Российскую Федерацию. Давайте что-то делать. Вот это гораздо полезнее. Я вот в советской армии служил, у нас были самолеты Ил-76, военно-транспортные. Все самолеты Ил-76 при советской власти строили в Ташкенте, да, на тамошнем предприятии. Да, ну и обратите внимание, под все сказки, ну кто там что в Азии, кроме как торговать на рынке, умеет. Все умеют. Вы научите, покажите. А дальше пойдет так, как надо. Строили, давайте обратно строить.
2: Ну, кстати, ты упомянул Узбекистан. Узбекистан пошел сейчас, ну, лет 10 они идут по пути весьма прогрессивному. Они строят свое такое очень интересное общество. Я бы сказал, что оно технократическое во многом. Обучают элиту. Вот при президенте Мирзиёеве там сильно поменялась политика.
3: Очень сильно,
2: из,
3: да.
2: Вот, как бы такого, ну, условно, скажем так, религиозного направления в направление современно-технологическое. И бизнес, и вообще Узбекистан делает большие успехи. Кстати, интересно, нам надо будет кого-нибудь позвать про Узбекистан послушать, потому что он как-то у нас не очень звучит.
3: С религией там все очень серьезно. Там люди, которые не пьют водку, вызывают серьезные подозрения, с чего это ты вдруг не пьешь. Они-то цену всему этому безумию религиозному понимают отлично и все это душат на корню. Нельзя. Просто нельзя. Никаких там подпольных молельных домов, никаких этих мега-имамов. До свидания сразу. Это еще при Каримове так было. А Мирзиёев, он там такую серьезную деятельность развил. Там так все развивается во все стороны и прет, прям любо-дорого смотреть.
2: Надо сгонять в Ташкент, кстати. Да, было бы интересно.
3: У меня там родственников много, все докладывают только о положительных изменениях.
2: Вот. Ну, прекрасно, да, и с нами в отличных отношениях. Я еще хотел выразить восторг заявлением пресс-службы Кремля о том, что президент России Путин узнал о поездке Герхарда Шрёдера, бывшего канцлера ФРГ, в Россию из средств массовой информации, и узнав, что он находится в России, не мог не пригласить его на день рождения.
0: Вот. А Шрёдер не смог отказаться.
2: Да, и, ну, конечно, неудобно, в принципе. Да были другие планы, видимо.
0: Но пришлось.
2: Пришлось поменять. Потому что Владимир Владимирович блестяще знает немецкий язык, почему действительно
3: отлично
2: не встретиться, не переговорить. А Шрёдера, кстати, там заклевали уже в Германии.
3: Еще бы, да.
2: Ну, это блестяще, конечно, было. Вот этот троллинг, конечно, отличный. Молодцы.
3: Вместо того, чтобы начать как-то налаживать отношения, вот человек, у которого есть личные контакты, поехал, может, там какие предложения выдвинем туда-сюда. Нет, вместо этого истерика, вы посмотрите, что творится.
2: Творится печально, но Мерц съездил на Украину, привез немного денег, но, в общем, я так тоже понимаю, что покрутил головой, понял, что дела-то хреново. А народу на Украине все меньше, уезжает все больше, уже вот из Киева сейчас опять же выгонят там, кого смогут. Денег, я так слышал, нету на выплату зарплат уже сейчас, в октябре. Европа больше денег, у Европы тоже нету, только Германия вот дала, ну, там условно им надо 15, а у них есть 1,5 миллиарда на сегодняшний день.
3: Да.
2: Ситуация крайне у них тяжелая. Зеленский требует, вот последнее, что он там, я слышал, требовал включить какой-то Starlink где-то, это тогда им там закроет какое-то небо. Я думаю, что ничего им это не закроет.
3: Ничего не закроет. Там уже все богатые. Да, богатые. Из Киева уже все убежали. Во Львове и тамошних областях все эти мукачевы. Там дорогого жилья снять, при том, что цены уже втрое, вчетверо подскочили. Дорогого жилья никакого. Ни квартир, ни домиков, ни особняков нет ничего вообще. Потому что богатые из Киева прибежали и уже заселились. Ну, а нищебродам куда деваться? Ну, тоже может побегут ждать, когда там дырка в Польшу откроется, они все убегут в Польшу. Не получится, друзья. Убегать надо было раньше. Мы вас с 2014 года в этом убеждали, предупреждали, говорили, бегите оттуда без оглядки, ничего хорошего эту самую Украину впереди не ждет.
2: Ну, если вдруг никто-то там не одумается или народ не подтолкнет к принятию давно выдвинутых условий России, вот, не знаю, в каком формате, может быть, сохранив лицо на переговорах, а лучше в рамках капитуляции, да, проще будет жить. На этом заканчиваем, Дмитрий Юрьевич.
3: Да, помнишь, как персонаж Аль Пачино орал: «Хотите по-грубому? Будет по-грубому». Вот сами напросились.
2: Первая часть закончена.
1: Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключение. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Самаре и Ереване 8. В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте в этом выпуске. Россия призывает международные структуры отреагировать на атаку ВСУ миссии Красного Креста. Основателя телеграм-канала «Рыбарь» признали угрозу национальной безопасности Черногории. Минобороны Финляндии выделила более 18 миллионов евро на строительство завода по производству тротила. Подробности далее. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что обратилась к международным правозащитным структурам, в том числе ООН, с требованием незамедлительно отреагировать на атаку ВСУ гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста. Во вторник украинские боевики нанесли удар по грузовикам и складу с гуманитарной помощью в Донецке. Лантратова отметила, что умышленные атаки по транспорту организации являются военным преступлением, виновные должны быть привлечены к ответственности. Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его спутников признали угрозу национальной безопасности Черногории и выдворяют из страны. Об этом сообщили в МВД республики. Там отметили, что пребывание на территории страны оказалось недопустимым на основании оперативной и аналитической проверки. Изъято у руководителя телеграм-канала оборудование для съемок направили на экспертизу для установления целей и задач их использования на территории Черногории. Санкции США против Международного уголовного суда, который базируется в Гааге, знаменуют собой новую и нежелательную эскалацию. Нидерланды сожалеют об этом шаге, заявил министр иностранных дел страны. Он добавил, что Нидерланды, как принимающая сторона, будут делать все возможное, чтобы суд продолжал эффективно выполнять свою работу. Ранее администрация президента США ввела санкции против МУС, запрещающие любые транзакции с инстанцией и нацеленные на парализацию его работы. Суд назвал это решение беспрецедентным шагом, направленным на нарушение работы суда и запугивание его сотрудников. Останки 97 замученных красноармейцев обнаружили на месте концлагеря ДУЛАГ-102 в Ленинградской области. Как сообщили в поисковом отряде «Авангард», массовое захоронение нашли в деревне Извара. По архивным данным, в лагере содержались до 2000 советских военнопленных, а охраняли его эстонские военные. В документах описываются тяжелые условия содержания узников. Ослабленных от голода людей гнали на работы, натравливали на них собак, а тех, у кого не было сил идти, могли расстрелять. Фотографии с места захоронения есть в Макс-канале «Радио Спутник». Ущерб от протестов школьников во Франции достиг почти 30 миллионов евро. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». Старшеклассники во Франции в течение нескольких недель выходят на улицы из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождались беспорядками. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже полиция уже применяла против демонстрантов водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты. Минобороны Финляндии выделила более 18 миллионов евро на строительство завода по производству тротила в Поре. Об этом сообщило ведомство. Предприятие введут в эксплуатацию через 2 года. Минобороны ранее сообщало, что завод станет вторым по производству тротила в Евросоюзе после завода в Польше. По информации Минобороны, завод будет производить тротил для нужд Финляндии и НАТО, а также позволит оказывать долгосрочную поддержку Украине. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Алена, добрый вечер. Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Дмитрий Юрьевич, как настроение? Вы с Петровым Алексеевичем наобщались? Я вот просто вообще ничего с ним обсудить сейчас не успела в перерыве. Чуть к вам не опоздала.
3: Великолепное настроение, как всегда.
2: Это дело хорошее, приятное. Ну что, Дмитрий Юрьевич, 2 недели мы с вами не обсуждали кино, а новостей накопилось просто тьма. Я предлагаю сегодня и начать непосредственно с рубрики «Кино». Вот смотрите, жги. Новость. Жги. Не получится. У нас, знаете ли, тренд на ностальгию. Именно поэтому «Гарри Поттера» снова покажут в российских кинотеатрах. И показы всех 8 частей начнутся 5 ноября и будут проходить каждый четверг до конца декабря. С 5 ноября получается. И уже к 24 декабря будет, соответственно, просмотрена последняя часть «Дары смерти», часть 2. Я вот думаю, подождите, а у нас же в декабре просмотр нового «Гарри Поттера». Целых 2 дня на «Гарри Поттера» на неделю выделить, это как-то даже для меня жирно, для ребенка, который вырос на «Гарри Поттере».
3: Постараешься, найдешь, ёлы-палы, да.
2: Ну, придется. Нет, ну мы с вами договорились, что мы нового «Гарри Поттера» смотрим, Дмитрий Юрьевич. Я это помню. Несмотря на афроамериканца Северуса Снега, все равно смотрим. Но если серьезно, бесконечное количество разговоров про то, что ой, вот эти твои дети, выросшие на «Гарри Поттере», что эту сказку смотреть, но объективно это огромная, крутая франшиза, которая известна всем, и о которой говорят все, и дети, и старики. Какое у вас лично отношение к этой франшизе? Есть ли какие-то части, про которые вы бы сказали, ну, это действительно качественное, хорошее кино или классная книга?
3: Для меня эти люди удивительны. Не хочешь, не смотри, все примитивно. Что ты переживаешь за других? Там что, людоедство пропагандируют или что-то непотребное? Нормальные детские книжки и нормальные детские фильмы. Люди, которые... Как это принято говорить? На них выросли. Ну, нравится им это кино. Дальше что? А люди, которые снимают кино, они, приготовьтесь, кино снимают для того, чтобы заработать денег. А тут такая роскошная возможность. А давайте покажем еще разок. И приготовьтесь, те, кто смотрел в детстве, у них у самих уже дети выросли. И они детей поволокут с собой, сами пойдут. Детей поволокут, друзей позовут. Пойдем освежим, ёлы-палы. Это же прекрасно. У нас-то как-то это такого не было никогда, что мы идем смотреть «Звездные войны» в шлеме Дарта Вейдера и в костюмах этих штурмовиков имперских. И, а Человека-паука, разрисовав морду паутиной и в синих колготках, прибыли, так сказать, на просмотр. Ну, нравится людям, что в этом плохого? Там что, что-то плохое пропагандируют? Нет. А для показывателей еще и возможность заработать денег. Поэтому я как-то с недоумением всегда смотрю, а что там такого? Я вот уже большой был, когда в Российской Федерации выпустили «Властелина колец».
2: Наверное. Да.
3: Да, книжки выпустили. Я совсем взрослый был. Мне это, ну, по большому счету, неинтересно. Я их читал только исключительно для того, чтобы я знал, о чем там речь. Никакого восторга лично у меня не вызвало. Но я не помню, мы с тобой обсуждали, нет, я рассказывал неоднократно. Самая издаваемая книга на планете Земля – это, как нетрудно догадаться, цитатник Мао Цзэдуна. Маленькая красная книжечка у меня, кстати, есть. Следом идет христианская Библия. А потом, приготовьтесь, Толкин, «Властелин колец». Как вы думаете, популярно это или не популярно? Чего мне слушать какие-то рассказы, а мне не нравится? Да и хрен с тобой, что тебе не нравится. А людям нравится. И это, вон, выпустили фильмы. Целых 3 для начала. Шедевры все, их и сейчас-то не грех пересмотреть, особенно в смешном переводе «Гоблина». Там вообще невероятные силы произведения. Вот.
2: А вот, кстати,
3: поэтому я не фанат «Гарри Поттера». Я смотрел, по-моему, 2-3 фильма, не помню.
2: Вы целиком никогда не смотрели от начала до конца?
3: Всю? Нет.
2: А мне кажется, что вам бы понравилось, на самом деле. Ну, может быть, однажды ваш внук захочет посмотреть, вы ему не отказываете
3: может.
2: В компании.
3: Ни в коем случае.
2: Причем я вам, как человек, который видел и в оригинале этот фильм, и в дубляже, я знаю, как мы относимся к дубляжу, но я должна сказать, что все-таки в оригинале там совсем по-другому играют артисты. А в русском дубляже тоже по-другому играют артисты. Мне больше нравится русский дубляж и... Именно в переводе «Гарри Поттера». Но это был мой следующий вопрос. А что, вам никогда не предлагали «Гарри Поттера» сделать в смешном переводе? Это было бы классно, мне кажется.
3: предлагали, ну, мне не нравится, что я там буду. Во-первых, смешные переводы – это сугубо штучный товар. Вот меня охватило на 6 штук, и все, на этом у меня ни шуток больше нет, ни желания. Так-то да, было бы, наверное, смешно, но очень. Там понимать надо, быть в теме, а я и не в теме, и не понимаю. Это сложно очень сделать, обрати внимание, последователей-то в этом деле тупо нет. Почему? Потому что это крайне сложно, чтобы было и по делу, и смешно, сложно.
2: А вот что самое сложное в смешных переводах? Я часто вижу комментарии, что Дмитрий Юрьевич, а где там вот эта обещанная картина, а где там вот это? Вот часто же нам пишут, что, ну, пожалуйста, уже переведите, да. Сделайте. Ну, что-то же вас тормозит помимо нехватки времени.
3: Ну, типа, есть некий эпизод, в котором там, вот, например, три героя о чем-то говорят. Во-первых, это должно вписываться в сюжетную линию, раз. А во-вторых, это должно быть смешно. Ну, попробуйте, если там сказали там 8-9 предложений. Ну, попробуйте сделать так, чтобы оно и с сюжетом совпадало, и смешно было. Я вас уверяю, это задача нетривиальная. На изготовление одного «Властелина колец» уходило в среднем 5 месяцев. Я после того, как было готово, я первую серию полгода посмотреть не мог. Настолько он меня уже бесил, раздражал со всех сторон. Ну, надоело просто. Ну вот, как-то так. Но а так он пригоден, Гарри Поттер пригоден для смешных переводов, потому что это самый настоящий мега-блокбастер. То есть его смотрели все. А значит, все шутки, которые внутри, ну, любимый пример, как в фильме «Матрица», когда Нео приходит к Пифии, а его Морфей приводит, а вот он с Пифией поговорил, выходит, и Морфей его встречает. И когда он в оригинале его встречает, то Морфей его сразу... Он что-то хочет сказать Нео, а Морфей ему говорит, не говори ничего. Все, что она сказала для тебя. «Матрица»... Страшно серьезное кино. Ну, а у нас он выходит, а Морфею раз, не говори ничего, я все подслушал. Ну, сразу все оригинал смотрели, у всех истерика сразу. Глупость. Весело получается. Чего это у тебя тут на экранах-то? Ну, как, что? Это буквы, а это цифры. Вот весело получается.
2: Да, мне кажется, что по таким франшизам, как «Матрица» или «Гарри Поттер» или «Властелин колец», можно уже делать целую мемологию. И вот, например, по фильму «Сумерки». Вышел фильм 18 лет назад, и, кстати, они попали в топ-10 кассовых фильмов осени. Под воздействием ностальгии зрители скупают книгу, одежду, связанные с героями, даже устраивают какие-то флешмобы в кинотеатрах. Вот я сейчас та самая вредина, которая не смотрит «Сумерки», потому что мрачное, холодное, безэмоциональное лицо Беллы, которое Кристен Стюарт, я, правда, искренне не понимаю. Какое у вас отношение к франшизе «Сумерки»?
3: Я когда-то поехал в отпуск в Грецию, и женщина моя уже спать легла, а я, поскольку надо было посмотреть, я сел смотреть. Сидел в наушниках и смотрел эти «Сумерки». Для начала я обгрыз край стола, потому что ржать нельзя было, надо. Это ужас. Я вот смотрел и... Вот четко вижу, так сказать, внутренним взором, что автор вот этого – это какая-то безобразно жирная тетка, которая вот какие-то свои эти шизанутые фантазии вот излагает. Потом, естественно, оказалось, что это Степанида Майер, это действительно здоровенная жирная тетка, которая вот свои комплексы, вот ее не любили в школе, по всей видимости, я в 6 школах учился, у меня есть, так сказать, опыт из детства, не любили, и вот ты свои эти комплексы здесь в так называемом творчестве выплескиваешь, и вот эта девочка, она такая вот, ее же специально на роль-то взялись именно с такой внешностью, психофизиологические характеристики. Вот она такая вот, не сказать заморашка, ну такая никакая. Никакой на ней косметики она за собой не смотрит. Это верные маркеры. И вдруг в нее влюбляется вот лучший пацан в школе.
2: Дед какой-то, 117 лет.
3: Да, он такой, вот он в нее влюбился, при этом он к ней не пристает. Нет, никаких вот этих вот грязных приставаний. Она не такая, ей это не надо, а он и не пристает. Он вот лежит рядом такой, весь блестит там. И, короче, ну, такой подростковый бред откровенный. Как это? Она ж еда, что ты с ней разговариваешь-то, непонятно. Особенно имея за плечами такой жизненный опыт. Неясно. Ну, в общем, с моей точки зрения, смешное кино. Но я только первую серию смотрел, она дурацкая, то есть тупое подростковое кино. Поскольку я не подросток, я могу так говорить. В подростковом возрасте такое сильно нравится, потому что вот попадает в нерв, так сказать, девочек, которые вот... На них никто внимания не обращает, а вот в кино-то как красиво. Это как для взрослых художественный фильм «Красотка» с Джулией Робертс, где тоже очень много вопросов по сюжету. Вот.
2: Мне нравится,
3: дети смотрят, им нравится.
2: Мне нравится, как зритель сейчас разбирает просто детально, насколько правдоподобно, что, например, Эдвард Каллен, он умер, значит, у него нет кровообращения. Если у него нет кровообращения, значит, у него есть некоторые проблемы с самыми необходимыми, скажем так, для продолжения отношений и рода вещами. И каким образом у них родилась девочка? Ведь у него же нет кровообращения уже как 117 лет. И представляете, люди серьезно разбирают, объясняют с точки зрения биологии. Ну, понятно, что это все фантастика, ну, но просто это забавно.
3: Не, ну это интересно. Ну вот, например, почему вампиры не отражаются в зеркалах, ты знаешь?
2: Нет? Нет, почему?
3: Потому что раньше зеркала их серебрили. Оно серебряное, а вампиры серебро – вещи несовместимые, поэтому они не отражались. А вот в нынешних зеркалах, которые алюминиевые, там отражаться должен. Да, вот так вот.
2: Интересно, а с чесноком это тоже правда или все-таки байка? Друзья, если кто-то знает, напишите вот про вампиров.
3: Не, ну, интересно искать. Интересно искать логические объяснения, почему вот это так, а это
2: потому
3: вот так.
2: Что очень вообще-то объяснять, да? Не надо, это точно. Ну вот давайте найдем логическое объяснение «Мстителям» в финал. Снова самый кассовый фильм всех времен. Повторный выпуск с дополнительными минутами хронометража помог картине собрать внимание около 2 миллиардов 926 тысяч долларов. У «Аватара»,
3: вот
2: на секундочку,
3: да.
2: Да, 2 миллиарда 924 тысячи долларов. Разница минимальная, но... Но
3: вот
2: победа есть,
3: да.
2: Победа. Как вам картинка?
3: Круто, да. Ну что, детское кино. Дети опять побежали, посмотрели. Повторюсь, то, что выходило там 10 лет назад условно, а вот они теперь выросли, а пошли пересмотрим, а значит, пойдем компанией, потому что нам это страшно нравилось, будем орать, подпрыгивать, веселиться и вообще.
2: Сейчас...
3: Создателей только поздравить. Такая коммерческая удача.
2: DC-шники сейчас по всему миру плачут, а я вот всегда больше любила Marvel. А вот вы за Marvel или за DC, Дмитрий Юрьевич?
3: Я их вообще не различаю. Я
2: ну,
3: не
2: хорошо,
3: знаю,
2: вы за
3: там.
2: Бэтмена
3: Блэйд.
2: Или вы за
3: Блэйд
2: Бэтмена или Капитана Америку? Блэйд, это DC-шник,
3: вот,
2: по-моему.
3: Вот видишь, да. Вот Блэйд, я в кино. Про Блэйда я люблю, да, остальное так.
2: Ой, ну ладно, теперь к нашему кинематографу. Состоялась премьера «Битвы моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. И, кстати, мне кажется, относительно недавно это обсуждали, а вот фильм уже вышел. Ретро-блокбастер, который рассказывает о жизни и карьере Андрея Нагеля, гонщика и первопроходца российского автобильстроения, который в начале 20 века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей модели «Руссо-Балт». Бюджет фильма не в долларах, конечно, но тоже слово «миллиард» есть. 1 миллиард 300 тысяч рублей. Пу-пу-пу.
3: Вот это да. Совсем же недавно «Матильду» идиотскую абсолютно за 1 миллиард снимали. Это вообще шок был. Самый дорогой фильм в истории новейшего российского кино. А вот поди ж ты, уже больше и никого не удивляет.
2: Смотрите, какая
3: интересная... Это не гарантия того, что там получилось что-то интересное. Нет.
2: Вот, а теперь вопросик такой провокационный. Вот смотрите, была пиар-компания, скажем так, на премьере фильма закрытой Тина Канделаки заявила, что все, кто позовет, 20 человек и более, и сможет это доказать, сделает шикарный подарок Тина Канделаки. Возможно, это будет даже автомобиль «Москвич». Незнакомые люди в социальных сетях стали объединяться, снимать совместные ролики о походе в кино. И вот вопрос, это пиар-компания, чтобы привлечь внимание действительно к классной картине, или это, ну, просто такой вброс в общество для обсуждения, не более того, как всем машины-то раздавать?
3: Ну, во-первых, не всем, а тем, кто первый заявится, я это так понимаю.
2: А как выяснить, кто первый? Во времени, как выложили ролик?
3: А это мы определим, да, кто первый.
2: Мы с вами, Дмитрий Юрьевич, хорошо.
3: Да, он машину и получит, да. Тина Кандылаки – женщина крайне серьезная, то есть она слова на ветер не бросает. И наверняка машину выдаст. Полезно ли это как пиар-компания? Ну, конечно, полезно, да.
2: Ну, посмотрим, что из этого получится. А вы сами будете смотреть этот фильм? Вам интересно?
3: Пожелаем всем роскошных сборов и невероятного коммерческого успеха. Я дождусь, когда выйдет на видео, и спокойно посмотрю.
2: Категорически поддерживаю, в кинотеатр тоже не пойду. Но мысленно я с вами, друзья. Кстати, про социальные сети. Вот смотрите. Девушка из Уфы похвасталась в социальных сетях, что ее семья смогла купить целых 4 квартиры. Спустя 2 недели после публикации девушку привлекли к проверкам. Какая неожиданность. Ей пришло требование из налоговой предоставления всех выписок по счетам сначала за прошлый год, затем за последние 3 года. Ну, детали уже не уточняем, не выясняем, но просто вопросик. Деньги любят тишину? Надо ли рассказывать в сетях, что ты такая молодец, 4 хатки прикупила?
3: Есть такая китайская поговорка. Язык – это лестница, по которой беда приходит в дом. Следи за своим помелом, думай, что ты говоришь. Кому это вообще, кому ты это рассказываешь, что вы купили 4 квартиры? С какой целью ты это говоришь? Показать окружающим, что ты лучше их? Вот эта вот дурная ярмарка тщеславия, я богаче, а значит лучше тебя. Мой уровень потребления гораздо выше, чем твой. Я могу себе позволить ходить вот в эти рестораны, ездить на такой машине и носить вот такие штаны, а ты не можешь, ты лох. Не надо это никому демонстрировать. Кому надо, это вот знаете, как... Богатые люди в Европах, например, не носят никакую одежду, на которой бы был обозначен некий бренд. Эти надписи поперек задницы Dolce & Gabbana – это для идиотов, да, это для идиотов. Ты бесплатно носишь чужую рекламу, во-первых. А как же там у богатых? У богатых вот пиджак от огни, там внутри написано. А снаружи это писать не надо, потому что все вокруг, кто в теме, знают, что на тебе надето и сколько это стоит. Им не надо ничего рассказывать и пояснять. А тут, ну, ты выпендриваешься, я не знаю, там, как клоун, а в результате вот такое вот. И может совсем нехорошо получиться, если у тебя там с деньгами какие-нибудь нелады. Ну, в результате сама себе-то ответь на вопрос. Это, гражданка, зачем ты это делаешь? Кому ты что там показать хотела? Какими успехами хвастаться? Может, это, кстати, о птичках там мама с папой где-то орудовали, а ты их впрудила всех. Здорово получилось, молодец, да.
2: Дмитрий Юрьевич, кстати, о птичках. Вот про каких птичек нас на прошлой неделе спрашивали. Которые, кстати, о птичках, да. Вы только что эту фразу сказали. А помните, у нас на прошлой неделе был вопрос, который победил. Что вы имеете в виду, когда говорите, кстати, о птичках? Вот оно, попалось. Ну, вы только что это
3: вообще
2: сказали.
3: Вообще, это похабный анекдот, если вдруг кто не знает. Это
2: про поручика
3: Ржевского, да. Я тебе потом пришлю.
2: Так понятно, опять вот эти вот внеэфирные истории. Кстати, да. Посматриваю комментарии. Мы с вами, Дмитрий Юрьевич, в одном клубе. Блейд — это Марвел. Просто я поклонница Железного Человека, поэтому Блейда я как-то просмотрела. Но вам нравится Блейд. Видите, все в порядке. Мы с вами в одной лодке. Можно продолжать совместную работу, Дмитрий Юрьевич.
3: Только один. Первый. Вот первый фильм. Я его перевел. Естественно, очень ловко. Посмотри. Очень хороший. Блейд просто вот очень хороший. Даже для взрослого человека там это не люди с резиновыми ушами, а крайне бодрый, очень хороший.
2: Ну все, сегодня вечером знаю, чем заняться. Ну вот, кстати, про ярмарку тщеславия. Мы с вами уже не раз обсуждали кольца, надо ли, не надо их дарить, да. Чтобы сделать предложение. Вот смотрите, серьезный скандал разыгрался в социальных сетях, которым хочу поделиться. И, кстати, очень интересно потом почитать мнение нашего зрителя, поэтому, друзья, обязательно комментируйте то, что сейчас вы услышите. После эфира изучу все комментарии. Мне попался пост, где девушка радостно сообщает о том, что ее позвали замуж, у нее все прекрасно. Она счастлива, ей 21 год, молодому человеку, который ее позвал замуж, 23 года. И она выставляет фотографию с колечком. И там такое очень аккуратное тоненькое колечко с аккуратненьким маленьким камушком. И там просто взрыв от людей, комментаторов, более 1000 комментариев, что она, дура такая, согласилась на такой маленький камушек. Ведь
3: такую
2: этот камушек...
3: дешевку, да.
2: Кошмар, это же просто говорит о несерьезности намерений молодого человека. И представляете, люди абсолютно серьезно ее разносят, что она вообще бестолковая. Я что-то не понимаю, в какой момент менталитет казаться, а не быть, окончательно победил здравый смысл.
3: Да прекрати, он всегда такой и был, всегда. Мне другое непонятно, а это зачем вообще дарение вот этих колец? У нас такого никогда не было. Кольца друг другу надевали в ЗАГСе, а не каких там этих помолвок там. Еще и обязательно кольцо с бриллиантом. Это когда-то придумал концерн «De Beers», который не мог продавать свои бриллианты, придумали вот эту чушь, что обязательно надо невесте для начала подарить кольцо с бриллиантом. Они на самом-то деле не сильно дорогие бриллианты. Ну, бриллиант – это, обратите внимание, это ограненный алмаз. Бриллиантом может быть в том числе и рубин, который огранят специфическим образом. Ну, как их продавать? Вот придумали, как продавать. Ну, а вы, как лохи, на это ведетесь. Зачем? Тут же какие-то эти предложения, сколько оно стоить должно. Вот молодой человек, он сколько там, 23, но он только что, я буду надеяться, закончил вуз, получил интересную специальность, начал работать, приступил к продвижению по карьерной лестнице. Да даже если он ничего вообще не подарит, как я... А будет стараться работать, может, он любит свою женщину. Представляете, бывает и такое. А она как реагирует на его чувства? Маловато будет. Ну, ты не про чувства, ты про корысть исключительно говоришь. Это корысть, и ты хочешь материальных благ неких от него. Не любви, нет. Ты нагло врешь, что любовь выражается в дороговизне подарков, которые ты мне покупаешь. Ты меркантильная дрянь, в общем-то, вместо того, чтобы на пару строить светлое семейное будущее, ты изначально высасываешь из него соки, кольцо дешевле, чем 3 твои месячные зарплаты. Это никуда не годится. Я на такое не согласен. До свидания, кольцо останется у меня. Ну, как это так? Не знаю, по-моему, это как-то вообще не по-людски. И не о чувствах, которые самое главное в отношениях, вот о чувствах ничего не говорит.
2: Мне кажется, мне очень интересно, комментаторы, которые пишут, что вот это кольцо, оно недостаточно хорошо, они вообще хоть какой-нибудь бриллиант в своей жизни получали, прежде чем оставить подобные комментарии? Это во-первых. А во-вторых, вы знаете, по стечению обстоятельств у меня относительно недавно с мужем состоялся разговор как раз на предмет того, он почему-то взялся передо мной извиняться за, по его мнению, маленький бриллиант, с помощью которого он сделал мне предложение. А я ему сказала, что для меня это вообще самый ценный подарок на планете, и мне кажется, что если он однажды мне принесет даже 10 каратов, я скажу, спасибо, на полочку положи, вот это кольцо будет мне напоминать о том, что ты работал, ты готовился, да, к этому важному событию, да, и это символ, которым,
3: именно,
2: ты заявил
3: так
2: о своих намерениях на мою руку и сердце.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится.
5: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что обратилась к международным правозащитным структурам, в том числе ООН, с требованием незамедлительно отреагировать на атаку ВСУ гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста. Во вторник украинские боевики нанесли удар по грузовикам и складу с гуманитарной помощью в Донецке. Лантратова отметила, что умышленные атаки по транспорту организации являются военным преступлением, виновные должны быть привлечены к ответственности. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил упростить процедуру получения протезов для участников спецоперации через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. В рамках заседания попечительского совета Госфонда «Защитники Отечества» губернатор отметил, что необходимо наладить единый цифровой обмен документами между организациями без участия ветерана и сделать прозрачными для бойцов все этапы, сроки и статус протезирования. Для этого Воробьев предложил вывести всю эту информацию на портал госуслуг, а также создать там кнопку обратной связи для получения информации о задержке в оформлении или проблеме с протезом. Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале обороны столицы Украины от российских ударов. Об этом пишет «Страна». По мнению главы киевского режима, мэр не смог должным образом подготовить город к атакам на энергетические объекты. Сам Кличко недавно заявлял, что коррупция в окружении главы киевского режима отрицательно сказывается на обороноспособности Украины. В Киеве уже третий день тотальный блэкаут. Нет электричества в квартирах, уличного освещения, отключено водоснабжение, не работает канализация. Остановлен общественный транспорт, в том числе метро. Украинская столица уже фактически перешла в режим выживания, заявлял ее мэр. Ситуация с рекордным обмелением реки Днестр грозит гуманитарной катастрофой Кишиневу и другим городам Молдавии. Об этом сообщил глава Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья Игорь Паламарчук. Он также заявлял, что сегодня тема рекордного обмеления Днестра стала главной в ходе встречи экспертных групп Приднестровья и Молдавии по вопросам природоохранной сферы. По его словам, представители республики из Дубасарского водохранилища сейчас сбрасывают воды больше, чем получает сверховье Днестра, и не смогут долго обеспечить нормальный уровень воды ниже по течению. Ранее министр окружающей среды Молдавии рассказал, что доступность воды в республике будет сокращаться из-за обмеления Днестра и редких осадков. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.

0: 102 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших.
2: Добрый вечер, да.
1: И не переходим к любимой развлекательной рубрике, потому что я забыла в прошлой получасовке обсудить старый фильм, который лучше новых двух. Я как-то просто проигнорировала то, что подготовила Дмитрий Юрьевич. А я сегодня подготовила вам предложение обсудить «Расплату» 1999 года. Мрачный неонуарный криминальный боевик с Мелом Гибсоном в главной роли, снятый режиссером Брайаном Хелгеленд. Ну, я однажды выговорю его фамилию, но не сейчас.
2: Хелгеленд.
1: Да, спасибо. Вы говорите вы. Почему хорошее кино? Почему смотрим?
2: По всему. Во-первых, этот самый Хелгеленд — это титан из древних времен, но не совсем. Он поставил, как он сценарист в основном. Вот я не помню, «Секреты Лос-Анджелеса» с Ким Бейсингер и Расселом Кроу. Он режиссером, там, сценаристом. Талант, короче, однозначно талант. Но «Расплата» вышла раньше. «Расплата» — и это настоящий нуар. То есть он таких синий-серый, он цветной, но такой синий-серый. Все подонки, все вообще от начала до конца, и герой Мела Гибсона самый выдающийся, при этом самый хитрый, ловкий, снято исключительно. Он такой здоровский, что просто слов нет. Что несчастного героя Мела Гибсона по фамилии Портер обманули на 70 тысяч долларов, и он ходит, выбивает свои 70 тысяч долларов обратно всеми вообще мыслимыми и немыслимыми способами. Противостоит ему злобный русский по имени Валентин. И с ним, у него подельница Люська Лю. Люська там прекрасна, как нигде больше никогда не была. Даже в «Килл Билле» она гораздо слабже. Вот. Замечательная. Ну, все злобное, все предельно циничное, все мерзко острят, все друг друга бьют, режут, убивают, а злодей Валентин, он еще и садомазохист, а Люська его все время бьет. Очень смешно. И он от этого тащится. Я не сторонник данного движения, но там снято очень ловко и смешно. Любовь присутствует, верность, предательство и всякое такое. В общем, все как надо. Огромное удовольствие получил, когда смотрел первый раз, и даже тут его недавно освежил. Хуже не стал. Великолепный фильм. Всем, кто любит нуар и кто не любит, просто хорошее кино. Смело посмотрите. А потом, через некоторое время, его выпустили в так называемой режиссерской версии. Вот как-то это у меня первый такой случай был, помню, с художественным фильмом «Чужие», где внезапно туда вставили лишних 15 минут, где были сцены про то, как эти чужие монстры лезли по коридорам, а там поставили автоматические пушки, и автоматические пушки стреляли, стреляли, стреляли, стреляли, и осталось 3 патрона, а тут чужие отступили. Это дополнило фильм, украсило, стало гораздо лучше. Зачем это отрезали для кинопроката, вообще непонятно. И вообще я был твердо уверен в том, что режиссерские версии, они гораздо интереснее, чем то, что мы смотрели когда-то. И вот, выпустили режиссерскую версию этой самой «Расплаты». Первое. Она решена в совершенно другой цветовой гамме. Это просто цветное кино. Никакого там этого мега-нуара нет. Просто нет. Во-вторых, там переделали концовку за каким-то бесом. Там какая-то перестрелка на платформе электрички. Такая чушь, что только руками развести. Это действительно ты вот такое вот это предыдущее заснял. Оказывается, нет, это не ты заснял. Но тут напомню, что режиссеров в Голливуде нанимают для того, чтобы снять кино. Рисуешь картинки вот так, вот так, вот так. Потом строго по картинкам снимаешь. Снял, до свидания. Монтировать это будут совершенно другие люди под надзором продюсеров, то есть производителей кино. Вот продюсер, он, как правило, тогда гораздо лучше знал, что интересно зрителю и как сделать хорошее кино. Поэтому вот расплата, так сказать, в кинопрокатном варианте, она, с моей точки зрения, гораздо лучше, чем расплата в режиссерской версии. Ее смотреть можно только вот для галочки. Вот так. Опозорился Брайан Хелгеленд. Мы от него такого не ожидали.
1: Он художник, он так видел, Дмитрий Юрьевич, это вы не
2: согласен,
1: поняли.
2: Согласен, да.
1: Он
2: да,
1: так видел.
2: Согласен.
1: Причем неплохо видел, при бюджете-то в 90 миллионов долларов собрал в мировом прокате 161,5 миллион долларов. Ну, вот классика
2: это
1: жанра.
2: Это хороший результат, да. Мел Гибсон там в самом расцвете красоты нечеловеческой.
1: Ну, а подходит этот фильм для просмотра осенним вечером? Сейчас же вот все собирают какие-то подборки на осень. Как это, какого вайба этот фильм? Осеннего или не осеннего? В моменте я оценю.
2: Ну, кто любит, чтобы там, это, походу, умерла жена-наркоманка, чтобы там огнестрельные ранения, пинцетами вынимают пули, споласкивают виски и всякое такое. Если вы такое любите, смотрите смело, да, очень понравится, да.
1: Ну ладно, переходим к любимой развлекательной рубрике «Малолетние дебилы», несмотря на то, что Петр Алексеевич упорно пытался, как он выразился, забрать мой хлеб во вторник, и вы уже эту новость упомянули, было очевидно, что, конечно же, я тоже ее сегодня озвучу для тех, кто еще не слышал. В Петербурге ограбили курьера, которая доставляла украденные деньги мошенникам. Девушка несла 3 миллиона 100 тысяч рублей, передала их ей пенсионерка 76 лет, якобы для декларирования, но по пути неизвестный вырвал у нее сумку с деньгами и сбежал. Но девушка ничего умнее не придумала, как пойти в полицию и заявить о том, что у нее украли эти деньги. Естественно, силовики возбудили сразу два уголовных дела о мошенничестве и грабеже. Как бы вот не стала победителем просто этого года. Но это вот прям...
2: Я все равно придерживаюсь точки зрения, что там все в сговоре, и это все не просто так. Потому что представить человека, который после того, как несет отжатые мошенниками деньги, его ограбили, и пойду-ка я в полицию заявление напишу, это выше моих сил.
1: А подождите, я прослушала этот момент во вторник. Повторите, пожалуйста, может, кто-то тоже не слышал. А вы считаете, что там был сговор? Ну-ка расскажите, как оперуполномоченный Дмитрий Юрьевич.
2: Подозреваю, расскажите, что был сговор.
1: Да.
2: Там все вместе, да. Может быть, подозрение – это не доказательство. То есть тот факт, что девочка пошла и написала заявление в полицию, будучи соучастницей мошенников, то есть она под уголовной статьей, что-то тут не так. Но если отринуть мои подозрения, да, исключительно идиотский поступок.
1: Ну, Дмитрий Юрьевич, я теперь буду мучиться в догадках. Теперь история не такая интересная. Но подождите, это был бы вот прям точно победитель года, потому что тут все как надо, все по драматургии, понимаете? А если это окажется сговор, то тут все испорчено. А нам скоро символ малолетнего дебила новый выбирать. Дмитрий Юрьевич, вы мне не портите, пожалуйста, план на декабрь.
2: Не буду.
1: Перестаньте.
2: Не буду.
1: Давайте следующего обсудим. 35-летний молодой человек проник через балкон в квартиру знакомого, вскрыл кухонным ножом сейф и похитил оттуда 160 тысяч рублей. При побеге сорвался, упал на землю, затем в больнице назвал медикам вымышленное имя, отказался от госпитализации, отправился в отель на двухдневный кутеж, видимо, на украденные деньги. И в итоге из-за травм вору все же пришлось вызвать скорую. Теперь его ждет суд и до 6 лет колонии.
2: Открыл ножом сейф. Что это за сейф такой, интересно?
1: Или нож.
2: Подозрительный для меня. Ну да, интеллектуал, да, да, да. Просто не фартануло. А с какого этажа упал?
1: Не уточняется, я не нашла. Ну, как-то, видимо, не очень высоко.
2: Ну, не очень высоко, да, да, да.
1: Раз живой,
2: упал с пальмы, да, и сломал хвост.
1: Ради 160 тысяч рублей. Тоже в сговоре, Дмитрий Юрьевич. Я теперь вам тоже буду вот так вот говорить. Не то в сговоре, понятно? Третий кандидат, турист из Непала, попытался прогнать паука горящей бумагой и сжег арендованную виллу на Бали. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соломенную крышу, полностью уничтожил здание. Путешественник не пострадал, с ним все в порядке, я вам докладываю. Ущерб оценивается в 2 миллиарда индонезийских рупий, то есть 9,5 миллионов рублей. Пауков боялся.
2: Вот это да. Вот это да.
1: Хорош. Этот не в сговоре с пауком, я уверена.
2: Сразу всем объясняю. Вот в тюрьмах, например, пауков убивать нельзя. Ни в жизни догадаетесь, почему.
1: Почему же?
2: Потому что он тут жил до того, как тебя посадили. Нельзя его трогать, это обитатель тюрьмы. Но я не знаю, какие пауки живут на Бали. Может, они вот такого размера. Может, его и надо было гонять. Но удачно получилось, удачно, да. Это чемпион, точно. Этого ставим на первое. Борца с пауками на первое место. На второе место эту, которая заявление написала. Ну и на третье этого акробата, который упал. Который ножом сейфы открывает. Посмотреть бы интересно.
1: Ну, те, которые в сговоре, они уже все неинтересно про них сказали и забыли. Но в противовес нашей развлекательной рубрике настоящий джигит. Русский солдат перехватил дрон ВСУ голыми руками, передал операторам послание в доступной для них форме.
2: Да,
1: а именно показал...
2: Я ролик видел, да.
1: Молодец. Именно да, показал да, да. конкретный да. палец на камеру. После этого выбросил снаряд обратно из окна, и кадры обнаружили в телефоне на одной из отбитых позиций ВСУ в Доброполье. Ну, красавчик.
2: Орел, да.
1: Красавчик.
2: Здоровья, военной удачи, да.
1: Передаем большой привет вот нашим бойцам и конкретно этому русскому герою, потому что это прям красиво, прям красавчик. Ну, Дмитрий Юрьевич, к нейросетям давно мы с вами про них не вспоминали. Вот смотрите, американская технологическая компания опубликовала новую политику использования своих продуктов, которая запрещает агрессию в адрес чат-бота на базе искусственного интеллекта. И новые правила касаются случаев, когда пользователи неоднократно проявляют жестокость без видимых целей. И модель имеет право самостоятельно прекратить диалог с агрессивным собеседником. Это что такое? Мы сейчас что, искусственный интеллект чувством обучаем? Я что-то не поняла.
2: Нет, это не... Это, во-первых, это алгоритм, а не интеллект. Начнем отсюда. Никакой он не интеллект. Дорогие друзья, artificial intelligence по-русски – это имитация интеллекта. Имитация. Точно так же, вот как цветы бывают настоящие, бывают пластиковые. Вот пластиковые цветы – это имитация настоящих. А artificial intelligence – это имитация интеллекта, которая ничего не имитирует. Это алгоритм, как в фотошопе плагин для наведения резкости. То, что это там какая-то большая языковая модель, это вовсе не значит, что машина думает. Ничего она не думает. Вот, например, если у меня дома стоит колонка какая-то, я, например, хочу иметь право ее программировать. И вот у меня, например, в детстве был друган, у него была кошка. Кошку он звал Паскуда. С моей точки зрения, это безумно смешное слово. Ну, такая кличка у кошки была. Вот я бы свою колонку, например, хотел бы назвать ее вот таким вот словом, и чтобы она мне на него откликалась, выполняла все мои команды. Я деньги за нее заплатил. Что хочу, то и ворочу. Вот точно так же, как свой компьютер, я на заставку на экран могу поставить все, что угодно, и в телефоне тоже любую фотку, которая мне нравится, а не ту, которую мне рекомендуют. С какого перепугу вы там что-то там грубо не разговариваете? Да как хочу, так и разговариваю. Это электронный болван, который не думает, не имеет эмоций, ничего. И ему это не обидно. Не хотите, чтобы там с какими-нибудь, я не знаю, матерными словами обращались? Ну, это, наверное, да, в воспитательных аспектах можно отрегулировать для детей. А для взрослых вы кто такие, чтобы мне там что-то навязывать? Это чушь какая-то, нет. Я это решительно не одобряю. И всем, кстати, кто это... Вот если это уже, так сказать, на оскомину набило. Вот на Западе, там, в условных США человек пишет этот ИИ-агент, научи меня из... Вот в хозяйственном магазине продаются химикаты, бытовая химия. Научи меня, как сделать яд. Вот этот так называемый искусственный интеллект сразу сообщает ФБР, что здесь убийство готовится с помощью яда, а ему отвечают, что я не могу тебе такое рассказать. То есть это все в алгоритме прописано, и работает оно исключительно так, как велят производители. Никакой это, повторяю, не интеллект. А помочь может, да. А с другой стороны, если ты говоришь, что... А я, это не для меня, я никого травить-то не хочу, просто я химию изучаю, и мне надо знать, научи меня. Другое дело, говорит, если изучаешь химию, и ФБР не сообщает, а тебя учат, как из бытовых химикатов яды делать или взрывчатку. Да, в полный рост вообще. То есть граждане не совсем понимают, какого джина, так сказать, они выпустили, и обратно в бутылку его будет не загнать. Это сейчас какие-то вот гигантские там корпорации, ну, типа Microsoft, которая там по 50 миллиардов долларов вливает в какой-нибудь чат GPT, и там что-то развивается. Я вас уверяю, что когда дело двинется дальше, и вот у вас есть хорошая видеокарта, на котором оно работает, ну, а вот ваш личный небольшой ИИ-агент, который все абсолютно будет делать бесконтрольно, в который нельзя вшить ограничители, и который вам натворит такого. Вот, например, ну, поскольку это вещь серьезная и используют серьезные люди, например, для конструирования вирусов, например. Это не так сложно, как может показаться, а изготовленное, ну, оно просто убьет огромное количество народу. Это будет не ковид, так скажем, а что-нибудь действительно... Ну, ковид – это в целом не смешно, он всего в пару раз смертоноснее обычного гриппа. А вот если сделать какой-нибудь боевой вирус, у которого смертность там только начинается от 70%, ну да, мы еще с этим делом наплачемся. И никакие вежливые обращения в этом деле не помогут. Извините, немножко сумбурно.
1: Нет, почему? Все это очень интересно. Я сижу и такая думаю, ну ладно, не такая уж я и плохая, что прозвала. Я тут пытаюсь обучить этого искусственного, ну, интеллект в качестве ассистента. Вот недавно наш с вами общий знакомый Игорь Виттель со мной поделился, что он обучил какую-то нейросеть, чтобы она ему каждое утро присылала из нужных ему источников новости, которые интересуют его на определенную тематику. Я думаю, ну это действительно прикольная вещь. Надо и мне вот научиться хотя бы так отсеивать информацию, чтобы не подряд все каналы читать. И я начала обучать этого помощника, и он мне говорит, надо же мне имя придумать, давай как-нибудь меня назовем. Я сижу и такая думаю, ну как я тебя назову? Ну не паскуда, ну вроде бы ты мне немножко помогаешь. Я решила его назвать Захар. И у меня помощник Захар, я вспомнила Гончарова, товарища Обломова. Мне всегда нравилось, как тот кричал «Захар!» Я тоже всегда хотела своего Захара. Вот у меня теперь искусственный алгоритм Захар. Не знаю, что из этого выйдет.
2: Я тебе и про это анекдот пришлю.
1: Про Захара?
2: Про Захара.
1: Дмитрий Юрьевич, мы реально допрашиваемся на неформат, который будет за пределами радиовещания. Но в продолжении разговора про искусственный интеллект, вот смотрите, шутки шутками, но мы все-таки пытаемся наше поколение, которое на чьих глазах появился этот искусственный алгоритм, мы пытаемся его использовать как помощника. А вот поколение Альфа, оно вообще теряет интерес к учебе из-за нейросетей, тиктоков, культа быстрых денег, и подростки видят богатых сверстников-блогеров, стремятся к ранней финансовой независимости, к успешному успеху, к огромным бриллиантам. Деньги становятся показателем взрослости, и ситуацию усугубляет как раз вот этот Захар, который делает домашнее задание за несколько нажатий на несколько кнопок. И вот с этим же как-то надо бороться, как-то это надо регулировать. Возможно ли сделать искусственный интеллект помощником для молодого поколения? Или все-таки надо в этом ограничивать и оставлять тем,
2: а зачем?
1: Кто уже обучился?
2: А в чем он им будет помогать? Он может, помощником он может быть как тренажер, например. Например, в изучении иностранного языка.
1: Ну, да.
2: Что он тебе подпихивает задания, ты на них, я не знаю, там, печатаешь ответы или голосом говоришь. Он проверяет и тебе говорит, это правильно, это неправильно. Правильно потому что, а неправильно потому что вот это вот ошибка. Делать надо вот так, повтори, а вот еще прямо, вот еще. Он не устает, он не бесится, он не злит. И ты, как это всегда у людей бывает, после 354-го повторения ты наконец-то поймешь, как надо. Вот учитель тебя давно бы уже задушил там в углу или запинал бы, ты его тупизной утомил бы. А этот нет, вот такой, да. А вот то, о чем речь сейчас, что я задание по математике я туда запихиваю, жму на кнопки, на кнопку, и он выдает правильное. Я записал в тетрадку, пошел, сдал. Это обман. Это обман учителя, и это обман себя. И ты себя, вот, будучи ребенком, начинаешь ощущать небывало умным, как ты ловко обхитрил всех. Ты себя кинул надо грубо сказать, но нельзя на радио, себя в первую очередь. Ты дурак, ты ничему не научился, ты ничего не понял. Сэкономил время, а на что ты его потратил? На просмотр художественного фильма «Сумерки», поздравляю, да, вместо того, чтобы чему-то научиться, ты опять помоев себе в голову налил. Зачем это? То есть их от этого вообще отстранить надо. Категорически никакой искусственный интеллект им ни в чем помогать не должен. Это как, ну, вот детишек учат считать маленьких. Морковки, палочки. Я помню, у нас были счетные палочки в советской школе, там с палочками, там 2 плюс 3 равно 5, палочками считали. Ну, пока ты маленький, надо так. Подрастешь, тебя научат умножать, так сказать, там трехзначное на трехзначное делить, вот там в столбик, еще чего-то там. А потом, когда ты дорастешь до старших классов, тебе понадобится калькулятор, который быстро будет считать самые разнообразные формулы. Так до этого ты считать научился, а вот это вот тебе выдали инструмент для решения серьезных задач. А здесь это не инструмент, это обман. Ты обманываешь учителей, обманываешь себя. Ну, мой любимый пример. Вот если это студент-медик с помощью искусственного интеллекта сдает зачеты, контрольные и прочее. А потом что? Давать своих родственников ему резать. Так он баран, он ничего не знает и ничего не умеет. Он даже не стремился к тому, чтобы получить какие-то знания. Ну, это отсеет, с одной стороны, умных от тупых, как это всегда бывает. Тупые будут радоваться, какие они умные, нажимая на кнопку и решая примеры, и становясь от этого еще тупее. А умные вырастут и будут пользоваться как инструментом. Ну вот.
1: Вот вечная дилемма. Что в итоге с этим искусственным интеллектом будет? Понятно, что человечество все ему ненужное отсеет, но вот правда, так сильно мнение разнится по этому поводу, что то поможет, то не поможет. А меня всегда пугает вопрос, а как этот искусственный интеллект, искусственный алгоритм внедрять в жизнь собственных детей? Потому что они уже родились в мире, где это существует. Я не смогу их в полной мере от этого ограничить. У меня тоже дома есть умная колонка, которая со мной разговаривает и отвечает на мои вопросы. Я помню, как появился скайп, который уже исчез. И для меня было удивление, что кого-то можно видеть. А мои дети будут говорить: мам, ну ты что?
2: Оно же все равно развивается. Этот самый искусственный интеллект, он по тембру голоса будет понимать и уже сейчас понимает, что это ребенок.
1: Да.
2: А значит, ему нельзя никакие фильмы ужасов показывать. А значит, ему нельзя рассказывать страшные сказки. Нельзя матерные анекдоты и всякое такое. Но там количество барьеров и защиты, мама дорогая, да, уже сейчас стоит. И в дальнейшем будет.
1: Вот посматриваю, что у нас осталось буквально 2 минуты, поэтому сильно что-то интеллектуальное обсудить, искусственно-интеллектуальное обсудить, да, уже не успеем, поэтому позабавлю вас. Вот смотрите, в Москве, как обычно, где же еще, появилась новая услуга. Взрослая няня для сюсюканья. Из-за столичного ритма уставшие москвичи готовы отдавать 19 тысяч рублей в час, чтобы их выслушали, обняли, пожалели. И это действительно тренд. Психологи связывают эту популярность услуги с инфантилизацией молодежи. По словам психологов, мужчины, воспитанные только мамами, часто вырастают эгоцентричными, долго остаются маленькими мальчиками и ожидают от окружающих материнской заботы. Вот так вот хорошо живем в нашей Москве.
2: 19 тысяч. А когда час заканчивается, няня будет спрашивать: продлевать будете?
1: Это уже третий анекдот.
2: Знаем мы этих нянь. Посюсюкать. Знаем мы ваши сюсюканье.
1: Дмитрий Юрьевич, я не хотела не в таком верю. Русле. Но хорошо, мы отменяем эту новость. Мне в вашем ключе она нравится гораздо больше. Ну, на этой позитивной ноте, друзья, мы традиционно, простите, что правда очень забавно получилось, мы традиционно передаем слова поддержки нашим ребятам, нашим бойцам, настоящим героям. Спасибо, что вы у нас есть. Благодаря вам мы вот сейчас смогли от души с Дмитрием Юрьевичем посмеяться, да, над вот такой забавной новостью. Так что вам военной победы, удачи, крепкого здоровья, целыми и невредимыми. Скорее возвращайтесь домой. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Это была «Пятница вечер».
2: Спасибо,
1: с Дмитрием Пучковым. Ему немного поддакивала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Всем пока.

0: Новый орган США для купирования рисков от ИИ. Контекст. Директор национальной разведки Джей Клейтон возглавит структуру, призванную контролировать бурное развитие суперинтеллекта, как его окрестил Дональд Трамп. Первым делом команда Клейтона займется оценкой угроз. Затем предоставит правительству свои рекомендации, как их купировать. Руководящий состав структуры говорит о серьезности намерений Белого дома. В него вошли вице-президент Джей Ди Венс, министр войны Пит Хексет, глава Минфина Скотт Бессент, руководители кадровой службы и Федеральной комиссии по торговле, другие высокопоставленные чиновники. Вашингтон своей главной задачей видит необходимость госрегулирования отрасли без потери ее инвестиционной привлекательности. Гонка в сфере ИИ между США и Китаем – вопрос стратегический. Поднебесная предлагает более дешевые и эффективные решения. Америка в этом видит угрозу потери лидерства. При этом главы самых продвинутых американских компаний регулярно выступают с предостережениями, что ИИ может выйти из-под контроля. Власти и бизнес в США пытаются найти общий язык. Пока им удалось договориться, что корпорации выстроят несколько уровней внутреннего контроля.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Якутске 2 часа ночи, в Бишкеке 11 вечера. В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные нанесли удары по двум судам, которые были задействованы в доставке вооружения для ВСУ. Создатель телеграм-канала «Рыбарь» ждет вылета из Черногории. В мессенджере «Макс» в ближайшее время появится много обновлений. Подробности далее. Российские военные нанесли удары по двум судам, которые были задействованы в доставке вооружения для ВСУ. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что один из сухогрузов российские беспилотники атаковали во время перехода морем. По данным ведомства, судно направлялось в порт Одессы и перевозило грузы военного назначения. Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук и другие задержанные в Черногории россияне отпущены. Они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в городе Рисон. Отмечается, что блогера и его спутников признали угрозу национальной безопасности Черногории. Изъято оборудование для съемок направили на экспертизу для установления целей и задач их использования на территории Черногории. Российские дипломаты в преддверии 82-й годовщины освобождения Латвии от фашистов возложили венки и цветы к братским могилам советских солдат. Об этом сообщило посольство России в Риге. Советские войска освободили город 13 октября 1944 года. Это стало частью Рижской наступательной операции, которая проводилась с 14 сентября по 22 октября 1944 года в рамках Прибалтийской стратегической наступательной операции. НАТО и Евросоюз безуспешно пытаются убедить Грецию и Испанию передать Украине свои запасы перехватчиков с истекающим сроком годности. Об этом сообщает газета «Телеграф». Однако, как уточняют СМИ, Афины и Мадрид отказываются это делать. По информации газеты, у Греции есть, по крайней мере, 200 ракет с истекающим сроком годности. Количество подобных перехватчиков у Испании неизвестно, хотя, как напоминает издание, ранее в этом году она обещала передать Киеву ракеты. В Москве на площадке фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова состоялась торжественная церемония открытия международного фестиваля «Наука 0+», который продлится до 11 октября. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Главная тема «Твоя космическая вселенная» посвящена юбилею первого полета человека в космос. В программе свыше 10 тысяч мероприятий, лекции, мастер-классы, научные шоу, интерактивные выставки, телемосты, показы научных фильмов, состязания роботов, научные бои. Мероприятия пройдут на 300 площадках Москвы, в частности, в МГУ имени Ломоносова, парке Зарядье, Московском дворце пионеров. В мессенджере «Макс» в ближайшее время появится мультзакрепы и истории в каналах, а запуск веток обсуждений в чатах запланирован на первый квартал следующего года. Об этом сообщил генеральный директор платформы Фарид Хуснояров на форуме «Цифровые решения». По словам гендиректора, команда продолжит расширять возможности платформы с учетом запросов пользователей. Продуктовые обновления мессенджера сейчас выходят еженедельно, а очередность внедрения новых функций определяется пользовательским спросом. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: 20.04 в Москве. Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Мы в прямом эфире. Андрей Бочаров не в студии «Радио Спутник», но прекрасно выглядит, должен сказать. Андрей, приветствую.
3: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер всем слушателям «Радио Спутник». А если нас слушают еще в Республике Беларусь, то и, значит, Беларусь, вернее, правильно, по-белорусски Беларусь. А по-русски белорусской. Ну, в общем, да, давайте не будем в эти...
2: А если нас еще и видят, то нас могут перепутать сейчас так слегка, да?
3: Да,
2: судя по... У нас униформа.
3: В таких модных цветах. В общем, я не в студии, потому что вот детские каникулы у нас в семье. Мы решили поездить по Белоруссии. В городе Минск сейчас нахожусь. Выезжали красивые места, замки, вот этого Радзивилла замок... не свеж, и, по-моему, замок Мир. Но тут, конечно, вот по поводу истории той, которую люди вот сами себе какую-то красивую, романтическую себе формируют и рассказывают гостям Белоруссии, это вот, конечно, у меня какие-то есть особые специальные мысли, потому что вся эта романтика, она имеет корни в той истории, когда было Великое княжество Литовское и Польша. А вот как бы Россия, Российская империя, она вот, вот в тех вот, во всяком случае, версиях, которые экскурсоводы представляют, она как бы такая вот, ну, не слышно ничего про нее. Вот когда, например, на экскурсии в этом большом замке, там вот очень много про литовцев, вот про Литву, про Польшу, про Великую Унию, про вот историю строительства этого замка. Потом пришли немцы, убили 1500 местных жителей, трагедия и все. И как-то вот, вот я не знаю, мне это как-то вот кажется немножко, как бы сказать, тревожно, что ли. То есть у нас все-таки это общая история. Все-таки это все-таки когда-то был один огромный народ, триединый, как говорится. И о каких-то взаимосвязях вот забывать, наверное, было бы неправильно, я так скажу.
2: Ну что, тогда пойдем по темам. По списку?
3: Нет, подождите.
2: Нет,
3: я
2: не пойдем.
3: Я просто хотел, обычно вот когда я нахожусь в Беларуси и выхожу в эфир, обычно я говорю, все сюда, тут здорово, тут, значит, хорошо, тут это приятный город, есть что посмотреть. А сейчас я не буду к этому призывать, потому что и так половина здесь, вот, по-моему, присутствующих, это вот Москва и остальная Россия. Потому что мы приезжаем на какую-нибудь туристическую аттракцию, я смотрю на номера машин, все российские. Поэтому и цены, естественно, поднялись, и в рестораны.
2: И цены российские.
3: Хорошие, просто без записи не зайти. Поэтому вот так вот. И еще я просто посмотрел, я просто для себя отметил, ну, я уже говорил, не знаю, это... Но... сильно лично или нет, ну вот я к стоматологу сюда езжу каждые полгода, вот просто наблюдаюсь, так скажем, и там поддерживаю состояние какое-то здоровое. И прям для меня был почему-то виден такой прям очень резкий рост благосостояния, во всяком случае, внешнего, вот в Минске и в округе, и мне вот так думал, это вот как-то связано с теми протестами, которые в 2020 году здесь были, или как-то не связано. У меня пока ответа нет, но факт то, что практически весь автопарк в Минске сейчас новенький. Раньше это были вот еще лет 7 назад, это были в основном какие-то подержанные европейские марки, там 15-20-летние. Сейчас китайцы, электрички, в общем, все красиво, все цветет и пахнет, и лоснится. Я просто полез изучить, думаю, а вот, ну, может, я что-то там пропустил, какие-то, может, есть, ну, факторы, про которые мы не знаем, и наткнулся на то, что, например, у Беларуси государственный долг перед Россией, у небольшой страны, 7,6 миллиарда долларов. Это, ну, мне кажется, много. А вот по безвозвратным дотациям и скрытым субсидиям за последние 25 лет написано, что около 150 миллиардов долларов. Это, ну, безналоговое поступление нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси. Это какие-то дотации безвозвратные, там дешевый газ и все такое. Вот доклад окончил про Беларусь. Никаких выводов делать не буду. Хочу, чтобы наши страны дружили и дальше, и чтобы вот... какие-то нарративы не выстраивались, разделяющие наши народы, там, значит, отводящие всю самую красивую историю там, вот, к Польше и к тем временам.
2: Ну, совершенно точно. С Польшей сейчас красивых историй не предвидится.
3: Ну да, вот я про то же, что либо какие-то сносочки делать, что вот так, ну, Не знаю.
2: Ну да ладно.
3: Я в открытую не хочу говорить о своих вот этих тревогах и сомнениях и подозрениях. Ну, надеюсь, там намек поняли, вот кто нас слушает, о чем у меня немножко тут как бы тревога
2: и я была. Я тоже надеюсь, есть. Да.
3: Да. Просто один из спикеров, который вот даже на радио «Спутник» выступает, Павел Щелин, бесконечно мной уважаемый политический, он даже как богословский философ, он как-то тоже высказывал тревогу о том, как вот у нас вот дальше будут отношения с Беларусью складываться, когда есть явно какие-то силы, которые тут вот воспитывали для того, чтобы, значит, убедить белорусский народ, что вот как у украинцев, что они европейцы, что там, значит, Литва и все такое и тому подобное. А с Россией мне по пути. Вот я не хочу, чтобы по этому пути тут что-то шло.
2: Ну и я не хочу, да.
3: Да. Извините, просто вот это, раз уж я в Беларуси, я хотел высказаться на эту тему. И хочу поздравить нашего руководителя Владимира Владимировича Путина, нашего президента, с очередным днем рождения. Просто вот, ну, у нас сегодня эфир, а день рождения у него был 7 октября. Хочу от себя пожелать, вернее, это старая такая пословица, что империя процветает, когда император правит долго. А правит он долго, когда долго живет. Так что долгих лет жизни и здоровья.
2: Ну, я могу только присоединиться к этому, да, разумеется, во всех смыслах.
3: Я бы просто очень долго мог вот какие-то личные переживания свои пересказывать про то, как вот я думал так, а потом оказалось так, а потом вот ты думаешь, откуда у человека такая интуиция, что он там вот что-то предусмотрел, что там только булькнет через 7 лет. Но не буду, видимо, вот какая-то, ну, мудрость и здравый смысл как-то всем очевидны. Опять же, еще раз, долгих лет жизни и здоровья.
2: Окей, давайте, да, давайте идем дальше. Я, ну, уж коль скоро речь зашла про президентов, да, то тут любопытная история случилась с Дональдом Трампом. Потому что, ну, конечно, переврали все журналисты, разумеется, американские, но, тем не менее, он знатно перепугал там, так сказать, аудиторию, когда заявил, что Иран может там сжечь Лос-Анджелес и Сан-Диего. Вот. Понятно, что он потом обиделся на этих журналистов, но, тем не менее, многие перепугались. Что это он на заклание отдал 2 города в Калифорнии?
3: Не, во-первых, он не дает нам скучать, и можно чуть ли, не знаю, там делать отдельную передачу трамповедения, потому что человек там очень любит выходить в эфир, если не на каких-то телеканалах, то обязательно в соцсетях, то есть он не дает скучать. Я уже говорил, кстати, еще раз повторю, что это специальная стратегия, которая, кстати, на его темперамент очень хорошо ложится. В 2015 году глава его предвыборного штаба забыл... Не Бесент, а такой, про него еще шутили, самый красивый в нашем ликероводочном. Такое дутловатое лицо красавца, такого мужчины, я уже забыл, как его звали.
2: Сейчас я правильно посмотрю фамилию. Да-да-да, я понял, про кого вы говорите, да.
3: Стив, да.
2: Беннон.
3: Самый красивый парень в нашем ликероводочном, его звали так.
2: Стив Беннон, кажется. Да.
3: Стив Беннон, да, я с Бесентом боялся спутать. Вот, он сформулировал так стратегию, что кандидат в президенты тогда еще Дональд Трамп должен генерить столько новостных сюжетов, чтобы традиционные медиа не успевали их отрефлексировать, потом, значит, написать какую-то большую статью, где бы там разобрали, где он ошибается, где врет и все такое. То есть пока они это все пишут, он новые информационные поводы подает, и таким образом он остается всегда на первых строчках там местных, мировых СМИ, и всегда он в такой наступательной позиции перед избирателем, а избирателю это нравится. То есть вот заполнять собой своей информацией все информационное пространство. Это... Повторяю, это вот такая придуманная стратегия, которая работает и до сих пор. Про уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего он сказал, я не помню, в каком-то штате, на митинге республиканской партии там перед выборами. Потом, значит, он специально, на мой взгляд, вступил в полемику с журналистами. Там примерно такое было вот выражение, что типа там Иран... Будь у него ядерное оружие, он бы мог уничтожить Лос-Анджелес и, значит, Сан-Диего. И это была бы такая плата за то, что мы там, значит, не уничтожили в данный момент все в Иране, их ядерную переработку. Но он это повторил, по-моему, еще на двух митингах и, в общем, действительно перепугал людей. Уже им казалось, что он отдал эти города на бомбежку каким-то внешним врагам. Это все абсолютно в эту стратегию укладывается, потому что сначала, ну, это как вот всякие вот эти компании, которые там многоуровневый маркетинг, то есть у них всегда нужно сначала человека вывести из себя, а это лучше всего там работает, когда вызывается чувство страх или ненависть, и в этом состоянии разбалансированного человека он достаточно восприимчив к каким-то словам, особенно тем, которые говорят, что это я вас спасу, там, значит, я вас поведу в отличие...
2: Ну, тут же еще троллинг еще и с другой стороны, потому что Лос-Анджелес и Сан-Диего — это два крупнейших города штата Калифорния. Штат Калифорния — демократический штат, да. Поэтому он ведь не зря Калифорнию выбрал, там, не Флориду, там, не Техас.
3: Не, да. Ну, при этом в Калифорнии ему ничего не светит, кроме того, что, может быть, в 2028 году красавчик Гэвин Ньюсом пойдет от демократов кандидатом в президенты против там, либо самого Трампа, если он решит на четвертый срок баллотироваться, потому что он считает, что в 2020-м он победил. Ну или кого-то, кому он передаст бразды правления. Он этого Гэвина Ньюсома ненавидит. А Гэвин Ньюсом, значит, то же самое делает. Он не мог не высказаться. И вот опять же, вот хотя эта стратегия достаточно просто звучит, но вот слушайте, что происходит. Он предлагает уничтожить, ну, говорит, уничтожить ядерной бомбардировкой Лос-Анджелес и Сан-Диего два или три раза, притом полемика с журналистом. Естественно, этот вопрос задают уже Гэвину Ньюсому, и уже отвечая на этот вопрос, он уже работает на Трампа. Он в позиции оправдывающего и объясняющего слова Трампа. Это... Вот такие политтехнологии во время, в наше информационное время, во время переизбытка информации, чтобы этот переизбыток, чтобы у зрителя, у американца не было выбора в этих информационных источниках, он их все забивает собой. Это вот такая вот просто стратегия интересная. Ну, она, по-моему, бесчеловечная, потому что это вот, ну, вот как на Украине свели украинцев с ума просто вот ненавистью к России, когда уже им гораздо важнее, чтобы что-то у нас бабахнуло, а то, что у них полстраны куда-то там в ад катится, это уже не важно. Главное порадоваться, что где-то там, значит, какой-то дымок. И тут вот тоже страна разделена надвое. Эти одни ненавидят других, у них полная непереносимость друг друга. К чему это приведет? Ну, примерный сценарий можно обсудить, когда мы перейдем к теме протестов во Франции. А пока вот, пока еще мы на Дональде Трампе остановились, то вот тоже там это, новость про него, что... подверг санкциям США, Дональд Трамп подписал санкции США против Международного уголовного суда. То есть это, значит, санкции, которые ограничивают вообще какие-то платежи в сторону Международного уголовного суда. То есть там можно каких-то там, даже, по-моему, ордер на арест какого-то судьи был. Какой-то судья с какой-то такой мудреной арабской фамилией, ему вообще все банковские карты все отменили за то, что он там вынес ордер Нетаньяху. То есть прям таким кулаком вмазали США по Международному уголовному суду. Ратификацию римского статуса США подписывали в 2000 году вместе со всеми, там, я уже не помню, что-то около 100 стран решили учредить этот Международный уголовный суд, но в 2002 сразу же выскочили из него, потому что, я напоминаю, там в 2001 было 11 сентября, потом они, значит, пошли на Ближний Восток, в Афганистан и так далее, ну и, наверное, понимали, что они под эти критерии там, геноцида, военных преступлений подходят вообще лучше всех, американцы. Поэтому решили из этого суда свалить. Россия, по-моему, в 2020-м вышла тоже из соглашения из этого римского статута. Украина, творя геноцид и преступления на Донбассе, не подписывала этот статут. И в 2024-м подписала, когда стала понимать, что эта организация, она политически ангажированная, что там вот как вот ОБСЕ, вот эти вот все вот организации, она будет работать на интересы Украины. Поэтому вот такая вот интересная история. А сегодня еще была новость, что Россия объявила в международный розыск какую-то там японскую судью, она или он, я не очень-то по фамилии понял. Естественно, это вызвало резкий протест японцев по поводу вот того, что, значит, их граждан объявляет Россия в международный розыск. В общем, интересная история такая. И, наверное, было интересно поразмышлять и подумать о каком-то действительно наднациональном органе, который бы следил за тем, чтобы там, ну, не было бомбежек школ, свадеб, чтобы какие-то ракеты в Старобельск...
2: Ну, а что он может сделать, этот орган? Он же все равно сделать ничего не может.
3: А как только такая организация политически ангажирована становится, то тогда это просто становится резко неинтересно. А вот как статус такого, в принципе, полезного, наверное, вот суда гарантировать, что он будет абсолютно независимый, мы не знаем. Вот комиссия ОБСЕ, которая 8 лет была на Донбассе, в Донбассе, наверное, правильнее, все-таки Донецкий бассейн, не на бассейне же, в Донбассе, и она там фиксировала с охотой какие-то, по их мнению, нарушения со стороны Донецкой Народной Республики и не замечала все прилеты со стороны украинцев. Уже просто стало ясно, что вот и МАГАТЭ, и вот все вот эти вот организации, они политически ангажированы. Что с этим делать, непонятно. Мир перешел из фазы глобализации, где все на доверии строится, или там на праве сильного одного кого-то, перешел к фазе обособизации, где каждый сам за себя и право сильного. И никакие международные организации уже никому не указ. Доклад окончен.
2: Да, я просто смотрю, сейчас мне стало интересно, я посмотрел, кто больше всех платит в международный суд.
3: Да.
2: При том, что США, Китай и Индия не платят, Россия не платит, платят больше всех Япония и Германия. Ну, понятно, почему японцы всполошились-то по поводу их граждан. Да? Разумеется, они еще и главные плательщики.
3: А вообще вот эта вот, вот эта вот история, когда вот там страна, там, значит, она, ну, соответственно, своему ВВП или какому-то весу мирового платит там больше взносов или меньше взносов. Вот сейчас США же совершенно спокойно шантажируют такую уважаемую организацию, как ООН. А США должны ООН 4,5 миллиарда долларов. И не потому, должны не потому, что они, ну, там, у них денег нет, они там по карманам шарят, как бы заплатить, значит, этим секретарям бесчисленным ООН. А нет, они не платят, а платят тогда, когда вот ООН более-менее вот не рыпается, извините за такое выражение, в сторону США. Не выносит каких-то там слишком резких резолюций, как-то слишком сильно там не осуждает... Ну, так прямо скажем, многочисленные преступления и нарушения международного права. Вот, ну, просто США этим известны. Это как-то, они даже и говорят, мир основанный на правилах. Правило понятное какое, право сильного.
2: Ну да.
3: Поэтому,
2: и,
3: да, вот
2: и такая... И тут еще забавная же тоже подробность, имеющая прямое отношение. Нобелевская премия мира сегодняшняя, которая была вручена женщине, которую зовут Нави Пиллей, она... в свое время была одним из судей Международного уголовного суда, потом в ООН работала, и получается, что Трампу премию мира не вручили, и он тут же ввел санкции против Международного уголовного суда. Вот. Ах так, сказал Трамп, ну вот тогда...
3: Вот, но... ну, давайте отдельно еще скажем о том, что вот эта вот политика бесконечных санкций, как вепонизация санкций, она, ну, наверное, уже у всех на слуху, всех достала, и все точно, вот какой-то вот второй, все страны, я имею в виду, точно какой-то вот на всякий случай там запасной контур финансовый имеют в виду, вот чтобы как-нибудь он там в случае чего можно было платить по другим каким-то каналам, не только по тем, которые США контролируют. Вот сейчас в Туркменистане идет, по-моему, до сих пор саммит стран СНГ, и вот уже забытая такая, как бы не очень важная аббревиатура «Содружество независимых государств», она вот, я напомню, сразу образовалась, сразу же, вот как только подписали, как выясняется, абсолютно незаконный роспуск СССР, Вот я напомню, например, то, что СССР утверждали 4 субъекта. Это Россия, Белоруссия, Украина и Закавказская Федерация, из которой потом выделились Армения, Азербайджан, Грузия. А распускали 3. И даже по этому критерию СССР был распущен незаконно. Но тем не менее, после этого, значит, образовался СНГ, который то ли рабочий орган, то ли нерабочий. Но тем не менее, это вот хоть какая-то площадка, где можно собраться, поговорить об экономике, о безопасности, о взаимоуважении друг друга, о там, том же русском языке и о как раз вот этом альтернативном платежном контуре, который внутри существует. Уже 90% платежей внутри стран СНГ, это в национальных валютах, сказал, это доложил нам Владимир Владимирович на, не знаю, как-то сессии или что там называется, в общем, на заседаниях глав СНГ.
2: Угу. Ну вот смотрите, Андрей, тут тем много, у нас две минуты до новостей, а темы все такие жирные, такие прям лоснятся от информации.
3: Жирные, да, неделя поэтому, просто жирная.
2: Да, я поэтому прям вот предлагаю вам на выбор здесь и...
3: давайте про Яндекс.
2: Давайте, ну да, начнем, наверное.
3: Просто
2: да.
3: Про Яндекс все в курсе, да, там грубо вдарили по двум дата-центрам, хотя было это очевидно, что будут бить в ответ по дата-центрам. Это было просто на 110%. И вот это заявление, которое сегодня распространили Яндекс, что ой-ой-ой, внезапно, значит, по нам ударили. И это вот, на мой взгляд, нужно еще вспомнить про то, что специально было вынесено постановление правительства России, что вот и разрешено иметь противовоздушную оборону вот таким огромным компаниям, там можно возводить вот эти вот, как это сказать, каркасы из арматуры сваренной. Ничего сделано не было, ой-ой-ой, по нам стукнули. Яндекс Алиса по-прежнему отвечает на вопрос, Крым, чей Крым, отвечает, что это значит такой дискутируемый, значит, этот какой-то вопрос все неоднозначно международным обществом, это внутри России. И у Яндекса по-прежнему такси – это монополист в Москве и в других городах, хотя у нас есть антимонопольный комитет, который должен такими вещами заниматься, чтобы такси не может стоить 11 тысяч рублей 17 километров проехать, хотя там дождь закапал. Этот упырь Волош, который, да, он был главой успешной компании, которая, по большому счету, в его как компетенцию входила просто вот копировать все, что делает Google. Иногда получалось хорошо, иногда даже лучше, чем у Google. Но у меня вопрос, а мы можем вообще в России вот какой-то институт патриотического бизнеса вот учредить, что ли? Может быть... взамен на обещание там не выводить деньги из России там
2: как, сейчас мы, к сожалению, Андрей, можем только объявить новости, потому что время наше закончилось в первом получасе.
3: Примерно все, что хотел сказать.
2: Возмущение выразить. Андрей Бочаров вернется в эфир сразу после новостей. Оставайтесь на радио «Спутник».

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте. Международный комитет Красного Креста обеспокоен атакой на гуманитарную миссию под Донецком. О каждом подобном инциденте сообщается заинтересованным сторонам в рамках двустороннего диалога. Об этом заявили РИА Новости в российском офисе организации. 6 октября боевики Киева нанесли удар по грузовикам и складу с гуманитарной помощью в Донецке. Комитет не дает публичных юридических оценок конкретным инцидентам, отметили в организации. Пострадавших в результате атаки нет. Ранее омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что обратилась к международным структурам, в том числе ООН, с требованием незамедлительно отреагировать на атаку боевиков. Генсек ООН Антонио Гутерриш осудил решение США ввести санкции в отношении Международного уголовного суда, расценив его как серьезный удар по международному правосудию. Об этом заявил официальный представитель генсек организации Стефан Дюжарик. Он также добавил, что глава ООН вновь подтвердил свою поддержку независимости судебной инстанции и ее сотрудников. Дюжарик отметил, что ООН продолжит сотрудничество с МУС. Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении Международного уголовного суда, запрещающие любые транзакции с инстанцией и нацеленные на парализацию ее работы. Признаки склонности к терроризму у пилота Fly Dubai, который подозревается в попытке захватить управление самолетом во время рейса из Дубая в Тель-Авив, проявилось еще в 2017 году, когда он учился в Австралии и попал под влияние джихадистов. Об этом сообщает эмиратское информационное агентство ВАМ. Отмечается, что пилот планировал совершить теракт, аналогичный событиям 11 сентября 2001 года в США. Самолет Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив 30 сентября, подал сигнал от ЧС и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Крупная судоверфь в румынском городе Мангалия продана немецкому оборонному концерну «Rheinmetall» для возобновления работы. Предприятие перешло подразделению по итогам открытого аукциона почти за 140 миллионов евро. Продажа состоялась после того, как в апреле суд уезда Констанца признал верфь банкротом из-за долгов перед кредиторами. Предыдущий аукцион со стартовой ценой 184 миллиона евро признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, поэтому стоимость лота снизили на 25%. В мессенджере Макс в ближайшее время появятся мультизакрепы и истории в каналах, а запуск веток обсуждений в чатах запланирован на первый квартал следующего года. Об этом сообщил гендиректор платформы Фарид Куснаяров на форуме «Цифровые решения». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ага, тот самый Бочарик.
3: 20.33. Ну что, продолжаем разговор с Андреем Бочаровым. Тем много. Будем выбирать. Ну, вернее, Андрей будет выбирать, а я буду поддерживать его выбор.
4: Да. Давайте еще раз поздороваюсь с нашими слушателями, зрителями. Я вещаю из города Минск, столица Республики Беларусь, и приветствую всех еще раз. Я, извините, можно все-таки продолжу? Мне показалось, я не до конца

0: сформулировал мысль вот по поводу этих ударов по дата-центрам. Вот этот Волош, который оказался, что он казахский какой-то, он, когда вот где-то там подавал на Западе, назвал себя казахом, казахско-еврейского происхождения, в общем, какой-то бизнесмен, вдруг увез на Запад, значит, труд, результаты труда российских программистов. Он знает великолепно про вот эти дата-центры, какие из этих центров более важны, как там все устроено, куда целиться. Я видел, что такое дата-центр, вот там, не буду говорить, хотя это не военная тайна. Ну вот еду в Подмосковье и вижу такое поле просто до горизонта, такими одинаковыми установлено ангарами. Это дата-центр. И вот куда бить этот вот Волош, значит, лучше он же сейчас с Палантир, с вот этими сатанистами работает, свои какие-то мощности предоставляет для Палантира, для целеуказания. И, скорее всего, вот, это, вот в этой связке прилетает по дата-центрам Яндекс. И в связи с этим, да, я вот там уже долго какие-то там свои мелкие личные обиды на Яндекс уже рассказывал, а вот с точки зрения общества я бы хотел, чтобы у нас было какое-то понятие «патриотический бизнес», где бы человек, ну или компания, ну было понятно, что она не просто зарабатывает деньги, там бомбит, значит, наших людей рекламой, чтобы там их продукт или товар покупали, а потом берет всю прибыль и там через Кипр куда-нибудь увезли, и там себе живут хорошо. Чтобы было понятие патриотичный бизнес, чтобы мы понимали, вот этот вот предприниматель и компания, они за Россию, а вот эти вот, ну, безродные космополиты, как раньше, значит, их называли у нас в стране. Потому что вот мы вот сталкиваемся вот с такими вот своложами, которые указывают на дата-центры, и после этого критическая инфраструктура страдает. Опять же, еще раз я задам вопрос, почему, зная, что будут бить по дата-центрам, никак их не защитили. У этого денег, у этого Яндекса много, я бы сказал, передофига, потому что 11 тысяч в дождик в Москве доехать из центра до там какой-нибудь окраины, это, знаете, нормально они зарабатывают. Ох, все, извините.
1: То, что телевизор раскалился просто здесь у меня. Бизнес,
0: да. Патриотичный, да. Вот такое понятие.
1: Ну, хорошо.
0: Давайте про Францию.
1: Можно? Там уже и про Бельгию, там не только про Францию.
0: Да, про Францию, про Бельгию, про Испанию. Во Франции вот эти протесты школьников...
1: тоже уже, не только во Франции, да.
0: И в Бельгии. Сегодня была новость, что там в Бельгии очень жестко, значит, разогнали этот протест. Но там у них во Франции какая же стоит проблема? В том, что это школьники... И применять вот все средства, которые обычно применяются против протестующих, там водометы, гранаты, слезоточивый газ, немножко как-то вот не кавайно получается. 15-летнему подростку оторвало руку, кисть руки светошумовой гранатой. Какого-то 15-летнего тоже мальчика разъяренный полицейский чуть в ручье не утопил. Ну, то есть какая-то тот напрыгнул на этого полицейского, тот его схватил, зажал и чуть ли там не забулькал до смерти этого ребенка. Потом какой-то паренек тоже надышался этого слезоточивого газа, у него там судороги, пена изо рта, и все это попадает на экраны французов, они это видят. Это их все злит. Политики французские комментируют, правые говорят, надо, значит, чтобы все родители отвечали деньгами за то, что их совершили их дети, чтобы они оплачивали весь ущерб. Вот сегодня вот прям читаю, что в лицее Лезерис просто взяли этот лицей и весь вынесли, то есть туда зашли и просто все разгромили, все, что могли, вынесли. Просто вот это теперь учебное заведение, там очень и очень долго будет просто, не просто сожгли там вход или дверь, а просто уничтожили учебное заведение.
1: Оно теперь не учебное это заведение, да. Просто заведение.
0: Учебное в неучебное. Да. В то же время в Испании рядом проходят протесты против вот этого социалистического правительства Педро, который уже объявил новые выборы. И там, что интересно, там эта вот история была где-то месяц назад, ее там не сильно подсветили. Там же такое понятие, как окупас, существует, когда люди могут просто, вот, пока ты отсутствуешь, занять твою квартиру, и ты хрен их оттуда потом выселишь. Нужно там с полицией, с адвокатами. Это дико дорого, долго и так далее. Страдают от этого простые французы, потому что те, кто побогаче, они
1: испанцы,
0: живут...
1: Испанцы
0: побогаче живут за охраняемым периметром. И там была история, что, значит, какая-то женщина, ну или семья, вот у нее окупас заняли эту квартиру, чуть ли там двухкомнатную, по-моему. Судья на 11 месяцев отложил решение о выселении этих окупас. Эти люди взяли и заняли дом этого судьи. Они пришли просто в его дом, сели и говорят, ну ладно, раз вы так решили, мы тут будем жить. Все, сразу же вопрос решился, все, тех, значит, этих цыган или марокканцев выселили, то есть нормально, может работать закон, поддерживать бедных. А сейчас вот идут демонстрации из-за очень такого некрасивейшего случая, когда 80-летняя старушка, ее там силком выселили из квартиры, где она 70 лет жила. А потом, значит, какие-то были в ее поддержку демонстрации, выходили простые люди, там плакали, ну, стариков-то пожалейте, пожалели.
1: И она, кстати, умерла, вот по-моему, там... да.
0: А?
1: Она же умерла, по-моему, да, вот несколько дней назад умерла.
0: Да, и она, да. Ей присудили, что да, доживай свои дни, а она умерла, бедная. И так, протесты продолжаются до сих пор, то есть там требуют, да, наведите порядок, чтобы простые граждане как-то вот у себя дома чувствовали себя дома, чтобы их там не могли какие-то там нелегальные мигранты выкинуть или по решению суда совершенно странному. И я почему про это вот говорю, про, и даже внимательно про это почитал, потому что где-то год назад, вот тоже на радио «Спутник», я делился впечатлениями от статьи британского полковника Ричард Кэмп, британский полковник. Он написал такую академическую статью в нескольких частях, тоже в таком вот академическом издании Military Strategy британском, о вероятности гражданской войны в Европе и в Англии, ну, в Британии. И он подробно, он просто в предисловии, он говорит, вот мы военные, нам все время как-то положено рассматривать какие-то сценарии войны, когда враг нападет на нас или мы вынуждены будем участвовать. Если ищете, Ричард Кэмп.
1: Нет, это я просто смотрю, я как раз сейчас смотрел про старушку, да, вот про эту несчастную.
0: Умерла она, да, к сожалению, да. Вот Ричард Кэмп пишет, что вот мы, военные, рассматриваем сценарии, когда на нас нападут или какой-то там конфликт, мы становимся участником, и вот мы все эти сценарии рассматриваем. И он пишет, а вот он какой-то там Лондонский королевский колледж, он там профессор, он говорит, а почему мы никак вообще не рассматриваем сценарии какого-то, каких-то протестов, беспорядков, перерастающих в нечто большее у нас внутри страны? И вот он начал по каким-то своим там, значит, критериям академическим, военным высчитывать вероятность гражданской войны во Франции, в Германии, в Бельгии и в Великобритании. И по каким-то его, значит, там показателям выходило, что вероятность на момент написания была что-то там около 70%, а каждый год при существующем положении вещей эта вероятность все усиливается, увеличивается и увеличивается. Вот по его прогнозу вероятность гражданской войны в Бельгии и во Франции на сегодняшний день 95%. Гражданскую войну он подразумевает все-таки не как вот какие-то армии, которые там внутри страны, там одни там за короля, другие за республиканцев. Он, естественно, подразумевает вот этот вот гражданский этнический конфликт. То есть возникновение сначала в городах зон, где вот живут как бы люди, которые, ну, новые граждане или не граждане, там мигранты, условно говоря, куда уже полиция боится заходить, где вот осуществляются грабежи, какие-то культурные ценности французские, например, уничтожаются. И сами коренные граждане Франции, они вдруг понимают, что вот их правительство настолько полевело, что на них, на самих, на вот этих французских граждан правительству наплевать абсолютно. Все вот эти меры социальной поддержки работают только для иммигрантов, для их детей, для нелегальных иммигрантов. И это вот некая такая вот обида. И вот он, вот его предсказание может сбыться, потому что, ну, прям это как порох все вот загорелось. И мало того, там есть сила во Франции. Жан-Люк Меланшон и его движение «Непокоренная Франция», ну, такие крайние леваки, которые, например, вообще предлагают просто убрать для Франции всякие барьеры, то есть приезжай, кто хочет туда, за запрет христианской церкви во Франции, ну, то есть вот такой, такие, как бы, очень странные люди, а у них не очень большой процент во Франции, но они вот такие леваки крайние. Там мэр одного из городов, даже вот я видел кадры, который принадлежит к этой партии, он сам поджигал двери одного из лицеев. И вот, вот эта вот политическая партия, политическая сила, она практически сейчас вот организует и направляет вот этот протест детский, к которому присоединились уже какие-то и этнические группировки, и просто хулиганы, и вот громи, жги и переворачивай. Вот такая вот, на мой взгляд, ситуация. 95% вероятности этно.
1: Ну, значит, недолго осталось ждать, да? То есть, когда станет 100%, да, собственно, оно и 95%.
0: Честно говоря, я бы никому такого не пожелал. Просто раз у Франции вот такие проблемы в виде там какого-то невероятного государственного долга и внутренних гражданских протестов, то, может быть, они своими бы проблемами занялись, а там не обучать укронацистских летчиков летать на «Рафалях» и поддержки, значит, этого киевского кровавого режима. Вот, то есть у меня мысль какая. А так вот революция, да не дай бог, это ужасно. Это... Тем более, что, я говорю, здесь гражданская война, конфликт не очень подходит. Это действительно там конфликт среди граждан, но скорее он такой вот...
1: Не гражданский, а этнический, да, такой вот, чисто да. Этнический, да.
0: И по модели вот этого полковника британского... Это все должно кончиться тем, что какие-то крайние правые устраивают диктатуру и уже там танками и какими-то там чуть ли не авиацией, тяжелой техникой такие протесты давят.
1: Ну что, пару слов, вот эта информация, она обновляется, пару слов по поводу произошедшего в Черногории.
0: Да, странный, конечно, случай.
1: Но главное, что вроде бы все, так сказать, заканчивается и более-менее мирно, и авторов телеграм-канала
0: Рыбарь
1: высылают, да, выдворяют из страны, и до этого их задержали, было установлено лица, органами Черногории, что данные лица не могут находиться в Черногории, и вот, как сообщает представитель МИД Мария Владимировна Захарова, уже отпустили всю вот команду, и они находятся в аэропорту в ожидании вылета, дипломаты им оказывают содействие. Это пока последняя информация, но пока не поступало.
0: А я вот хочу от себя добавить, как я являюсь, наверное, самым постоянным слушателем Дмитрия Юрьевича Пучкова на радио «Спутник», потому что его программа перед вот, часом со мной идет, и вот я там как минимум там полчаса внимательно смотрю. А у меня еще есть тоже программа «Вечерний оптимизм». С моим другом мы ведем программу на «Соловьев Лайф». Она как раз идет после «Рыбаря». И вот все время мы вот сидим еще там полчасика, минут 40, смотрим его разборы «Рыбаря». Поэтому, а так вот касательно как вот этого инцидента, ну, мне кажется, довольно странно, что человек известен, ну, вот как вот, ну, вот он военный, околовоенный, а поехал, понимаете ли, значит, снимать монастырь. Ну вот если бы в нашу сторону какой-нибудь Рёбки приехал и сказал бы, а я вот про то, чем бутерброд российский отличается там от, не знаю, что вы там...
1: Бутерброда немецкого, хот-дога там, да.
0: Или нет. Мы бы сказали, Рёбки, ты приехал тут какими-то своими военными прогнозами заниматься. И вот этот рыбарь приезжает в Черногорию, страна вообще-то НАТО, и довольно в последнее время много недружественных заявлений и шагов. И там еще мутная история была с каким-то там, якобы там русский какой-то переворот пытались устроить, все это вот. А мы монастырь приехали, значит, поснимать. Ну вот, и так. Еще какой-то вот этот твит, я не знаю, это правда или нет, идет в сетях твит. Твиттер или из другой какой-то соцсети, где он пишет, о, лохи, значит, эти пограничники местные, там деньги проверили в карманах, сколько везу, а если у меня travel ban, не проверили. Вот и проверили. Мне кажется, что надо к этому... Ну, слава богу, что все вот так кончилось, что не перешло в какую-то еще одну точку напряжения. Нам хватит пока. Вот, то есть надо справляться с тем, что есть.
1: Про поединок между почти боксерски, хотя тут шансов бы у Зеленского точно не было, между Зеленским и Кличко, они же тут публично вновь поругались, Зеленский объявил Кличко, что это Кличко виноват в том, что Киев не готов, да, к атакам.
0: На Кличко, что Кличко каждый
1: объявил
0: раз
1: обтекает. Его в коррупции, да, что коррупция разъедает страну, вот, а он-то тут, конечно, ни при чем, разумеется, но обтекают они сейчас, может, канализация у них перестает работать, насколько я понимаю. Поэтому там
0: и
1: в
0: они
1: смысле.
0: Хотят это все в Днепр, значит, сливать. Соответственно, те, кто живут ниже по течению Днепра, они в таком легком непонимании, я так бы сказал. Вы знаете, мне очень, ну, так запало. Я каких-то украинских комментаторов происходящего слушал. И, ну, это люди, которые, так скажем, нормального здравого смысла, нормальные украинцы. Естественно, их там выгнали из страны под угрозой тюремного заключения. И вот мне понравилось... Один из них назвал правительство Зеленским ликвидационной комиссией. То есть это вот ликвидационная комиссия страны. Вот быстренько все, что имеет ценность, значит, украсть, наскирдовать, как-то вывести за границу, про людей, ну вот если уж совсем они там плачут, на них как-то внимание обратить или там начать расковыривать раны там, не говоря о том, что вообще говоря, вот это вот как бы СВО перешла в стадию, которая называется война, 4 года назад, когда украинцы ударили по Керченскому мосту, который у нас там крымским называют, ну вот этот красавец мост, который соединяет материковую Россию с полуостровом Крым. После этого уже в качестве ответа были удары по энергоструктуре Украины, и вот это вот, значит, они по НПЗ нам нужно отвечать, они по Валберес нам нужно отвечать, и, естественно, никогда Зеленский не говорит, условно говоря, кто вот эту спираль эскалации раскручивает, всегда у него виноваты россияне. Ну, уже, по-моему, эти украинцы уже поняли, в чем дело, потому что там вой был, когда вот... Он только сказал 40 дней, принуждение, тут же полетело в обратку. И тут украинцы вдруг поняли причинно-следственную связь, что оказывается, что вот этот, значит, поугрожал, и тут же в ответ прилетело. И когда он объявлял вторые вот эти 40 дней принуждения России к миру, уже там просто вот в этом твиттере украинском говорит, не надо, ты чё? Там, ну, понятно, матом все вот про него, в общем. А по поводу коррумпированности, ну, извините, вот эти вот пленки НАБУ, которые почему-то считают, там, что ФБР – это филиал ФБР на Украине. Я напоминаю, что ФБР – это Федеральное бюро расследований. Ну, эксперты, аналитики говорят, ФБР, они имеют право оперировать только внутри США. Это вот по умолчанию. У них нет даже каких-то там юридических или там бюрократических инструментов оперировать там на Украине. На Украине всегда оперировало и будет оперировать, и оперирует ЦРУ. ЦРУ, который просто, может, это избитое какое-то уже трехбуквенное сочетание, но это и ЦРУ, спецы по госпереворотам, по вот этому всякому...
1: Тут есть одна деталь, Андрей, я прошу прощения, что я так это вмешиваюсь. Там есть специальное соглашение между ФБР и НАБУ, и ФБР оказывает помощь НАБУ, техническую, всякую. Вот, то есть соглашение между ними есть.
0: Они оказывают помощь технологиями прослушки, там, как это все, в общем, систематизировать информацию. А, собственно, вот влияние на месте – это центральное разведывательное управление.
1: Внешняя разведка, да.
0: Да, которые, конечно, они любят, когда про них там много говорят вслух и шифруются, но... Ну, собственно, какая нам разница, ЦРУ или ФБР, американцы?
1: Нам никакой, да, это точно.
0: Да, эти американцы, это НАБУ, опубликовали уже столько пленок и уже не назвали, так скажем, Зеленского столько раз, что, ну просто это зияющий, видно, что во главе всех этих воровских схем, пирамид, треугольников, кругов и прочих криминальных структур всегда в центре Зеленский. Бедный этот Кличко, боксер, у него вот... ему оставили бизнес, стрип-клубы, вот эти вот бордели тайные там и какие-то эти вот, ну, такие полупубличные дома, ночные клубы. Это всем известно, это вот на, вот типа, дядя, кормись, у тебя ума хватит вот с них там ренту какую-то стричь, а вот в какие-то большие схемы ты типа не лезь. Поэтому вот это вору-вора там...
1: Угу.
0: Шапку украл, что горит, кто кому в шаровары, это вот разбираться. Нам-то зачем в этом разбираться? Конечно, там, да, вот один говорит, этот украл, другой говорит, этот украл. Я помню, что еще вот в марте, когда, ну, стало тепло, и вроде как вот уже угроза вот такая жизни и здоровью киевлян там минула, начали сразу какие-то, говорят, а вот у нас есть программа, то есть вот через полгода опять зима, это же скоро, это вот давайте вот что-то делать. А нет, нет, забыли до сентября, а в сентябре опять, ой, скоро зима, скоро холодно, вот и сидят.
1: Ну, по-моему, холодно, это даже мягко сказано, откровенно говоря, так-то уж чисто по-человечески. То есть я понимаю, что нам, так сказать, последний вопрос, наверное, в нашем расписании, но тем не менее, когда понимаешь, что там скоро зима, а там не то, что не готово ничего, а не готово ничего, это прямо вот, да, ну, как-то даже как-то неловко.
0: Я просто напомню,
1: хотя не неловко, конечно.
0: Россия не бьет по гражданским, не целится в гражданским, что да. Вот этот ущерб, он действительно вынужденный для тех, кто вот в статусе некомбатантов на Украине пребывает. И, ну, не то, что радоваться этому, ну, мне кажется, не надо радоваться, иначе мы в этих же украинцев превратимся, там, какое-то сочувствие людям, которые в заложниках у этих кровавых воров остались. Да, их миллионы. Ну, что делать?
1: Последняя тема, которую успеем обсудить, она забавная, по-моему, потому что компания, один из создателей одной из версий искусственного интеллекта, запретила оскорблять свой искусственный интеллект. То есть вступились за своего робота, как бы это так выразиться, да. Потому что его обижают, да, компания Anthropic. Потому что там очень много агрессии и оскорблений по отношению к своим ИИ-моделям. Это смешно само по себе, по-моему.
0: Ну, это смешно, с одной стороны, а с другой стороны, весь мир ждал, когда OpenAI и отпочковавшийся от OpenAI Дарио, который организовал компанию Anthropic, они вот где-то в этом октябре должны были выйти на IPO и претендовали примерно на $3 триллиона продажи акций. IPO – это публичное размещение акций компании. Но... И та компания, и эта компания, они как-то так вот сливаются, говорят, ой, что-то как-то вот, что-то там, значит, надо еще доработать, докрутить, и все вот не получается. Сэм Альтман вообще сказал, что не уверен, что они этот триллион наберут. И вот чтобы не было какого-то такого прям громкого треска и провала, они эти все IPO отменили, отодвинули на неопределенный срок. И кормят публику вот какими-то такими, ну, я уже тоже в эфире упоминал, что то там то кто-то из их подвалов, значит, выскочит и говорит, ну, там зверюга такой, а не искусственный интеллект, мы его там еле держим в цепях, а то он вырвется, всех взломает. Ну, это прочее вранье вот какого-то такого сорта. Это до сих пор LLM. Большая языковая модель. То есть это всего лишь вот когда туда поступают. Ой, давайте я сначала вот тогда
1: 30
0: про
1: секунд.
0: Кокина. А, 30 секунд.
1: Уже не
0: в общем, это да. Вещь, это не интеллект, это не суперинтеллект, это сильно продвинутый, мощный инструмент, которым надо уметь пользоваться. Он прекрасный, полезный и все такое, но это, друзья, не интеллект. Бояться пока нечего. Восстание машин, это все вранье, это вот пугают.
1: Когда... А вот Трамп бы вас наругал, потому что он считает, что это суперинтеллект. И по-другому называть его не хочет.
0: А я Трампа поругаю.
1: Спасибо, Андрей. Спасибо большое. Андрей Бочаров был с нами целый час в эфире из замечательной столицы Беларуси. Оставайтесь на радио «Спутник», а мы скоро продолжим.

0: знать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях – скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера, в Улан-Удэ 2 часа ночи, в Ереване 10 вечера. В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте в этом выпуске. Банды дезертиров из ВСУ захватили власть в нескольких селах Харьковской области. Джеди Вэн заявил, что не собирается смотреть прямую трансляцию казни американского военного. Световой меч Дарта Вейдера продадут на аукционе. Подробности далее. Банды дезертиров из ВСУ захватили власть в нескольких селах Харьковской области. Бывшие заключенные украинских тюрем, сбежавшие с фронта, объединились в группировки и взяли под контроль Великий Бурлук и соседние населенные пункты. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. На захваченных территориях новые хозяева бесчинствуют. Они употребляют алкоголь и наркотики и убивают местных жителей. Тысячи людей, которые пострадали в результате украинского кризиса, получили и продолжают получать помощь благодаря совместным программам Российского Красного Креста и Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщил председатель российского отделения Павел Савчук. Сегодня глава Российского Красного Креста встретился в Москве с региональным директором организации по Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр. Савчук отметил, что стороны обсудили текущую гуманитарную ситуацию, а именно положение тех людей, которые нужна помощь прямо сейчас, вне зависимости от границ и политической ситуации. Кроме того, стороны обсудили контакты отделения внутри движения. Вице-президент США Джеди Венс заявил, что не собирается смотреть прямую трансляцию казни американского военного Нидала Малика Хасана, который убил 13 сослуживцев на базе в Техасе. Он также назвал преступление Хасана крупнейшим терактом на территории штатов после событий 11 сентября 2001 года. Глава Пентагона Пит Хэтсит ранее заявил, что казнь через расстрел будет транслироваться в прямом эфире. Заявление министра прокомментировали в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Там отметили, что трансляция казни нарушит запрет на пытки. Глава МИДа Турции Хакан Фидан провел в Анкаре закрытые переговоры с делегацией палестинского движения «Хамас» во главе с руководителем его политбюро Халилем Аль-Хайей, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство. Встреча прошла на фоне дипломатических усилий по урегулированию ситуации в секторе Газа и продвижению следующего этапа мирного плана. Халиль Аль-Хайя, который летом возглавил «Хамас», участвует в переговорах о прекращении огня и дальнейшем урегулировании конфликта. Световой меч Дарта Вейдера, который использовался в съемках сцены с отрубанием руки джеда Люка Скайуокера в фильме «Звездные войны. Империя наносит ответный удар», выставят на торги 12 ноября. Ожидается, что может быть продан по меньшей мере за 1 миллион долларов. Также на аукционе планируется продать световые мечи из фильма «Звездные войны. Эпизод 3. Месть ситхов». Бластер из картины «Империя наносит ответный удар». В июле световой меч Люка Скайуокера купили на торгах почти за 4 миллиона долларов. Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Игнатова заняла первое место на турнире в Алмате. Второй на мемориале Дениса Тена стала южнокореянка Ким Ю Дже. Третье место заняла представляющая Казахстан уроженка Москвы Софья Самоделкина. Мемориал Дениса Тена проходит в Алмате с 8 по 10 октября. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Час 4 минуты. В Москве продолжается прямой эфир «Радио Спутник». Я Александр Кузьмак, и этот час информационный. Поговорим о новостях, поступающих, разных новостях международных, внутрироссийских, экономических, политических, дипломатических. Самых разных новостей будет очень много. И начнем мы с темы, которую мы уже неоднократно поднимали. Но поскольку поступают новости по поводу истории с авторами проекта «Рыбарь», которых выдворяют из Черногории, здесь интересные, юридические нюансы в первую очередь с этим связаны. И, просто хочется, может быть, какую-то такую, своеобразную точку, и, может быть, точку с запятой, или точку поставить вот на данный момент времени, хотя я так понимаю, что она еще не поставлена все-таки. Адвокат по международному праву Мария Ярмуш у нас на прямой связи. Мария Михайловна, здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Мария Михайловна, ну, собственно, первый вопрос, конечно, существует ли в данном случае законные основания для задержания во дворе со стороны черногорской стороны, скажем так?
3: Я бы сказала, что любая страна, которая считает какого-то иностранного гражданина нежелательным на своей территории, имеет право в силу внутренних норм материального права применить миграционные нормы и выдворить, даже без объяснения причин. Не говоря уже, если там была просрочка визы или, например, отсутствие регистрации, осуществление незаконной трудовой деятельности иностранного гражданина. А здесь вот просто была принята вот эта идея, что российские граждане могут нанести ущерб безопасности Черногории, и под этим предлогом Михаил Зинчук,
2: да.
3: Да, был подвергнут административной процедуре выдворения. И я считаю, что для него это идеальный вариант окончания поездки за границу.
2: Угу, да, по этому поводу уже Дмитрий Сергеевич Песков прокомментировал эту ситуацию, лишний раз напомнив гражданам России о том, что опасно, прям даже не безопасно, а опасно ездить в Европу сейчас, тем более тем, кто находится под какого-либо рода санкциями.
3: Конечно, больше всего можно было опасаться процедуры не выдворения, а процедуры экстрадиции, поскольку мы знаем, что Михаил Зинчук очень вызывает у киевского режима негативные эмоции и мог бы последовать запрос со стороны Украины об экстрадиции в соответствии с конвенциями о помощи по уголовным делам. Также Соединенные Штаты еще 2 года назад упрекали и обвиняли Михаила Зинчука в незаконном воздействии на выборы в Соединенных Штатах. Даже был назначен некий выкуп для того, чтобы получить информацию. И обе эти юрисдикции могли очень в ускоренном порядке сделать запрос на экстрадицию. И тогда уже совершенно другой процесс и процедура через суд, когда запрос об экстрадиции рассматривается, тут должен был бы рассматривать черногорский суд, обоснованность запроса. И процедура могла затянуться на несколько месяцев с возможностью апелляции и так далее. И захотела бы Черногория отказывать, например, Госдепу США об экстрадиции. Возможно, нет. Тем более у них есть двухстороннее соглашение о взаимной помощи по уголовным делам и экстрадиция в случае запроса. Я думаю, что россияне избежали самого негативного сценария. Я уверена, что поспешное выдворение со стороны черногорских миграционных властей наших россиян было принято это решение не без дипломатических увещеваний со стороны МИДа Российской Федерации. Я так понимаю, что Черногория очень-очень быстро выдворила россиян, предвосхищая возможный запрос об экстрадиции. Угу. Это требует времени, и, конечно, если бы такой запрос последовал, просто вернуть россиян, купив билеты назад, да, и предложив покинуть территорию, было бы невозможно.
2: Здесь у меня вот два вопроса. Они как бы в одном ключе и имеют отношение не только к команде Рыбаря, но и вообще к тем людям, которые посещают Европу, в частности, Черногорию. У меня тоже есть знакомые, которые не так давно там были, вернулись, такие довольные, загорелые и так далее. Но, тем не менее, про то, что Черногория страна НАТО, мы знаем. Черногория с 1 ноября вводит визовый режим для граждан России в рамках Шенгена, ну, соответственно, так или иначе. У меня в связи с этим вот какой вопрос. Когда мы говорим о людях публичных, людях, тем более находящихся под разными санкциями Евросоюза или каких-то других санкций, тут тем более все понятно, риск выше, разумеется. Но вот с точки зрения вас как юриста, понимая ту ситуацию, которая сейчас в Европе происходит, насколько рискует человек, который, он же может не знать чего-то, он может не знать, что вот он принадлежит к той категории людей, которая может кого-то заинтересовать. То есть просто человек поехал отдыхать в Черногорию, его там задержали, а потом пришел, ну, например, запрос об экстрадиции. Ну вот такое возможно, такой сценарий? То есть я имею в виду люди, которые просто едут в Европу сейчас, они рискуют или они ничем не рискуют?
3: Риск колоссальный, и нужно понимать при планировании поездок в страны недружественной Российской Федерации, надо помнить о том, что сейчас каждый находится под прицелом. И просто забрать российского гражданина, обвинить его во всех смертных грехах, а особенно в тех грехах, которые еще являются уголовно наказуемыми деяниями, особенно со стороны недружественных стран, таких как Украина, и вот эти экстрадиции, и процедуры экстрадиции, избежать не сможет никто. Мы можем вспомнить, как наш ученый делал раскопки в Крыму, и польский суд принял решение об экстрадиции, если бы не дипломаты и белорусский лидер, да, когда там сделали какой-то обмен, то наш ученый попал бы в руки правоохранительных органов, так называемых, украинского киевского режима, и его безопасность жизни и здоровья были бы под большим вопросом, и, скорее всего, никто бы не смог его оттуда уже высвободить. Поэтому надо помнить, надо себя беречь, своих близких, и не считать, не поступать так легкомысленно, как поступил Михаил, его супруга и коллеги, когда они хотели сделать какой-то репортаж о монастыре и думали, что получили разрешение, едут свободно, спокойно, без каких-то нарушений.
2: Ну, да.
3: И попали, да, в лапы спецслужб, которые отслеживали их, и, возможно, просто им так по звездам сошло. И благодаря действию наших дипломатов было принято решение о выдворении, и, слава богу, они сейчас быстро вернутся без дальнейших судебных процедур и всяких международных запросов об экстрадиции.
2: Спасибо вам большое за комментарий, тем более, что иногда сталкиваешься с комментариями, например, со стороны там, туристических агентств, которые говорят, да ладно, да что вы, да не верьте, да вообще не может такого быть, да в Европу, да можно ехать, надо просто, ну понятно, что там через другие страны и так далее, вот, но что-то как-то не очень верится в это, ну мне, во всяком случае, это вот мое оценочное суждение, может быть, я не прав, я тогда прошу меня извинить. Спасибо большое, Мария Михайловна. Мария Ярмуш, адвокат по международному праву, была у нас в эфире, а мы переходим к еще одной очень важной теме. Я сразу представлю нашего гостя в эфире, политолог, военный эксперт Евгений Михайлов. Евгений Александрович, здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Александр.
2: Евгений Александрович, я хотел бы, вот мы сейчас должны говорить о том, что произошло вот с, ну, назовем это инцидентом или атакой БПЛА в Брянской области и действиями со стороны Минска в отношении Киева. Но я, если позволите, хотел вас попросить прокомментировать еще одну новость, которая появилась вот совсем недавно, потому что она, на мой взгляд, тоже очень показательная. От РИА Новости, это как раз новость опубликовали, относительно того, что в Харьковской области группы заключенных уклонистов, значит, с оружием, захватили несколько деревень, ну, соответственно, населенных пунктов в Харьковской области. Я когда эту новость прочитал, у меня как-то вот в голове появился батька Махно, у меня появилась такая вот прямо совсем уже такой хаос, вот, который грядет на Украине. Вот на ваш взгляд, похоже это?
4: На самом деле это предрекаемо и предсказуемо. Уже многие эксперты, я в том числе говорил о том, что если, ну, прямо скажу, мы не наведем порядок с этими территориями, и если Украина там как-то останется в каком-то состоянии, это будет сплошной Майдан и гуляй-поле. Угу. Поэтому, конечно же, это исторические факты. Там всегда было гуляй-поле. Бандитизм и так далее. Пока не пришли русские, мы не навели порядок везде. Соответственно, сейчас, я думаю, что это лишний повод задуматься над тем, что все-таки Малоруссия должна стать Россией, как бы там ни было. Потому что даже если там как-то мы, точнее, выполнят наши условия, да, мы там так или иначе, а это однозначно, да, то есть победим ВСУ, и какие-то территории останутся под контролем Украины, они не смогут их контролировать. Потому что народ, во-первых, уже власти никто не верит, во-вторых, изголодавшиеся все, ну, так сказать, дикие, там, заключенные, бывшие военные, которые не простят Зеленскому, в принципе, того, что он сделал с Украиной, и начнут гулять и грабить. Угу. Потому что им же, они же что умели? Они только могли убивать русских, воевать против русских, а когда все закончится, и если какая-то часть Украины останется, да, подконтрольная кому-то, ну не нам, именно на этих, то, конечно, там начнется бандитизм. Там и никому Украина не нужна. Никто и восстанавливать не будет, как они там говорят, что мы все там лучше сделаем, как в России. Будет банды, будут убийства, все нормальные оттуда повыезжают более-менее, да, у кого есть возможность, и все. Поэтому, конечно, это новость из разряда начала той эпохи, которая может произойти в ближайшем
2: будущем. Евгений Александрович, вот еще один вопрос по этой же теме. Вот появление подобного рода гуляй-поля, о котором действительно много говорили, вы в том числе в разных эфирах, о том, что именно этот хаос, причем не просто хаос, а еще и хаос с оружием, потому что оружия на Украине очень много, я имею в виду и стрелкового оружия, неучтенного оружия, это понятно, об этом еще, по-моему, лет даже до начала СВО об этом говорилось, насколько помните, там с грузовиков раздавали оружие в Киеве, вот эти все истории. Я вот о чем хотел спросить. На ваш взгляд, появление вот такого вот стихийного бандитизма, оно же, ну, помимо того, что это плохо для жителей и, конечно, хаос, а с точки зрения деструктивных вот этих течений разрушение государственности Украины, а значит, с точки зрения, ну, облегчения задачи, если так можно выразиться, извините, вот другого слова не подобрал, для российских войск, не хочу употреблять слово «хорошо», но ведь это внутреннее разрушение, оно, в общем, подтачивает всю структуру.
4: Вы знаете, где-то в чем-то вы и правы, но в любом случае, кстати, эту ситуацию могут развернуть, что это переодетые русские бандиты.
2: Ну, а что это поменяет? По сути, да.
4: Для фейков, да,
2: ну, да,
4: допустим, вот чисто вот в этом. А так, да, деструктивные вообще события на Украине, они подтачивают, в принципе, остатки киевского режима, и мы, конечно, должны этим пользоваться. То есть, во-первых, говорится, вот где это происходит, мы должны это возвращать под контроль, под свой, и говорить Украине, ну, и заявлять весь голос тем украинцам, кто еще находится на этих территориях, вот с нами у вас хорошо. Русские пришли, мы вас обезопасили, мы вас спасли, мы русские. Вот в этом плане надо пользоваться, конечно.
2: Ясно. Ну и, собственно, еще одна большая тема. Атака ВСУ в Брянской области по грузовику с белорусской регистрацией. Пострадала гражданка Республики Беларусь. Как сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков, принадлежность автомобиля была очевидной, поэтому Минск имеет право считать эту атаку преднамеренной. Ну, тут, в общем, очевидно и понятно, что Украина делает все возможное для того, чтобы втянуть в вооруженном смысле слова Беларусь в конфликт, так или иначе. Поэтому хочу вас спросить, какие могут быть еще ответные меры со стороны Минска, ну, с точки зрения, ну, как бы, да, не знаю, здравого смысла или просто того, что вот мы ждем, кроме прямого участия, к чему нас, собственно, к чему их провоцирует режим Зеленского?
4: Ну, на самом деле, пока, на самом деле, не было никаких таких ответных мер, но нужно понимать, что ранее был удар по-моему, спортивной команде,
2: да,
4: с белорусскими номерами, да, и это уже второй такой акцентированный удар именно по гражданам Беларуси. Соответственно, скажем так, Александр Лукашенко может принять какие-то решения ответного удара. Вполне вероятно. По важнейшему какому-нибудь объекту киевского режима где-нибудь в приграничье Белоруссии и сказать, что это вот ответ за убийство наших граждан. Ну и, соответственно, где-то, может быть, уже, мы об этом пока не знаем, но уверен, что у Лукашенко есть вариация совместных действий с российскими войсками, чего и боится Киев, да, то есть захода именно или какого-то удара со стороны Белоруссии, там ближе к Киеву подойти можно и так далее. Я думаю, что глава Белоруссии найдет достойный ответ на подобные провокации. И, кстати, он, я чувствую, долго думать об этом не будет.
2: Ну да, то есть я в том смысле, что Александр Лукашенко, Александр Григорьевич, он уже неоднократно и очень жестко высказывался на тему, как-то даже, по-моему, звучала фраза «мало не покажется», да? Ну то есть, да, имея в виду то обстоятельство, что удар будет соответствующий, просто...
4: И он, да. Александр, он же уже не раз подчеркнул, что мы с русскими вместе, и воевать будем вместе, и отвечать на угрозы будем вместе. То есть это будет, как бы, это для него вот подобные действия, это лишнее подтверждение тому, что влево-вправо там где-то с кем-то разговаривать нет смысла. А нужно готовиться на самом деле к большой войне. Хочешь мира, готовься к войне. И, соответственно, я думаю, белорусы это будут делать совместно с нами.
2: Ну и, пожалуй, еще один вопрос, раз уж вот эта тема, она, мы ее обсуждаем, конечно. Не могу вас не спросить просто о вашем мнении относительно положения дел в Киеве, потому что там, так сказать, мы сейчас видим конфликт между Кличко и Зеленским на эту тему, на тему того, что Киев не готов ни к зиме, ни к чему, ни к противовоздушной обороне и так далее. Вот мы просто говорили про гуляй-поле. А в Киеве, как вы считаете, возможны волнения какие-то на эту тему? Ну, потому что люди тоже не железные, они же понимают, что происходит.
4: Вы знаете, киевляне и вообще народ Украины сейчас очень сильно запуган. И в данной ситуации волнение, конечно, возможно, но если будет критичность какая-то полная, то Зеленский будет расстреливать собственный народ. Ведь он же его не жалеет.
2: Ну, да.
4: Мы видим, как ПВО бьет по своим же, по гражданским. Мы видим вообще, в принципе, что никакой жалости к мирному населению нет. Поэтому конфликт Кличко Зеленским, это пока, опять же, нужно, это уже на самом деле идет раскол между элит. И это тоже хорошо. Тем более сейчас, если потечет с Борщаговки канализация везде, она уже там как бы подтекает, тепла не будет, света не будет. Они же заявляли буквально, что мы будем отключать максимум на 2 часа. Но после последнего удара у них уже сутками нет, ну, фактически во многих местах света в Киеве.
2: Ну,
4: и
2: да.
4: Это вызывает напряжение. Представьте, без света на 30-й этаж подниматься и так далее.
2: Да,
4: и
2: конечно,
4: вот
2: конечно.
4: Все это, а у них у всех солдаты воюют на фронте. Ну,
2: спасибо, Евгений Александрович. Спасибо вам большое за исчерпывающий ответ. Евгений Михайлов, политолог, военный эксперт, был у нас на прямой связи. Переходим к следующей теме.

0: Еще одна интересная тема. Я обещал вам российские темы. Вот эта тема внутрироссийская. В России возвращается двойная индексация пенсии в 2027 году. Об этом сообщает вице-премьер Татьяна Голикова. Дважды будут проиндексированы пенсии. Сначала с 1 января по фактической инфляции на предварительно, как сообщается, на 6,8%. Затем с 1 апреля еще одна индексация будет дополнительная на 3,3%. Этого не было давно. Перерыв был с 2019 года. И вот сейчас в бюджет социального фонда индексации вернулись. Ну и несколько вопросов на эту тему, конечно, таких программных возникает. Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшара у нас на прямой связи. Элеонора Леонидовна, здравствуйте, добрый вечер.
1: Александр, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Элеонора Леонидовна, ну, собственно, первый главный вопрос. Чем вызвано возвращение к индексации после такого перерыва? И, ну, то есть, почему сейчас такая возможность появилась?
1: Да, действительно, перерыв был значительный, он был связан в том числе с пенсионной реформой, и вот, как вы правильно подметили, сейчас разморозили этот подход к индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к этой пенсии. В 2027 году, как вы уже правильно сказали, она пройдет в два этапа. Вот буквально сегодня у нас состоялось заседание комитета, у нас были профильные министерства, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты населения. Мы рассматривали проект бюджета на 2027 год, на плановый период 2028-2029. И как бы убедились мы членами комитета, это представители разных фракций, политических партий, что обеспеченность этих индексаций для наших пенсионеров, она в бюджете предусмотрена. Я хочу еще, знаете, о чем сказать, что у нас кроме вот страховой пенсии и фиксированной выплаты к пенсии, которая, повторюсь, два раза будет индексирована, с 1 февраля и с 1 апреля будет проиндексирована и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Отдельной категории граждан сюда относятся это участники Великой Отечественной войны, инвалиды, вследствие военной травмы, блокадники наши, другие категории. Вот для них также предусмотрена индексация в бюджете следующего года. Она будет 1 апреля и будет на 6,8% проиндексирована эта пенсия.
0: Угу. Ну, то есть, когда мы говорим так или иначе об увеличении, да, про, ну, индексации в связи с инфляцией, это говорит о том, что, ну, возможности, то есть есть возможности, это как бы может позволить себе государство это сделать?
1: Безусловно, так, и я подтверждаю, вот мы рассмотрели проект бюджета и подготовили заключение, что сегодня средства в бюджете на эти индексации пенсии, они предусмотрены, заложены, и вот она пройдет в два этапа, что приятно для наших пенсионеров.
0: Элеонора Леонидовна, вот, может быть, вопрос не очень корректно прозвучит, но можно сказать, что это решение, оно, ну, в каком-то смысле, я думаю, мы все понимаем, не то, что запоздало, а по понятной причине его с ним немного затянули, то есть, видимо, к тому были, так сказать, предпосылки, ну, как-то так сформулирую.
1: Ну, я с вами соглашусь, безусловно, сегодня у нас средняя пенсия в России чуть больше 25 тысяч рублей, и, безусловно, она не покрывает те расходы, которые сегодня есть у наших пенсионеров. И у нас растут с вами тарифы по ЖКХ, вот с 1 октября буквально рост цен, есть инфляция, которая съедает в том числе вот данные индексации. Поэтому говорить запоздало, может быть, нет, но вот сумма индексации, она незначительная, да, сегодня. Вот в связи с той экономической, с потреблением, с ценами, которые они есть. Безусловно, надо стремиться к тому, чтобы наши пенсии, наши пенсионеры были достойными.
0: Ну да, ну понятно, что ситуация диктует свои законы, и понятно, что, ну, было бы странно, да, вот сейчас обвинять государство в том, что там пенсии не такие, как хотелось бы, потому что наверняка найдутся подобного рода популисты, но все-таки я спрошу, на ваш взгляд, а возможно ли, ну, например, при изменении экономической конъюнктуры, изменении параметров текущих вот там по доходам бюджета, ну, как бы продолжение этой истории, там, может быть, еще какие-то дополнительные вещи там по ходу года, ближе к концу следующего года?
1: Ну, вы знаете, мы будем руководствоваться документами, которые у нас есть. Бюджет у нас на трехлетку принимается, поэтому в 2028 году также запланированы индексации.
0: А, понятно. Суммой,
1: да, то есть мы с вами смотрим бюджет 2028 и 2029 года. Индексации запланированы, они запланированы также в два этапа. Будет ли возможность больше индексировать, чем там на 6,8%, да, на уровень инфляции 2026 года? Ну, это покажет, как бы, вот наша экономика, там, другие численные показатели, которые на это влияют. Безусловно, к этому нужно стремиться, если так будет развиваться ситуация, ну, это будет замечательно, этого бы хотелось.
0: Понятно. Спасибо вам большое за комментарии. Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Леонидовна Кавшар была у нас на прямой связи. Оставайтесь на радио «Спутник», после новостей продолжим.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.

0: века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте. ВСУ совершили теракт в Белгородской области. Два человека погибли, еще двое получили ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Отмечается, что в селе Ясные Зори боевики запустили дрон по машине, в которой ехали мирные жители. У пострадавших сильные ожоги, машина сгорела. Трехстороннюю встречу президентов Ирана, Азербайджана и России в Туркмении инициировала российская сторона. Лидеры обсудили совместные проекты. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Глава МИДа Ирана не назвал конкретные проекты, которые обсуждались на переговорах. Однако через Азербайджан планируется газопровод, по которому в Иран должен пойти российский газ. Кроме того, из России в Исламскую Республику через Азербайджан проходит западная ветка международного транспортного коридора «Север-юг». Сейчас идет работа над последним участком железной дороги, проходящей от ирано-азербайджанской границы вглубь Ирана, а именно дороги Решт-Астара. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность относительно проблем с поставками дизельного топлива для дизель-генераторов на Запорожской АЭС. Специалисты МАГАТЭ осмотрели место атаки на станцию, которая произошла 5 октября, и подтверждает повреждения зданий, сообщило агентство. Специалисты обнаружили вблизи места атаки разбитые окна зданий, скопление осколков стекла и повреждения дорожного полотна. ВСУ в ночь на понедельник атаковали лабораторный корпус, расположенный недалеко от 4 и 5 энергоблоков и здания по переработке радиоактивных отходов. Число пострадавших в результате обрушения смерча на провинцию Трапани на итальянском острове Сицилия достигло 16, среди них 10 детей. Об этом сообщает газета «Република». По данным издания, две воронки образовались в море у порта города Марсала, после чего стихия вышла на сушу, повредив здания, автомобили, дорожную инфраструктуру и поля. По данным издания, одним из наиболее пострадавших объектов стала школа в Марсале. В момент происшествия внутри находились дети и сотрудники учреждения. 10 детей получили травмы. Смерч опрокидывал автомобили, срывал дорожное ограждение и повредил линии электропередачи. Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов Хамад Сейф Аш-Шамси заявил о намерении второго пилота рейса Fly Dubai захватить воздушное судно для атаки на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает эмиратское агентство ВАМ. Инцидент произошел 30 сентября на рейсе, который следовал из Дубая в Тель-Авив. Второй пилот, гражданин Омана, начал осуществлять заранее подготовленный план диверсии. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: «21.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Я Александр Кузьмак. Мы находимся в рамках информационного часа, обсуждаем животрепещущие темы внутренней и внешней политики. Внешнюю политику обсудили, а теперь отправляемся к внутренней политике. И теперь даже не к политике, а к экономике, поскольку будем говорить об ипотеке, в частности, о семейной ипотеке, и в частности, о том, как Центробанк разъясняет изменения, которые связаны с периодом субсидирования ставки семейной ипотеки. Он теперь ограничен, этот период, 15 годами, а вот дальше ставки по кредитам будут увеличены, но тоже это, вот это вот увеличение ставки, оно будет привязано к текущей ключевой ставке. И вот тут, естественно, возникает масса самых разных интересных нюансов, вопросов, которые мы сейчас зададим члену экспертного... Мы, то есть я задам члену экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрию Тортьеву. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Александр. А что ж такие сложные вопросы-то адресуете, как обычно?
2: А что, сложные? Ну, могу какой-нибудь попроще придумать.
3: Нет, попроще не надо, попробуем обвиться.

0: регулятора. Действительно, Банк России 9 октября опубликовал соответствующее информационное письмо. Оно меняет правила игры для тех, кто планирует брать семейную ипотеку на срок свыше 15 лет. Речь даже не столько о новом ужесточении, речь о разъяснении того, как банки будут считать платежи после того, как господдержка по этому кредиту закончится. Как вы помните, с 1 октября 2026 года период субсидирования ставки по программе семейной ипотеки ограничен 15 годами. Ранее, до этого момента, льготная ставка могла сохраняться на протяжении всего срока кредита. Это означает, что для 20-летних и 30-летних кредитов наступит момент, когда заемщик неизбежно перейдет с льготной ставки на рыночную, и Центробанк уточняет, какой именно эта ставка может быть.
1: Ну, тогда первый вопрос, который прямым образом вытекает из того, что вы сказали. Тут даже два вопроса вытекают. Первый вопрос. 15 лет семейной ипотеки. Много это на сегодняшний день или мало? Вот с точки зрения рынка недвижимости, с точки зрения цен на недвижимость, с точки зрения, ну вообще, я не знаю, смысла самой семейной ипотеки. Вот на сегодня что такое 15 лет? Можно ли успеть ее выплатить за 15 лет? Как, а что практика говорит?
0: Ну, вы знаете, я тоже достаточно большой противник этих длинных кредитов, потому что у нас появлялись кредиты по семейной ипотеке и на 20 лет, и на 30 лет. Регулятор прямо в этом письме в том числе указывает, что это позволяет текущие ограничения ограничить риски и банков, и, подчеркивая жирным текстом, и заемщиков, поддержав при этом возможность получения кредитов на срок свыше 15 лет. То есть цель не запретить длинные кредиты. Как бы мы в нашем эфире экономическом радио «Спутник» к ним не относились, а сделать их для заемщика, наверное, более честными и предсказуемыми. И об этом регулятор как раз и говорит. После окончания льготного периода ставка, по мнению Банка России, может быть увеличена не более чем на 4% пункта относительно указанного в договоре. И одновременно при этом она не должна превышать ключевую ставку Банка России на тот момент плюс 3% пункта. Из этих двух значений, я понимаю, что это достаточно тяжело в радиоэфире слышать, используется меньший предел. То есть если кредит оформлен по 8, первый предел после окончания субсидирования составит 12. Но если к этому ключевая ставка по таргету, как мы постоянно в радиоспутнике говорим, будет 7, верхней границей оказывается 10. Поэтому главное практическое последствие для заемщика, чтобы мы тут в эфире не говорили, банки обязаны формировать график платежей на весь срок кредита, исходя из текущего письма, а не только на льготные.
1: А как им кредитовать? Ой, а как им формировать этот график платежей, если они не знают, какая ставка будет через 15 лет?
0: Для периода после 15 лет платеж обязан будет рассчитывать свои ставки, увеличенные на 4% пункта по отношению к показателю расчета.
1: Да-да-да, я это понимаю. Я это понимаю, я имею в виду.
0: Не предусмотрено договором. При этом клиенты, конечно, должны предупредить, что эти суммы примерные и могут измениться в зависимости от ключевой ставки, которая будет действовать через 15 лет, и здесь мы входим в такую же рисковую зону, как и банки. То есть и заемщик не особо знает, какой ключ будет через 15 лет, и сам банк не особо это знает. Но граница, верхняя граница этого кредитного договора, несмотря на отмену семейной ипотеки, которую мы так любили, она теперь этим письмом предусмотрена.
1: Понятно. Дмитрий Геннадьевич, но насколько я понимаю, понятно, что и Центробанк, и банки как таковые себе так откровенно в ущерб работать не будут, поэтому они тоже подсчитывают это, так сказать, рассчитывают таким образом, чтобы не потерять в деньгах, даже если ключевая ставка так сильно упадет, да, там через 15 лет. Но все-таки, вот, имея в виду, сейчас, конечно, очень трудно прогнозировать, наверное, и невозможно, что будет с ключевой ставкой через 15 лет, но тем не менее, вот в нынешней ситуации, я вот просто посмотрел, тут еще одна заметка, связанная с ипотекой, и в частности, один из менеджеров, крупных менеджеров Сбербанка говорит о том, что в сентябре, выдача ипотеки в России была аномально высокой. Это в связи вот с этими изменениями?
0: Ну, в связи с окончанием программы семейной ипотеки это действительно так. С другой стороны, те экономические прогнозы, которые мы с вами, Александр, обычно делаем в эфире «Радио Спутник», имеют тенденцию сбываться. На практике, скорее всего, текущее письмо Центробанка должно привести к сокращению среднего срока кредита по программе, потому что заемщики, которые видят реальный платеж после 15 лет, будут выбирать либо более короткие сроки, либо меньшие суммы, а банки, в свою очередь, будут осторожнее одобрять длинные кредиты, особенно для заемщиков с не слишком высоким доходом, потому что повышенная долговая нагрузка в расчете ЦБ, исходя из текущего письма, ухудшает их профиль. Для рынка новостроек, к сожалению, это дополнительный фактор давления.
1: Ну да, то есть, чтобы не было кризиса неплатежей и все такое, да, это понимаю.
0: То есть ЦБ не запрещает длинные кредиты, но закрывает возможность не задумываться об их последствиях и ориентироваться только на государственную политику.
1: Еще для вопрос, успею задать. Да. Дмитрий Геннадьевич, на ваш взгляд, понимая, как, ну, во всяком случае, представляя себе, и спасибо вам большое за слово «мы», когда мы говорим о прогнозах, да, которые вы делаете часто очень в нашем эфире в рамках экономического часа, да, по выходным, вот говоря о том, как меняется и ипотечное кредитование, и как меняется оно в том числе и по регионам, потому что есть же еще и дальневосточная ипотека, и в других регионах, бурно развивающихся, так или иначе, меняется ситуация. А может ли так случиться вообще, вот если предсказывать, так на перспективу смотреть, что само по себе явление семейной ипотеки, оно, может быть, будет более дифференцированным, может быть, оно само по себе во что-то другое трансформируется в связи с тем, что необходимо, например, там, демографические потоки изменить, чтобы в новых регионах, не только в новых регионах, но и в регионах, в которых идет промышленное развитие, еще больше стимулировать туда приток населения?
0: Большой вопрос, роль ли это государство, либо роль застройщиков. Понятно, что семейная ипотека, или как вы хотите ее называете, она становится менее доступной для тех, кто рассчитывает на минимальные ежемесячные платежи.
1: Ну да.
0: И это достаточно серьезный слой заемщиков. С другой стороны, застройщики, мы их экономику часто считаем и говорим, что там определенный жирок есть. Они должны адаптироваться к новым условиям и искать застройщики, не государство. Новые инструменты стимулирования спроса – это первое. Субсидированные ставки от застройщика, рассрочки и комбинированные схемы, которые снижают платеж каждый месяц с рыночной ипотекой. Вот так должно быть.
1: Спасибо, Дмитрий Геннадьевич, спасибо за ваш замечательный вечерний комментарий. Член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортьев был у нас на прямой связи, а мы переходим к следующей теме. От ипотечного рынка к автомобильному рынку теперь переходим. Будем говорить о продажах автомобилей. В данном случае продажах автомобилей «Лада». «АвтоВАЗ» ожидает сохранения авторынка, я сейчас цитирую, в Российской Федерации на уровне 1,4 миллиона машин в 2027 году. Поговорим на эту тему с автоэкспертом Игорем Маджаретто. Игорь Александрович, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Вопрос, ну, сначала вопрос о цифрах. 1,4 миллиона машин от АвтоВАЗа. Для АвтоВАЗа это хорошее или плохое число?
2: Ну, 1,4 миллиона это всех машин, которые, может быть, будут проданы в этом году, до конца года. Угу. Доля АвтоВАЗа составляет примерно четверть от этого количества. Он бы мог произвести гораздо больше, чем производит. Но, к сожалению, рынок наш мал, и никаких тенденций к тому, что он будет расти, не видно. Поэтому, ну, это, в общем, констатация факта. Вот получили такой рынок, который будет на этом уровне 1.3-1.4 существовать как минимум еще и в следующем году, по прогнозам. Может быть, немножко хуже. Вот у нас 1 октября приостановили действие программы льготного автокредитования, по которой примерно 10%, 10-15% рынка мы продали машин по этой программе. Ее действие досрочно прекратилось, деньги кончились, и я боюсь, что и 1.4 не наберем, а дай бог 1.3. Но вот такой вот у нас рынок, что поделаешь.
1: Ну, понятно, что ситуация не лучшая, вообще трудно сказать, где она лучшая, но тем не менее, когда мы говорим об АвтоВАЗе, хочется о нем все-таки поподробнее поговорить, потому что...
2: Далеко.
1: Да, потому что, ну, какие-то новые там модели появляются, когда смотришь, ну, во всяком случае, я простите, что я так вот рассуждаю, смотришь внешне на новые машины АвтоВАЗа, они уже выглядят иначе, ну, все-таки, вот так я как автолюбитель скажу. Вот. Но, тем не менее, вот для самого АвтоВАЗа то обстоятельство, что вот сейчас рынок такой, какой он есть, это есть какие-то перспективы для него? Вот? И если есть, то какие? И как эти перспективы АвтоВАЗ, на ваш взгляд, должен воплощать в жизнь?
2: У АвтоВАЗа есть перспективы, безусловно. Еще раз говорю, он может продавать гораздо больше, если рынок будет развиваться. Плюс к тому он радует периодически, выдавая на гора новые модели. У нас этот год, в смысле, был богатый, потому что месяца полтора назад нам представили Ниву. Классическая Нива радикально обновилась, новый двигатель появился, множество изменений там в подвеске, по салону, по коробке. То есть она стала более современной, хотя машина заслуженная. В следующем году будем праздновать 50 лет на конвейере. Но еще раз говорю, машина изменилась в лучшую сторону. Стало более интересно и наверняка найдет большое количество людей, которые захотят купить. А сейчас запустили производство совершенно новой модели «Азимут». «Азимут» появится в продаже через несколько месяцев. Производство, еще раз говорю, уже стартовало. Поэтому на эту модель, это первый кроссовер АвтоВАЗа, тоже очень большие надежды. Готовятся и новые премьеры. Тут же «Азимут» может появиться в полноприводном гибридном варианте. В общем, у АвтоВАЗа есть шансы, и если будет рынок расти, АвтоВАЗ вместе с ним будет расти тоже и по продажам, и по появлению новых моделей. То есть... надежда на улучшение экономической ситуации есть, и АвтоВАЗ в этом смысле молодец.
1: Ну, то есть, имея в виду сегмент АвтоВАЗа, понятно, что очень тяжело конкурировать с китайскими производителями, в особенности с, ну, вот с тем, что сейчас происходит. Но вот я вот сейчас читаю еще одну заметку, с этим связанную, что с 2027 года изменится оформление экспортных лицензий, да, и это может затруднить правила экспорта автомобилей для Китая. Как это может повлиять на российский рынок?
2: Ну, практически никак, потому что уже очень многие производители китайские, те, кто пришли к нам всерьез и надолго, разместили производство в России, сборка идет в России, соответственно, это никак не повлияет. Под своими родными именами или появились у нас новые бренды, поскольку это производство в России, уже новые названия, но мы все прекрасно знаем и «Москвич», и «Волга», и «Эстео», и «Джеланд», и «Теннет», и «Теннет Плюс». Множество марок – это автомобили, которые созданы, конечно же, в партнерстве с китайскими производителями, но собираются уже в России, постепенно будут наращиваться уровень локализации, и, соответственно, мы будем говорить об этом, об этих моделях, как о российских моделях. И вот тут мы никак не зависим от того, оформили ли лицензии в Китае или нет, потому что китайский партнер поставляет машинокомплекты, разрешает вносить изменения в конструкцию в большинстве случаев, приспосабливая модели к российскому рынку, а в некоторых случаях, как с «Волгой», например, есть возможность и на этой платформе создавать вообще оригинальные собственные модели.
1: О, это, кстати, очень важное, на мой взгляд, дополнение, да, для наших слушателей. И в этой связи еще, ну, конечно, возвращаясь, а теперь возвращаясь, как бы, два эти вопроса, если скомбинировать между собой, то, понимая прекрасно, что, ну, есть некая инерция в спросе, есть некая, не только в спросе, но именно я имею в виду в отношении к разным машинам и к китайским, и к российским, в том числе относительно иномарок других стран, которых сейчас в России по разным вернее, ну, по основной причине нет. У меня вопрос, на ваш взгляд, вот с имиджевой точки зрения, очень хочется, знаете, как вот с самолетами, я понимаю, что это такой идеалистский взгляд на вещи, но тем не менее добиться как бы для АвтоВАЗа, ну, большего именно с точки зрения отношения людей к нему, да, относительно теперь уже и китайских производителей.
2: Вы знаете, отношение к нему изменилось достаточно сильно. И вот смотрите, АвтоВАЗ занимает последние годы четверть рынка. Может ли он занять больше? Ну, вряд ли. Это тогда бы его признали монополистом со всеми вытекающими. Но те машины, которые покупают наши сограждане, их же никто палкой не лупит по башке. Типа, купи именно «Ладу».
1: Ну да, поддержи отечественного производителя, да.
2: Да, в большинстве случаев это осознанный выбор, потому что, во-первых, машины находятся в самом нижнем ценовом диапазоне. Ну, «Гранта», например, однозначно самая доступная машина на нашем рынке, поэтому ее больше всего и покупают. «Нива», «Классик», тоже самый доступный внедорожник, его покупают. Но плюс это появляются новые модели, интересные, соответственно, качество сборки и качество выпущенного автомобиля достаточно высокое. Я могу сказать, что третий год я езжу на служебном автомобиле «Лада Веста», у меня к нему претензий нет, тем более автомобиль полный нынешним необходимых каких-то опций. То есть у меня коробка автомат, у меня кондиционер, АБС и система стабилизации, все это присутствует, и даже большой планшет, кстати.
1: О.
2: Вот. Так что, когда человек выбирает, он смотрит так, вот есть китайский производитель, может, там немножко больше каких-то супер навороченных опций. Но это тоже страшновато, как они будут работать. Mm-hmm. Но, с другой стороны, посмотришь на нашу ту же самую «Весту», новую «Искру», я уж не говорю про «Азимут», который скоро появится. И ты понимаешь, что дизайн интересный, начинка соответствующая. И плюс у людей, которые выбирают эти автомобили, главную роль играет не патриотизм, хотя у многих он тоже есть. А главное, понимаешь, что к этому автомобилю есть сервисное обслуживание в любой деревне.
1: Вот, это был мой следующий, видимо, и заключительный вопрос. Да, да, продолжайте, пожалуйста.
2: И запчасти к ней есть в любом автомагазине, и эти запчасти нормальные. Да, во многих случаях человек и сам понимает, что он может этот автомобиль не отремонтировать, но хотя бы простые операции, типа замены масла и колодок, сделать у себя в гараже. То есть автомобиль ремонтно-пригодный, есть запчасти, и сервис очень недорогой. Поэтому, конечно, в этой ситуации еще делает выбор, добровольный выбор,
1: да,
2: марки «Лада» или «УАЗ», там, условно,
1: ну, да,
2: говоря.
1: Да.
2: Если мы говорим о российских марках.
1: Спасибо вам большое. Спасибо Игорю Маржаретто, автоэксперту, за такую вот оценку. Как-то настроение поднялось даже. Ну и еще одну тему обсудим. Ну и еще одна тема. Переходим теперь к теме маркетплейсов. Тоже теме, которую мы периодически поднимаем в нашем эфире. Маркетплейсы теперь имеют безвозмездный доступ к единому цифровому сервису для проверки карточек товаров на соответствие обязательным требованиям. Вот как всегда, такую вот, когда первую фразу читаешь, это весь вот это предоставление вот этого права доступа, оно создано для реализации закона о платформенной экономике. Он уже вступил в силу 1 октября 2026 года. Ну и давайте, собственно, теперь вот об этих обязательных требованиях-то как раз и поговорим, что это значит, какие они. Ну и, так сказать, попытаемся оценить эту новость. Сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителя» Алексей Ягармин на прямой связи. Алексей Викторович, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
1: Обязательные требования – это какие требования?
3: Ну, знаете, мы не будем, давайте, вдаваться. Это все-таки потребительское.
1: Ну, в общих чертах.
3: Должно быть просто. Ну, скажем так. Чтобы на карточке указывался, если товар маркированный, вот этот вот QR-кодик или штрих-кодик приклеенный там, да, то, что было видно, что обязательно, что он там есть. Вот, и этот товар прошел эту оклейку. Угу. Вот если упростить все, то основное требование ведется к этому, чтобы, не дай бог, товары без приклеенных этих марок, они не попали на маркетплейс.
1: А вот когда говорится о механизме проверки карточек товаров на маркетплейсах, чтобы они туда попали, я правильно же понимаю, да, вот про эту проверку, а как этот механизм работает? Вот что такое в этом смысле единый цифровой сервис? То есть, ну, хотя бы в общих чертах, как эта система функционирует?
3: Ну, вы знаете, вот как, я скажу опять же со стороны потребителей, вот, очень много всяких умных слов вокруг этого всего, да, кто-то куда-то будет обращаться, что-то будет уточняться, пятое, десятое. Я вот могу сказать, с точки зрения потребителей,
1: давайте,
3: ничего не
1: давайте,
3: меняется.
1: Давайте, да.
3: Да, да. Только за исключением одного маленького неприятного момента. Товар будет дороже за счет всяких вот этих вот введений цифровых экспериментов. Знаете, у нас вот эти темные силы электричества применяются, и почему-то они применяются всегда так, что потребителю приходится больше платить. Вот это вот очень сильно расстраивает. И люди обращаются за разъяснениями, а почему так, если кому-то надо что-то проверить, то почему это за наш счет должно быть? Ну, в общем-то, это справедливо, и с этим трудно не согласиться.
1: А можно ли, тогда я просто вдогонку хотел спросить, а можно ли в этой ситуации говорить, что коль скоро это делается за счет потребителей, то в этом случае маркетплейсы должны что-то гарантировать в ответ?
3: Они гарантировали что-то в ответ. По сути дела, есть закон о защите прав потребителей. И товар, который должен продаваться, он должен отвечать требованиям качества и заявленных потребительских свойств. Ну и, соответственно, надежности, безопасности. Вот. И это, вся эта новое утверждение, комплекс утверждений, они не отменяют и не дополняют это положение вещей. Просто внедряют туда какие-то малопонятные истории, которые, вот я говорю, приводят только к удорожанию.
1: Угу. То есть они малопонятные в каком смысле? Я сейчас не придираюсь, упаси Господи. Просто я имею в виду, они малопонятные для потребителя в данном случае. То есть потребитель, конечно, видит только повышение цены.
3: Мы же говорим, это магазин, по сути. Да? Вот магазин, он работает для чего? Чтобы потребитель там купил товар. Что для потребителя важно? Чтобы товар был безопасный, качественный, отвечал потребительским свойствам и стоил дешевле. А нам говорят, что да, для того, чтобы что-то там распознать, что-то там узнать, надо что-то проверить. Все эти сервисы обращения, они, естественно, платные. Это все будет включено в цену за потребителя. То есть потребитель будет платить за упражнение сторонних людей что-то там проверять. Вот это вот очень плохо.
1: Почему? Ну, то есть, хочется более, да, расскажите, пожалуйста.
3: Почему плохо? Ну, потому что вот раньше зубная щетка стоила, например, там, условно, 100 рублей, а сейчас она будет стоить 120 рублей. Угу. Вот весь смысл этих проверок со стороны нашего кошелька, я бы так сказал.
1: А можно ли, тут еще последний вопрос успею задать, тут речь идет о каких-то категориях товаров, или это, так сказать, общая история, она вообще про все?
3: Ну, эта категория товаров, она идет нарастающим итогом, да, вот эти вот, куда будут приклеиваться эти марки, значит, те товары и будут проверяться. Сейчас там есть такие товары, их очень мало осталось, на которые их приклеить невозможно там, или еще пока не добрались до них. Вот как будут добираться, значит, соответственно, будут эти товары тоже дорожать. А сейчас все, что там приклеивается, автомобильные шины, там какие-то автомобильные запчасти, масла и так далее, вот куда смогли это все приклеить, там оно будет дороже стоить. Оно и сейчас дороже стоит. И совсем не столько, сколько нам говорят, как потребителям.
1: Ну да, тут понятно. Тут самое главное, да, в этой ситуации. Самое главное, конечно, да, тем более с вашей позиции, разумеется, думать в первую очередь о потребителях. А потребители тут, ну, если не страдать будут, то, по крайней мере, да, они заметят вот это вот повышение. Алексей Ягар, сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» был у нас в прямом эфире. С вами был Александр Кузьмак. Оставайтесь на радио «Спутник». До встречи. Счастливо.

0: Войска Эстонии на границе с Россией. Контекст. Маленькая, но гордая Прибалтийская республика поменяла стратегию нацбезопасности. Теперь она исходит из концепции активной обороны. Речь идет о сосредоточении усилий по защите эстонской территории непосредственно у границы с Россией и установка на победу с первых же боев. Для этого подразделения вооруженных сил Эстонии переводятся на новые места дислокации. В частности, военную базу на 1000 человек возводят в Нарве, расположенной в непосредственной близости от российского Ивангорода. Таллин заключил соглашение на покупку 9 американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и ракет М-57 с дальностью до 300 километров. Аналогичный контракт на 9 южнокорейских реактивных комплексов с похожими характеристиками подписан с Сеулом. Оборонные расходы Эстонии в 2026 году выросли почти наполовину, до 2,5 миллиардов евро. В тесном союзе с Вильнюсом, Ригой и Варшавой Таллин выстраивает единую Балтийскую линию обороны. Заявление Москвы о том, что Россия не планирует воевать с Европой, этой великолепной четверкой при одобрении Брюсселя игнорируются.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека погибли, еще двое ранены после удара БПЛА в Белгородской области. Трамп сообщил о разговоре с Путиным. Выставка, посвященная фильму «Собака Баскервилли», откроется на Ленфильме. Подробности далее. Два человека погибли в Белгородской области, еще двое ранены после удара дрона ВСУ по машине, сообщил оперштаб региона. Там отметили, что пострадавших доставили в областную клиническую больницу. У одного диагностировали осколочное ранение голени, у другого осколочное ранение, ожоги головы, лица и грудной клетки. Уточняется, что машина сгорела. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Назвал беседу очень успешной. По его словам, Москва и Вашингтон договорились о масштабных поставках российского дизельного топлива в Штаты и на мировой рынок. Автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук сообщил, что он и его команда едут в Россию после выдворения из Черногории. Команда проекта поблагодарила официального представителя МИД России Марию Захарову, дипломатов и второго Европейского департамента Министерства российских послов Черногории и Сербии за помощь в решении ситуации. Звинчук, его супруга Валерия и троих коллег ранее были задержаны в городе Рисен в Черногории. Захаров впоследствии сообщил РИА Новости, что Звинчук и другие задержанные в Черногории россияне от отпущены. Они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Специалисты МАГАТЭ осмотрели место атаки на Запорожскую АЭС, которая произошла в ночь на 5 октября, и подтверждают повреждения зданий, сообщило агентство. Там отметили, что специалисты обнаружили вблизи места атаки разбитые окна на первом и втором этажах здания, скопление осколков стекла и повреждения дорожного покрытия диаметром около 40 сантиметров. МАГАТЭ заявила о недопустимости атак на ядерные объекты. ВСУ в ночь на понедельник атаковали лабораторный корпус АЭС, расположенный в 200 метрах от 4-го и 5-го энергоблоков и здания по переработке радиоактивных отходов. Трехстороннюю встречу президентов Ирана, Азербайджана и России Масуда Пезишкиана, Ильхама Алиева и Владимира Путина в Туркмении инициировала российская сторона. Они обсудили совместные проекты, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи. Он не назвал конкретные проекты, обсуждавшиеся на встрече, однако через Азербайджан планируется газопровод, по которому в Иран должен пойти российский газ. Кроме того, из России в Иран через Азербайджан проходит западная ветка международного транспортного коридора «Север-Юг». Сейчас идет работа над последним участком железной дороги коридора, проходящей от Ирана-азербайджанской границы вглубь Ирана, а именно дороги Решт-Астара. Выставка «Шерлок Холмс Ленфильм», посвященная 95-летию со дня рождения режиссера Игоря Масленникова и 45-летию со дня выхода картины «Собака Баскервилли», откроется на киностудии «Ленфильм» в середине ноября. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский. По его словам, среди экспонатов – реликвии со съемок, предметы мебели, реквизиты и костюмы. Отдельный стенд посвящен Масленникову. Выставка будет работать до середины декабря. Еще больше новостей в Макс-канале радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник».
2: Двадцать два часа четыре минуты. Тут такие новости. Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Мы продолжаем прямой эфир, поскольку, как вы слышали, наверное, из новостей, совсем недавно завершился телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента США Дональда Трампа, о чем Дональд Трамп немедленно заявил в соцсетях. И главная новость, безусловно, из того, что Дональд Трамп прямо-таки радостно, судя по интонациям, которые вот в этих соцсетях, так сказать, публикуются, публикуются, там, как всегда, капслоки, восклицательные знаки и, главное, суммы. Суммы тех объемов дизельного топлива, которые Россия по соглашению с США немедленно, immediately, написано, поставит на американский и глобальный рынок. Сначала речь идет о 300 тысячах тонн дизельного топлива, затем о 500, а затем о миллионе тонн. И опять-таки, да, прям совсем такая формулировка, immediately thereafter, то есть сразу после, да, вот такая информация опубликована Дональдом Трампом, ну и далее, естественно, так сказать, он там говорит еще о тотальном контроле над Армузским проливом, он говорит о тотальном контроле. Но это тема другая, это тема как бы смежная, но сначала начнем с топливного рынка. И поговорим об этом с Александром Сергеевичем Фроловым, я надеюсь, да, он у нас, да, есть уже на прямой связи, заместитель директора Международного института энергетической политики МГИМО, главный редактор портала «Инфотек». Александр Сергеевич, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
2: Вот это вот немедленно со стороны Трампа, вот, насколько это немедленно, действительно немедленно?
3: Я боюсь, как и все, о чем немедленно требует Трамп, это будет не немедленно, это будет, если будет, через какой-то промежуток времени, это во-первых. Во-вторых, я хочу, наверное, расстроить Дональда Трампа, при том довольно сильно, двумя обстоятельствами. Первое называется запрет на импорт российского дизельного топлива на американском рынке.
2: Вот уже появилась информация, Минфин США немедленно...
3: Это сообщение о разрешении продажи нашего дизельного топлива на мировом рынке. Данная лицензия, если, ну, тут, конечно, нужно еще... Мы с вами буквально с колес все обсуждаем, но нужно еще будет посмотреть на саму лицензию, насколько я понимаю ее на данный момент. Это лицензия примерно того же характера, которая ранее выдавалась российской нефти. То есть Соединенные Штаты разрешают, по сути, своим компаниям участвовать в транспортировке и реализации нашего нефтепродукта, ну вот, дизельного топлива. Ну, то же самое было с нефтью. Это не то, что они себе разрешали покупать нефть, когда выдавали лицензию. Они себе разрешали, точнее, своим компаниям участвовать в продаже. Сейчас американские компании, как и европейские компании, не имеют права заниматься морской транспортировкой российских как нефти, так и нефтепродуктов. В общем, и насчет запрета на импорт, я очень сильно сомневаюсь, что данная лицензия этого запрета коснется. Так вот, у меня же для этого есть второе обстоятельство, которое должно расстроить Дональда Трампа. Я сказал только про первое. Соединенные Штаты не нуждаются в импорте дизельного топлива. Соединенные Штаты являются нетто-экспортером дизельного топлива. Поэтому поставлять туда нефтепродукты вообще, и в частности дизельное топливо, из Российской Федерации или из каких-то еще мест, ну, представляется немножечко бессмысленным. Да, там есть ряд оговорок, касающихся, например, Калифорнии, ну и прочих там отдельных штатов. Но если мы говорим о некой средней температуре по больнице, то Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортером дизельного топлива, и нехватки на внутреннем рынке они не испытывают. Они испытывают давление цен, притом нефтяных цен, которые, в свою очередь, заставляют, ну, которые напрямую влияют на отпускные цены на заправках. Потому как если у вас дорожает сырье, а там есть прямая взаимосвязь на американском рынке, многие рынки не имеют такой прямой взаимосвязи, например, наш китайский рынок не имеет такой прямой взаимосвязи. Но вот американский имеет. Если дорожает сырье, то дорожают и нефтепродукты. Сразу цена сырья, там, ну, в смысле сырой нефти, там составляет примерно 50% в розничных ценах, поэтому если сейчас, скажем, дизельное топливо, допустим, на американском рынке начнет дешеветь, ну, это снизит готовность американских компаний поставлять на внутренний рынок. Это самое дизельное топливо, и скорее надо будет его вывозить куда-то еще, потому что при этом нефть особо не дешевеет. Но это такое немножко обстоятельство, совсем уж ходим в сторону. Далее, по поводу вот этих объемов, которые тут описаны, ну, чисто теоретически, если мы все-таки попытаемся некое рациональное зерно здесь найти, то, возможно, речь идет о решении, которое у нас обсуждалось, судя по доступной информации, о досрочной отмене запрета на экспорт дизельного топлива ввиду того, что необходимости сохранять его для обеспечения внутреннего рынка нет. А тут вот какой момент. Я уже сказал, что Соединенные Штаты – это первый по величине экспортер дизельного топлива. Но кто же на втором месте? Российская Федерация является вторым по величине экспортером дизельного топлива. И действительно, когда мы запретили экспорт, это оказало давление в этом сегменте, но оно не было определяющим. Определяющее давление оказывала цена нефти. Ну и блокировка Ормузского пролива. Кстати, обратите внимание, Дональд Трамп об этом почему-то тоже вспомнил, что Ормузский пролив под нашим контролем.
2: Тотально.
3: Все, давайте цены падайте.
2: Да. Я как раз хотел спросить, Александр Сергеевич, извините, что перебиваю, просто чтобы успеть побольше вопросов задать. Вопрос о ценах как раз. Не потому ли Трамп отдельно выделяет американский рынок и глобальный рынок, потому что цена на дизель в США его интересует, а цена в Европе на дизель его не интересует в этой связи?
3: Это разумеется. Это безусловно. То есть у него приближаются уже через месяц практически выборы, а вопросов к нему накапливается все больше и больше, притом люди их довольно громко задают. Антирейтинг у него, как я понимаю, растет, и это крайне негативно сказывается на электоральных перспективах как Дональда Трампа через 2 года, так и республиканской партии через месяц. Поэтому надо что-нибудь делать, что-нибудь делают. Еще раз, вполне вероятно, что наш президент, мы ждем, конечно, официальное заявление нашей стороны, но что это могло быть? Еще раз, этот разговор состоялся после того, как у нас, насколько известно, из открытых источников стали обсуждать досрочную отмену этого запрета, который вообще формально длится до конца октября. Теоретически мы действительно могли в ближайшую неделю услышать об отмене этого запрета. И если исходить из этого, эти цифры начинают выглядеть более или менее вменяемо, потому что мы поставляем на внешние рынки где-то 2,5-3,5 миллиона тонн в месяц. И какие-то объемы, примерно четверть этого объема, 20-25% этого объема мы продолжали поставлять в рамках межправительственных соглашений, в рамках тех разрешений, которые предусматривались действующим запретом. Он носил частичный характер. А если запрет отменить, действительно, постепенно будет наращивание нашего присутствия на мировом рынке дизельного топлива. Но просто физически это никак не скажется ни на доступности топлива для американцев, никак не скажется на доступности топлива для мирового рынка. Если на ценах это скажется, то не столь значительно, как пытается представить Трамп. Еще раз, это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, когда республиканцы начинают, очевидно, благодаря тому же самому Дональду Трампу и его прекрасным действиям в Ормузском проливе, очень эффективным, как мы понимаем, невероятно успешно, все каждый месяц все успешно. Неуспешнее. Так даже ООН уже прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики, по-моему, до 2,4%, что довольно мало, прямо скажем. Но на этом фоне, разумеется, то, что даже от него не зависит, и то, что не является предметом каких-то сделок, а просто...
2: Александр Сергеевич, еще вопросик короткий. Сколько время позволяет. Я прям представляю себе эту картину, тут, простите за иронию, как танкеры. Это же танкерная будет, в основном, перевозка. Конечно. Как танкеры с российской нефтью проходят мимо европейских берегов с такими, тролл-фейсами, это называется. Да, со смайликами.
3: Так наши ходят, да?
2: Да. Вот они так проходят мимо берегов Франции или берегов Италии, но идут мимо тогда с надписью поставки в США.
3: Они себе тоже запретили, это так.
2: Это же еще и удар, косвенно это удар по Европе, и с одной стороны, или нет?
3: Не могу согласиться. Да, само по себе это, понимаете, еще раз, мы природу этого выкрика немного не понимаем. Если мое предположение верно, то... давайте так отвечу, что присутствие наше на мировом рынке немного снизит давление в сегменте дизельного топлива, но без устранения. И это давление на всех потребителей сразу оказывается, на всех абсолютно, независимо от того, в каком регионе они проживают. Но основная часть этого давления вызвана не нами, она вызвана ситуацией в Ормузском проливе и дефицитом сырья, в котором виноват кто? Дональд Трамп лично. Кстати, можно ему по этому поводу какие-нибудь вопросы задать, но он на них отвечать не будет, по крайней мере, открыто.
2: Понятно. То есть это такая очень-очень слабодействующая таблетка от головной боли, причем предназначена только для американского больного, но не для остальных.
3: Это скорее для американского больного в информационном пространстве.
2: Что и на фондовом рынке, возможно, нет?
3: Люди это могут вообще не увидеть, эффекта.
2: И плюс это дополнительные деньги в российский бюджет.
3: Безусловно. Но давайте так, это дополнительные деньги в российский бюджет, но немного косвенно, потому как экспортные пошлины у нас не платятся, основное налоговое давление у нас оказывается за счет налога на добычу полезных ископаемых на нефть, то есть производят топливо, не производят топливо, экспортируют, неважно, государственный бюджет заполняется за счет той нефти, которая в принципе извлекается из недр. И вот с каждого барреля платится, ну, с каждой тонны платится налог.
2: Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, что по горячим следам, поскольку, конечно, я абсолютно уверен, что эта тема будет главной и завтра, и послезавтра, и будет много комментариев, но за ваш комментарий прямо по, вот буквально сразу, огромное вам спасибо. Заместитель директора Международного института энергетической политики МГИМО, главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов был у нас на прямой связи, а мы сейчас просто сменим ракурс и посмотрим на эту ситуацию с другой стороны с еще одним уважаемым экспертом. Но с точки зрения экономики посмотрели. Теперь давайте посмотрим с точки зрения политики. Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Доброй ночи уже практически.
4: Добрый вечер.
2: Да.
4: Пока еще добрый вечер.
2: Да, добрый вечер. Владимир Сергеевич, ну, с точки зрения вот этого вот такой бравады очередное, очень такое бравурное, опять с восклицательными знаками, большими буквами, Дональд Трамп заявляет о победе. Мы вот сейчас, да, говорили про рынок нефти. Продуктов, говорили про то, что может это повлияет на, может быть, на предвыборную кампанию. А как это повлияет, на ваш взгляд, на соотношение в геополитическом смысле России, ее взаимоотношений с США, которые, ну, очевидно, там же такие комплиментарные высказывания в адрес Путина со стороны Трампа, и на этом фоне продолжающийся конфликт на Украине и Европа. То есть ее в очередной раз такое ощущение, что просто локтем отодвинули в сторону вот этим сообщением.
4: Если отвечать на ваш вопрос одним словом, то я бы ответил никак. А теперь более подробно. Дело все в том, что пока есть сообщение только Трампа, по крайней мере, в мое поле зрения, и видно, ваше тоже.
2: Да.
4: Трамп, естественно, ведет предвыборную кампанию, как говорится, в Америке иногда палец вверх показывает, Трамп, видно, показал два пальца вверх, у нас все в порядке, все, как говорится, все на подходе, все будет хорошо. В общем, как говорится, цены на энергоносители снижаются. Нам, как говорится, все помогают. Я бы хотел тоже посмотреть, более объемно, потому что по поводу чего состоялся разговор и какие еще затрагивали темы. По всей видимости, надо будет подождать, может быть, сообщи уже заявление Ушакова относительно, или, по крайней мере, российской стороны, будь то Ушаков или Песков, которые, может быть, поднимут другие вопросы, поставят другие акценты. Но с точки зрения того, как это все прозвучало, я могу коротко сказать, смысл звонка был простой. Дорогой российский президент, спасай. Сказать, если придут к власти демократы, вала вам не покажется. Собственно говоря, вот и вся история. Это вся операция, как говорится, спасение, если так можно выразиться, в том плане, в который это попросил Трамп. У нас был уже пример, много примеров, как говорится, спасения ближнего и среднего, ближнего и дальнего зарубежья. Ничего, это в долгосрочном или среднесрочном плане, не вызвало.
2: Владимир Сергеевич.
4: Да, положение Трампа, в общем, как говорится, очень серьезное администрации. И каково оно будет впоследствии, сказать это сложно. Но тут есть палка о двух концах. С одной стороны, мы кого-то спасаем, а с другой стороны, что называется, количество, противники уже в данном случае Трампа тоже, как говорится, у них тоже хорошая память. Вот и все, что можно сказать.
2: Владимир Сергеевич, позвольте тогда вот с какой стороны, на эту тему еще поговорить. Когда мы говорим о взаимоотношениях напрямую, между прямых взаимоотношениях, прямых контактах между Россией и США. По сути дела, вот вы когда сказали, спасай, дорогой президент Российской Федерации, и Россия в данном случае, с формальной, точки зрения, публичной, приходит...
4: По заявлению Трампа,
2: да. Но это важно, потому что я имею в виду сейчас американского потребителя, его новостей. Приходит ему на помощь. Да, получается же так, она поставляет на американский рынок свой дизель. И об этом Трамп сообщает. С точки зрения американского обывателя, с точки зрения отношения к России как таковой, это же, ну, такая имиджевая история. То есть, как бы, особенно относительно того, что происходит с Европой. Вот как Европа будет комментировать вот этот прямой контакт и помощь России в сторону США?
4: Европа будет надеяться на 3 октября, на 3 ноября. Вот и вся ее. Европа здесь уже в данном случае давно определилась. Она прекрасно понимает, что, как говорится, деструктивную роль Трампа в этом отношении. Ну и в данном случае, то есть, она может ничего не сказать. Ее подставляют в очередной раз. Вот, пожалуйста, там в понедельник или когда ожидается очередной пакет санкций, вот, как раз против энергетического сектора. Ну, а Трамп вот берет и, как говорится, кстати, нарушая и сами американские, как говорится, в общем-то, регулирующие нормы, понимаете? Mm-hmm. Американские, даже те санкции, которые сегодня есть, они подобного рода вещей не предусматривают. И это лишний раз, может быть, подчеркивает, ну, в общем, тот факт, что положение Трампа или положение администрации достаточно отчаянное. Трамп показал очень большую слабость. Но я бы не стал делать больших выводов относительно того, что Трамп, продемонстрировав слабость, будет благодарным. Вот я бы так сказал. Может быть, он, конечно, это тоже не забудет, но все будет зависеть от конечном итоге от того, что произойдет там 3 ноября. Вы понимаете, если это каким-то образом приведет или будет способствовать тому, что республиканцы удержат контроль над Конгрессом, то в таком случае, ну, скажем так, Трамп не забудет. Но вот здесь начинается другая ситуация. Трамп действительно, если он удержит Конгресс, в данном случае Палату представителей и Сенат, формально у Трампа развязаны руки, понимаете? После этого он может быть, пойти на какие-то уступки уже и в области российско-украинского, так сказать, урегулирования, понимаете? Потому что так в том случае уже давление со стороны демократов, ну, в ближайшем обозримом будущем до президентских выборов у него не будет. Вот это тоже надо понимать после. Но вы понимаете, каков будет исход этих выборов? Проблемно, если администрация, что называется, потеряет контроль над одной или даже двумя палатами, ну, дальше все, как говорится, ограничится. Да, отношения наши хорошие, но трансформироваться во что-то большее они вряд ли смогут с позиции американской стороны, как она может заявить. Где-то что-то по мелочи мы, как говорится, будем поддерживать хорошие отношения друг друга, там поздравлять, не то там с наступающим Новым годом, не то еще с какими-то проблемами, но никаких, собственно говоря, дальнейших, что называется, далеко идущих. Здесь дело особо не надо. Потому что вот тут как раз Трамп показывает, что в принципе он на все способен, как говорится. Да, он может вот пойти на китайскую ничью, он может, так сказать, даже ослабить какие-то санкции. В этом плане Трамп непредсказуем. Вот эта непредсказуемость Трампа, понимаете, она вызывает настороженности в американском правящем классе. И это, собственно говоря, мы увидим 3 ноября. Ну, про Европу говорить, в общем-то, вообще ничего не осталось. Европа, по моим представлениям, по крайней мере, Франция, там Германия, там Великобритания, нынешние власти, они просто сидят и ждут. Брюссель, я имею в виду, Еврокомиссия, так сказать, и европейские бюрократы, они просто все ждут и откровенно ждут, что 3 ноября, в общем, республиканцев вынесут, понимаете. И тогда они могут говорить о том, ну вот и хорошо, все вернулось на круги своя, повторяется сценарий первой каденции Трампа. Ну, в общем, как говорится, будем ждать. Да, мы переждали самый трудный момент вот эти 2 года. Ну, по всей видимости, может быть, будем надеяться на то, что в следующие 2 года Трампа или республиканцев докатают уже и на президентских выборах. Вот, собственно говоря, ясно. И все, что мы можем на сегодняшний день по этому поводу судить.
2: Владимир Сергеевич, еще у нас есть примерно 3,5 минутки. Хотелось бы спросить вас, пожалуйста, на ваш взгляд. Ну, понятно же, что не только об этом речь шла, и не только поздравляли Владимира Владимировича, Дональд Фредович поздравлял с днем рождения. Были и еще темы, судя по всему. На ваш взгляд, о чем еще... Просто, ну, если предположить, понятно, что это, так сказать, такие умозрительные немножко предположения, но, тем не менее, говорилось, могла идти речь об этом. Не только же ради цен, так сказать, поставки дизеля Трамп позвонил.
4: Ну, вот, понимаете, надо подождать вот этой нашей, может быть, уже по каким вопросам был какой-то разговор, понимаете, вот.
2: Как это говорят, широкий спектр вопросов. Да?
4: Да, понимаете, Трамп, естественно, он у нас, так сказать, деловой бизнесмен, все, как говорится, берут под козырек, все, пожалуйста, стоит только позвонить, и вот видите, он может это трансформировать как раз то, что он действительно мировой лидер, что он может позвонить в любую столицу, понимаете, как хорошую, как говорится, как дружественных, так и недружественных государств, и вот вам, пожалуйста, он в этом плане мировой лидер. Но вот тут и начинается основная, в общем-то, проблема, понимаете, потому что вот то, что я вам говорил, непредсказуемость Трампа, это на сегодняшний день тот реальный фактор, понимаете, который, в общем-то, и предопределяет и его, так сказать, рейтинг сейчас, и, в общем-то, ну, вот этот звонок лишний раз подчеркивает, ситуация отчаянная, понимаете, так сказать, республиканцы горят, и, собственно говоря, я вам даже могу сказать то, что просто процитировал Джонсон, это спикер Палаты представителей. Это было тоже предвыборное заявление, это была мобилизация электората республиканского. Ну, буквально два дня назад Джонсон заявил. Так, ну, в первый день они вряд ли объявят импичмент Трампа, а во второй день объявят. Вот, понимаете, дословно заявил. Когда приходит новый Конгресс? Вот 3 января по американской традиции всех присягают, ну, может быть, 4-го. Ну, вот так он примерно сказал. 4-го в первый день работы, как говорится, вряд ли объявят, учитывая, что палату потеряли. А вот на 5-й день обязательно объявят. Ну, и что вы хотите? Вот подобного рода ситуация, понятно. Ситуация призывает, так сказать, республиканцы, бегите, спасайте вашего президента. Но по существу это, насколько я понимаю, наша страна тоже отслеживает эту ситуацию. Ну вот, давайте, как говорится, будем спасать Трампа. Вот я бы так сказал.
2: Из
4: Вашингтона пришел такой СОС, так сказать, как говорится, военно-морской. СОС, спасайте.
2: Спасти рядового Трампа.
4: Ну вот, собственно говоря, вот это мы и наблюдаем. Ну плюс к этому, конечно, мировая политика сегодня – это азартная игра. Я бы ее даже назвал вот азартная игра в рулетку.
2: А раз это игра в рулетку, значит, вероятности равна. Как это? Значит, все равновероятно, да? Но это я шучу, конечно, да. Тут понятно, что вероятности не равны, но тем не менее. Ну и вот буквально еще 30 секунд. Я хотел спросить, на ваш взгляд, Трамп здесь советовался как-то со сторонниками по партии по этому поводу?
4: Нет, тут никакие.
2: Это его единоличное. Личное решение,
4: какие тут советники?
2: Да?
4: Тут, понимаете, простая ситуация. Он мог позвонить, а в российской стороне могли сказать, дорогой Дональд, да, ты подписал 2 или 3 недели назад закон о санкциях, мы тебе поставить дизель не можем.
2: Ну да, сейчас все снимем. Кстати, Минфин снял, да, вот только что санкции с российского дизеля. Спасибо, Владимир Сергеевич, время у нас закончилось. Огромное спасибо за участие в эфире в столь поздний час. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской Академии Наук, доктор экономических наук, был с нами в прямом эфире. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем.

0: Да, очень успешная. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Американский лидер утверждает, что достигнута договоренность, по которой Россия готова поставить в Штаты и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива немедленно, 500 тысяч тонн в ноябре и 1 000 000 тонн после. В свою очередь, Минфин США сообщил, что по указанию Трампа немедленно выпустит лицензию на поставки дизельного топлива из России. Штаты разрешают операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля будущего года. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные в аэропортах Калуги, Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Грусси выразил обеспокоенность относительно проблем с поставками дизельного топлива для дизель-генераторов на Запорожской АЭС. Его слова приводит агентство. Грусси заявил о необходимости принять меры по увеличению объема дизтоплива на станции до наступления зимы. МАГАТЭ напомнила, что поставки дизтоплива на ЗАЭС не осуществлялись с марта. Имеющиеся на станции запасы продолжают расходоваться. Агентство отметило, что холодные температуры приведут к росту потребления топлива, поскольку отопление на станции будет необходимо как для поддержания надлежащих условий труда персонала, так и для обеспечения работы оборудования, важного для безопасности ядерного объекта. Большая часть Одессы осталась без электроснабжения и воды, сообщает украинское издание «Страна». В свою очередь, украинский энергохолдинг уточняет на своем сайте, что причиной отсутствия электроснабжения в Пересопском, Хаджибейском и Приморском районах города стала локальная авария в сети. Обрушение здания, зафиксированное в городе Пинанаме в панамской провинции Кокле после землетрясения магнитудой 7,2, сообщает местный телеканал. Отмечается, что Национальная система гражданской защиты Панамы проводит мониторинг для оценки возможных последствий и продолжает получать сообщения из разных районов страны. Информации о погибших и пострадавших нет. Тем временем Министерство образования Панамы приостановило занятия во всех образовательных учреждениях страны. В интернет-соединении по стране наблюдаются перебои. Национальная служба погоды США выпустила предупреждение о цунами от Мексики до Перу. Мощное землетрясение в Панаме магнитудой 7,2 было зарегистрировано в 12:56 по местному времени. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос.
4: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
5: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
1: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
6: Возвращаемся в студию. У микрофона Михаил Хазин и мой гость Константин Александрович Антонов, социолог. И разговариваем мы о том, что очень сложно сегодня получить реальную картину мира, которую видит человек, потому что человек смотрит на мир иррационально.
7: Я бы не сказал бы иррационально. Нет. Человек смотрит на мир нормально. Проблема в другом, как, с помощью каких инструментов и каким языком он его описывает. Как он воспринимает этот мир. Вот об этом мы сегодня и говорим с вами. При этом я бы хотел вернуться к вашему примеру о молодом поколении, там, ну, так называемые зумеры, да? Они совсем другие. Они, понятно, мир воспринимают совершенно по-другому. Мы начали их упрекать в том, что вот они сегодня не хотят покупать ни квартиру, ни машину, там ничего и так далее. Вот, мол, это плохо. Ну, это неплохо, это для нас плохо, для нашего поколения, для нашей культуры, для нашего традиционного отношения. А для них это может быть нормально.
6: Константин Александрович, я вам пример приведу. Бог с ним, пускай невозможно купить квартиру. Но вот ваши родители живут в четырехкомнатной квартире. Ну, давайте как бы на них наедем, чтобы они разменяли четырехкомнатную, да, и чтобы у меня появилась своя квартира.

0: квартиру. Что в этом плохого?
1: Это логика нашего с вами поколения. Это логика нашего поколения, но да. Не их поколения. Они другие. Они могут встать, уйти и свою жизнь организовывать самостоятельно. Вот я, например, вы не видели, а я, например, видел такие семьи. Ну, правда, детей нет, вот молодые люди стали жить. У них мебели ноль, практически ноль. Они спят там на матрасах, их это устраивает. Не надо это все собирать, разбирать, там, эти пылесборники и прочее, прочее.
0: Да, и одежду не надо стирать.
1: Стирают, да? Я так полагаю, да. Я полагаю, что стирают. Я не говорю о том, что это идеал какой-то. Я не говорю это тоже, о том, что к этому надо стремиться. Мир просто другой. И надо это понимать. Другое дело, что есть другие поколения, ну, типа наши или чуть помладше нас, которые воспринимают происходящее как трагедию, и для которых эта неопределенность вызывает у которых тревожность. Согласитесь, что таких людей очень много. И вот здесь эта тревожность, она отражается и в экономическом поведении, и мы это видим. Мы это видим хотя бы по тем... Косвенно, но это в любом случае мы можем сказать, что тревожность сказывается и вот на этих меняющихся показателях наличной валюты. Как социологическая категория измеряемая, это тоже этот факт может применяться.
0: Это у нас наличная валюта. Там во Франции вон это проявляется вот в этих вот бросаниях там камней или что они там. Делают на улицах, а в Соединенных Штатах Америки у каждого свое, да, но вот это вот, как это называется, внутренние фрустрации, я очень люблю это слово, вот, и когнитивный диссонанс тоже очень люблю. Когнитивный диссонанс, это я просто объясняю нашим слушателям, это когда ты понимаешь, что что твое описание мира, оно как-то... с объективными процессами как-то не совпадает. Ты можешь не понимать, в чем не совпадает, не понимать, как не совпадает, но само ощущение, что не совпадает, оно вызывает у тебя внутреннюю напряженность.
1: Так вот об этом мы и говорим, что мы говорим сегодня о том, что фактически вот этот когнитивный диссонанс мы и фиксируем. А надо ли зацикливаться на этом? Надо ли на это обращать такое пристальное внимание? Вот вопрос... Да, вы знаете, вот я посмотрел сегодня, если у нас роботизация, технологизация процессов производственных пойдет с такой же скоростью, и если сбудутся, предположим, прогнозы о том, что останется только рынок, востребует только 20% от сегодняшней рабочей силы, возникает вопрос первый, куда девать остальных? Второе, это будет происходить на фоне увеличения продолжительности жизни, потому что технологии будут работать. В-третьих, тогда придется полностью менять пенсионную систему, это систему страховую и так далее.
0: Вы в Японии были?
1: Нет.
0: Вот я вам рассказываю, в Японии не может быть безработицы, потому что к каждой двери можно представить человека, который ее будет перед вами открывать и кланяться. А если совсем плохо, можно к каждой двери приставить двух человек.
1: И оплатить один, им кто будет
0: и за один это? Будет открывать и кланяться, а другой будет просто кланяться.
1: Слушайте, у нас бордюры перебирают каждый год по 5 раз, следуя вот этой же самой традиции, наверное. Но я вопрос-то задаю, кто им будет платить за это?
0: А, извините меня, это совершенно другое.
1: Ведь, это как другое?
0: Давайте разбираться. Угу. Почему... Соответственно, сокращается количество рабочих мест. Потому что использование искусственного интеллекта снижает издержки. То есть это означает, что прибыль корпорации увеличивается. Увеличиваем налоги. И вместо того...
1: А кто увеличит налоги?
0: Государство.
1: А государство-то кто? Это не корпорации? Ну, или вы думаете, что те, которые двери открывают, кого-то изберут, таких всех замечательных, они придут и что-то увеличат с них
0: налоги? Вы собираетесь критиковать капитализм?
1: Я просто даю отчет в том, в каком обществе мы живем.
0: Я вам отвечу. Значит, я книжку написал на эту тему, называется «Лестница в небо. Как устроена власть». Любая элитная группа, которая находится у власти, она больше всего волнуется о том, как бы эту власть сохранить. И если она обнаруживает, что для того, чтобы сохранить власть, нужно поднять налоги, могу вас уверить, она налоги поднимет. То есть тут мотивация другая, а результат тот же самый.
1: Ну, даже если поднимут они налоги и будут платить какие-то денежки людям, которые двери открывают по 5 человек на одну дверь, я не думаю, что это решит каким-то образом проблему. А ваш ответ, кстати, он подтвердил мой тезис о вредности экономистов и юристов для управления миром. А ведь дело-то в том, что если произойдет вот это, если мы раньше говорили до сегодняшнего дня об отчуждении человека труда, да, то сегодня мы говорим о том, что сегодня происходит исключение человека вообще из технологических процессов, из производственных процессов, из социально-производственных процессов. Кто ответит на эти вопросы? Вот вы начали сейчас говорить про налоги и так далее. Меня этот ответ совершенно не устроил. Я понимаю, что от экономистов ждать ответов нельзя, и ответов об образе будущего, да? А какой получается ответ? Философы?
0: Образ будущего.
1: Нужны философы, конечно. И вот сегодня, то есть мы еще 2 года назад говорили, что философское образование, гуманитарное, это все ерунда, это не востребовано. Нам нужны юристы, экономисты, программисты. А сегодня мы говорим, что без философов мы обойтись не можем.
0: Не можем.
1: И заметьте, их нет.
0: Их нет, настоящих.
1: Их конечно. Нет, их нет в мире вообще.
0: А вот теперь, ты правильно, теперь, соответственно, хотят ввести, как бы во всех крупных корпорациях пытаются ввести философ. Ровно потому, что надо думать. Но я вам привожу пример. А вот обращаю ваше внимание, да, вот на то, что называется токенизация, значит, введение всяких денежных суррогатов, криптовалют, там всяких стейблкоинов и т.д. и т.п. И все, значит, и все на эту тему пишут, как это хорошо, как это интересно и т.д. и т.п. А я как экономист задаюсь вопросом. Ребята, от того, что вы вместо золота будете использовать ракушки или серебро, или еще чего-то, у вас не изменится экономическая модель. Если вы создали экономическую модель, в которой производство нерентабельно, то вы финансовыми технологиями какое-то время можете держать ситуацию. Но вот оно сейчас начинает рассыпаться. Объективно, вам надо менять экономическую модель. Но поскольку миром правят финансисты, не экономисты, финансисты, то по этой причине они вообще не понимают, о чем идет речь. Они искренне убеждены, что если они заменят доллар на криптовалюту или там на цифровой доллар, то в результате вместо, значит, плохих банков придут хорошие операторы этих цифровых долларов, и все будет хорошо. Не будет.
1: Вот смотрите, чем мы с вами отличаемся. Вот 2 совершенно, я бы сказал, не противоположных, а 2 разных взгляда. Вот вы свой взгляд экономиста изложили, а я вот к этой ситуации отнесся бы совершенно по-другому и задал бы другой вопрос. Скажите, это какой степени сумасшествия надо достичь, чтобы энергию, которую человечество добывает с величайшим трудом, тратить на производство криптовалюты? Вот скажите. Вот это же философский вопрос. Вы, как экономист, мне сейчас объясните.
0: Нет, не объясню. Я вам отвечу. А дело в том, что ключевой вопрос... Вот нет тут профессора Савельева, он бы вам объяснил. Что ключевой вопрос... Есть несколько базовых инстинктов. Инстинкт размножение, инстинкт голода и инстинкт...
1: Это мы уже бихевиоризм с вами
0: у человека
1: уходим.
0: Доминирование. Вот фокус состоит в том, что если израсходование энергии ведет к увеличению количества чего-то в моем кармане, что позволяет мне доминировать, то это хорошо. Понимаете, тут все на самом деле абсолютно рационально. Ну, а как бы, простите меня, а когда там люди эти с голоду умирают, а они вместо этого ресурсы тратят на то, чтобы изготовить пушки, порох и все остальное. Это что же с рациональной точки зрения идиотизм?
1: Тогда речь идет о выживаемости.
0: Ну...
1: А в этой ситуации вряд ли инстинкты можно каким-то образом экстраполировать на социальные отношения, в рамках которых развивается в том числе и технологии, и потребность в производстве энергии.
0: Инстинкт доминирования носит ярко выраженный социальный характер. Я не знаю, у меня вот дома живет и собачки, и кошки. А кто из них умнее, это науке неизвестно. Потому что кошки тебя вроде как бы игнорируют, но когда ей что-то надо, то тут-то выясняется, что она тебя слышит, понимает. Я тут со своим котом Яшей, у него там обнаружился клещ. И вот я, значит, нашел пинцет, и нужен Яша. Да, я ищу Яшу, Яша завтракает. Утром дело происходит. А Яша, когда позавтракает, он идет гулять. Ну, я ему говорю: Яша, когда закончишь есть, подходи, дело есть. И пошел в комнату, значит, за компьютер. И вот Яша, вместо того, чтобы идти гулять, что он делает всегда, каждый день утром, он неожиданно пришел ко мне. Подошел и смотрит на меня, типа, ну ты звал, ну что, в чем дело-то? Вот, так вот, фокус состоит вот в чем. А у собак подавляющая часть интересов направлена на их место в стае. Вот кто должен их слушаться, а кому они должны подчиняться. Особенно это интересно, когда собака большая, а ее как бы правильно строят. И она после этого больше не сопротивляется, все. Но она всегда проверяет по мелочи. Вот вчера мне нельзя было лежать на этом диванчике, может быть, сегодня можно. Вот коту наплевать, он придет и ляжет, да, и ты его сгоняй, не сгоняй, сгонишь, он снова спрыгнет. Вот. Почему? Потому что собака – существо стадное, а кошка – индивидуальное. Поэтому ее вообще не волнует вот эта социальная иерархия. Человек – животное стадное, ну, обезьянки. Да? Поэтому для нас эта иерархия – один из важнейших факторов. И если ты, как зумер, изображаешь, что тебе эта иерархия не важна, то ничего, кроме тяжелой депрессии, ты не получишь, потому что железы внутренней секреции, они работают. Да, не хватает там дофамина, там еще чего-то, какие там гормоны, которые счастье, да, обеспечивают. Потому что ты не, как бы, не лидер, а ты как бы непонятно кто. И сколько угодно можно эту пропаганду гнать.
1: Нет, ну я бы не сказал, что зумеры исключены из иерархии, они прекрасно в нее вписываются, и они прекрасно в ней распределяются, и свои места, свои статусы они отстаивают как раз в той социальной иерархии, в которой они живут. Единственное, они живут несколько по-другому, и вот как раз если мы о них говорим, и это подтверждается уже и многими исследованиями, да и лично, наверное, и вашим опытом в том числе, что горизонт планирования у зумеров не очень большой. Но стоит ли их за это сегодня упрекать?
0: Нет, я сейчас говорю не про упрекать. Отсутствие горизонта планирования – это прерогатива низкоранговой особи.
1: Как можно сегодня планировать как-то свой горизонт, если, например, вот люди поступили на программистов, а к третьему курсу им сказали: нам программисты уже не нужны, ребята.
0: Я вам открою...
1: И все же это видят.
0: Я вам открою страшную тайну. Значит, я окончил механико-математический факультет МГУ, и я, так сказать, чистым математиком не работал никогда. Я работал, так сказать, прикладным математиком в области физики, статистической физики. Потом я пошел работать в экономическую статистику. Я могу вам сказать, образование – это не умение как бы складывать из как бы буквок слова. Это культура мышления. Если у вас правильная культура мышления, изменить профессию можно за максимум за полтора-два года.
1: У какого процента населения правильная культура мышления.
0: Ну, так если вы хотите получать образование, получайте. А если вы, прошу прощения, получили образование слесаря...
1: Ну, у вас какой-то эгалитаристский подход. Я все-таки говорю о массе.
0: Сантехника или электрика, и вот в массе, да, вот я могу вас уверить, получить образование электрика может почти любой человек. Почти любой. Я сейчас позлобствую. Я встречал видных экономистов, у которых явно совершенно уровень IQ понижен. Да, то есть вот они как это...
1: В каком ведомстве?
0: В каком
1: ведомстве они?
0: Легкая олигофрения. В Центральном банке.
1: А, ну тогда это верится. Верится, ну, да.
0: Вот. Я не буду сейчас имена конкретные называть.
1: Да,
0: потому
1: Господь.
0: Что не по теме, я их называл. Но дело не в этом. А дело в том, что вот как бы если вы хотите, да, зарабатывать деньги... Еще раз говорю, идите в электрике или в сантехнике. Я могу вас уверить, даже сегодня вы довольно много заработаете. Потому что это работа, которая реально нужна. А, и вообще, ну, как, я уж не говорю там, да, о всякого рода как бы работе стоматолога. Есть такая еще замечательная профессия. Некоторые к ней, правда, по молодости относятся с неким таким снобизмом, но очень важная профессия – проктолог. Вот. Ну и так далее, и тому подобное.
1: Вы жестоки, поскольку то, что вы говорите, это относится и, собственно говоря, и к 30 годам, которые прошли. Это относится и к нашему с вами поколению.
0: К любому.
1: Абсолютно к любому поколению это относится. Но мы-то говорим о сегодняшнем дне, о той картине мира, в которой... формируется сегодняшнее поколение, что их ждет. И мы говорим о том, что их горизонт планирования узок не потому, что они в чем-то ущербны, а потому что скорость изменений такова, что они просто не успевают, а где-то и теряются. Находятся как раз под воздействием своих родителей, дедушек типа вас, которые им говорят: «Слушай, иди-ка ты в электрике или в сантехнике, и там ты всегда сумеешь себе заработать на хлеб». А он говорит: да нет, я хочу где-то что-то творить, летать, какую-то другую, более творческую работу.
0: Ну
1: и так далее.
0: Ты твори! Что тебе мешает? Твори! Они же не творят, прошу прощения. Что касается...
1: Мы в педагогику, да? С вами уже.
0: Назидательство. Это не педагогика, это отношение к
1: миру. Мы с вами
0: миру.
1: Мир пытаемся описать сегодняшний.
0: Да, мы пытаемся мир описать сегодняшний. Вот я привожу пример. Да, я уже человек пожилой, поэтому нужно заниматься физкультурой. Да, чтобы там не болели ручки, ножки, коленки. И у меня как бы есть мальчик, который меня тренирует. На самом деле, реальный мальчик, ему там 24 года. Когда я с ним познакомился, ему было там... Он еще был в этом самом... Бакалавриат.
1: Бакалавриат, да.
0: Потом он окончил магистратуру, сейчас он в аспирантуре. Ну, и он как бы регулярно мне рассказывает, как он живет. Да, ну, просто потому, что когда я там это, физкультурой занимаюсь, а ему делать нечего, он только следит за тем, чтобы я ручками, ножками дрыгал в правильном направлении. Вот. Я вижу, вот от тех там 5 лет, что я его знаю, что он... очень грамотно планирует свою жизнь. Причем он мне вопросы задает, говорит: а вот нужно мне там идти в магистратуру, а нужно мне идти в аспирантуру. Я ему объясняю, что вот смотри, да, а зарабатывать бизнесом, да, вот лечебной физкультурой ты можешь уже и сейчас, да, имея там диплом бакалавра. Но если ты будешь кандидат наук медицинских, обращаю ваше внимание, то в этом случае у тебя будет такса выше. Но самое главное, в этом случае ты сможешь стать там, руководителем какого-нибудь центра при какой-нибудь корпорации.
1: Или понятно, еще... логика. Скажите, да. Вот хорошо, вашему тренеру повезло с тем, что у него такой вот пациент попался, который он может спросить. У каждого ли сегодня молодого человека есть такой пациент, у которого он может поинтересоваться,
0: да,
1: и получить ответ.
0: Да я могу вас уверить, было
1: второй
0: бы желание.
1: Второй вопрос у меня к вам, Михаил Леонидович. Да. Вот вы как экономист. Скажите, государство может И обязана ли сегодня формулировать вот тот запрос на рабочую силу, на структуру рабочего рынка, на полифоничность вот профессиональную, хотя бы на ближайшие 3-5 лет, для того, чтобы этих детей сориентировать? Ведь мы же говорим о том, что сегодня мозаичность происходит, и распад вот этих институциональных связей, и самое главное, ответственности государства. Мы сегодня говорим с вами об этом.
0: Ну, понимаете, как бы квалификация нынешнего государства, что немецкого, что французского, что британского, что американского, что нашего, оставляет желать. Может быть, в Китае чуть получше, но есть у меня гипотеза, что в последнее время не очень.
1: Так вот, мы об этом же с вами и говорим, что происходит фактически, если не распад, то очень коренная трансформация институтов. Происходит не деградация управленческих практик, а фактически прежние управленческие практики не в состоянии обеспечить эффективность и достижение целей, а новые их еще не создано, точно так же, как не создано новых институтов. И как вообще можно в этой ситуации говорить о каком-то образе или картине будущего, и тем более требовать от социологии, чтобы социология что-то сформулировала?
0: У нас осталось полминуты. Угу. Я сделаю окончательный вывод к нашей беседе. Если вы привыкли, что у вас утром на столе появляется бутерброд с колбасой и кружка кофе, и вдруг в какой-то момент она не появилась, то все-таки нужно пойти и их поискать в другом месте, а не ждать следующего утра, когда оно снова само собой появится. Собственно, вот клуб «Улица Правды» как раз для этого и создан. Беда состоит в том, что современное общество разучилось ставить перед собой рациональные вопросы. Где взять колбасу? Спасибо. У нас в гостях был Константин Александрович Антонов, с которым мы ругались. И я надеюсь, что всем было весело. Спасибо. Смотрите, слушайте радио «Спутник».
1: Всего доброго.
0: До свидания.

0: знать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя моторы их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом, ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Туапсе. Захарова дала совет желающим встретить с цветами команду «Рыбаря». Аэропорт Тукумен в Панаме временно закрыли после землетрясения. Подробности далее. Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотников в Туапсе. Его госпитализировали, сообщает оперштаб Краснодарского края. Там отметили, что падение обломков также вызвало возгорание. На склоне горы в Туапсе со стороны моря его оперативно потушили. На местах работают оперативные спецслужбы. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Внуково и Тамбово, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был очень успешным, заявил спецпредставитель главы российского государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, энергетическое и экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона будет продолжаться и принесет пользу миру. Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным и назвал беседу очень успешной. Он утверждает, что достигнута договоренность, по которой Россия готова поставить Штаты на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива немедленно, 500 тысяч в ноябре и 1 000 000 тонн после. В свою очередь, американский Минфин сообщил, что по указанию Трампа немедленно выпустят лицензию на поставки дизтоплива из России. Позднее в Кремле заявили, что Путин и Трамп во время телефонного разговора обсудили урегулирование на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что желающие встретить с цветами возвращающихся из Черногории россиян из команды проекта «Рыбарь» могут привозить их в Министерство иностранных дел. Ранее сегодня стало известно, что Звенчукова, супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в городе Рисен в Черногории. Позднее Звенчук сообщил, что он и его команда находятся на пути в Россию после выдворения из Черногории. Команда проекта отдельно поблагодарила Марию Захарову за помощь в решении ситуации. Международный аэропорт Тукумен в Панаме временно закрыт после землетрясения магнитудой 7.2. Об этом говорится в сообщении администрации авиагавани, которое публикуют местные СМИ. По информации сервиса Flight Radar, рейсы, направляющиеся в Тукумен, перенаправляются в другие аэропорты. Возобновить работу авиагавани планируют после проверки безопасности самого здания и работы диспетчерской вышки. Кроме того, как информирует панамская энергетическая компания, после мощного землетрясения в стране наблюдают перебои с электроснабжением в ряде районов нескольких провинций. Землетрясение магнитуды 7.2 было зарегистрировано в 12.56 по местному времени. Очаг залегал на глубине 4 километров. Эпицентр находился в 39 километрах к северо-западу от Танаси. Затем было зарегистрировано несколько новых сильных сейсмических толчков, в том числе на суше и в акватории к югу от страны. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Здравствуйте, друзья. Я не Дмитрий Пучков, но не пугайтесь, он тоже здесь. Дмитрий Юрьевич, привет.
3: Я Петр. Приветствую, Петр. Всем слушателям и зрителям привет.
2: Мне кажется, люди, знаешь, на дальних где-то берегах Баренцева моря или, может быть, на Камчатке, настраивая на каких-нибудь коротких волнах, находя радиоспутник, частоту сквозь помехи, слышат пятницу вечер с Дмитрием Пучковым. Я им специально говорю, это не Дмитрий Пучков.
4: Это не я.
2: Обидно, думают они, но ничего нет. Мы все где-то в Петропавловском-Камчатском уже, наверное, за полночь. У нас в Москве и в Санкт-Петербурге 18 часов 5 минут. И мы подведем краткие итоги недели, Дмитрий Юрьевич. Я бы начал вот с этого расстрела, который только что прозвучал вот в эфире. Международная общественность уже беспокоится. Пит Хексит, ястреб, который, кстати, тут на пробежке позорно отстал от группы морпехов, он же бегает там с морпехами.
4: Тоже мне Министерство обороны.
2: Да. Не, он молодец, он в хорошей форме, он раньше много пил, как он сам рассказывал, при этом оставался в хорошей форме. Ну, такой яркий, энергичный политик, все его знают. Он министр, возглавляет Министерство войны в Соединенных Штатах. Да, и он бегает с морпехами. И вот он от них отстал, показали. Ну, вообще, даже в его возрасте, а сколько ему лет, я, кстати, не помню, но до 50 точно, даже в его возрасте с морпехами бегать это так. Ну, в общем, молодец, что старается. Но мне понравился один из комментариев под этим видео. Это они от него убегают просто. Вот.
4: Выглядит. Добавил жару, помог парням выйти на новый рекорд.
2: Выглядит именно так, да, что он за ними гонится и не может догнать. Ну, так вот, Пит Хексит тут в интервью сначала, потом подтвердил уже официально, сказал, что казнь военнослужащего, который в 2009 году застрелил 13 сослуживцев, будет публичной в Соединенных Штатах, как пока не уточнили, там будет расстрел, будет подразделение, взвод солдат найден. Значит, мотивировал Пит Хексит это тем, что каждый преступник должен знать, что если он поднимает руку на там, американских военных, то вот такое будет наказание, и все желающие смогут посмотреть. Не уточнили, там будет платная трансляция, как это обычно бывает с какими-нибудь боями без правил. В США,
4: да.
2: Или как-то еще, или надо подписаться, там купить какую-нибудь годовую подписку Netflix или еще что-нибудь.
3: Будет ли тотализатор с первого раза застрелят или со второго, как это у них тоже принято, да.
2: Ну, в общем, да, публичная казнь раньше, ну, вообще любая казнь, она, конечно, проводится там в США при свидетелях, это происходит обычно в присутствии адвокатов, естественно, врачей, стороны потерпевших обычно, наверное, родственников самого, может быть, расстреля, ну, как бы у этого самого, как сказать, которого казнят, короче. Вот, как вообще ты считаешь? Ну, народ, естественно, соберется, тут понятно, что это будет шоу ого-го, весь мир, наверное, будет пытаться посмотреть. Как вообще к такому относиться, учитывая наше огромное информационное пространство, и вообще понятно, что народ зрелище подобное, к сожалению, любит. Надо ли делать подобные вещи публичными?
3: Ну, с моей точки зрения, есть такая мудрость из социальных слоев, к которым мы имеем нездоровую честь принадлежать. Жизнь дает только Господь Бог, а отнимает всякая сволочь. Вот кто этот человек, который убил 13? Кто он такой? Вот эти, наверное, которые родились, ну, у нас все верующие теперь, да, Господь так распорядился, что они родились. А кто убил? Тоже Господь. Ну, тоже как-то не верится. Господь жизнь дал, а этот отнял. В моем понимании, если ты считаешь возможным отнимать жизнь других людей, будь готов к тому, что специально уполномоченные на это люди отнимут твою. То есть смертная казнь, с моей точки зрения, в ряде случаев, ну, абсолютно справедлива. Тут вот, кстати, к вопросу о диску, а вдруг ошибка? Ну, вот вам типичная, так сказать. И тут не отпереться, 13 трупов вокруг лежит, а вдруг ошибка? Нет тут никакой ошибки. Надо ли его жизни лишить? Я считаю, что надо, потому что его содержать будут в случае чего? На деньги налогоплательщиков, а значит, матери, отцы, братья, сестры, жены, дети убиенных будут платить за содержание этой твари, чтобы ее кормили, лечили надлежащим образом, чтобы он жил подольше. Ну, на мой взгляд, вот это вот как раз несправедливо. Да, жизни надо лишить. Но вот вопрос, демонстрации этого, ну, для меня какой-то странный, честно говоря. Эдак вы сегодня будете показывать расстрелы, а завтра будете, как запрещенный на территории Российской Федерации ИГИЛ, в прямом эфире резать горло. Это зачем вообще? Кому и зачем,
2: в принципе,
3: это смотреть?
2: Разница-то небольшая, потому что у ИГИЛа никакой. Там тоже свои законы, они, наверное, тоже считают их справедливыми и вполне, не сказал бы гуманными, но, в общем, адекватными, скажем так, преступлению и так далее, или там, я не знаю, принадлежности к какому-то другому вероисповеданию, чему угодно. Тут еще вот маленькая деталь, до этого сам Хексет попросил президента, по-моему, даже заменить инъекцию именно на расстрел. То есть, видимо, это такая задумка у них была. Ну, посмотрим.
3: Ну, это только что гражданку пытались усыпить, и двумя уколами не смогли, а теперь непонятно, что с ней делать. Так что да, понятно, почему так.
2: Да, ну что у нас еще на этой неделе? На этой неделе у нас много интересного по Украине. Мы уже тоже с тобой во вторник обсуждали. Ну, по Украине, во-первых, есть интересная информация о том, что там туда приезжали группа натовских генералов в срочном порядке. У них такое случается, когда, значит, все пропало, шеф, все пропало.
3: Что-то пошло не так.
2: Надо что-то делать. Да. Но как раз этим обусловлены, говорят, удары Украины по России, такие вот демонстрационные танкеры, Яндекс, потому что надо было продемонстрировать решимость. Генералам, очевидно, показали, значит, подвели к ним, не знаю, там, женщин военных и прочих каких-нибудь местных нацистов, которые показали решительность и готовность. Вот, попросили денег. Ну и очевидно, что генералы возвращаются, куда они там должны вернуться. Это натовская была, кстати, организация. В Брюссель как обычно в таких ситуациях, они выдают отчет такой, что да, ситуация крайне тяжелая, но мы видели людей, мы видели, как профессионально действует правительство, мы видели, какие они эффективные удары наносят по российской инфраструктуре. Да, там что-то какое-то летит в мосты, но это ерунда. Будем сражаться дальше. Дорогая Урсула, там, я не знаю, Марк, Рютте или кто-нибудь еще. Вот, наверное, так, я думаю. Но это свидетельство того, что там истерические достаточно заявления Зеленского, кстати. И согласия идут по всяким линиям на любые формы переговоров тоже, что любопытно.
3: Да. В том, что будут биться, так сказать, до конца и дальше, лично у меня никаких сомнений нет. То есть количество воспитанных на Украине отморозков, оно превышает все разумные пределы. Это, кстати, обрати внимание, вот они вроде как националисты, да? Я их нацистами называю, так сказать, более точное определение, по-моему. Ну вот они националисты. А в чем сущность украинского национализма? Оказывается, подохнуть за интересы Запада. Я всегда думал, что национализм – это про то, какие мы хорошие. Вот конкретно мы хорошие, а остальные отойдите, пожалуйста, в сторонку и не мешайте нам нашу прекрасную культуру, речь там и все остальное развивать. Отойдите все, мы вот тут как-то самостоятельно без вас. А тут какой-то странный национализм, давайте подохнем ради успехов Запада. Ну, то, что Запад это спонсирует, ну, никаких сомнений не вызывает. Приехали генералы, а что вы приехали, вы чего там? Ничего. Они его приехали подбодрить, я так понимаю. То есть то, что будут поддерживать, это не зависит от воплей с Украины. Они приехали, точнее, их прислали его подбодрить. Ну, подбодрили. А что это меняет, собственно говоря, в том, что происходит? Ракет нет. Эти наши реактивные герани, они сами говорят, что подбить не могут толком, то есть процент сбитий вообще какой-то предельно низкий. Хороший, кстати, ролик был тут недавно, на этой неделе, как они попали в какую-то реактивную герань, а она упала на здание СБУ. Хорошо получилось и взорвалась. Очень хорошо получилось. Ну, пусть и дальше. То есть я вижу положительную тенденцию. Говорят... Теперь процессами производства беспилотников рулят люди, которые на них воевали и понимают, что это такое и как это надо применять, и в каких количествах, и с весны. И вот мы видим, собственно говоря, совершенно другой результат. В Алабуге в 4 смены работают люди и выдают продукт. А что они могут сделать на Украине? Ну, практически ничего. Это отрадно. Вот электричество в Киеве отключили, вот метро ходить перестало, не говоря про троллейбусы. Я надеюсь, что вантовые мосты порушат, а когда их порушат, то это же главная артерия по поставке керосина и вооружений на восток Украины. Вот, занялись. Наконец-то. И это очень хорошо. Никакие натовские генералы, я очень сильно надеюсь, на это уже никак не повлияют.
2: Ну, там еще есть один нюанс, мы не знаем, конечно, но генералам, чтобы туда доехать, надо ехать на поезде. Интересно, предупреждают ли они российскую сторону. Вообще, мне почему-то кажется, что просят пропустить. Скорее всего, потому
3: мне
2: что,
3: тоже так кажется.
2: Потому что опасно. Да. И я думаю, что наши до поры до времени пропускают, но потом могут сказать, что надоело. Потому что сейчас там еще один интересный сюжет по удары по Киеву. Там же еще есть западное посольство и западные военные. Угу. Ну и много кого западного там сидит. Вот. И, конечно, будет важным таким политическим жестом, шагом их выезд оттуда и перемещение куда-нибудь во Львов. Я думаю, что для России это важный такой элемент с точки зрения того, чтобы ну, показать действительно то, что все идет к тому, что идет. Потому что за ними отправятся, очевидно, украинские чиновники, так как они там плотно взаимодействуют. Вот. Ну, не знаю, посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, пока, как мы с тобой уже обсуждали, все это напоминает движущийся, хорошо смазанный, я уж не знаю, что каток или какой-то более серьезный аппарат, против которого
3: нет приема.
2: Посольство
3: меня терзают смутные сомнения. Посольство, это вот мы помним, как они напали на Югославию и шарашили вообще по всему, почему только можно, без разбора, по всему. Помнишь тогда? В китайское посольство попали.
2: Да,
3: почему? Потому что шарашат по всему подряд. А вот нам показывают, да, удары российскими ракетами по мосту. А там стоят гигантские очереди из гражданских автомобилей. Это почему? А потому что они железно уверены в том, что русские по мирным гражданским объектам не бьют, поэтому можно садиться в машину, ехать куда тебе надо, держись подальше от военных объектов, и все будет хорошо. Ну, так и этим посольством-то чего переживать?
2: Ну, как сказать, руководству? Сложно там без этого самого, без канализации будет.
3: А, ну, в этом случае может быть, да. Ну, хотя у них там генераторы стоят. В посольствах все, так сказать, это задублировано строжайшим образом, не пропадут.
2: Там, насколько, как я понимаю ситуацию, вот, конечно, интересно было поговорить с представителями, кто вот городским хозяйством занимается. Значит, в текущий, вот на текущий момент там сейчас практически обесточено все, что должно питаться регулярно, метро в том числе стоит. Uh-huh. В городах отключение света уже носит хаотический характер, то есть там у них вообще есть график подачи электроэнергии в Киеве, в городе вернее. Вот, сейчас uh-huh. он не соблюдается, то есть могут отключать везде в любой момент, вот прямо на сегодняшний момент не скажу, но вот на утро было так. И, значит, Кличко, мэр города Киева, призвал граждан покидать город, но почему он это делает, это понятно, потому что понятно, что нагрузка будет увеличиваться, там многое из инфраструктуры еще советских времен, наверное, не особо ремонтировалось и улучшалось. И, конечно, чем больше людей в городе, тем сложнее обеспечить их всеми.
3: Конечно.
2: Да, то есть им выгодно, нужно, чтобы люди ушли. Это хорошо для Украины, с одной стороны. С другой стороны, конечно, это сеет серьезные сомнения в головах населения, что если тебя из столицы людей просят уйти, уехать за город или еще куда-то. Угу. Ну, во-первых, это трудно. И если оценивать, сколько вот людей могут так взять и уехать, ну, я бы предположил, что, ну, хорошо, допустим, 20% имеют возможность поехать куда-нибудь за город или куда-нибудь в другой город.
3: Много, но явно
2: не
3: много.
2: Все. Не все, да. Киев большой город, сколько там, ну, 1,4 миллиона-то точно есть, это прямо проблема. Ну, в общем, последим, что там у них будет. Еще одна тема не очень приятная по Украине. Скорее.
3: Я бы добавил с твоего позволения, кусочек добавил бы, что когда нет электричества, это не только лампочки не светят. Это, например, не работает подача воды. Да. То есть воду в дома не качает. А значит, не работает канализация. А значит, когда нет воды, канализационные эти фантазии,
4: урановые трубы забьются в мгновение ока, а дальше вся эта прелесть попрет из унитазов и раковин на нижних этажах, и там жить невозможно будет. Или ломайте в подвалах эти трубы, чтобы текло в подвал. Ну, как ты понимаешь, тоже прелесть. В общем, там серьезные проблемы.
2: Ну, еще и зима, и зимой это все может начать замерзать, да. И это будет лопаться и так далее. Ну, в общем, там да, перспективы. Угу. Как говорится, как у шарика.
4: Печальные,
2: да. Да. Значит, еще неприятная история у нас вот с утра. Это вот в 11 часов новость пришла о том, что в Черногории задержан Михаил Звинчук. Это основатель канала «Рыбарь», довольно, ну, одного из ведущих каналов, которые пишут о спецоперации. Понятно, что он прогосударственный, пророссийский, часто бывал в эфире. Сам он, насколько я помню, он бывший военный, человек профессиональный. Он отдыхал в Черногории, как я понимаю, отдыхал вместе с женой и с, значит, еще тремя людьми. Значит, они там находились, может, не отдыхали, не знаю. В общем, на побережье Каторского залива в городе Ресан они находились, по сообщениям черногорских СМИ. Ну, в общем, да, вменяет ему, значит, деятельность, незаконную деятельность по подрыву безопасности в Черногории. Напомню, что Черногория член НАТО и находится в списке недружественных стран. То есть это не, там, не знаю, не Сербия, не надо путать. Это, в общем, когда-то действительно Черногория была довольно дружественной, но в последнее время курс поменяла и, в общем, входит в число недружественных. И вроде как там есть запрос США уже на даже награду, там какую-нибудь награду обещают за информацию о нем и так далее. Ну, в общем, печальная история, потому что МИД занимается, Мария Захарова с утра же комментарий сделала. Но, в общем, еще раз, наверное, тут хочется процитировать известного публициста Дмитрия Юрьевича Пучкова, который говорит, что за границу он не ездит, потому что его там тупо убьют. Вот. Ну, примерно так, да, говорит известный публицист. Да.
4: Ну, какие сомнения. Вот меня в 9-й пакет европейских санкций записали. Обращаю внимание слушателей. Я не государственный служащий. Я не сотрудник федеральных СМИ. Я вообще не журналист. Никто и звать никак. А тем не менее записали. Почему? Ну, совершенно очевидно, представляю угрозу для сил Запада. Какие после этого мои действия? Ну, с моей точки зрения, странно записали. Я как-то это туда самостоятельно и не езжу уже давно. Ну, может, там, ну, там рассказы про то, что будут арестованы все счета, там это конфискована недвижимость и прочее, счетов за кордоном у меня нет, недвижимости у меня нет, и сам я туда не езжу и не поеду. Вот у нас есть уважаемый Виктор Бут, который выехал в Таиланд, его там заарестовали, 2 года он просидел в Таиланде, и 12 лет он просидел в США. Крепкий, так сказать, духом человек, что вернулся оттуда в здравом уме и даже относительно здоров. Ну, вот вам живой пример, друзья. Что бывает, если вы попадете на территорию стран Запада? Зачем это? Это, ну, если коварные мысли, это что, такой способ пересечь границу, что ли, с Западом? Или вы не понимаете, что вас возьмут и, например, выдадут на Украину, а что там с вами будет, я даже думать про это не хочу. Зачем? Для чего? Вроде умный человек. Для чего это сделано? Я понимать отказываюсь. Ну, желаем скорейшего освобождения, да.
2: Вот хорошая, ну, хотя, может, и плохая, но вроде хорошая новость пришла. Власти Черногории приняли решение о выдворении задержанных ранее авторов телеграм-канала «Рыбарь» из страны, сообщило Управление полиции МВД Республики. После проведенных криминалистических оперативных и разведывательных действий установлено, что данные лица не могут продолжать находиться в Черногории, поэтому, согласно закону об иностранцах, принятые решения о выдворении их из Черногории. Ну и хотя выдворение звучит как бы не очень, если их выдворят в Россию, то слава богу.
4: Ну, это, я тут вижу могучую руку Российской Федерации, которая изыскала какие-то способы и средства в общении с
3: властями Черногории и смогла повернуть это вот таким вот образом, не афишируя свое участие, что это происходит самостоятельно, я в такое поверить не могу. Но еще раз повторю, не надо никуда ездить. Россия большая, обойдетесь как-нибудь тут.
2: Ну, что ж, хорошо. Ну, дай бог, да, давайте дождемся, чтобы они нормально вернулись. В общем, действительно, это хороший... Я даже думаю, не обязательно быть в каких-то санкционных списках, просто видите, различные спецслужбы сейчас, особенно спецслужбы враждебных стран, вполне в состоянии отследить, кто вы такой, чем занимаетесь, и представляете ли вы какой-то, любой интерес для тамошних спецслужб. А там уже дело техники. Знаете, могут и подбросить что-нибудь, могут еще что-то.
3: Естественно.
2: Как-то задержать вас там. В любой
3: организовать пьяную драку, дать по башке, и все, приплыли. Как это они всегда делают в США с помощью итальянских бандитов. Все прекрасно у них отработано. Работано, все знают. Не надо ничего испытывать. Ну, что там такое в этой Черногории, без чего жить нельзя? Как-то несерьезно.
2: Ну, мы не знаем, может, он там по делу ездил, кто его знает. Но с другой стороны, конечно, Черногория нам известна все-таки как курорт, в первую очередь. Я был, кстати, в Черногории как-то раз.
3: Как
2: не
3: там?
2: Поверишь, в командировке, что удивительно. Ну, маленькая страна очень, там совсем действительно небольшая территория. Это, судя, как ну, исходит из названия, понятно, Монтенегро, Черногория, это страна балканских горцев. Вот. А так как они горцы, то они, значит, на всех, так сказать, окружающих, да, балканцев смотрят вот с высоты гор.
3: С высока.
2: Немножко. Вот. А окружающие балканцы считают, что у тех нет, надо на это, таких вот каких-то оснований.
4: Морального права.
2: Морального права, да. В общем, там такой кустурица в некотором роде с неким налетом, значит. А гордость по языках... балканских народов на сербском, на хорватском, на черногорском, это все отдельные языки, будет понос. Понос. Вот, это, значит, вот очень поносный человек, это гордость. Там гордость есть. Не, забавно, это, ну что, ну, это не тот понос, просто так вот переводится.
3: Да.
2: Вот, и там был, я работал в компании группы «Базовые элементы», там был алюминиевый завод в Черногории, который купил, был российским, вот его там надо было продавать, ну, короче, не суть, в общем, я ездил на этот алюминиевый завод, вот и алюминиевое производство там смотрел, но помимо этого алюминиевого производства, там, конечно, есть и прекрасное, действительно, очень красивое, ну, сочетание гор и моря, это всегда здорово, и, собственно, там красиво, конечно, там, может быть, развито не так, как здорово все, как в Хорватии, например, но красота потрясающая, это очень красивые, действительно, пейзажи, очень красивое сочетание моря и гор. Вот, ну, в общем, вот такой, знаете, не знаю, я бы сравнил, даже не знаю, ни с чем бы не сравнивал, вот Черногория, хорошее место для отдыха, многие там, кстати, недвижимость покупали, не знаю, как у них сейчас с этими дела обстоят, у тебя нет недвижимости?
3: Там были хорошие полигоны. Там были хорошие полигоны, где наши бывшие сотрудники готовили... представителей ЧВК. Меня звали, но я даже давно не поехал.
2: Да.
3: А было бы интересно пострелять, да.
2: Да, любопытно. Ну, в общем, вот такая история. Будем надеяться, что все хорошо завершится у наших коллег и сограждан.
3: Да. И они всем желаем скорейшего возвращения
2: на родину. И впредь будем все вести себя аккуратней. Не будем соваться.
3: Разумнее,
2: страны, как минимум, которые входят в список недружественных. Ну, а мы пока прервемся с Дмитрием Юрьевичем, передохнем чуть-чуть. А через буквально, ну, может быть, 4 минуты мы вернемся с новым потоком мыслей, новостей, идей. Юмора.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа российская

0: личные контакты, сотрудничество по линии ведомств, заключили в Кремле. Телефонный разговор президента состоялся ранее сегодня. Трамп назвал ранее беседу успешной. Волонтеры из регионального движения «Народные дружины» и московские специалисты помогли жителям многоэтажного дома восстановить тепловой контур квартир после удара ВСУ в Донецке в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости старший дружинник движения Арсентий Цацура. По его словам, за один выезд волонтерам удалось закрыть пленкой около 50 квартир. Ранее глава города Алексей Кулемзин заявил, что в результате атаки дрона ВСУ в Киевском районе ранение получила женщина. Также повреждены 236 окон в многоквартирных домах. Досмотр команды проекта «Рыбарь» в Черногории проходил без протокола и продлился 8 часов, сообщил автор проекта Михаил Звинчук. По его словам, арест команды проекта произошел после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. При задержании его спрашивали о намерении якобы вербовки иностранцев для участия в специальной военной операции. Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег ранее были задержаны в городе Рисен в Черногории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова впоследствии сообщила РИА Новости, что Звинчук и другие задержанные в Черногории россияне отпущены и находятся в аэропорту в ожидании вылета. Президент США Дональд Трамп сообщил о назначении экс-представителя Министерства внутренней безопасности страны и консервативного комментатора Кэти Закарии на пост пресс-секретаря Белого дома. Американский лидер отметил безупречную историю поддержки нового пресс-секретаря. Закария сменит на этом посту Кэролин Левит, которая покинула свой пост в августе, чтобы проводить больше времени с семьей. До этого Закария занимала должность старшего советника по коммуникациям в соцсети Truth Social. Она также участвовала в избирательных кампаниях Трампа. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
2: Продолжаем наш эфир. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Дмитрий Юрьевич Пучков находится в городе Героя в Санкт-Петербурге. Петр Алексеевич Лидов находится в городе Героя Москва. И мы,
3: и мы на связи.
2: Мы на связи, рады друг друга видеть. Тут вот еще про Звинчука написано вот что, что, ну, во-первых, приводится фамилии того, кого там было задержано. Все прибыли в Черногорию менее 2 суток назад, и во время проверки у них изъяли беспилотник, камеры, включая GoPro, другую цифровую технику, несколько телефонов. Ну, трудно сказать, что там за беспилотник. Вот,
3: да, обычный снимать сверху. Ну, вот у нашего общего знакомого Данилы есть беспилотник, которым мы там над моим домом летали, и еще где-то летали, и над островами в Ладожском озере летали. И нужен он для того, чтобы заснять красивые ролики. Все. Если это какое-то счесть это шпионским оборудованием, то шпионы при себе вот так не возят. Нет.
2: Хорошо. Так, ну что у нас еще? У нас еще есть... Ну, давай к легкому жанру, более легкому перейдем. Вот у нас есть дело вратаря Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова. В курсе ты, нет?
3: Нет, что-то
2: ну, отчебучил. Там идет довольно долгий процесс. В свое время Матвей Сафонов 3 года назад уехал играть в Пари Сен-Жермен. Развелся здесь с женой, у них родился ребенок до этого, и вопрос об алиментах. Если коротко, дошли до Верховного суда, если коротко, то у сторон, значит, позиции следующие. Матвей алименты выплачивает, значит, бывшей супруге, выплатил довольно приличную сумму. У него большая зарплата, большая зарплата, она, естественно, в Париже вся в белую ему платится, ну, да. Как минимум, та часть большая, да. Которую мы знаем, да. Это миллионы евро. Вот он основной вратарь одного из самых богатых клубов мира, поэтому все у него в порядке. Да. Это, чтобы ты понимал, он выиграл 2 Лиги Чемпионов, такого в истории российских футболистов вообще никто не добивался. Ну, в общем, молодец он, классно, дай бог здоровья, хороший парень. Но, правда, он как-то очень активно учит французский язык и в интервью говорит, как ему там все нравится. Не Овечкин, в общем, в этом смысле. Ну, ладно, это его личность.

0: личное дело.
1: Ну, тоже бывает, да.
0: Да, нравится, нравится. В конце концов, краснодарский парень, чего ж не это самое, Париж, опять же, так сказать, воздух свободы. Вот, дело не в этом. Ничего плохого не хочу сказать, так шучу просто. Вот, молодой, перспективный. Жене, значит, жене, он платит 25% от зарплаты. Да, и это, ну, по закону так, по российскому положено.
1: Да, да, да.
0: Еще
1: да,
0: по российскому закону положено, чтобы деньги, которые платятся в виде алиментов, они использовались строго на, значит, ребенка. То есть ты не можешь...
1: На маму.
0: Да, женщина не может взять эти деньги и купить себе там бриллиантовое колье, например, или автомобиль. Ну, вернее, может купить автомобиль, но должна обосновать, что этот автомобиль нужен там для того, чтобы возить ребенка в школу, например. Вот. Ну, такая, очень такая обтекаемая, но, тем не менее, понятно, принципы понятны. Поэтому всегда, насколько я понимаю, я сам алименты не платил никогда. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что дискуссия между мужчинами и женщинами, она примерно в таком, значит, идет ракурсе, что мужик говорит, да она, значит, нехорошая женщина, так сказать, как бы не с пониженной социальной ответственности, она все эти деньги, значит, там... Ну и далее по списку. Вот. А я-то ребенка бы рад, но не хочу, чтобы вот, ну понятно. И он даже, может, действительно переживает. Она, может, там завела себе кого-то другого, чего я должен оплачивать вообще. Они там на эти деньги жируют, ну и так далее.
1: И содержат на эти деньги, да.
0: Ну, например. Вот. А женщина говорит, что, слушай, дорогой друг, есть закон, 25%, ну, так сказать, любишь кататься, как говорится, люби саночки возить. Да, да. Вот. Я найду, как потратить их на ребенка, за это можешь не переживать, я отчитаюсь, и если уж кто из нас, так сказать, с пониженной социальной ответственности, то это ты, подонок. Но это не их диалог в Верховном суде, естественно, а общую канву, как, вот, как я ее вижу, взаимоотношений полов по данному вопросу. Вот. Ну и у них примерно то же самое. То есть Матвей говорит, что, вернее, его адвокаты, что они уже выплатили порядка 90 миллионов рублей, что купили квартиру, значит, и хотели бы иметь некую фиксированную сумму, ну, условно, там, 300 тысяч рублей в месяц, что, в общем, ребенку в Краснодаре вот выше крыши вообще там на любые радости, учитывая наличие квартиры, учитывая уже полученные деньги и так далее, потому что все остальное несправедливо. Ну и до Верховного суда дошло, там позиция, я так понимаю, Верховного суда будет, что законно... Идея-то в чем, что, я не знаю, почему Верховный суд, что они от него ждут, что закон надо менять или как, или это вот настолько серьезно, какое решение. Позиции выступал сенатор Клишес, вот у нас, по-моему, тоже в эфире он говорил, да и многие другие представители президента Мезенцев, все говорят, что, ну, с одной стороны, конечно же, ну, как бы, фактически фиксируют нынешнюю ситуацию, что тут есть закон, есть 25%, есть права ребенка, они должны соблюдаться, и, безусловно, суд местной инстанции должен следить за тем, чтобы эти деньги не тратились туда, и у них достаточно полномочий, чтобы за этим следить и эти вопросы решать. То есть не надо тут нам ничего радикального решать на таком высоком уровне, идите там разбирать суд. Они, решение Верховный суд, я так понимаю, заседал, но решение еще не обнародовано, какое оно какое они вынесли. Ну, как бы не дело Долиной такое, но, в принципе, прецедент. То есть важно, что они скажут. Скорее всего, я предполагаю, что они отправят куда-то обратно туда, там, идите, разбирайтесь в низших судах. Вот. А, собственно, вот позиции сторон я более-менее, ну, как мог, в общем, изложил. Более того, есть еще такой фактор. Конечно, если ребенок жил и воспитывался на высоком уровне, ну, грубо говоря, если он вырос в богатой семье, это не значит, что ему можно, значит, по там, я не знаю, по закупочным ценам купить прожиточный минимум, и этого будет достаточно. То есть ребенку надо сохранять привычный уровень жизни, там, он ходил там, в хорошую школу и так далее. Это все окей. Это не то, что всех надо, вот, значит, как-то там теперь отправить на какой-то единый паёк. Вот, это тоже суд во внимание принимает. Что скажете, Дмитрий Юрьевич, с высоты вашего жизненного опыта? Как быть молодым? Вернее, уж я не знаю, молодые
1: тут
0: они
1: я
0: все там.
1: Не, не сильно понимаю. Вот он уехал во Францию. Он гражданство сменил, не сменил.
0: Нет, он гражданин России.
1: Если не сменил, да, и гражданин России, ну, должен платить. И да, вот так вот получилось, что теперь у тебя вот такие гигантские зарплаты, а значит, будешь выплачивать гигантские деньги. Дальше вопрос, а кто контролирует вот эти вот растраты матери на ребенка, чем это она, так сказать, подкрепляет? Ну, допустим, ей там обламывается, возьмем условно, 100 тысяч долларов в месяц, вот, без, или там евро, без затей. Куда ты их тратишь? На что? Покажи.
0: Ну, ну я думаю, она может их, например, открыть какой-нибудь счет или на ребенка и класть их туда. Да, главное, ну, нет. Главное, чтобы она не тратила их на что-то, да, что не связано, да, с, да, ребенком.
1: Разве что вот так. Вот в городе Краснодаре это все-таки не Москва. Невозможно потратить такие деньги. Просто невозможно. Отправь в самую дорогую школу, накупи там всего самого дорогого, купи машину, найми водителя, чтобы возил в школу, возил из школы, и все равно ты столько не потратишь. Ну, естественно, у противоположной стороны все это вызывает вопросы. Но а закон вот такой, и что с этим можно сделать? Ничего. Если вы хотите договориться на некую, так сказать, фиксу, на мой взгляд, это вообще все в общественное поле выводить не надо. Никому об этом ничего не рассказывать. Вот там тихо-тихо, кулуарно решили... подписали документы на законных основаниях, безусловно, и после этого живите и дальше раздельно. Зачем это все тащат на всеобщее обозрение, для меня загадка. Деньги любят тишину. А так, вот при таких условиях, ну, придется платить, да.
0: Ну, как, сторона Матвея тащит это в суд высшей инстанции, там это подбирают средства массовой информации, и это, в общем, получает гласность. То есть это не скроешь. Поэтому, и более того, Конституционный суд, что важно, он не рассматривает конкретное дело, он рассматривает вопрос, соответствует ли этот закон нормам Конституции. И, скорее всего, он скажет, что соответствует, и это все отправится. Да, просто так как они дошли до такой же высшей инстанции, то, конечно, все довольно серьезно. Более того, она, значит, предоставляет чеки на 2,5 миллиона в месяц, все расходы подкрепляет, и, так сказать, все у нее нормально.
1: Неплохо, неплохо.
0: Ну, я думаю, что это дело техники. Слушай, это же не самая большая проблема. Ну, можно нанять, например, ну, я не знаю, там, Дмитрия Пучкова читать курс лекций по истории персональный, например, и возить его первым классом в Краснодар.
1: Да. Оформить, что я сотку получаю, а со мной договориться по Алтаху откидывать.
0: Ну, почему ты сразу же, Дмитрий Юрьевич, да. Опять ты схемы какие-то предлагаешь.
1: Привычка, ничего сделать не могу.
0: Нет, а с другой стороны, вот чисто по-человечески, ну вот если ребенку повезло, и папа у него выдающийся спортсмен, зарабатывающий большие деньги, и папа ушел из семьи, что же мама должна сказать, что папа у него летчик и пропал? Нет, ну, наверное, имеет право пользоваться, так сказать...
1: Я бы с другой стороны еще посмотрел. Это свой сын. Кровиночка твоя, так сказать. Тебе денег, по-моему, на него жалко, что ли? Неважно. Твой ребенок, да. Не надо за ним ухаживать. Ну, конечно, надо. А сколько бы ты тратил на крошку? Ты бы постарался устроить его в лучшую школу, отдать в школу верховой езды, игры на гитаре, песен, танцев там и всякое такое. Тоже бы старался. На это нужны деньги. Ну, как-то так.
0: Ну, тоже вопрос. Ты знаешь, ведь нужны, наверное, но логика любой семьи подскажет, что ну, ты не должен все, что ты зарабатываешь, вот если это того не стоит, вот, покупать там, я уж не знаю, там золотые шнурки и бриллиантовые, я уж не знаю, что ручки и пенал. Ну... Вот. А, видимо, это для меня делается.
1: Оглашенная сумма, ну, для меня загадка. Это, ну, загрубим. Да, это 30 тысяч долларов в месяц. Вы обалдели, что ли? На одного 30 тысяч долларов в месяц.
0: Ну, может быть, она и коня купила, там, я не знаю.
1: Ну, может, да.
0: Может быть,
1: Ахалтекинца какого-нибудь. Да, да, да.
0: Ну, ладно. Хорошо, хорошая история. У нас 13 минут. Я бы хотел, ну, вот Алену там уже ждет, у нее тоже много тем интересных. Сейчас я гляну, что еще. Меня так особо больше-то ничего особо не зацепило. Ну, разве что Дональд Трамп не получил опять Нобелевскую премию, но он уже, мне кажется, его не особо рассчитывал.
1: Опять
0: он
1: кинули.
0: Одно вялое заявление сделал такое на эту тему, но, в общем, сильно не требовал. Там, кстати, были слухи, сегодня утром была новость, есть такая компания Polymarket, которая сильно взлетела, они делают ставки на все и делают из этого новости, да, там, вероятность. И сегодня вдруг внезапно 37% вероятности того, что Нобелевскую премию мира, было объявлено 37% вероятности, главный фаворит была Юлия Навальная. Не знаю, иноагент она или нет, но давайте на всякий случай скажем,
1: что иноагент. Террорист-экстремист, да, запишем ее везде.
0: Вот. Но вот не состоялось. Там, кстати, были другие интересные персоны. Получила, кстати, значит, Нави Пилей, это южноафриканская юристка, 85-летняя, ну, да, правозащитница. Не будем вникать в ее, так сказать, биографию. Да. Вот. Там были другие замечательные люди. Очень интересная была дама в качестве соискателей. Там, ну, большой список, естественно. Там, по-моему, и Папа Римский был. Но вот мне понравилось, что там была Светлана Тихановская, например.
1: Да, она... А Серегу прокинули.
0: Серегу прокинули. Вот в списке была Тихановская с большой вероятностью, кстати. Я просто для себя сделал недавно вывод, что она же незаконный неизбранный президент, потому что она же не из... ну, как бы ее, ну,
1: отобрали... За нее не голосовали.
0: Да, во-вторых, в выборах-то она не участвовала. Вот. И как-то если она за в первых, ладно, то сейчас-то она чего? На что она? Почему она? На каких основаниях гранта получает? Непонятно.
1: Еще там я был... больше за Серегу переживаю. Сначала он так отлично кривлялся, нес какую-то ахинею, а потом раз и пропал. Оказался не нужен такой орел, потому что жена подмяла все под себя и Серегу оттерла от западного корыта. Да, жалко его, жалко.
0: Так а они разве не это самое, не полюбили друг друга, не это самое, как-то они вместе живут?
1: Пропал,
0: нет?
1: Я ж тебе говорю, пропал. Сначала, когда его выпустили из Беларуси, он все кривлялся, там ахинею всякую нес, а теперь пропал, нет его совсем. Разоблачает Светку потихоньку, это хорошо.
0: Ну вот как, ну ладно, что ж. Вот, еще там был среди соискателей бывший министр иностранных дел Украины Кулеба. Чем отличился этот персонаж?
1: О, Господи, помните, а этот куда?
0: Не знаю, этот тоже вот как-то попал. Но у него там, он ходит, ездит везде, выступает, у него позиция. Ага. Ну, кстати, вот тоже интересно, что на Украине на прошлой неделе экстремиста Гончаренко исключили с партии «Европейский выбор» за как раз...
1: И записали в миротворец.
0: Да, и записали в миротворец за то, что он, видимо, с горя, значит, рассказал правду. Ну, в общем, интересно.
1: Ну, это да, это кадр еще тот. Он и с георгиевской ленточкой успел побегать, и нацистов украинских поддержать, этот на все руки мастер. Говорят, сынок какого-то сильно богатого папы, омерзительная личность.
0: Да, неприятный тип. Ну, ладно, о хорошем, Дмитрий Юрьевич. Сегодня 100 лет со дня рождения выдающегося, можно даже сказать, великого русского актера. 100 лет уже, представляешь, Евгения Евстигнеева. Он родился 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде, так будем считать. Тут, конечно, мы сегодня с Трофимом начали даже по памяти перебирать фильмы и роли, где он сыграл. И несмотря на, ну, скажем так, такую довольно, я бы сказал, как бы сказать... Я не знаю, у него, наверное, нет амплуа, вот так, потому что роли очень разные, безусловно, это выдающийся действительно мастер. Но как-то действительно всегда его герои были носителями, ну, вот каких-то замечательных таких мемов или даже там каких-то вот целых сцен, которые, ну, помнишь, там Петр Ручечник, например, в месте встречи
1: изменить нельзя. От Ручечника до Плейшнера, какой диапазон у человека, а? Ой, мастер был, мастер.
0: Да, и мне почему-то сразу вспомнился, сегодня тоже утром пришел такой грустный немножко, но прекрасный абсолютно фильм, по-моему, это Шахназарова, фильм «Зимний вечер в Гаграх», очень хороший.
1: Только хотел сказать, да. Был кураж? Был? Отличный. Да. И добрый, и умный, и вообще...
0: Берегись автомобиля, конечно.
1: Да, вот. Да, не говоря про... профессора Преображенского. Нет, берегись автомобиля, это Ефремов старший. Не замахнуться ли нам на...
0: Нет, так там Евстигнеев, по-моему, нет?
1: Нет, фразу говорит эту Ефремов.
0: А, Ефремов.
1: Я так помню, да.
0: Нет, по-моему, Ефремов, да. Ефремов со Смоктуновским, они там актеры, а Евстигнеев режиссер этого театра. Он читает монолог про что сегодня в любительский театр, он, значит, вот там, да... Вот. Ну, давайте посмотрим.
1: Прекрасен везде, да. Просто везде прекрасен. Вот куда это, к чему не прикоснется, все в золото превращается. Мастер. Надо же 100 лет с ума сойти.
0: 100 лет, потрясающе. Так, Дмитрий Юрьевич, и нас с тобой когда-нибудь вспомнит.
1: Ай, не говори, да.
0: Вот. Я, пользуясь случаем, уже столько я наговорился о политике за эту неделю. Ну, не знаю, могу еще что-нибудь вспомнить из того, что было. Ну вот, кстати, президент наш отметил день рождения. Вот обычно мы все скромно об этом вот, говорим. Но меня, знаешь, что всегда радует, что он всегда, как говорится, приятное совмещает с полезным. И каждый год, вот либо в эту дату, либо в дату рядом, проходит саммит глав СНГ. И явно, ну, как мне кажется, что никто из глав СНГ, а они все-таки являются нашими ключевыми партнерами, союзниками, естественно, ну, такое даже неформальное объединение там у них, очевидно, есть, и все мы вышли из одной страны, несмотря на разницу во взглядах господ Алиева, Пашиняна, там, не знаю, и всех остальных, вот, все-таки люди одной закваски, как бы. И я так понимаю, что в связи с тем, что у Путина день рождения, никто не может отказаться туда приехать, ну, потому что как-то не совсем это будет корректно. И мне кажется, он этим умело пользуется, и единство СНГ крепит за счет собственного дня рождения, вот использует.
1: Нет правильный такого ход. Ощущения? Абсолютно правильный ход, да. Они, как ни крути, все. Они наши соседи. Ни мы от них, ни они от нас никуда деться не могут. Ну, с соседями лучше всего дружить. Вот. Слава тебе, Господи, закончились эти 90-е, пережили мы развал единой страны, ну, надо как-то опять объединяться. Политически, ну, да, как-то с разной степенью успешности с кем-то дружим. Хотелось бы еще, чтобы это все укрепилось экономически, чем, в моем понимании, Владимир Владимирович и занимается в настоящий момент. Давайте как-то это вот... Недавно ролик про Германию делал, как ее делили между восточной и западной, так там столетиями экономические связи между регионами, а теперь давайте их порвем, здесь у нас будет ГДР, а тут будет ФРГ, это тяжелейший удар по экономике, ну так и у нас, все развалили, давайте возвращать обратно, чтобы не только мы ездили друг к другу переселяться миллионами из Средней Азии в Российскую Федерацию, давайте что-то делать, вот это гораздо полезнее. Я вот в советской армии служил, у нас были самолеты Ил-76 военно-транспортные. Все самолеты Ил-76 при советской власти строили в Ташкенте, да, на тамошнем предприятии. Да, ну и обратите внимание, под все сказки, ну кто там что в Азии, кроме как торговать на рынке, умеет. Все умеют. Вы научите, покажите. А дальше пойдет так, как надо. Строили. Давайте обратно строить.
0: Ну, кстати, ты упомянул Узбекистан. Узбекистан пошел сейчас, ну, лет 10 они идут по пути весьма прогрессивному. Они строят свое такое очень интересное общество. Я бы сказал, что оно технократическое во многом. Обучают элиту. Вот при президенте Мирзиёеве там сильно поменялась политика.
1: Очень сильно,
0: из,
1: да.
0: Вот, как бы такого, ну, условно, скажем так, религиозного направления в направление современно-технологическое. И бизнес, и вообще Узбекистан делает большие успехи. Кстати, интересно, нам надо будет кого-нибудь позвать, про Узбекистан послушать, потому что он как-то у нас не очень звучит.
1: С религией там все очень серьезно. Там люди, которые не пьют водку, вызывают серьезные подозрения, с чего это ты вдруг не пьешь. Они-то цену всему этому безумию религиозному понимают отлично и все это душат на корню. Нельзя. Просто нельзя. Никаких там подпольных молельных домов, никаких этих мега-имамов. До свидания сразу. Это еще при Каримове так было. А Мирзиёев, он там такую серьезную деятельность развил. Там так все развивается во все стороны и прет, прям любо-дорого
0: смотреть.
1: Надо
0: сгонять в Ташкент, родственников... да, было бы интересно.
1: У меня там родственников много, все докладывают только о положительных изменениях.
0: Вот. Ну, прекрасно, да, и с нами в отличных отношениях. Я еще хотел выразить восторг заявлением пресс-службы Кремля о том, что президент России Путин узнал о поездке Герхарда Шрёдера, бывшего канцлера ФРГ, в Россию из средств массовой информации, и узнав, что он находится в России, не мог не пригласить его на день рождения.
1: Вот. А Шрёдер не смог отказаться.
0: Да, ну, конечно, неудобно, в принципе. Хотел, да были другие планы, видимо.
1: Но пришлось.
0: Но пришлось поменять. К тому же Владимир Владимирович блестяще знает немецкий язык. Почему действительно не встретиться, не переговорить? А Шрёдера, кстати, там заклевали уже в Германии.
1: Еще бы, да.
0: Ну, это блестяще, конечно, было. Вот этот троллинг, конечно, отличный. Молодцы.
1: Умеем. Вместо того, чтобы начать как-то налаживать отношения, вот человеку, у которого есть личные контакты, поехал, может, там какие предложения выдвинем туда-сюда. Нет, вместо этого истерика, вы посмотрите, что творится.
0: Творится что печально, но Мерц съездил на Украину, привез немного денег. Но, в общем, я так тоже понимаю, что покрутил головой, понял, что дела-то хреново. А народу на Украине все меньше, уезжает все больше, уже вот из Киева сейчас опять же выгонят там, кого смогут. Денег, я так слышал, нету на выплату зарплат уже сейчас, в октябре. Европа больше денег, у Европы тоже нету, только Германия вот дала, ну, там условно им надо 15, а у них есть 1,5 миллиарда на сегодняшний день. Да. Ситуация крайне у них тяжелая. Зеленский требует, вот последнее, что он там, я слышал, требовал включить какой-то Starlink где-то, это тогда им там закроет какое-то небо. Я думаю, что ничего им это не закроет.
1: Ничего не закроет. Там уже все богатые. Да. Богатые. Из Киева уже все убежали. Во Львове и тамошних областях все эти мукачевы. Там дорогого жилья снять, при том, что цены уже втрое, вчетверо подскочили. Дорогого жилья никакого. Ни квартир, ни домиков, ни особняков нет. Ничего вообще. Потому что богатые из Киева прибежали и уже заселились. Ну, а нищебродам куда деваться? Ну, тоже может побегут ждать, когда там дырка в Польшу откроется, они все убегут в Польшу. Не получится, друзья. Убегать надо было раньше. Мы вас с 2014 года в этом убеждали. Предупреждали, говорили, бегите оттуда без оглядки. Ничего хорошего эту самую Украину впереди не ждет.
0: Ну, если вдруг никто-то там не одумается или народ не подтолкнет к принятию давно выдвинутых условий России... Вот, не знаю, в каком формате, может быть, сохранив лицо на переговорах, а лучше в рамках капитуляции, да. Проще будет жить. На этом заканчиваем, Дмитрий кино. Юрьевич.
1: Что-то, может, да, помнишь, как персонаж Аль Пачино орал: «Хотите по-грубому? Будет по-грубому». Вот сами напросились.
2: Выборы президента Бразилии. Контекст. В первом туре обошлось без победителя. Все решит второй тур. В нем вновь сойдутся нынешний глава государства Луис Инасио Лула да Силва и крайне правый кандидат, сын экс-президента Флавио Болсонару. Папа отбывает длительный срок за попытку госпереворота. Разница в их возрасте почти двукратная, но шансы в процентном отношении пока практически равны. Остальные претенденты набрали по несколько процентов и отвалились от дальнейшей кампании. Возможно, их голоса перейдут к более молодому Болсонару. Тогда он станет очевидным фаворитом. Это будет вполне логично. Правые в Бразилии в последние годы укрепили позиции. Не в последнюю очередь под влиянием прихода к власти в США Дональда Трампа. Кстати, тот сказал, что внимательно следит за выборами в соседней стране. При этом бразильские СМИ пишут, что общество устало от Лулы да Силвы и его рабочей партии. Избирателям не очень нравится сложившаяся атмосфера. Кандидаты отдают предпочтение бесконечным взаимным нападкам, а не обсуждению идей, куда и как стране двигаться дальше. А проблемы копятся. И уличная преступность, и некомфортная для бизнеса налоговая политика. Второй тур обещает стать гораздо более ожесточенным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива. 4 мирных жителя ранены из-за атак ВСУ в ДНР. Создатель телеграм-канала «Рыбаль» вылетел из Черногории. Подробности далее. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива из страны ранее запланированных сроков, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, российский рынок будет полностью снабжен дизтопливом после снятия ограничений на экспорт. Новак отметил, что Россия готова поставить на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива уже в октябре. В будущем объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц. Москва позитивно оценивает шаги США, направленные на стабилизацию мирового энергетического рынка, заключил Новак. Накануне вечером состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. В ходе разговора Путин подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировой рынки. Путин выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике, сообщала пресс-служба Кремля. 4 мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Управлении администрации главы правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. В ведомстве добавили, что также были повреждены 17 жилых домов и 6 объектов гражданской инфраструктуры. Владимиру Зеленскому и его западным покровителям не нужно подлинное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. По его словам, именно Киев сознательно пошел на обострение и запустил эскалацию, а теперь выставляет себя жертвой. Небензя отметил, что Украина начала операцию, в ходе которой наносились удары по российским объектам, но не добилась цели. Закономерный ответ российских вооруженных сил последовал, добавил он. Ранее представитель США при ООН по вопросам управления реформ Джефф Бартос заявил, что Штаты продолжат играть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине, в том числе посредством дальнейшего посредничества в трехсторонних переговорах. Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук вылетел из Черногории, где накануне был задержан со своей командой, а затем выдворен из страны, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в городе Риссен в Черногории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова впоследствии сообщила РИА Новости, что Звинчук и другие задержанные в Черногории россияне отпущены и находятся в аэропорту в ожидании вылета. Позднее Звинчук рассказал, что арест команды проекта «Рыбаль» произошел после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Более 4000 авиарейсов задержано в США на фоне сообщения о надвигающемся урагане Исаис. Отмечается, что еще более 340 рейсов отменены. Ранее Национальный центр слежения за ураганами США сообщил, что ураган Исаис может усилиться до мощного и выйти на американское побережье Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
4: В эфире программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
1: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
4: Дмитрий Юрьевич, как настроение? Вы с Петровым Алексеевичем наобщались? Я вот просто вообще ничего с ним обсудить сейчас не успела в перерыве. Чуть к вам не опоздала.
1: Великолепное настроение, как всегда.
4: Это дело хорошее, приятное. Ну что, Дмитрий Юрьевич, 2 недели мы с вами не обсуждали кино, а новостей накопилась просто тьма. Я предлагаю сегодня и начать непосредственно с рубрики «Кино». Вот смотрите, жги. Новость. Жги. Не получится. У нас, знаете ли, тренд на ностальгию. Именно поэтому «Гарри Поттера» снова покажут в российских кинотеатрах. И показы всех 8 частей начнутся 5 ноября и будут проходить каждый четверг до конца декабря. С 5 ноября получается. И уже к 24 декабря будет, соответственно, просмотрена последняя часть «Дары смерти», часть 2. Я вот думаю, подождите, а у нас же в декабре просмотр нового «Гарри Поттера». Целых 2 дня на «Гарри Поттера» на неделю выделить, это как-то даже для меня жирно, для ребенка, который вырос на «Гарри Поттере».
1: Постараешься, найдешь, ёлы-палы, да.
4: Ну, придется. Нет, ну мы с вами договорились, что мы нового «Гарри Поттера» смотрим, Дмитрий Юрьевич. Я это помню. Несмотря на афроамериканца Северуса Снега, все равно смотрим. Но если серьезно, бесконечное количество разговоров про то, что, ой, вот эти вот дети, выросшие на «Гарри Поттере», что эту сказку смотреть, но объективно это огромная, крутая франшиза, которая известна всем, и о которой говорят все, и дети, и старики. Какое у вас личное отношение к этой франшизе? Есть ли какие-то части, про которые вы бы сказали, ну, это действительно качественное, хорошее кино или классная книга?
1: Для меня эти люди удивительны. Не хочешь, не смотри, все примитивно. Что ты переживаешь за других? Там что, людоедство пропагандируют или что-то непотребное? Нормальные детские книжки и нормальные детские фильмы. Люди, которые... Как это принято говорить? На них выросли. Ну, нравится им это кино. Дальше что? А люди, которые снимают кино, они, приготовьтесь, кино снимают для того, чтобы заработать денег. А тут такая роскошная возможность. А давайте покажем еще разок. И приготовьтесь, те, кто смотрел в детстве, у них у самих уже дети выросли. И они детей поволокут с собой, сами пойдут. Детей поволокут, друзей позовут. Пойдем освежим, ёлы-палы. Это же прекрасно. У нас-то как-то это такого не было никогда, что мы идем смотреть «Звездные войны» в шлеме Дарта Вейдера и в костюмах этих штурмовиков имперских. И, а Человека-паука, разрисовав морду паутиной и в синих колготках, прибыли, так сказать, на просмотр. Ну, нравится людям, что в этом плохого? Там что, что-то плохое пропагандируют? Нет. А для показывателей еще и возможность заработать денег. Поэтому я как-то с недоумением всегда смотрю, а что там такого? Я вот уже большой был, когда в Российской Федерации выпустили «Властелина колец».
4: Да.
1: Да, книжки выпустили. Я совсем взрослый был. Мне это, ну, по большому счету, неинтересно. Я их читал только исключительно для того, чтобы я знал, о чем там речь. Никакого восторга лично у меня не вызвало. Но я не помню, мы с тобой обсуждали, нет, я рассказывал неоднократно. Самая издаваемая книга на планете Земля – это, как нетрудно догадаться, цитатник Мао Цзэдуна. Маленькая красная книжечка у меня, кстати, есть. Следом идет христианская Библия. А потом, приготовьтесь, Толкин, «Властелин колец». Как вы думаете, популярно это или не популярно? Что мне слушать какие-то рассказы, а мне не нравится? Да их хрен с тобой, что тебе не нравится. А людям нравится. И это, вон, выпустили фильмы целых 3 для начала. Шедевры все. Их и сейчас-то не грех пересмотреть. Особенно в смешном переводе «Гоблина». Там вообще невероятные силы произведения. Вот.
4: А вот, кстати,
1: поэтому я не фанат «Гарри Поттера». Я смотрел, по-моему, 2-3 фильма. Не помню.
4: Вы, ну, целиком для меня, никогда не смотрели? Старый. От начала до конца?
1: Всю? Нет.
4: А мне кажется, что вам бы понравилось, на самом деле. Ну, может быть, однажды ваш внук захочет посмотреть, вы ему не отказываете,
1: может,
4: в компании.
1: Ни в коем случае.
4: Причем я вам, как человек, который видел и в оригинале этот фильм, и в дубляже, я знаю, как мы относимся к дубляжу, но я должна сказать, что все-таки в оригинале там совсем по-другому играют артисты. А в русском дубляже тоже по-другому играют артисты. Мне больше нравится, да, русский дубляж и... Именно в переводе «Гарри Поттера». Но это был мой следующий вопрос. А что, вам никогда не предлагали «Гарри Поттера» сделать в смешном переводе? Это было бы классно, мне кажется.
1: Предлагали, но мне не нравится, что я там буду. Во-первых, смешные переводы – это сугубо штучный товар. Вот меня хватило на 6 штук, и все. На этом у меня ни шуток больше нет, ни желания. Так-то да, было бы, наверное, смешно, но очень. Там... Понимать надо, быть в теме, а я и не в теме, и не понимаю. Это сложно очень сделать. Обрати внимание, последователей-то в этом деле тупо Нет. Почему? Потому что это крайне сложно, чтобы было и по делу, и смешно сложно.
4: А вот что самое сложное в смешных переводах? Я часто вижу комментарии, что Дмитрий Юрьевич, а где там вот эта обещанная картина, а где там вот это? Вот часто же нам пишут, что ну, пожалуйста, уже переведите, да. Сделайте. Ну что-то же вас тормозит помимо нехватки времени?
1: Ну, типа, есть некий эпизод, в котором там, вот, например, три героя о чем-то говорят. Во-первых, это должно вписываться в сюжетную линию, раз. А во-вторых, это должно быть смешно. Ну, попробуйте, если там сказали там 8-9 предложений. Ну, попробуйте сделать так, чтобы оно и с сюжетом совпадало, и смешно было. Я вас уверяю, это задача нетривиальная. На изготовление одного «Властелина колец» уходило в среднем 5 месяцев. Я после того, как было готово, я первую серию полгода посмотреть не мог. Настолько он меня уже бесил, раздражал со всех сторон. Ну, надоело просто. Ну вот, как-то так.
4: Но
1: так он пригоден, Гарри Поттер пригоден для смешных переводов, потому что это самый настоящий мега-блокбастер. То есть его смотрели все. А значит, все шутки, которые внутри, ну, любимый пример, как в фильме «Матрица», когда Нео приходит к Пифии, а его Морфей приводит, а вот он с Пифией поговорил, выходит, и Морфей его встречает. И когда он в оригинале его встречает, то Морфей ему, его сразу, он что-то хочет сказать Нео, а Морфей ему говорит, не говори ничего, все, что она сказала для тебя. «Матрица» — страшно серьезное кино. Ну, а у нас он выходит, а Морфею раз, не говори ничего, я все подслушал. Ну, сразу все оригинал смотрели, у всех истерика сразу. Глупость. Весело получается. Что это у тебя тут на экранах-то? Ну, как, что? Это буквы, а это цифры. Вот весело получается.
4: Да, мне кажется, что по таким франшизам, как «Матрица» или «Гарри Поттер» или «Властелин колец», можно уже делать целую мемологию. И вот, например, по фильму «Сумерки», вышел фильм 18 лет назад, и, кстати, они попали в топ-10 кассовых фильмов осени, и под воздействием ностальгии зрители скупают книгу, одежду, связанные с героями, даже устраивают какие-то флешмобы в кинотеатрах. Вот я сейчас та самая вредина, которая не смотрит «Сумерки», потому что мрачное, холодное, безэмоциональное лицо Беллы, которое Кристен Стюарт, я, правда, искренне не понимаю. Какое у вас отношение к франшизе «Сумерки»?
1: Я когда-то поехал в отпуск в Грецию, и женщина моя уже спать легла, а я, поскольку надо было посмотреть, я сел смотреть. Сидел в наушниках и смотрел эти «Сумерки». Для начала я обгрыз край стола, потому что ржать нельзя было, надо. Ужас. Я вот смотрел и вот четко вижу, так сказать, внутренним взором, что автор вот этого — это какая-то безобразно жирная тетка, которая вот какие-то свои эти шизанутые фантазии вот излагает. Потом, естественно, оказалось, что это Степанида Майер, это действительно здоровенная жирная тетка, которая вот свои комплексы, вот ее не любили в школе, по всей видимости, я это так, я в 6 школах учился, у меня есть, так сказать, опыт из детства, не любили, и вот ты свои эти комплексы здесь в так называемом творчестве выплескиваешь, и вот эта девочка, она такая вот, ее же специально на роль-то взялись именно с такой внешностью, психофизиологические характеристики. Вот она такая вот, не сказать заморашка, ну такая никакая, никакой на ней косметики она за собой не смотрит, это верные маркеры. И вдруг в нее влюбляется вот лучший пацан в школе.
4: Дед какой-то 17 лет.
1: Да, он такой, вот он в нее влюбился, при этом он к ней не пристает, нет, никаких вот этих вот грязных приставаний, она не такая, ей это не надо, а он и не пристает, он вот лежит рядом такой, весь блестит там, и, короче, ну, такой подростковый бред откровенный, как это, она ж еда, что ты с ней разговариваешь-то, непонятно, особенно имея за плечами такой жизненный опыт. Неясно. Ну, в общем, с моей точки зрения, смешное кино. Но я только первую серию смотрел, она дурацкая, то есть тупое подростковое кино. Поскольку я не подросток, я могу так говорить. В подростковом возрасте такое сильно нравится, потому что вот попадает в нерв, так сказать, девочек, которые вот На них никто внимания не обращает, а вот в кино-то как красиво. Это как для взрослых художественный фильм «Красотка» с Джулией Робертс, где тоже очень много вопросов по сюжету, вот.
4: Мне нравится,
1: дети смотрят, им нравится.
4: Мне нравится, как зритель сейчас разбирает просто детально, насколько правдоподобно, что, например, Эдвард Каллен, он умер, значит, у него нет кровообращения. Если у него нет кровообращения, значит, у него есть некоторые проблемы с самыми необходимыми, скажем так, для продолжения отношений и рода вещами. И каким образом у них родилась девочка? Ведь у него же нет кровообращения уже как 117 лет. И представляете, люди серьезно разбирают, объясняют с точки зрения биологии. Ну, понятно, что это все фантастика, но просто это забавно.
1: Не, ну это интересно. Ну, вот, например, почему вампиры не отражаются в зеркалах, ты знаешь?
4: Нет? Нет, почему?
1: Потому что раньше зеркала их серебрили. Оно серебряное, а вампиры серебро – вещи несовместимые, поэтому они не отражались. А вот в нынешних зеркалах, которые алюминиевые, там отражаться должен. Да, вот так вот.
4: Интересно, а с чесноком это тоже правда или все-таки байка? Друзья, если кто-то знает, напишите вот про вампиров.
1: Не, ну, интересно искать. Интересно искать логические объяснения, почему вот это так, а это
4: потому
1: вот так.
4: Что очень вообще-то объяснять не надо, это точно. Ну вот давайте найдем логическое объяснение «Мстителям» в финал. Снова самый кассовый фильм всех времен. Повторный выпуск с дополнительными минутами хронометража помог картине собрать внимание около 2 миллиардов 926 тысяч долларов. У «Аватара», вот на секундочку, да, 2 миллиарда 924 тысячи долларов. Разница минимальная, но вот победа есть победа. Как вам картинка?
1: Круто, да. Ну что, детское кино. Дети опять побежали, посмотрели. Повторюсь, то, что выходило там 10 лет назад условно, а вот они теперь выросли, а пошли пересмотрим. А значит, пойдем компанией, потому что нам это страшно нравилось. Будем орать, подпрыгивать, веселиться и вообще. Сейчас... Создателей только поздравить. Такая коммерческая удача.
4: DC-шники сейчас по всему миру плачут. А я вот всегда больше любила Marvel. А вот вы за Marvel или за DC, Дмитрий Юрьевич?
1: Я их вообще не различаю.
4: Ну, хорошо, вы за Бэтмена или вы за Бэтмена или Капитана Америку? Блейд, это DC-шник, по-моему.
1: Вот видишь, да. Вот Блейд, я в кино. Про Блейда я люблю, да, остальное так.
4: Ой, ну ладно, теперь к нашему кинематографу. Состоялась премьера «Битвы моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Мы, кстати, мне кажется, относительно недавно это обсуждали, а вот фильм уже вышел. Ретро-блокбастер, который так рассказывает о жизни и карьере Андрея Нагеля, гонщика и первопроходца российского автобильстроения, который в начале 20 века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей модели «Русско-Балт». Бюджет фильма не в долларах, конечно, но тоже слово «миллиард» есть. 1 миллиард 300 тысяч рублей. Пу-пу-пу.
1: Вот это да. Совсем же недавно «Матильду» идиотскую абсолютно за 1 миллиард снимали. Это вообще шок был. Самый дорогой фильм в истории новейшего российского кино. А вот поди ж ты, уже больше и никого не удивляет.
4: Смотрите, какая интересная.
1: Это не гарантия того, что там получилось что-то интересное. Нет.
4: Вот, а теперь вопросик такой провокационный. Вот смотрите, была пиар-компания, скажем так, на премьере фильма закрытой Тина Канделаки заявила, что все, кто позовет, 20 человек и более, и сможет это доказать, сделает шикарный подарок Тина Канделаки. Возможно, это будет даже автомобиль «Москвич». Незнакомые люди в социальных сетях стали объединяться, снимать совместные ролики о походе в кино. И вот вопрос, это пиар-компания, чтобы привлечь внимание действительно к классной картине, или это, ну, просто такой вброс в общество для обсуждения, не более того, как всем машины-то раздавать?
1: Ну, во-первых, не всем, а тем, кто первый заявится, я это так понимаю.
4: А как выяснить, кто первый во времени, как выложили ролик?
1: А это мы определим, да, кто первый.
4: Мы с вами, Дмитрий Юрьевич, хорошо.
1: Да, он машину и получит, да. Тина Канделаки – женщина крайне серьезная, то есть она слова на ветер не бросает и наверняка машину выдаст. Полезно ли это как пиар-компания? Ну, конечно, полезно, да.
4: Ну, посмотрим, что из этого получится. А вы сами будете смотреть этот фильм? Вам интересно?
1: Пожелаем всем роскошных сборов и невероятного коммерческого успеха. Я дождусь, когда выйдет на видео, и спокойно посмотрю.
4: Категорически поддерживаю, в кинотеатр тоже не пойду. Но мысленно я с вами, друзья. Кстати, про социальные сети. Вот смотрите. Девушка из Уфы похвасталась в социальных сетях, что ее семья смогла купить целых 4 квартиры. Спустя 2 недели после публикации девушку привлекли к проверкам. Какая неожиданность. Ей пришло требование требования из налоговой о предоставлении всех выписок по счетам сначала за прошлый год, затем за последние 3 года. Ну, детали уже не уточняем, не выясняем, но просто вопросик. Деньги любят тишину? Надо ли рассказывать в сетях, что ты такая молодец, 4 хатки прикупила?
1: Есть такая китайская поговорка: язык – это лестница, по которой беда приходит в дом. Следи за своим помелом, думай, что ты говоришь, кому это вообще, кому ты это рассказываешь, что вы купили 4 квартиры, с какой целью ты это говоришь. Показать окружающим, что ты лучше их. Вот эта вот дурная ярмарка тщеславия, я богаче, а значит лучше тебя. Мой уровень потребления гораздо выше, чем твой. Я могу себе позволить ходить вот в эти рестораны, ездить на такой машине и носить вот такие штаны, а ты не можешь, ты лох. Не надо это никому демонстрировать. Кому надо, это вот знаете, как... Богатые люди в Европах, например, не носят никакую одежду, на которой бы был обозначен некий бренд. Эти надписи поперек задницы «Dolce & Gabbana» — это для идиотов, да, это для идиотов. Ты бесплатно носишь чужую рекламу, во-первых. А как же там у богатых? У богатых вот пиджак от огни, там внутри написано. А снаружи это писать не надо, потому что все вокруг, кто в теме, знают, что на тебе надето и сколько это стоит. Им не надо ничего рассказывать и пояснять. А тут, ну, ты выпендриваешься, я не знаю, там, как клоун, а в результате вот такое вот. И может совсем нехорошо получиться, если у тебя там с деньгами какие-нибудь нелады. Ну, в результате сама себе-то ответь на вопрос. Это, гражданка, зачем ты это делаешь? Кому ты что там показать хотела? Какими успехами хвастаться? Может, это, кстати, о птичках там мама с папой где-то орудовали, а ты их впрудила всех. Здорово получилось, молодец, да.
4: Дмитрий Юрьевич, кстати, о птичках. Вот про каких птичек нас на прошлой неделе спрашивали. Которые, кстати, о птичках, да. Вы только что эту фразу сказали. А помните, у нас на прошлой неделе был вопрос, который победил. Что вы имеете в виду, когда говорите, кстати, о птичках? Вот оно, попалось. Ну, вы только что это
1: вообще
4: сказали.
1: Вообще, это похабный анекдот, если вдруг кто не знает. Это
4: я
1: про поручика Ржевского, да. Я тебе потом пришлю.
4: Так понятно, опять вот эти вот внеэфирные истории. Кстати, да. Посматриваю комментарии. Мы с вами, Дмитрий Юрьевич, в одном клубе. Блейд — это Марвел. Просто я поклонница Железного Человека, поэтому Блейда я как-то просмотрела. Угу. Но вам нравится Блейд. Видите, все в порядке. Мы с вами в одной лодке. Можно продолжать совместную работу, Дмитрий Юрьевич.
1: Только один. Первый. Вот первый фильм, я его перевел. Естественно, очень ловко, посмотри. Очень хороший. Блейд просто вот очень хороший. Даже для взрослого человека там это не люди с резиновыми ушами, а крайне бодрый, очень хороший.
4: Ну все, сегодня вечером знаю, чем заняться. Ну вот, кстати, про ярмарку тщеславия. Мы с вами уже не раз обсуждали кольца, надо ли не надо их дарить, чтобы сделать предложение. Вот смотрите, серьезный скандал разыгрался в социальных сетях, которым хочу поделиться. И, кстати, очень интересно потом почитать мнение нашего зрителя, поэтому, друзья, обязательно комментируйте то, что сейчас вы услышите после эфира, изучу все комментарии. Мне попался пост, где девушка радостно сообщает о том, что ее позвали замуж, у нее все прекрасно. Она счастлива, ей 21 год, молодому человеку, который ее позвал замуж, 23 года. И она выставляет фотографию с колечком. И там такое очень аккуратное тоненькое колечко с аккуратненьким маленьким камушком. И там просто взрыв от людей, комментаторов, более 1000 комментариев, что она дура такая, согласилась на такой маленький камушек. Ведь
1: такую
4: этот камушек,
1: дешевку, да.
4: Кошмар, это же просто говорит о несерьезности намерений молодого человека. И представляете, люди абсолютно серьезно ее разносят, что она вообще бестолковая. Я что-то не понимаю, в какой момент менталитет казаться, а не быть, окончательно победил здравый смысл.
1: Да прекрати, он всегда такой и был, всегда. Мне другое непонятно, а это зачем вообще дарение вот этих колец? У нас такого никогда не было. Кольца друг другу надевали в ЗАГСе, а не каких там этих помолвок там, еще и обязательно кольцо с бриллиантом. Это когда-то придумал концерн «De Beers», который не мог продавать свои бриллианты, придумали вот эту чушь, что обязательно надо невесте для начала подарить кольцо с бриллиантом. они на самом-то деле не сильно дорогие бриллианты. Ну, бриллиант это, обратите внимание, это ограненный алмаз. Бриллиантом может быть в том числе и рубин, который огранят специфическим образом. Но как их продавать? Вот придумали, как продавать. Ну, а вы как лохи на это ведетесь. Зачем? Тут же какие-то эти предложения, сколько оно стоить должно. Вот молодой человек, он сколько там, 23, но он только что, я буду надеяться, закончил вуз, получил интересную специальность, начал работать, приступил к продвижению по карьерной лестнице. Да даже если он ничего вообще не подарит, как я, а будет стараться работать, может, он любит свою женщину. Представляете, бывает и такое. А она как реагирует на его чувства? Маловато будет. Ну, ты не про чувства, ты про корысть исключительно говоришь. Это корысть, и ты хочешь материальных благ неких от него. Не любви, нет. Ты нагло врешь, что любовь выражается в дороговизне подарков, которые ты мне покупаешь. Ты меркантильная дрянь, в общем-то, вместо того, чтобы на пару строить светлое семейное будущее, ты изначально высасываешь из него соки, кольцо дешевле, чем 3 твои месячные зарплаты. Это никуда не годится. Я на такое не согласен. До свидания, кольцо останется у меня. Ну, как это так? Не знаю, по-моему, это как-то вообще не по-людски. И не о чувствах, которые самое главное в отношениях, вот о чувствах ничего не говорит.
4: Мне кажется, мне очень интересно, комментаторы, которые пишут, что вот это кольцо, оно недостаточно хорошо, они вообще хоть какой-нибудь бриллиант в своей жизни получали, прежде чем оставить подобные комментарии? Это во-первых. А во-вторых, вы знаете, по стечению обстоятельств у меня относительно недавно с мужем состоялся разговор как раз на предмет того, он почему-то взялся передо мной извиняться за, по его мнению, маленький бриллиант, с помощью которого он сделал мне предложение. А я ему сказала, что для меня это вообще самый ценный подарок на планете, и мне кажется, что если он однажды мне принесет даже 10 каратов, я скажу, спасибо, на полочку положи, вот это кольцо будет мне напоминать о том, что ты работал, ты готовился к этому важному событию, и это символ, которым именно ты заявил о своих намерениях на мою руку и сердце, поэтому это бесценный подарок.
1: Ну, сравнивать, сколько у меня денег было там, условно, в 20 лет, и сколько у меня денег в 65, ну, это настолько несерьезно, что вообще, хорошо, женщина умная.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. И не переходим к любимой развлекательной рубрике, потому что я забыла в прошлой получасовке обсудить старый фильм, который лучше новых двух. Я как-то просто проигнорировала то, что подготовила Дмитрий Юрьевич. А я сегодня подготовила вам предложение обсудить «Расплату» 1999 года. Мрачный неонуарный криминальный боевик с Мелом Гибсоном в главной роли, снятый режиссером Брайаном Хелгеленд. Ну, я однажды выговорю его фамилию, но не сейчас.
3: Хелгеленд.
2: Да, спасибо. Вы говорите вы. Почему хорошее кино? Почему смотрим?
3: По всему. Во-первых, этот самый Хелгеленд — это титан.

0: снято исключительно. Он такой здоровский, что просто слов нет. Что несчастного героя Мела Гибсона по фамилии Портер обманули на 70 тысяч долларов, и он ходит, выбивает свои 70 тысяч долларов обратно всеми вообще мыслимыми и немыслимыми способами. Противостоит ему злобный русский по имени Валентин. И с него, у него подельница Люська Лю. Люська там прекрасна, как нигде больше никогда не была. Даже в Kill Bill она гораздо слабже. Вот. Замечательная. Ну, все злобное, все предельно циничное, все мерзко острят, все друг друга бьют, режут, убивают, а злодей Валентин, он еще и садомазохист, а Люська его все время бьет. Очень смешно. И он от этого тащится. Я не сторонник данного движения, но там снято очень ловко и смешно. Любовь присутствует, верность, предательство и всякое такое. В общем, все как надо. Огромное удовольствие получил, когда смотрел первый раз, и даже тут его недавно освежил. Хуже не стал. Великолепный фильм. Всем, кто любит нуар и кто не любит, просто хорошее кино. Смело посмотрите. А потом, через некоторое время, его выпустили в так называемой режиссерской версии. Вот как-то это у меня первый такой случай был, помню, с художественным фильмом «Чужие», где внезапно туда вставили лишних 15 минут, где были сцены про то, как эти чужие монстры лезли по коридорам, а там поставили автоматические пушки, и автоматические пушки стреляли, и осталось 3 патрона, а тут чужие отступили. Это дополнило фильм, украсило, стало гораздо лучше. Зачем это отрезали для кинопроката, вообще непонятно. И вообще я был твердо уверен в том, что режиссерские версии, они гораздо интереснее, чем то, что мы смотрели когда-то. И вот, выпустили режиссерскую версию этой самой «Расплаты». Первое. Она решена в совершенно другой цветовой гамме. Это просто цветное кино. Никакого там этого мега-нуара нет. Просто нет. Во-вторых, там переделали концовку за каким-то бесом. Там какая-то перестрелка на платформе электрички. Такая чушь, что только руками развести это действительно, ты вот такое вот это предыдущее заснял. Оказывается, нет, это не ты заснял. Но тут напомню, что режиссеров в Голливуде нанимают для того, чтобы снять кино. Рисуешь картинки вот так, вот так, вот так. Потом строго по картинкам снимаешь. Снял, до свидания. Монтировать это будут совершенно другие люди под надзором продюсеров, то есть производителей кино. Вот продюсер, он, как правило, тогда гораздо лучше знал, что интересно зрителю и как сделать хорошее кино. Поэтому вот «Расплата», так сказать, в кинопрокатном варианте, она, с моей точки зрения, гораздо лучше, чем «Расплата» в режиссерской версии. Ее смотреть можно только вот для галочки. Вот так. Опозорился Брайан Хелгеленд. Мы от него такого не ожидали.
1: Он художник, он так видел, Дмитрий Юрьевич, это вы не
0: согласен,
1: поняли.
0: Да.
1: Он
0: да,
1: так видел.
0: Согласен.
1: Причем неплохо видел при бюджете-то в 90 миллионов долларов, собрал в мировом прокате 161,5 миллион долларов. Ну, вот классика
0: это
1: жанра.
0: Это хороший результат, да. Мел Гибсон там в самом расцвете красоты нечеловеческой.
1: Ну, а подходит этот фильм для просмотра осенним вечером? Сейчас же вот все собирают какие-то подборки на осень. Как это, какого вайба этот фильм? Осеннего или не осеннего? В моменте я оценю.
0: Ну, кто любит, чтобы там это, походу, умерла жена наркоманка, чтобы там огнестрельные ранения, пинцетами вынимают пули, споласкивают виски и всякое такое. Если вы такое любите, смотрите смело, да, очень понравится, да.
1: Ну ладно, переходим к любимой развлекательной рубрике «Малолетние дебилы», несмотря на то, что Петр Алексеевич упорно пытался, как он выразился, забрать мой хлеб во вторник, и вы уже эту новость упомянули, было очевидно, что, конечно же, я тоже ее сегодня озвучу для тех, кто еще не слышал. В Петербурге ограбили курьера, которая доставляла украденные деньги мошенникам. И девушка несла 3 миллиона 100 тысяч рублей, передала их ей пенсионерка 76 лет, якобы для декларирования, но по пути неизвестный вырвал у нее сумку с деньгами и сбежал. Но девушка ничего умнее не придумала, как пойти в полицию и заявить о том, что у нее украли эти деньги. Естественно, силовики возбудили сразу 2 уголовных дела о мошенничестве и грабеже. Как бы вот не стала победителем просто

0: этого года. Но это вот прям...
1: Я все равно придерживаюсь точки зрения, что там все в сговоре, и это все не просто так, потому что представить человека, который после того, как несет отжатые мошенниками деньги, его ограбили, и пойду-ка я в полицию заявление напишу, это выше моих сил.
0: А подождите, я прослушала этот момент во вторник, повторите, пожалуйста, может, кто-то тоже не слышал. А вы считаете, что там был сговор? Ну-ка расскажите, как оперуполномоченный Дмитрий Юрьевич.
1: Подозреваю, что был сговор.
0: Так.
1: Там все вместе, да. Может быть, подозрение – это не доказательство. То есть тот факт, что девочка пошла и написала заявление в полицию, будучи соучастницей мошенников, то есть она под уголовной статьей, что-то тут не так. Но если отринуть мои подозрения, да, исключительно идиотский поступок.
0: Ну, Дмитрий Юрьевич, я теперь буду мучиться в догадках. Теперь история не такая интересная. Но подождите, это был бы вот прям точно победитель года, потому что тут все как надо, все по драматургии, понимаете? А если это окажется сговор, то тут все испорчено. А нам скоро символ малолетнего дебила новый выбирать. Дмитрий Юрьевич, вы мне не портите, пожалуйста, план на декабрь.
1: Не буду.
0: Перестаньте. Не буду. Давайте следующего обсудим. 35-летний молодой человек проник через балкон в квартиру знакомого, вскрыл кухонным ножом сейф и похитил оттуда 160 тысяч рублей. При побеге сорвался, упал на землю, затем в больнице назвал медикам вымышленное имя, отказался от госпитализации, отправился в отель на двухдневный кутеж, видимо, на украденные деньги, и в итоге из-за травм вору все же пришлось вызвать скорую. Теперь его ждет суд и до 6 лет колонии.
1: Открыл ножом сейф. Что это за сейф такой, интересно?
0: Или нож.
1: Подозрительный для меня. Ну да, интеллектуал, да, да, да. Просто не фартануло. А с какого этажа упал?
0: Не уточняется, я не нашла. Ну, как-то, видимо, не очень высоко.
1: Ну, не очень высоко, да, да, да.
0: Раз живой.
1: Упал с пальмы, да, и сломал хвост.
0: Ради 160 тысяч рублей. Тоже в сговоре, Дмитрий Юрьевич. Я теперь вам тоже буду вот так вот говорить. Они тут в сговоре, понятно? Третий кандидат. Турист из Непала попытался прогнать паука горящей бумагой и сжег арендованную виллу на Бали. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соломенную крышу, полностью уничтожил здание. Путешественник не пострадал, с ним все в порядке, я вам докладываю. Ущерб оценивается в 2 миллиарда индонезийских рупий, то есть 9,5 миллионов рублей. Пауков боялся.
1: Вот это да. Вот это да.
0: Хорош. Этот не в сговоре с пауком, я уверена.
1: Сразу всем объясняю. Вот в тюрьмах, например, пауков убивать нельзя. Ни в жизнь не догадаетесь, почему.
0: Почему же?
1: Потому что он тут жил до того, как тебя посадили. Нельзя его трогать, это обитатель тюрьмы. Но я не знаю, какие пауки живут на Бали. Может, они вот такого размера. Может, его и надо было гонять. Но удачно получилось, удачно, да. Это чемпион, точно. Этого ставим на первое. Борца с пауками на первое место. На второе место эту, которая заявление написала. Ну и на третье этого акробата, который упал. Который ножом сейфы открывает. Посмотреть бы интересно.
0: Ну, те, которые в сговоре, они уже все неинтересно про них сказали и забыли. Но в противовес нашей развлекательной рубрике настоящий джигит. Русский солдат перехватил дрон ВСУ голыми руками, передал операторам послание в доступной для них форме.
1: Да,
0: а именно показал...
1: Я ролик видел, да.
0: Молодец. Именно показал конкретный палец на камеру. После этого выбросил снаряд обратно из окна, и кадры обнаружили в телефоне на одной из отбитых позиций ВСУ в Доброполье. Ну, красавчик.
1: Орел, да.
0: Красавчик.
1: Здоровья, военной удачи, да.
0: Передаем большой привет вот нашим бойцам и конкретно этому русскому герою, потому что это прям красиво, прям красавчик. Ну, Дмитрий Юрьевич, к нейросетям давно мы с вами про них не вспоминали. Вот смотрите, американская технологическая компания опубликовала новую политику использования своих продуктов, которая запрещает агрессию в адрес чат-бота на базе искусственного интеллекта. И новые правила касаются случаев, когда пользователи неоднократно проявляют жестокость без видимых целей. И модель имеет право самостоятельно прекратить диалог с агрессивным собеседником. Это что такое? Мы сейчас что, искусственный интеллект чувством обучаем? Я что-то не поняла.
1: Нет, это не... Это, во-первых, это алгоритм, а не интеллект. Начнем отсюда. Никакой он не интеллект.
2: Дорогие друзья, artificial intelligence по-русски – это имитация интеллекта. Имитация. Точно так же, вот как цветы бывают настоящие, бывают пластиковые. Вот пластиковые цветы – это имитация настоящих. А artificial intelligence – это имитация интеллекта, которая ничего не имитирует. Это алгоритм, как в фотошопе плагин для наведения резкости. То, что это там какая-то большая языковая модель, это вовсе не значит, что машина думает. Ничего она не думает. Вот, например, если у меня дома стоит колонка какая-то, я, например, хочу иметь право ее программировать. И вот у меня, например, в детстве был друган, у него была кошка. Кошку он звал «Паскуда». С моей точки зрения, это безумно смешное слово. Ну, такая кличка у кошки была. Вот я бы свою колонку, например, хотел бы назвать ее вот таким вот словом, и чтобы она мне на него откликалась, выполняла все мои команды. Я деньги за нее заплатил. Что хочу, то и ворочу. Вот точно так же, как свой компьютер, я на заставку на экран могу поставить все, что угодно, и в телефоне тоже любую фотку, которая мне нравится, а не ту, которую мне рекомендуют. С какого перепугу вы там что-то там грубо не разговариваете? Да как хочу, так и разговариваю. Это электронный болван, который не думает, не имеет эмоций, ничего. И ему это не обидно. Не хотите, чтобы там с какими-нибудь, я не знаю, матерными словами обращались? Ну, это, наверное, да, в воспитательных аспектах можно отрегулировать для детей. А для взрослых вы кто такие, чтобы мне там что-то навязывать? Это чушь какая-то, нет. Я это решительно не одобряю. И всем, кстати, кто это... Вот если это уже, так сказать, на оскомину набило. Вот на Западе, там, в условных США человек пишет этот ИИ-агент, научи меня из... Вот в хозяйственном магазине продаются химикаты, бытовая химия. Научи меня, как сделать яд. Вот этот так называемый искусственный интеллект сразу сообщает ФБР, что здесь убийство готовится с помощью яда, а ему отвечают, что я не могу тебе такое рассказать. То есть это все в алгоритме прописано, и работает оно исключительно так, как велят производители. Никакой это, повторяю, не интеллект. А помочь может, да. А с другой стороны, если ты говоришь, что... А я, это не для меня, я никого травить-то не хочу, просто я химию изучаю, и мне надо знать, научи меня. Другое дело, говорит, если изучаешь химию, и ФБР не сообщает, а тебя учат, как из бытовых химикатов яды делать, или взрывчатку, да, в полный рост вообще. То есть граждане не совсем понимают, какого джина, так сказать, они выпустили, и обратно в бутылку его будет не загнать. Это сейчас какие-то вот гигантские там корпорации, ну, типа Microsoft, которая там по 50 миллиардов долларов вливает в какой-нибудь чат GPT, и там что-то развивается. Я вас уверяю, что когда дело двинется дальше, и вот у вас есть хорошая видеокарта, на котором оно работает, ну, а вот ваш личный небольшой ИИ-агент, который все абсолютно будет делать бесконтрольно, в который нельзя вшить ограничители, и который вам натворит такого. Вот, например, ну, поскольку это вещь серьезная и используют серьезные люди, например, для конструирования вирусов, например. Это не так сложно, как может показаться, а изготовленное, ну, оно просто убьет огромное количество народу. Это будет не ковид, так скажем, а что-нибудь действительно... Ну, ковид – это в целом не смешно, он всего в пару раз смертоноснее обычного гриппа. А вот если сделать какой-нибудь боевой вирус, у которого смертность там только начинается от 70%, ну да, мы еще с этим делом наплачемся. И никакие вежливые обращения в этом деле не помогут. Извините, немножко сумбурно.
0: Нет, почему? Все это очень интересно. Я сижу и такая думаю, ну ладно, не такая уж я и плохая, что прозвала. Я тут пытаюсь обучить этого искусственного, ну, интеллект в качестве ассистента. Вот недавно наш с вами общий знакомый Игорь Виттель со мной поделился, что он обучил какую-то нейросеть, чтобы она ему каждое утро присылала из нужных ему источников новости, которые интересуют его на определенную тематику. Я думаю, ну это действительно прикольная вещь. Надо и мне вот научиться хотя бы так отсеивать информацию, чтобы не подряд все каналы читать. И я начала обучать этого помощника, и он мне говорит, надо же мне имя придумать, давай как-нибудь меня назовем. Я сижу и такая думаю, ну как я тебя назову? Ну не паскуда, ну вроде бы ты мне немножко помогаешь. И я решила его назвать Захар. И у меня помощник Захар, я вспомнила Гончарова, товарища Обломова. Мне всегда нравилось, как тот кричал «Захар!» Я тоже всегда хотела своего Захара. Вот у меня теперь искусственный алгоритм Захар. Не знаю, что из этого выйдет.
1: Я тебе и про это анекдот пришлю.
0: Про Захара?
1: Про Захара.
0: Дмитрий Юрьевич, мы реально допрашиваемся на неформат, который будет за пределами радиовещания. Но в продолжении разговора про искусственный интеллект, вот смотрите, шутки шутками, но мы все-таки пытаемся наше поколение, которое на чьих глазах появился этот искусственный алгоритм, мы пытаемся его использовать как помощника. А вот поколение Альфа, оно вообще теряет интерес к учебе из-за нейросетей, тиктоков, культа быстрых денег, и подростки видят богатых сверстников-блогеров, стремятся к ранней финансовой независимости, к успешному успеху, к огромным бриллиантам. Деньги становятся показателем взрослости, и ситуацию усугубляет как раз вот этот Захар, который делает домашнее задание за несколько нажатий на несколько кнопок. И вот с этим же как-то надо бороться, как-то это надо регулировать. Возможно ли сделать искусственный интеллект помощником для молодого поколения? Или все-таки надо в этом ограничивать и оставлять тем,
1: а зачем?
0: Кто уже обучился?
1: А в чем он им будет помогать? Он может, помощником он может быть как тренажер, например. Например, в изучении иностранного языка.
0: Ну, да.
1: Что он тебе подпихивает задания, ты на них, я не знаю, там, печатаешь ответы или голосом говоришь. Он проверяет и тебе говорит, это правильно, это неправильно. Правильно потому что, а неправильно потому что вот это вот ошибка. Делать надо вот так, повтори, а вот еще прямо, вот еще. Он не устает, он не бесится, он не злит, и ты, как это всегда у людей бывает, после 354-го повторения ты наконец-то поймешь, как надо. Вот учитель тебя давно бы уже задушил там в углу или запинал бы, ты его тупизной утомил бы. А этот нет, вот такой, да. А вот то, о чем речь сейчас, что я задание по математике я туда запихиваю, жму на кнопки, на кнопку, и он выдает правильное. Я записал в тетрадку, пошел, сдал. Это обман. Это обман учителя, и это обман себя. И ты себя, вот, будучи ребенком, начинаешь ощущать небывало умным, как ты ловко обхитрил всех. Ты себя кинул. Надо грубо сказать, но нельзя на радио. Себя в первую очередь. Ты дурак, ты ничему не научился, ты ничего не понял. Сэкономил время, а на что ты его потратил? На просмотр художественного фильма «Сумерки», поздравляю, да. Вместо того, чтобы чему-то научиться, ты опять помои в себе в голову налил. Зачем это? То есть их от этого вообще отстранить надо. Категорически никакой искусственный интеллект им ни в чем помогать не должен. Это как, ну вот, детишек учат считать маленьких. Морковки, палочки. Я помню, у нас были счетные палочки в советской школе, там с палочками, там 2 плюс 3 равно 5, палочками считали. Ну, пока ты маленький, надо так. Подрастешь, тебя научат умножать, так сказать, там трехзначное на трехзначное делить, вот там в столбик, еще чего-то там. А потом, когда ты дорастешь до старших классов, тебе понадобится калькулятор, который быстро будет считать самые разнообразные формулы. Тогда этого ты считать научился, а вот это вот тебе выдали инструмент для решения серьезных задач. А здесь это не инструмент, это обман. Ты обманываешь учителей, обманываешь себя. Ну, мой любимый пример. Вот если это студент-медик с помощью искусственного интеллекта сдает зачеты, контрольные и прочее. А потом что? Давать своих родственников
2: ему резать. Так он баран, он ничего не знает и ничего не умеет. Он даже не стремился к тому, чтобы получить какие-то знания. Ну, это отсеет, с одной стороны, умных от тупых, как это всегда бывает. Тупые будут радоваться, какие они умные, нажимая на кнопку и решая примеры, и становясь от этого еще тупее. А умные вырастут и будут пользоваться как инструментом. Ну вот.
0: Вот вечная дилемма. Что в итоге с этим искусственным интеллектом будет? Понятно, что человечество все ему ненужное отсеет, но вот правда, так сильно мнение разнится по этому поводу, что то поможет, то не поможет. А меня всегда пугает вопрос, а как этот искусственный интеллект, искусственный алгоритм внедрять в жизнь собственных детей? Потому что они уже родились в мире, где это существует. Я не смогу их в полной мере от этого ограничить. У меня тоже дома есть умная колонка, которая со мной разговаривает и отвечает на мои вопросы. Я помню, как появился скайп, который уже исчез. И для меня было удивление, что кого-то можно видеть. А мои дети будут говорить, мам, ну ты что?
2: Оно же все равно развивается. Этот самый искусственный интеллект, он по тембру голоса будет понимать и уже сейчас понимает, что это ребенок.
0: Да.
2: А значит, ему нельзя никакие фильмы ужасов показывать. А значит, ему нельзя рассказывать страшные сказки. Нельзя матерные анекдоты и всякое такое. Но там количество барьеров и защиты, мама дорогая, да, уже сейчас стоит. И в дальнейшем будет.
0: Вот посматриваю, что у нас осталось буквально 2 минуты, поэтому сильно что-то интеллектуальное обсудить, искусственно интеллектуальное обсудить уже не успеем, поэтому позабавлю вас. Вот смотрите, в Москве, как обычно, где же еще, появилась новая услуга. Взрослая няня для сюсюканья. Из-за столичного ритма уставшие москвичи готовы отдавать 19 тысяч рублей в час, чтобы их выслушали, обняли, пожалели. И это действительно тренд. Психологи связывают эту популярность услуги с инфантилизацией молодежи, по словам психологов, мужчины, воспитанные только мамами, часто вырастают эгоцентричными, долго остаются маленькими мальчиками и ожидают от окружающих материнской заботы. Вот так вот хорошо живем в нашей Москве. 19 тысяч.
2: Когда час заканчивается, няня будет спрашивать, продлевать будете?
0: Это уже третий анекдот.
2: Знаем мы этих нянь. Посюсюкать. Знаем мы ваши сюсюкать.
0: Дмитрий Юрьевич, я не хотела в таком русле. Но хорошо, мы отменяем эту новость. Мне в вашем ключе она нравится гораздо больше. Ну, на этой позитивной ноте, друзья, мы традиционно, простите, что правда очень забавно получилось, мы традиционно передаем слова поддержки нашим ребятам, нашим бойцам, настоящим героям. Спасибо, что вы у нас есть. Благодаря вам мы вот сейчас смогли от души с Дмитрием Юрьевичем посмеяться над вот такой забавной новостью. Так что вам военной победы, удачи, крепкого здоровья, целыми и невредимыми, скорее
2: всем,
0: возвращайтесь домой. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Это была пятница вечер.
2: Спасибо,
0: с Дмитрием Пучковым. Ему немного поддакивала Алена Минчук. До встречи через неделю. Всем пока.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки, создает отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Войска Эстонии на границе с Россией. Контекст. Маленькая, но гордая Прибалтийская республика поменяла стратегию нацбезопасности. Теперь она исходит из концепции активной обороны. Речь идет о сосредоточении усилий по защите эстонской территории непосредственно у границы с Россией и установка на победу с первых же боев. Для этого подразделения вооруженных сил Эстонии переводятся на новые места дислокации. В частности, военную базу на 1000 человек возводят в Нарве, расположенной в непосредственной близости от российского Ивангорода. Таллин заключил соглашение на покупку 9 американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и ракет М-57 с дальностью до 300 километров. Аналогичный контракт на 9 южнокорейских реактивных комплексов с похожими характеристиками подписан с Сеулом. Оборонные расходы Эстонии в 2026 году выросли почти наполовину, до 2,5 миллиардов евро.
3: В тесном союзе с Вильнюсом, Ригой и Варшавой Таллин выстраивает единую Балтийскую линию обороны. Заявление Москвы о том, что Россия не планирует воевать с Европой, этой великолепной четверкой при одобрении Брюсселя игнорируются.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин и Трамп уделили внимание урегулированию по Украине. Авторы проекта «Рыбарь» прибыли из Черногории в Сербию. Коалиция во главе с Эр-Риядом заявила о масштабной операции против хуситов. Подробности далее. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время телефонного разговора уделили большое внимание перспективам урегулирования ситуации на Украине, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, Путин подробно рассказал Трампу о предпринимаемых Россией мерах в ответ на террористические атаки киевского режима. Ушаков отметил, что в ходе разговора Путин также подчеркнул, что стремление Киева ударами остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив. Вооруженные силы России полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед. Стороны также обсудили поставки российских нефтепродуктов и ситуацию в Иране. Кроме того, Ушаков отметил, что Трамп поздравил Путина по телефону с днем рождения. Путин накануне провел телефонный разговор с Трампом. По словам Ушакова, беседа была дружеской и насыщенной и продолжалась полтора часа. Тем временем президент США Дональд Трамп после объявления договоренности с Россией о поставках дизельного топлива заявил, что Штаты очень рады его получить и нуждаются в нем, и позитивный эффект от этого уже проявляется. Накануне в ходе телефонного разговора с Трампом Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. Российский лидер выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф заявил, что с представителями Евросоюза, НАТО и Украины прошла продуктивная встреча перед контактами с Россией. По его словам, на встрече состоялись конструктивные обсуждения возможных путей деэскалации. Уиткоф отметил, что Штаты обсудили с представителями Киева, Европы и Альянса урегулирование украинского конфликта до наступления зимы. Кроме того, на переговорах обсуждались в том числе гарантии безопасности Киеву. Авторы проекта «Рыбарь» прибыли из Черногории в Сербию. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Позднее основатель проекта Михаил Звинчук заявил, что в Черногории команда снимала сериал, во время чего оказалась задержана, а затем выслана. Он отметил, что планирует обратиться к адвокатам в Сербии для подачи иска к властям Черногории в связи с изъятой техникой. Звинчук, его супруга Валерия, а также трое их коллег были задержаны накануне в городе Рисен в Черногории. Премьер Черногории Милойко Спаич подтвердил задержание и добавил, что ситуация требует тщательной проверки. Позже МВД республики информировало, что принято решение о выдворении россиян. Арабская коалиция против мятежников хуситов во главе Саудовской Аравии заявила, что проводит масштабную операцию против этого движения в Йемене после обстрелов аэропортов Саудовской Аравии. Поражены 136 военных целей в районах под контролем хуситов, написал в соцсети X представитель коалиции генерал-майор Турки Аль-Малики. Он отметил, что авиация коалиции стремится ликвидировать арсенал хуситов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Андрей Бочаров не в студии «Радио Спутник», но прекрасно выглядит, должен сказать. Андрей, приветствую. А если нас еще и видят, то нас могут перепутать сейчас так слегка, да? У нас униформа.
3: В таких модных цветах. В общем, я не в студии, потому что вот детские каникулы у нас в семье. Мы решили поездить по Белоруссии, в городе Минск сейчас нахожусь. Выезжали... Красивые места, замки, вот этого Радзивилла, замок не свеж и, по-моему, замок Мир. Ну, тут, конечно, вот по поводу истории той, которую люди вот сами себе какую-то красивую, романтическую себе формируют и рассказывают гостям Белоруссии, это вот, конечно, у меня какие-то есть особые специальные мысли, потому что вся эта романтика, она имеет корни в той истории, когда было Великое княжество Литовское и Польша. А вот как бы Россия, Российская империя, она вот в тех вот, во всяком случае, версиях, которые экскурсоводы представляют, она как бы такая вот, ну, не слышно ничего про нее. Вот когда, например, на экскурсии в этом большом замке, там вот очень много про литовцев, вот про Литву, про Польшу, про Великую Унию, про вот историю строительства этого замка. Потом пришли немцы, убили 1500 местных жителей, трагедия и все. И как-то вот я не знаю, мне это как-то вот кажется немножко, как бы сказать, тревожно, что ли. То есть у нас все-таки это общая история, все-таки это все-таки когда-то был один огромный народ, триединый, как говорится, и о каких-то взаимосвязях вот забывать, наверное, было бы неправильно, я так скажу.
2: Тогда пойдем по темам, по списку.
3: Нет, подождите.
2: Не пойдем.
3: Я просто хотел, обычно вот когда я нахожусь в Беларуси и выхожу в эфир, обычно я говорю, все сюда, тут здорово, тут, значит, хорошо, тут это... приятный город, есть что посмотреть. А сейчас я не буду к этому призывать, потому что и так половина здесь, вот, по-моему, присутствующих, это вот Москва и остальная Россия. Потому что мы приезжаем на какую-нибудь туристическую аттракцию, я смотрю на номера машин, все российские. Поэтому и цены, естественно, поднялись, и в рестораны
2: и цены российские. Хорошие,
3: просто без записи не зайти. Поэтому вот так вот. И еще я просто посмотрел, я просто для себя отметил, ну, я уже говорил, не знаю, это сильно лично или нет, но вот я к стоматологу сюда езжу каждые полгода, вот просто наблюдаюсь, так скажем, и там поддерживаю состояние какое-то здоровое. И прям для меня был почему-то виден такой прям очень резкий рост благосостояния, во всяком случае, внешнего, вот в Минске и в округе, и мне вот так думал, это вот как-то связано с теми протестами, которые в 2020 году здесь были, или как-то не связано, у меня пока ответа нет, но факт то, что практически весь автопарк в Минске сейчас новенький, раньше это были вот еще лет 7 назад, это были в основном какие-то подержанные европейские марки, там 15-20-летние, сейчас китайцы, электрички. В общем, все красиво, все цветет и пахнет, и лоснится. Я просто полез изучить, думаю, а вот, ну, может, я что-то там пропустил, какие-то, может, есть, ну, факторы, про которые мы не знаем. И наткнулся на то, что, например, у Беларуси государственный долг перед Россией, у небольшой страны, 7,6 миллиарда долларов. Это... Ну, мне кажется, много. А вот по безвозвратным дотациям и скрытым субсидиям за последние 25 лет написано, что около 150 миллиардов долларов. Это, ну, безналоговое поступление нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси. Это какие-то дотации безвозвратные, там дешевый газ и все такое. Вот доклад окончил про Беларусь. Никаких выводов делать не буду. Хочу, чтобы наши страны дружили и дальше, и чтобы вот какие-то нарративы не выстраивались, разделяющие наши народы, там, значит, отводящие всю самую красивую историю там, вот, к Польше и к тем временам.
2: Ну, совершенно точно. С Польшей сейчас красивых историй не предвидится.
3: Ну да, вот я про то же, что либо какие-то сносочки делать, что вот так, ну... Не знаю,
2: ну, да ладно.
3: Я в открытую не хочу говорить о своих вот этих тревогах и сомнениях и подозрениях. Ну, надеюсь, там намек поняли, вот кто нас слушает, о чем у меня немножко тут как бы тревога
2: и была. Я тоже надеюсь, есть. Да.
3: Просто один из спикеров, который вот даже на радио «Спутник» выступает, Павел Щелин, бесконечно мной уважаемый политический, он даже... как богословский философ, он как-то тоже высказывал тревогу о том, как вот у нас вот дальше будут отношения с Беларусью складываться, когда есть явно какие-то силы, которые тут вот воспитывали для того, чтобы, значит, убедить белорусский народ, что он, что, ну вот как у украинцев, что они европейцы, что там, значит, Литва и все такое и тому подобное. А с Россией мне по пути. Вот я не хочу, чтобы по этому пути тут что-то шло.
2: Ну и я не хочу, да.
3: Да. Извините, просто вот это, раз уж я в Беларуси, я хотел высказаться на эту тему. И хочу поздравить нашего руководителя Владимира Владимировича Путина, нашего президента, с очередным днем рождения. Просто вот, ну, у нас сегодня эфир, а день рождения у него был 7 октября. Хочу от себя пожелать, вернее, это старая такая пословица, что империя процветает, когда император правит долго. А правит он долго, когда долго живет. Так что долгих лет жизни и здоровья.
2: Ну, я могу только присоединиться к этому, да, разумеется, во всех смыслах.
3: Я бы просто очень долго мог вот какие-то личные переживания свои пересказывать про то, как вот я думал так, а потом оказалось так. А потом вот ты думаешь, откуда у человека такая интуиция, что он там вот что-то предусмотрел, что там только булькнет через 7 лет. Но не буду, видимо, вот какая-то, ну, мудрость и здравый смысл как-то всем очевидны. Опять же, еще раз, долгих лет жизни и здоровья.
2: Окей, давайте идем дальше. Я, ну, уж коль скоро речь зашла про президентов, да, то тут любопытная история случилась с Дональдом Трампом, потому что, ну, конечно, переврали все журналисты, разумеется, американские, но, тем не менее, он знатно перепугал там, так сказать, аудиторию, когда заявил, что Иран может там сжечь Лос-Анджелес и Сан-Диего. Вот, понятно, что он потом обиделся на этих журналистов, но, тем не менее, многие перепугались. Что это он на заклане отдал 2 города в Калифорнии?
3: Не, во-первых, он не дает нам скучать, и можно чуть ли, не знаю, там делать отдельную передачу «Трамповедение», потому что человек там очень любит выходить в эфир, если не на каких-то телеканалах, то обязательно в соцсетях, то есть он не дает скучать. Я уже говорил, кстати, еще раз повторю, что это специальная стратегия, которая, кстати, на его темперамент очень хорошо ложится. В 2015 году глава его предвыборного штаба забыл... Не Бесент, а такой, про него еще шутили, самый красивый в нашем ликероводочном. Такое дутловатое лицо красавца, такого мужчины, я уже забыл, как его звали.
2: Сейчас я правильно
3: звали.
2: Посмотрю фамилию. Да-да-да, я понял, про кого вы говорите, да.
3: Стив, да.
2: Беннон.
3: Самый красивый парень в нашем ликероводочном, его звали так.
2: Стив Беннон, кажется. Да.
3: Стив Беннон, да, я с Бесентом боялся спутать. Вот, он сформулировал так стратегию, что кандидат в президенты тогда еще Дональд Трамп должен генерить столько новостных сюжетов, чтобы традиционные медиа не успевали их отрефлексировать, потом, значит, написать какую-то большую статью, где бы там разобрали, где он ошибается, где врет и все такое. То есть пока они это все пишут, он новые информационные поводы подает, и таким образом он остается всегда на первых строчках там местных, мировых СМИ, и всегда он в такой наступательной позиции перед избирателем, а избирателю это нравится. То есть вот заполнять собой своей информацией все информационное пространство. Это... Повторяю, это вот такая придуманная стратегия, которая работает и до сих пор. Про уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего он сказал, я не помню, в каком-то штате, на митинге республиканской партии там перед выборами. Потом, значит, он специально, на мой взгляд, вступил в полемику с журналистами. Там примерно такое было вот выражение, что типа там Иран... Будь у него ядерное оружие, он бы мог уничтожить Лос-Анджелес и, значит, Сан-Диего. И это была бы такая плата за то, что мы там, значит, не уничтожили в данный момент все в Иране, их ядерную переработку. Но он это повторил, по-моему, еще на 2 митингах. И, в общем, действительно перепугал людей. Уже им казалось, что он отдал эти города на бомбежку каким-то внешним врагам. Это все абсолютно в эту стратегию укладывается, потому что сначала, ну, это как вот всякие вот эти компании, которые там многоуровневый маркетинг. То есть у них всегда нужно сначала человека вывести из себя, а это лучше всего там работает, когда вызывается чувство страх или ненависть. И в этом состоянии разбалансированного человека он достаточно восприимчив к каким-то словам, особенно тем, которые говорят, что это я вас спасу, там, значит, я вас поведу в
2: великолепное... Но тут же еще троллинг еще и с другой стороны, потому что Лос-Анджелес и Сан-Диего — это два крупнейших города штата Калифорния. Штат Калифорния — демократический штат, да. Поэтому он ведь не зря Калифорнию выбрал, там, не Флориду, там, не Техас.
3: Не, да. Ну, при этом в Калифорнии ему ничего не светит, кроме того, что, может быть, в 2028 году красавчик Гэвин Ньюсом пойдет от демократов кандидатом в президенты против там либо самого Трампа, если он решит на четвертый срок баллотироваться, потому что он считает, что в 2020-м он победил. Ну или кого-то, кому он передаст бразды правления. Он этого Гэвина Ньюсома ненавидит. А Гэвин Ньюсом, значит, то же самое делает. Он не мог не высказаться. И вот, опять же, вот хотя эта стратегия достаточно просто звучит, но вот слушайте, что происходит. Он предлагает уничтожить, ну, говорит, уничтожить ядерной бомбардировкой Лос-Анджелес и Сан-Диего. Два или три раза, при том полемика с журналистом. Естественно, этот вопрос задают уже Гэвину Ньюсому. И уже отвечая на этот вопрос, он уже работает на Трампа. Он в позиции оправдывающего и объясняющего слова Трампа. Это вот такие политтехнологии в наше информационное время, во время переизбытка информации, чтобы этот переизбыток, чтобы у зрителя, у американца не было выбора в этих информационных источниках, он их все забивает собой. Это вот такая вот просто стратегия интересная. Ну, она, по-моему, бесчеловечная, потому что это вот, ну, вот как на Украине свели украинцев с ума просто вот ненавистью к России, когда уже им гораздо важнее, чтобы что-то у нас бабахнуло, а то, что у них полстраны куда-то там в ад катится, это уже не важно. Главное порадоваться, что где-то там, значит, какой-то дымок. И тут вот тоже страна разделена надвое. Эти одни ненавидят других, у них полная непереносимость друг друга. К чему это приведет? Ну, примерный сценарий можно обсудить, когда мы перейдем к теме протестов во Франции. А пока еще мы на Дональде Трампе остановились, то вот тоже там новость про него, что подверг санкциям США, Дональд Трамп подписал санкции США против Международного уголовного суда. То есть это, значит, санкции, которые ограничивают вообще какие-то платежи в сторону Международного уголовного суда, то есть там можно каких-то там, даже, по-моему, ордер на арест какого-то судьи был. Какой-то судья с какой-то такой мудреной арабской фамилией, ему вообще все банковские карты все отменили за то, что он там вынес ордер Нетаньяху. То есть прям таким кулаком вмазали США по Международному уголовному суду. Ратификацию римского статуса США подписывали в 2000 году вместе со всеми, там, я уже не помню, что-то около 100 стран решили учредить этот Международный уголовный суд, но в 2002 сразу же выскочили из него, потому что, я напоминаю, там в 2001 было 11 сентября, потом они, значит, пошли на Ближний Восток, в Афганистан и так далее, ну и, наверное, понимали, что они под эти критерии там, геноцида, военных преступлений подходят вообще лучше всех, американцы. Поэтому решили из этого суда свалить. Россия, по-моему, в 2020-м вышла тоже из соглашения из этого римского статута. Украина, творя геноцид и преступления на Донбассе, не подписывала этот статут. И в 2024-м подписала, когда стала понимать, что эта организация, она политически ангажированная, что там вот как вот ОБСЕ, вот эти вот все вот организации, она будет работать на интересы Украины. Поэтому вот такая вот интересная история. А сегодня еще была новость, что Россия объявила в международный розыск какую-то там японскую судью. Она или он, я не очень-то по фамилии понял. Естественно, это вызвало резкий протест японцев по поводу вот того, что, значит, их граждан объявляет Россия в международный розыск. В общем, интересная история такая. И, наверное, было интересно поразмышлять и подумать о каком-то действительно наднациональном органе, который бы следил за тем, чтобы там, ну, не было бомбежек школ, свадеб, чтобы какие-то ракеты в Старобельск...
2: Ну, а что он может сделать, этот орган? Он же все равно сделать ничего не может.
3: А как только такая организация политически ангажирована становится, то тогда это просто становится резко неинтересно. А вот как статус такого, в принципе, полезного, наверное, вот суда гарантировать, что он будет абсолютно независимый, мы не знаем. Вот комиссия ОБСЕ, которая 8 лет была на Донбассе, в Донбассе, наверное, правильнее, все-таки Донецкий бассейн, не на бассейне же, в Донбассе, и она там фиксировала с охотой какие-то, по их мнению, нарушения со стороны Донецкой Народной Республики и не замечала все прилеты со стороны украинцев. Уже просто стало ясно, что вот и МАГАТЭ, и вот все вот эти вот организации, они политически ангажированы. Что с этим делать, непонятно. Мир перешел из фазы глобализации, где все на доверии строится, или там на праве сильного одного кого-то, перешел к фазе обособизации, где каждый сам за себя и право сильного. И никакие международные организации уже никому не указ. Доклад окончен.
2: Да, я просто смотрю, сейчас мне стало интересно, я посмотрел, кто больше всех платит в международный суд.
3: Да.
2: При том, что США, Китай и Индия не платят, Россия не платит, платят больше всех Япония и Германия. Ну, понятно, почему японцы всполошились-то по поводу их граждан. Да? Разумеется, они еще и главные плательщики.
3: А вообще вот эта вот, история, когда вот там страна, там, значит, она, ну, соответственно, своему ВВП или какому-то весу мирового платит там больше взносов или меньше взносов. Вот сейчас США же совершенно спокойно шантажируют такую уважаемую организацию, как ООН. А США должны ООН 4,5 миллиарда долларов. И не потому, должны не потому, что они, ну, там, у них денег нет, они там по карманам шарят, как бы заплатить, значит, этим секретарям бесчисленным ООН. А нет, они не платят, а платят тогда, когда вот ООН более-менее вот не рыпается, извините за такое выражение, в сторону США. Не выносит каких-то там слишком резких резолюций, как-то слишком сильно там не осуждает... Ну, так прямо скажем, многочисленные преступления и нарушения международного права, вот, ну, просто США этим известны. Это как-то, они даже и говорят, мир основанный на правилах. Правило понятное какое, право сильного.
2: Ну да.
3: Поэтому, и, да, вот
2: и такая... И тут еще забавная же тоже подробность, имеющая прямое отношение. Нобелевская премия мира сегодняшняя, которая была вручена женщине, которую зовут Нави Пиллей, она в свое время была одним из судей Международного уголовного суда. Потом в ООН работала, и получается, что Трампу премию мира не вручили, и он тут же ввел санкции против Международного уголовного суда. Вот. Ах так, сказал Трамп, ну вот тогда...
3: Вот, но... Ну, давайте отдельно еще скажем о том, что вот эта вот политика бесконечных санкций, как вепонизация санкций, она, ну, наверное, уже у всех на слуху, всех достала, и все точно, вот какой-то вот второй, все страны, я имею в виду, точно какой-то вот на всякий случай там запасной контур финансовый имеют в виду, вот чтобы как-нибудь он там в случае чего можно было платить по другим каким-то каналам, не только по тем, которые США контролируют. Вот сейчас в Туркменистане идет, по-моему, до сих пор саммит стран СНГ, и вот уже забытая такая, как бы не очень важная аббревиатура «Содружество независимых государств», она вот, я напомню, сразу образовалась, сразу же, вот как только подписали, как выясняется, абсолютно незаконный роспуск СССР, вот я напомню, например, то, что СССР утверждали 4 субъекта, это Россия, Белоруссия, Украина и Закавказская Федерация, из которой потом выделились Армения, Азербайджан, Грузия, а распускали 3. И даже по этому критерию СССР был распущен незаконно. Но, тем не менее, после этого, значит, образовался СНГ, который то ли рабочий орган, то ли не рабочий, но тем не менее это вот хоть какая-то площадка, где можно собраться, поговорить об экономике, о безопасности, о взаимоуважении друг друга, о там, том же русском языке и о как раз вот этом альтернативном платежном контуре, который внутри существует. Уже 90% платежей внутри стран СНГ, это в национальных валютах, сказал, это доложил нам Владимир Владимирович на, не знаю, как-то сессии или что там называется, в общем, на заседаниях глав СНГ.
2: Угу. Ну вот смотрите, Андрей, тут тем много, у нас две минуты до новостей, а темы все такие жирные, такие прям лоснятся от информации.
3: Жирные, да, неделя поэтому, просто жирная.
2: Да, и я поэтому прям вот предлагаю вам на выбор здесь и...
3: давайте про Яндекс.
2: Давайте, ну да, начнем, наверное.
3: Просто про Яндекс все в курсе, да, там грубо вдарили по двум дата-центрам, хотя было это очевидно, что будут бить в ответ по дата-центрам. Это было просто на 110%. И вот это заявление, которое сегодня распространили Яндекс, что ой-ой-ой, внезапно, значит, по нам ударили. И это вот, на мой взгляд, нужно еще вспомнить про то, что специально было вынесено постановление правительства России, что вот и разрешено иметь противовоздушную оборону вот таким огромным компаниям, там можно возводить вот эти вот, как это сказать, каркасы из арматуры сваренной. Ничего сделано не было, ой-ой-ой, по нам стукнули. Яндекс Алиса по-прежнему отвечает на вопрос, Крым, чей Крым, отвечает, что это значит такой дискутируемый, значит, этот какой-то вопрос все неоднозначно международным обществом, это внутри России. И у Яндекса по-прежнему такси – это монополист в Москве и в других городах, хотя у нас есть антимонопольный комитет, который должен такими вещами заниматься, чтобы такси не может стоить 11 тысяч рублей 17 километров проехать, хотя там дождь закапал. Этот упырь Волош, который, да, он был главой успешной компании, которая, по большому счету, в его как компетенцию входила просто вот копировать все, что делает Google. Иногда получалось хорошо, иногда даже лучше, чем у Google. Но у меня вопрос, а мы можем вообще в России вот какой-то институт патриотического бизнеса вот учредить, что ли? Может быть... взамен на обещание там не выводить деньги из России,

0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
1: Продолжаем разговор с Андреем Бочаровым. Тем много, будем выбирать. Ну, вернее, Андрей будет выбирать, а я буду поддерживать его выбор.
2: Да. Давайте я еще раз поздороваюсь с нашими слушателями и зрителями. Я вещаю из города Минск, столица Республики Беларусь, и приветствую всех еще раз. Я, извините, можно все-таки продолжу? Мне показалось, я не до конца сформулировал мысль вот по поводу этих ударов по дата-центрам. Вот этот Волош, который оказался, что он казахский какой-то, что он какой-то казах, он когда вот где-то там подавал... на Западе назвал себя казахом, казахско-еврейского происхождения, в общем, какой-то бизнесмен, вдруг увез на Запад, значит, труд, результаты труда российских программистов. Он знает великолепно про вот эти дата-центры, какие из этих центров более важны, как там все устроено, куда целиться. Я видел, что такой дата-центр, вот там, не буду говорить, хотя это не... военная тайна. Ну вот еду в Подмосковье и вижу такое поле просто до горизонта, такими одинаковыми установлено ангарами. Это дата-центр. И вот куда бить этот вот Волош, значит, лучше всего... Он же сейчас Палантир с вот этими сатанистами работает, свои какие-то мощности предоставляет для Палантира, для целеуказания. И, скорее всего, вот в этой связке

0: чтобы мы понимали, вот этот вот предприниматель и компания, они за Россию, а вот эти вот, ну, безродные космополиты, как раньше, значит, их называли у нас в стране. Потому что вот мы вот сталкиваемся вот с такими вот своложами, которые указывают на дата-центры, и после этого критическая инфраструктура страдает. Опять же, а почему, еще раз я задам вопрос, почему, зная, что будут бить по дата-центрам, никак их не защитили? У этого денег... У этого Яндекса много, я бы сказал, передофига, потому что 11 тысяч в дождик в Москве доехать из центра до там, какой-нибудь окраины, это, знаете, нормально они зарабатывают. Ох, все, извините.
1: То, что телевизор раскалился просто здесь у меня. Бизнес,
0: патриотичный, да. Вот такое понятие.
1: Ну, хорошо.
0: Давайте про Францию я
1: хотел поговорить. Давайте про Францию. Можно? Там уже и про Бельгию, там не только про Францию.
0: Да, про Францию, про Бельгию, про Испанию. Во Франции вот эти протесты школьников...
1: Как-то так они так, и в Бельгии как-то... тоже уже, не только во Франции, да.
0: И в Бельгии. Сегодня была новость, что там в Бельгии очень жестко, значит, разогнали этот протест. Но там у них во Франции какая же стоит проблема? В том, что это школьники, и применять вот все средства, которые обычно применяются против протестующих, там водометы, гранаты, слезоточивый газ, немножко как-то вот не кавайно получается. 15-летнему подростку оторвало руку, кисть руки светошумовой гранатой. Какого-то 15-летнего тоже мальчика разъяренный полицейский чуть в ручье не утопил. Ну, то есть какая-то тот напрыгнул на этого полицейского, тот его схватил, зажал и чуть ли там не забулькал до смерти этого ребенка. Потом какой-то паренек тоже надышался этого слезоточивого газа, у него там судороги, пена изо рта, и все это попадает на экраны французов, они это видят. Это их все злит. Политики французские комментируют, правые говорят, надо, значит, чтобы все родители отвечали деньгами за то, что их совершили их дети, чтобы они оплачивали весь ущерб. Вот сегодня вот прям читаю, что в лицее Лезерис просто взяли этот лицей и весь вынесли, то есть туда зашли и просто все разгромили, все, что могли, вынесли. Просто вот это теперь учебное заведение, там очень и очень долго будет просто, не просто сожгли там вход или дверь, а просто уничтожили учебное заведение.
1: Оно теперь не учебное это заведение, да. Просто заведение.
0: Неучебное, да, учебное в неучебное. Да. В то же время в Испании рядом проходят протесты против вот этого социалистического правительства Педро, который уже объявил новые выборы. И там, что интересно, там эта вот история была где-то месяц назад, ее там не сильно подсветили. Там же такое понятие, как окупас, существует, когда люди могут просто, вот, пока ты отсутствуешь, занять твою квартиру, и ты хрен их оттуда потом выселишь. Нужно там с полицией, с адвокатами, это дико дорого, долго и так далее. Страдают от этого простые французы, потому что те, кто побогаче, они
1: испанцы,
0: живут... Испанцы побогаче живут за охраняемым периметром. И там была история, что, значит, какая-то женщина, ну или семья, вот у нее окупас заняли эту квартиру, чуть ли там двухкомнатную, по-моему. Судья на 11 месяцев отложил решение о выселении этих окупас. Эти люди взяли и заняли дом этого судьи. Они пришли просто в его дом, сели и говорят, ну ладно, раз вы так решили, мы тут будем жить. Все, сразу же вопрос решился, все, тех, значит, этих цыган или марокканцев выселили, то есть нормально, может работать закон, поддерживать бедных. А сейчас вот идут демонстрации из-за очень такого некрасивейшего случая, когда 80-летняя старушка, ее там силком выселили из квартиры, где она 70 лет жила. А потом, значит, какие-то были в ее поддержку демонстрации, выходили простые люди, там плакали, ну, стариков-то пожалейте, пожалели.
1: И она, кстати, умерла, вот, по-моему, она там... да. А? Она же умерла, по-моему, да, вот несколько дней назад умерла.
0: Да, и она... да. Ей присудили, что да, доживай свои дни, а она умерла, бедная. И так, протесты продолжаются до сих пор, то есть там требуют, да, наведите порядок, чтобы простые граждане как-то вот у себя дома чувствовали себя дома, чтобы их там не могли какие-то там нелегальные мигранты выкинуть или по решению суда совершенно странному. И я почему про это вот говорю, про и даже внимательно

0: про это почитал, потому что где-то год назад, вот тоже на радио «Спутник», я делился впечатлениями от статьи британского полковника Ричарда Кэмп. Ричард Кэмп, британский полковник, он написал такую академическую статью в нескольких частях, тоже в таком вот академическом издании Military Strategy британском, о вероятности гражданской войны в Европе и в Англии, ну, в Британии. И он подробно, он просто в предисловии, он говорит, вот мы военные, нам все время как-то положено рассматривать какие-то сценарии войны, когда враг нападет на нас, или мы вынуждены будем участвовать. Если ищете, Ричард Кэмп.
1: Нет-нет, это я просто смотрю, я как раз сейчас смотрел просто про старушку, да, вот про эту несчастную.
0: Умерла она, да, к сожалению, да. Вот Ричард Кэмп говорит, что пишет, что вот мы, военные, рассматриваем сценарий, когда на нас нападут или какой-то там конфликт, мы становимся участником, и вот мы все эти сценарии рассматриваем. И он пишет, а вот он какой-то там лондонский королевский колледж, он там профессор, он говорит, а почему мы никак вообще не рассматриваем сценарии какого-то, каких-то протестов, беспорядков, перерастающих в нечто большее у нас внутри страны? И вот он начал по каким-то своим там, значит, критериям академическим, военным высчитывать вероятность гражданской войны во Франции, в Германии, в Бельгии и в Великобритании. И по каким-то его, значит, там показателям выходило, что вероятность на момент написания была что-то там около 70%, а каждый год при существующем положении вещей эта вероятность все усиливается, увеличивается и увеличивается. Вот по его прогнозу вероятность гражданской войны в Бельгии и во Франции на сегодняшний день 95%. Гражданскую войну он подразумевает все-таки не как вот какие-то армии, которые там внутри страны, там одни там за короля, другие за республиканцев. Он, естественно, подразумевает вот этот вот гражданский этнический конфликт. То есть возникновение сначала в городах зон, где вот живут как бы люди, которые, ну, новые граждане или не граждане, там, мигранты, условно говоря, куда уже полиция боится заходить, где вот осуществляются грабежи, какие-то культурные ценности французские, например, уничтожаются. И сами коренные граждане Франции, они вдруг понимают, что вот их правительство настолько полевело, что на них, на самих, на вот этих французских граждан правительству наплевать абсолютно. Все вот эти меры социальной поддержки работают только для иммигрантов, для их детей, для нелегальных иммигрантов. И это вот некая такая вот обида. И вот он, вот его предсказание может сбыться, потому что, ну, прям это как порох все вот загорелось. И мало того, там есть сила во Франции. Жан-Люк Меланшон и его движение «Непокоренная Франция», ну, такие крайние леваки, которые, например, вообще предлагают просто убрать для Франции всякие барьеры, то есть приезжай, кто хочет туда, за запрет христианской церкви во Франции, ну, то есть вот такие как бы очень странные люди, а у них не очень большой процент во Франции, но они вот такие леваки крайние. Там мэр одного из городов, даже вот я видел кадры, который принадлежит к этой партии, он сам поджигал двери одного из лицеев. И вот эта вот политическая партия, политическая сила, она практически сейчас вот организует и направляет вот этот протест детский, к которому присоединились уже какие-то и этнические группировки, и просто хулиганы, и вот громи, жги и переворачивай. Вот такая вот, на мой взгляд, ситуация. 95% вероятности этно.
1: Ну, значит, недолго осталось ждать, да? То есть, когда станет 100%, да, собственно, оно и 95%.
0: Честно говоря, я бы никому такого не пожелал. Просто раз у Франции вот такие проблемы в виде там какого-то невероятного государственного долга и внутренних гражданских протестов, то, может быть, они своими бы проблемами занялись, а там не обучать укронацистских летчиков летать на Рафалях и поддержки, значит, этого киевского кровавого режима. Вот, то есть у меня мысль какая. А так вот революция, да не дай бог, это ужасно, это Тем более, что, я говорю, здесь гражданская война, конфликт не очень подходит. Это действительно там конфликт среди граждан, но скорее он такой вот...
1: Не гражданский, а этнический, да, такой вот, чисто этнический, да.
0: И по модели вот этого полковника британского, это все должно кончиться тем, что какие-то крайние правые устраивают диктатуру, и уже там танками, и какими-то там чуть ли не авиацией, тяжелой техникой такие протесты давят.
1: Ну что, пару слов, вот эта информация, она обновляется, пару слов по поводу произошедшего в Черногории.
0: Да, странный, конечно, случай.
1: Но главное, что вроде бы все, так сказать, заканчивается, и более-менее мирно, и авторов телеграм-канала
0: Рыбарь
1: высылают, да, выдворяют из страны, и до этого их задержали, было установлено лица, органами Черногории, что данные лица не могут находиться в Черногории, и вот, как сообщает представитель МИД Мария Владимировна Захарова, уже отпустили всю вот команду, и они находятся в аэропорту в ожидании вылета, дипломаты им оказывают содействие. Это пока последняя информация, но пока не поступало.
0: А я что-то, вот хочу от себя добавить, как я являюсь, наверное, самым постоянным слушателем Дмитрия Юрьевича Пучкова на радио «Спутник», потому что его программа перед часом со мной идет, и вот я там как минимум там полчаса внимательно смотрю. А у меня еще есть тоже программа «Вечерний оптимизм». С моим другом мы ведем программу на «Соловьев Лайф». Она как раз идет после «Рыбаря». И вот все время мы вот сидим еще там полчасика, минут 40, смотрим его разборы «Рыбаря». Поэтому, а так вот касательно как вот этого инцидента, ну, мне кажется, довольно странно, что человек известен, вот он военный, околовоенный, а поехал, понимаете ли, значит, снимать монастырь. Ну вот если бы в нашу сторону какой-нибудь Рёбки приехал и сказал бы, а я вот про то, чем бутерброд российский отличается там от, не знаю, что вы там...
1: Бутерброда немецкого, хот-дога там, да.
0: Или нет. Мы бы сказали, Рёбки, ты приехал тут какими-то своими военными прогнозами заниматься. И вот этот рыбарь приезжает в Черногорию, страна вообще-то НАТО, и довольно в последнее время много недружественных заявлений и шагов, и там еще мутная история была с каким-то там, якобы там русский какой-то переворот пытались устроить, все это вот. А мы монастырь приехали, значит, поснимать. Ну вот, и так, еще какой-то вот этот твит, я не знаю, это правда или нет, идет в сетях твит, Твиттер или из другой какой-то соцсети, где он пишет, о, лохи, значит, эти пограничники местные, там деньги проверили в карманах, сколько везу, а если у меня travel ban, не проверили. Вот и проверили. Мне кажется, что надо к этому... Ну, слава богу, что все вот так кончилось, что не перешло в какую-то еще одну точку напряжения. Нам хватит пока. Надо справляться с тем, что есть.
1: Про поединок между почти боксерски, хотя тут шансов бы у Зеленского точно не было, между Зеленским и Кличко, они же тут публично вновь поругались, Зеленский объявил Кличко, что это Кличко виноват в том, что Киев не готов к атакам.
0: На Кличко что каждый Кличко раз
1: объявил
0: обтекает.
1: В коррупции, да, что коррупция разъедает страну, вот, а он-то тут, конечно, ни при чем, разумеется, но обтекают они сейчас, может, канализация у них перестает работать, насколько я понимаю. Поэтому там
0: и
1: в
0: они
1: смысле.
0: Хотят это все в Днепр, значит, сливать. Соответственно, те, кто живут ниже по течению Днепра, они в таком легком непонимании, я так бы сказал. Вы знаете, мне очень, ну, так запало. Я каких-то украинских комментаторов происходящего слушал. Это люди, которые, так скажем, нормального здравого смысла, нормальные украинцы. Естественно, их там выгнали из страны под угрозой тюремного заключения. И вот мне понравилось... Один из них назвал правительство Зеленским ликвидационной комиссией. То есть это вот ликвидационная комиссия страны. Вот быстренько все, что имеет ценность, значит, украсть, наскирдовать, как-то вывести за границу, про людей, ну вот если уж совсем они там плачут, на них как-то внимание обратить или там начать расковыривать раны там. Не говоря о том, что вообще говоря, вот это вот как бы СВО перешла в стадию, которая называется война, 4 года назад, когда украинцы ударили по Керченскому мосту, который у нас там крымским называют, ну вот этот красавец мост, который соединяет материковую Россию с полуостровом Крым. После этого уже в качестве ответа были удары по энергоструктуре Украины. И вот это вот, значит, они по НПЗ нам нужно отвечать, они по Валберес нам нужно отвечать. И, естественно, никогда Зеленский не говорит, условно говоря, кто вот эту спираль эскалации раскручивает. Всегда у него виноваты россияне. Ну, уже, по-моему, эти украинцы уже поняли, в чем дело, потому что там вой был, когда вот... Он только сказал 40 дней, принуждение, тут же полетело в обратку. И тут украинцы вдруг поняли причинно-следственную связь, что оказывается, что вот этот, значит, поугрожал, и тут же в ответ прилетело. И когда он объявлял вторые вот эти 40 дней принуждения России к миру, уже там просто вот в этом твиттере украинском говорят, не надо, ты чё? Там, ну, понятно, матом все вот про него, в общем. А по поводу коррумпированности, ну, извините, вот эти вот пленки НАБУ, которые почему-то считают, там, что ФБР – это филиал ФБР на Украине. Я напоминаю, что ФБР – это Федеральное бюро расследований. Ну, эксперты, аналитики говорят, ФБР, они имеют право оперировать только внутри США. Это вот по умолчанию. У них нет даже каких-то там юридических или там бюрократических инструментов оперировать там на Украине. На Украине всегда оперировало и будет оперировать, и оперирует ЦРУ. ЦРУ, который просто, может, это избитое какое-то уже трехбуквенное сочетание, но это и ЦРУ, спецы по госпереворотам, по вот этому всякому
1: влиянию. Тут есть одна деталь, Андрей, я прошу прощения, что я так это вмешиваюсь. Там есть специальное соглашение между ФБР и НАБУ, и ФБР оказывает помощь НАБУ, техническую, всякую. Вот, то есть соглашение между ними есть.
0: Они оказывают помощь технологиями прослушки, там, как это все, в общем, систематизировать информацию. А, собственно, вот влияние на месте – это центральное разведывательное управление.
1: Внешняя разведка, да.
0: Да, которые, конечно, они любят, когда про них там много говорят вслух и шифруются, но... Ну, собственно, какая нам разница, ЦРУ или ФБР, американцы?
1: Нам никакой, да, это точно.
0: Да, эти американцы, это НАБУ, опубликовали уже столько пленок и уже не назвали, так скажем, Зеленского столько раз, что, ну просто это зияющий, видно, что во главе всех этих воровских схем, пирамид, треугольников, кругов и прочих криминальных структур всегда в центре Зеленский. Бедный этот Кличко, боксер, у него вот... Ему оставили бизнес, стрип-клубы, вот эти вот бордели тайные там и какие-то эти вот, ну, такие полупубличные дома, ночные клубы. Это всем известно, это вот на, вот типа, дядя, кормись, у тебя ума хватит вот с них там ренту какую-то стричь, а вот в какие-то большие схемы ты типа не лезь. Поэтому вот это вору-вора там...
1: Угу.
0: Шапку украл, что горит, кто кому в шаровары, это вот разбираться. Нам-то зачем в этом разбираться? Конечно, там, да, вот один говорит, этот украл, другой говорит, этот украл. Я помню, что еще вот в марте, когда, ну, стало тепло, и вроде как вот уже угроза вот такая жизни и здоровью киевлян там минула, начали сразу какие-то говорят, а вот у нас есть программа, то есть вот через полгода опять зима, это же скоро, это скоро, это вот давайте вот что-то делать. А нет, нет, забыли до сентября, а в сентябре опять, ой, скоро зима, скоро холодно, вот и сидят.
1: Ну, по-моему, холодно, даже мягко сказано, откровенно говоря, так-то уж чисто по-человечески. То есть я понимаю, что нам, так сказать, последний вопрос, наверное, на нашем расписании, но тем не менее, когда понимаешь, что там скоро зима, а там не то, что не готовы ничего, а не готовы ничего, это прямо вот, да, ну как-то даже как-то неловко.
0: Я просто напомню,
1: хотя не
0: что
1: неловко, конечно.
0: Россия не бьет по гражданским, не целится в гражданским, что да. Вот этот ущерб, он действительно вынужденный для тех, кто вот в статусе некомбатантов на Украине пребывает. И, ну, не то, что радоваться этому, ну, мне кажется, не надо радоваться, иначе мы в этих же украинцев превратимся, там, какое-то сочувствие людям, которые в заложников у этих кровавых воров остались. Да, их миллионы. Ну, что делать?
1: Последняя тема, которую успеем обсудить, она забавная, по-моему, потому что компания, один из создателей одной из версий искусственного интеллекта, запретила оскорблять свой искусственный интеллект. То есть вступились за своего робота, как бы это так выразиться, да. Потому что его обижают, да, компания Anthropic. Потому что там очень много агрессии и оскорблений по отношению к своим ИИ-моделям. Это смешно само по себе, по-моему.
0: Ну, это смешно, с одной стороны, а с другой стороны, весь мир ждал, когда OpenAI и отпочковавшийся от OpenAI Дарио, который организовал компанию Anthropic, они вот где-то в этом октябре должны были выйти на IPO и претендовали примерно на $3 триллиона продажи акций. IPO – это публичное размещение акций компании. Но и та компания, и эта компания, они как-то так вот сливаются, говорят, ой, что-то как-то вот, что-то там, значит, надо еще доработать, докрутить, и все вот не получается. Сэм Альтман вообще сказал, что не уверен, что они этот триллион наберут. И вот чтобы не было какого-то такого прям громкого треска и провала, они эти все IPO отменили, отодвинули на неопределенный срок. И кормят публику вот какими-то такими, ну, я уже тоже в эфире упоминал, что то там то кто-то из их подвалов, значит, выскочит и говорит, у, там зверюга такой, а не искусственный интеллект, мы его там еле держим в цепях, а то он вырвется, всех взломает. Ну, это прочее вранье вот какого-то такого сорта. Это до сих пор LLM. Large, ну, короче, большая языковая модель. То есть это всего лишь вот когда туда поступают. Ой, давайте я сначала вот тогда
1: 30
0: про
1: секунд.
0: Токены. А, 30 секунд.
1: Уже не
0: в общем, это да. Вещь, это не интеллект, это не суперинтеллект. Это сильно продвинутый, мощный инструмент, которым надо уметь пользоваться. Он прекрасный, полезный и все такое. Но это, друзья, не интеллект. Бояться пока нечего. Восстание машин, это все вранье, это вот пугают.
1: Когда... А вот Трамп бы вас наругал, потому что он считает, что это суперинтеллект. И по-другому называть его не хочет.
0: А я Трампа поругаю.
1: Спасибо, Андрей. Спасибо большое. Андрей Бочаров был с нами целый час в эфире из замечательной столицы Беларуси. Оставайтесь на радио «Спутник», а мы скоро продолжим.

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатии к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».

Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Новый орган США для купирования рисков от ИИ. Контекст. Директор национальной разведки Джей Клейтон возглавит структуру, призванную контролировать бурное развитие суперинтеллекта, как его окрестил Дональд Трамп. Первым делом команда Клейтона займется оценкой угроз. Затем предоставит правительству свои рекомендации, как их купировать. Руководящий состав структуры говорит о серьезности намерений Белого дома. В него вошли вице-президент Джей Ди Венс, министр войны Пит Хексет, глава Минфина Скотт Бессент, руководители кадровой службы и Федеральной комиссии по торговле, другие высокопоставленные чиновники. Вашингтон своей главной задачей видит необходимость госрегулирования отрасли без потери ее инвестиционной привлекательности. Гонка в сфере ИИ между США и Китаем – вопрос стратегический. Поднебесная предлагает более дешевые и эффективные решения. Америка в этом видит угрозу потери лидерства. При этом главы самых продвинутых американских компаний регулярно выступают с предостережениями, что ИИ может выйти из-под контроля. Власти и бизнес в США пытаются найти общий язык. Пока им удалось договориться, что корпорации выстроят несколько уровней внутреннего контроля.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Ушаков рассказал, как Киев сорвал возможность продолжения переговоров. Задержанные в Черногории команде проекта «Рыбарь» запрещали общаться друг с другом. Панамский аэропорт «Тукумен» возобновил работу после землетрясения. Подробности далее. Попытками сорвать выборы в Государственную Думу и целенаправленными ударами по конкретным людям, связанным с избирательным процессом, Киев сорвал возможность немедленного возобновления переговоров. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, киевский режим сделал ставку на эскалацию, затягивание конфликта, но Россия подумает, когда можно будет возобновить переговоры по украинскому урегулированию. Ушаков отметил, что российский президент Владимир Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом четко дал понять, что позиция России в отношении цели и задачи СВО неизменна. Она также предполагает достижение долгосрочного устойчивого мира. Хозяин Белого дома поручит передать сигналы, полученные от президента России украинской делегации, которая находится в Майами, добавил Ушаков. Ранее в пресс-службе Кремля информировали, что Путин накануне провел телефонный разговор с Трампом. Ушаков сообщил, что в ходе разговора большое внимание стороны уделили перспективам урегулирования конфликта на Украине. Украина при поддержке Запада уклоняется от серьезного диалога. Для нее война является способом политического выживания. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации. Он отметил, что спекуляции европейских стран по продовольственной безопасности преследуют определенную цель – настроить глобальный юг против России. По словам Небензя, именно действия Киева приводят к сбоям в поставках зерна и удобрений. Кроме того, безрассудные действия Украины привели к эскалации в Черном и Азовском морях. ООН выражает глубокую обеспокоенность в связи с ростом числа жертв среди мирных россиян от украинских атак. Об этом заявил помощник генсека Всемирной организации Халид Хиари в ходе заседания Совбеза ООН. Он припомнил атаки ВСУ по Белгородской и Московским областям ранее на неделе, где были погибшие и пострадавшие. Хиари также отметил, что за 9 месяцев текущего года Управление Верховного комиссара Организации по правам человека зафиксировало сообщение о 496 погибших и почти 3400 раненых. Задержанные в Черногории команде проекта «Рыбарь» запрещали общаться друг с другом, допрашивали отдельно, заявил основатель проекта Михаил Звинчук. Он также отметил, что запроса на его выдачу властями США или Великобритании не было. Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в городе Рисен в Черногории. Позже МВД республики сообщило, что принято решение о выдворении россиян. Накануне вечером они прибыли самолетом в Белград. Международный аэропорт «Тукумен» в Панаме возобновил воздушные операции после приостановки и превентивной эвакуации из-за землетрясения, сообщила администрация авиагавани. Ранее после землетрясения магнитудой 7,2 ряд рейсов, направлявшихся в «Тукумен», был перенаправлен на запасные аэродромы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва, «Радио Спутник». Работают все радиоприемники страны. В эфире программа «Дуэль с Манучаровым». Я есть тот самый Манучаров. А в гостях у меня Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью и директор Центра социальной архитектуры МГИМО. Здравствуйте, дорогой мой друг.
3: Здравствуйте.
2: Снова здравствуйте. Радостно вас видеть. Начнем с блица. А какой самый первый профессиональный совет вы дали и кому?
3: Ну, видите, я...
2: Это блиц, напомню.
3: Держи центр тела и линию атаки. Я просто профессионально начинал работать тренером по карате. Вот, поэтому у меня несколько очень бурных лет...
2: Это был какой-то ваш ученик?
3: молодости. Ну да, моим своим ученикам.
2: Так, скажите мне, пожалуйста, главное одно, чему вы научили за последние годы?
3: Принятию. Принятию ситуации, принятию других людей. Мы живем в очень сложное время, и не надо и ко времени, и к людям создавать себе завышенные ожидания.
2: А люди меняются?
3: Люди меняются. Кто-то в худшую сторону, кто-то...
2: Но меняются, люди могут меняться.
3: Люди могут меняться.
2: Есть книги, которые вы перечитываете?
3: Вы знаете, я раньше каждый год...
2: Напомню, это «Блиц».
3: А «Война и мир» и «Библия».
2: Прекрасно. Что для вас является главной мотивацией сегодня в работе?
3: Интерес.
2: Прекрасно. С «Блицем» покончено. Вы были у меня на эфире месяца два тому назад, да?
3: Больше. Весной.
2: Весной. Это значит, до лета. Вот вас часто представляют как политтехнолога, а такая вот есть профессия, как политик? И как быстро можно стать политиком, если такая профессия есть?
3: Ну, во-первых, Макс Вебер в свое время выдал вот эту вот классическую свою лекцию «Политика как призвание и профессия», поэтому, да, конечно же, политиком можно стать. Это очень сложно, потому что политик – это, ну, наверное, вершина человеческих профессий. У нас просто к этому относятся, как к чему-то такому мерзкому, неприятному. Но вот те, кто для вас мерзкие и неприятные, они не политики, они политиканы. А политик предполагает действительно очень высокий уровень осознанности и мотивации высокого уровня. Потому что, видите, у нас в русском языке нет той разницы, которая есть в английском, между politics и policy. То есть politics – это процесс конкуренции, борьбы за власть, а policy – это политика в смысле большой какой-то стратегии. Так вот, настоящий политик, который борется за власть не ради самой власти, а ради того, чтобы реализовать какое-то свое видение. Вот таких людей мало.
2: А где же учат быть политиком?
3: Жизнь учит политиков. Не, понятно, я, конечно, мог бы сказать на семинарах Минченко Консалтинг, и это действительно так. У нас в прошлом созыве было 125 депутатов из 450, которые прошли через наши тренинги. В этом году я еще не считал. Будет сопоставимое число, потому что большое обновление прошло. Кто-то там избрался из наших учеников, кто-то не избрался, кто-то из жизни ушел уже, к сожалению. Вот. А кто-то может сказать, что в специализированных учебных заведениях, ну, у нас в России вообще-то есть официальное место, где ты можешь стать политиком.
2: Это какое?
3: Это конкурс «Лидеры России. Политика». Было уже два набора. Первый в 2020 году, перед восьмым созывом, и второй в прошлом году, соответственно, перед девятым.
2: То попасть же просто с улицы нельзя?
3: Нет, вы должны пройти тестирование, вы должны получить рекомендации. Ну, то есть это конкурс, понятное дело. Но, тем не менее, после этого вас год учат. Чему учат, я не знаю, я там не преподавал.
2: А кто такой политик сегодня вообще, скажите мне?
3: Ну, настоящий политик, я уже сказал, это человек, который идет в политику ради того, чтобы реализовать какое-то большое видение.
2: А в чем тогда отличие политика от чиновника?
3: Ну, чиновник приходит просто на работу, он же не является человеком, который предлагает видение. Он,
2: как законопроекты они делаются?
3: Но законопроекты делают на самом деле не чиновники. Вот так вот реалистично. Давайте так.
2: Как депутат у нас... это чиновник?
3: Нет, депутат, конечно, не чиновник. Но депутаты тоже не делают законы. Ну, то есть они их делают иногда. Но давайте так. Большая часть тех законов, которые поступают в нашу Государственную Думу, мы же про наш контекст говорим, да? Которые поступают в Госдуму и которые потом принимаются, это законы, подготовленные исполнительной властью. Причем они могут быть как исполнительной властью быть внесены, так и внесены, например, через депутатов. Вот Вячеслав Викторович Володин, великий человек, третий раз стал спикером Госдумы, больше никто этого рекорда еще не побил. Вот, он ругался на это, что типа исполнительная власть. Вы зачем депутатами прикрываетесь? Сами ее носите, а то так позвали сюда, иди, давай, подпиши вот это, а вы это писали на самом деле. Но в исполнительной власти это тоже же возникает не из ниоткуда. Как правило, есть какие-то субъекты, которые этого требуют. Ну, например, не хватает денег в бюджете. Давайте придумаем, как изъять дополнительные средства у населения, там, у бизнеса, еще откуда-то. Соответственно, дальше там, начинают искать. А, или есть какая-то отрасль, которую необходимо отрегулировать каким-то ее участникам. И они уже идут к чиновникам, иногда к депутатам, к чиновникам чаще, и дальше уже там что-то возникает. Если брать наши госкорпорации крупные, там, типа «Газпрома», так они сами для себя пишут законы, какие им нужны, или там «Ростеха», например. Вот. Поэтому я бы сказал так, что политики – это все-таки люди, которые предлагают ну, какую-то свою большую идею. У нас таких людей очень мало.
2: Угу. А вот коммунисты у вас по-прежнему ассоциируются с СССР?
3: Давайте так.
2: Или уже эта связь у них потеряна?
3: Они заявляют, что не потеряли. Они заявляют, что они наследники Советского Союза. Но, конечно, когда я слушаю Геннадия Андреевича Сюганова, там большие вопросы на тему преемственности с идеологией марксизма-ленинизма. Ну, кстати, я вот могу сказать, с интересом огромным смотрел встречу представителей политических партий, прошедших в Госдуму с президентом. Я могу сказать, у Зюганова было лучшее выступление. Просто лучшее. С точки зрения понимания, во-первых, человека, с которым он разговаривает. А с другой стороны, с точки зрения понимания своих интересов. Ну вот он там, в частности, пролоббировал тему, чтобы вот та же самая модель выделение комитетов оппозиционным партиям, которые существуют в Государственной Думе, была бы распространена на региональные парламенты.
2: Да, да, да.
3: Вот, пожалуйста. То есть человек решает конкретные, очень четкие задачи, при этом он демонстрирует лояльность по отношению к президенту, чего его предшественники не делали. Если вспомнить поведение большевиков, например, в дореволюционных государственных думах, то оно было радикально оппозиционным. А здесь, ну, выглядит как какой-то кадет или октябрист наш Геннадий Андреевич-то. На самом деле, тем более, что коммунистическая партия отказалась от атеизма, а это один из ключевых столпов вообще-то марксизма, ленинизма, идеологии КПСС. Но они, по большому счету, это пролетарского интернационализма отказались, потому что вот эта антимигрантская кампания, к которой подключились очень многие депутаты или кандидаты от КПРФ, потому что Михаил Матвеев, самая яркая фигура в этой нише в Госдуму, не прошел. Вот, ну, в общем, тоже как бы разрыв.
2: Но вы все равно не отвечаете на вопрос. Он у вас ассоциируется с Советским Союзом?
3: Ну, по стилистике, да, а по факту, конечно, это буржуазная партия.
2: И получается, у страны тоже он так же ассоциируется, у граждан?
3: У граждан по-разному.
2: Ну, как вы считаете, вот как у нас?
3: Не, ну, мне что считать, у нас есть социологи. Какие мотивы голосования за КПРФ? Мотив первый – верните Советский Союз. А мотив второй – я голосую за самую оппозиционную партию, кто может показать Кузькину мать Единой России. А мотив третий – пусть будет хоть какой-то балансир партии и власти.
2: Угу.
3: И, соответственно, это разные мотивации. Только треть избирателей где-то на самом деле голосует за возрождение советских практик.
2: К слову, по поводу партии. Вообще, как вы считаете, вот появление новой партии вообще возможно? Есть шансы собрать голоса?
3: Да нет, конечно, всегда возможно. Понимаете, это как в анекдоте, когда цыган смотрит на своих детей, которые в луже барахтаются и думают, этих отмыть или новых нарожать. Можно и этих отмыть, можно и новых нарожать. В общем, и то, и другое возможно. Технически партии у нас зарегистрировать можно, хотя с каждым годом все сложнее.
2: Почему?
3: Ну, потому что позиция Минюста такая. Во-первых, требования ужесточились. А во-вторых, ну, просто по факту не регистрируют новые партии.
2: А потребность вот избирателей есть в новых партиях?
3: Ну, видите, они, с одной стороны, говорят, что есть. Там до 30% избирателей говорят, что нет партии, которая выражала бы мои интересы. Ну, а с другой стороны, видите, вот на выборы приходят, и там 90 с лишним процентов уходят пяти парламентским партиям.
2: Как это вы объясняете? Ну, может быть, они потребности как раз электората выполняют, нет?
3: Это, понимаете, как кто-то хотел бы иметь роман с Анджелиной Джоли в прошлом, или сейчас, не знаю, с кем, с Марго Робби, да, или с Анни Тейлор Джо, Джой, но как бы живет с той девушкой, которая ему встретилась. Ну, вот так же примерно у нас и с партиями.
2: А какая партия, по-вашему, требуется в Государственной Думе еще?
3: Понимаете, кто у нас является человеком, формирующим запрос на партии? У нас же один человек формирует запрос. Это президент. Его эта система явно устраивает. Новая партия ему не нужна. А там разговоры там, о каких-то элитных группах, они не субъектны, они такие решения не принимают. Они могут приходить с вариантами. Ну, то есть я знаю, что года два назад приходили с вариантом раскрутить зеленых и провести их в Госдуму. Там обсуждались варианты и с очень неординарными лидерами, и, в общем, там финансирование было понятное. Сказали, нет, не время, особенно во время специальной военной операции, зачем мы будем качать тему экологии, учитывая тот факт, что сейчас мы вынуждены по факту закрывать на экологию глаза.
2: Угу.
3: Ну, потому что это стоит денег. А дальше была идея очень нестандартной перезагрузки партии «Родина». Очень нестандартная, с очень нестандартным лидером. Тоже с ней походили в прошлом году пару-тройку месяцев и отказались от этой идеи. Ну, то есть идеи-то регулярно бродят, но у нас пока, я вижу, настрой в целом все двигать по консервативному сценарию. Мы это видим и по кадрам. Ну, типа, те же самые пять партий. Там поменялся какой-то рядовой состав депутатов, но там большая часть председателей комитетов, там вице-спикеров сохраняется. Спикер сохранился впервые в современной истории. Говорили о каких-то перестановках в правительстве, там, очень бурных. Ну, вроде тоже ничего не предвещает. Вот, спокойно, как слоны. При том, что где-то весной сидели на чемоданах.
2: Ну, даже такие, так?
3: Да, да, да. Был такой настрой, ну вот что-то там похоже подвигается, как и в администрации президента. То есть ходили различные схемы того, что будет вот эта вот любимая игра, когда люди под музыку ходят вокруг стола, вот, потом хлоп, да, и они должны сесть. Вот один стул убирают, и кому-то место не достанется. Но они уже пересаживаются. Кто там из АП в правительство, кто-то из правительства в АП, кто-то в корпорации.
2: Кто запускает эти слухи?
3: Да я думаю, что они часто отражают реальное...
2: Ну почему же ничего не сбылось?
3: Ну потому что в итоге сказали, а что, и так нормально. Mm-hmm. Как в известном высказывании руководителя АвтоВАЗа, можно, но зачем?
2: К слову, по поводу предвыборных кампаний. Вот с момента первых выборов в Госдуму, какая предвыборная кампания и чья была самая интересная вот вся эта предвыборная история?
3: Я бы сказал, что самые драматичные созывы были третий и четвертый, соответственно, 99-й и 2003-й. Ну, 99-й решался вопрос с преемником. Была компания Лужков-Примаков,
2: угу.
3: И был слепленный на коленке блок «Единство» во главе с Шойгу и слепленный также на коленке «Союз правых сил» во главе с Кириенко. И эти два Сергея, этот правоцентристский блок, поддерживал Путина. Ну, а, соответственно, коалиция Лужков-Примаков двигала в президенты Примакова. И вообще никому было не важно, что первое место заняли коммунисты, потому что всем было понятно, что КПРФ здесь не игрок. А вот то, что путинская коалиция набрала больше, чем коалиция Примашкова и Лужкова, привела к тому, что те сказали, ну, все, мы сдаемся. При этом надо заметить, я с одним из губернаторов разговаривал, который был в этом списке Примакова и Лужкова, я им говорю, слушайте, а чего они у вас так мало набрали? Он говорит, ну потому что с людьми надо нормально разговаривать. Мы когда вошли, ну там губернаторы такие, это старожилы, руководители там солидных регионов, мы думали, что ну это как-то наше совместное предприятие акционерное. И, соответственно, начинаем разговаривать с Лужковым, типа, ребят, ну давайте, как там дальше, что там с властью и так далее. Те говорят, ну вы пока посидите, а мы там все, ну как бы, вы же примкнули к стану победителей, поэтому... Вы должны быть довольны только тем, что вы с победителями.
2: Что мы вас взяли, да?
3: Да. Он говорит, ну, я ничего не сказал. Он такой опытный человек. Говорит, ну, хорошо, я покивал, и все. Ну, да, они у нас провалились, а единство набрало больше. Ну, просто потому, что мы поняли, что с этими людьми, если они еще к власти не пришли, они уже так разговаривают. А что будет, когда они к власти...
2: Это 99-й год, а в 2003-м?
3: Еще в 99-м году был прикол. Сняли же с выборов ЛДПР.
2: Да.
3: И срочно, опять же, на коленке слепили блок Жириновского. И там было
2: зачем
3: смешно.
2: Зачем это было сделано?
3: А там просто в десятке были такие уважаемые люди, как Сергей Михайлов, который выиграл все суды по поводу того, что его обвиняли в отношении к каким-то криминальным структурам. Все суды выиграл, поэтому только это про него могу сказать. Анатолий Петрович Быков там был.
2: А что же там было такого интересного в этой кампании?
3: Ну, потому что вот все было вот так, все вот так вот мотылялось, было вообще ничего не понятно до самого конца. И у меня вот клиент был, он избирался по одномандатному округу, он на тот момент был офицером ФСБ, и он такой говорит, я прямо замечаю, на встречу приезжаешь, спрашивают, типа, кого вы хотели бы видеть президентом? И я где-то там в сентябре говорил, типа, Примакова. Все говорят, да, нормально, молодец. А в октябре уже я говорю Примакова, все так, типа, а что не Путина? И он говорит, я понял, народ полюбил Владимира Владимировича. Ну все, я говорю, начал говорить, я за Путина. Вот, ну я, говорит, не с Путиным, не с Примаковым, не был знаком. Ну, вот, оба, в принципе, из спецслужб. Оба,
2: так, ну это получается да.
3: 99-й год была попытка государственного переворота. Михаил Борисович Ходорковский профинансировал три партии, ну там, КПРФ, СПС и Яблоко. Плюс еще различных одномандатников от разных партий. То есть у Ходорковского была задача получить конституционное большинство в парламенте.
2: Купить у коммунистов и у эсеров.
3: Ну, они засунули, ну, эсеров тогда не было еще.
2: Подождите, у КПРФ, а вторая партия как?
3: СПС.
2: СПС
3: и Союз правых сил.
2: А, Союз правых сил.
3: Оттуда Кириенко тогда ушел. Кириенко в 2000 году назначили полпредом президента, и он вышел из партии. И, соответственно, рулил там всем Анатолий Борисович Чубайс, ныне проживающий в Израиле, как известно. И вот Ходорковский давал деньги СПСу, давал деньги, ну, больше всех давал Яблоку. То есть у Яблока вообще как бы основное финансирование, насколько я понимаю, было от Ходорковского. У СПС частично, потому что там еще скидывался крупный бизнес, ну, типа там партия бизнеса. Они, видите, они убрали весь вот этот вот пафос, который им помог победить в 99-м, когда Кириенко был, что дорогу молодым, кадровые лифты и так далее. Все то, что потом Сергей Владимирович реализовал, уже будучи в администрации президента. А они все просто, мы партия крупного бизнеса, там был этот ролик с люксовым самолетом, там, с богатыми белыми сиденьями, в котором летели Хакамада, Немцов и Чубайс, который прям их угробил. Ну, там много чего их угробило. Ну, в общем, Яблоко, СПС и частично КПРФ финансировались Ходорковским, плюс отдельная...
2: А что значит частично КПРФ?
3: Ну, потому что, ну, там они купили несколько мест, насколько я понимаю, и двигали своих людей. И была предварительная договоренность, что когда будем менять Конституцию с президентской на парламентскую республику, то, в общем, вы там голосуете с нами. И это все закончилось арестом Ходорковского, самого богатого человека страны, в новосибирском аэропорту, вошел спецназ, сломал дверь в самолет, выволокли лицом в снег, наручники. Ну, в общем, все вот так вот. Потом, правда, были еще драматичнейшие выборы 2004 года. Их мало кто помнит.
2: Это какие, имеется в виду?
3: Ну, выборы, это вторые выборы Путина. Потому что в момент, когда они подавили государственный переворот Ходорковского, они, ну, как бы, ну, ушел в отставку Волошин. Человек, который был от семьи главой администрации президента. И дальше была такая история, что Ходорковский был в тюрьме, Березовский в этот момент был в эмиграции, и у них была концепция следующая, что из бюллетеня выпадают все кандидаты, кроме Путина, выборы объявляются недействительными, поскольку срок полномочий Путина закончил, то исполняющим обязанности становится премьер-министр Касьянов, ныне иноагент. И, соответственно, дальше уже Касьянов выигрывает уже повторные выборы президента. И что там сыграло свою роль? Ну, во-первых, что какие-то кандидаты... И, кстати, там смешно было. От коммунистов баллотировался Николай Харитонов в первый раз.
2: Да, это я помню.
3: Да. От ЛДПР охранник Жириновского Малышкин, которого он потом выгнал. Вот здоровенный такой кабан. Вот. И там был джокер, это Сергей Михайлович Миронов. Когда сейчас вот там люди ругаются, говорят, а что, так сказать, это Миронову натянули вот эти 5% «Справедливой России»? Ну, во-первых, мы не знаем, натянули или нет, но определенная благодарность, что в момент, когда была вторая попытка в течение года государственного переворота, Сергей Михайлович сказал, все, не вопрос, я в жизни не сниму свою кандидатуру, его функция была просто быть в бюллетене. И был такой кандидат Иван Рыбкин, с которым произошла неприятная история. У него в штабе сидели политтехнологи от Березовского. Ну, на мой взгляд, эти люди нарушали профессиональную этику. Я бы даже не стал называть их политтехнологами. Это проходимцы. И Рыбкин заходит в свой штаб, заглядывает случайно через плечо в компьютер вот этого своего, так сказать, присланного Березовским человеком, и видит, что тот печатает его некролог. Он совершает такой круг по комнате, аккуратненько, невзначай, выходит на улицу, ловит вторую машину. Тогда такси, как вы понимаете, не было, все ездили, вот это, с руки ловили частников. На Киевский вокзал и уезжает в Киев прятаться там на какой-то хазе малине, чтобы его не убили. Ну вот, такие тоже были интересные, драматичные выборы.
2: Фантастика. Ну а вот эти выборы сегодняшние, как вам? Что вы скажете про них?
3: Ну, я уже сказал, что это самые скучные выборы в истории выборов в Госдуму у нас в России.
2: Почему?
3: Ну, война, потому что у нас.
2: Потому что по закону военного времени или что?
3: Ну как, у нас по законам военного времени-то ограничений нет, но есть самоограничения. Ну, то есть партии вели себя, как в известном анекдоте времен моего детства, когда Чебурашка и Колобок решили подраться, и Чебурашка говорит: чур, по ушам не бить. Колобок говорит: по голове тоже. И вот ровно такая история у нас случилась. То есть каждую партию можно было за что-то там типа мочить. Но как-то никто этого не делал. То есть на самом деле с точки зрения там внутрипартийной конкуренции все было очень аккуратно. Это первое. Второе, с точки зрения критики партии власти, ну, тоже, ну, потому что, ну, как, ну, война идет, так или иначе, это правящая партия, там, получается, мы там, что, кстати, там, на украинцев, что ли, работаем, или на коллективный Запад, поэтому тоже критика была очень аккуратная, дозированная, ну, и денег мало.
2: Потому самая что идет туда, да?
3: Да, самая недофинансированная компания.
2: Ну, чтобы не быть самой недофинансированной радиокомпанией, мы прервемся на рекламу, которая будет всего минута, а потом мы вернемся в студию. Не переключайтесь.
0: Дуэль с Манучаровым. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: Мы продолжаем. 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Евгений Минченко сегодня у нас в кадре. Евгений, еще раз здравствуйте. Радостно говорить с вами про такие глубокие темы политические. То есть, возвращаясь о том, о чем мы говорили до рекламного блока, то есть все деньги уходят на СВО, поэтому как бы финансов нет никаких.
3: Ну, какие-то есть, но в принципе компании были достаточно скромными. Если сравнить с 2021 году, я думаю, объем затрат, ну, раза в два, может быть, даже в три меньше.
2: Ну, сработало же?
3: Ну, сработало, потому что, понимаете, как вот вы вышли на ринг такие бодрые и бьетесь 12 раундов по 3 минуты. Вы все чемпионы, вы подготовленные. А вот чемпионат водокачки. И 3 раунда по 1,5 минуты. Но там тоже все примерно одного уровня. Поэтому, ну да, вроде как это.
2: Угу.
3: Даже интрига какая-то была.
2: А вот люди по-прежнему голосуют за образ, да?
3: Нет. Люди голосуют по-разному. Во-первых, есть инерция. Ну, что, например, помогло одной из старейших партий ЛДПР?

0: голосуют за образ, что более молодые, более яркие, более раскованные, менее официозные. Потому что у нас же большая часть оппозиционных партий хотят быть такими маленькими единороссиками. Голову в плечи. Даже причем карикатурный единоросс, потому что нормальные единороссы вполне себе бодро выступают. Взять вот того же там товарища моего, там Петра Толстого, там Евгения Попова, ну вот из ваших коллег, например, по ГТРК. Да и не журналисты взять, там Андрей Исаев очень бодро выступает.
1: Но это не вопрос в том, что, может быть, как сказать, личность не того размаха, поэтому не голосуют. Понятно, что Единая Россия, повезло у них, Медведев с Путиным.
0: Думаю, что основной прирост дали Путин. Два раза пришел на съезд, встретился с первой пятеркой, ну, то есть, как бы четко дал возможность всем понять, что это, да, это партия президента, это моя основная ставка. Дальше, это Собянин, потому что интересный момент тоже вот по фокус-группам. Нет вот такой озлобленности, что типа Москва жирует за счет регионов. Все-таки вот типа, ну да, Собянин, помимо того, что есть большой бюджет, во-первых, он этот бюджет как-то все-таки аккумулирует, зарабатывает эти деньги.
1: Нет, про них понятно, да, про эту пятерку понятно, даже не надо разжевывать.
0: Ну, на самом деле, слушайте, вот непонятно, потому что была огромная дискуссия. Давайте не светить Собянина, давайте Собянина только для Москвы. Он же на прошлых выборах в Госдуму возглавлял только московскую группу. А в федеральной части его списка его не было. У нас последний раз мэр Москвы был в списке как раз в 2003 году, когда «Единая Россия» впервые шла на выборы. И как раз тут-то история такая, что вот эта озлобленность по отношению к Москве, она пропала в регионах. Ну, или как минимум очень сильно снизилась.
1: Ну, они видят результат работы Сергея Семеновича. Да, да. Сейчас никого не хотели хвалить или, наоборот, критиковать. Вопрос конкретный. То есть вот с «Единой России» понятно, есть вот эта пятерка. А с ЛДПР и с КПРФ, ну, там же просто нет людей, может быть, поэтому?
0: Ну, смотрите, у КПРФ очень сильно добавил Николай Бондаренко. Он все-таки миллионные просмотры, он в архетипическом образе шута. Ну, он драйвовый, на него хотя бы смотреть интересно. И самые прикольные дебаты-то получились в этой гримерке Соловьева перед дебатами. То есть тоже это вопрос... Будь всегда готов к атаке, как учат в восточных единоборствах. А вальяжный Петр Толстой. Ну, подебатируем. Тут берет мобильник, включает камеру, говорит, ну, поехали. Давайте, коллега. И, ну, это было, конечно, неожиданно. И потом они же еще... в чем прикол? Они же и монтировали. То есть ты устраиваешь дуэль. Ну, как вот мы мне сейчас устроили, как бы не дав предварительно вопроса, да, а то же самое тут раз, ты не ожидаешь, ты ждешь, что вот ты выйдешь туда.
1: Вы считаете, это вот методы такие, как бы они, на войне все способы,
0: ну, да,
1: хорошие,
0: конечно,
1: из этой серии?
0: Конечно, да. Ну, а что, ну, кстати, Петр Толстой мог бы сказать, я не хочу с вами разговаривать, уйдите, отведите меня в другую гримерку. Ну, это понятно, что это была бы слабая позиция.
1: А в Америке как происходит? Они за что голосуют там? За кого? За образ или все-таки какие-то... предпочтение к...
0: Ну, смотрите, история такая. Повестки. Есть конгломераты электоратов, там как бы два подхода.
1: Угу.
0: Подход республиканцев. Мы берем большую повестку, мы выигрываем за счет большой повестки, в первую очередь содержательной, но понятное, что дело, что кандидат – это месседж. Я вот вам расскажу. Короче, 2016 год. Я поехал в Штаты мониторить выборы президента и, соответственно, побывал на митингах Хиллари и Трампа. Хиллари в Филадельфии, центр города, стадион, заполнено где-то на 2/3. Начали практически вовремя, вышли какие-то люди достаточно унылые, ну, местные эти активисты. Вышла Хиллари, выступила буквально минут на 5-10.
1: Ну, вы можете подробно так не рассказывать?
0: Я объясню, да. Потому что это надо сказать. Ну и, короче, потом концерт какой-то певички. И Трамп. Огромный ангар в поле. Очередь на 2 часа. А потом 4 часа мы его ждали, потому что у него было несколько встреч, и он летал на самолете между разными точками. И вот, представляете, уже ночь. Час ночи. Садится самолет. Из него практически сразу в ангар летает Трамп и говорит, ну что, привет! И шарашит 40 минут. Без остановки. просто как мы.

0: машина.
1: То есть вопрос персоны.
0: Ну, это очень большое значение, конечно, имеет. И мы вышли там, мы были там с девушкой одной, она ирландский политконсультант, и она такая говорит, ну, ты видел и эту, и его? Я говорю, да. Она говорит, я не верю в рейтинги. Она не может победить вот это.
1: И в результате?
0: Ну, Трамп выиграл.
1: А как устроены современные элиты в России? В каких областях они существуют? Или только в одной все-таки политической?
0: Или да бизнес? Нет. Я думаю, что база все равно это административно-экономическая элита, а политическая, особенно если брать публичную политику, она, конечно же, очень вторична. Ну вот в нашей модели Политбюро 2.0, книжку я вам дарил, я помню, у нас публичных политиков выше уровня членов ЦК нету, а выше них еще кандидаты в члены Политбюро и члены Политбюро. То есть вот людей, которые именно публичные политики, которые партийцы. Я Дмитрия Анатольевича Медведева туда не включаю. Он член Политбюро, но он в первую очередь не публичный политик, а зам Путина по Совету Безопасности.
1: Ну как, он экс-президент.
0: И это тоже. Но
1: как же не публичный?
0: Я бы сказал так, что вклад публичности Дмитрия Анатольевича в его ресурсность очень невелик. Ну, то есть, понятно, что есть вот эта вот прикольная тема с его этими твитами в Телеграме и, наверное, еще и в мессенджере Макс. У меня его нет, к сожалению, поэтому не знаю, что там у него. Но это скорее такая изюминка-перчинка. А главная история с Дмитрием Анатольевичем – это то, что он решил в ходе СВО две очень важных проблемы, за которые он персонально отвечал. Это набор по контракту и проблема снарядного голода.
1: Ну, мы ушли чуть-чуть в сторону. Элиты сегодня – это кто? Элиты России.
0: Элиты России – это конгломераты лично давно знакомых людей, которые вместе долго двигались к власти. Большая часть современных, ну, топа элит – это люди или из Питера, или связанные с Питером, или исторически взаимодействовавшие так или иначе с Владимиром Путиным. То есть топовая элита нашей страны, конечно же, это личная сеть контактов Владимира Путина.
1: Угу. Как удивительно. Это вы сейчас только сейчас сформулировали, или это давно известно?
0: Да нет, это давно известно, но, слушайте, давайте так. Человек, который прошел через несколько попыток государственного переворота. Ну, как бы, во-первых, 99-й на самом деле это тоже была попытка государственного переворота просто легальными средствами, потому что, если вы почитаете, очень сильно, конечно, отредактированное воспоминание Бориса Ельцина, то он там прямым текстом пишет, что он предлагал Лужкову стать своим преемником, стать следующим президентом. Ну, при соблюдении определенных гарантий, а тот сказал, я и так стану президентом, спасибо большое, Борис Николаевич, в ваших услугах не нуждаюсь.
1: Это факт.
0: Ну, это Ельцин пишет в своей книге. Я же что могу сказать? Ну, наверное, Юрия Михайловича я об этом не спрашивал. Но он не опровергал. И, соответственно, бывший премьер-министр, действующий мэр Москвы, глава Татарстана, глава Башкортостана, и еще там порядка 20 губернаторов выходят и создают политическую силу, которая заявляет себя как антипрезидентскую силу при действующем президенте. Ну, то есть, это раскол, в том числе раскол в силовой части. Давайте вспомним, какими трудами убирали, например, Скуратова, генерального прокурора. А кто помог его убрать через Совет Федерации? Кто тогда возглавлял комитет по законодательству? Сергей Семенович Собянин, на тот момент глава Думы Ханты-Мансийского автономного округа. Это к вопросу о формировании доверия. То есть вот Путин на тот момент директор ФСБ и Собянин на тот момент руководитель профильного комитета Совета Федерации обеспечивали голосование сенаторов за отставку генерального прокурора. Вот тогда формировалось это доверие. Дальше. Попытка государственного переворота 2003 года – Ходорковский. А попытка государственного переворота 2004 года – это, соответственно, там, Березовские компании.
1: Ну, к чему вы говорите, столько переворотов?
0: 2011 год – попытка государственного переворота, опять же, так называемое белоленточное движение. И во всех этих случаях Путин сталкивался с нелояльностью части государственного аппарата. Ну, соответственно, вывод какой? если хочешь быть устойчивым, если хочешь реализовать свою историческую миссию, а я абсолютно уверен, что для Путина важно именно реализовать историческую миссию, а не власть ради власти. То есть он действительно, он человек какого-то такого большого видения. Ну, вывод какой? На ключевых позициях должны стоять лояльные люди. А как ты узнаешь, человек лояльный или нет? Ну, ты должен с ним съесть путь соли, ты должен с ним пройти кризисные ситуации. Вот Дмитрий Анатольевич побыл президентом и отдал президентское кресло. Ну, это жест.
1: Разве был вариант не отдать?
0: Я думаю, да. Более того, ну, некоторые люди из окружения Дмитрия Анатольевича прямо потом говорили, если бы мы знали, что за нас выйдет такое количество людей на улицу, мы бы, конечно, не отдали Путину власть. Это в прошлом один из ближайших сотрудников Дмитрия Анатольевича заявлял.
1: Это кто, простите?
0: Наталья Тимакова. Я не уверен, что это авторизованная цитата, но это звучало. Вот, если я не авторизованный, я приношу свои...
1: По поводу элиты, давайте еще чуть-чуть. Я правильно понимаю, к вам часто обращаются с просьбой попасть в эту самую элиту. А вот у кого есть шанс сегодня там оказаться?
0: Давайте так. Во-первых, я бы самого себя к элите не...
1: Нет, речь не о вас.
0: Не-не-не, поймите. А кто выписывает пропуска?
1: Ну, из ваших тезисов, которые вы только что мне изложили, что это должна быть прямая связь с президентом. Или косвенная.
0: Ну,
1: то есть, грубо говоря, вот я доверенное лицо президента на трех его выборах. Я элита?
0: Ну, нет. У нас доверие.
1: А я имею отношение к нему.
0: Ну, я могу вам сказать. У нас доверенных лиц президента в прошлом и сажали, и собственность у них от меня отнимали.
1: Спасибо за прекрасный намек, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот как понять, где элита, если с ней спросить?
0: Ну, элита – это те люди, которые реально принимают решения. Ну, вот, окей, давайте так. Есть 9 типов людей, которые находятся в политике. Тип первый – игрок. Это человек, у которого есть свои ресурсы. Вот он – реальная элита.
1: Дальше.
0: Тип второй – порученец. Это тот, кто по заданию игрока решает конкретные задачи с высоким уровнем такой автономности. Он себе набирает уже команды, ну, такой проектный менеджер. Ниже идет политрук. Это человек, который идет четко по скрипту, иди туда, сделай вот это и так далее. Это вертикаль, грубо говоря, внутриэлитная. Угу. Второе. Вертикаль административная. На топе стоит лоббист. Это человек, который занимает позицию в административной вертикали. А дальше он работает с разными группами, в отличие от порученца, который работает только на одну.
1: У кого есть шанс оказаться в этой элите?
0: Ну, тут вариант такой. Если игрок, ты должен быть частью какой-то команды. Как одиночка, ты никто звать тебя никак. И у тебя должен быть какой-то изначальный ресурс. Это может быть ресурс финансовый, это может быть ресурс силовой, это может быть ресурс связей. Почему говорят там типа дети и элиты? Ну, так потому как бы идут вверх. Ну, а почему? Вот человек, например, взял и описал будущего президента, сидя у него на коленях в возрасте 4 месяцев. Ну вот, этого человека, например, не посадят за то, что другие люди получают большие срока.
1: Это реальная история?
0: Ну, реальная история, конечно.
1: Какого президента?
0: Ну, это я не буду говорить, потому что это уже, ну, скажем так, есть у нас...
1: Это девочка или мальчик, скажем
0: девочка,
1: так?
0: Девочка.
1: Это тогда понятно.
0: Да, это девочка, очень конкретная девочка.
1: Так.
0: Вот. Или, например, если ты жена покойного друга и учителя... то какие бы к тебе вопросы не были, ты будешь сенатором от Тувы. Это Людмила Нарусова.
1: Ну, это понятно.
0: Да. Вот. А что касается детей, ну, они тусуются среди людей, которые говорят о политике, которые, ну, просто там транслируют какие-то там знания. Угу. Они с детства общаются, как правило, тоже с детьми непростыми. И, соответственно, у них, да, у них... Не только знания, у них вот этот вот интеллект чисто
1: коммуникативный. Девочек и бабушек.
0: Да,
1: скажите.
0: Или ты идешь прямо вот в какую-то структуру, и ты двигаешься по пути карьерного бюрократа. Так тоже можно. Но вероятность того, что ты выпрыгнешь, она одна из тысячи.
1: Угу. Последние несколько вопросов и отдаю вас зрителям на растерзание. Какой сегодня запрос главный у общества с точки зрения политики?
0: Но последнее исследование ВЦИОМа, я тут на Валерия Федорова сошлюсь, свобода, достоинство, справедливость.
1: Все то же самое, что было до СВО.
0: Очень сильно выросло. Очень выросла особенно ценность свободы и ценность достоинства, уважения, прав То есть это прям выросло за время специальной военной операции.
1: Кто такой лидер? И что нужно, любой ли человек может им стать?
0: Ну, я могу вам сказать очень просто. Вот помет собачек, у них нет никакого еще опыта, а еще ничего не произошло. Вот среди них обязательно будет один лидер. Я вот так, например, свою собаку выбирал.
1: Это генетическая история.
0: Я думаю, что все-таки очень многое обусловлено генетикой.
1: Угу. Мы можем сегодня уже задумываться, что будет в 2030 году с точки зрения выборов президента?
0: Я думаю, в целом надо задумываться о том, что будет в 2030 году, а главное, как дожить до 2030 года. Это полезное упражнение.
1: Ну, план этот есть уже?
0: Слушайте, ну, пока план, базовый план Путин до 2036-го, а что будет дальше, ну, будем смотреть.
1: Этот план имеется в виду как?
0: План элиты, ну, в принципе, это консенсусный подход. Что никто никуда не идет, а Владимир Владимирович, который, ну, в хорошей форме, я наблюдал его во время встречи с лидерами партий и фракций, ну, он прямо демонстрировал очень хорошую интеллектуальную форму, он очень четко, так сказать, реагировал к одному один подход, к другому к другой, то есть очень уважительно и подчеркнуто к Зюганову или там после выступления Слуцкого, так, да, не хватает нам Жириновского, не хватает.
1: Он ну, сказал вслух.
0: Да, да. Вот. Ну, то есть было видно очень разное отношение, очень четко схватывал, очень быстро реагировал на какие-то...
1: Ходят слухи, что одного из представителей фракции собираются заменить, это правда?
0: Я не знаю. Кого? Сергея Михайловича?
1: Нет.
0: Ну, там же вопрос со здоровьем. Вот, я думаю, это ключевое.
1: А другие фракции?
0: Не знаю, Геннадий Андреевич бодрее всех бодрых. Еще раз повторюсь, он прекрасно выступил.
1: А ЛДПР?
0: У ЛДПР? Ну, что, Слуцкий молодец. У него результат лучше, чем у Жириновского был в 2021 году. Вот, он в аппаратном плане все выстроил. Вот, а так, ну, видно было, вот Слуцкий бился за две вещи. За вице-спикера для Марии Воропаевой и за комитет по международным делам или какую-то замену для себя. То есть он же так обтекаемо сказал, вот я же, между прочим, чрезвычайный полномочный посол, я бы хотел заниматься дипломатией. Ну, да. Для него это более интересно, чем партия.
1: Последний вопрос. Понятно, что ответа на него нет ни у кого, но тем не менее. Когда закончится специальная военная операция?
0: Ну, не скоро.
1: Надевайте наушники. И вопросы от наших телезрителей. Их всего 4, но они очень важны. Прошу.
2: За кем из политиков вам интересно наблюдать?
0: Ох, много, кстати, интересных политиков в последнее время. Вот из молодого поколения много интересных политиков, девушек. Ольга Занко у «Единой России», Ксения Горячева у «Новых людей». И, кстати говоря, Анастасия Павлюченко, вот такая новая звезда. Несколько новых девушек в ЛДПР появились традиционно такой
1: традиционно там.
0: Мужской партии. Вот, поэтому вот мне в последнее время нравится наблюдать за политиками и женщинами.
1: Следующий вопрос.
2: Почему капитализм победил коммунизм?
0: Ну, я бы сказал так, что поскольку коммунизма не было, то некого было побеждать. То есть у нас скорее был госкапитализм.
1: Следующий вопрос.
2: Вы верите в светлое будущее или хоть в какое-то будущее вообще?
0: Ну, я-то верю, конечно. Я планирую прожить 150 лет, увидеть внуков, правнуков.
1: Дай бог, чтобы так и было. Следующий вопрос.
3: Можно ли исправить негативный образ политика? И как быстро? Например, Иосифа Сталина.
0: Ну, Иосифа Сталина-то уже не избирается же никуда, насколько я понимаю.
1: Нет, но имеется в виду образ. Можно
0: ну, а, да, да, не, а проблема же в том, что уже реальный Сталин никому не интересен. А дальше это уже такой симулякр. Для кого-то Сталин – это наследник Ленина, для кого-то это продуманный двойной агент, который пришел к власти и поубивал большевиков. Ну, кстати, так говоря, так и было, технически. То есть это не значит, что он был там агентом царской охранки, который, в общем, реализовал коварный план. Кто-то считает его хитрым иностранным шпионом. Ну, как бы у каждого свой Сталин, поэтому к реальному Сталину это имеет практически никакого отношения, поэтому можно как угодно это все исправлять, корректировать, что-то себе выдумывать.
1: Евгений, я вас благодарю за прекрасный эфир. Как обычно, вы невероятно красноречивы и невероятно остры. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Друзья, жду вас ровно через неделю на частоте 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Увидимся, и, пожалуйста, пусть у вас будет все хорошо. До скорого.
4: «Дуэль с Манучаровым». возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
4: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
4: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
4: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
6: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
4: Бесценное от второстепенного.
6: Просто не надо себе врать.
4: Найти баланс посреди хаоса.
6: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
4: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
6: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
4: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. От безделья дурь наживается, в труде воля закаляется. Скука от безделья, интерес от труда. Существует масса пословиц, осуждающих ничего не деланье. Есть и противоположные крылатые фразы, превозносящие труд. И это не только народное творчество. Под изречениями есть научное обоснование. Исследования доказали, что безделье заставляет человека чувствовать себя дискомфортно и деградировать. Оно не может служить заменой отдыху. Лень – это отказ от трудностей и сопротивление им. Она приводит к синдрому выученной беспомощности, внутреннему состоянию, при котором человек ощущает себя бессильным, неспособным справиться с проблемами. Он перестает контролировать свою жизнь, ждет провалов и неудач, а страх ответственности за любые поступки становится доминирующим. В результате воля окончательно подавляется. Есть и другая крайность – чрезмерное, навязчивое трудолюбие. Его еще называют трудоголизмом. Специалисты причисляют эту особенность к расстройствам социальной адаптации. В биологии есть принцип сохранения энергии. Живые существа не нацелены на лишние, бессмысленные действия. Но это отнюдь не лень, а золотая середина, рациональность, заложенная в нас природой. Из нее и надо исходить. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
7: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
4: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
7: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
4: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
8: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
4: Прагматично.
8: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
4: Без сантиментов.
8: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
4: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Выборы президента Бразилии. Контекст. В первом туре обошлось без победителя. Все решит второй тур. В нем вновь сойдутся нынешний глава государства Луис Инасио Лула да Силва и крайне правый кандидат, сын экс-президента Флавио Болсонару. Папа отбывает длительный срок за попытку госпереворота. Разница в их возрасте почти двукратная, но шансы в процентном отношении пока практически равны. Остальные претенденты набрали по несколько процентов и отвалились от дальнейшей кампании. Возможно, их голоса перейдут к более молодому Болсонару. Тогда он станет очевидным фаворитом. Это будет вполне логично. Правые в Бразилии в последние годы укрепили позиции. Не в последнюю очередь под влиянием прихода к власти в США Дональда Трампа. Кстати, тот сказал, что внимательно следит за выборами в соседней стране. При этом бразильские СМИ пишут, что общество устало от Лулы да Силвы и его рабочей партии. Избирателям не очень нравится сложившаяся атмосфера. Кандидаты отдают предпочтение бесконечным взаимным нападкам, а не обсуждению идей, куда и как стране двигаться дальше. А проблемы копятся, и уличная преступность, и некомфортная для бизнеса налоговая политика. Второй тур обещает стать гораздо более ожесточенным.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин и Трамп удовлетворены коммуникацией двух стран. Зеленский сообщил о встрече с делегацией Конгресса США. В Госдуме предложили маркировать корм для животных и изымать опасные партии с продажи. Подробности далее. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп выразили удовлетворение работой каналов коммуникации по линии администрации, спецслужб и других ведомств двух стран. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он также отметил, что Путин в телефонном разговоре с Трампом передал его супруге Мелании Трамп слова благодарности за ее гуманитарную деятельность и усилия по воссоединению семей, разделенных в ходе украинского конфликта. Ушаков добавил, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США по ситуации в Олежках. Кроме того, по словам Ушакова, президент России в телефонном разговоре с хозяином Белого дома подчеркнул, что ценит внимание, которое американский лидер уделяет диалогу с Москвой. Телефонный разговор Путина и его американского коллеги Трампа состоялся накануне. Он продолжался 1,5 часа. России никто не предлагал сотрудничать со следствием по дроновому инциденту в Лейпциге. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности Организации по Украине. Он отметил, что вместо расследования и доказательств скороспелые обвинения. Полиция Лейпцига 5 августа сообщила, что сотрудник аэропорта города обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств. Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией. Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу встретился в Киеве с делегацией Конгресса США. По его словам, в состав делегации вошли сенаторы Роджер Уикер, Кевин Крамер, Марк Висси и Дэн Креншоу. В своем телеграм-канале Зеленский уточнил, что на встрече обсуждалось лицензирование производства ракет для ЗРК «Патриот». Зеленский недавно признавал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО.